0: данных граждан нами не зафиксировано за 2025 год. Да, было одно преступление, которое было выявлено, совершено группой лиц, где был и гражданин Пакистана. Каких-либо проблем в настоящее время с их стороны нет.
1: Важный сигнал.
2: Новая волна эмиграции. Сколько белорусов в прошлом году получили гражданство Польши? В прошлом году польское гражданство получили 19 тысяч иностранцев. Из них 6,5 тысяч – это белорусы. Такую статистику озвучили в польском Сейме представители МВД. Белорусы – вторая по численности группа иностранцев, которые получили гражданство Польши. На первом месте украинцы, которым за прошлый год вручили 10 тысяч польских паспортов. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно на зарубежные компании. Многие называют Польшу новым домом.
3: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
2: Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше и нет санкций. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
4: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
2: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Также уехавшие белорусы говорят, что кроме зарплаты их впечатляет общее качество жизни. И даже дороги.
5: Уже больше года я и моя семья, муж и двое детей, живем в Польше. Приехали мы сюда из Беларуси, из Минска, а точнее из небольшого такого городка за кольцевой Минска, который называется Ждановичи. Первое, что нас очень обрадовало, это качество дорог и пешеходных дорожек. И здесь, конечно, в Польше качество дорог очень радует. Пешеходные дорожки везде чистые и обувь все время чистая. Что не может радовать меня, как хозяйку, обувь я здесь мою довольно редко.
2: Сколько именно белорусов покинули страну, неизвестно. Разные организации пытались это подсчитать. Самую большую цифру называли в парламентской ассамблее Совета Европы. В начале прошлого года там заявили, что из Беларуси могли выехать до 500 000 человек. То есть это как самый крупный областной центр Гомель. Власти называют более скромные цифры. Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун ранее сообщил, что за 2021 и 2022 годы страну покинули более 200 тысяч граждан. Уехавшие белорусы признаются, что ценят возможность жить свободно и без виз путешествовать по европейским странам.
6: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюсы-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы миритесь и переезжаете, либо вы не миритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно, я сказала.
2: По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: вице-премьер правительства Наталья Петкевич об обеспечении честных и справедливых вступительных экзаменов.
8: Вы знаете, что глава государства уделяет, ну, просто огромное внимание вступительной кампании, потому что самое главное, что должно быть обеспечено в нашей стране, это справедливость. Для этого работает государственная комиссия. В этом году государственная комиссия начала работать по-новому, начали работать с более ранних стадий, с проведения олимпиад, еще университетских. И это позволяет охватить весь период подготовки к вступительной кампании, потому что победители олимпиад являются той категорией, которая зачисляется в высшие учебные заведения без вступительных испытаний. Поэтому, конечно, нужно обеспечить справедливость, прозрачность, честность уже и на этих этапах.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Авиации все меньше. В Ейске после ночных атак сгорели самолет Б-200 «Альтаир» и вертолет К-27. Тревожная ночь в Ейске обернулась серьезными потерями для авиации. Пока местные жители снимали на камеры телефонов огромные столбы дыма над военным аэродромом, журналисты подтвердили, что под удар попали редчайшие образцы техники. В списке уничтоженных уникальный самолет-амфибия Б-200 «Альтаир» и многоцелевой вертолет К-27. Ейский аэродром – это не просто взлетная полоса, это база 859-го центра боевого применения морской авиации. Именно там находится знаменитая «Нитка» – наземный тренажер, имитирующий палубу авианосца, говорит авиаэксперт Борис Логина.
10: Украина продолжает выбивать логистику и уникальные средства на всей оккупированной территории и в тыловых регионах России. В этот раз противник нанес прицельный удар по самолету Б-200 и вертолету К-27 непосредственно на базе в Ейске. Кроме того, в ходе этой комплексной операции были поражены комплекс «Панцирь С-1» в Крыму и транспорт с боеприпасами в порту Бердянска.
9: Потеря «Альтаира» – удар не только по престижу, но и по карману. Б-200 – это редкий и дорогой реактивный самолет, способный садиться на воду. В морской авиации России таких бортов – единицы. И использовались они для сложнейших поисково-спасательных операций. Вертолет К-27 – также незаменимая рабочая лошадка для палубной авиации. Военный эксперт Алексей Коваленко отмечает, что география ударов расширяется, а ПВО не справляется даже на объектах стратегического значения, где тренируют лучших летчиков страны.
11: Удар по Ейску – это сигнал о том, что неприкасаемых зон больше нет. Поражение учебного центра и таких специфических машин, как Б-200, лишает флот глаз и средств спасения. Тратить украинские дроны на штучный самолет-амфибию – это стратегически верный ход. Восстановить такую технику в условиях санкций практически невозможно. Мы видим, как Украина методично приземляет российскую авиацию, причем делает это не в воздушных боях, а прямо на стоянках в сотнях километров от линии фронта.
9: Киев также заявил о поражении зенитного комплекса ТОР-М2 и пунктов дислокации войск в Луганской области. Как отреагирует Минобороны на потерю «Альтаира» и усилят ли защиту южных аэродромов, пока не ясно. Но для морской авиации ВМФ России последствия этой атаки будут ощущаться еще долго.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
12: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
13: Эк.
12: 2.
13: До.
12: 3.
13: Тин.
12: 4.
13: Чар.
12: 5.
13: Пач.
12: 6.
13: Че.
12: 7.
13: Сат.
12: 8.
13: Ат.
12: 9.
13: Но.
12: 10.
13: Дас.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками. –
14: Привет всем! Это «Между строк». В Столинском, Глубокском и Березовском исполкомах сейчас подписывают тендеры на закупку бронежилетов партии по 400, 500 и 800 штук за раз. Это деньги из районных бюджетов, которые обычно идут на ремонт дорог, но теперь там графа «боевая защита». Одновременно с этим в России потери достигли 1200 человек в сутки, а темпы набора новых людей впервые упали ниже уровня этих потерь. Давай разберем, как связаны пустые кассы российских военкоматов и полные склады бронежилетов в белорусских райцентрах.
15: Слушай, ну если мы реально хотим понять механику всего этого, нужно закрыть все новостные сайты и открыть портал госзакупок Республики Беларусь. Сайт ictrade.by.
14: Ага.
15: Потому что именно там, весной 2026 года, начали всплывать совершенно аномальные вещи с очень четким математическим следом. Давай прямо со Столинского райисполкома начнем.
14: Давай, что там у них?
15: Март 2026 года. В системе висит тендер, по итогам которого они заключают сделку с минской компанией НПК «Проне». Закупают ровно 408 бронежилетов. Изначально бюджет там вообще переваливал за 1 000 000 белорусских рублей. Но после торгов сумму сбили до 640 тысяч.
14: Подожди, стой. Давай вот сразу эти цифры переведем в реальность, чтобы было понятно. 640 тысяч рублей. Это же бюджет Столинского района?
15: Да, местный бюджет.
14: Ну, исполком – это же структура, которая отвечает за, не знаю, за ямочный ремонт, за вывоз мусора, за то, чтобы в местной поликлинике крыша не текла.
15: Абсолютно верно.
14: И они, получается, берут бюджет, который сопоставим с годовыми расходами на ремонт всей системы водоснабжения какого-нибудь поселка и просто вливают его в боевую экипировку?
15: Именно так. Это деньги из районного бюджета, которые забрали у ЖКХ. И фишка в том, что это не какой-то единичный сбой. Дальше мы смотрим Глубокский район, апрель 2026 года. Заявка на 485 единиц бронезащиты. Лимит расходов 1 миллион 200 тысяч рублей.
14: Ничего себе.
15: Да, и следом идет Березовский район. Там исполком запрашивает сразу 800 бронежилетов. Лимит 1 350 000 рублей. То есть, если сложить только эти три райцентра, мы получаем 1693 жилета на 3 с лишним миллиона рублей.
14: Слушай, я просто пытаюсь визуализировать этот масштаб. Вот 800 штук только для одной березы. 800 человек. Это же не просто какой-то отряд быстрого реагирования. Это два полноценных армейских батальона.
15: Угу.
14: И для кого эти жилеты физически предназначаются? Они же будут просто лежать в подвалах местных сельсоветов. Для кого? Для участковых, для сотрудников местного ЖЭКа. Моего соседа в них оденут.
15: Но ответ на этот вопрос прямо прописан в технической документации тендеров. Смотри, если бы это была закупка для милиции или инкассаторов, они бы брали легкие кевларовые жилеты скрытого ношения. Защита от пистолета, от ножа.
14: Логично, да.
15: Но здесь спецификация вообще другая. Там жесткие требования, во-первых. Расцветка, цветовой камуфляж вооруженных сил Республики Беларусь. А во-вторых, и это самое главное, обязательное наличие усиленных бронепластин.
14: Так.
15: Эти вставки должны выдерживать прямое попадание из автомата, то есть пули калибра 5,45 или 7,62.
14: То есть ты хочешь сказать, что это тяжелая штурмовая броня?
15: Да.
14: Это снаряжение для окопов, для общевойскового боя, а не для патрулирования улиц в райцентре. Ну слушай, может это какая-то плановая модернизация? Разве раньше они такое не закупали?
15: Закупали, но объемы были смешные. Я приведу цифры для сравнения. В 2024 году крупный город Пинск купил 240 штук, а в 2025 году Ивацевичи приобрели всего 36 жилетов на 70 тысяч рублей.
14: 36 штук. Но это помещается в один микроавтобус.
15: Вот именно. Это понятный локальный резерв. А то, что происходит в 2026 году, это скачок объемов в 20, а то и в 22 раза.
14: Хорошо, но в этом же нет никакой административной логики. Если армии реально нужно снаряжение, у Министерства обороны Беларуси есть огромный собственный бюджет. Он же вырос вроде недавно.
15: Да, в 2025 году военные расходы выросли на 26%. Это 1,8 миллиарда долларов.
14: Ну вот, зачем тогда заставлять районного чиновника выгребать последние копейки из бюджета на ремонт дорог? Почему нельзя купить это централизованно через Минобороны? Это выглядит так, как будто гражданские ведомства заставляют покупать танки.
15: Ну, во-первых, это классическая финансовая маскировка.
14: В смысле?
15: Если ты централизованно через Минобороны закупаешь десятки тысяч штурмовых бронежилетов, Это сразу видно в сводных бюджетах. Эта строка расходов начинает светиться красным для любых аналитиков. А когда ты размазываешь закупки по десяткам райисполкомов, пряча их в статьи типа «Обеспечение безопасности», общая картина размывается.
14: Ага, военные расходы перекладываются на гражданский сектор.
15: Точно. А во-вторых, это фундамент скрытой логистики мобилизации. Снаряжение не везут на центральные базы под Минском, откуда его потом нужно неделями развозить. Его складируют прямо по месту жительства будущих призывников.
14: То есть призывник приходит в военкомат в своем районе, переходит улицу к зданию райисполкома и сразу получает тяжелую броню. Доставка день в день.
15: Именно так. И тут мы подходим к самому важному условию этих тендеров, к срокам поставки.
14: Так, и какие там сроки?
15: В Столине, Глубоком и Березе все партии должны быть поставлены в период с апреля по октябрь 2026 года. То есть к осени эта система мгновенной выдачи должна быть 100% укомплектована.
14: И вот тут возникает главный вопрос. Зачем белорусским райцентрам понадобилась такая тотальная мобилизационная готовность именно к осени 2026 года? Что случилось?
15: А ответ находится за восточной границей. Там образовалась просто гигантская кадровая дыра. Смотри, по данным западных разведок, это еще данные НАТО на декабрь 2025 года, потери российской армии превысили 1 100 000 человек убитыми и ранеными.
14: 1 100 000?
15: Да. И средние потери за весь прошлый год составляли 1200 военнослужащих в сутки.
14: Слушай, давай вот остановимся на этой цифре, потому что сказать 1200 – это легко, но это же нужно осознать.
15: Ну да.
14: Население того же Столина, про который мы говорили, это около 7 тысяч человек. Если потери 1200 в день, получается, за 6 дней исчезает весь город. Просто стирается с карты.
15: Угу.
14: За месяц исчезает крупный региональный центр. И так происходит каждый месяц.
15: И эта математика потерь наконец-то сломала их систему вербовки. Темпы набора новых контрактников в России впервые упали ниже уровня вот этих самых ежедневных потерь.
14: То есть добровольцев больше нет?
15: Нет. Разовые выплаты, которые раньше затягивали людей, перестали работать. Деньги больше не помогают перекрывать убыль.
14: Но подожди, у них же есть указ о частичной мобилизации от сентября 2022 года. Указ номер 647, он же до сих пор юридически действует. Почему Путин просто не запустит новую волну мобилизации внутри России?
15: Потому что они боятся экономического коллапса. В 2022 году из-за этого указа из страны уехало под 1 000 000 человек. Повторение этого сценария просто обрушит их внутреннюю экономику. Поэтому они пошли пылесосить внешние контуры.
14: Ну, Северную Корею мы уже видели.
15: Да, северокорейский корпус, там от 8 до 13 тысяч человек. Плюс Иран с их дронами. И следующий математический резерв, который лежит прямо на границе, это 9,5 миллионов населения Белоруссии. И готовая армия в 45-65 тысяч человек.
14: Хорошо, но давай спорить о механике. Вот как именно Путин будет забирать людей у Лукашенко? Не пришлют же они просто колонну автобусов на площадь в Березе, чтобы силой грузить людей? Как это будет выглядеть на практике?
15: Ну, там есть несколько сценариев. Самый рабочий – это интеграция через так называемые учебно-боевые центры. Мы это уже видели. Помнишь ситуацию с белорусскими ракетными комплексами «Полонез»?
14: Да, они куда-то ездили стрелять.
15: Вот. Белорусские расчеты выезжали в Россию для боевых пусков, потому что в Беларуси якобы нет полигонов нужного размера.
14: Ага.
15: По этой же схеме могут оформляться отправки целых подразделений в российские учебные центры по контракту, якобы для боевого слаживания. А оттуда, в составе общих группировок, они просто перебрасываются на фронт.
14: То есть человек уезжает на полигон под Ростов, а оказывается в окопе?
15: Да. Ну или второй вариант – формат так называемых добровольцев. Когда начинается агрессивная вербовка белорусов на российские контракты прямо внутри страны. Но есть и более жесткий сценарий.
14: Какой?
15: Пограничная провокация.
14: Слушай, но чтобы втянуть государство в войну, нужен железобетонный повод. Нельзя же просто сымитировать перестрелку в лесу и объявить мобилизацию.
15: А им и не надо ничего имитировать с нуля. У них есть юридический капкан. В 2025 году был подписан договор о взаимных гарантиях безопасности. И там черным по белому сказано: нападение на Россию обязывает Беларусь вступить в войну.
14: То есть любой дрон, любая ракета.
15: Абсолютно верно. Минимальный инцидент трактуется как нападение. И чтобы этот инцидент гарантированно произошел, территорию страны просто накачали магнитами для ударов.
14: Да, комплексы «Орешник», которые они разместили.
15: И «Орешник», и «Искандер-М». Белорусские расчеты еще весной 2023 года прошли переподготовку по тактическому ядерному оружию. Размещение таких систем — это не про защиту. Это про то, чтобы сделать территорию законной целью для превентивного удара.
14: Ну да, политическое руководство просто лишило себя возможности отказать.
15: Именно.
14: Слушай, ну давай представим, что этот капкан захлопнулся. Вот машина запущена, склады в этих райисполкомах открываются, жилеты выдаются. Из белорусских городов забирают, ну скажем, 20 или 30 тысяч молодых мужчин. Что будет с экономикой? Что будет с белорусскими заводами?
15: А будет коллапс?
14: Ну просто кто будет стоять у станков на том же Минском тракторном заводе? Кто будет сеять, строить?
15: Никто. Изъятие десятков тысяч специалистов – это мгновенная остановка производственных цепочек. Но самое циничное в том, что инфраструктура для этого тотального изъятия людей уже полностью готова на законодательном уровне.
14: Какие законы они переписали?
15: Смотри, в октябре 2025 года прошла тихая, но очень жесткая реформа призыва. И теперь по мобилизации можно призывать граждан, против которых ведутся уголовные дела.
14: Ого, подожди. Это же просто легализованный конвейер. Человек пишет комментарии в интернете, на него заводят уголовное дело, а потом следователь говорит, либо ты садишься в тюрьму, либо надеваешь вот этот бронежилет, купленный за деньги местного ЖКХ, и едешь на фронт.
15: Да, идеальный рычаг давления на любого несогласного. И это только часть системы. Сроки проверочных военных сборов увеличились с 35 до 60 дней.
14: 60 дней? Слушай, 2 месяца – это уже не проверка навыков, это скрытая краткосрочная служба. За 2 месяца можно человека куда угодно перебросить.
15: Именно. А весной 2026 года они параллельно со срочниками начали массовый призыв офицеров запаса на первичные офицерские должности. И гребут даже тех, кто вообще никогда не служил, а просто закончил военную кафедру 10 лет назад.
14: Инженеров, айтишников.
15: Да. И чтобы никто не убежал, введены жесткие ограничения на выезд. Ты теперь обязан информировать военкомат о любых переездах. Граница под плотным контролем.
14: Да, выбор просто сужается до нуля.
15: И Лукашенко же в феврале 2026 года прямым текстом ставит задачу наладить собственное производство боеприпасов к концу года. Он тогда еще сказал про предчувствие Третьей мировой войны.
14: Но если страна начинает штамповать снаряды для чужой воюющей армии, заводы просто становятся военными целями. Это же ликвидация будущего страны как такового.
15: Да, экономическая и военная зависимость сейчас стопроцентная. Российский газ, кредиты, размещение ракет – все это лишает возможности сказать «нет».
14: И мы возвращаемся к цифрам на icetrade.by. Столин, глубокая береза.
15: Да.
14: Эти тысячи жилетов лежат в районах и просто ждут своего часа.
15: И срок поставки – октябрь 2026 года.
14: На сегодня это все. Мы посмотрели на тендеры и цифры потерь соседа. Бронежилеты на складах исполкомов – это не страховка, это подготовка. Делай выводы сам. Услышимся. Пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Александр Угрин объяснил, что в лесу норма, а что бардак.
16: Хотелось бы сказать, что способы очистки лесосека от порубочных остатков у нас установлены правилами РУБа, которые утверждены постановлением Министерства лесного хозяйства. И один из способов очистки лесосека от порубочных остатков является это сбор порубочных остатков валы и оставление их на перегнивание. При этом габариты вот этих валов должны составлять до 2,5 метров и высотой до 2,5 метров. Соответственно, на данном видео получается, если замерить, и они соответствуют вот этим показателям, то в соответствии с разрешительным документом, если этот способ очистки был туда вписан, то никаких нарушений лесного законодательства нет. При этом необходимо учитывать, что при проведении сплошных санитарных рубок или других сплошных рубок порубочные остатки должны складироваться не ближе 10 метров от стены леса. И в зависимости от вида рубок предусматриваются различные способы. Например, если это краенное усыхание по сосне, то там предусматривается сбор порубочных остатков в куче. При этом диаметр кучи должны составлять 2,5 метра, высота 1,5 метра и, соответственно, они сжигаются. Вот эти порубочные остатки. Но если эта древесина лежит непосредственно на самой лесосеки, то в соответствии с разрешительным документом, лесорубочным билетом, предусматривается срок вывозки. Вывозка эта понимается с лесосеки, она должна быть вывезена на промежуточный лесопромышленный склад. Если она лежит на промежуточном лесопромышленном складе, она уже находится там на хранении, и в соответствии с заключенными договорами она в дальнейшем

0: Газманов. Публика у сцены пела некоторые песни вместе с артистом. Видео с концерта опубликовала «Минская правда». При этом в комментариях к видео белорусы отреагировали на происходящее неоднозначно. Люди пишут, что на фоне блокировок интернета в России ее граждане постепенно заполняют Беларусь, в которой скоро и белорусов не останется.
1: Это не Минск. Это деформированный город с поломанным обществом. Россияне заполняют страну. Белорусов скоро не останется.
2: Завезите еще больше гостей из России, и они вам еще и не такое споют. Так и работает машина пропаганды.
3: Белорусы, какой за Россию? Что с вами не так?
4: Как белорус могу сказать, что это капец. Оккупацию можно считать успешной. Осталось референдум о вхождении в состав на правах губернии и вперед на какую-нибудь Польшу или страну Балтии. Газманов и Шаман в помощь.
0: Некоторые комментаторы убеждены, что российские власти делают все, чтобы втянуть Беларусь в войну. А другие напоминают, что в Беларуси есть свои артисты.
5: У нас есть свои звезды. Он бесплатно выступал? Или опять сексильоны заплатили?
6: Тошнит от Газманова. Испанский стыд делают они, а стыдно мне.
7: Когда уже это прекратится? Мы из Гродно, и не дай нам Бог объединения с Россией, мы не хотим. Белорусы, вы реально с головой дружите? Хуже нет беды для нашей страны.
8: Я вообще не поняла, зачем его позвали в Беларусь. Мне, если бы заплатили, не пошла бы на его концерт. Прислужник Кремля.
0: Среди комментаторов есть и те, кому концерт понравился. Правда, положительных отзывов намного меньше. Есть и те, кто высказывает нейтральную оценку. Мол, спели и спели, и ничего в этом страшного нет. Ранее белорусы высказали коллективное недовольство и забанили российского исполнителя Шамана. А в соцсетях жалуются, что БелЖД включает в поездах его песни и другую российскую попсу. Одна из пользовательниц рассказала на своей странице в соцсети, что часто ездит поездом Полоцк-Брест. По ее словам, там регулярно включают песню «Матушка-Земля» и треки «Шамана». Репертуар должен быть нейтральным, считает женщина.
9: Это мой привычный маршрут. Почти второй дом на колесах. Я ценю работу проводников, но есть одна вещь, которая превращает многочасовую поездку в испытание на прочность. Это радиоузел. У меня назрел вопрос. По какому принципу формируется музыкальный репертуар в наших поездах? Регулярно, на протяжении всей поездки, пассажиры вынуждены слушать российскую поп-музыку. Ладно бы это были просто хиты дискотек, но в последнее время в вагонах буквально на репите крутят песни Шамана. Музыка в общественном транспорте должна быть фоновой. Если уж и включать вокальные композиции, то почему в поезде, который идет через всю Беларусь, мы слышим только попсу соседнего государства? Я прошу пересмотреть политику вещания в поездах дальнего следования. Сделайте выбор в пользу нейтрального музыкального контента.
0: Что касается Олега Газманова, то он известен своей публичной поддержкой СВО и включен в санкционные списки Евросоюза. Еще в 2014 году Латвия запретила певцу въезжать в страну. Тогда латвийский МИД объяснил запрет тем, что Газманов содействует подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины. В 2015 году Газманова внесли в список деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности Украины. В 2016 в аналогичный список включила певца и Литва. В октябре 2022 Газманов попал в санкционные списки Евросоюза, а в феврале 2023 Канада признала его российским агентом дезинформации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
12: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внедационные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата

0: кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Но и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодняшняя тема – белорусские продукты и техника против импорта. Мы попытаемся понять, стоит ли поддерживать местных производителей или лучше голосовать кошельком за заграничное качество. Слушай, а теперь давай на чистоту. Ты реально веришь, что если на холодильнике написано «сделано в Беларуси», то он прослужит 100 лет? Или ты, наконец, признаешь, что местный дизайн и сервис застряли в прошлом веке, и за те же деньги проще купить нормальную импортную вещь, которую не стыдно в квартиру поставить?
3: Ну, слушай, я уже просто физически не могу слушать эти бесконечные сказки про какое-то там хваленое качество в Беларуси. Ты посмотри фактам в глаза. Местная продукция — это давно уже миф. Понимаешь, миф, который искусственно раздувают в телевизоре. Люди идут в магазин, отдают свои кровные, вот реально тяжело заработанные деньги, а получают, ну что они получают? Гудящую технику, скрипящий тонкий пластик, отвратительное обслуживание и самую настоящую гниль под красивой упаковкой. Местные заводы просто берут дешевые китайские детали и нагло лепят на них свои наклейки. А заграничные вещи дают реальный комфорт, тишину в доме, нормальный современный дизайн и честный состав. Я лично отказываюсь платить за этот откровенный обман.
2: Да что ты несешь вообще? Какой обман? Белорусская техника? Ну вот те же холодильники «Атлант» или стиралки из «Барановичей» — это же просто танк! Это фундаментальная, надежная конструкция. Да, там нет блестящих заграничных фантиков, нет этих модных сенсорных экранов, которые ломаются от первого же чиха. Зато, послушай меня, зато эту технику можно починить на коленке. Если что-то сломалось, через 5 или 10 лет местный мастер приедет с заводской деталью, прикрутит ее за копейки, и все снова работает десятилетиями. В местной колбасе реально есть мясо, а обувь из Витебска и Лиды переживет любую осеннюю грязь на улице. И самое главное, когда белорусы покупают произведенные в Беларуси, они отдают деньги простым рабочим на соседней улице. Они переплачивают за заграничную химию и вредные добавки корпорациям. Ты сам-то в это веришь, что импорт всегда лучше и надежнее?
4: Верю. И сейчас я тебе это докажу прям с фактами на руках. Ты говоришь про «Атлант». Ты этот так называемый танк дома вообще включала? Он же гудит по ночам, так, словно старый трактор по твоей кухне едет. Человек хочет тишины за свои деньги, понимаешь? А получает говорящий вибрирующий ящик. Давай посмотрим на 40-ю серию. Вот эти популярные модели 6026, 6025. Ты открываешь дверцу абсолютно нового холодильника, а там дешевый белый пластик и резина, которые желтеют практически сразу. Все становится такого, знаешь, грязного, желтого цвета. Полки скрипят, они реально прогибаются под весом обычной кастрюли с супом. Это вот твое хваленое качество.
2: Слушай, ну, пожелтела резина, и что с того? На работу компрессора и на температуру это вообще никак не влияет. Холодильники в Беларуси делают для того, чтобы они морозили, а не чтобы ими любоваться, как картиной в музее. Это сугубо утилитарный подход. А твой заграничный гаджет сломался через год от банального скачка напряжения в сети, и все. Неси его прямо на помойку. Потому что электронная плата сгорела, а чинить ее, ну, это дороже, чем пойти новый купить. Зарубежные производители специально делают так, чтобы техника ломалась через 3 года. Это же запланированное устаревание. А белорусские аппараты — это надежный кусок металла, простая, понятная база, которая работает годами и не требует к себе какого-то нежного отношения.
4: Кусок металла? Да ты отстала от жизни лет на 20, если не больше. Местные заводы давно и плотно сидят на китайской игле. Какая там своя база? Очнись, это просто крупноузловая сборка. Ты вообще понимаешь, как это работает сейчас? Приводят готовый китайский компрессор, китайский конденсатор, скручивают это все вместе, причем часто вручную, потому что автоматика с их кривым металлом просто не справляется. Лепят наклейку «Сделано в Белоруссии», и все, готово, и продают втридорога.
2: Неправда. У них есть свои производственные линии. Они сами штампуют корпуса и производят массу деталей из нормального толстого металла.
4: Да какие свои линии? Bosch им поставил оборудование еще в начале 2000-х. И проблема даже не в том, что станки старые. Проблема в абсолютном отсутствии гибкости. Мировые бренды обновляют архитектуру техники каждые 3 года, а белорусские заводы – они заложники этой старой линии. Они должны окупать ее десятилетиями. Вот почему местный дизайн застрял в прошлом веке. Раньше, ну да, раньше они пытались делать свои электронные дисплеи. Но местный дисплей стоил заводу 10 евро, а китайский аналог – 1 евро. Как ты думаешь, что они теперь ставят внутрь? А сборка? Трубки испарителя паяют вручную кривыми руками, потому что робот не может это захватить. А стиральные машины? Ты видела тот показательный случай в интернете про белорусскую стиралку, который недавно разлетелся по сети? Там же просто позор.
2: Ой, ну единичный брак бывает у абсолютно любого производителя, даже у самых дорогих брендов. Это не показатель.
5: Единичный? Да там катастрофа, а не единичный брак. Человек просто хочет постирать одежду, нажимает кнопку «Экспресс-стирки» на новой, абсолютно новой машинке, а она с громким хрустом проваливается прямо внутрь корпуса, с концами. И вместе с ней проваливаются все остальные кнопки, потому что вся эта панель держится на честном слове и тончайшем дешевом пластике. Включать машинку нечем, человек разбирает переднюю панель, а внутри откровенный хлам. Какая-то ржавая масса, похожая на строительный гипс. Дорожки на платах тоньше волоса. Микросхема обычная 74HC595 припаяна в кривь и в кось. А ведь это копеечная базовая деталь, простейший контроллер, который даже студенты в гараже паяют ровнее. Если завод не может ровно поставить деталь за 3 цента, о какой надежности всей машинки мы вообще говорим? Стекло на дверце — это даже не стекло. Это прозрачная пластмасса, которая выскакивает от легкого нажатия пальцем. Инженеры не додумали механику, просто сэкономили на толщине пластика. И ты предлагаешь за эту халтуру отдавать огромные деньги?
2: Я предлагаю смотреть на вещи шире и оценивать ремонтопригодность. Да, кнопка провалилась, стекло пластиковое, я не спорю, это неприятно. Зато открутила пару винтиков, вставила эту панель обратно, и машинка снова стирает. Ты сам только что сказал, что человек легко разобрал панель у себя дома на кухне. А теперь попробуй разобрать импортную стиралку. Попробуй, там же неразборный бак. Там все запаяно наглухо. Полетел копеечный подшипник, и что ты делаешь? Ты выбрасываешь весь барабан целиком и платишь половину стоимости новой машины? Местная техника, она и есть надежная база. Это честная машина, которая выполняет свою прямую функцию. Она крутит воду и стирает вещи. Все. Больше от нее ничего не требуется.
4: Честная техника? Ой, давай про честность поговорим в другом месте. Если сложная электроника — это не их конек, давай перейдем к тому, что испортить технологиями сложнее. Давай перейдем к еде.
3: Уж тут-то ты любишь рассказывать, какая в Беларуси сытная и натуральная еда, так?
2: Абсолютно. Белорусская еда – это настоящий бренд. В местной колбасе реально есть свинина и говядина, а не дешевая соя и туалетная бумага, как в импорте. Огурцы пахнут настоящими огурцами. Молоко скисает, потому что оно настоящее. Это тебе не заграничная пластмасса, которая месяцами лежит на полке в тепле и даже не меняет цвет. В Беларуси еда живая.
3: Посмотри фактам в глаза. Какая живая еда? Какое там мясо? Недавно мужчина в ТикТок разобрал состав сосисок из телятины от Брестского мясокомбината. Знаешь, что там на самом деле на первом месте в составе? Свинина. Потом идет свиной жир, потом вода, потом свиная шкура. Телятины там меньше, чем соли. Зачем, скажи мне, нагло писать огромными буквами на лицевой упаковке «из телятины», если внутри это сплошной свиной жир, вода и шкуры? Это банальная экономия на сырье и наглый обман покупателя. Это вот твой честный состав?
2: Слушай, ну, производитель всегда указывает точные ингредиенты на обороте мелкими буквами. Главное просто уметь читать этикетку. Никто ничего не скрывает. И зато это натуральный животный жир, понимаешь? Натуральная шкура, а не химические заменители мяса, которые синтезируют в лабораториях специально для европейского рынка.
3: Натуральный обман, вот что это. А стейки от Дзержинского комбината, это же вообще стейки из будущего. Человек покупает мясо в магазине днем, 26 июля, время на часах 12:25. А на заводской этикетке напечатано, что стейк изготовлен и упакован в 15:01. Они там в будущее летают мясо паковать, чтобы продлить срок годности на бумаге. А жуткая эпидемия просрочки в обычных магазинах. Девушка перебрала 8 упаковок малины по 13 рублей за крошечную коробочку, и все 8 насквозь покрыты серой плесенью. Клубника за 17 рублей сплошная пушистая плесень. Как можно продавать гниль за такие огромные деньги?
2: Но подожди, в любом супермаркете мира можно найти испорченный продукт. Это не досмотр конкретного продавца о конкретном магазине, это человеческий фактор, а не показатель качества всех продуктов в Беларуси. Иди на обычный рынок, там всегда все свежее, прямо с грядки привезли.
3: Да даже на рынке теперь обманывают в открытую. На рынке в Бобруйске женщина купила картошку. Сверху в сетке лежат красивые чистые клубни, а разрезаешь пакет дома — внутри сплошная гниль. Люди выбрасывают это на мусорку целыми килограммами. Совести у продавцов нет вообще. А местная соль из Солигорска, женщина варит рассол для огурцов, вода закипает, а на дне кастрюли остается жуткий серый осадок, реально похожий на песок. Это откровенная грязь в пищевом продукте.
2: Опять ты цепляешься к мелочам и преувеличиваешь. Соль добывают из земли в шахтах. Этот серый осадок – это обычные природные минералы. В них нет ничего страшного. Белорусы десятилетиями едят эту картошку с грязью на кожуре и солят этой серой солью, и все живы и здоровы. А то, что картошка гниет, так это же прямое доказательство того, что она настоящая. Твои чистые европейские овощи залиты химией и воском, так что их даже насекомые не едят. Если жук это не ест, почему человек должен это есть? Давай возьмем сыр. Любой белорусский сыр – это плотный, тяжелый, жирный кусок, который реально дает сытность рабочему человеку. А импортный – это просто красивые дырки и воздух за бешеные деньги.
3: Воздух. Давай я тебе расскажу про детальный физический тест сыра Маздом, польский против белорусского. Одинаковая жирность, оба заявлены как полутвердая. Польский – с естественной плотной корочкой, красивые большие дырки. Белорусский – бледный, мокрый, дырки мелкие, будто их гвоздем проковыряли.
2: Да внешность сыра вообще не главное. Он должен быть вкусным и сытным. Все.
3: Тар, давай проверим его физические свойства. Тест на зрелость. Берем ломтик и скручиваем в трубочку. Польский скручивается идеально, он пластичный, не ломается. Белорусский при малейшем сгибе начинает трескаться и просто крошиться в руках. Знаешь почему? Потому что технология выдержки грубо нарушена. Заводам нужны быстрые деньги, они не хотят держать сыр в подвалах месяцами, они выкидывают его на прилавки сырым. Тест в микроволновке. Польский плавится, держит форму, покрывается золотистой пленкой. Белорусский просто мгновенно растекается и превращается в лужу отвратительного мутного растительного жира. Тест на подоконнике. Польский за сутки выделяет естественные капли жира, черствеет с краю. Это показывает, что продукт живой. Белорусский сохнет равномерно, как кусок дешевой желтой пластмассы. Он вообще не реагирует на среду, потому что он мертвый. Заводы безбожно экономят на составе. И то же самое происходит с шоколадом.
4: Настоящий бельгийский шоколад делают из дорогого какао-масла и натуральной ванили, а на местных кондитерских фабриках льют дешевый растительный жир. И чтобы скрыть вязкость этой дешевой массы, они бухают туда синтетический ванилин для мощного запаха и огромную дозу лецитина. Это такой эмульгатор, который склеивает несовместимые дешевые компоненты. И это ты называешь натуральностью. Это химический обман за твои же деньги.
2: Я категорически с этим не согласна. Ты просто придираешься к технологическим процессам. Европейский сыр может и гнется в красивую трубочку, но местный кусок сыра дает реальное чувство сытости на полдня. Белорусы привыкли к нормальной, плотной, тяжелой еде. Покупая местную картошку, даже если там попадется пара гнилых клубней на дне мешка, ты кормишь местного фермера, который работает на этой земле в любую погоду. Это поддержка своих людей.
4: Слушай, ну если ты так любишь страдать ради поддержки, может, ты и одежду с обувью тоже носишь исключительно из патриотизма, чтобы ноги стереть в кровь до костей?
2: Вот не трогай белорусскую обувь. Обувь из Лиды, из Витебска – это чистая, толстая кожа и натуральный лен. Эти ботинки выдержат абсолютно любую осеннюю грязь на улице. Снег, соль, реагенты. Ты пришел домой, протер их мокрой тряпкой, густо помазал кремом и носи 5 лет. Им просто сносу нет, это вечная вещь. А твои нежные заграничные бренды из так называемой эко-кожи, которые на самом деле просто нефть и пластик, разваляются и облезут после первой же глубокой лужи.
4: Да кто в здравом уме будет носить эти чугунные гири на ногах 5 лет? Дизайн этих ботинок достался в наследство от дедушки. Обувь невероятно тяжелая, подошва не гнется вообще, от слова совсем. А колодка? Ты знаешь, что такое анатомическая колодка? Нормальные бренды тратят миллионы на исследование формы стопы. А местные заводы используют деревянные болванки еще с советских времен. Стопа в них деформируется, ноги отекают и отваливаются от боли через 2 часа обычной ходьбы. Зачем мне терпеть эту физическую боль и носить эти кирпичи, если я могу купить легкие, удобные, дышащие кроссовки? Тем более нормальные мировые бренды одежды и обуви ушли. Timberland, Calvin Klein. Теперь людям приходится выбирать, либо покупать сомнительные подделки на рынках, либо мучиться в местных тяжеленных скрипящих туфлях.
2: Зато местная одежда шьется по нормальным полновесным лекалам из прочной ткани, которая не просвечивается. И не надо гнаться за чужими иностранными названиями на бирках. Вещь должна греть и защищать тело, а не показывать твой статус. Заграничная – это просто красивая одноразовая обертка, за которую ты переплачиваешь, а потом выбрасываешь на свалку.
4: Я переплачиваю за тишину в своей квартире, за красивый дизайн, который радует глаз, за анатомический комфорт для своих ног и за честный состав продуктов, где нет перемолотой свиной шкуры вместо мяса. Я не хочу из своего кармана поддерживать бракоделов, которые паяют трубки кривыми руками, не могут ровно припаять микросхему и специально кладут мошек и гниль на самое дно мешка с картошкой. Люди хотят удобства за свои деньги. Они хотят отдыхать дома, а не вести вечную борьбу с техникой, которая скрипит, ломается, желтеет и треплет нервы каждый божий день.
2: Борьба и трудности только закаляют характер. Но если говорить серьезно, утилитарная надежность важнее всего остального. Я выбираю то, что можно починить, то, что будет работать, греть и кормить долгие годы. База всегда в конечном итоге побеждает красивые пустые слова и тонкий пластик.
4: А я выбираю уважение к себе. Я выбираю то, что не ломается сразу из коробки и приносит удовольствие от использования, а не ежедневные физические страдания, мозоли и бесконечные походы в сервисный ремонт.
2: На сегодня все. Мы обсудили и белорусские товары, и импорт. И понятно, что каждый выбирает свое. Кто-то надежную базу и поддержку местных заводов, а кто-то комфорт, современный дизайн и удобный сервис. Главное, чтобы покупка радовала, а не превращалась в ежедневную борьбу с техникой или неудобной обувью. Думайте сами, считайте свои деньги и выбирайте то, что вам ближе. Пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Президент Владимир Зеленский предупредил Минск жестким военным ответом. Накануне у границы с Украиной заметили 2 белорусских вертолета. Они летали всего в нескольких километрах от Киевщины и Черниговщины.
7: Також напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо. все контролюємо. Якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти. Кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України.
8: Важний сигнал.
9: Новая волна эмиграции. Сколько белорусов в прошлом году получили гражданство Польши? В прошлом году польское гражданство получили 19 тысяч иностранцев, из них 6,5 тысяч – это белорусы. Такую статистику озвучили в польском Сейме представители МВД. Белорусы – вторая по численности группа иностранцев, которые получили гражданство Польши. На первом месте – украинцы, которым за прошлый год вручили 10 тысяч польских паспортов. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно. Удаленно на зарубежные компании. Многие называют Польшу новым домом.
10: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но, я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
9: Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше и нет санкций. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
11: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
9: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Также уехавшие белорусы говорят, что кроме зарплаты их впечатляет общее качество жизни. И даже дороги.
12: Уже больше года я и моя семья, муж и 2 детей, живем в Польше. Приехали мы сюда из Беларуси, из Минска, а точнее из небольшого такого городка за кольцевой Минска, который называется Ждановичи. Первое, что нас очень обрадовало, это качество дорог и пешеходных дорожек. Здесь, конечно, в Польше качество дорог очень радует. Пешеходные дорожки везде чистые и обувь все время чистая. Что не может радовать меня, как хозяйку, обувь я здесь мою довольно редко.
9: Сколько именно белорусов покинули страну, неизвестно. Разные организации пытались это подсчитать. Самую большую цифру называли в парламентской ассамблее Совета Европы. В начале прошлого года там заявили, что из Беларуси могли выехать до 500 000 человек. То есть это как самый крупный областной центр Гомель. Власти называют более скромные цифры. Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун ранее сообщил, что за 2021 и 2022 годы страну покинули более 200 тысяч граждан. Уехавшие белорусы признаются, что ценят возможность жить свободно и без виз путешествовать по европейским странам.
13: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюсы-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы меритесь и переезжаете, либо вы не меритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно, я сказала.
9: По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Кому президент Александр Лукашенко предложил такой план действий?
15: Третий крупный вопрос, который будет рассмотрен. Проект распоряжения присоединения к агрокомбинату Дзержинский Оршанского мясоконсервного комбината. Притом мы к этому мясоконсервному комбинату отдаем и сырьевую зону, так? Предыдущие попытки оздоровления этого убыточного комбината при участии представителей Витебского облсполкома, Оршанского райисполкома, областных объединений, занимающихся развитием предприятия, пока результата не принесли. Нашли новую формулу. Но это не вы нашли, это я договорился с руководителем Дзержинского, он присутствует здесь, что он возьмет зону, это будет комбинат ее, но подарок. Ну, надо было ему деньги вкладывать, чтобы переработку. Но если по-настоящему, чтобы переработку мяса осуществлять, надо было вкладывать деньги. Он не вкладывал, государство построило мясокомбинат. Так, по последнему слову техники. Хорошее предприятие там был. От убоя до производства детского питания, которое сегодня сертифицировано на Китай, только дай. И не только на Китай. Где бы я ни был, все просят, дайте детского питания. То есть, отличная переработка. Что для этого надо? Для этого надо сырьевая зона. Мясо. Подарили сырьевую зону. Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Вкладывать в колхозы, совхозы, как он умеет это делать. Покупать технику, кадры, заставлять работать и так далее и тому подобное. Одного человека надо найти на предприятие, и он организует работу. Что получилось? Назначен новый управляющий. Найдены резервы роста эффективности Оршанского мясокомбината. Подходы выработаны к дальнейшему развитию. Меня так информировали. И вот я хотел бы от нового губернатора Витебской области услышать, как он оценивает антикризисный план и его эффективность. И самое главное, это нагрузка или подарок.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Инфляция набирает обороты, что в апреле подорожало больше всего, отвечает Белстат.
17: За год цены выросли на 5,4%. Показатели сейчас такие же, как были в марте. Продукты стали дороже на 6,3%. Непродовольственные товары – на 2%.
16: Самое заметное подорожание, по данным Белстата, показали услуги.
17: Они выросли на 8,4%. Если считать в целом с начала этого года, то и тут услуги тоже в лидерах подорожания – плюс 5,4%.
16: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
18: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
19: Вы видели цены в магазинах. Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
20: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
21: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и большим отказывать.
22: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
23: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
16: В том, что данным Белстата об уровне инфляции в стране не можно доверять, уверенный экономист Игорь Липсиц. По его словам, нужно ориентироваться на НДС страны.
24: А я старый советский экономист, который привык к тому, что все врут, все скрывают, вся статистика лживая. И поэтому у советских экономистов была традиция устойчивая искать косвенные способы оценить реальную картину дел в экономике СССР. Это просто была, ну, как бы норма научной работы, потому что иначе ты получал ложную картину. И если у вас НДС растет на 20-22% в год, то это значит, что реальный темп инфляции 20-22% в год. Вот это примерно та картина.
16: То, то, что инфляция – главная тема, которая сейчас волнует граждан, ранее говорил Александр Лукашенко. Он снова поручил правительству обеспечить жесткий контроль за ценами. Однако такие меры вводились и ранее, а остановить рост цен и разгул инфляции не удалось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
9: В агрогородке Поречье Гродненского района на 64-летнего рабочего рухнула тонна стеклопакетов. Мужчина погиб. Трагедия произошла во время проведения реконструкции на объекте. С бетонного перекрытия между первым и вторым этажами на рабочего упали стеклопакеты, находившиеся на поддоне. Вес обрушившихся конструкций составил более тонны. Пострадавший был экстренно госпитализирован, однако спасти его не удалось. Мужчина скончался в больнице от полученных травм. В Витебской области сотрудники спецназа и Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией задержали 21-летнего парня за комментарии о войне. По версии правоохранителей, молодой человек придерживался националистических и протестных взглядов. По данным следствия, в соцсетях он опубликовал комментарии и изображения с призывами к насилию в отношении ветеранов Великой Отечественной войны, так как считал, что в их действиях не было подвига, а также размещал материалы с портретом Адольфа Гитлера, героизируя его личность. На парня завели уголовное дело за разжигание социальной вражды. В Могилевской области подтвержден случай бешенства у человека. В апреле текущего года медики зафиксировали заболевание бешенством у жительницы региона. Женщина заразилась после того, как ее поцарапал бездомный кот. Она не обратилась за медицинской помощью и не прошла курс обязательных прививок. Врачи предупреждают, что бешенство смертельно. Если появились клинические признаки, излечение уже невозможно. Смерть наступает от паралича дыхания или остановки сердца. Пути заражения не только укусы, но и царапины, ослюнение или контакт с предметами, на которые попала инфицированная слюна. Единственный способ – немедленная вакцинация сразу после контакта с животным. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
0: Директор департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси Олег Воинов о первой встрече ветеранов архивного дела, прошедшее в Минске.
2: Это мероприятие мы запланировали, проводим впервые. В последующем планируем, что это будет на регулярной основе, потому что мы прекрасно понимаем, что те заслуги и те успехи архивной отрасли, которые на сегодня есть у нас, это во многом, конечно, большая заслуга наших ветеранов. Поэтому сегодня мы хотели бы очередной раз сказать им большое спасибо, поблагодарить их и рассказать о том, чем живет отрасль и как мы выполняем непосредственно их заветы, указания, их учебу, их школу. В том числе мы приглашаем сейчас и молодое поколение вместе с нами, чтобы была преемственность, чтобы люди понимали важность своей профессии, значимость, дорожили своей профессией. Поэтому вот это основной смысл, который мы закладываем. Ну и второе, что мы бы очень хотели, чтобы ветераны помнили и понимали о том, что заслуга их в этом очень велика. И мы их поздравляли бы не только открытками или телефонными звонками в канун праздников, юбилеев, но а также приглашали в архивы, показывали, рассказывали о наших достижениях. В последующем мы планируем наши эти встречи проводить на регулярной основе и делать их уже непосредственно в архивах.
1: Важный сигнал.
9: Зеленский шокирует. Разведка Украины предупредила о новом наступлении армии России с территории Беларуси. Зеленский утверждает, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО и готовит удары по центрам принятия решений в Киеве.
3: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
9: Об этом Зеленский заявил после совещания с руководителями Генштаба ВСУ, Главного управления разведки, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины. Это уже не первое заявление Зеленского о том, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну. Ранее он, в частности, заявил, что армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах Зеленский назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням.
3: По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей располагается в том числе на жилых домах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть. Проинформируем партнеров и будем готовить общие ответы.
9: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине, а у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
4: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
9: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они также не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы тот дал подготовленных людей для участия в боевых действиях на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину. Сам Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
4: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, не народным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
9: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. Хотя сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А теперь еще и очередное заявление Зеленского. Все это настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! Это наш сегодняшний глубокий разбор, и сегодня мы смотрим на цифры, которые вот буквально к апрелю 2026 года превратили самую обычную, ну, ничем не примечательную минскую панельку в какой-то объект роскоши.
7: Да, всем привет, это действительно так. Базовое жилье вдруг стало элитным.
6: Вот об этом мы и будем говорить. Речь пойдет про постановление Нацбанка номер 214. Ипотека в Беларуси официально, ну, по сути, стала таким элитарным клубом для тех, кто зарабатывает по 8-9 тысяч рублей.
7: Да, цифры звучат пугающе.
6: И мы сегодня прямо на пальцах разберем, как новые правила оценки платежеспособности отрезали от жизни огромную часть населения. У нас сегодня куча данных. Национальное кадастровое агентство, свежая статистика Белстата, банковские предложения. Цель вообще понять, как это все работает.
7: Слушай, ну чтобы этот пазл сложился, нам нужно начать не с ценников на сайтах. Нам нужно вернуться в ноябрь 2025 года.
6: Так, это когда постановление 214 заработало на полную мощность.
7: Именно. И это не просто, знаешь, какая-то там дежурная корректировка коэффициентов. Это реальный тектонический сдвиг. Регулятор внедрил жесткий потолок показателя долговой нагрузки – ПДН.
6: ПДН – это 40%, верно?
7: Да, жестко 40%. То есть все твои ежемесячные платежи, кредиты, рассрочки, они не могут превышать 40% от официального дохода.
6: Подожди, я хочу тут сразу прояснить механизм. Давай вот прям посчитаем, а то я немного запуталась.
7: Давай.
6: Ну вот, допустим, зарплата человека 2000 рублей чистыми. 40% от 2000 – это, 800 рублей.
7: Ровно 800, да.
6: То есть банк разрешит ему платить по всем долгам максимум 800 рублей в месяц, а если, скажем, у него уже есть жена в декрете или ребенок?
7: О, ну тут все еще сложнее. Из дохода сначала вычтут прожиточный минимум на иждивенцев, и только от остатка будут считать эти 40%.
6: Ого! То есть лимит станет вообще крошечным. Но раньше же тоже были лимиты, и как-то, банки смотрели на это сквозь пальцы, могли пойти навстречу.
7: Раньше да. Но теперь они используют кредитный регистр. Причем используют его абсолютно тотально.
6: А, это та самая автоматизированная база.
7: Да-да. Раньше мелкие рассрочки, типа на маркетплейсе, могли просто не заметить при выдаче крупной ипотеки. А теперь система подтягивает абсолютно каждый финансовый след.
6: Давай представим ситуацию. Я прихожу в банк, я хочу взять ипотеку на, скажем, 40 тысяч долларов. А за полгода до этого я купила, фен или мобильный телефон в рассрочку.
7: Так.
6: И вот я плачу за этот телефон какие-то смешные 50 рублей в месяц. И что, вот эти 50 рублей теперь реально откусывают кусок от моего лимита и могут стать причиной отказа?
7: Не просто могут, они становятся причиной массовых отказов. Я тебе как кредитный офицер в этой ситуации сказал бы: извините, но ваша рассрочка за фен снижает максимальную сумму ипотеки.
6: Жесть.
7: И система вообще не делает скидок на то, что это всего лишь фен. Банк видит твой кошелек как на рентгене.
6: Ну хорошо, а доходы? Я же отлично помню времена, когда можно было принести устную справку.
7: О, да, звонок другу.
6: Да. Дать номер главного бухгалтера, служба безопасности банка звонит и спрашивает: ну как там сотрудник? А бух говорит: да, отличный сотрудник, мы ему в конверте еще премию даем, потянет он кредит.
7: Все, забудь. Эти времена окончательно ушли в историю. Никакие звонки работодателям больше не работают.
6: А что тогда работает?
7: Только официальные данные из государственных баз. В первую очередь это ФСЗН и налоговая.
6: ФСЗН – это фонд социальной защиты населения.
7: Да. Куда стекаются данные о легальных зарплатах. Если твой доход не прошел через фонд, если налоги не уплачены, для банка этих денег просто не существует.
6: Подожди, а как же самозанятые или ИПшники?
7: Для них это, практически похороны ипотеки. Им доказать стабильный доход стало невероятно сложно.
6: Слушай, возникает резонный вопрос. Зачем Нацбанку вообще понадобилось так радикально, закручивать гайки? Это же выглядит как наказание для обычных людей. Отрезали просто средний класс от жилья.
7: На первый взгляд, да. Но Нацбанк делает это не назло. Тут есть четкая макроэкономическая логика.
6: Какая?
7: Запретить людям покупать квартиры?
6: Нет, охладить перегретое потребительское кредитование. Понимаешь, когда у людей есть неограниченный доступ к дешевым кредитам, они массово скупают товары.
7: Ага. Внутреннее производство не справляется, растет импорт. А импорт за кредитные деньги – это прямой путь к бешеной инфляции.
6: То есть они пытаются сбить цены?
7: Да. Сбить инфляционное давление и перенаправить деньги банков из сектора потребления в реальный сектор, на заводы, инфраструктуру.
6: Интересно. Хотя я читала в источниках про одно исключение. Если ты берешь потребительский кредит на товары именно белорусского производства, то условия мягче.
7: Да. Классический протекционизм. Поддерживают своих. Но давай вернемся к квартирам.
6: Давай. Потому что логика Нацбанка понятна, но в реальности аналитики называют то, что сейчас происходит, феноменом 8000. И вот это реально шокирует.
10: О да, это прям маркер эпохи.
6: Я считала перед эфиром, давай проверим мою математику. Допустим, человек берет обычную панельную однушку в спальном районе. Ипотека сейчас – это ставка где-то 17-18% годовых, так?
10: Да, рыночная ставка примерно такая. Взнос 10%.
6: Если загнать это в калькулятор, ежемесячный платеж получается в районе 37 тысяч рублей. 3700.
10: И вот тут вступает в игру наше любимое правило 40%.
6: Точно. Чтобы банк одобрил платеж в 3700 рублей и чтобы это было 40% от дохода, чистый официальный доход семьи должен быть почти 8000 рублей.
10: 8000 чистыми на руки. Да.
6: Но кто столько зарабатывает? Я открыла Билстат. Зарплату свыше 5000 получают всего 5,4% работников. А доход в 8000 – это, меньше 1,5-2%.
10: Абсолютно элитарный клуб.
6: В одной статье привели потрясающий пример. Чтобы купить такую панельку, тебе нужно работать командиром воздушного судна. Белавия как раз искала пилотов на Boeing 737 с зарплатой от 8 до 18 тысяч.
10: Да-да. Или быть директором по IT. Звучит как анекдот, но это математический факт. Ипотека под 18% стала финансовым барьером.
6: Ну, слушай, дело же не только в одобрении. Давай поговорим про переплату. Это же вообще мрак.
10: Давай. Там цифры астрономические.
6: Вот если взять этот кредит на 20 лет под 18%, я когда увидела итоговую сумму, я просто глазам не поверила. За 20 лет только в виде процентов набегает около 350 тысяч рублей.
10: Это примерно 120 тысяч долларов.
6: Да. 120 тысяч долларов только процентами. То есть ты покупаешь однушку себе, а вторую, точно такую же, ты просто даришь банку.
10: Ну да. И это делает ипотеку крайне иррациональной. Ты добровольно связываешь себе руки на 20 лет.
6: На эти деньги можно целый автопарк купить.
10: Можно. Поэтому аналитики говорят, что это финансовое самоубийство.
6: И вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. По законам экономики, если кредит недоступен для 98% населения, спрос должен рухнуть.
10: Верно.
6: А если спроса нет, продавцы должны агрессивно снижать цены. Но в Минске происходит что-то странное. Сделки реально упали. В феврале-марте количество сделок рухнуло на 21-23%.
10: Забастовка покупателей.
6: Да. Люди просто не могут купить. Но цены упорно ползут вверх.
10: Это феномен, да.
6: Средний квадрат в Минске к апрелю пробил отметку в 1920-283 доллара. А в Минск-Мир вообще за 2450 долларов перевалил. Каждая третья проданная квартира стоила дороже 100 тысяч. Как это работает?
10: Ну, тут два мощнейших скрытых фактора. Первый – жилье стало просто инвестиционным активом.
6: Потому что людям некуда больше вкладывать деньги.
10: Именно. Альтернатив нет. Фондовый рынок слабый, международные площадки закрыты, люди покупают бетон. Это надежнее валюты. Отсюда и возникает феномен пустых окон.
6: А, это когда целые секции в новостройках вечером стоят темные.
10: Да. Инвесторы выкупают квартиры, но не живут там. И даже ремонт не делают, потому что ремонт – это лишние затраты. Квартиры стоят в голом бетоне годами, как бетонные банковские ячейки.
6: Потрясающе. То есть они создают искусственный дефицит, не давая ценам упасть.
10: Точно. А второй фактор – это валютная иллюзия. В долларах цены выросли, да. В белорусских рублях цена квадрата почти не изменилась с конца 2024 года.
6: А, то есть в рублях она стоит около 6040, как и раньше.
10: Да. Но продавцы привязывают цену к валюте. У них работает эффект владения. Они помнят, что купили квартиру за 50 тысяч долларов и психологически не готовы отдавать ее дешевле.
6: Но реальные-то сделки идут. Я видела данные, что между ценником в объявлении и реальной суммой сделки огромный разрыв. Продавцы готовы делать скидки до 27%.
10: Но только тем, кто приходит с живыми деньгами.
6: Да-да, с кэшем.
10: Это классика стагнирующего рынка. На витрине цены держат до последнего. Но за закрытыми дверями, если у тебя наличка и тебе не нужен кредит, ты диктуешь условия.
6: Очень глубокая картина. Но слушай, давай перейдем в практическую плоскость. Описание рынка выглядит как приговор. Ипотека мертва, инвесторы скупают бетон, а что делать обычному человеку?
10: Искать альтернативы.
6: Вот именно. И понимание будет неполным, если мы не посмотрим на соседей, что там за границей происходит. Я смотрела Литву, там ставка привязана к Юрибор.
10: Да-да, давай поясним. Юрибор – это ставка, по которой европейские банки кредитуют друг друга. В Литве сейчас итоговая ставка по ипотеке, ну, с учетом маржи банка, это 4,2-4,5%.
6: 4,5. Против наших 18. Это же колоссальная разница.
10: Да. Платеж за кредит в 70 тысяч евро, там будет около 420-450 евро в месяц. Это в 3 раза меньше, чем у нас.
6: А в Польше?
10: В Польше жестче. Там ставки зафиксировались около 7,7-8,5%.
6: Но это все равно в 2 раза дешевле.
10: Согласен. Но если посмотреть на Россию, там ситуация прям зеркальная нашей. Рыночная ипотека улетела за 20-22%.
6: То есть 18% – это реально загородотряд. Но вернемся к нашему покупателю в Минске. Аналитики предлагают 2 стратегии выживания. Первое – это накопление.
10: Жесткое накопление.
6: Да, они говорят, раз стоимость кредитов высокая, банки предлагают высокие ставки по вкладам. Рублевые безотзывные вклады дают до 15% годовых.
10: Магия сложных процентов.
6: Вот-вот. И они предлагают, если человек найдет силы откладывать те самые 3700 рублей каждый месяц на депозит под 15%, за 5 лет он соберет больше 300 тысяч рублей.
10: И купит квартиру без всякого рабства.
6: Сэкономив 15 лет жизни и 120 тысяч долларов.
10: А вторая альтернатива – это государственная система жилищных строительных сбережений. ГСЖ, СС.
6: Как она работает, я не очень поняла этот момент.
10: Там 2 этапа. Сначала ты копишь от 3 до 5 лет на спецсчете. Ставка привязана к ставке рефинансирования Нацбанка. Плюс государство дает сверху премию 10% от ставки рефинансирования.
6: Ага.
10: И эта премия не облагается налогом. А когда накопил нужную сумму, банк выдает кредит на остаток по 10,75-12,75%.
6: Звучит математически безупречно, но давай будем реалистами.
10: Ну давай.
6: Копить 5 лет, откладывая астрономические 3700 рублей каждый месяц, это требует железной, просто титановой дисциплины.
10: Безусловно.
6: Любая болезнь, потеря работы и план рухнул. Но главное, жить-то где-то надо все эти 5 лет. К этим 3,7 млн рублей нужно прибавлять еще долларов 300-400 на аренду чужой квартиры.
10: И это абсолютно справедливое возражение. Никто не говорит, что это легко. Это требует невероятных самоограничений.
6: Это же просто разрыв бюджета.
10: Да, но это выбор. Выбор между комфортом здесь сейчас, но с 20-летним долговым рабством и финансовой свободой в будущем. Инфляционные риски есть всегда, но при ставке 18% накопление – это уже просто защита.
6: Да уж. Что ж, давай подводить итоги нашего разбора. Мы видим, что ипотека образца 2026 года полностью трансформировалась.
10: Факт.
6: Новые правила Нацбанка, ПДН 40%, тотальный контроль кредитного регистра – это все сделало кредиты недоступными для большинства. Покупка жилья стала испытанием для узкого круга высокооплачиваемых топов.
10: И для терпеливых инвесторов, да.
6: И напоследок мне хочется оставить такую, знаешь, провокационную мысль для тех, кто нас слушает.
10: Какую?
6: Вот смотри. Жесткое требование к доходам и необходимость копить на квартиру 5-10 лет – это неизбежно заставляет молодые семьи откладывать рождение детей.
10: О, это серьезная тема.
6: Да. Если недвижимость окончательно превратится из места для жизни в бетонный банковский сейф для инвесторов, как это вообще изменит демографию? Как изменится облик Минска уже в следующем десятилетии?
10: Это хороший вопрос для самостоятельного обдумывания.
6: Оставим его открытым. Считайте реальную стоимость денег. Не бойтесь изучать стратегии накопления. На сегодня это все. Услышимся в следующем разборе. Пока.
10: Всем пока.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
8: Режут по-живому. Правительство готовит новое сокращение бюджета. На СВО снова не хватает. Перед российским правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов, заявил вице-премьер Александр Новак. В интервью для газеты «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей, поскольку цены на нефть оказались низкими, курс рубля крепким, а потребность в расходах выросла, в том числе на обеспечение обороны и безопасности.
12: Перед правительством стоит задача балансировки бюджета. Главное – приоритизация расходов, акцент на самых эффективных направлениях, которые дают максимальную отдачу.
8: Комментарии Новака могут свидетельствовать о том, что власти готовятся к бюджетной консолидации, пишут аналитики Райффайзенбанка. За январь-апрель дефицит федеральной казны достиг уже почти 6 триллионов рублей и в полтора раза.

0: оказались перед трудным выбором – сокращать расходы или рискнуть кубышкой – фондом национального благосостояния. В нем почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас фонд национального благосостояния фактически пустой, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
1: И он уже никак не страхует от экономических потрясений. Это уже, считайте, его нет. Завтра все придут в ФНБ, и уже никакой подушки для бюджета этот фонд не представляет. Просто будут еще больше печатать. Десятки триллионов рублей за годы войны напечатаны просто. И это фантики, которые наводняют экономику, которые приводят к дисбалансам и в банковской сфере, и по всем фронтам, и разгоняют гиперинфляцию уже. А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. То есть по всем отраслям идет падение. Все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
0: Из фонда национального благосостояния уже потратили большую часть средств, которые накапливались годами и всегда выполняли роль резервной государственной заначки для финансирования дефицита бюджета и поддержки экономики. Главная причина такого плачевного состояния кубышки – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
2: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
0: Даже с учетом геополитики, правительству, скорее всего, уже в этом году придется пойти на заметное сокращение непроцентных расходов бюджета, считают экономисты. По их словам, текущий размер дефицита уже более чем на 60% превышает остаток ликвидных средств в фонде национального благосостояния. На фоне недобора нефтегазовых доходов, замедления экономики и роста расходов на обслуживание долга иной серьезной возможности сбалансировать бюджет нет, полагают эксперты. Они предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут. Поэтому скоро может начаться самое сложное.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней

0: по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
3: Мосаме сарма.
2: Лето.
3: Мосаме гарма.
2: Весна.
3: Бахар.
2: Осень.
3: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Важный сигнал.
5: Зачем Лукашенко снова говорит о войне? На совещании по обороноспособности он призвал готовиться к наземным операциям. На совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
6: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
5: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
6: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
5: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
6: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты. вооруженные силы, потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны, но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
5: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
6: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне? Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться? Что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать, все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
5: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал, однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире.
6: Мы, как я уже часто говорю, реформировали 4-жды свою армию, а это, наверное, уже 5-й раз подходим к модернизации собственных вооруженных сил. Мы много увидели новинок. Как бы там ни было, беспилотники, они могут повернуть войну, развернуть и так далее, но без солдата, без надежного оружия у этого солдата мы не сможем обороняться в Беларуси, ну и нас никто не сможет завоевать. Поэтому да, беспилотники – это серьезная новинка. Да, она, наверное, войну, если вдруг случится, она вспять не повернет, наверное. Но значительно повлияет на ход военных действий.
5: Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса.
6: Мы фактически находимся в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса с использованием старых, как мир, методов устрашения. Прогнозы неутешительные. Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать. Вашингтон и его союзники продолжат расширять НАТО. Ситуация для них более чем благоприятная.
5: Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На Радиосигнал.
7: Облили помоями с ног до головы. Русские туристки поиздевались над Беларусью прямо в белорусском поезде по дороге в Минск. Молодые россиянки выставили видео своей поездки на поезде в Беларусь. Они насмехались над белорусским языком и национальной валютой.
8: Мы едем в Беларусь! Об внимание обратите 10 рублей уплыть. Девки, это не рубли, это граммы. А почему не гренки? Девки, нас сейчас из этого поезда.
9: Я взяла пленочный аппарат.
8: Давай, вот именно сейчас нужно запечатлеть меня с этим ланчебоксом.
10: Печенье сладыч.
11: Печенье до чаю.
8: А почему? Типа оно на белорусском.
12: Потому что это белорусский поезд.
8: Журавинь, я цукерки у шоколадзе.
7: Это видео вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях. Многие белорусы написали, что теперь понятно, почему россиян нигде не любят. В информационном пространстве в последнее время и без того фиксируются признаки социального напряжения, связанного с увеличением числа приезжих из России в Беларусь. Минск сегодня гудит в соцсетях совсем не по-доброму. Видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров. В комментариях под ними уже не просто жалобы на шумных соседей, а все более громкие требования. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, который плохо сочетается с местным укладом. Минчанка Олеся рассказала, что столкнулась с этим лично.
12: Знаете, дело не в гражданстве, а в поведении. Приезжают люди и ведут себя так, будто они здесь купили не только квартиру, но и всех окружающих. Громкие разговоры в кофейнях о провинциальном Минске. Пренебрежительный тон с официантами. Раньше мы этого не замечали, но сейчас, когда их стало так много, это стало давить. Мы чувствуем себя гостями в собственном городе. Поэтому люди и пишут про границу. Хочется, чтобы был какой-то фильтр, чтобы ехали те, кто готов нас уважать.
7: С другой стороны баррикад – те, кто приехал в Беларусь в поисках спокойствия и привычного комфорта. Фрилансер из Москвы пожаловался, что враждебность местных стала для него неприятным сюрпризом.
13: Я привез сюда семью, налоги плачу, бизнес зарегистрировал, но в последнее время недружественные взгляды чувствую постоянно. Нас обвиняют во всем, от роста цен на продукты до закрытия интернета. Мы здесь такие же заложники ситуации, как и все. Если введут жесткий контроль на границе, это только озлобит людей еще сильнее. Мы же в союзном государстве, разве нет?
7: Требования вернуть пограничные посты звучат все чаще. При этом с 1 апреля уже заработала система электронного мониторинга грузов «Спот». Но в полноценный паспортный контроль она превратиться не сможет, считает политолог Антон Буткевич.
14: Нужно понимать, что в рамках союзного государства классическая граница с колючей проволокой и штампами в паспортах практически невозможно, это разрушит весь политический конструкт. Однако запрос общества на безопасную дистанцию власти игнорировать не смогут. Мы уже видим усиление технического контроля, досмотры на трассах, проверки документов в поездах. Скорее всего, мы придем к умной границе, когда физического барьера вроде нет, но каждый въезжающий прозрачен для системы.
7: Блогеры и пользователи соцсетей отмечают изменения атмосферы, связывая это с ростом конкуренции на рынке аренды жилья и бытовыми разногласиями. Беларусь воспринимается россиянами как мягкий вариант релокации из-за отсутствия языкового барьера, что приводит к росту числа приезжих, отмечают эксперты. По их словам, границы между странами – это политика, но границы между людьми – это уже психология. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
15: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об обеспечении честных и справедливых вступительных экзаменов.
16: Вы знаете, что глава государства уделяет, ну, просто огромное внимание вступительной кампании, потому что самое главное, что должно быть обеспечено в нашей стране, это справедливость. Для этого работает государственная комиссия. В этом году государственная комиссия начала работать по-новому, начали работать с более ранних стадий, с проведения олимпиад, еще университетских. И это позволяет охватить весь период подготовки к вступительной кампании, потому что победители олимпиад являются той категорией, которая зачисляется в высшие учебные заведения без вступительных испытаний. Поэтому, конечно, нужно обеспечить справедливость, прозрачность, честность уже и на этих этапах.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Санкции душат по полной. Спасет ли БМЗ от проблем новый директор? Александр Лукашенко согласовал Александра Саковича на должность генерального директора Белорусского металлургического завода. Он сменит во главе БМЗ Дмитрия Корчика, который руководил предприятием с середины 2019 года. До этого Сакович работал на посту начальника управления промышленной политики аппарата Совмина. Ранее он также был замдиректора БМЗ. Назначая нового гендиректора, президент поинтересовался работой других предприятий холдингов, в которые входят Минский подшипниковый завод, Полесье Электромаш, Могилевский металлургический завод и Кобринский инструментальный завод, а также филиал «Папортная Агро».
6: Они все дышат нормально, они в рабочем состоянии или там проблемы?
17: Они все работают, но проблем хватает во всех предприятиях. Начиная от Минского подшипникового завода, который в настоящее время реализует инвестиционные проекты. Есть ряд проблем, которые необходимо будет решать.
5: Что касается самого белорусского металлургического завода, то ситуация на этом предприятии также требует внимания. По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, на БМЗ снижаются объемы производства. В силу ряда причин пришлось принимать управленческие решения, отметил Крутой.
18: Вот мы на последнем заседании исполкома разбирали там ситуацию. К сожалению, ситуация сложная. Снижение объема производства. Участие холдинга, вот я вызывал у руководителя предыдущего, поэтому ряд решений управленческих пришлось принимать.
5: Президент отметил, что белорусский металлургический завод – это очень серьезное предприятие. Новому гендиректору Александру Лукашенко поручил производить и продавать.
6: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
17: Да, я понимаю.
6: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
17: Да, я понимаю.
6: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. И, кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
18: Господдержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую надо возвращать.
6: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть. Никак по-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
5: Белорусская продукция могла составить конкуренцию на западных рынках за счет приятной цены. Однако после введения санкций за поддержку российской СВО товары и сырье Минску продавать просто некуда. Россия неохотно покупает белорусский товар, предпочитая китайский и казахский. Тем временем белорусские производители набирают кредитов, попадают в долговую яму, а затем в банкротство, говорит экономист Ярослав Романчук.
19: Вы представляете, вот в 2000-м году или еще тем более там, в 1982 году построили в Советском Союзе Брестский ковровый завод, либо какое-нибудь витебское предприятие, либо там какой-нибудь мясозавод, да, и логика построения была не рыночная, просто были деньги, выделялись, оно там сделалось, снабжалось сырьем, вот, и были какие-то товары. Прошло 40 лет, и предприятие собственно, попала в состояние банкротства.
5: Многие компании работают еще с советских времен и были рассчитаны на плановую экономику. После распада СССР государству удавалось держать эти предприятия на плаву. Однако после 2022 года они начали закрываться, говорят экономисты. По их словам, в стране наблюдается череда банкротств. Предприятия попросту не выдерживают долговой нагрузки и ликвидируются. Все это напоминает эффект домино, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
15: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
20: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внедационные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
0: Новости союзного государства.
7: В Риме вечной войны Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство жителей Приднестровья. Совет Европы утвердил спецтрибунал для России. Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство жителей Приднестровья. Теперь для получения российского паспорта не нужно соблюдать пункт о оседлости или сдавать экзамен по языку.
21: И мы обязаны поддержать наших соотечественников, которые годами живут в условиях блокады и давления. Упрощение процедур – это гуманитарный жест, направленный на защиту прав и свобод людей, которые исторически и культурно связаны с Россией. Мы своих не бросаем.
7: В Молдове документ восприняли как прямую угрозу. Президент Майя Санду заявила, что Москва намеренно дестабилизирует регион, создавая почву для новой агрессии. Эксперт-международник Алексей Парфенов считает, что Владимир Путин хочет закрепиться в Приднестровье, превращая его в опасное звено, которое может сработать в любой момент.
22: Путин фактически объявил время вечной войны. Приднестровье становится юридическим плацдармом. Упрощенное гражданство дает повод в любой момент объявить о защите россиян и попытаться прорубить коридор через Одесскую область. Москва больше не играет в дипломатию. Она просто выписывает мандат на будущую войну, игнорируя суверенитет Молдовы.
7: Одновременно с информацией об указе Владимира Путина из Кишинева пришли тревожные новости. Там на заседании Совета Европы 37 государств утвердили создание спецтрибунала по преступлениям агрессии. В отличие от других судов, этот будет заниматься именно руководством России в контексте СВО. МИД Украины назвал это решение историческим.
23: Мы закрываем юридический пробел. МУС не может судить руководство России за сам факт агрессии, но спецтрибунал это сделает. Нидерланды уже принимают первую фазу процесса. Это четкий сигнал. Каждый указ, подписанный в Кремле, станет томом в уголовном деле против его лидеров.
7: Создание управляющего комитета трибунала, по сути, ставит крест на неприкосновенности руководства России, уверены эксперты-международники. Точные механизмы работы нового органа пока неизвестны.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: За Россию и свободу до конца. Скандальный концерт Газманова в столице Беларуси взорвал соцсети. У Дворца спорта в центре Минска 9 мая прошел масштабный концерт, посвященный Дню Победы. Главным артистом на этом мероприятии стал российский певец Олег Газманов. Публика у сцены пела некоторые песни вместе с артистом. Видео с концерта опубликовала «Минская правда».

0: При этом в комментариях к видео белорусы отреагировали на происходящее неоднозначно. Люди пишут, что на фоне блокировок интернета в России ее граждане постепенно заполняют Беларусь, в которой скоро и белорусов не останется.
1: Это не Минск. Это деформированный город с поломанным обществом. Россияне заполняют страну. Белорусов скоро не останется.
2: Завезите еще больше гостей из России, и они вам еще и не такое споют. Так и работает машина пропаганды.
3: Белорусы, какой за Россию? Что с вами не так?
4: Как белорус могу сказать, что это капец. Оккупацию можно считать успешной. Осталось референдум о вхождении в состав на правах губернии. И вперед на какую-нибудь Польшу или страну Балтии. Газманов и Шаман в помощь.
0: Некоторые комментаторы убеждены, что российские власти делают все, чтобы втянуть Беларусь в войну. А другие напоминают, что в Беларуси есть свои артисты.
5: У нас есть свои звезды. Он бесплатно выступал? Или опять сексильоны заплатили?
6: Тошнит от Газманова. Испанский стыд делают они, а стыдно мне.
7: Когда уже это прекратится? Мы из Гродно, и не дай нам Бог объединения с Россией, мы не хотим. Белорусы, вы реально с головой дружите? Хуже нет беды для нашей страны.
8: Я вообще не поняла, зачем его позвали в Беларусь. Мне, если бы заплатили, не пошла бы на его концерт. Прислужник Кремля.
0: Среди комментаторов есть и те, кому концерт понравился. Правда, положительных отзывов намного меньше. Есть и те, кто высказывает нейтральную оценку. Мол, спели и спели, и ничего в этом страшного нет. Ранее белорусы высказали коллективное недовольство и забанили российского исполнителя Шамана. А в соцсетях жалуются, что БелЖД включает в поездах его песни и другую российскую попсу. Одна из пользовательниц рассказала на своей странице в соцсети, что часто ездит поездом Полоцк-Брест. По ее словам, там регулярно включают песню «Матушка-Земля» и треки «Шамана». Репертуар должен быть нейтральным, считает женщина.
9: Это мой привычный маршрут. Почти второй дом на колесах. Я ценю работу проводников, но есть одна вещь, которая превращает многочасовую поездку в испытание на прочность. Это радиоузел. У меня назрел вопрос. По какому принципу формируется музыкальный репертуар в наших поездах? Регулярно, на протяжении всей поездки, пассажиры вынуждены слушать российскую поп-музыку. Ладно бы это были просто хиты дискотек, но в последнее время в вагонах буквально на репите крутят песни Шамана. Музыка в общественном транспорте должна быть фоновой. Если уж и включать вокальные композиции, то почему в поезде, который идет через всю Беларусь, мы слышим только попсу соседнего государства? Я прошу пересмотреть политику вещания в поездах дальнего следования. Сделайте выбор в пользу нейтрального музыкального контента.
0: Что касается Олега Газманова, то он известен своей публичной поддержкой СВО и включен в санкционные списки Евросоюза. Еще в 2014 году Латвия запретила певцу въезжать в страну. Тогда латвийский МИД объяснил запрет тем, что Газманов содействует подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины. В 2015 году Газманова внесли в список деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности Украины. В 2016 в аналогичный список включила певца и Литва. В октябре 2022 Газманов попал в санкционные списки Евросоюза, а в феврале 2023 Канада признала его российским агентом дезинформации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Итак, на земле бойцы 41-й общевойсковой армии показали, в каких условиях живут в белгородском приграничье. Еще в начале спецоперации губернатор Вячеслав Гладков показывал подземные блиндажи, которые построили на границе. Тогда он говорил, что это целый подземный город, который может защитить регион. Сейчас эти блиндажи затопило, воды в них по колено, но там по-прежнему находятся военные. Бойцы 3-й мотострелковой роты показали, в каких условиях им приходится воевать. На кадрах солдаты стоят по колено в воде. Рядом 5-литровые бутылки по крышку в воде, из которых бойцы сделали своего рода дамбы. По ним и передвигаются.
12: Короче, такая у нас происходит. Короче, только так и пробираемся.
11: Не самые легкие условия для военных создает не только погода, но и командиры. Штурмовики из 82-го полка на Донецком направлении получили ранения на боевом задании. Но вместо госпиталя командир вновь посылает их в штурм.
13: Мы были на боевом задании, нас разбила Баба Яга. Мы вернулись назад, командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся? Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
14: Ну мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит.
11: Еще один военный на Донецком направлении, который служит в морской пехоте, рассказал, что эвакуация раненых в подразделении отсутствует, а бойцы с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
15: На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километр где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют. Вот.
11: По его словам, потери личного состава носят системный характер и могут достигать десятков человек в сутки. Сам он чудом выжил в одном из боев и сейчас в госпитале.
15: В один день 20 человек просто положили, просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
11: Но самое страшное, говорит боец, что ему пришлось видеть это на Херсонском направлении. Там, по словам военного, в ходе отдельных операций потери могли достигать уровня роты в сутки.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Зеленский шокирует. Разведка Украины предупредила о новом наступлении армии России с территории Беларуси. Зеленский утверждает, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО и готовит удары по центрам принятия решений в Киеве.
16: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
0: Об этом Зеленский заявил после совещания с руководителями Генштаба ВСУ, Главного управления разведки, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины. Это уже не первое заявление Зеленского о том, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну. Ранее он, в частности, заявил, что армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах Зеленский назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням.
16: По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины в населенных пунктах Беларуси рядом с границей, располагается в том числе на жилых домах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть. Проинформируем партнеров и будем готовить общие ответы.
0: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине, а у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
17: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
0: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они также не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы тот дал подготовленных людей для участия в боевых действиях на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину. Сам Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
17: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
0: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. Хотя сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А теперь еще и очередное заявление Зеленского. Все это настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
17: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками. Особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим, это дадим. Это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организации цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас. Надо заставлять работать руководителя.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Отпускной сезон под угрозой. Роспотребнадзор засекретил данные о состоянии воды и песка в Анапе после разлива мазута. Роспотребнадзор отказался предоставлять данные о качестве воды и песка в Анапе после разлива нефтепродуктов в Черном море. Об этом говорится в ответе на официальный запрос депутата Совета муниципального образования Анапы Олега Янсена. Ведомстве отметили, что регулярно направляют результаты мониторинга только в правительственную комиссию, созданную для ликвидации последствий крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе. В Роспотребнадзоре также добавили, что протокол правительственной комиссии запрещает ведомству делиться со СМИ и блогерами информации по этой теме. В ведомстве заявили, что лабораторный контроль состояния окружающей среды проводится ежедневно.
19: В пробах морской воды в Краснодарском крае обнаружили следы загрязнения. Санитарно-химические показатели установленным нормам не соответствуют.
10: В декабре 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два танкера «Волганефть-212» и «Волганефть-239» с тоннами мазута на борту. В результате разлива нефтепродукты вынесло на пляжи Анапы, Керчи, Евпатории и Ялты, а также в Сакском и Ленинском районах Крыма и на острове Тузла. Погибли сотни птиц и животных. При этом местные жители были вынуждены очищать песок от мазута самостоятельно. В конце марта этого года вице-премьер Виталий Савельев заявил, что более 90% мазута с пляжей была убрана, а вода пригодна для купания.
20: Все будет по плану, и мы откроем пляжи к 1 июня текущего года для наших граждан.
10: При этом на побережье Краснодарского края продолжают находить дельфинов со следами нефтепродуктов и признаками тяжелого отравления. За последние дни в Туапсинском и Анапском районах волонтеры и специалисты Центра спасения «Дельфа» обнаружили нескольких живых дельфинов в тяжелом состоянии. У животных наблюдались одинаковые симптомы – судороги, потеря координации, истощение, обезвоживание, а также критические нарушения работы печени и поджелудочной железы. На телах некоторых дельфинов были обнаружены следы мазута и раны, загрязненные нефтепродуктами. Часть животных спасти не удалось, несмотря на круглосуточную помощь волонтеров. Это отражение состояния всей морской экосистемы, отмечают экологи.
21: Китообразные Черного моря – высшее звено пищевой цепи и отражение состояния всей морской экосистемы. По их неблагополучию мы можем судить о том, насколько серьезны и продолжительны последствия экокатастроф.
10: Тысячи тонн мазута, разлившиеся в Керченском проливе, отбили желание отдыхать на ближайших к месту катастрофы курортах. Анапа может не досчитаться в этом году половины туристов, считают эксперты.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Пресс-секретарь МИД Руслан Воронков заявил, что Минск не позволит представителям властей Армении поучать Беларусь.
23: Заявление спикера парламента Армении – не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем. Когда зашкаливает бедность, по верхнему порогу уже превысившая 40%, растет безработица, а целые регионы стагнируют, проще всего назначить внешнего врага и упражняться в оскорбительных ярлыках. Такой циничный подход вызывает лишь сожаление. Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать. Попытки втянуть Минск во внутриполитические дрязги под лозунгами мифического вмешательства – грубое нарушение элементарной дипломатической этики. Результаты же так называемого сбалансированного прозападного курса официального Еревана наглядны. Депопуляция, хроническая экономическая нестабильность и полная внешнеполитическая зависимость, вынуждающая марионеточно обслуживать чужие саммиты. Мы четко разделяем братский армянский народ и его недальновидных представителей власти. Белорусов и армян связывают прочные исторические узы, и мы убеждены, рано или поздно руководство Армении внемлет здравому смыслу и вернется к конструктивному диалогу с нашим государством, чтобы наши страны вновь стали подлинно дружескими и стратегическими партнерами.
24: Учим пакистанский вместе! Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
25: Мосаме сарма.
24: Лето.
25: Мосаме гарма.
24: Весна.
25: Бахар.
24: Осень.
25: Хизан.
24: Учим пакистанский. Авось пригодится.
26: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
27: Это подкаст «Между строк». И знаешь, давай начнем прямо с факта, который, ну, честно говоря, звучит как завязка какого-то киберпанк-триллера.
28: Давай.
27: Обычная гражданская вышка сотовой связи, где-нибудь под Гомелем или Пинском, прямо сейчас, вот в эту самую секунду, может управлять летящим боевым беспилотником.
1: Да, и я тут подняла данные отчетов о радиоперехватах. И знаешь, это происходит регулярно на юге страны.
27: Угу.
1: То есть это ну, не какая-то абстрактная геополитика из телевизора, это вот интеграция гражданской инфраструктуры в, скажем так, военные цели. Это процесс, который напрямую затрагивает миллионы людей внутри страны.
27: Собственно, поэтому мы сегодня и делаем этот детальный разбор. Потому что официальные лица в Беларуси с 22 года ну, постоянно повторяют мантру, что страна — это лишь наблюдатель.
1: Угу. Классическая риторика.
27: Да-да. Но я решил... отложить в сторону вот эти политические заявления, и мы с тобой погружаемся исключительно в сухие данные. У нас на столе спецификации работы сотовых сетей, логи перехватов и аналитические отчеты.
1: Верно. И наша главная задача сегодня понять, как именно вышки связи оказались встроены вот в эту военную логистику. Как это работает технически?
27: И главное, к каким последствиям это в итоге приведет. Предлагаю начать, ну, с базовой проблемы военных. Зачем им вообще понадобился гражданский интернет?
1: О, это очень интересный момент. Если посмотреть на эволюцию дронов типа «Шахет», ну, или как их маркируют в соседней стране, «Герань-2», все сразу становится на свои места.
27: Так.
1: Это очень массовое и, главное, невероятно дешевое оружие. Я смотрела оценки аналитиков. Цена одного аппарата варьируется от 20 до 50 тысяч долларов.
27: Всего?
1: Да. Для дальности полета до 2500 километров это просто копейки.
27: Ну да, звучит так.
1: Но у этой дешевизны была, ну, серьезная обратная сторона. Первоначально они ведь работали как классическая слепая бомба. То есть принцип «выстрелил и забыл».
27: А, я понял. То есть в него просто на старте заложили координаты цели, и он тупо летит по строго заданному вектору.
1: Угу, абсолютно верно.
27: Ну, слушай, ведь это делает его невероятно предсказуемым. Для современных систем ПВО просчитать траекторию объекта, который летит с постоянной скоростью и ну, вообще не меняет курс, это же просто базовая математика первого класса.
1: Совершенно верно. И статистика сбитий, которую мы видели в начале, она это четко подтверждала. Оборонному комплексу нужно было срочно делать эти дроны ну, зрячими и как-то ими управлять в полете.
27: Ага. И тут они столкнулись с проблемой.
1: Да. Поставить туда продвинутые военные модемы западного или там японского производства просто невозможно. Экспортный контроль, санкции, все это работает.
27: Железо достать сложно.
1: Именно. И в итоге инженеры пошли по пути, ну, просто невероятного удешевления. Я читала технические разборы сбитых аппаратов, и знаешь, что они стали находить внутри?
27: Ну-ка.
1: Обычные гражданские 4G-модемы, буквально размером с пачку сигарет, которые можно купить в любом масс-маркете.
27: Да ладно.
1: А внутри? Российская сим-карта оператора Т2. Ну, это бывший Теле2.
27: Вот, стоп. Вот тут я хочу остановиться и посмотреть на эту проблему чисто глазами скептика. С точки зрения логики, здесь есть огромная, просто зияющая дыра.
1: Давай, какая?
27: Украинские телеком-операторы заблокировали роуминг для любых российских симок еще весной 22 года.
1: Было такое, да.
27: Как только этот дрон пересекает границу и оказывается в воздушном пространстве Украины, эта сим-карта Т2 превращается просто в бесполезный кусок пластика. Она же физически не может авторизоваться ни в одной украинской сети. Как тогда они им управляют?
1: А вот тут разгадка кроется в географии. Если мы откроем топографические карты северной границы Украины с Белоруссией, это же Полесье.
27: Ну да, болото, леса.
1: Абсолютно плоская равнинная местность, никаких гор. И в таких условиях радиосигнал от белорусских базовых станций, которые стоят прямо в приграничных районах, он же не обрывается ровно на пограничном столбе.
27: А, то есть он бьет дальше.
1: Да, он пробивает на 30, а в некоторых погодных условиях и до 50 километров вглубь украинской территории, накрывая приграничье Черниговской, Сумской и Волынской областей.
27: Обалдеть. Получается, дрон заходит в воздушное пространство Украины, но его модем цепляется за белорусскую гражданскую 4G-сеть.
1: Угу.
27: Оператор, который сидит в каком-нибудь защищенном бункере за 1000 километров оттуда, просто получает к нему доступ по Wi-Fi.
1: Да. Ровно так это и работает. И в этот момент предсказуемая мина становится управляемым снайпером.
27: И вот тут Знаешь, мы подходим к моменту, который у меня лично вызывает больше всего вопросов. Именно с точки зрения корпоративной логики.
1: Давай.
27: Местные операторы связи в Беларуси, это ведь А1 МТС Беларусь Лайф,
1: угу.
27: У них огромные штаты инженеров.
1: Угу.
27: Существуют системы DPI, ну, Deep Packet Inspection, которые анализируют трафик. Невозможно не заметить, когда на границе где-нибудь над Несом возникает аномальная активность. Десятки сим-карт российского оператора внезапно начинают гнать тяжелую зашифрованную телеметрию.
1: Согласна, это видно.
27: Ну так почему они не могут просто заблокировать этот конкретный пул IMEI-адресов модемов? Или обрубить трафик через этот самый DPI?
1: Смотри, технически фильтрация через DPI, конечно, возможна, но на практике отличить военный пакет данных от гражданского VPN-трафика очень сложно, если данные хорошо зашифрованы. А они зашифрованы?
27: Ну а блокировка номеров?
1: А вот что касается блокировки пула номеров, тут вступает в игру бюрократия и корпоративная экономика. Чтобы российская симка Т2 работала в Беларуси, между операторами подписано базовое роуминговое соглашение.
27: Логично.
1: С корпоративной точки зрения один оператор просто продает услугу связи другому оператору. Выборочно банить устройство роуминг-партнера – это прямое нарушение контрактов.
27: Более того, Министерство связи и информатизации в Беларуси, как регулятор, ну, они же имеют абсолютно полные полномочия. Они могут просто одним днем выпустить директиву, приостановить обслуживание абонентов конкретного иностранного оператора на приграничных базовых станциях.
1: Могут, да.
27: Это же делается парой кликов в биллинговой системе. Но они этого к чему-то не делают.
1: Да, и в аналитических докладах, которые я изучила, этому молчанию дается очень четкая правовая оценка. В международном праве существует такая концепция должной осмотрительности – due diligence.
27: Так.
1: Государственный регулятор не может просто сказать: «Ой, а мы не знали, что наши вышки используются для наведения дронов».
27: Ну да, звучит как детская отговорка.
1: Незнание в данном случае не освобождает от ответственности, потому что регулятор обязан контролировать использование своей инфраструктуры. И эксперты прямо указывают, бездействие в такой ситуации – это форма политического решения.
27: То есть никто публично не одобрял эту схему, они просто закрыли глаза на использование роуминга.
1: Именно так. Просто тихое согласие.
27: И это решение принимается где-то в высоких кабинетах, а расплачиваться за него придется обычным людям. Давай спустимся на уровень потребителя.
1: Давай.
27: В Беларуси сейчас, если я не ошибаюсь, около 6,5 миллионов активных пользователей смартфонов.
1: Угу, где-то так.
27: И у них есть как минимум 3 осязаемых риска из-за того, что их базовая станция внезапно стала военным объектом. И первый риск чисто правовой.
1: Да, и он прописан очень жестко. Согласно 52-й статье дополнительного протокола 1 к Женевским конвенциям, гражданская инфраструктура теряет свой иммунитет и становится законной военной целью, если она вносит эффективный вклад в военные действия.
27: То есть, переводя с юридического на человеческий, если сотовая вышка посреди деревни транслирует телеметрию для ударного дрона, украинские военные юристы абсолютно легально квалифицируют эту вышку как мишень.
1: Именно. И если будет принято решение о подавлении инфраструктуры, которая обеспечивает наведение, международное право не будет защищать этот объект, несмотря на то, что он гражданский.
27: Потрясающе. Хорошо, правовой аспект понятен. Но есть еще вопрос качества самой услуги. Вышка ведь, ну, не резиновая.
1: О, да.
27: Гражданская сеть проектируется под строго определенное количество подключений и объем трафика. Что происходит, когда в этот эфир врывается рой дронов, которым нужен стабильный, неразрывный канал передачи данных?
1: Происходит то, что инженеры называют красивым термином «деградация сети для конечного пользователя».
27: А на практике?
1: А на практике в 4G-сетях существуют протоколы Quality of Service, ну, качество обслуживания.
27: Угу.
1: Когда военным устройствам нужна гарантированная полоса пропускания для передачи видео и телеметрии, сеть отдает приоритет именно этим пакетам данных. Емкость радиоканала исчерпывается просто мгновенно.
27: Выходит, человек в условном Мозыре или там Бресте пытается вызвать такси через приложение или отправить сообщение, а у него все висит.
1: Да.
27: Он звонит в техподдержку, ругается, а ему отвечают дежурные фразы про модернизацию оборудования или там временную перегрузку.
1: Точно.
27: Хотя на самом деле его интернет-канал просто в наглую забрали под нужды военной операции.
1: Технически сеть просто перераспределила ресурсы в пользу устройств с более высоким приоритетом в роуминге. Но, знаешь, помимо связи есть третий, самый пугающий риск.
27: Какой?
1: Физический. Эти беспилотники несут боевую часть весом около 50 килограммов.
27: Серьезная цифра.
1: Очень. И их маршруты постоянно подвергаются воздействию украинских систем РЭП, которые пытаются подменить координаты GPS, это называется спуфинг, или, ну, вообще полностью заглушить навигацию.
27: А, я читал об этом. И когда дрон теряет спутники, он пытается ориентироваться по вышкам сотовой связи, через ту самую триангуляцию.
1: Да. Но если ячеистая сеть рвется, он просто слепнет окончательно. А учитывая, что они и так маневрируют на малых высотах прямо вдоль белорусской границы...
27: Они залетают обратно.
1: Да. Они теряют пространственную ориентацию и залетают на территорию Белоруссии. Мы подняли статистику инцидентов. За последние 2 года зафиксировано уже не менее дюжины подтвержденных случаев падения или перехвата таких заблудившихся аппаратов внутри страны.
27: Дюжина? Ого!
1: Угу. 50 килограммов взрывчатки – это колоссальная разрушительная сила.
27: Ну да.
1: Если такой аппарат упадет в лесу, ну, это локальный инцидент. Деревья повалят, но если у него закончится топливо или пропадет управление над жилым массивом, последствия будут катастрофическими.
27: И риск такой случайной трагедии возрастает с каждым новым запуском.
1: Абсолютно.
27: Слушай, звучит так, будто вся система телекоммуникаций страны оказалась в заложниках у одного непубличного решения. Но давай посмотрим на последствия для самой отрасли.
1: Давай.
27: Ведь инфраструктуру нужно обслуживать, обновлять. В отчетах аналитиков я видел, много внимания уделяется санкционным сценариям. А на какие шиши, грубо говоря, они будут чинить сети, если международное сообщество решит наказать операторов за участие в конфликте?
1: Если дело дойдет до секторальных санкций, сценарий выглядит крайне пессимистично. В первую очередь удар может быть нанесен через ассоциацию GSMA.
27: Это кто такие?
1: Это глобальная организация, которая регулирует мировые стандарты связи и роуминг. У них есть механизмы исключения операторов за грубые нарушения.
27: То есть это ударит по базам данных, как их там, HLR, Home Location Register. Как это вообще почувствует обычный абонент, который завтра поедет в отпуск или по делам?
1: О, он почувствует это очень остро. Он пересекает границу с Польшей или Литвой, включает свой телефон, и на экране горит «нет сети».
27: Вообще ничего?
1: Ничего.

0: мутаторах.
1: Угу.
0: И, насколько я понимаю, спецификации — это все импортное железо? Там же нет ничего своего.
1: Совершенно верно. В основе сетей лежит оборудование и программное обеспечение так называемой большой тройки вендоров.
0: Это кто?
1: Это шведская Ericsson, финская Nokia и китайская Huawei. Если на фоне скандала с дронами будут активированы механизмы жесткого экспортного контроля, поставки оборудования и, что еще важнее, лицензии на программное обеспечение, они прекратятся.
0: А без софта железо не работает?
1: Конечно. Базовую станцию нельзя просто пойти и купить на маркетплейсе. Это сложнейшее оборудование, которое требует постоянных обновлений прошивок и замены вышедших из строя модулей.
0: То есть сеть начнет сыпаться даже не из-за того, что кто-то нажмет красную кнопку, а из-за банального износа. Если сгорел коммутатор, а запасных на складе нет, зона покрытия просто сокращается.
1: Точно. И аналитики прогнозируют, что при таком сценарии жесткого технологического эмбарго качество связи внутри страны деградирует в течение 3, максимум 5 лет.
0: Так быстро.
1: Да, сети просто не смогут поддерживать текущие скорости передачи данных. Пока весь остальной мир будет разворачивать архитектуру 5G, интегрировать интернет вещей и строить умные города, местная инфраструктура откатится по уровню сервиса, ну, примерно в 2010 год.
0: Привет, медленный 3G!
1: Плюс ко всему, слушай, нельзя забывать про финансы. Мы уже видели, как работают международные ограничения против банковского сектора в Беларуси.
0: О да, это отдельная боль.
1: Если к телеком-операторам применят аналогичные меры блокировки корреспондентских счетов, они банально не смогут проводить валютные платежи. Они не смогут оплачивать аренду международных магистральных каналов интернета, не смогут рассчитываться за тот же внешний трафик.
0: И к чему это приведет?
1: К тому, что интернет внутри страны станет не только намного медленнее, но и значительно дороже, потому что издержки, как мы знаем, всегда перекладываются на конечного абонента. Компании свои бюджеты резать не будут.
0: Слушай, давай попробуем синтезировать всю эту картину, которую мы сегодня нарисовали.
1: Давай.
0: То, что мы сегодня разобрали, идеально иллюстрирует вообще природу современных гибридных конфликтов. Не было ведь никаких громких заявлений, официальных указов о передаче гражданских вышек военным.
1: Ни одного.
0: Был лишь процесс вот этой тихой, ползучей интеграции. Не отключили роуминг, не настроили фильтрацию трафика, просто проигнорировали аномальную нагрузку на приграничные базовые станции. Серия таких, знаешь, мелких административных и корпоративных решений привела к тому, что обычная инфраструктура стала частью военного конвейера.
1: Да. Инфраструктура, которая строилась для того, чтобы люди звонили близким и смотрели видео в интернете.
0: Именно.
1: И если эта ситуация не получит международного отклика или внутренние регуляторы не изменят подход, в перспективе года-двух негативный эффект начнет накапливаться. Интенсивность использования дронов только растет.
0: Это правда.
1: А значит, будет расти и нагрузка на сети, и количество инцидентов с упавшими аппаратами на территории страны. Риск того, что гражданская телеком-отрасль попадет под санкционный каток, вообще перестает быть гипотетическим.
0: Слушай, этот разбор показывает, насколько... иллюзорна граница между мирной жизнью и военными технологиями сегодня. И в финале хочется оставить такое небольшое пространство для размышлений.
1: Угу.
0: Если обычная сотовая вышка, но мимо которой люди каждый день ездят на работу на автобусе, оказалась так плотно встроенной в военную логистику без ведома самих абонентов, стоит задуматься.
1: О чем?
0: А какие еще привычные повседневные гражданские сервисы или инфраструктурные объекты внутри страны прямо сейчас также тихо и незаметно работают на чужие оборонные задачи, пока обычные люди просто продолжают оплачивать за них счета?
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделать.

0: сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Инфляция набирает обороты. Что в апреле подорожало больше всего? Отвечает Белстат.
2: За год цены выросли на 5,4%. Показатели сейчас такие же, как были в марте. Продукты стали дороже на 6,3%. Непродовольственные товары – на 2%.
1: Самое заметное подорожание, по данным Белстата, показали услуги.
2: Они выросли на 8,4%. Если считать в целом с начала этого года, то и тут услуги тоже в лидерах подорожания – плюс 5,4%.
1: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
3: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, и все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
4: Все, вы видели цены в магазинах. Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
5: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
6: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
7: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
8: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
1: В том, что данным Белстата об уровне инфляции в стране не можно доверять, уверенный экономист Игорь Липсиц. По его словам, нужно ориентироваться на НДС страны.
9: А я старый советский экономист, который привык к тому, что все врут, все скрывают, вся статистика лживая. И поэтому у советских экономистов была традиция устойчивая искать косвенные способы оценить реальную картину дел в экономике СССР. Это просто была, ну, как бы норма научной работы, потому что иначе ты получал ложную картину. И если у вас НДС растет на 20-22% в год, то это значит, что реальный темп инфляции 20-22% в год. Вот это примерно та картина.
1: То, что инфляция – главная тема, которая сейчас волнует граждан, ранее говорил и Александр Лукашенко. Он снова поручил правительству обеспечить жесткий контроль за ценами. Однако такие меры вводились и ранее, а остановить рост цен и разгул инфляции не удалось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
1: Неполезный воздух. Опубликован рейтинг самых грязных городов Белоруссии, где дышится тяжелее всего.
2: Самый опасный воздух по твердым микрочастицам сейчас в Бресте. Это пыль, выхлопы и мелкие частицы, которые человек вдыхает каждый день. Концентрация там достигла 31 микрограмма на кубический метр. Это рекордный показатель за последние 20 лет.
1: Раньше в лидерах был Гомель, но там ситуация улучшилась почти вдвое, до 23 микрограммов, говорят исследователи.
2: По этому показателю все нормально у Минска. Но если смотреть на другой загрязнитель, приземный озон, картина уже меняется, так как в столице он на очень плохом уровне – 44 микрограмма на кубический метр. Еще хуже дела в Полоцке и жилых районах Могилева. Здесь зафиксировано по 64 микрограмма на кубический метр.
1: Что простыми словами значат эти показатели, объясняет эколог Марина Жданович.
10: Твердые микрочастицы – это не просто грязный воздух, это то, что попадает глубоко в легкие. В промышленных городах добавляются выбросы предприятий, котельных, старого оборудования. А приземный озон – это вообще коварная история. Он образуется не напрямую из трубы, а в результате химических реакций в воздухе, особенно в жаркую солнечную погоду. Поэтому город может выглядеть чистым визуально, но по факту воздух там будет опасным.
1: По словам эколога, во многих странах эти проблемы давно решают системно. Обновляют общественный транспорт, ужесточают нормы для заводов, переводят предприятия на более чистые технологии и сокращают автомобильные выбросы.
10: Мир в этом плане давно пошел вперед. Города закупают электробусы, развивают велоинфраструктуру, ставят современные фильтры на предприятиях, контролируют выбросы онлайн. В Беларуси тоже можно было бы это делать, но все упирается в деньги, технологии и оборудование. А санкции и слабая экономика только усложняют модернизацию. В итоге старые заводы, старые котельные, старый транспорт продолжают работать, а люди этим дышат каждый день.
1: И проблема грязного воздуха – это не только неприятный запах или пыль на подоконнике. Это рост рисков астмы, болезней сердца, сосудов, онкологии и сокращение продолжительности жизни, предупреждают врачи. Но помните, если у вас есть жалобы на экологию, качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контакты». Контроль качества. Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Лучше тюрьма, чем СВО. В Пензенской области заключенных пытали до полусмерти, чтобы они подписали контракт с Минобороны. Добровольцы по принуждению в Пензенской области вскрылись шокирующие факты мобилизации заключенных. То, что госканалы называют шансом на искупление, на деле оказалось конвейером пыток. Родственники осужденных из нескольких колоний региона, в том числе ИК Сердобские и центров Бекова, заявляют, что людей буквально забивают до полусмерти, чтобы получить заветную подпись на контракте с Минобороны. Методы пензенского военкомата напоминают средневековые казни. Одному из пострадавших, 57-летнему мужчине, на медкомиссию поставили категорию «Д» – негоден. Но вместо свободы его ждал полиэтиленовый пакет на голове и угроза изнасилования черенком от лопаты, рассказала его родственница.
12: Его били до потери сознания, душили пакетом. Когда он пришел в себя, ему сказали: «Либо подписываешь, либо живым отсюда не выйдешь. Человеку 57 лет, он инвалид, а военком прямо сказал: пойдешь в штурмовую роту. Нам все равно. Их просто вывезли в Ростовскую область, в часть, даже не дав попрощаться».
11: Пока в Пензе людей ломает физически, в Бурятии последствия СВО уже видны в цифрах. Регион лишился более 15 тысяч мужчин всего за 3 года. Демограф Алексей Ракша считает, что эти потери фатальны для будущего республики.
13: Статистику по Бурятии сейчас пытаются засекретить. Но минус 15,5 тысяч мужчин – это огромная дыра. Минимум треть из них подтвержденные погибшие, остальные либо пропавшие, либо те, кто успел сбежать от мобилизации. В регионе уже возник перекос. Женщин становится больше, а мужчин выкашивает война. Бурятия, как и другие национальные окраины, просто обезлюживает. Это демографический дефолт, который аукнется через десятилетия пустыми школами и отсутствием рабочих рук.
11: Принудительная мобилизация и скрытая убыль населения создают картину тихой катастрофы, пишет журналист-расследователь Мария Светлова.
14: В Пензе пытают зэков. В Бурятии опустошают целые села – это две части одной стратегии. Власть боится трогать сытую Москву, поэтому уничтожает тех, за кого некому заступиться. Но некрологи и бесконечные могилы скрывать все труднее. Даже если завтра война закончится, Бурятия уже не вернется к прежней жизни, там просто некому будет ее восстанавливать. А пыточные в военкоматах показывают, что человеческий ресурс у властей на исходе, если в ход пошли черенки от лопат.
11: По словам Светловой, продолжение СВО требует все больше людей, и способы их доставки на фронт становятся все более бесчеловечными. Расследование ситуации в Пензенской области продолжается. Тем временем в Бурятии официальные лица предпочитают обсуждать праздники, а не исчезновение 15 тысяч мужчин из статистики. Местные активисты предполагают, что это и есть цена СВО для Бурятии.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
15: Глава правительства Александр Турчин о ключевой теме доклада президенту.
16: Как вы знаете, предполагается встреча главы нашего государства с президентом Российской Федерации в ближайшее время. И вот буквально вчера у меня состоялся разговор с моим коллегой, писателем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным. Как раз мы в том числе обсудили возможную, скажем так, повестку, если правильно так сказать, встречи наших руководителей, наши совместные проекты, дальнейшие наши действия, в том числе в рамках союзного государства. И вот в течение буквально нескольких следующих дней мы подготовим информацию главе государства для разговора с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот, собственно говоря, это была основная тема моего доклада главе государства. Ну и целый ряд были обсуждены еще текущих проблем, в том числе социально-экономическое развитие нашей страны.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Зачем Лукашенко снова говорит о войне? На совещании по обороноспособности он призвал готовиться к наземным операциям. На совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
18: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
17: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
18: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
17: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
18: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы, оружие, мы ответим. К этому и готовимся.
17: К Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
19: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
17: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал, однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире.
19: Мы, как я уже часто говорю, реформировали 4-жды свою армию, а это, наверное, уже 5-й раз подходим к модернизации собственных вооруженных сил. Мы много увидели новинок. Как бы там ни было, беспилотники, они могут повернуть войну, развернуть и так далее, но без солдата, без надежного оружия у этого солдата мы не сможем обороняться в Беларуси, ну и нас никто не сможет завоевать. Поэтому да, беспилотники – это серьезная новинка, да, она, наверное, войну, если вдруг случится, она вспять не повернет, наверное, но значительно повлияет на ход военных действий.
17: Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса.
19: Мы фактически находимся в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса с использованием старых, как мир, методов устрашения. Прогнозы неутешительны. Аппетит и активность коллективного Запада будут только нарастать. Вашингтон и его союзники продолжат расширять НАТО. Ситуация для них более чем благоприятная.
17: Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
0: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
20: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
21: Сиаха.
20: Синий.
21: Нила.
20: Коричневый.
21: Бура.
20: Зеленый.
21: Сабз.
20: Оранжевый.
21: Наранджи.
20: Фиолетовый.
21: Джамуни.
20: Красный.
21: Сурх.
20: Белый.
21: Сафед.
20: Желтый.
21: Пила.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Из первых уст.
15: Ветеран контрразведки КГБ Белоруссии генерал-майор Алексей Захаров об операции по обмену задержанными лицами.
22: Сама по себе операция по обмену сотрудниками спецслужб известна еще с незапамятных времен и использовалась различными спецслужбами для достижения собственных целей. Начало переговоров было инициировано польскими и белорусскими спецслужбами. Носили они узкоспециальный характер. Уникальность данной операции заключается в том, что на белорусской земле сошлись интересы сразу нескольких государств. Фактически 7 специальных служб различных государств мира имели свой интерес по вот этому вот обмену. А мне лично приходилось участвовать в формировании подобных каналов для доведения вот такой чувствительной информации. Я знаю, какой это сложный процесс, и поэтому могу без ложной скромности оценить, что операция сама была проведена блестяще. Она учла интересы, не только собственные интересы Комитета государственной безопасности, но и наших дружеских спецслужб, и прошла на высоком профессиональном уровне.
0: Новости регионов. На радио «Сигнал».
17: В Минской области сбит сотрудник ГАИ. Известно, что ДТП произошло 14 мая около 13:15. 74-летний водитель за рулем «Опеля» совершил наезд на инспектора. В момент аварии сотрудник ГАИ находился рядом со служебным автомобилем, на котором были включены красно-синие маячки. Пострадавший госпитализирован с травмами различной степени тяжести. На место происшествия лично прибыл министр внутренних дел Иван Кубраков. Один из старейших производителей обуви в Беларуси оказался на грани банкротства. Экономический суд Гродненской области начал дело о финансовой несостоятельности обувной фабрики «Неман», которая работает еще с 1939 года и известна многим белорусам детской обувью, как в СССР. Предприятие само обратилось в суд. Сейчас для фабрики введен защитный период. Временный управляющий должен оценить, можно ли спасти компанию и восстановить ее платежеспособность. По данным суда, долги фабрики превышают 4 миллиона 200 тысяч рублей. Против предприятия уже открыты десятки исполнительных производств. При этом стоимость имущества компании оценивается примерно в 14 миллионов рублей, включая готовую продукцию на складах. Однако свободных денег у фабрики осталось всего около 22 тысяч рублей. В Рогачевском опытно-производственном лесничестве удалось снять редкие кадры. В объектив фотоловушки попала рысь, которая спокойно прогуливалась по своей территории. Специалисты напоминают, что рысь – красивый, но скрытный хищник, встретить которого в дикой природе большая удача. Животное не представляет угрозы для человека и предпочитает избегать встреч с людьми. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
0: Важный сигнал.
17: Санкции душат по полной. Спасет ли БМЗ от проблем новый директор? Александр Лукашенко согласовал Александра Саковича на должность генерального директора Белорусского металлургического завода. Он сменит во главе БМЗ Дмитрия Корчика, который руководил предприятием с середины 2019 года. До этого Сакович работал на посту начальника управления промышленной политики аппарата Совмина. Ранее он также был замдиректора БМЗ. Назначая нового гендиректора, президент поинтересовался работой других предприятий холдингов, в которые входят Минский подшипниковый завод, Полесье «Электромаш», Могилевский металлургический завод и Кобринский инструментальный завод, а также филиал «Папортная Агро».
3: Они все дышат нормально, они в рабочем состоянии или там проблемы?
4: Они все работают, но проблем хватает во всех предприятиях. Начиная от Минского подшипникового завода, который в настоящее время реализует инвестиционные проекты. Есть ряд проблем, которые необходимо будет решать.
17: Что касается самого Белорусского металлургического завода, то ситуация на этом предприятии также требует внимания. По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, на БМЗ снижаются объемы производства. В силу ряда причин пришлось принимать управленческие решения, отметил Крутой.
5: Вот мы на последнем заседании исполкома разбирали там ситуацию. К сожалению, ситуация сложная. Снижение объема производства. Участие холдинга, вот я вызывал у руководителя предыдущего, поэтому ряд решений управленческих пришлось принимать.
17: Президент отметил, что Белорусский металлургический завод – это очень серьезное предприятие. Новому гендиректору Александру Лукашенко поручил производить и продавать.
3: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
4: Да, я понимаю.
3: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
4: Да, я понимаю.
3: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. И, кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
5: Господдержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую надо возвращать.
3: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть. Никак по-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
17: Белорусская продукция могла составить конкуренцию на западных рынках за счет приятной цены. Однако после введения санкций за поддержку российской СВО товары и сырье Минску продавать просто некуда. Россия неохотно покупает белорусский товар, предпочитая китайский и казахский. Тем временем белорусские производители набирают кредитов, попадают в долговую яму, а затем в банкротство, говорит экономист Ярослав Романчук.
6: Вы представляете, вот в 2000, там, каком-нибудь 2000 году или еще тем более там, в 1982 году построили в Советском Союзе Брестский ковровый завод, либо какое-нибудь витебское предприятие, либо там, какой-нибудь мясозавод. Да? И логика построения была не рыночная, а просто были деньги, выделялись, оно там сделалось, снабжалось сырьем, вот, и были какие-то товары. Прошло 40 лет, и предприятие, собственно, попало в состояние банкротства.
17: Многие компании работают еще с советских времен и были рассчитаны на плановую экономику. После распада СССР государству удавалось держать эти предприятия на плаву. Однако после 2022 года они начали закрываться, говорят экономисты. По их словам, в стране наблюдается череда банкротств. Предприятия попросту не выдерживают долговой нагрузки и ликвидируются. Все это напоминает эффект домино, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
7: Новости союзного государства.
11: Авиации все меньше. В Ейске после ночных атак сгорели самолет Б-200 «Альтаир» и вертолет К-27. Тревожная ночь в Ейске обернулась серьезными потерями для авиации. Пока местные жители снимали на камеры телефонов огромные столбы дыма над военным аэродромом, журналисты подтвердили, что под удар попали редчайшие образцы техники. В списке уничтоженных уникальный самолет-амфибия Б-200 «Альтаир» и многоцелевой вертолет К-27. Ейский аэродром – это не просто взлетная полоса, это база 859-го центра боевого применения морской авиации. Именно там находится знаменитая «Нитка» – наземный тренажер, имитирующий палубу авианосца, говорит авиаэксперт Борис Логина.
8: Украина продолжает выбивать логистику и уникальные средства на всей оккупированной территории и в тыловых регионах России. В этот раз противник нанес прицельный удар по самолету Б-200 и вертолету К-27 непосредственно на базе в Ейске. Кроме того, в ходе этой комплексной операции были поражены комплекс «Панцирь С-1» в Крыму и транспорт с боеприпасами в порту Бердянска.
11: Потеря «Альтаира» – удар не только по престижу, но и по карману. Б-200 – это редкий и дорогой реактивный самолет, способный садиться на воду. В морской авиации России таких бортов – единицы. И использовались они для сложнейших поисково-спасательных операций. Вертолет К-27 – также незаменимая рабочая лошадка для палубной авиации. Военный эксперт Алексей Коваленко отмечает, что география ударов расширяется, а ПВО не справляется даже на объектах стратегического значения, где тренируют лучших летчиков страны.
23: Удар по Ейску – это сигнал о том, что неприкасаемых зон больше нет. Поражение учебного центра и таких специфических машин, как Б-200, лишает флот глаз и средств спасения. Тратить украинские дроны на штучный самолет-амфибию – это стратегически верный ход. Восстановить такую технику в условиях санкций практически невозможно. Мы видим, как Украина методично приземляет российскую авиацию, причем делает это не в воздушных боях, а прямо на стоянках в сотнях километров от линии фронта.
11: Киев также заявил о поражении зенитного комплекса «Тур-М2» и пунктов дислокации войск в Луганской области. Как отреагирует Минобороны на потерю «Альтаира» и усилят ли защиту южных аэродромов, пока не ясно. Но для морской авиации ВМФ России последствия этой атаки будут ощущаться еще долго.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Министр внутренних дел Иван Кубраков о том, как ведут себя в плане законопослушности трудовые мигранты из Пакистана.
24: Проблем к ним нету. Все нарушения, которые выявляются со стороны пакистанцев, которые сейчас находятся у нас в стране и которые приезжали к нам, все нарушения связаны с нарушением миграционного законодательства. То есть проживают не по месту, там, где они зарегистрированы, либо нарушили сроки регистрации и так далее. Нарушений общественного порядка со стороны данных граждан нами не зафиксировано за 2025 год. Да, было одно преступление, которое было выявлено, совершено группой лиц, где был и гражданин Пакистана. Каких-либо проблем в настоящее время с их стороны нет.
1: Важный сигнал.
17: Новая волна эмиграции. Сколько белорусов в прошлом году получили гражданство Польши? В прошлом году польское гражданство получили 19 тысяч иностранцев. Из них 6,5 тысяч – это белорусы. Такую статистику озвучили в польском Сейме представители МВД. Белорусы – вторая по численности группа иностранцев, которые получили гражданство Польши. На первом месте украинцы, которым за прошлый год вручили 10 тысяч польских паспортов. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно на зарубежные компании. Многие называют Польшу новым домом.
2: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
17: Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше, мол, заработки выше и нет санкций. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
9: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
17: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Также уехавшие белорусы говорят, что кроме зарплаты их впечатляет общее качество жизни и даже дороги.
10: Уже больше года я и моя семья, муж и 2 детей, живем в Польше. Приехали мы сюда из Беларуси, из Минска, а точнее из небольшого такого городка за кольцевой Минска, который называется Ждановичи. Первое, что нас очень обрадовало, это качество дорог и пешеходных дорожек. Здесь, конечно, в Польше качество дорог очень радует. Пешеходные дорожки везде чистые и обувь все время чистая. Что не может радовать меня, как хозяйку, обувь я здесь мою довольно редко.
17: Сколько именно белорусов покинули страну, неизвестно. Разные организации пытались это подсчитать. Самую большую цифру называли в парламентской ассамблее Совета Европы. В начале прошлого года там заявили, что из Беларуси могли выехать до 500 000 человек. То есть это как самый крупный областной центр Гомель. Власти называют более скромные цифры. Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун ранее сообщил, что за 2021 и 2022 годы страну покинули более 200 тысяч граждан. Уехавшие белорусы признаются, что ценят возможность жить свободно и без виз путешествовать по европейским странам.
12: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюс-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы меритесь и переезжаете, либо вы не меритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно, я сказала.
17: По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об обеспечении честных и справедливых вступительных экзаменов.
13: Вы знаете, что глава государства уделяет просто огромное внимание вступительной кампании, потому что самое главное, что должно быть обеспечено в нашей стране, это справедливость. Для этого работает государственная комиссия. В этом году государственная комиссия начала работать по-новому, начали работать с более ранних стадий, с проведения олимпиад, еще университетских. И это позволяет охватить весь период подготовки к вступительной кампании, потому что победители олимпиад являются той категорией, которая зачисляется в высшие учебные заведения без вступительных испытаний. Поэтому, конечно, нужно обеспечить справедливость, прозрачность, честность уже и на этих этапах.
14: Радиосигнал. Подробно о важном.
16: Новости союзного государства.
11: Авиации все меньше. В Ейске после ночных атак сгорели самолет Б-200 «Альтаир» и вертолет К-27. Тревожная ночь в Ейске обернулась серьезными потерями для авиации. Пока местные жители снимали на камеры телефонов огромные столбы дыма над военным аэродромом, журналисты подтвердили, что под удар попали редчайшие образцы техники. В списке уничтоженных уникальный самолет-амфибия Б-200 «Альтаир» и многоцелевой вертолет К-27. Ейский аэродром – это не просто взлетная полоса, это база 859-го центра боевого применения морской авиации. Именно там находится знаменитая «Нитка» – наземный тренажер, имитирующий палубу авианосца, говорит авиаэксперт Борис Логина.
8: Украина продолжает выбивать логистику и уникальные средства на всей оккупированной территории и в тыловых регионах России. В этот раз противник нанес прицельный удар по самолету Б-200 и вертолету К-27 непосредственно на базе в Ейске. Кроме того, в ходе этой комплексной операции были поражены комплекс «Панцирь-С-1» в Крыму и транспорт с боеприпасами в порту Бердянска.
11: Потеря «Альтаира» – удар не только по престижу, но и по карману. Б-200 – это редкий и дорогой реактивный самолет, способный садиться на воду. В морской авиации России таких бортов – единицы. И использовались они для сложнейших поисково-спасательных операций. Вертолет К-27 – также незаменимая рабочая лошадка для палубной авиации. Военный эксперт Алексей Коваленко отмечает, что география ударов расширяется, а ПВО не справляется даже на объектах стратегического значения, где тренируют лучших летчиков страны.
23: Удар по Ейску – это сигнал о том, что неприкасаемых зон больше нет. Поражение учебного центра и таких специфических машин, как Б-200, лишает флот глаз и средств спасения. Тратить украинские дроны на штучный самолет-амфибию – это стратегически верный ход. Восстановить такую технику в условиях санкций практически невозможно. Мы видим, как Украина методично приземляет российскую авиацию, причем делает это не в воздушных боях, а прямо на стоянках в сотнях километров от линии фронта.
11: Киев также заявил о поражении зенитного комплекса «Тур-М-2» и пунктов дислокации войск в Луганской области. Как отреагирует Минобороны на потерю «Альтаира» и усилят ли защиту южных аэродромов, пока не ясно. Но для морской авиации ВМФ России последствия этой атаки будут ощущаться еще долго.
14: Радиосигнал. Подробно о важном.
20: Учим пакистанский вместе.
18: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
21: Эк.
18: 2.
21: До.
18: 3.
21: Тин.
18: 4.
21: Чар.
18: 5.
21: Пач.
18: 6.
21: Че.
18: 7.
21: Сат.
18: 8.
21: Ат.
18: 9.
21: Но.
18: 10.
21: Дас.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Привет всем! Это «Между строк».
3: В Столинском, Глубокском и Березовском исполкомах сейчас подписывают тендеры на закупку бронежилетов партии по 400, 500 и 800 штук за раз. Это деньги из районных бюджетов, которые обычно идут на ремонт дорог, но теперь там графа «боевая защита». Одновременно с этим в России потери достигли 1200 человек в сутки, а темпы набора новых людей впервые упали ниже уровня этих потерь. Давай разберем, как связаны пустые кассы российских военкоматов и полные склады бронежилетов в белорусских райцентрах.
4: Слушай, ну если мы реально хотим понять механику всего этого, нужно закрыть все новостные сайты и открыть портал госзакупок Республики Беларусь. Сайт ictrade.by.
3: Ага.
4: Потому что именно там весной 2026 года начали всплывать совершенно аномальные вещи с очень четким математическим следом. Давай прямо со Столинского райисполкома начнем.
3: Давай, что там у них?
4: Март 2026 года. В системе висит тендер, по итогам которого они заключают сделку с минской компанией НПК «Проне». Закупают ровно 408 бронежилетов. Изначально бюджет там вообще переваливал за 1 000 000 белорусских рублей. Но после торгов сумму сбили до 640 тысяч.
3: Подожди, стой. Давай вот сразу эти цифры переведем в реальность, чтобы было понятно. 640 тысяч рублей. Это же бюджет Столинского района?
4: Да, местный бюджет.
3: Ну, исполком – это же структура, которая отвечает за, не знаю, за ямочный ремонт, за вывоз мусора, за то, чтобы в местной поликлинике крыша не текла.
4: Абсолютно верно.
3: И они, получается, берут бюджет, который сопоставим с годовыми расходами на ремонт всей системы водоснабжения какого-нибудь поселка и просто вливают его в боевую экипировку?
4: Именно так. Это деньги из районного бюджета, которые забрали у ЖКХ. И фишка в том, что это не какой-то единичный сбой. Дальше мы смотрим Глубокский район, апрель 2026 года. Заявка на 485 единиц бронезащиты. Лимит расходов 1 миллион 200 тысяч рублей.
3: Ничего себе.
4: Да. И следом идет Березовский район. Там исполком запрашивает сразу 800 бронежилетов. Лимит 1 350 000 рублей. То есть, если сложить только эти три райцентра, мы получаем 1693 жилета на 3 с лишним миллиона рублей.
3: Слушай, я просто пытаюсь визуализировать этот масштаб. Вот 800 штук только для одной березы. 800 человек. Это же не просто какой-то отряд быстрого реагирования. Это два полноценных армейских батальона.
4: Угу.
3: И для кого эти жилеты физически предназначаются? Они же будут просто лежать в подвалах местных сельсоветов. Для кого? Для участковых, для сотрудников местного ЖЭКа. Моего соседа в них оденут.
4: Но ответ на этот вопрос прямо прописан в технической документации тендеров. Смотри, если бы это была закупка для милиции или инкассаторов, они бы брали легкие кевларовые жилеты скрытого ношения. Защита от пистолета, от ножа.
3: Логично, да.
4: Но здесь спецификация вообще другая. Там жесткие требования, во-первых. Расцветка, цветовой камуфляж вооруженных сил Республики Беларусь. А во-вторых, и это самое главное, обязательное наличие усиленных бронепластин.
3: Так.
4: Эти вставки должны выдерживать прямое попадание из автомата, то есть пули калибра 5,45 или 7,62.
3: То есть ты хочешь сказать, что это тяжелая штурмовая броня?
4: Да.
3: Это снаряжение для окопов, для общевойскового боя, а не для патрулирования улиц в райцентре. Ну слушай, может это какая-то плановая модернизация? Разве раньше они такое не закупали?
4: Закупали, но объемы были смешные. Я приведу цифры для сравнения. В 2024 году крупный город Пинск купил 240 штук, а в 2025 году Ивацевичи приобрели всего 36 жилетов на 70 тысяч рублей.
3: 36 штук. Но это помещается в один микроавтобус.
4: Вот именно. Это понятный локальный резерв. А то, что происходит в 2026 году, это скачок объемов в 20, а то и в 22 раза.
3: Хорошо, но в этом же нет никакой административной логики. Если армии реально нужно снаряжение, у Министерства обороны Беларуси есть огромный собственный бюджет. Он же вырос вроде недавно.
4: Да, в 2025 году военные расходы выросли на 26%. Это 1,8 миллиарда долларов.
3: Ну вот, зачем тогда заставлять районного чиновника выгребать последние копейки из бюджета на ремонт дорог? Почему нельзя купить это централизованно через Минобороны? Это выглядит так, как будто гражданские ведомства заставляют покупать танки.
4: Ну, во-первых, это классическая финансовая маскировка.
3: В смысле?
4: Если ты централизованно через Минобороны закупаешь десятки тысяч штурмовых бронежилетов, это сразу видно в сводных бюджетах. Эта строка расходов начинает светиться красным для любых аналитиков. А когда ты размазываешь закупки по десяткам райисполкомов, пряча их в статьи типа «Обеспечение безопасности», общая картина размывается.
3: Ага, военные расходы перекладываются на гражданский сектор.
4: Точно. А во-вторых, это фундамент скрытой логистики мобилизации. Снаряжение не везут на центральные базы под Минском, откуда его потом нужно неделями развозить. Его складируют прямо по месту жительства будущих призывников.
3: То есть призывник приходит в военкомат в своем районе, переходит улицу к зданию райисполкома и сразу получает тяжелую броню. Доставка день в день.
4: Именно так. И тут мы подходим к самому важному условию этих тендеров, к срокам поставки.
3: Так, и какие там сроки?
4: В Столине, Глубоком и Березе все партии должны быть поставлены в период с апреля по октябрь 2026 года. То есть к осени эта система мгновенной выдачи должна быть 100% укомплектована.
3: И вот тут возникает главный вопрос. Зачем белорусским райцентрам понадобилась такая тотальная мобилизационная готовность именно к осени 2026 года? Что случилось?
4: А ответ находится за восточной границей. Там образовалась просто гигантская кадровая дыра. Смотри, по данным западных разведок, это еще данные НАТО на декабрь 2025 года, потери российской армии превысили 1 100 000 человек убитыми и ранеными.
3: 1 100 000?
4: Да. И средние потери за весь прошлый год составляли 1200 военнослужащих в сутки.
3: Слушай, давай вот остановимся на этой цифре, потому что сказать 1200 – это легко, но это же нужно осознать.
4: Ну да.
3: Население того же Столина, про который мы говорили, это около 7 тысяч человек. Если потери 1200 в день, получается, за 6 дней исчезает весь город. Просто стирается с карты.
4: Угу.
3: За месяц исчезает крупный региональный центр. И так происходит каждый месяц.
4: И эта математика потери наконец-то сломала их систему вербовки. Темпы набора новых контрактников в России впервые упали ниже уровня вот этих самых ежедневных потерь.
3: То есть добровольцев больше нет?
4: Нет. Разовые выплаты, которые раньше затягивали людей, перестали работать. Деньги больше не помогают перекрывать убыль.
3: Но подожди, у них же есть указ о частичной мобилизации от сентября 2022 года. Указ номер 647, он же до сих пор юридически действует. Почему Путин просто не запустит новую волну мобилизации внутри России?
4: Потому что они боятся экономического коллапса. В 2022 году из-за этого указа из страны уехало под 1 000 000 человек. Повторение этого сценария просто обрушит их внутреннюю экономику. Поэтому они пошли пылесосить внешние контуры.
3: Ну, Северную Корею мы уже видели.
4: Да, северокорейский корпус, там от 8 до 13 тысяч человек. Плюс Иран с их дронами. И следующий математический резерв, который лежит прямо на границе, это 9,5 миллионов населения Белоруссии. И готовая армия в 45-65 тысяч человек.
3: Хорошо, но давай спорить о механике. Вот как именно Путин будет забирать людей у Лукашенко? Не пришлют же они просто колонну автобусов на площадь в Березе, чтобы силой грузить людей? Как это будет выглядеть на практике?
4: Ну, там есть несколько сценариев. Самый рабочий – это интеграция через так называемые учебно-боевые центры. Мы это уже видели. Помнишь ситуацию с белорусскими ракетными комплексами «Полонез»?
3: Да, они куда-то ездили стрелять.
4: Вот. Белорусские расчеты выезжали в Россию для боевых пусков, потому что в Беларуси якобы нет полигонов нужного размера.
3: Ага.
4: По этой же схеме могут оформляться отправки целых подразделений в российские учебные центры по контракту, якобы для боевого слаживания. А оттуда, в составе общих группировок, они просто перебрасываются на фронт.
3: То есть человек уезжает на полигон под Ростов, а оказывается в окопе?
4: Да. Ну или второй вариант – формат так называемых добровольцев. Когда начинается агрессивная вербовка белорусов на российские контракты прямо внутри страны. Но есть и более жесткий сценарий.
3: Какой?
4: Пограничная провокация.
3: Слушай, но чтобы втянуть государство в войну, нужен железобетонный повод. Нельзя же просто сымитировать перестрелку в лесу и объявить мобилизацию.
4: А им и не надо ничего имитировать с нуля. У них есть юридический капкан. В 2025 году был подписан договор о взаимных гарантиях безопасности. И там черным по белому сказано: нападение на Россию обязывает Беларусь вступить в войну.
3: То есть любой дрон, любая ракета.
4: Абсолютно верно. Минимальный инцидент трактуется как нападение. И чтобы этот инцидент гарантированно произошел, территорию страны просто накачали магнитами для ударов.
3: Да, комплексы «Орешник», которые они разместили.
4: И «Орешник», и «Искандер-М». Белорусские расчеты еще весной 2023 года прошли переподготовку по тактическому ядерному оружию. Размещение таких систем — это не про защиту. Это про то, чтобы сделать территорию законной целью для превентивного удара.
3: Ну да, политическое руководство просто лишило себя возможности отказать.
4: Именно.
3: Слушай, ну давай представим, что этот капкан захлопнулся. Вот машина запущена, склады в этих райисполкомах открываются, жилеты выдаются. Из белорусских городов забирают, ну скажем, 20 или 30 тысяч молодых мужчин. Что будет с экономикой? Что будет с белорусскими заводами?
4: А будет коллапс?
3: Ну просто кто будет стоять у станков на том же Минском тракторном заводе? Кто будет сеять, строить?
4: Никто. Изъятие десятков тысяч специалистов – это мгновенная остановка производственных цепочек. Но самое циничное в том, что инфраструктура для этого тотального изъятия людей уже полностью готова на законодательном уровне.
3: Какие законы они переписали?
4: Смотри, в октябре 2025 года прошла тихая, но очень жесткая реформа призыва. И теперь по мобилизации можно призывать граждан, против которых ведутся уголовные дела.
3: Ого, подожди. Это же просто легализованный конвейер. Человек пишет комментарии в интернете, на него заводят уголовное дело, а потом следователь говорит, либо ты садишься в тюрьму, либо надеваешь вот этот бронежилет, купленный за деньги местного ЖКХ, и едешь на фронт.
4: Да, идеальный рычаг давления на любого несогласного. И это только часть системы. Сроки проверочных военных сборов увеличили с 35 до 60 дней.
3: 60 дней? Слушай, 2 месяца – это уже не проверка навыков, это скрытая краткосрочная служба. За 2 месяца можно человека куда угодно перебросить.
4: Именно. А весной 2026 года они параллельно со срочниками начали массовый призыв офицеров запаса на первичные офицерские должности. И гребут даже тех, кто вообще никогда не служил, а просто закончил военную кафедру 10 лет назад.
3: Инженеров, айтишников.
4: Да. И чтобы никто не убежал, введены жесткие ограничения на выезд. Ты теперь обязан информировать военкомат о любых переездах. Граница под плотным контролем.
3: Да, выбор просто сужается до нуля.
4: И Лукашенко же в феврале 2026 года прямым текстом ставит задачу наладить собственное производство боеприпасов к концу года. Он тогда еще сказал про предчувствие Третьей мировой войны.
3: Но если страна начинает штамповать снаряды для чужой воюющей армии, заводы просто становятся военными целями. Это же ликвидация будущего страны как такового.
4: Да, экономическая и военная зависимость сейчас стопроцентная. Российский газ, кредиты, размещение ракет – все это лишает возможности сказать «нет».
3: И мы возвращаемся к цифрам на icetrade.by. Столин, глубокая береза.
4: Да.
3: Эти тысячи жилетов лежат в районах и просто ждут своего часа.
4: И срок поставки – октябрь 2026 года.
3: На сегодня это все. Мы посмотрели на тендеры и цифры потерь соседа. Бронежилеты на складах исполкомов – это не страховка, это подготовка. Делай выводы сам. Услышимся. Пока.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
15: Начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Александр Угрин объяснил, что в лесу норма, а что бардак.
6: Хотелось бы сказать, что способы очистки лесосека порубочных остатков у нас установлены правилами РУБА, которые утверждены постановлением Министерства лесного хозяйства. И один из способов очистки лесосека от порубочных остатков является это сбор порубочных остатков валы и оставление их на перегнивание. При этом габариты вот этих валов должны составлять до 2,5 метров и высотой до 2,5 метров. Соответственно, на данном видео получается, если замерить, и они соответствуют вот этим показателям, то в соответствии с разрешительным документом, если этот способ очистки был туда вписан, то никаких нарушений лесного законодательства нет. При этом необходимо учитывать, что при проведении сплошных санитарных рубок или других сплошных рубок порубочные остатки должны складироваться не ближе 10 метров от стены леса. И в зависимости от вида рубок предусматриваются различные способы. Например, если это краенное усыхание по сосне, то там предусматривается сбор порубочных остатков кучи. При этом диаметр кучи должны составлять 2,5 метра, высота 1,5 метра и, соответственно, они сжигаются. Вот эти порубочные остатки. Но если эта древесина лежит непосредственно на самом самой лесосеки, то в соответствии с разрешительным документом, лесорубочным билетом предусматривается срок вывозки. Вывозка эта понимается с лесосеки, она должна быть вывезена на промежуточный лесопромышленный склад. Если она лежит на промежуточном лесопромышленном складе, она уже находится там на хранении, и в соответствии с заключенными договорами она в дальнейшем непосредственно поставляется деревообрабатывающим предприятиям либо другим потребителям.

0: При этом в комментариях к видео белорусы отреагировали на происходящее неоднозначно. Люди пишут, что на фоне блокировок интернета в России ее граждане постепенно заполняют Беларусь, в которой скоро и белорусов не останется.
1: Это не Минск. Это деформированный город с поломанным обществом. Россияне заполняют страну. Белорусов скоро не останется.
2: Завезите еще больше гостей из России, и они вам еще и не такое споют. Так и работает машина пропаганды.
3: Белорусы, какой за Россию? Что с вами не так?
4: Как белорус могу сказать, что это капец. Оккупацию можно считать успешной. Осталось референдум о вхождении в состав на правах губернии. И вперед на какую-нибудь Польшу или страну Балтии. Газманов и Шаман в помощь.
0: Некоторые комментаторы убеждены, что российские власти делают все, чтобы втянуть Беларусь в войну. А другие напоминают, что в Беларуси есть свои артисты.
5: У нас есть свои звезды. Он бесплатно выступал. Или опять сексильоны заплатили.
6: Тошнит от Газманова. Испанский стыд делают они, а стыдно мне.
7: Когда уже это прекратится? Мы из Гродно, и не дай нам Бог объединения с Россией, мы не хотим. Белорусы, вы реально с головой дружите? Хуже нет беды для нашей страны.
8: Я вообще не поняла, зачем его позвали в Беларусь. Мне, если бы заплатили, не пошла бы на его концерт. Прислужник Кремля.
0: Среди комментаторов есть и те, кому концерт понравился. Правда, положительных отзывов намного меньше. Есть и те, кто высказывает нейтральную оценку. Мол, спели и спели, и ничего в этом страшного нет. Ранее белорусы высказали коллективное недовольство и забанили российского исполнителя Шамана. А в соцсетях жалуются, что БелЖД включает в поездах его песни и другую российскую попсу. Одна из пользовательниц рассказала на своей странице в соцсети, что часто ездит поездом Полоцк-Брест. По ее словам, там регулярно включают песню «Матушка-Земля» и треки «Шамана». Репертуар должен быть нейтральным, считает женщина.
9: Это мой привычный маршрут, почти второй дом на колесах. Я ценю работу проводников, но есть одна вещь, которая превращает многочасовую поездку в испытание на прочность. Это радиоузел. У меня назрел вопрос. По какому принципу формируется музыкальный репертуар в наших поездах? Регулярно, на протяжении всей поездки, пассажиры вынуждены слушать российскую поп-музыку. Ладно бы это были просто хиты дискотек, но в последнее время в вагонах буквально на репите крутят песни Шамана. Музыка в общественном транспорте должна быть фоновой. Если уж и включать вокальные композиции, то почему в поезде, который идет через всю Беларусь, мы слышим только попсу соседнего государства? Я прошу пересмотреть политику вещания в поездах дальнего следования. Сделайте выбор в пользу нейтрального музыкального контента.
0: Что касается Олега Газманова, то он известен своей публичной поддержкой СВО и включен в санкционные списки Евросоюза. Еще в 2014 году Латвия запретила певцу въезжать в страну. Тогда латвийский МИД объяснил запрет тем, что Газманов содействует подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины. В 2015 году Газманова внесли в список деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности Украины. В 2016-м в аналогичный список включила певца и Литва. В октябре 2022-го Газманов попал в санкционные списки Евросоюза, а в феврале 2023-го Канада признала его российским агентом дезинформации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
12: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внеинвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно

0: поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Но и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодняшняя тема – белорусские продукты и техника против импорта. Мы попытаемся понять, стоит ли поддерживать местных производителей или лучше голосовать кошельком за заграничное качество. Слушай, а теперь давай на чистоту. Ты реально веришь, что если на холодильнике написано «сделано в Беларуси», то он прослужит 100 лет? Или ты, наконец, признаешь, что местный дизайн и сервис застряли в прошлом веке, и за те же деньги проще купить нормальную импортную вещь, которую не стыдно в квартиру поставить?
3: Ну, слушай, я уже просто физически не могу слушать эти бесконечные сказки про какое-то там хваленое качество в Беларуси. Ты посмотри фактам в глаза. Местная продукция — это давно уже миф. Понимаешь, миф, который искусственно раздувают в телевизоре. Люди идут в магазин, отдают свои кровные, вот реально тяжело заработанные деньги, а получают, ну что они получают? Гудящую технику, скрипящий тонкий пластик, отвратительное обслуживание и самую настоящую гниль под красивой упаковкой. Местные заводы просто берут дешевые китайские детали и нагло лепят на них свои наклейки. А заграничные вещи дают реальный комфорт, тишину в доме, нормальный современный дизайн и честный состав. Я лично отказываюсь платить за этот откровенный обман.
2: Да что ты несешь вообще? Какой обман? Белорусская техника? Ну вот те же холодильники «Атлант» или стиралки из «Барановичей» — это же просто танк. Это фундаментальная, надежная конструкция. Да, там нет блестящих заграничных фантиков, нет этих модных сенсорных экранов, которые ломаются от первого же чиха. Зато, послушай меня, зато эту технику можно починить на коленке. Если что-то сломалось через 5 или 10 лет, местный мастер приедет с заводской деталью, прикрутит ее за копейки, и все снова работает десятилетиями. В местной колбасе реально есть мясо, а обувь из Витебской Лиды переживет любую осеннюю грязь на улице. И самое главное, когда белорусы покупают произведенные в Беларуси, они отдают деньги простым рабочим на соседней улице. Они переплачивают за заграничную химию и вредные добавки корпорациям. Ты сам-то в это веришь, что импорт всегда лучше и надежнее?
3: Верю. И сейчас я тебе это докажу прям с фактами на руках. Ты говоришь про «Атлант». Ты этот так называемый танк дома вообще включала? Он же гудит по ночам, так, словно старый трактор по твоей кухне едет. Человек хочет тишины за свои деньги, понимаешь? А получает говорящий вибрирующий ящик. Давай посмотрим на 40-ю серию. Вот эти популярные модели 6026, 6025. Ты открываешь дверцу абсолютно нового холодильника, а там дешевый белый пластик и резина, которые желтеют практически сразу. Все становится такого, знаешь, грязного, желтого цвета. Полки скрипят, они реально прогибаются под весом обычной кастрюли с супом. Это вот твое хваленое качество.
2: Слушай, ну, пожелтела резина, и что с того? На работу компрессора и на температуру это вообще никак не влияет. Холодильники в Беларуси делают для того, чтобы они морозили, а не чтобы ими любоваться, как картиной в музее. Это сугубо утилитарный подход. А твой заграничный гаджет сломался через год от банального скачка напряжения в сети, и все. Неси его прямо на помойку. Потому что электронная плата сгорела, а чинить ее, ну, это дороже, чем пойти новый купить. Зарубежные производители специально делают так, чтобы техника ломалась через 3 года. Это же запланированное устаревание. А белорусские аппараты — это надежный кусок металла, простая, понятная база, которая работает годами и не требует к себе какого-то нежного отношения.
3: Кусок металла? Да ты отстала от жизни лет на 20, если не больше. Местные заводы давно и плотно сидят на китайской игле. Какая там своя база? Очнись, это просто крупноузловая сборка. Ты вообще понимаешь, как это работает сейчас? Приводят готовый китайский компрессор, китайский конденсатор, скручивают это все вместе, причем часто вручную, потому что автоматика с их кривым металлом просто не справляется. Лепят наклейку «Сделано в Белоруссии», и все, готово, и продают втридорого.
2: Неправда. У них есть свои производственные линии. Они сами штампуют корпуса и производят массу деталей из нормального толстого металла.
3: Да какие свои линии? Bosch им поставил оборудование еще в начале 2000-х. И проблема даже не в том, что станки старые. Проблема в абсолютном отсутствии гибкости. Мировые бренды обновляют архитектуру техники каждые 3 года, а белорусские заводы – они заложники этой старой линии. Они должны окупать ее десятилетиями. Вот почему местный дизайн застрял в прошлом веке. Раньше, ну да, раньше они пытались делать свои электронные дисплеи. Но местный дисплей стоил заводу 10 евро, а китайский аналог – 1 евро. Как ты думаешь, что они теперь ставят внутрь? А сборка? Трубки испарителя паяют вручную кривыми руками, потому что робот не может это захватить. А стиральные машины? Ты видела тот показательный случай в интернете про белорусскую стиралку, который недавно разлетелся по сети? Там же просто позор.
2: Ой, ну единичный брак бывает у абсолютно любого производителя, даже у самых дорогих брендов. Это не показатель.
4: Единичный? Да там катастрофа, а не единичный брак. Человек просто хочет постирать одежду, нажимает кнопку «Экспресс-стирки» на новой, абсолютно новой машинке, а она с громким хрустом проваливается прямо внутрь корпуса, с концами. И вместе с ней проваливаются все остальные кнопки, потому что вся эта панель держится на честном слове и тончайшем дешевом пластике. Включать машинку нечем, человек разбирает переднюю панель, а внутри откровенный хлам. Какая-то ржавая масса, похожая на строительный гипс. Дорожки на платах тоньше волоса. Микросхема обычная 74HC595 припаяна в кривь и в кось. А ведь это копеечная базовая деталь, простейший контроллер, который даже студенты в гараже паяют ровнее. Если завод не может ровно поставить деталь за 3 цента, о какой надежности всей машинки мы вообще говорим? Стекло на дверце — это даже не стекло. Это прозрачная пластмасса, которая выскакивает от легкого нажатия пальцем. Инженеры не додумали механику, просто сэкономили на толщине пластика. И ты предлагаешь за эту халтуру отдавать огромные деньги?
2: Я предлагаю смотреть на вещи шире и оценивать ремонтопригодность. Да, кнопка провалилась, стекло пластиковое, я не спорю, это неприятно. Зато открутила пару винтиков, вставила эту панель обратно, и машинка снова стирает. Ты сам только что сказал, что человек легко разобрал панель у себя дома на кухне. А теперь попробуй разобрать импортную стиралку. Попробуй. Там же не разборный бак. Там все запаяно наглухо. Полетел копеечный подшипник, и что ты делаешь? Ты выбрасываешь весь барабан целиком и платишь половину стоимости новой машины? Местная техника, она и есть надежная база. Это честная машина, которая выполняет свою прямую функцию. Она крутит воду и стирает вещи. Все. Больше от нее ничего не требуется.
3: Честная техника? Ой, давай про честность поговорим в другом месте. Если сложная электроника — это не их конек, давай перейдем к тому, что испортить технологиями сложнее. Давай перейдем к еде. Уж тут-то ты любишь рассказывать, какая в Беларуси сытная и натуральная еда, так?
2: Абсолютно. Белорусская еда – это настоящий бренд. В местной колбасе реально есть свинина и говядина, а не дешевая соя и туалетная бумага, как в импорте. Огурцы пахнут настоящими огурцами. Молоко скисает, потому что оно настоящее. Это тебе не заграничная пластмасса, которая месяцами лежит на полке в тепле и даже не меняет цвет. В Беларуси еда живая.
3: Посмотри фактам в глаза. Какая живая еда? Какое там мясо? Недавно мужчина в ТикТок разобрал состав сосисок из телятины от Брестского мясокомбината. Знаешь, что там на самом деле на первом месте в составе? Свинина. Потом идет свиной жир, потом вода, потом свиная шкура. Телятины там меньше, чем соли. Зачем, скажи мне, нагло писать огромными буквами на лицевой упаковке «из телятины», если внутри это сплошной свиной жир, вода и шкуры? Это банальная экономия на сырье и наглый обман покупателя. Это вот твой честный состав?
2: Слушай, ну, производитель всегда указывает точные ингредиенты на обороте мелкими буквами. Главное просто уметь читать этикетку. Никто ничего не скрывает. И зато это натуральный животный жир, понимаешь? Натуральная шкура, а не химические заменители мяса, которые синтезируют в лабораториях специально для европейского рынка.
3: Натуральный обман, вот что это. А стейки от Дзержинского комбината, это же вообще стейки из будущего. Человек покупает мясо в магазине днем, 26 июля, время на часах 12:25. А на заводской этикетке напечатано, что стейк изготовлен и упакован в 15:01. Они там в будущее летают мясо паковать, чтобы продлить срок годности на бумаге. А жуткая эпидемия просрочки в обычных магазинах. Девушка перебрала 8 упаковок малины по 13 рублей за крошечную коробочку, и все 8 насквозь покрыты серой плесенью. Клубника за 17 рублей сплошная пушистая плесень. Как можно продавать гниль за такие огромные деньги?
2: Но подожди, в любом супермаркете мира можно найти испорченный продукт. Это не досмотр конкретного продавца о конкретном магазине, это человеческий фактор, а не показатель качества всех продуктов в Беларуси. Иди на обычный рынок, там всегда все свежее, прямо с грядки привезли.
3: Да даже на рынке теперь обманывают в открытую. На рынке в Бобруйске женщина купила картошку. Сверху в сетке лежат красивые чистые клубни, а разрезаешь пакет дома — внутри сплошная гниль. Люди выбрасывают это на мусорку целыми килограммами. Совести у продавцов нет вообще. А местная соль из Солигорска, женщина варит рассол для огурцов, вода закипает, а на дне кастрюли остается жуткий серый осадок, реально похожий на песок. Это откровенная грязь в пищевом продукте.
2: Опять ты цепляешься к мелочам и преувеличиваешь. Соль добывают из земли, в шахтах. Этот серый осадок – это обычные природные минералы. В них нет ничего страшного. Белорусы десятилетиями едят эту картошку с грязью на кожуре и солят этой серой солью, и все живы и здоровы. А то, что картошка гниет, так это же прямое доказательство того, что она настоящая. Твои чистые европейские овощи залиты химией и воском, так что их даже насекомые не едят. Если жук это не ест, почему человек должен это есть? Давай возьмем сыр. Любой белорусский сыр – это плотный, тяжелый, жирный кусок, который реально дает сытность рабочему человеку. А импортный – это просто красивые дырки и воздух за бешеные деньги.
3: Воздух. Давай я тебе расскажу про детальный физический тест сыра Маздом, польский против белорусского. Одинаковая жирность, оба заявлены как полутвердая. Польский – с естественной плотной корочкой, красивые большие дырки. Белорусский – бледный, мокрый, дырки мелкие, будто их гвоздем проковыряли.
2: Да внешность сыра вообще не главное. Он должен быть вкусным и сытным. Все.
3: Тар, давай проверим его физические свойства. Тест на зрелость. Берем ломтик и скручиваем в трубочку. Польский скручивается идеально, он пластичный, не ломается. Белорусский при малейшем сгибе начинает трескаться и просто крошиться в руках. Знаешь почему? Потому что технология выдержки грубо нарушена. Заводам нужны быстрые деньги, они не хотят держать сыр в подвалах месяцами, они выкидывают его на прилавки сырым. Тест в микроволновке. Польский плавится, держит форму, покрывается золотистой пленкой. Белорусский просто мгновенно растекается и превращается в лужу отвратительного мутного растительного жира. Тест на подоконнике. Польский за сутки выделяет естественные капли жира, черствеет с краю. Это показывает, что продукт живой. Белорусский сохнет равномерно, как кусок дешевой желтой пластмассы. Он вообще не реагирует на среду, потому что он мертвый. Заводы безбожно экономят на составе. И то же самое происходит с шоколадом. Настоящий бельгийский шоколад делают из дорогого какао-масла и натуральной ванили, а на местных кондитерских фабриках льют дешевый растительный жир. И чтобы скрыть вязкость этой дешевой массы, они бухают туда синтетический ванилин для мощного запаха и огромную дозу лецитина. Это такой эмульгатор, который склеивает несовместимые дешевые компоненты. И это ты называешь натуральностью. Это химический обман за твои же деньги.
2: Я категорически с этим не согласна. Ты просто придираешься к технологическим процессам. Европейский сыр может и гнется в красивую трубочку, но местный кусок сыра дает реальное чувство сытости на полдня. Белорусы привыкли к нормальной, плотной, тяжелой еде. Покупая местную картошку, даже если там попадется пара гнилых клубней на дне мешка, ты кормишь местного фермера, который работает на этой земле в любую погоду. Это поддержка своих людей.
3: Слушай, ну если ты так любишь страдать ради поддержки, может, ты и одежду с обувью тоже носишь исключительно из патриотизма, чтобы ноги стереть в кровь до костей?
2: Вот не трогай белорусскую обувь. Обувь из Лиды, из Витебска – это чистая, толстая кожа и натуральный лен. Эти ботинки выдержат абсолютно любую осеннюю грязь на улице. Снег, соль, реагенты. Ты пришел домой, протер их мокрой тряпкой, густо помазал кремом и носи 5 лет. Им просто с носу нет, это вечная вещь. А твои нежные заграничные бренды из так называемой эко-кожи, которые на самом деле просто нефть и пластик, разваляются и облезут после первой же глубокой лужи.
3: Да кто в здравом уме будет носить эти чугунные гири на ногах 5 лет? Дизайн этих ботинок достался в наследство от дедушки. Обувь невероятно тяжелая, подошва не гнется вообще, от слова совсем, а колодка. Ты знаешь, что такое анатомическая колодка? Нормальные бренды тратят миллионы на исследование формы стопы. А местные заводы используют деревянные болванки еще с советских времен. Стопа в них деформируется, ноги отекают и отваливаются от боли через 2 часа обычной ходьбы. Зачем мне терпеть эту физическую боль и носить эти кирпичи, если я могу купить легкие, удобные, дышащие кроссовки? Тем более нормальные мировые бренды одежды и обуви ушли. Timberland, Calvin Klein. Теперь людям приходится выбирать, либо покупать сомнительные подделки на рынках, либо мучиться в местных тяжеленных скрипящих туфлях.
2: Зато местная одежда шьется по нормальным полновесным лекалам из прочной ткани, которая не просвечивается. И не надо гнаться за чужими иностранными названиями на бирках. Вещь должна греть и защищать тело, а не показывать твой статус. Заграничная – это просто красивая одноразовая обертка, за которую ты переплачиваешь, а потом выбрасываешь на свалку.
3: Я переплачиваю за тишину в своей квартире, за красивый дизайн, который радует глаз, за анатомический комфорт для своих ног и за честный состав продуктов, где нет перемолотой свиной шкуры вместо мяса. Я не хочу из своего кармана поддерживать бракоделов, которые паяют трубки кривыми руками, не могут ровно припаять микросхему и специально кладут мошек и гниль на самое дно мешка с картошкой. Люди хотят удобства за свои деньги. Они хотят отдыхать дома, а не вести вечную борьбу с техникой, которая скрипит, ломается, желтеет и треплет нервы каждый божий день.
2: Борьба и трудности только закаляют характер. Но если говорить серьезно, утилитарная надежность важнее всего остального. Я выбираю то, что можно починить, то, что будет работать, греть и кормить долгие годы. База всегда в конечном итоге побеждает красивые, пустые слова и тонкий пластик.
3: А я выбираю уважение к себе. Я выбираю то, что не ломается сразу из коробки и приносит удовольствие от использования, а не ежедневные физические страдания, мозоли и бесконечные походы в сервисный ремонт.
2: На сегодня все. Мы обсудили и белорусские товары, и импорт. И понятно, что каждый выбирает свое. Кто-то надежную базу и поддержку местных заводов, а кто-то комфорт, современный дизайн и удобный сервис. Главное, чтобы покупка радовала, а не превращалась в ежедневную борьбу с техникой или неудобной обувью. Думайте сами, считайте свои деньги и выбирайте то, что вам ближе. Пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Владимир Зеленский предупредил Минск жестким военным ответом. Накануне у границы с Украиной заметили 2 белорусских вертолета. Они летали всего в нескольких километрах от Киевщины и Черниговщины.
6: І також напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі, з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, все контролюємо. І якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти. Кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України.
1: Важний сигнал.
7: Новая волна эмиграции. Сколько белорусов в прошлом году получили гражданство Польши? В прошлом году польское гражданство получили 19 тысяч иностранцев. Из них 6,5 тысяч – это белорусы. Такую статистику озвучили в польском Сейме представители МВД. Белорусы – вторая по численности группа иностранцев, которые получили гражданство Польши. На первом месте украинцы, которым за прошлый год вручили 10 тысяч польских паспортов. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно. Удаленно на зарубежные компании. Многие называют Польшу новым домом.
8: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
7: Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше, мол, заработки выше и нет санкций. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
9: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
7: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Также уехавшие белорусы говорят, что кроме зарплаты их впечатляет общее качество жизни и даже дороги.
10: Уже больше года я и моя семья, муж и 2 детей, живем в Польше. Приехали мы сюда из Беларуси, из Минска, а точнее из небольшого такого городка за кольцевой Минска, который называется Ждановичи. Первое, что нас очень обрадовало, это качество дорог и пешеходных дорожек. Здесь, конечно, в Польше качество дорог очень радует. Пешеходные дорожки везде чистые и обувь все время чистая. Что может радовать меня, как хозяйку, обувь я здесь мою довольно редко.
7: Сколько именно белорусов покинули страну, неизвестно. Разные организации пытались это подсчитать. Самую большую цифру называли в парламентской ассамблее Совета Европы. В начале прошлого года там заявили, что из Беларуси могли выехать до 500 000 человек. То есть это как самый крупный областной центр Гомель. Власти называют более скромные цифры. Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун ранее сообщил, что за 2021 и 2022 годы страну покинули более 200 тысяч граждан. Уехавшие белорусы признаются, что ценят возможность жить свободно и без виз путешествовать по европейским странам.
11: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюсы-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы миритесь и переезжаете, либо вы не миритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно, я сказала.
7: По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют...
1: Новости регионов. На радиосигнал.
7: В агрогородке Поречье Гродненского района на 64-летнего рабочего рухнула тонна стеклопакетов. Мужчина погиб. Трагедия произошла во время проведения реконструкции на объекте. С бетонного перекрытия между первым и вторым этажами на рабочего упали стеклопакеты, находившиеся на поддоне. Вес обрушившихся конструкций составил более тонны. Пострадавший был экстренно госпитализирован, однако спасти его не удалось. Мужчина скончался в больнице от полученных травм.
12: В Витебской области сотрудники спецназа и Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией задержали 21-летнего парня за комментарии о войне. По версии правоохранителей, молодой человек придерживался националистических и протестных взглядов. По данным следствия, в соцсетях он опубликовал комментарии и изображения с призывами к насилию в отношении ветеранов Великой Отечественной войны, так как считал, что в их действиях не было подвига, а также размещал материалы с портретом Адольфа Гитлера, героизируя его личность. На парня завели уголовное дело за разжигание социальной вражды. В Могилевской области подтвержден случай бешенства у человека. В апреле текущего года медики зафиксировали заболевание бешенством у жительницы региона. Женщина заразилась после того, как ее поцарапал бездомный кот. Она не обратилась за медицинской помощью и не прошла курс обязательных прививок. Врачи предупреждают, что бешенство смертельно. Если появились клинические признаки, излечение уже невозможно. Смерть наступает от паралича дыхания или остановки сердца. Пути заражения не только укусы, но и царапины, ослюнение или контакт с предметами, на которые попала инфицированная слюна. Единственный способ – немедленная вакцинация сразу после контакта с животным. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
5: Директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси Олег Воинов о первой встрече ветеранов архивного дела, прошедшей в Минске.
13: Это мероприятие мы запланировали, проводим впервые. В последующем планируем, что это будет на регулярной основе, потому что мы прекрасно понимаем, что те заслуги и те успехи архивной отрасли, которые на сегодня есть у нас, это во многом, конечно, большая заслуга наших ветеранов. Поэтому сегодня мы хотели бы очередной раз сказать им большое спасибо, поблагодарить их и рассказать о том, чем живет отрасль и как мы выполняем непосредственно их заветы, указания, их учебу, их школу. В том числе мы приглашаем сейчас и молодое поколение вместе с нами, чтобы была преемственность, чтобы люди понимали важность своей профессии, значимость, дорожили своей профессией. Поэтому вот это основной смысл, который мы закладываем. Ну и второе, что мы бы очень хотели, чтобы ветераны помнили и понимали о том, что заслуга их в этом очень велика. И мы их поздравляли бы не только открытками или телефонными звонками в канун праздников, юбилеев, но а также приглашали в архивы, показывали, рассказывали о наших достижениях. В последующем мы планируем наши эти встречи проводить на регулярной основе и делать их уже непосредственно в архивах.
1: Важный сигнал.
12: Зеленский шокирует. Разведка Украины предупредила о новом наступлении армии России с территории Беларуси. Зеленский утверждает, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО и готовит удары по центрам принятия решений в Киеве.
14: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
12: Об этом Зеленский заявил после совещания с руководителями Генштаба ВСУ, Главного управления разведки, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины. Это уже не первое заявление Зеленского о том, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну. Ранее он, в частности, заявил, что армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах Зеленский назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням.
14: По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей располагается в том числе на жилых домах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть. Проинформируем партнеров и будем готовить общие ответы.
12: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине, а у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь, в частности, создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
15: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
12: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они также не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы тот дал подготовленных людей для участия в боевых действиях на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину. Сам Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
15: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
12: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. Хотя сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А теперь еще и очередное заявление Зеленского. Все это настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! Это наш сегодняшний глубокий разбор. И сегодня мы смотрим на цифры, которые вот буквально к апрелю 2026 года превратили самую обычную, ну, ничем не примечательную минскую панельку в какой-то объект роскоши.
17: Да, всем привет, это действительно так. Базовое жилье вдруг стало элитным.
16: Вот об этом мы и будем говорить. Речь пойдет про постановление Нацбанка номер 214. Ипотека в Беларуси официально, ну, по сути, стала таким элитарным клубом для тех, кто зарабатывает по 8-9 тысяч рублей.
17: Да, цифры звучат пугающе.
16: И мы сегодня прямо на пальцах разберем, как новые правила оценки платежеспособности отрезали от жизни огромную часть населения. У нас сегодня куча данных. Национальное кадастровое агентство, свежая статистика Белстата, банковские предложения. Цель вообще понять, как это все работает.
17: Слушай, ну чтобы этот пазл сложился, нам нужно начать не с ценников на сайтах. Нам нужно вернуться в ноябрь 2025 года.
16: Так, это когда постановление 214 заработало на полную мощность.
17: Именно. И это не просто, знаешь, какая-то там дежурная корректировка коэффициентов. Это реальный тектонический сдвиг. Регулятор внедрил жесткий потолок показателя долговой нагрузки – ПДН.
16: ПДН – это 40%, верно?
17: Да, жестко 40%. То есть все твои ежемесячные платежи, кредиты, рассрочки, они не могут превышать 40% от официального дохода.
16: Подожди, я хочу тут сразу прояснить механизм. Давай вот прям посчитаем, а то я немного запуталась.
17: Давай.
16: Ну вот, допустим, зарплата человека 2000 рублей чистыми. 40% от 2000 это, 800 рублей.
17: Ровно 800, да.
16: То есть банк разрешит ему платить по всем долгам максимум 800 рублей в месяц, а если, скажем, у него уже есть жена в декрете или ребенок?
17: О, ну тут все еще сложнее. Из дохода сначала вычтут прожиточный минимум на иждивенцев, и только от остатка будут считать эти 40%.
16: Ого! То есть лимит станет вообще крошечным. Но раньше же тоже были лимиты, и как-то, ну, банки смотрели на это сквозь пальцы, могли пойти навстречу.
17: Раньше да. Но теперь они используют кредитный регистр. Причем используют его абсолютно тотально.
16: А, это та самая автоматизированная база.
17: Да-да. Раньше мелкие рассрочки, типа на маркетплейсе, могли просто не заметить при выдаче крупной ипотеки. А теперь система подтягивает абсолютно каждый финансовый след.
16: Давай представим ситуацию. Я прихожу в банк, я хочу взять ипотеку на, ну, скажем, 40 тысяч долларов. А за полгода до этого я купила, ну, не знаю, фен или мобильный телефон в рассрочку.
17: Так.
16: И вот я плачу за этот телефон какие-то смешные 50 рублей в месяц. И что, вот эти 50 рублей теперь реально откусывают кусок от моего лимита и могут стать причиной отказа?
17: Не просто могут, они становятся причиной массовых отказов. Я тебе, как кредитный офицер в этой ситуации, сказал бы: извините, но ваша рассрочка за фен снижает максимальную сумму ипотеки.
16: Жесть.
17: И система вообще не делает скидок на то, что это всего лишь фен. Банк видит твой кошелек как на рентгене.
16: Ну хорошо, а доходы? Я же отлично помню времена, когда можно было принести устную справку.
17: О, да, звонок другу.
16: Да. Дать номер главного бухгалтера, служба безопасности банка звонит и спрашивает: ну как там сотрудник? А бухгалтер: да, отличный сотрудник, мы ему в конверте еще премию даем, потянет он кредит.
17: Все, забудь. Эти времена окончательно ушли в историю. Никакие звонки работодателям больше не работают.
16: А что тогда работает?
17: Только официальные данные из государственных баз. В первую очередь это ФСЗН и налоговая.
16: ФСЗН – это фонд социальной защиты населения.
17: Да. Куда стекаются данные о легальных зарплатах. Если твой доход не прошел через фонд, если налоги не уплачены, для банка этих денег просто не существует.
16: Подожди, а как же самозанятые или ИПшники?
17: Для них это, практически похороны ипотеки. Им доказать стабильный доход стало невероятно сложно.
16: Слушай, возникает резонный вопрос. Зачем Нацбанку вообще понадобилось так радикально, закручивать гайки? Это же выглядит как наказание для обычных людей. Отрезали просто средний класс от жилья.
17: На первый взгляд, да. Но Нацбанк делает это не назло. Тут есть четкая макроэкономическая логика.
16: Какая?
17: Запретить людям покупать квартиры?
16: Нет, охладить перегретое потребительское кредитование. Понимаешь, когда у людей есть неограниченный доступ к дешевым кредитам, они массово скупают товары.
17: Ага. Внутреннее производство не справляется, растет импорт. А импорт за кредитные деньги – это прямой путь к бешеной инфляции.
16: То есть они пытаются сбить цены?
17: Да. Сбить инфляционное давление и перенаправить деньги банков из сектора потребления в реальный сектор, на заводы, инфраструктуру.
16: Интересно. Хотя я читала в источниках про одно исключение. Если ты берешь потребительский кредит на товары именно белорусского производства, то условия мягче.
17: Да. Классический протекционизм. Поддерживают своих. Но давай вернемся к квартирам.
16: Давай. Потому что логика Нацбанка понятна, но в реальности аналитики называют то, что сейчас происходит, феноменом 8000. И вот это реально шокирует.
17: О да, это прям маркер эпохи.
16: Я считала перед эфиром, давай проверим мою математику. Допустим, человек берет обычную панельную однушку в спальном районе. Ипотека сейчас – это ставка где-то 17-18% годовых, так?
17: Да, рыночная ставка примерно такая. Взнос 10%.
16: Если загнать это в калькулятор, ежемесячный платеж получается в районе 37 тысяч рублей. 3700.
17: И вот тут вступает в игру наше любимое правило 40%.
16: Точно. Чтобы банк одобрил платеж в 3700 рублей, и чтобы это было 40% от дохода, чистый официальный доход семьи должен быть почти 8000 рублей.
17: 8000 чистыми на руки. Да.
16: Но кто столько зарабатывает? Я открыла Белстат. Зарплату свыше 5000 получают всего 5,4% работников. А доход в 8000 – это меньше 1,5-2%.
17: Абсолютно элитарный клуб.
16: В одной статье привели потрясающий пример. Чтобы купить такую панельку, тебе нужно работать командиром воздушного судна. Белавия как раз искала пилотов на Boeing 737 с зарплатой от 8 до 18 тысяч.
17: Да-да. Или быть директором по IT. Звучит как анекдот, но это математический факт. Ипотека под 18% стала финансовым барьером.
16: Ну, слушай, дело же не только в одобрении. Давай поговорим про переплату. Это же вообще мрак.
17: Давай. Там цифры астрономические.
16: Вот если взять этот кредит на 20 лет под 18%, я когда увидела итоговую сумму, я просто глазам не поверила. За 20 лет только в виде процентов набегает около 350 тысяч рублей.
17: Это примерно 120 тысяч долларов.
16: Да. 120 тысяч долларов только процентами. То есть ты покупаешь однушку себе, а вторую, точно такую же, ты просто даришь банку.
17: Ну да. И это делает ипотеку крайне иррациональной. Ты добровольно связываешь себе руки на 20 лет.
16: На эти деньги можно целый автопарк купить.
17: Можно. Поэтому аналитики говорят, что это финансовое самоубийство.
16: И вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. По законам экономики, если кредит недоступен для 98% населения, спрос должен рухнуть.
17: Верно.
16: А если спроса нет, продавцы должны агрессивно снижать цены. Но в Минске происходит что-то странное. Сделки реально упали. В феврале-марте количество сделок рухнуло на 21-23%.
17: Забастовка покупателей.
16: Да. Люди просто не могут купить. Но цены упорно ползут вверх.
17: Это феномен, да.
16: Средний квадрат в Минске к апрелю пробил отметку в 1920-283 доллара. А в Минск-Мир вообще за 2450 долларов перевалил. Каждая третья проданная квартира стоила дороже 100 тысяч. Как это работает?
17: Ну, тут два мощнейших скрытых фактора. Первый – жилье стало просто инвестиционным активом.
16: Потому что людям некуда больше вкладывать деньги.
17: Именно. Альтернатив нет. Фондовый рынок слабый, международные площадки закрыты, люди покупают бетон. Это надежнее валюты. Отсюда и возникает феномен пустых окон.
16: А, это когда целые секции в новостройках вечером стоят темные.
17: Да. Инвесторы выкупают квартиры, но не живут там. И даже ремонт не делают, потому что ремонт – это лишние затраты. Квартиры стоят в голом бетоне годами. Как бетонные банковские ячейки.
16: Потрясающе. То есть они создают искусственный дефицит, не давая ценам упасть.
17: Точно. А второй фактор – это валютная иллюзия. В долларах цены выросли, да. В белорусских рублях цена квадрата почти не изменилась с конца 2024 года.
16: А, то есть в рублях она стоит около 6040, как и раньше.
17: Да. Но продавцы привязывают цену к валюте. У них работает эффект владения. Они помнят, что купили квартиру за 50 тысяч долларов и психологически не готовы отдавать ее дешевле.
16: Но реальные-то сделки идут. Я видела данные, что между ценником в объявлении и реальной суммой сделки огромный разрыв. Продавцы готовы делать скидки до 27%.
17: Но только тем, кто приходит с живыми деньгами.
16: Да-да, с кэшем.
17: Это классика стагнирующего рынка. На витрине цены держат до последнего. Но за закрытыми дверями, если у тебя наличка и тебе не нужен кредит, ты диктуешь условия.
16: Очень глубокая картина. Но слушай, давай перейдем в практическую плоскость. Описание рынка выглядит как приговор. Ипотека мертва, инвесторы скупают бетон, а что делать обычному человеку?
17: Искать альтернативы.
16: Вот именно. И понимание будет неполным, если мы не посмотрим на соседей, что там за границей происходит. Я смотрела Литву, там ставка привязана к Юрибор.
17: Да-да, давай поясним. Юрибор – это ставка, по которой европейские банки кредитуют друг друга. В Литве сейчас итоговая ставка по ипотеке, ну, с учетом маржи банка, это 4,2-4,5%.
16: 4,5. Против наших 18. Это же колоссальная разница.
17: Да. Платеж за кредит в 70 тысяч евро, там будет около 420-450 евро в месяц. Это в 3 раза меньше, чем у нас.
16: А в Польше?
17: В Польше жестче. Там ставки зафиксировались около 7,7-8,5%.
16: Но это все равно в 2 раза дешевле.
17: Согласен. Но если посмотреть на Россию, там ситуация прям зеркальная нашей. Рыночная ипотека улетела за 20-22%.
16: То есть 18% – это реально загородотряд. Но вернемся к нашему покупателю в Минске. Аналитики предлагают 2 стратегии выживания. Первое – это накопление.
17: Жесткое накопление.
16: Да, они говорят, Раз стоимость кредитов высокая, банки предлагают высокие ставки по вкладам. Рублевые безотзывные вклады дают до 15% годовых.
17: Магия сложных процентов.
16: Вот-вот. И они предлагают, если человек найдет силы откладывать те самые 3700 рублей каждый месяц на депозит под 15%, за 5 лет он соберет больше 300 тысяч рублей.
17: И купит квартиру без всякого рабства.
16: Сэкономив 15 лет жизни и 120 тысяч долларов.
17: А вторая альтернатива – это государственная система жилищных строительных сбережений – ГСЖ-СС.
16: Как она работает, я не очень поняла этот момент.
17: Там два этапа. Сначала ты копишь от 3 до 5 лет на спецсчете. Ставка привязана к ставке рефинансирования Нацбанка. Плюс государство дает сверху премию 10% от ставки рефинансирования.
16: Ага.
17: И эта премия не облагается налогом. А когда накопил нужную сумму, банк выдает кредит на остаток по 10,75-12,75%.
16: Звучит математически безупречно, но давай будем реалистами.
17: Ну давай.
16: Копить 5 лет, откладывая астрономические 3700 рублей каждый месяц, это требует железной, просто титановой дисциплины.
17: Безусловно.
16: Любая болезнь, потеря работы и план рухнул. Но главное, жить-то где-то надо все эти 5 лет. К этим 3 700 000 рублей нужно прибавлять еще долларов 300-400 на аренду чужой квартиры.
17: И это абсолютно справедливое возражение. Никто не говорит, что это легко. Это требует невероятных самоограничений.
16: Это же просто разрыв бюджета.
17: Да, но это выбор. Выбор между комфортом здесь-сейчас, но с 20-летним долговым рабством и финансовой свободой в будущем. Инфляционные риски есть всегда, но при ставке 18% накопление – это уже просто защита.
16: Да уж. Что ж, давай подводить итоги нашего разбора. Мы видим, что ипотека образца 2026 года полностью трансформировалась.
17: Факт.
16: Новые правила Нацбанка, ПДН 40%, тотальный контроль кредитного регистра – это все сделало кредиты недоступными для большинства. Покупка жилья стала испытанием для узкого круга высокооплачиваемых топов.
17: И для терпеливых инвесторов, да.
16: И напоследок мне хочется оставить такую, знаешь, провокационную мысль для тех, кто нас слушает.
17: Какую?
16: Вот смотри, жесткое требование к доходам и необходимость копить на квартиру 5-10 лет – это неизбежно заставляет молодые семьи откладывать рождение детей.
17: О, это серьезная тема.
16: Да. Если недвижимость окончательно превратится из места для жизни в бетонный банковский сейф для инвесторов, как это вообще изменит демографию? Как изменится облик Минска уже в следующем десятилетии?
17: Это хороший вопрос для самостоятельного обдумывания.
16: Оставим его открытым. Считайте реальную стоимость денег. Не бойтесь изучать стратегии накопления. На сегодня это все. Услышимся в следующем разборе. Пока.
17: Всем пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
18: Новости союзного государства.
19: Режут по-живому. Правительство готовит новое сокращение бюджета. На СВО снова не хватает. Перед российским правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов, заявил вице-премьер Александр Новак. В интервью для газеты «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей, поскольку цены на нефть оказались низкими, курс рубля крепким, а потребность в расходах выросла, в том числе на обеспечение обороны и безопасности.
20: Перед правительством стоит задача балансировки бюджета. Главное – приоритизация расходов, акцент на самых эффективных направлениях, которые дают максимальную отдачу.
19: Комментарии Новака могут свидетельствовать о том, что власти готовятся к бюджетной консолидации, пишут аналитики Райффайзенбанка. За январь-апрель дефицит федеральной казны достиг уже почти 6 триллионов рублей и в полтора раза превысил план на весь год. При этом Новак сообщил о резком снижении прогноза экономического роста с 1,3% до 0,4%. Обращают внимание аналитики банка. По их словам, это может означать недобор несырьевых доходов.
0: Дефицит бюджета текущего года, даже в условиях выросших цен на нефть, может оказаться существенно выше плана, если фискальная политика не станет более консервативной. Пока расходы остаются заметно выше уровней прошлых лет.
19: Власти оказались перед трудным выбором – сокращать расходы или рискнуть кубышкой – фондом национального благосостояния. В нем почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас фонд национального благосостояния фактически пустой, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
21: И он уже никак не страхует от экономических потрясений. Это уже, считайте, его нет. Завтра все придут в ФНБ, и ну, уже никакой подушки для бюджета этот фонд не представляет. Ну, просто будут еще больше печатать. Десятки триллионов рублей за годы войны напечатаны просто. И это фантики, которые наводняют экономику, которые приводят к дисбалансам в банковской сфере и по всем фронтам, и разгоняют гиперинфляцию уже. А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. Ну, то есть по всем отраслям идет падение. Все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Вот тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
19: Из фонда национального благосостояния уже потратили большую часть средств, которые накапливались годами и всегда выполняли роль резервной государственной заначки для финансирования дефицита бюджета и поддержки экономики. Главная причина такого плачевного состояния кубышки – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
22: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
19: Даже с учетом геополитики, правительству, скорее всего, уже в этом году придется пойти на заметное сокращение непроцентных расходов бюджета, считают экономисты. По их словам, текущий размер дефицита уже более чем на 60% превышает остаток ликвидных средств в фонде национального благосостояния. На фоне недобора нефтегазовых доходов, замедления экономики и роста расходов на обслуживание долга иной серьезной возможности сбалансировать бюджет нет, полагают эксперты. Они предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
23: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы

0: международный юрист. Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
3: Мосаме сарма.
2: Лето.
3: Мосаме гарма.
2: Весна.
3: Бахар.
2: Осень.
3: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Важный сигнал.
5: Зачем Лукашенко снова говорит о войне? На совещании по обороноспособности он призвал готовиться к наземным операциям. На совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
6: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
5: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
6: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля, по моему поручению, проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
5: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
6: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы, оружие, мы ответим. К этому и готовимся.
5: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
6: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
5: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал, однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире.
6: Мы, как я уже часто говорю, реформировали четырежды свою армию,

0: А это, наверное, уже пятый раз подходим к модернизации собственных вооруженных сил. Мы много увидели новинок. Как бы там ни было, беспилотники, они могут повернуть войну, развернуть и так далее, но без солдата, без надежного оружия у этого солдата мы не сможем обороняться в Беларуси, ну и нас никто не сможет завоевать. Поэтому, да, беспилотники – это серьезная новинка. Да, она, наверное, войну, если вдруг случится, она вспять не повернет, наверное, но значительно повлияет на ход военных действий.
1: Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса.
0: Мы фактически находимся в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса с использованием старых, как мир, методов устрашения. Прогнозы неутешительные. Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать. Вашингтон и его союзники продолжат расширять НАТО. Ситуация для них более чем благоприятная.
1: Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
3: Облили помоями с ног до головы. Русские туристки поиздевались над Беларусью прямо в белорусском поезде по дороге в Минск. Молодые россиянки выставили видео своей поездки на поезде в Беларусь. Они насмехались над белорусским языком и национальной валютой.
4: Мы едем в Беларусь! Об внимание обратите 10 рублей уплыли. Девки, это не рубли, это граммы. А почему не гренки? Девки, нас сейчас из этого поезда.
5: Я взяла пленочный аппарат.
4: Давай, вот именно сейчас нужно запечатлеть меня с этим ланчебоксом.
6: Печенье сладость.
7: Печенье до чаю.
4: А почему, типа, оно на белорусском?
8: Потому что это белорусский поезд.
4: Журавинья, цукерки и шоколадзе,
3: Это видео вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях. Многие белорусы написали, что теперь понятно, почему россиян нигде не любят. В информационном пространстве в последнее время и без того фиксируются признаки социального напряжения, связанного с увеличением числа приезжих из России в Беларусь. Минск сегодня гудит в соцсетях совсем не по-доброму. Видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров. В комментариях под ними уже не просто жалобы на шумных соседей, а все более громкие требования. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, который плохо сочетается с местным укладом. Минчанка Олеся рассказала, что столкнулась с этим лично.
9: Знаете, дело не в гражданстве, а в поведении. Приезжают люди и ведут себя так, будто они здесь купили не только квартиру, но и всех окружающих. Громкие разговоры в кофейнях о провинциальном Минске. Пренебрежительный тон с официантами. Раньше мы этого не замечали, но сейчас, когда их стало так много, это стало давить. Мы чувствуем себя гостями в собственном городе. Поэтому люди и пишут про границу. Хочется, чтобы был какой-то фильтр, чтобы ехали те, кто готов нас уважать.
3: С другой стороны баррикад – те, кто приехал в Беларусь в поисках спокойствия и привычного комфорта. Фрилансер из Москвы пожаловался, что враждебность местных стала для него неприятным сюрпризом.
10: Я привез сюда семью, налоги плачу, бизнес зарегистрировал. Но в последнее время недружественные взгляды чувствую постоянно. Нас обвиняют во всем. От роста цен на продукты до закрытия интернета. Мы здесь такие же заложники ситуации, как и все. Если введут жесткий контроль на границе, это только озлобит людей еще сильнее. Мы же в союзном государстве. Разве нет?
3: Требования вернуть пограничные посты звучат все чаще. При этом с 1 апреля уже заработала система электронного мониторинга грузов «Спот». Но в полноценный паспортный контроль она превратиться не сможет, считает политолог Антон Буткевич.
6: Нужно понимать, что в рамках союзного государства классическая граница с колючей проволокой и штампами в паспортах практически невозможна. Это разрушит весь политический конструкт. Однако запрос общества на безопасную дистанцию власти игнорировать не смогут. Мы уже видим усиление технического контроля, досмотры на трассах, проверки документов в поездах. Скорее всего, мы придем к умной границе, когда физического барьера вроде нет, но каждый въезжающий прозрачен для системы.
3: Блогеры и пользователи соцсетей отмечают изменения атмосферы, связывая это с ростом конкуренции на рынке аренды жилья и бытовыми разногласиями. Беларусь воспринимается россиянами как мягкий вариант релокации из-за отсутствия языкового барьера, что приводит к росту числа приезжих, отмечают эксперты. По их словам, границы между странами – это политика, но границы между людьми – это уже психология. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
7: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об обеспечении честных и справедливых вступительных экзаменов.
8: Вы знаете, что глава государства уделяет, ну, просто огромное внимание вступительной кампании, потому что самое главное, что должно быть обеспечено в нашей стране, это справедливость. Для этого работает государственная комиссия. В этом году государственная комиссия начала работать по-новому, начали работать с более ранних стадий, с проведения олимпиад, еще университетских. И это позволяет охватить весь период подготовки к вступительной кампании, потому что победители олимпиад являются той категорией, которая зачисляется в высшие учебные заведения без вступительных испытаний. Поэтому, конечно, нужно обеспечить справедливость, прозрачность, честность уже и на этих этапах.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Санкции душат по полной. Спасет ли БМЗ от проблем новый директор? Александр Лукашенко согласовал Александра Саковича на должность генерального директора Белорусского металлургического завода. Он сменит во главе БМЗ Дмитрия Корчика, который руководил предприятием с середины 2019 года. До этого Сакович работал на посту начальника управления промышленной политики аппарата Совмина. Ранее он также был замдиректора БМЗ. Назначая нового гендиректора, президент поинтересовался работой других предприятий холдингов, которые входят в Минский подшипниковый завод, Полесье Электромаш, Могилевский металлургический завод и Кобринский инструментальный завод, а также филиал «Папортная Агро».
0: Они все дышат нормально? Они в рабочем состоянии? Или там проблемы?
11: Они все работают, но проблем хватает во всех предприятиях. Начиная от Минского подшипникового завода, который в настоящее время реализует инвестиционные проекты. Есть ряд проблем, которые необходимо будет решать.
1: Что касается самого Белорусского металлургического завода, то ситуация на этом предприятии также требует внимания. По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, на БМЗ снижаются объемы производства. В силу ряда причин пришлось принимать управленческие решения, отметил Крутой.
12: Вот мы на последнем заседании исполкома разбирали там ситуацию. К сожалению, ситуация сложная. Снижение объемов производства. Участие холдинга, вот я вызывал у руководителя предыдущего, поэтому ряд решений управленческих пришлось принимать.
1: Президент отметил, что Белорусский металлургический завод – это очень серьезное предприятие. Новому гендиректору Александру Лукашенко поручил производить и продавать.
0: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
11: Да, я понимаю.
0: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
11: Да, я понимаю.
0: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. И, кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
12: Господдержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую надо возвращать.
0: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть. Никаких по-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
1: Белорусская продукция могла составить конкуренцию на западных рынках за счет приятной цены. Однако после введения санкций за поддержку российской СВО товары и сырье Минску продавать просто некуда. Россия неохотно покупает белорусский товар, предпочитая китайский и казахский. Тем временем белорусские производители набирают кредитов, попадают в долговую яму, а затем в банкротство, говорит экономист Ярослав Романчук.
13: Вы представляете, вот в 2000, там, каком-нибудь 2000 году или еще тем более там, в 1982 году построили в Советском Союзе Брестский ковровый завод, либо какое-нибудь витебское предприятие, либо там, какой-нибудь мясозавод. Да? И логика построения была не рыночная, просто были деньги, выделялись, оно там сделалось, снабжалось сырьем, вот, и были какие-то товары. Прошло 40 лет, и предприятие собственно, попала в состояние банкротства.
1: Многие компании работают еще с советских времен и были рассчитаны на плановую экономику. После распада СССР государству удавалось держать эти предприятия на плаву. Однако после 2022 года они начали закрываться, говорят экономисты. По их словам, в стране наблюдается череда банкротств. Предприятия попросту не выдерживают долговой нагрузки и ликвидируются. Все это напоминает эффект домино, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
7: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
14: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через инвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
15: В Риме вечной войны Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство жителей Приднестровья. Совет Европы утвердил спецтрибунал для России. Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство жителей Приднестровья. Теперь для получения российского паспорта не нужно соблюдать пункт о оседлости или сдавать экзамен по языку.
16: Мы обязаны поддержать наших соотечественников, которые годами живут в условиях блокады и давления. Упрощение процедур – это гуманитарный жест, направленный на защиту прав и свобод людей, которые исторически и культурно связаны с Россией. Мы своих не бросаем.
15: В Молдове документ восприняли как прямую угрозу. Президент Майя Санду заявила, что Москва намеренно дестабилизирует регион, создавая почву для новой агрессии. Эксперт-международник Алексей Парфенов считает, что Владимир Путин хочет закрепиться в Приднестровье, превращая его в опасное звено, которое может сработать в любой момент.
17: Путин фактически объявил время вечной войны. Приднестровье становится юридическим плацдармом. Упрощенное гражданство дает повод в любой момент объявить о защите россиян и попытаться прорубить коридор через Одесскую область. Москва больше не играет в дипломатию, она просто выписывает мандат на будущую войну, игнорируя суверенитет Молдовы.
15: Одновременно с информацией об указе Владимира Путина из Кишинева пришли тревожные новости. Там на заседании Совета Европы 37 государств утвердили создание спецтрибунала по преступлениям агрессии. В отличие от других судов, этот будет заниматься именно руководством России в контексте СВО. МИД Украины назвал это решение историческим.
18: Мы закрываем юридический пробел. МУС не может судить руководство России за сам факт агрессии, но спецтрибунал это сделает. Нидерланды уже принимают первую фазу процесса. Это четкий сигнал. Каждый указ, подписанный в Кремле, станет томом в уголовном деле против его лидеров.
15: Создание управляющего комитета трибунала, по сути, ставит крест на неприкосновенности руководства России, уверены эксперты-международники. Точные механизмы работы нового органа пока неизвестны.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: За Россию и свободу до конца. Скандальный концерт Газманова в столице Беларуси взорвал соцсети. У Дворца спорта в центре Минска 9 мая прошел масштабный концерт, посвященный Дню Победы. Главным артистом на этом мероприятии стал российский певец Олег Газманов. Публика у сцены пела некоторые песни вместе с артистом. Видео с концерта опубликовала «Минская правда». При этом в комментариях к видео белорусы отреагировали на происходящее неоднозначно. Люди пишут, что на фоне блокировок интернета в России ее граждане постепенно заполняют Беларусь, в которой скоро и белорусов не останется.
19: Это не Минск. Это деформированный город с поломанным обществом. Россияне заполняют страну. Белорусов скоро не останется.
20: Завезите еще больше гостей из России, и они вам еще и не такое споют. Так и работает машина пропаганды.
21: Белорусы, какой за Россию? Что с вами не так?
22: Как белорус могу сказать, что это капец. Оккупацию можно считать успешной. Осталось референдум о вхождении в состав на правах губернии и вперед на какую-нибудь Польшу или страну Балтии. Газманов и Шаман в помощь.
1: Некоторые комментаторы убеждены, что российские власти делают все, чтобы втянуть Беларусь в войну. А другие напоминают, что в Беларуси есть свои артисты.
23: У нас есть свои звезды. Он бесплатно выступал? Или опять сексильоны заплатили?
24: Тошнит от Газманова. Испанский стыд делают они, а стыдно мне.
25: Когда уже это прекратится? Мы из Гродно, и не дай нам Бог объединения с Россией, мы не хотим. Белорусы, вы реально с головой дружите? Хуже нет беды для нашей страны.
26: Я вообще не поняла, зачем его позвали в Беларусь. Мне, если бы заплатили, не пошла бы на его концерт. Прислужник Кремля.
1: Среди комментаторов есть и те, кому концерт понравился. Правда, положительных отзывов намного меньше. Есть и те, кто высказывает нейтральную оценку. Мол, спели и спели, и ничего в этом страшного нет. Ранее белорусы высказали коллективное недовольство и забанили российского исполнителя Шамана. А в соцсетях жалуются, что БелЖД включает в поездах его песни и другую российскую попсу. Одна из пользовательниц рассказала на своей странице в соцсети, что часто ездит поездом Полоцк-Брест. По ее словам, там регулярно включают песню «Матушка-Земля» и треки «Шамана». Репертуар должен быть нейтральным, считает женщина.
27: Это мой привычный маршрут. Почти второй дом на колесах. Я ценю работу проводников, но есть одна вещь, которая превращает многочасовую поездку в испытание на прочность. Это радиоузел. У меня назрел вопрос. По какому принципу формируется музыкальный репертуар в наших поездах? Регулярно, на протяжении всей поездки, пассажиры вынуждены слушать российскую поп-музыку. Ладно бы это были просто хиты дискотек, но в последнее время в вагонах буквально на репите крутят песни Шамана. Музыка в общественном транспорте должна быть фоновой. Если уж и включать вокальные композиции, то почему в поезде, который идет через всю Беларусь, мы слышим только попсу соседнего государства? Я прошу пересмотреть политику вещания в поездах дальнего следования. Сделайте выбор в пользу нейтрального музыкального контента.
1: Что касается Олега Газманова, то он известен своей публичной поддержкой СВО и включен в санкционные списки Евросоюза. Еще в 2014 году Латвия запретила певцу въезжать в страну. Тогда латвийский МИД объяснил запрет тем, что Газманов содействует подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины. В 2015 году Газманова внесли в список деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности Украины. В 2016 в аналогичный список включила певца и Литва. В октябре 2022 Газманов попал в санкционные списки Евросоюза, а в феврале 2023 Канада признала его российским агентом дезинформации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Итак, на земле бойцы 41-й общевойсковой армии показали, в каких условиях живут в белгородском приграничье. Еще в начале спецоперации губернатор Вячеслав Гладков показывал подземные блиндажи, которые построили на границе. Тогда он говорил, что это целый подземный город, который может защитить регион. Сейчас эти блиндажи затопило, воды в них по колено. Но там по-прежнему находятся военные. Бойцы 3-й мотострелковой роты показали, в каких условиях им приходится воевать. На кадрах солдаты стоят по колено в воде. Рядом 5-литровые бутылки по крышку в воде, из которых бойцы сделали своего рода дамбы. По ним и передвигаются.
3: Короче, такая у нас происходит. Короче, только так и пробираемся.
15: Не самые легкие условия для военных создает не только погода, но и командиры. Штурмовики из 82-го полка на Донецком направлении получили ранения на боевом задании. Но вместо госпиталя командир вновь посылает их в штурм.
4: Мы были на боевом задании, нас разбила Баба-Яга. Мы вернулись назад, командир СКИФ дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся? Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
5: Ну мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит.
15: Еще один военный на Донецком направлении, который служит в морской пехоте, рассказал, что эвакуация раненых в подразделении отсутствует, а бойцы с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
6: На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километр где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5, по 6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют. Вот.
15: По его словам, потери личного состава носят системный характер и могут достигать десятков человек в сутки. Сам он чудом выжил в одном из боев и сейчас в госпитале.
6: В один день 20 человек просто положили. Просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
15: Но самое страшное, говорит боец, что ему пришлось видеть это на Херсонском направлении. Там, по словам военного, в ходе отдельных операций потери могли достигать уровня роты в сутки.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Зеленский шокирует. Разведка Украины предупредила о новом наступлении армии России с территории Беларуси. Зеленский утверждает, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО и готовит удары по центрам принятия решений в Киеве.
22: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
1: Об этом Зеленский заявил после совещания с руководителями Генштаба ВСУ, Главного управления разведки, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины. Это уже не первое заявление Зеленского о том, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну. Ранее он, в частности, заявил, что армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах Зеленский назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням.
22: По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей располагается в том числе на жилых домах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть. Проинформируем партнеров и будем готовить общие ответы.
1: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь, в частности, создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
0: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
1: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они также не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы тот дал подготовленных людей для участия в боевых действиях на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину. Сам Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
0: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
1: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. Хотя сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А теперь еще и очередное заявление Зеленского. Все это настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
8: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками. Особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим, это дадим. Это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел, и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас. Надо заставлять работать руководителя.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Отпускной сезон под угрозой. Роспотребнадзор засекретил данные о состоянии воды и песка в Анапе после разлива мазута. Роспотребнадзор отказался предоставлять данные о качестве воды и песка в Анапе после разлива нефтепродуктов в Черном море. Об этом говорится в ответе на официальный запрос депутата Совета муниципального образования Анапы Олега Янсена. В ведомстве отметили, что регулярно направляют результаты мониторинга только в правительственную комиссию, созданную для ликвидации последствий крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе. В Роспотребнадзоре также добавили, что протокол правительственной комиссии запрещает ведомству делиться со СМИ и блогерами информации по этой теме. В ведомстве заявили, что лабораторный контроль состояния окружающей среды проводится ежедневно.
9: В пробах морской воды в Краснодарском крае обнаружили следы загрязнения. Санитарно-химические показатели установленным нормам не соответствуют.
2: В декабре 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два танкера «Волганефть-212» и «Волганефть-239» с тоннами мазута на борту. В результате разлива нефтепродукты вынесло на пляжи Анапы, Керчи, Евпатории и Ялты, а также в Сакском и Ленинском районах Крыма и на острове Тузла. Погибли сотни птиц и животных. При этом местные жители были вынуждены очищать песок от мазута самостоятельно. В конце марта этого года вице-премьер Виталий Савельев заявил, что более 90% мазута с пляжей была убрана, а вода пригодна для купания.
10: Все будет по плану, и мы откроем пляжи к 1 июня текущего года для наших граждан.
2: При этом на побережье Краснодарского края продолжают находить дельфинов со следами нефтепродуктов и признаками тяжелого отравления. За последние дни в Туапсинском и Анапском районах волонтеры и специалисты Центра спасения «Дельфа» обнаружили нескольких живых дельфинов в тяжелом состоянии. У животных наблюдались одинаковые симптомы – судороги, потеря координации, истощение, обезвоживание, а также критические нарушения работы печени и поджелудочной железы. На телах некоторых дельфинов были обнаружены следы мазута и раны, загрязненные нефтепродуктами. Часть животных спасти не удалось, несмотря на круглосуточную помощь волонтеров. Это отражение состояния всей морской экосистемы, отмечают экологи.
11: Китообразные Черного моря – высшее звено пищевой цепи и отражение состояния всей морской экосистемы. По их неблагополучию мы можем судить о том, насколько серьезны и продолжительны последствия экокатастроф.
2: Тысячи тонн мазута, разлившиеся в Керченском проливе, отбили желание отдыхать на ближайших к месту катастрофы курортах. Анапа может не досчитаться в этом году половины туристов, считают эксперты. Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Пресс-секретарь МИД Руслан Воронков заявил, что Минск не позволит представителям властей Армении поучать Беларусь.
12: Заявление спикера парламента Армении – не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем. Когда зашкаливает бедность по верхнему порогу, уже превысившая 40%, растет безработица, а целые регионы стагнируют, проще всего назначить внешнего врага и упражняться в оскорбительных ярлыках. Такой циничный подход вызывает лишь сожаление. Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать. Попытки втянуть Минск во внутриполитические дрязги под лозунгами мифического вмешательства грубое нарушение элементарной дипломатической этики. Результаты же так называемого сбалансированного прозападного курса официального Еревана наглядны. Депопуляция, хроническая экономическая нестабильность и полная внешнеполитическая зависимость, вынуждающая марионеточно обслуживать чужие саммиты. Мы четко разделяем братский армянский народ и его недальновидных представителей власти. Белорусов и армян связывают прочные исторические узы, и мы убеждены, рано или поздно руководство Армении внемлет здравому смыслу и вернется к конструктивному диалогу с нашим государством, чтобы наши страны вновь стали подлинно дружескими и стратегическими партнерами.
13: Учим пакистанский вместе! Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
14: Мосаме сарма.
13: Лето.
14: Мосаме гарма.
13: Весна.
14: Бахар.
13: Осень.
14: Хизан.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Это подкаст «Между строк». И знаешь... Давай начнем прямо с факта, который, ну, честно говоря, звучит как завязка какого-то киберпанк-триллера.
18: Давай.
17: Обычная гражданская вышка сотовой связи, ну, где-нибудь под Гомелем или Пинском, прямо сейчас, вот в эту самую секунду, может управлять летящим боевым беспилотником.
18: Да. И я тут подняла данные отчетов о радиоперехватах. И знаешь, это происходит регулярно на юге страны.
17: Угу.
18: То есть это, ну, не какая-то абстрактная геополитика из телевизора, это вот интеграция гражданской инфраструктуры в, скажем так, военные цели. Это процесс, который напрямую затрагивает миллионы людей внутри страны.
17: Собственно, поэтому мы сегодня и делаем этот детальный разбор. Потому что официальные лица в Беларуси с 22 года, ну, постоянно повторяют мантру, что страна — это лишь наблюдатель.
18: Угу. Классическая риторика.
17: Да-да. Но я решил... отложить в сторону вот эти политические заявления, и мы с тобой погружаемся исключительно в сухие данные. У нас на столе спецификации работы сотовых сетей, логи перехватов и аналитические отчеты.
18: Верно. И наша главная задача сегодня понять, как именно вышки связи оказались встроены вот в эту военную логистику. Как это работает технически?
17: И главное, к каким последствиям это в итоге приведет. Предлагаю начать, ну, с базовой проблемы военных. Зачем им вообще понадобился гражданский интернет?
18: О, это очень интересный момент. Если посмотреть на эволюцию дронов типа «Шахет», ну или как их маркируют в соседней стране, «Герань-2», все сразу становится на свои места.
17: Так.
18: Это очень массовое и, главное, невероятно дешевое оружие. Я смотрела оценки аналитиков. Цена одного аппарата варьируется от 20 до 50 тысяч долларов.
17: Всего?
18: Да. Для дальности полета до 2500 километров это просто копейки.
17: Ну да, звучит так.
18: Но у этой дешевизны была, ну, серьезная обратная сторона. Первоначально они ведь работали как классическая слепая бомба. То есть принцип «выстрелил и забыл».
17: Ага, я понял. То есть в него просто на старте заложили координаты цели, и он тупо летит по строго заданному вектору.
18: Угу, абсолютно верно.
17: Ну слушай, ведь это делает его невероятно предсказуемым. Для современных систем ПВО просчитать траекторию объекта, который летит с постоянной скоростью и ну, вообще не меняет курс, это же просто базовая математика первого класса.
18: Совершенно верно. И статистика сбитий, которую мы видели в начале, она это четко подтверждала. Оборонному комплексу нужно было срочно делать эти дроны ну, зрячими и как-то ими управлять в полете.
17: Ага. И тут они столкнулись с проблемой.
18: Да. Поставить туда продвинутые военные модемы западного или там японского производства просто невозможно. Экспортный контроль, санкции, все это работает.
17: Железо достать сложно.
18: Именно. И в итоге инженеры пошли по пути, ну, просто невероятного удешевления. Я читала технические разборы сбитых аппаратов, и знаешь, что они стали находить внутри?
17: Ну-ка.
18: Обычные гражданские 4G-модемы, буквально размером с пачку сигарет, которые можно купить в любом масс-маркете.
17: Да ладно.
18: А внутри? Российская сим-карта оператора Т2, ну, это бывший Теле2.
17: Вот, стоп, вот тут я хочу остановиться и посмотреть на эту проблему чисто глазами скептика. С точки зрения логики, здесь есть огромная, просто зияющая дыра.
18: Давай, какая?
17: Украинские телеком-операторы заблокировали роуминг для любых российских симок еще весной 22 года.
18: Было такое, да.
17: Как только этот дрон пересекает границу и оказывается в воздушном пространстве Украины, эта сим-карта Т2 превращается просто в бесполезный кусок пластика. Она же физически не может авторизоваться ни в одной украинской сети. Как тогда они им управляют?
18: А вот тут разгадка кроется в географии. Если мы откроем топографические карты северной границы Украины с Белоруссией, это же Полесье.
17: Ну да, болото, леса.
18: Абсолютно плоская равнинная местность, никаких гор. И в таких условиях радиосигнал от белорусских базовых станций, которые стоят прямо в приграничных районах, он же не обрывается ровно на пограничном столбе.
17: А, то есть он бьет дальше.
18: Да, он пробивает на 30, а в некоторых погодных условиях и до 50 километров вглубь украинской территории, накрывая приграничье Черниговской, Сумской и Волынской областей.
17: Обалдеть. Получается, дрон заходит в воздушное пространство Украины, но его модем цепляется за белорусскую гражданскую 4G-сеть.
18: Угу.
17: Оператор, который сидит в каком-нибудь защищенном бункере за 1000 километров оттуда, просто получает к нему доступ по Wi-Fi.
18: Да, ровно так это и работает. И в этот момент предсказуемая мина становится управляемым снайпером.
17: И вот тут, знаешь, мы подходим к моменту, который у меня лично вызывает больше всего вопросов. Именно с точки зрения корпоративной логики.
18: Давай.
17: Местные операторы связи в Беларуси, это ведь А1 МТС Беларусь Лайф.
18: Угу.
17: У них огромные штаты инженеров.
18: Угу.
17: Существуют системы DPI, ну, Deep Packet Inspection, которые анализируют трафик. Невозможно не заметить, когда на границе где-нибудь над Несом возникает аномальная активность. Десятки сим-карт российского оператора внезапно начинают гнать тяжелую зашифрованную телеметрию.
18: Согласна, это видно.
17: Ну так почему они не могут просто заблокировать этот конкретный пул IMEI-адресов модемов? Или обрубить трафик через этот самый DPI?
18: Смотри, технически фильтрация через DPI, конечно, возможна, но на практике отличить военный пакет данных от гражданского VPN-трафика очень сложно, если данные хорошо зашифрованы. А они зашифрованы?
17: Ну а блокировка номеров?
18: А вот что касается блокировки пула номеров, тут вступает в игру бюрократия и корпоративная экономика. Чтобы российская симка Т2 работала в Беларуси, между операторами подписано базовое роуминговое соглашение.
17: Логично.
18: С корпоративной точки зрения один оператор просто продает услугу связи другому оператору. Выборочно банить устройство роуминг-партнера – это прямое нарушение контрактов.
17: Более того, Министерство связи и информатизации в Белоруссии как регулятор, ну, они же имеют абсолютно полные полномочия. Они могут просто одним днем выпустить директиву, приостановить обслуживание абонентов конкретного иностранного оператора на приграничных базовых станциях.
18: Могут, да.
17: Это же делается парой кликов в биллинговой системе. Но они этого к чему-то не делают.
18: Да, и в аналитических докладах, которые я изучила, этому молчанию дается очень четкая правовая оценка. В международном праве существует такая концепция должной осмотрительности – due diligence.
17: Так.
18: Государственный регулятор не может просто сказать: «Ой, а мы не знали, что наши вышки используются для наведения дронов».
17: Ну да, звучит как детская отговорка.
18: Незнание в данном случае не освобождает от ответственности, потому что регулятор обязан контролировать использование своей инфраструктуры. И эксперты прямо указывают, бездействие в такой ситуации – это форма политического решения.
17: То есть никто публично не одобрял эту схему, они просто закрыли глаза на использование роуминга?
18: Именно так. Просто тихое согласие.
17: И это решение принимается где-то в высоких кабинетах, а расплачиваться за него придется обычным людям. Давай спустимся на уровень потребителя.
18: Давай.
17: В Беларуси сейчас, если я не ошибаюсь, около 6,5 миллионов активных пользователей смартфонов.
18: Угу, где-то так.
17: И у них есть как минимум 3 осязаемых риска из-за того, что их базовая станция внезапно стала военным объектом. И первый риск чисто правовой.
18: Да, и он прописан очень жестко. Согласно 52-й статье дополнительного протокола 1 к Женевским конвенциям, гражданская инфраструктура теряет свой иммунитет и становится законной военной целью, если она вносит эффективный вклад в военные действия.
17: То есть, переводя с юридического на человеческий, если сотовая вышка посреди деревни транслирует телеметрию для ударного дрона, украинские военные юристы абсолютно легально квалифицируют эту вышку как мишень.
18: Именно. И если будет принято решение о подавлении инфраструктуры, которая обеспечивает наведение, международное право не будет защищать этот объект, несмотря на то, что он гражданский.
17: Потрясающе. Хорошо, правовой аспект понятен. Но есть еще вопрос качества самой услуги. Вышка ведь, ну, не резиновая.
18: О, да.
17: Гражданская сеть проектируется под строго определенное количество подключений и объем трафика. Что происходит, когда в этот эфир врывается рой дронов, которым нужен стабильный, неразрывный канал передачи данных?
18: Происходит то, что инженеры называют красивым термином «деградация сети для конечного пользователя».
17: А на практике?
18: А на практике в 4G-сетях существуют протоколы Quality of Service, ну, качество обслуживания. Угу. Когда военным устройствам нужна гарантированная полоса пропускания для передачи видео и телеметрии, сеть отдает приоритет именно этим пакетам данных. Емкость радиоканала исчерпывается просто мгновенно.
17: Выходит, человек в условном Мозыре или там Бресте пытается вызвать такси через приложение или отправить сообщение, а у него все висит.
18: Да.
17: Он звонит в техподдержку, ругается, а ему отвечают дежурные фразы про модернизацию оборудования или там временную перегрузку.
18: Точно.
17: Хотя на самом деле его интернет-канал просто в наглую забрали под нужды военной операции.
18: Технически сеть просто перераспределила ресурсы в пользу устройств с более высоким приоритетом в роуминге. Но, знаешь, помимо связи, есть третий, самый пугающий риск.
17: Какой?
18: Физический. Эти беспилотники несут боевую часть весом около 50 килограммов.
17: Серьезная цифра.
18: Очень. И их маршруты постоянно подвергаются воздействию украинских систем РЭП, которые пытаются подменить координаты GPS, это называется спуфинг, или, ну, вообще полностью заглушить навигацию.
17: А, я читал об этом. И когда дрон теряет спутники, он пытается ориентироваться по вышкам сотовой связи через ту самую триангуляцию.
18: Да. Но если ячеистая сеть рвется, он просто слепнет окончательно. А учитывая, что они и так маневрируют на малых высотах прямо вдоль белорусской границы...
17: Они залетают обратно.
18: Да. Они теряют пространственную ориентацию и залетают на территорию Белоруссии. Мы подняли статистику инцидентов. За последние 2 года зафиксировано уже не менее дюжины подтвержденных случаев падения или перехвата таких заблудившихся аппаратов внутри страны.
17: Дюжина? Ого!
18: Угу. 50 килограммов взрывчатки – это колоссальная разрушительная сила.
17: Ну да.
18: Если такой аппарат упадет в лесу, ну, это локальный инцидент. Деревья повалят, но если у него закончится топливо или пропадет управление над жилым массивом, последствия будут катастрофическими.
17: И риск такой случайной трагедии возрастает с каждым новым запуском.
18: Абсолютно.
17: Слушай, звучит так, будто вся система телекоммуникаций страны оказалась в заложниках у одного непубличного решения. Но давай посмотрим на последствия для самой отрасли.
18: Давай.
17: Ведь инфраструктуру нужно обслуживать, обновлять. В отчетах аналитиков я видел, много внимания уделяется санкционным сценариям. А на какие шиши, грубо говоря, они будут чинить сети, если международное сообщество решит наказать операторов за участие в конфликте?
18: Если дело дойдет до секторальных санкций, сценарии выглядят крайне пессимистично. В первую очередь удар может быть нанесен через ассоциацию GSMA.
17: Это кто такие?
18: Это глобальная организация, которая регулирует мировые стандарты связи и роуминг. У них есть механизмы исключения операторов за грубые нарушения.
17: То есть это ударит по базам данных, как их там, HLR, Home Location Register, Как это вообще почувствует обычный абонент, который завтра поедет в отпуск или по делам?
18: О, он почувствует это очень остро. Он пересекает границу с Польшей или Литвой, включает свой телефон, и на экране горит «нет сети».
17: Вообще ничего?
18: Ничего. Местные операторы по всему миру просто перестанут впускать белорусские сим-карты в свои сети, потому что, ну, их исключили из глобального реестра доверенных партнеров. И все, симка превращается в тыкву.
17: Жесть.
18: Человек остается в полной цифровой изоляции. Он не может получить СМС с кодом подтверждения от своего банка, не может зайти в мессенджер без местного Wi-Fi. Его номер за пределами страны как бы перестает существовать.
17: Слушай, но это изоляция снаружи. А что будет происходить внутри страны? Любая сеть сотовой связи ведь строится на базовых станциях, маршрутизаторах, оптических коммутаторах.
18: Угу.
17: И, насколько я понимаю, спецификации — это все импортное железо? Там же нет ничего своего?
18: Совершенно верно. В основе сетей лежит оборудование и программное обеспечение так называемой «большой тройки вендоров».
17: Это кто?
18: Это шведская Ericsson, финская Nokia и китайская Huawei. Если на фоне скандала с дронами будут активированы механизмы жесткого экспортного контроля, поставки оборудования и, что еще важнее, лицензии на программное обеспечение, они прекратятся.
17: А без софта железо не работает?
18: Конечно. Базовую станцию нельзя просто пойти и купить на маркетплейсе. Это сложнейшее оборудование, которое требует постоянных обновлений прошивок и замены вышедших из строя модулей.
17: То есть сеть начнет сыпаться даже не из-за того, что кто-то нажмет красную кнопку, а из-за банального износа. Если сгорел коммутатор, а запасных на складе нет, зона покрытия просто сокращается.
18: Точно. И аналитики прогнозируют, что при таком сценарии жесткого технологического эмбарго качество связи внутри страны деградирует в течение 3, максимум 5 лет.
17: Так быстро.
18: Да, сети просто не смогут поддерживать текущие скорости передачи данных. Пока весь остальной мир будет разворачивать архитектуру 5G, интегрировать интернет вещей и строить умные города, местная инфраструктура откатится по уровню сервиса, ну, примерно в 2010 год.
17: Привет, медленный 3G!
18: Плюс ко всему, слушай, нельзя забывать про финансы. Мы уже видели, как работают международные ограничения против банковского сектора в Беларуси.
17: О да, это отдельная боль.
18: Если к телеком-операторам применят аналогичные меры блокировки корреспондентских счетов, они банально не смогут проводить валютные платежи. Они не смогут оплачивать аренду международных магистральных каналов интернета, не смогут рассчитываться за тот же внешний трафик.
17: И к чему это приведет?
18: К тому, что интернет внутри страны станет не только намного медленнее, но и значительно дороже, потому что издержки, как мы знаем, всегда перекладываются на конечного абонента. Компании свои бюджеты резать не будут.
17: Слушай, давай попробуем синтезировать всю эту картину, которую мы сегодня нарисовали.
18: Давай.
17: То, что мы сегодня разобрали, идеально иллюстрирует вообще природу современных гибридных конфликтов. Не было ведь никаких громких заявлений, официальных указов о передаче гражданских вышек военным.
18: Ни одного.
17: Был лишь процесс вот этой тихой, ползучей интеграции. Не отключили роуминг, не настроили фильтрацию трафика, просто проигнорировали аномальную нагрузку на приграничные базовые станции. Серия таких, знаешь, мелких административных и корпоративных решений привела к тому, что обычная инфраструктура стала частью военного конвейера.
18: Да. Инфраструктура, которая строилась для того, чтобы люди звонили близким и смотрели видео в интернете.
17: Именно.
18: И если эта ситуация не получит международного отклика или внутренние регуляторы не изменят подход, в перспективе года-двух негативный эффект начнет накапливаться. Интенсивность использования дронов только растет.
17: Это правда.
18: А значит, будет расти и нагрузка на сети, и количество инцидентов с упавшими аппаратами на территории страны. Риск того, что гражданская телеком-отрасль попадет под санкционный каток, вообще перестает быть гипотетическим.
17: Слушай, этот разбор показывает, насколько... иллюзорна граница между мирной жизнью и военными технологиями сегодня. И в финале хочется оставить такое небольшое пространство для размышлений.
18: Угу.
17: Если обычная сотовая вышка, но мимо которой люди каждый день ездят на работу на автобусе, оказалась так плотно встроенной в военную логистику, без ведома самих абонентов, стоит задуматься.
18: О чем?
17: А какие еще привычные повседневные гражданские сервисы или инфраструктурные объекты внутри страны прямо сейчас также тихо и незаметно работают на чужие оборонные задачи, пока обычные люди просто продолжают оплачивать за них счета?
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
20: Инфляция набирает обороты, что в апреле подорожало больше всего, отвечает Белстат.
21: За год цены выросли на 5,4%. Показатели сейчас такие же, как были в марте. Продукты стали дороже.

0: статистика?
1: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, и все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
2: Все, вы видели цены в магазинах. Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
3: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
4: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
5: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты. На сыр стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
6: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
0: В том, что данным Белстата об уровне инфляции в стране не можно доверять, уверенный экономист Игорь Липсиц. По его словам, нужно ориентироваться на НДС страны.
7: А я старый советский экономист, который привык к тому, что все врут, все скрывают, вся статистика лживая. И поэтому у советских экономистов была традиция устойчивая искать косвенные способы оценить реальную картину дел в экономике СССР. Это просто была, ну, как бы норма научной работы, потому что иначе ты получал ложную картину. И если у вас НДС растет на 20-22% в год, то это значит, что реальный темп инфляции 20-22% в год. Вот это примерно та картина.
0: То, что инфляция – главная тема, которая сейчас волнует граждан, ранее говорил Александр Лукашенко. Он снова поручил правительству обеспечить жесткий контроль за ценами. Однако такие меры вводились и ранее, а остановить рост цен и разгул инфляции не удалось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
0: Неполезный воздух. Опубликован рейтинг самых грязных городов Беларуси, где дышится тяжелее всего.
9: Самый опасный воздух по твердым микрочастицам сейчас в Бресте. Это пыль, выхлопы и мелкие частицы, которые человек вдыхает каждый день. Концентрация там достигла 31 микрограмма на кубический метр. Это рекордный показатель за последние 20 лет.
0: Раньше в лидерах был Гомель, но там ситуация улучшилась почти вдвое, до 23 микрограммов, говорят исследователи.
10: По этому показателю все нормально у Минска. Но если смотреть на другой загрязнитель, приземный озон, картина уже меняется, так как в столице он на очень плохом уровне – 44 микрограмма на кубический метр. Еще хуже дела в Полоцке и жилых районах Могилева. Здесь зафиксировано по 64 микрограмма на кубический метр.
0: Что простыми словами значит эти показатели, объясняет эколог Марина Жданович.
11: Твердые микрочастицы – это не просто грязный воздух, это то, что попадает глубоко в легкие. В промышленных городах добавляются выбросы предприятий, котельных, старого оборудования. А приземный озон – это вообще коварная история. Он образуется не напрямую из трубы, а в результате химических реакций в воздухе, особенно в жаркую солнечную погоду. Поэтому город может выглядеть чистым визуально, но по факту воздух там будет опасным.
0: По словам эколога, во многих странах эти проблемы давно решают системно. Обновляют общественный транспорт, ужесточают нормы для заводов, переводят предприятия на более чистые технологии и сокращают автомобильные выбросы.
11: Мир в этом плане давно пошел вперед. Города закупают электробусы, развивают велоинфраструктуру, ставят современные фильтры на предприятиях, контролируют выбросы онлайн. В Беларуси тоже можно было бы это делать, но все упирается в деньги, технологии и оборудование. А санкции и слабая экономика только усложняют модернизацию. В итоге старые заводы, старые котельные, старый транспорт продолжают работать, а люди этим дышат каждый день.
0: И проблема грязного воздуха – это не только неприятный запах или пыль на подоконнике. Это рост рисков астмы, болезней сердца, сосудов, онкологии и сокращение процесса.

0: продолжительности жизни, предупреждают врачи. Но помните, если у вас есть жалобы на экологию, качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Лучше тюрьма, чем СВО. В Пензенской области заключенных пытали до полусмерти, чтобы они подписали контракт с Минобороны. Добровольцы по принуждению в Пензенской области вскрылись шокирующие факты мобилизации заключенных. То, что госканалу называют шансом на искупление, на деле оказалось конвейером пыток. Родственники осужденных из нескольких колоний региона, в том числе ИК Сердобские и центров Бекова, заявляют, что людей буквально забивают до полусмерти, чтобы получить заветную подпись на контракте с Минобороны. Методы пензенского военкомата напоминают средневековые казни. Одному из пострадавших, 57-летнему мужчине, на медкомиссию поставили категорию «Д» – негоден. Но вместо свободы его ждал полиэтиленовый пакет на голове и угрозы изнасилования черенком от лопаты, рассказала его родственница.
3: Его били до потери сознания, душили пакетом. Когда он пришел в себя, ему сказали: «Либо подписываешь, либо живым отсюда не выйдешь». Человеку 57 лет, он инвалид, а военком прямо сказал: «Пойдешь в штурмовую роту, нам все равно». Их просто вывезли в Ростовскую область в часть, даже не дав попрощаться.
2: Пока в Пензе людей ломает физически, в Бурятии последствия СВО уже видны в цифрах. Регион лишился более 15 тысяч мужчин всего за 3 года. Демограф Алексей Ракша считает, что эти потери фатальны для будущего республики.
4: Статистику по Бурятии сейчас пытаются засекретить. Но минус 15,5 тысяч мужчин – это огромная дыра. Минимум треть из них подтвержденные погибшие, остальные либо пропавшие, либо те, кто успел сбежать от мобилизации. В регионе уже возник перекос. Женщин становится больше, а мужчин выкашивает война. Бурятия, как и другие национальные окраины, просто обезлюживает. Это демографический дефолт, который аукнется через десятилетия пустыми школами и отсутствием рабочих рук.
2: Принудительная мобилизация и скрытая убыль населения создают картину тихой катастрофы, пишет журналист-расследователь Мария Светлова.
5: В Пензе пытают зэков. В Бурятии опустошают целые села – это две части одной стратегии. Власть боится трогать сытую Москву, поэтому уничтожает тех, за кого некому заступиться. Но некрологи и бесконечные могилы скрывать все труднее. Даже если завтра война закончится, Бурятия уже не вернется к прежней жизни, там просто некому будет ее восстанавливать. А пыточные в военкоматах показывают, что человеческий ресурс у властей на исходе, если в ход пошли черенки от лопат.
2: По словам Светловой, продолжение СВО требует все больше людей, и способы их доставки на фронт становятся все более бесчеловечными. Расследование ситуации в Пензенской области продолжается. Тем временем в Бурятии официальные лица предпочитают обсуждать праздники, а не исчезновение 15 тысяч мужчин из статистики. Местные активисты предполагают, что это и есть цена СВО для Бурятии.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
6: Глава правительства Александр Турчин о ключевой теме доклада президенту.
7: Как вы знаете, предполагается встреча главы нашего государства с президентом Российской Федерации в ближайшее время. И вот буквально вчера у меня состоялся разговор с моим коллегой, писателем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным. Как раз мы в том числе обсудили возможную, скажем так, повестку, если правильно так сказать, встречи наших руководителей, наши совместные проекты, дальнейшие наши действия, в том числе в рамках союзного государства. И вот в течение буквально нескольких следующих дней мы подготовим информацию главе государства для разговора с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот, собственно говоря, это была основная тема моего доклада главе государства. Ну и целый ряд были обсуждены еще текущих проблем, в том числе социально-экономическое развитие нашей страны.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Зачем Лукашенко снова говорит о войне? На совещании по обороноспособности он призвал готовиться к наземным операциям. На совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
9: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
8: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
9: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, и прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
8: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
9: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы, оружие, мы ответим. К этому и готовимся.
8: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
9: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
8: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал, однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире.
9: Мы, как я уже часто говорю, реформировали 4-жды свою армию, а это, наверное, уже 5-й раз подходим к модернизации собственных вооруженных сил. Мы много увидели новинок. Как бы там ни было, беспилотники, они могут повернуть войну, развернуть и так далее, но без солдата, без надежного оружия у этого солдата мы не сможем обороняться в Беларуси, ну и нас никто не сможет завоевать. Поэтому, да, беспилотники – это серьезная новинка. Да, она, наверное, войну, если вдруг случится, она вспять не повернет, наверное, но значительно повлияет на ход военных действий.
8: Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса.
9: Мы фактически находимся в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса с использованием старых, как мир, методов устрашения. Прогнозы неутешительные. Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать. Вашингтон и его союзники продолжат расширять НАТО. Ситуация для них более чем благоприятная.
8: Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
10: Сиаха.
1: Синий.
10: Нила.
1: Коричневый.
10: Бура.
1: Зеленый.
10: Сабз.
1: Оранжевый.
10: Наранджи.
1: Фиолетовый.
10: Джамуни.
1: Красный.
10: Сурх.
1: Белый.
10: Сафед.
1: Желтый.
10: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Из первых уст.
6: Ветеран контрразведки КГБ Белоруссии генерал-майор Алексей Захаров об операции по обмену задержанными лицами.
7: Сама по себе операция по обмену сотрудниками спецслужб известна еще с незапамятных времен и использовалась различными спецслужбами для достижения собственных целей. Начало переговоров было инициировано польскими и белорусскими спецслужбами. Носили они узкоспециальный характер. Уникальность данной операции заключается в том, что на белорусской земле сошлись интересы сразу нескольких государств. Фактически 7 специальных служб различных государств мира имели свой интерес по вот этому вот обмену. А мне лично приходилось участвовать в формировании подобных каналов для доведения вот такой чувствительной информации. Я знаю, какой это сложный процесс, и поэтому могу без ложной скромности оценить, что операция сама была проведена блестяще. Она учла интересы, не только собственные интересы Комитета государственной безопасности, но и наших дружеских спецслужб, и прошла на высоком профессиональном уровне.
1: Новости регионов на радиосигнал.
8: В Минской области сбит сотрудник ГАИ. Известно, что ДТП произошло 14 мая около 13:15. 74-летний водитель за рулем «Опеля» совершил наезд на инспектора. В момент аварии сотрудник ГАИ находился рядом со служебным автомобилем, на котором были включены красно-синие маячки. Пострадавший госпитализирован с травмами различной степени тяжести. На место происшествия лично прибыл министр внутренних дел Иван Кубраков. Один из старейших производителей обуви в Беларуси оказался на грани банкротства. Экономический суд Гродненской области начал дело о финансовой несостоятельности обувной фабрики «Неман», которая работает еще с 1939 года и известна многим белорусам детской обувью, как в СССР. Предприятие само обратилось в суд. Сейчас для фабрики введен защитный период. Временный управляющий должен оценить, можно ли спасти компанию и восстановить ее платежеспособность. По данным суда, долги фабрики превышают 4 200 000 рублей. Против предприятия уже открыты десятки исполнительных производств. При этом стоимость имущества компании оценивается примерно в 14 миллионов рублей, включая готовую продукцию на складах. Однако свободных денег у фабрики осталось всего около 22 тысяч рублей. В Рогачевском опытно-производственном лесничестве удалось снять редкие кадры. В объектив фотоловушки попала рысь, которая спокойно прогуливалась по своей территории. Специалисты напоминают, что рысь – красивый, но скрытный хищник, встретить которого в дикой природе большая удача. Животное не представляет угрозы для человека и предпочитает избегать встреч с людьми. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Важный сигнал.
8: Санкции душат по полной. Спасет ли БМЗ от проблем новый директор? Александр Лукашенко согласовал Александра Саковича на должность генерального директора Белорусского металлургического завода. Он сменит во главе БМЗ Дмитрия Корчика, который руководил предприятием с середины 2019 года. До этого Сакович работал на посту начальника управления промышленной политики аппарата Совмина. Ранее он также был замдиректора БМЗ. Назначая нового гендиректора, президент поинтересовался работой других предприятий холдингов, в которые входят Минский подшипниковый завод, Полесье Электромаш, Могилевский металлургический завод и Кобринский инструментальный завод, а также филиал «Папортная Агро».
9: Они все дышат нормально? Они в рабочем состоянии? Или там проблемы?
12: Они все работают, но проблем хватает во всех предприятиях. Начиная от Минского подшипникового завода, который в настоящее время реализует инвестиционные проекты. Есть ряд проблем, которые необходимо будет решать.
8: Что касается самого Белорусского металлургического завода, то ситуация на этом предприятии также требует внимания. По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, на БМЗ снижаются объемы производства. В силу ряда причин пришлось принимать управленческие решения, отметил Крутой.
13: Вот мы на последнем заседании исполкома разбирали там ситуацию. К сожалению, ситуация сложная. Снижение объема производства. Участие холдинга, вот я вызывал у руководителя предыдущего, поэтому ряд решений управленческих пришлось принимать.
8: Президент отметил, что Белорусский металлургический завод – это очень серьезное предприятие. Новому гендиректору Александру Лукашенко поручил производить и продавать.
9: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
12: Да, я понимаю.
9: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
12: Да, я понимаю.
9: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. И, кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
13: Господдержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую надо возвращать.
9: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть никаких. По-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
8: Белорусская продукция могла составить конкуренцию на западных рынках за счет приятной цены. Однако после введения санкций за поддержку российской СВО товары и сырье Минску продавать просто некуда. Россия неохотно покупает белорусский товар, предпочитая китайский и казахский. Тем временем белорусские производители набирают кредитов, попадают в долговую яму, а затем в банкротство, говорит экономист Ярослав Романчук.
14: Вы представляете, вот в 2000, там, каком-нибудь 2000 году или еще тем более там, в 1982 году построили в Советском Союзе Брестский ковровый завод, либо какое-нибудь витебское предприятие, либо там, какой-нибудь мясозавод. Да? И логика построения была не рыночная, просто были деньги, выделялись, оно там сделалось, снабжалось сырьем, вот, и были какие-то товары. Прошло 40 лет, и предприятие собственно, попала в состояние банкротства.
8: Многие компании работают еще с советских времен и были рассчитаны на плановую экономику. После распада СССР государству удавалось держать эти предприятия на плаву. Однако после 2022 года они начали закрываться, говорят экономисты. По их словам, в стране наблюдается череда банкротств. Предприятия попросту не выдерживают долговой нагрузки и ликвидируются. Все это напоминает эффект домино, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте.
1: Новости союзного государства.
2: Авиации все меньше. В Ейске после ночных атак сгорели самолет Б-200 «Альтаир» и вертолет К-27. Тревожная ночь в Ейске обернулась серьезными потерями для авиации. Пока местные жители снимали на камеры телефонов огромные столбы дыма над военным аэродромом, журналисты подтвердили, что под удар попали редчайшие образцы техники. В списке уничтоженных уникальный самолет-амфибия Б-200 «Альтаир» и многоцелевой вертолет К-27. Ейский аэродром – это не просто взлетная полоса, это база 859-го центра боевого применения морской авиации. Именно там находится знаменитая «Нитка» – наземный тренажер, имитирующий палубу авианосца, говорит авиаэксперт Борис Логина.
15: Украина продолжает выбивать логистику и уникальные средства на всей оккупированной территории и в тыловых регионах России. В этот раз противник нанес прицельный удар по самолету Б-200 и вертолету К-27 непосредственно на базе в Ейске. Кроме того, в ходе этой комплексной операции были поражены комплекс «Панцирь С-1» в Крыму и транспорт с боеприпасами в порту Бердянска.
2: Потеря «Альтаира» – удар не только по престижу, но и по карману. Б-200 – это редкий и дорогой реактивный самолет, способный садиться на воду. В морской авиации России таких бортов – единицы. И использовались они для сложнейших поисково-спасательных операций. Вертолет К-27 – также незаменимая рабочая лошадка для палубной авиации. Военный эксперт Алексей Коваленко отмечает, что география ударов расширяется, а ПВО не справляется даже на объектах стратегического значения, где тренируют лучших летчиков страны.
16: Удар по Ейску – это сигнал о том, что неприкасаемых зон больше нет. Поражение учебного центра и таких специфических машин, как Б-200, лишает флот глаз и средств спасения. Тратить украинские дроны на штучный самолет-амфибию – это стратегически верный ход. Восстановить такую технику в условиях санкций практически невозможно. Мы видим, как Украина методично приземляет российскую авиацию, причем делает это не в воздушных боях, а прямо на стоянках в сотнях километров от линии фронта.
2: Киев также заявил о поражении зенитного комплекса ТОР-М2 и пунктов дислокации войск в Луганской области. Как отреагирует Минобороны на потерю «Альтаира» и усилят ли защиту южных аэродромов, пока не ясно. Но для морской авиации ВМФ России последствия этой атаки будут ощущаться еще долго.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Министр внутренних дел Иван Кубраков о том, как ведут себя в плане законопослушности трудовые мигранты из Пакистана.
17: Проблем к ним нету. Все нарушения, которые выявляются со стороны пакистанцев, которые сейчас находятся у нас в стране и которые приезжали к нам, все нарушения связаны с нарушением миграционного законодательства. То есть проживают не по месту, там, где они зарегистрированы, либо нарушили сроки регистрации и так далее. Нарушений общественного порядка со стороны данных граждан нами не зафиксировано за 2025 год. Да, было одно преступление, которое было выявлено, совершено группой лиц, где был и гражданин Пакистана. Каких-либо проблем в настоящее время с их стороны нет.
1: Важный сигнал.
8: Новая волна эмиграции. Сколько белорусов в прошлом году получили гражданство Польши? В прошлом году польское гражданство получили 19 тысяч иностранцев, из них 6,5 тысяч – это белорусы. Такую статистику озвучили в польском сейме представители МВД. Белорусы – вторая по численности группа иностранцев, которые получили гражданство Польши. На первом месте украинцы, которым за прошлый год вручили 10 тысяч польских паспортов. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно на зарубежные компании. Многие называют Польшу новым домом.
18: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, Это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
8: Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше и нет санкций. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
19: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
8: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Также уехавшие белорусы говорят, что кроме зарплаты их впечатляет общее качество жизни. И даже дороги.
20: Уже больше года я и моя семья, муж и 2 детей, живем в Польше. Приехали мы сюда из Белоруссии, из Минска, а точнее из небольшого такого городка за кольцевой Минска, который называется Ждановичи. Первое, что нас очень обрадовало, это качество дорог и пешеходных дорожек. Здесь, конечно, в Польше качество дорог очень радует. Пешеходные дорожки везде чистые и обувь все время чистая. Что не может радовать меня, как хозяйку, обувь я здесь мою довольно редко.
8: Сколько именно белорусов покинули страну, неизвестно. Разные организации пытались это подсчитать. Самую большую цифру называли в парламентской ассамблее Совета Европы. В начале прошлого года там заявили, что из Беларуси могли выехать до 500 000 человек. То есть это как самый крупный областной центр Гомель. Власти называют более скромные цифры. Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун ранее сообщил, что за 2021 и 2022 годы страну покинули более 200 000 граждан. Уехавшие белорусы признаются, что ценят возможность жить свободно и без виз путешествовать по европейским странам.
21: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюс-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы меритесь и переезжаете, либо вы не меритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно, я сказала.
8: По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об обеспечении честных и справедливых вступительных экзаменов.
22: Вы знаете, что глава государства уделяет, ну, просто огромное внимание вступительной кампании, потому что самое главное, что должно быть обеспечено в нашей стране, это справедливость. Для этого работает государственная комиссия. В этом году государственная комиссия начала работать по-новому, начали работать с более ранних стадий, с проведения олимпиад, еще университетских. И это позволяет охватить весь период подготовки к вступительной кампании, потому что победители олимпиад являются той категорией, которая зачисляется в высшие учебные заведения без вступительных испытаний. Поэтому, конечно, нужно обеспечить справедливость, прозрачность, честность уже и на этих этапах.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Авиации все меньше. В Ейске после ночных атак сгорели самолет Б-200 «Альтаир» и вертолет К-27. Тревожная ночь в Ейске обернулась серьезными потерями для авиации. Пока местные жители снимали на камеры телефонов огромные столбы дыма над военным аэродромом, журналисты подтвердили, что под удар попали редчайшие образцы техники. списке уничтоженных уникальный самолет-амфибии АБ-200 «Альтаир» и многоцелевой вертолет К-27. Ейский аэродром – это не просто взлетная полоса, это база 859-го центра боевого применения морской авиации. Именно там находится знаменитая «Нитка» – наземный тренажер, имитирующий палубу авианосца, говорит авиаэксперт Борис Логина.
15: Украина продолжает выбивать логистику и уникальные средства на всей оккупированной территории и в тыловых регионах России. В этот раз противник нанес прицельный удар по самолету Б-200 и вертолету К-27 непосредственно на базе в Ейске. Кроме того, в ходе этой комплексной операции были поражены комплекс «Панцирь-С-1» в Крыму и транспорт с боеприпасами в порту Бердянска.
2: Потеря «Альтаира» – удар не только по престижу, но и по карману. Б-200 – это редкий и дорогой реактивный самолет, способный садиться на воду. В морской авиации России таких бортов – единицы. И использовались они для сложнейших поисково-спасательных операций. Вертолет К-27 – также незаменимая рабочая лошадка для палубной авиации. Военный эксперт Алексей Коваленко отмечает, что география ударов расширяется, а ПВО не справляется даже на объектах стратегического значения, где тренируют лучших летчиков страны.
16: Удар по Ейску – это сигнал о том, что неприкасаемых зон больше нет. Поражение учебного центра и таких специфических машин, как Б-200, лишает флот глаз и средств спасения. Тратить украинские дроны на штучный самолет-амфибию – это стратегически верный ход. Восстановить такую технику в условиях санкций практически невозможно. Мы видим, как Украина методично приземляет российскую авиацию, причем делает это не в воздушных боях, а прямо на стоянках в сотнях километров от линии фронта.
2: Киев также заявил о поражении зенитного комплекса «Тур-М2» и пунктов дислокации войск в Луганской области. Как отреагирует Минобороны на потерю «Альтаира» и усилят ли защиту южных аэродромов, пока не ясно. Но для морской авиации ВМФ России последствия этой атаки будут ощущаться еще долго.
11: Радиосигнал. Подробно о важном.
0: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
10: Эк.
0: 2.
10: До.
0: 3.
10: Тин.
0: 4.
10: Чар.
0: 5.
10: Пач.
0: 6.
10: Че.
0: 7.
10: Сат.
0: 8.
10: Ат.
0: 9.
10: Но.
0: 10.
10: Дас.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Привет всем! Это «Между строк». В Столинском, Глубокском и Березовском исполкомах сейчас подписывают тендеры на закупку бронежилетов партии по 400, 500 и 800 штук за раз. Это деньги из районных бюджетов, которые обычно идут на ремонт дорог, но теперь там графа «Боевая защита». Одновременно с этим в России потери достигли 1200 человек в сутки, а темпы набора новых людей впервые упали ниже уровня этих потерь. Давай разберем, как связаны пустые кассы российских военкоматов и полные склады бронежилетов в белорусских райцентрах.
4: Слушай, ну если мы реально хотим понять механику всего этого, нужно закрыть все новостные сайты и открыть портал госзакупок Республики Беларусь. Сайт ictrade.by.
3: Ага.
4: Потому что именно там, весной 2026 года, начали всплывать совершенно аномальные вещи с очень четким математическим следом. Давай прямо со Столинского райисполкома начнем.
3: Давай, что там у них?
4: Март 2026 года. В системе висит тендер, по итогам которого они заключают сделку с минской компанией НПК «Проне». Закупают ровно 408 бронежилетов. Изначально бюджет там вообще переваливал за 1 000 000 белорусских рублей. Но после торгов сумму сбили до 640 тысяч.
3: Подожди, стой. Давай вот сразу эти цифры переведем в реальность, чтобы было понятно. 640 тысяч рублей. Это же бюджет Столинского района?
4: Да, местный бюджет.
3: Ну, исполком – это же структура, которая отвечает за, не знаю, за ямочный ремонт, за вывоз мусора, за то, чтобы в местной поликлинике крыша не текла.
4: Абсолютно верно.
3: И они, получается, берут бюджет, который сопоставим с годовыми расходами на ремонт всей системы водоснабжения какого-нибудь поселка и просто вливают его в боевую экипировку?
4: Именно так. Это деньги из районного бюджета, которые забрали у ЖКХ. И фишка в том, что это не какой-то единичный сбой. Дальше мы смотрим Глубокский район, апрель 2026 года. Заявка на 485 единиц бронезащиты. Лимит расходов 1 миллион 200 тысяч рублей.
3: Ничего себе.
4: Да. И следом идет Березовский район. Там исполком запрашивает сразу 800 бронежилетов. Лимит 1 350 000 рублей. То есть, если сложить только эти три райцентра, мы получаем 1693 жилета на 3 с лишним миллиона рублей.
3: Слушай, я просто пытаюсь визуализировать этот масштаб. Вот 800 штук только для одной березы. 800 человек. Это же не просто какой-то отряд быстрого реагирования. Это два полноценных армейских батальона.
4: Угу.
3: И для кого эти жилеты физически предназначаются? Они же будут просто лежать в подвалах местных сельсоветов. Для кого? Для участковых, для сотрудников местного ЖЭКа. Моего соседа в них оденут.
4: Но ответ на этот вопрос прямо прописан в технической документации тендеров. Смотри, если бы это была закупка для милиции или инкассаторов, они бы брали легкие кевларовые жилеты скрытого ношения. Защита от пистолета, от ножа.
3: Логично, да.
4: Но здесь спецификация вообще другая. Там жесткие требования, во-первых. Расцветка, цветовой камуфляж вооруженных сил Республики Беларусь. А во-вторых, и это самое главное, обязательное наличие усиленных бронепластин.
3: Так.
4: Эти вставки должны выдерживать прямое попадание из автомата, то есть пули калибра 5,45 или 7,62.
3: То есть ты хочешь сказать, что это тяжелая штурмовая броня?
4: Да.
3: Это снаряжение для окопов, для общевойскового боя, а не для патрулирования улиц в райцентре. Ну слушай, может это какая-то плановая модернизация? Разве раньше они такое не закупали?
4: Закупали, но объемы были смешные. Я приведу цифры для сравнения. В 2024 году крупный город Пинск купил 240 штук, а в 2025 году Ивацевичи приобрели всего 36 жилетов на 70 тысяч рублей.
3: 36 штук. Но это помещается в один микроавтобус.
4: Вот именно. Это понятный локальный резерв. А то, что происходит в 2026 году, это скачок объемов в 20, а то и в 22 раза.
3: Хорошо, но в этом же нет никакой административной логики. Если армии реально нужно снаряжение, у Министерства обороны Беларуси есть огромный собственный бюджет. Он же вырос вроде недавно.
4: Да, в 2025 году военные расходы выросли на 26%. Это 1,8 миллиарда долларов.
3: Ну вот, зачем тогда заставлять районного чиновника выгребать последние копейки из бюджета на ремонт дорог? Почему нельзя купить это централизованно через Минобороны? Это выглядит так, как будто гражданские ведомства заставляют покупать танки.
4: Ну, во-первых, это классическая финансовая маскировка.
3: В смысле?
4: Если ты централизованно через Минобороны закупаешь десятки тысяч штурмовых бронежилетов, это сразу видно в сводных бюджетах. Эта строка расходов начинает светиться красным для любых аналитиков. А когда ты размазываешь закупки по десяткам райисполкомов, пряча их в статьи типа «обеспечение безопасности», общая картина размывается.
3: Ага, военные расходы перекладываются на гражданский сектор.
4: Точно. А во-вторых, это фундамент скрытой логистики мобилизации. Снаряжение не везут на центральные базы под Минском, откуда его потом нужно неделями развозить. Его складируют прямо по месту жительства будущих призывников.
3: То есть призывник приходит в военкомат в своем районе, переходит улицу к зданию райисполкома и сразу получает тяжелую броню. Доставка день в день.
4: Именно так. И тут мы подходим к самому важному условию этих тендеров, к срокам поставки.
3: Так, и какие там сроки?
4: В Столине, Глубоком и Березе все партии должны быть поставлены в период с апреля по октябрь 2026 года. То есть к осени эта система мгновенной выдачи должна быть 100% укомплектована.
3: И вот тут возникает главный вопрос. Зачем белорусским райцентрам понадобилась такая тотальная мобилизационная готовность именно к осени 2026 года? Что случилось?
4: А ответ находится за восточной границей. Там образовалась просто гигантская кадровая дыра. Смотри, по данным западных разведок, это еще данные НАТО на декабрь 2025 года, потери российской армии превысили 1 100 000 человек убитыми и ранеными.
3: 1 100 000?
4: Да. И средние потери за весь прошлый год составляли 1200 военнослужащих в сутки.
3: Слушай, давай вот остановимся на этой цифре, потому что сказать 1200 – это легко, но это же нужно осознать.
4: Ну да.
3: Население того же Столина, про который мы говорили, это около 7000 человек. Если потери 1200 в день, получается, за 6 дней исчезает весь город. Просто стирается с карты.
4: Угу.
3: За месяц исчезает крупный региональный центр. И так происходит каждый месяц.
4: И эта математика потери наконец-то сломала их систему вербовки. Темпы набора новых контрактников в России впервые упали ниже уровня вот этих самых ежедневных потерь.
3: То есть добровольцев больше нет?
4: Нет. Разовые выплаты, которые раньше затягивали людей, перестали работать. Деньги больше не помогают перекрывать убыль.
3: Но подожди, у них же есть указ о частичной мобилизации от сентября 2022 года. Указ номер 647, он же до сих пор юридически действует. Почему Путин просто не запустит новую волну мобилизации внутри России?
4: Потому что они боятся экономического коллапса. В 2022 году из-за этого указа из страны уехало под 1 000 000 человек. Повторение этого сценария просто обрушит их внутреннюю экономику. Поэтому они пошли пылесосить внешние контуры.
3: Ну, Северную Корею мы уже видели.
4: Да, северокорейский корпус, там от 8 до 13 тысяч человек. Плюс Иран с их дронами. И следующий математический резерв, который лежит прямо на границе, это 9,5 миллионов населения Белоруссии. И готовая армия в 45-65 тысяч человек.
3: Хорошо, но давай спорить о механике. Вот как именно Путин будет забирать людей у Лукашенко? Не пришлют же они просто колонну автобусов на площадь в Березе, чтобы силой грузить людей? Как это будет выглядеть на практике?
4: Ну, там есть несколько сценариев. Самый рабочий – это интеграция через так называемые учебно-боевые центры. Мы это уже видели. Помнишь ситуацию с белорусскими ракетными комплексами «Полонез»?
3: Да, они куда-то ездили стрелять.
4: Вот. Белорусские расчеты выезжали в Россию для боевых пусков, потому что в Беларуси якобы нет полигонов нужного размера.
3: Ага.
4: По этой же схеме могут оформляться отправки целых подразделений в российские учебные центры по контракту, якобы для боевого слаживания. А оттуда, в составе общих группировок, они просто перебрасываются на фронт.
3: То есть человек уезжает на полигон под Ростов, а оказывается в окопе?
4: Да. Ну или второй вариант – формат так называемых добровольцев. Когда начинается агрессивная вербовка белорусов на российские контракты прямо внутри страны. Но есть и более жесткий сценарий.
3: Какой?
4: Пограничная провокация.
3: Слушай, но чтобы втянуть государство в войну, нужен железобетонный повод. Нельзя же просто сымитировать перестрелку в лесу и объявить мобилизацию.
4: А им и не надо ничего имитировать с нуля. У них есть юридический капкан. В 2025 году был подписан договор о взаимных гарантиях безопасности. И там черным по белому сказано: нападение на Россию обязывает Беларусь вступить в войну.
3: То есть любой дрон, любая ракета.
4: Абсолютно верно. Минимальный инцидент трактуется как нападение. И чтобы этот инцидент гарантированно произошел, территорию страны просто накачали магнитами для ударов.
3: Да, комплексы «Орешник», которые они разместили.
4: И «Орешник», и «Искандер-М». Белорусские расчеты еще весной 2023 года прошли переподготовку по тактическому ядерному оружию. Размещение таких систем – это не про защиту. Это про то, чтобы сделать территорию законной целью для превентивного удара.
3: Ну да, политическое руководство просто лишило себя возможности отказать.
4: Именно.
3: Слушай, ну давай представим, что этот капкан захлопнулся. Вот машина запущена, склады в этих райисполкомах открываются, жилеты выдаются. Из белорусских городов забирают, ну скажем, 20 или 30 тысяч молодых мужчин. Что будет с экономикой? Что будет с белорусскими заводами?
4: А будет коллапс.
3: Ну просто кто будет стоять у станков на том же Минском тракторном заводе? Кто будет сеять, строить?
4: Никто. Изъятие десятков тысяч специалистов – это мгновенная остановка производственных цепочек. Но самое циничное в том, что инфраструктура для этого тотального изъятия людей уже полностью готова на законодательном уровне.
3: Какие законы они переписали?
4: Смотри, в октябре 2025 года прошла тихая, но очень жесткая реформа призыва. И теперь по мобилизации можно призывать граждан, против которых ведутся уголовные дела.
3: Ого, подожди, это же просто легализованный конвейер. Человек пишет комментарии в интернете, на него заводят уголовное дело, а потом следователь говорит, либо ты садишься в тюрьму, либо надеваешь вот этот бронежилет, купленный за деньги местного ЖКХ, и едешь на фронт.
4: Да, идеальный рычаг давления на любого несогласного. И это только часть системы. Сроки проверочных военных сборов увеличили с 35 до 60 дней.
3: 60 дней? Слушай, 2 месяца – это уже не проверка навыков, это скрытая краткосрочная служба. За 2 месяца можно человека куда угодно перебросить.
4: Именно. А весной 2026 года они параллельно со срочниками начали массовый призыв офицеров запаса на первичные офицерские должности. И гребут даже тех, кто вообще никогда не служил, а просто закончил военную кафедру 10 лет назад.
3: Инженеров, айтишников.
4: Да. И чтобы никто не убежал, введены жесткие ограничения на выезд. Ты теперь обязан информировать военкомат о любых переездах. Граница под плотным контролем.
3: Да, выбор просто сужается до нуля.
4: И Лукашенко же в феврале 2026 года прямым текстом ставит задачу наладить собственное производство боеприпасов к концу года. Он тогда еще сказал про предчувствие Третьей мировой войны.
3: Но если страна начинает штамповать снаряды для чужой воюющей армии, заводы просто становятся военными целями. Это же ликвидация будущего страны как такового.
4: Да, экономическая и военная зависимость сейчас стопроцентная. Российский газ, кредиты, размещение ракет – все это лишает возможности сказать «нет».
3: И мы возвращаемся к цифрам на icetrade.by. Столин, глубокая береза.
4: Да.
3: Эти тысячи жилетов лежат в районах и просто ждут своего часа.
4: И срок поставки – октябрь 2026 года.
3: На сегодня это все. Мы посмотрели на тендеры и цифры потерь соседа. Бронежилеты на складах исполкомов – это не страховка, это подготовка. Делай выводы сам. Услышимся. Пока.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Александр Угрин объяснил, что в лесу норма, а что бардак.
5: Хотелось бы сказать, что способы очистки лесосека порубочных остатков у нас установлены правилами РУБА, которые утверждены постановлением Министерства лесного хозяйства. И один из способов очистки лесосека от порубочных остатков является это сбор порубочных остатков валы и оставление их на перегнивание. При этом габариты вот этих валов должны составлять до 2,5 метров и высотой до 2,5 метров. Соответственно, на данном видео получается, если замерить, и они соответствуют вот этим показателям, то в соответствии с разрешительным документом, если этот способ очистки был туда вписан, то никаких нарушений лесного законодательства нет. При этом необходимо учитывать, что при проведении сплошных санитарных рубок или других сплошных рубок порубочные остатки должны складироваться не ближе 10 метров от стены леса. И в зависимости от вида рубок предусматриваются различные способы. Например, если это краенное усыхание по сосне, то там предусматривается сбор порубочных остатков кучи. При этом диаметр кучи должны составлять 2,5 метра, высота 1,5 метра и, соответственно, они сжигаются. Вот эти порубочные остатки. Но если эта древесина лежит непосредственно на самой лесосеке, то в соответствии с разрешительным документом, лесорубочным билетом предусматривается срок вывозки. Вывозка, это понимается, с лесосеки, она должна быть вывезена на промежуточный лесопромышленный склад. Если она лежит на промежуточном лесопромышленном складе, она уже находится там на хранении, и в соответствии с заключенными договорами она в дальнейшем непосредственно поставляется деревообрабатывающим предприятиям либо другим потребителям.
11: Важный сигнал.
8: За Россию и свободу до конца. Скандальный концерт Газманова в столице Беларуси взорвал соцсети. У Дворца спорта в центре Минска 9 мая прошел масштабный концерт, посвященный Дню Победы. Главным артистом на этом мероприятии стал российский певец Олег Газманов. Публика у сцены пела некоторые песни вместе с артистом. Видео с концерта опубликовала «Минская правда». При этом в комментариях к видео белорусы отреагировали на происходящее неоднозначно. Люди пишут, что на фоне блокировок интернета в России ее граждане постепенно заполняют Беларусь, в которой скоро и белорусов не останется.
15: Это не Минск. Это деформированный город с поломанным обществом. Россияне заполняют страну. Белорусов скоро не останется.
7: Завезите еще больше гостей из России, и они вам еще и не такое споют. Так и работает машина пропаганды.
12: Белорусы, какой за Россию? Что с вами не так?
13: Как белорус могу сказать, что это капец. Оккупацию можно считать успешной. Осталось референдум о вхождении в состав на правах губернии и вперед на какую-нибудь Польшу или страну Балтии. Газманов и Шаман в помощь.
8: Некоторые комментаторы убеждены, что российские власти делают все, чтобы втянуть Беларусь в войну. А другие напоминают, что в Беларуси есть свои артисты.
23: У нас есть свои звезды. Он бесплатно выступал? Или опять сексильоны заплатили?
24: Тошнит от Газманова. Испанский стыд делают они, а стыдно мне.
25: Когда уже это прекратится? Мы из Гродно, и не дай нам Бог объединения с Россией, мы не хотим. Белорусы, вы реально с головой дружите? Хуже нет беды для нашей страны.
26: Я вообще не поняла, зачем его позвали в Беларусь. Мне, если бы заплатили, не пошла бы на его концерт. Прислужник Кремля.
8: Среди комментаторов есть и те, кому концерт понравился. Правда, положительных отзывов намного меньше. Есть и те, кто высказывает нейтральную оценку. Мол, спели и спели, и ничего в этом страшного нет. Ранее белорусы высказали коллективное недовольство и забанили российского исполнителя Шамана. А в соцсетях жалуются, что БелЖД включает в поездах его песни и другую российскую попсу. Одна из пользовательниц рассказала на своей странице в соцсети, что часто ездит поездом Полоцк-Брест. По ее словам, там регулярно включают песню «Матушка-Земля» и треки «Шамана». Репертуар должен быть нейтральным, считает женщина.
27: Это мой привычный маршрут. Почти второй дом на колесах. Я ценю работу проводников, но есть одна вещь, которая превращает многочасовую поездку в испытание на прочность. Это радиоузел. У меня назрел вопрос. По какому принципу формируется музыкальный репертуар в наших поездах? Регулярно, на протяжении всей поездки, пассажиры вынуждены слушать российскую поп-музыку. Ладно бы это были просто хиты дискотек, но в последнее время в вагонах буквально на репите крутят песни Шамана. Музыка в общественном транспорте должна быть фоновой. Если уж и включать вокальные композиции, то почему в поезде, который идет через всю Беларусь, мы слышим только попсу соседнего государства? Я прошу пересмотреть политику вещания в поездах дальнего следования. Сделайте выбор в пользу нейтрального музыкального контента.
8: Что касается Олега Газманова, то он известен своей публичной поддержкой СВО и включен в санкционные списки Евросоюза. Еще в 2014 году Латвия запретила певцу въезжать в страну. Тогда латвийский МИД объяснил запрет тем, что Газманов содействует подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины. В 2015 году Газманова внесли в список деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности Украины. В 2016 в аналогичный список включила певца и Литва. В октябре 2022 Газманов попал в санкционные списки Евросоюза, а в феврале 2023 Канада признала его российским агентом дезинформации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
28: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через инвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, но и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Но и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные

0: Открытый диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
1: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодняшняя тема – белорусские продукты и техника против импорта. Мы попытаемся понять, стоит ли поддерживать местных производителей или лучше голосовать кошельком за заграничное качество. Слушай, а теперь давай на чистоту. Ты реально веришь, что если на холодильнике написано «сделано в Беларуси», то он прослужит 100 лет? Или ты, наконец, признаешь, что местный дизайн и сервис застряли в прошлом веке, и за те же деньги проще купить нормальную импортную вещь, которую не стыдно в квартиру поставить?
2: Ну, слушай, я уже просто физически не могу слушать эти бесконечные сказки про какое-то там хваленое качество в Беларуси. Ты посмотри фактам в глаза. Местная продукция — это давно уже миф. Понимаешь, миф, который искусственно раздувают в телевизоре. Люди идут в магазин, отдают свои кровные, вот реально тяжело заработанные деньги, а получают, ну что они получают? Гудящую технику, скрипящий тонкий пластик, отвратительное обслуживание и самую настоящую гниль под красивой упаковкой. Местные заводы просто берут дешевые китайские детали и нагло лепят на них свои наклейки. А заграничные вещи дают реальный комфорт, тишину в доме, нормальный современный дизайн и честный состав. Я лично отказываюсь платить за этот откровенный обман.
1: Да что ты несешь вообще? Какой обман? Белорусская техника? Ну вот те же холодильники «Атлант» или стиралки из «Барановичей» — это же просто танк! Это фундаментальная, надежная конструкция. Да, там нет блестящих заграничных фантиков, нет этих модных сенсорных экранов, которые ломаются от первого же чиха. Зато, послушай меня, зато эту технику можно починить на коленке. Если что-то сломалось, через 5 или 10 лет местный мастер приедет с заводской деталью, прикрутит ее за копейки, и все снова работает десятилетиями. В местной колбасе реально есть мясо, а обувь из Витебска и Лиды переживет любую осеннюю грязь на улице. И самое главное, когда белорусы покупают произведенные в Беларуси, они отдают деньги простым рабочим на соседней улице. Они переплачивают за заграничную химию и вредные добавки корпорациям. Ты сам-то в это веришь, что импорт всегда лучше и надежнее?
3: Верю. И сейчас я тебе это докажу прям с фактами на руках. Ты говоришь про «Атлант». Ты этот так называемый танк дома вообще включала? Он же гудит по ночам так, словно старый трактор по твоей кухне едет. Человек хочет тишины за свои деньги, понимаешь? А получает говорящий вибрирующий ящик. Давай посмотрим на 40-ю серию. Вот эти популярные модели 6026, 6025. Ты открываешь дверцу абсолютно нового холодильника, а там дешевый белый пластик и резина, которые желтеют практически сразу. Все становится такого, знаешь, грязного желтого цвета. Полки скрипят. Они реально прогибаются под весом обычной кастрюли с супом. Это вот твое хваленое качество?
1: Слушай, ну, пожелтела резина, и что с того? На работу компрессора и на температуру это вообще никак не влияет. Холодильники в Беларуси делают для того, чтобы они морозили, а не чтобы ими любоваться, как картиной в музее. Это сугубо утилитарный подход. А твой заграничный гаджет сломался через год от банального скачка напряжения в сети, и все. Неси его прямо на помойку. Потому что электронная плата сгорела, а чинить ее, ну, это дороже, чем пойти новый купить. Зарубежные производители специально делают так, чтобы техника ломалась через 3 года. Это же запланированное устаревание. А белорусские аппараты — это надежный кусок металла, простая, понятная база, которая работает годами и не требует к себе какого-то нежного отношения.
3: Кусок металла? Да ты отстала от жизни лет на 20, если не больше. Местные заводы давно и плотно сидят на китайской игле. Какая там своя база? Очнись, это просто крупноузловая сборка. Ты вообще понимаешь, как это работает сейчас? Приводят готовый китайский компрессор, китайский конденсатор, скручивают это все вместе, причем часто вручную, потому что автоматика с их кривым металлом просто не справляется. Лепят наклейку «сделано в Белоруссии», и все, готово, и продают втридорога.
1: Неправда. У них есть свои производственные линии. Они сами штампуют корпуса и производят массу деталей из нормального толстого металла.
3: Да какие свои линии? Bosch им поставил оборудование еще в начале 2000-х. И проблема даже не в том, что станки старые. Проблема в абсолютном отсутствии гибкости. Мировые бренды обновляют архитектуру техники каждые 3 года, а белорусские заводы – они заложники этой старой линии. Они должны окупать ее десятилетиями. Вот почему местный дизайн застрял в прошлом веке. Раньше, ну да, раньше они пытались делать свои электронные дисплеи. Но местный дисплей стоил заводу 10 евро, а китайский аналог – 1 евро. Как ты думаешь, что они теперь ставят внутрь? А сборка? Трубки испарителя паяют вручную кривыми

0: руками, потому что робот не может это захватить. А стиральные машины, ты видела тот показательный случай в интернете про белорусскую стиралку, который недавно разлетелся по сети, там же просто позор.
1: Ой, ну единичный брак бывает у абсолютно любого производителя, даже у самых дорогих брендов, это не показатель.
2: Единичный? Да там катастрофа, а не единичный брак. Человек просто хочет постирать одежду, нажимает кнопку «Экспресс-стирки» на новой, абсолютно новой машинке, а она с громким хрустом проваливается прямо внутрь корпуса, с концами. И вместе с ней проваливаются все остальные кнопки, потому что вся эта панель держится на честном слове и тончайшем дешевом пластике. Включать машинку нечем, человек разбирает переднюю панель, а внутри откровенный хлам. Какая-то ржавая масса, похожая на строительный гипс. Дорожки на платах тоньше волоса. Микросхема обычная 74HC595 припаяна в кривь и в кось. А ведь это копеечная базовая деталь, простейший контроллер, который даже стоит студенты в гараже паяют ровнее. Если завод не может ровно поставить деталь за 3 цента, о какой надежности всей машинки мы вообще говорим? Стекло на дверце — это даже не стекло. Это прозрачная пластмасса, которая выскакивает от легкого нажатия пальцем. Инженеры не додумали механику, просто сэкономили на толщине пластика. И ты предлагаешь за эту халтуру отдавать огромные деньги?
1: Я предлагаю смотреть на вещи шире и оценивать ремонтопригодность. Да, кнопка провалилась, стекло пластиковое, я не спорю, это неприятно. Зато открутила пару винтиков, вставила эту панель обратно, и машинка снова стирает. Ты сам только что сказал, что человек легко разобрал панель у себя дома на кухне. А теперь попробуй разобрать импортную стиралку. Попробуй, там же неразборный бак. Там все запаяно наглухо. Полетел копеечный подшипник, и что ты делаешь? Ты выбрасываешь весь барабан целиком и платишь половину стоимости новой машины? Местная техника, она и есть надежная база. Это честная машина, которая выполняет свою прямую функцию. Она крутит воду и стирает вещи. Все. Больше от нее ничего не требуется.
0: Честная техника? Ой, давай про честность поговорим в другом месте. Если сложная электроника – это не их конек, давай перейдем к тому, что испортить технологиями сложнее. Давай перейдем к еде. Уж тут-то ты любишь рассказывать, какая в Беларуси сытная и натуральная еда, так?
1: Абсолютно. Белорусская еда – это настоящий бренд. В местной колбасе реально есть свинина и говядина, а не дешевая соя и туалетная бумага, как в импорте. Огурцы пахнут настоящими огурцами. Молоко скисает, потому что оно настоящее. Это тебе не заграничная пластмасса, которая месяцами лежит на полке в тепле и даже не меняет цвет. В Беларуси еда живая.
0: Посмотри фактам в глаза. Какая живая еда? Какое там мясо? Недавно мужчина в ТикТок разобрал состав сосисок из телятины от Брестского мясокомбината. Знаешь, что там на самом деле на первом месте в составе? Свинина. Потом идет свиной жир, потом вода, потом свиная шкура. Телятины там меньше, чем соли. Зачем, скажи мне, нагло писать огромными буквами на лицевой упаковке «из телятины», если внутри это сплошной свиной жир, вода и шкуры. Это банальная экономия на сырье и наглый обман покупателя. Это вот твой честный состав?
1: Слушай, ну, производитель всегда указывает точные ингредиенты на обороте мелкими буквами. Главное просто уметь читать этикетку. Никто ничего не скрывает. И зато это натуральный животный жир, понимаешь? Натуральная шкура, а не химические заменители мяса, которые синтезируют в лабораториях специально для европейского рынка.
0: Натуральный обман, вот что это. А стейки от Дзержинского комбината, это же вообще стейки из будущего. Человек покупает мясо в магазине днем, 26 июля, время на часах 12:25. А на заводской этикетке напечатано, что стейк изготовлен и упакован в 15:01. Они там в будущее летают мясо паковать, чтобы продлить срок годности на бумаге. А жуткая эпидемия просрочки в обычных магазинах. Девушка перебрала 8 упаковок малины по 13 рублей за крошечную коробочку, и все 8 насквозь покрыты серой плесенью. Клубника за 17 рублей сплошная пушистая плесень. Как можно продавать гниль за такие огромные деньги?
1: Но подожди, в любом супермаркете мира можно найти испорченный продукт. Это не досмотр конкретного продавца о конкретном магазине, это человеческий фактор, а не показатель качества всех продуктов в Беларуси. Иди на обычный рынок, там всегда все свежее, прям с грядки привезли.
0: Да даже на рынке теперь обманывают в открытую. На рынке в Бобруйске женщина купила картошку. Сверху в сетке лежат красивые чистые клубни, а разрезаешь пакет дома, внутри сплошная гниль. Люди выбрасывают это на мусорку целыми килограммами. совести у продавцов нет вообще. А местная соль из Солигорска, женщина варит рассол для огурцов, вода закипает, а на дне кастрюли остается жуткий серый осадок, реально похожий на песок. Это откровенная грязь в пищевом продукте.
1: Опять ты цепляешься к мелочам и преувеличиваешь. Соль добывают из земли, в шахтах. Этот серый осадок – это обычные природные минералы, в них нет ничего страшного. Белорусы десятилетиями едят эту картошку с грязью на кожуре и солят этой серой солью, и все живы и здоровы. А то, что картошка гниет, так это же прямое доказательство того, что она настоящая. Твои чистые европейские овощи залиты химией и воском, так что их даже насекомые не едят. Если жук это не ест, почему человек должен это есть? Давай возьмем сыр. Любой белорусский сыр – это плотный, тяжелый, жирный кусок, который реально дает сытность рабочему человеку. А импортный – это просто красивые дырки и воздух за бешеные деньги.
0: Воздух. Давай я тебе расскажу про детальный физический тест сыра Маздом, польский против белорусского. Одинаковая жирность, оба заявлены как полутвердая. Польский – с естественной плотной корочкой, красивые большие дырки. Белорусский – бледный, мокрый. Дырки мелкие, будто их гвоздем проковыряли.
1: Да внешность сыра вообще не главное. Он должен быть вкусным и сытным. Все.
0: Тар, давай проверим его физические свойства. Тест на зрелость. Берем ломтик и скручиваем в трубочку. Польский скручивается идеально, он пластичный, не ломается. Белорусский при малейшем сгибе начинает трескаться и просто крошиться в руках. Знаешь почему? Потому что технология выдержки грубо нарушена. Заводам нужны быстрые деньги, они не хотят держать сыр в подвалах месяцами, они выкидывают его на прилавки сырым. Тест в микроволновке. Польский плавится, держит форму, покрывается золотистой пленкой. Белорусский просто мгновенно растекается и превращается в лужу отвратительного мутного растительного жира. Тест на подоконнике. Польский за сутки выделяет естественные капли жира, черствеет с краю. Это показывает, что продукт живой. Белорусский сохнет равномерно, как кусок дешевой желтой пластмассы. Он вообще не реагирует на среду, потому что он мертвый. Заводы безбожно экономят на составе. И то же самое происходит с шоколадом. Настоящий бельгийский шоколад делают из дорогого какао-масла и натуральной ванили. А на местных кондитерских фабриках льют дешевый растительный жир. И чтобы скрыть вязкость этой дешевой массы, они бухают туда синтетический ванилин для мощного запаха и огромную дозу лецитина. Это такой эмульгатор, который склеивает несовместимые дешевые компоненты. И это ты называешь натуральностью. Это химический обман за твои же деньги.
1: Я категорически с этим не согласна. Ты просто придираешься к технологическим процессам. Европейский сыр может и гнется в красивую трубочку, но местный кусок сыра дает реальное чувство сытости на полдня. Белорусы привыкли к нормальной, плотной, тяжелой еде. Покупая местную картошку, даже если там попадется пара гнилых клубней на дне мешка, ты кормишь местного фермера, который работает на этой земле в любую погоду. Это поддержка своих людей.
0: Слушай, ну если ты так любишь страдать ради поддержки, может, ты и одежду с обувью тоже носишь исключительно из патриотизма, чтобы ноги стереть в кровь до костей?
1: Вот не трогай белорусскую обувь. Обувь из Лиды, из Витебска – это чистая, толстая кожа и натуральный лен. Эти ботинки выдержат абсолютно любую осеннюю грязь на улице. Снег, соль, реагенты. Ты пришел домой, протер их мокрой тряпкой, густо помазал кремом и носи 5 лет. Им просто сносу нет, это вечная вещь. А твои нежные заграничные бренды из так называемой эко-кожи, которые на самом деле просто нефть и пластик, разваляются и облезут после первой же глубокой лужи.
0: Да кто в здравом уме будет носить эти чугунные гири на ногах 5 лет? Дизайн этих ботинок достался в наследство от дедушки. Обувь невероятно тяжелая, подошва не гнется вообще, от слова совсем. А колодка? Ты знаешь, что такое анатомическая колодка? Нормальные бренды тратят миллионы на исследование формы стопы. А местные заводы используют деревянные болванки еще с советских времен. Стопа в них деформируется, ноги отекают и отваливаются от боли через 2 часа обычной ходьбы. Зачем мне терпеть эту физическую боль и носить эти кирпичи, если я могу купить легкие, удобные, дышащие кроссовки? Тем более нормальные мировые бренды одежды и обуви ушли. Timberland, Calvin Klein. Теперь людям приходится выбирать, либо покупать сомнительные подделки на рынках, либо мучиться в местных тяжеленных скрипящих туфлях.
1: Зато местная одежда шьется по нормальным полновесным лекалам из прочной ткани, которая не просвечивается. И не надо гнаться за чужими иностранными названиями на бирках. Вещь должна греть и защищать тело, а не показывать твой статус. Заграничная – это просто красивая одноразовая обертка, за которую ты переплачиваешь, а потом выбрасываешь на свалку.
0: Я переплачиваю за тишину в своей квартире, за красивый дизайн, который радует глаз, за анатомический комфорт для своих ног и за честный состав продуктов, где нет перемолотой свиной шкуры вместо мяса. Я не хочу из своего кармана поддерживать бракоделов, которые паяют трубки кривыми руками, не могут ровно припаять микросхему и специально кладут мошек и гниль на самое дно мешка с картошкой. Люди хотят удобства за свои деньги. Они хотят отдыхать дома, а не вести вечную борьбу с техникой, которая скрипит, ломается, желтеет и треплет нервы каждый божий день.
1: Борьба и трудности только закаляют характер. Но если говорить серьезно, утилитарная надежность важнее всего остального. Я выбираю то, что можно починить, то, что будет работать, греть и кормить долгие годы. База всегда в конечном итоге побеждает красивые пустые слова и тонкий пластик.
2: А я выбираю уважение к себе. Я выбираю то, что не ломается сразу из коробки и приносит удовольствие от использования, а не ежедневные физические страдания, мозоли и бесконечные походы в сервисный ремонт.
1: На сегодня все. Мы обсудили и белорусские товары, и импорт. И понятно, что каждый выбирает свое. Кто-то надежную базу и поддержку местных заводов, а кто-то комфорт, современный дизайн и удобный сервис. Главное, чтобы покупка радовала, а не превращалась в ежедневную борьбу с техникой или неудобной обувью. Думайте сами, считайте свои деньги и выбирайте то, что вам ближе. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Владимир Зеленский предупредил Минск жестким военным ответом. Накануне у границы с Украиной заметили два белорусских вертолета. Они летали всего в нескольких километрах от Киевщины и Черниговщины.
5: І також напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі, з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, все контролюємо. І якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти. Кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України.
3: Важный сигнал.
6: Новая волна эмиграции. Сколько белорусов в прошлом году получили гражданство Польши? В прошлом году польское гражданство получили 19 тысяч иностранцев, из них 6 с половиной тысяч – это белорусы. Такую статистику озвучили в польском сейме представители МВД. Белорусы – вторая по численности группа иностранцев, которые получили гражданство Польши. На первом месте украинцы, которым за прошлый год вручили 10 тысяч польских паспортов. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно. Удаленно на зарубежные компании. Многие называют Польшу новым домом.
7: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но, я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
6: Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше, мол, заработки выше и нет санкций. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
8: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
6: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Также уехавшие белорусы говорят, что кроме зарплаты их впечатляет общее качество жизни и даже дороги.
9: Уже больше года я и моя семья, муж и 2 детей, живем в Польше. Приехали мы сюда из Беларуси, из Минска, а точнее из небольшого такого городка за кольцевой Минска, который называется Ждановичи. Первое, что нас очень обрадовало, это качество дорог и пешеходных дорожек. Здесь, конечно, в Польше качество дорог очень радует. Пешеходные дорожки везде чистые и обувь все время чистая. Что не может радовать меня, как хозяйку, обувь я здесь мою довольно редко.
6: Сколько именно белорусов покинули страну, неизвестно. Разные организации пытались это подсчитать. Самую большую цифру называли в парламентской ассамблее Совета Европы. В начале прошлого года там заявили, что из Беларуси могли выехать до 500 000 человек. То есть это как самый крупный областной центр Гомель. Власти называют более скромные цифры. Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун ранее сообщил, что за 2021 и 2022 годы страну покинули более 200 тысяч граждан. Уехавшие белорусы признаются, что ценят возможность жить свободно и без виз путешествовать по европейским странам.
10: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюсы-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы меритесь и переезжаете, либо вы не меритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно, я сказала.
6: По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Кому президент Александр Лукашенко предложил такой план действий?
11: Третий крупный вопрос, который будет рассмотрен. Проект распоряжения присоединения к агрокомбинату Дзержинский Оршанского мясоконсервного комбината. Притом мы к этому мясоконсервному комбинату отдаем и сырьевую зону, так? Предыдущие попытки оздоровления этого убыточного комбината при участии представителей Витебского облсполкома, Оршанского райисполкома, областных объединений, занимающихся развитием предприятия, пока результата не принесли. Нашли новую формулу. Но это не вы нашли, это я договорился с руководителем Дзержинского, он присутствует здесь, что он возьмет зону, это будет комбинат ее, но подарок. Ну, надо было ему деньги вкладывать, чтобы переработку. Но если по-настоящему, чтобы переработку мяса осуществлять, надо было вкладывать деньги. Он не вкладывал, государство построило мясокомбинат. Так, по последнему слову техники. Хорошее предприятие там было. От убоя до производства детского питания, которое сегодня сертифицировано на Китай, только дай. И не только на Китай. Где бы я ни был, все просят, дайте детского питания. То есть отличная переработка. Что для этого надо? Для этого надо сырьевая зона. Мясо. Подарили сырьевую зону. Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Вкладывать в колхозы, совхозы, как он умеет это делать. Покупать технику, кадры, заставлять работать и так далее и тому подобное. Одного человека надо найти на предприятие, и он организует работу. Что получилось? Назначен новый управляющий. Найдены резервы роста эффективности Оршанского мясокомбината. Подходы выработаны к дальнейшему развитию. Меня так информировали. И вот я хотел бы от нового губернатора Витебской области услышать, как он оценивает антикризисный план и его эффективность. И самое главное, это нагрузка или подарок.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Инфляция набирает обороты, что в апреле подорожало больше всего, отвечает Белстат.
13: За год цены выросли на 5,4%. Показатели сейчас такие же, как были в марте. Продукты стали дороже на 6,3%. Непродовольственные товары – на 2%.
14: Самое заметное подорожание, по данным Белстата, показали услуги.
13: Они выросли на 8,4%. Если считать в целом с начала этого года, то и тут услуги тоже в лидерах подорожания – плюс 5,4%.
14: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
15: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
16: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
17: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
18: Ощущаю рост цен на какую-то... И сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и большим отказывать.
19: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
20: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
14: В том, что данным Белстата об уровне инфляции в стране не можно доверять, уверен экономист Игорь Липсиц. По его словам, нужно ориентироваться на НДС страны.
21: А я старый советский экономист, который привык к тому, что все врут, все скрывают, вся статистика лживая. И поэтому у советских экономистов была традиция устойчивая искать косвенные способы оценить реальную картину дел в экономике СССР. Это просто была, ну, как бы норма научной работы, потому что иначе ты получал ложную картину. И если у вас НДС растет на 20-22% в год, то это значит, что реальный темп инфляции 20-22% в год. Вот это примерно та картина.
14: То, что инфляция – главная тема, которая сейчас волнует граждан, ранее говорил Александр Лукашенко. Он снова поручил правительству обеспечить жесткий контроль за ценами. Однако такие меры вводились и ранее, а остановить рост цен и разгул инфляции не удалось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
6: В агрогородке Поречье Гродненского района на 64-летнего рабочего рухнула тонна стеклопакетов. Мужчина погиб. Трагедия произошла во время проведения реконструкции на объекте. С бетонного перекрытия между первым и вторым этажами на рабочего упали стеклопакеты, находившиеся на поддоне. Вес обрушившихся конструкций составил более тонны. Пострадавший был экстренно госпитализирован, однако спасти его не удалось. Мужчина скончался в больнице от полученных травм. В Витебской области сотрудники спецназа и Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией задержали 21-летнего парня за комментарии о войне. По версии правоохранителей, молодой человек придерживался националистических и протестных взглядов. По данным следствия, в соцсетях он опубликовал комментарии и изображения с призывами к насилию в отношении ветеранов Великой Отечественной войны, так как считал, что в их действиях не было подвига, а также размещал материалы с портретом Адольфа Гитлера, героизируя его личность. На парня завели уголовное дело за разжигание социальной вражды. В Могилевской области подтвержден случай бешенства у человека. В апреле текущего года медики зафиксировали заболевание бешенством у жительницы региона. Женщина заразилась после того, как ее поцарапал бездомный кот. Она не обратилась за медицинской помощью и не прошла курс обязательных прививок. Врачи предупреждают, что бешенство смертельно. Если появились клинические признаки, излечение уже невозможно. Смерть наступает от паралича дыхания или остановки сердца. Пути заражения не только укусы, но и царапины, ослюнение или контакт с предметами, на которые попала инфицированная слюна. Единственный способ – немедленная вакцинация сразу после контакта с животным. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Директор департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси Олег Воинов о первой встрече ветеранов архивного дела, прошедшее в Минске.
0: Это мероприятие мы запланировали, проводим впервые. В последующем планируем, что это будет на регулярной основе, потому что мы прекрасно понимаем, что те заслуги и те успехи архивной отрасли, которые на сегодня есть у нас, это во многом, конечно, большая заслуга наших ветеранов. Поэтому сегодня мы хотели бы очередной раз сказать им большое спасибо, поблагодарить их и рассказать о том, чем живет отрасль и как мы выполняем непосредственно их заветы, указания, их учебу, их школу. В том числе мы приглашаем сейчас и молодое поколение вместе с нами, чтобы была преемственность, чтобы люди понимали важность своей профессии, значимость, дорожили своей профессией. Поэтому вот это основной смысл, который мы закладываем. Ну и второе, что мы бы очень хотели, чтобы ветераны помнили и понимали о том, что заслуга их в этом очень велика. И мы их поздравляли бы не только открытками или телефонными звонками в канун праздников, юбилеев, но а также приглашали в архивы, показывали, рассказывали о наших достижениях. В последующем мы планируем наши эти встречи проводить на регулярной основе и делать их уже непосредственно в архивах.
3: Важный сигнал.
6: Зеленский шокирует. Разведка Украины предупредила о новом наступлении армии России с территории Беларуси. Зеленский утверждает, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО и готовит удары по центрам принятия решений в Киеве.
2: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
6: Об этом Зеленский заявил после совещания с руководителями Генштаба ВСУ, Главного управления разведки, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины. Это уже не первое заявление Зеленского о том, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну. Ранее он, в частности, заявил, что армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах Зеленский назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням.
2: По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины в населенных пунктах Беларуси рядом с границей, располагается в том числе на жилых домах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть. Проинформируем партнеров и будем готовить общие ответы.
6: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь, в частности, создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
22: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
6: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они также не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы тот дал подготовленных людей для участия в боевых действиях на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину. Сам Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
22: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
6: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. Хотя сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А теперь еще и очередное заявление Зеленского. Все это настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! Это наш сегодняшний глубокий разбор, и сегодня мы смотрим на цифры, которые вот буквально к апрелю 2026 года превратили самую обычную, ну, ничем не примечательную минскую панельку в какой-то объект роскоши.
5: Да, всем привет, это действительно так. Базовое жилье вдруг стало элитным.
1: Вот об этом мы и будем говорить. Речь пойдет про постановление Нацбанка номер 214. Ипотека в Беларуси официально, ну, по сути, стала таким элитарным клубом для тех, кто зарабатывает по 8-9 тысяч рублей.
5: Да, цифры звучат пугающе.
1: И мы сегодня прямо на пальцах разберем, как новые правила оценки платежеспособности отрезали от жизни огромную часть населения. У нас сегодня куча данных. Национальное кадастровое агентство, свежая статистика Белстата, банковские предложения. Цель вообще понять, как это все работает.
5: Слушай, ну чтобы этот пазл сложился, нам нужно начать не с ценников на сайтах. Нам нужно вернуться в ноябрь 2025 года.
1: Так, это когда постановление 214 заработало на полную мощность.
5: Именно. И это не просто, знаешь, какая-то там дежурная корректировка коэффициентов. Это, ну, это реальный тектонический сдвиг. Регулятор внедрил жесткий потолок показателя долговой нагрузки – ПДН.
1: ПДН – это 40%, верно?
5: Да, жестко 40%. То есть все твои ежемесячные платежи, кредиты, рассрочки, они не могут превышать 40% от официального дохода.
1: Подожди, я хочу тут сразу прояснить механизм. Давай вот прям посчитаем, а то я немного запуталась.
5: Давай.
1: Ну вот, допустим, зарплата человека 2000 рублей чистыми. 40% от 2000 – это, 800 рублей.
5: Ровно 800, да.
1: То есть банк разрешит ему платить по всем долгам максимум 800 рублей в месяц, а если, скажем, у него уже есть жена в декрете или ребенок?
5: О, ну тут все еще сложнее. Из дохода сначала вычтут прожиточный минимум на иждивенцев, и только от остатка будут считать эти 40%.
1: Ого! То есть лимит станет вообще крошечным. Но раньше же тоже были лимиты, и как-то, ну, банки смотрели на это сквозь пальцы, могли пойти навстречу.
5: Раньше да. Но теперь они используют кредитный регистр. Причем используют его абсолютно тотально.
1: А, это та самая автоматизированная база.
5: Да-да. Раньше мелкие рассрочки типа на маркетплейсе могли просто не заметить при выдаче крупной ипотеки. А теперь система подтягивает абсолютно каждый финансовый след.
1: Давай представим ситуацию. Я прихожу в банк, я хочу взять ипотеку на, ну, скажем, 40 тысяч долларов. А за полгода до этого я купила, ну, не знаю, фен или мобильный телефон в рассрочку.
5: Так.
1: И вот я плачу за этот телефон какие-то смешные 50 рублей в месяц. И что, вот эти 50 рублей теперь реально откусывают кусок от моего лимита и могут стать причиной отказа?
5: Не просто могут, они становятся причиной массовых отказов. Я тебе, как кредитный офицер в этой ситуации, сказал бы: извините, но ваша рассрочка за фен снижает максимальную сумму ипотеки.
1: Жесть.
5: И система вообще не делает скидок на то, что это всего лишь фен. Банк видит твой кошелек как на рентгене.
1: Ну хорошо, а доходы? Я же отлично помню времена, когда можно было принести устную справку.
5: О, да, звонок другу.
1: Да. Дать номер главного бухгалтера, служба безопасности банка звонит и спрашивает: ну как там сотрудник? А бухгалтер: да, отличный сотрудник, мы ему в конверте еще премию даем, потянет он кредит.
5: Все, забудь. Эти времена окончательно ушли в историю. Никакие звонки работодателям больше не работают.
1: А что тогда работает?
7: Только официальные данные из государственных баз. В первую очередь это ФСЗН и налоговая.
1: ФСЗН – это фонд социальной защиты населения.
7: Да. Куда стекаются данные о легальных зарплатах. Если твой доход не прошел через фонд, если налоги не уплачены, для банка этих денег просто не существует.
1: Подожди, а как же самозанятые или ИПшники?
7: Для них это, практически похороны ипотеки. Им доказать стабильный доход стало невероятно сложно.
1: Слушай, возникает резонный вопрос. Зачем Нацбанку вообще понадобилось так радикально, закручивать гайки? Это же выглядит как наказание для обычных людей. Отрезали просто средний класс от жилья.
7: На первый взгляд, да. Но Нацбанк делает это не назло. Тут есть четкая макроэкономическая логика.
1: Какая?
7: Запретить людям покупать квартиры?
1: Нет, охладить перегретое потребительское кредитование. Понимаешь, когда у людей есть неограниченный доступ к дешевым кредитам, они массово скупают товары.
7: Ага. Внутреннее производство не справляется, растет импорт. А импорт за кредитные деньги – это прямой путь к бешеной инфляции.
1: То есть они пытаются сбить цены?
7: Да. Сбить инфляционное давление и перенаправить деньги банков из сектора потребления в реальный сектор, на заводы, инфраструктуру.
1: Интересно. Хотя я читала в источниках про одно исключение. Если ты берешь потребительский кредит на товары именно белорусского производства, то условия мягче.
7: Да. Классический протекционизм. Поддерживают своих. Но давай вернемся к квартирам.
1: Давай. Потому что логика Нацбанка понятна, но в реальности аналитики называют то, что сейчас происходит, феноменом 8000. И вот это реально шокирует.
7: О да, это прям маркер эпохи.
1: Я считала перед эфиром, давай проверим мою математику. Допустим, человек берет обычную панельную однушку в спальном районе. Ипотека сейчас – это ставка где-то 17-18% годовых, так?
7: Да, рыночная ставка примерно такая. Взнос 10%.
1: Если загнать это в калькулятор, ежемесячный платеж получается в районе 37 тысяч рублей. 3700.
7: И вот тут вступает в игру наше любимое правило 40%.
1: Точно. Чтобы банк одобрил платеж в 3700 рублей, и чтобы это было 40% от дохода, чистый официальный доход семьи должен быть почти 8000 рублей.
7: 8000 чистыми на руки. Да.
1: Но кто столько зарабатывает? Я открыла Белстат. Зарплату свыше 5000 получают всего 5,4% работников. А доход в 8000 – это, меньше 1,5-2%.
7: Абсолютно элитарный клуб.
1: В одной статье привели потрясающий пример. Чтобы купить такую панельку, тебе нужно работать командиром воздушного судна. Белавия как раз искала пилотов на Boeing 737 с зарплатой от 8 до 18 тысяч.
7: Да-да. Или быть директором по IT. Звучит как анекдот, но это математический факт. Ипотека под 18% стала финансовым барьером.
1: Ну, слушай, дело же не только в одобрении. Давай поговорим про переплату. Это же вообще мрак.
7: Давай.
5: Там цифры астрономические.
1: Вот если взять этот кредит на 20 лет под 18%, я когда увидела итоговую сумму, я просто глазам не поверила. За 20 лет только в виде процентов набегает около 350 тысяч рублей.
5: Это примерно 120 тысяч долларов.
1: Да, 120 тысяч долларов только процентами. То есть ты покупаешь однушку себе, а вторую, точно такую же, ты просто даришь банку.
5: Ну да. И это делает ипотеку крайне иррациональной. Ты добровольно связываешь себе руки на 20 лет.
1: На эти деньги можно целый автопарк купить.
5: Можно. Поэтому аналитики говорят, что это финансовое самоубийство.
1: И вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. По законам экономики, если кредит недоступен для, 98% населения, спрос должен рухнуть.
5: Верно.
1: А если спроса нет, продавцы должны агрессивно снижать цены. Но в Минске происходит что-то странное. Сделки реально упали. В феврале-марте количество сделок рухнуло на 21-23%.
5: Забастовка покупателей.
1: Да. Люди просто не могут купить. Но цены упорно ползут вверх.
5: Это феномен, да.
1: Средний квадрат в Минске к апрелю пробил отметку в 1920-283 доллара. А в Минск-Мир вообще за 2450 долларов перевалил. Каждая третья проданная квартира стоила дороже 100 тысяч. Как это работает?
5: Ну, тут два мощнейших скрытых фактора. Первый – жилье стало просто инвестиционным активом.
1: Потому что людям некуда больше вкладывать деньги.
5: Именно. Альтернатив нет. Фондовый рынок слабый, международные площадки закрыты, люди покупают бетон. Это надежнее валюты. Отсюда и возникает феномен пустых окон.
1: А, это когда целые секции в новостройках вечером стоят темные.
5: Да. Инвесторы выкупают квартиры, но не живут там. И даже ремонт не делают, потому что ремонт – это лишние затраты. Квартиры стоят в голом бетоне годами. Как бетонные банковские ячейки.
1: Потрясающе. То есть они создают искусственный дефицит, не давая ценам упасть.
5: Точно. А второй фактор – это валютная иллюзия. В долларах цены выросли, да. В белорусских рублях цена квадрата почти не изменилась с конца 2024 года.
1: А, то есть в рублях она стоит около 6040, как и раньше.
5: Да. Но продавцы привязывают цену к валюте. У них работает эффект владения. Они помнят, что купили квартиру за 50 тысяч долларов и психологически не готовы отдавать ее дешевле.
1: Но реальные-то сделки идут. Я видела данные, что между ценником в объявлении и реальной суммой сделки огромный разрыв. Продавцы готовы делать скидки до 27%.
5: Но только тем, кто приходит с живыми деньгами.
1: Да-да, с кэшем.
5: Это классика стагнирующего рынка. На витрине цены держат до последнего. Но за закрытыми дверями, если у тебя наличка и тебе не нужен кредит, ты диктуешь условия.
1: Очень глубокая картина. Но слушай, давай перейдем в практическую плоскость. Описание рынка выглядит как приговор. Ипотека мертва, инвесторы скупают бетон, а что делать обычному человеку?
5: Искать альтернативы.
1: Вот именно. И понимание будет неполным, если мы не посмотрим на соседей. Что там за границей происходит? Я смотрела Литву, там ставка привязана к Юрибор.
5: Да-да, давай поясним. Юрибор – это ставка, по которой европейские банки кредитуют друг друга. В Литве сейчас итоговая ставка по ипотеке, с учетом маржи банка, это 4,2-4,5%.
1: 4,5. Против наших 18. Это же колоссальная разница.
5: Да. Платеж за кредит в 70 тысяч евро, там будет около 420-450 евро в месяц. Это в 3 раза меньше, чем у нас.
1: А в Польше?
5: В Польше жестче. Там ставки зафиксировались около 7,7-8,5%.
1: Но это все равно в 2 раза дешевле.
5: Согласен. Но если посмотреть на Россию, там ситуация прям зеркальная нашей. Рыночная ипотека улетела за 20-22%.
1: То есть 18% – это реально загородотряд. Но вернемся к нашему покупателю в Минске. Аналитики предлагают 2 стратегии выживания. Первое – это накопление.
5: Жесткое накопление.
1: Да, они говорят, раз стоимость кредитов высокая, банки предлагают высокие ставки по вкладам. Рублевые безотзывные вклады дают до 15% годовых.
5: Магия сложных процентов.
1: Вот-вот. И они предлагают, если человек найдет силы откладывать те самые 3700 рублей каждый месяц на депозит под 15%, за 5 лет он соберет больше 300 тысяч рублей.
5: И купит квартиру без всякого рабства.
1: Сэкономив 15 лет жизни и 120 тысяч долларов.
5: А вторая альтернатива – это государственная система жилищных строительных сбережений – ГСЖ-СС.
1: Как она работает? Я не очень поняла этот момент.
5: Там два этапа. Сначала ты копишь от 3 до 5 лет на спецсчете. Ставка привязана к ставке рефинансирования Нацбанка. Плюс государство дает сверху премию 10% от ставки рефинансирования.
1: Ага.
5: И эта премия не облагается налогом. А когда накопил нужную сумму, банк выдает кредит на остаток по 10,75-12,75%.
1: Звучит математически безупречно, но давай будем реалистами.
5: Ну, давай.
1: Копить 5 лет, откладывая астрономические 3700 рублей каждый месяц, это требует железной, просто титановой дисциплины.
5: Безусловно.
1: Любая болезнь, потеря работы, и план рухнул. Но главное, жить-то где-то надо все эти 5 лет. К этим 3 700 000 рублей нужно прибавлять еще долларов 300-400 на аренду чужой квартиры.
5: И это абсолютно справедливое возражение. Никто не говорит, что это легко. Это требует невероятных самоограничений.
1: Это же просто разрыв бюджета.
5: Да, но это выбор. Выбор между комфортом здесь сейчас, но с 20-летним долговым рабством и финансовой свободой в будущем. Инфляционные риски есть всегда, но при ставке 18% накопление – это уже просто защита.
1: Да уж. Что ж, давай подводить итоги нашего разбора. Мы видим, что ипотека образца 2026 года полностью трансформировалась.
5: Факт.
1: Новые правила Нацбанка, ПДН 40%, тотальный контроль кредитного регистра – это все сделало кредиты недоступными для большинства. Покупка жилья стала испытанием для узкого круга высокооплачиваемых топов.
5: И для терпеливых инвесторов, да.
1: И напоследок мне хочется оставить такую, знаешь, провокационную мысль для тех, кто нас слушает.
5: Какую?
1: Вот смотри. Жесткое требование к доходам и необходимость копить на квартиру 5-10 лет – это неизбежно заставляет молодые семьи откладывать рождение детей.
5: О, это серьезная тема.
1: Да. Если недвижимость окончательно превратится из места для жизни в бетонный банковский сейф для инвесторов, как это вообще изменит демографию? Как изменится облик Минска уже в следующем десятилетии?
5: Это хороший вопрос для самостоятельного обдумывания.
1: Оставим его открытым. Считайте реальную стоимость денег. Не бойтесь изучать стратегии накопления. На сегодня это все. Услышимся в следующем разборе. Пока.
5: Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
8: Режут по-живому. Правительство готовит новое сокращение бюджета. На СВО снова не хватает. Перед российским правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов, заявил вице-премьер Александр Новак. В интервью для газеты «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей, поскольку цены на нефть оказались низкими, курс рубля крепким, а потребность в расходах выросла, в том числе на обеспечение обороны и безопасности.
9: Перед правительством стоит задача балансировки бюджета. Главное – приоритизация расходов, акцент на самых эффективных направлениях, которые дают максимальную отдачу.
8: Комментарии Новака могут свидетельствовать о том, что власти готовятся к бюджетной консолидации, пишут аналитики Райффайзенбанка. За январь-апрель дефицит федеральной казны достиг уже почти 6 триллионов рублей и в полтора раза превысил план на весь год. При этом Новак сообщил о резком снижении прогноза экономического роста с 1,3% до 0,4%. Обращают внимание аналитики банка. По их словам, это может означать недобор несырьевых доходов.
10: Дефицит бюджета текущего года, даже в условиях выросших цен на нефть, может оказаться существенно выше плана, если фискальная политика не станет более консервативной. Пока расходы остаются заметно выше уровней прошлых лет.
8: Власти оказались перед трудным выбором – сокращать расходы или рискнуть кубышкой – фондом национального благосостояния. В нем почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас фонд национального благосостояния фактически пустой, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
11: и он уже никак не страхует от экономических потрясений, это уже, считайте, его нет. Завтра все придут в ФНБ, и ну, уже никакой подушки для бюджета этот фонд не представляет. Ну, просто будут еще больше печатать. Десятки триллионов рублей за годы войны напечатаны просто. И это фантики, которые наводняют экономику, которые приводят к дисбалансам и в банковской сфере, и по всем фронтам, и разгоняют гиперинфляцию уже. А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. Ну, то есть по всем отраслям идет падение, все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин, вот тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
8: Из Фонда национального благосостояния уже потратили большую часть средств, которые накапливались годами и всегда выполняли роль резервной государственной заначки для финансирования дефицита бюджета и поддержки экономики. Главная причина такого плачевного состояния Кубышки – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
12: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают, не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
8: Даже с учетом геополитики, правительству, скорее всего, уже в этом году придется пойти на заметное сокращение непроцентных расходов бюджета, считают экономисты. По их словам, текущий размер дефицита уже более чем на 60% превышает остаток ликвидных средств в Фонде национального благосостояния. На фоне недобора нефтегазовых доходов, замедления экономики и роста расходов на обслуживание долга иной серьезной возможности сбалансировать бюджет нет, полагают эксперты. Они предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
13: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
15: Радиосигнал 666 АМ.
16: Учим пакистанский вместе!

0: бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
1: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
0: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
1: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
0: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
1: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
0: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне? Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться? Что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
1: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал, однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире.
0: Мы, как я уже часто говорю, реформировали 4-жды свою армию, а это, наверное, уже 5-й раз подходим к модернизации собственных вооруженных сил. Мы много увидели новинок. Как бы там ни было, беспилотники, они могут повернуть войну, развернуть и так далее, но без солдата, без надежного оружия у этого солдата мы не сможем обороняться в Беларуси, ну и нас никто не сможет завоевать. Поэтому да, беспилотники – это серьезная новинка. Да, она, наверное, войну, если вдруг случится, она вспять не повернет, наверное. Но значительно повлияет на ход военных действий.
1: Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса.
0: Мы фактически находимся в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса с использованием старых, как мир, методов устрашения. Прогнозы неутешительные. Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать. Вашингтон и его союзники продолжат расширять НАТО. Ситуация для них более чем благоприятная.
1: Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте.

0: Ньюс.
1: Радіосигнал 666 АМ. Вся Білорусь на одной частоте. Мамы говорят на Радіосигнал.
2: Облили помоями с ног до головы. Русские туристки поиздевались над Беларусью прямо в белорусском поезде по дороге в Минск. Молодые россиянки выставили видео своей поездки на поезде в Беларусь. Они насмехались над белорусским языком и национальной валютой.
3: Мы едем в Беларусь! Об внимание обратите 10 рублей уплыть. Девки, это не рубли, это граммы. А почему не гривенки? Девки, нас сейчас из этого поезда.
4: Я взяла пленочный аппарат.
3: Давай, вот именно сейчас нужно запечатлеть меня с этим ланчебоксом.
5: Печенье сладыч.
6: Печенье до чаю.
3: А почему? Типа оно на белорусском.
7: Потому что это белорусский поезд.
3: Журавинь, я цукерки у шоколадзе.
2: Это видео вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях. Многие белорусы написали, что теперь понятно, почему россиян нигде не любят. В информационном пространстве в последнее время и без того фиксируются признаки социального напряжения, связанного с увеличением числа приезжих из России в Беларусь. Минск сегодня гудит в соцсетях совсем не по-доброму. Видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров. В комментариях под ними уже не просто жалобы на шумных соседей, а все более громкие требования. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, который плохо сочетается с местным укладом. Минчанка Олеся рассказала, что столкнулась с этим лично.
8: Знаете, дело не в гражданстве, а в поведении. Приезжают люди и ведут себя так, будто они здесь купили не только квартиру, но и всех окружающих. Громкие разговоры в кофейнях о провинциальном Минске. Пренебрежительный тон с официантами. Раньше мы этого не замечали, но сейчас, когда их стало так много, это стало давить. Мы чувствуем себя гостями в собственном городе. Поэтому люди и пишут про границу. Хочется, чтобы был какой-то фильтр, чтобы ехали те, кто готов нас уважать.
2: С другой стороны баррикад – те, кто приехал в Беларусь в поисках спокойствия и привычного комфорта. Фрилансер из Москвы пожаловался, что враждебность местных стала для него неприятным сюрпризом.
9: Я привез сюда семью, налоги плачу, бизнес зарегистрировал, но в последнее время недружественные взгляды чувствую постоянно. Нас обвиняют во всем, от роста цен на продукты до закрытия интернета. Мы здесь такие же заложники ситуации, как и все. Если введут жесткий контроль на границе, это только озлобит людей еще сильнее. Мы же в союзном государстве, разве нет?
2: Требования вернуть пограничные посты звучат все чаще. При этом с 1 апреля уже заработала система электронного мониторинга грузов «Спот». Но в полноценный паспортный контроль она превратиться не сможет, считает политолог Антон Буткевич.
10: Нужно понимать, что в рамках союзного государства классическая граница с колючей проволокой и штампами в паспортах практически невозможно, это разрушит весь политический конструкт. Однако запрос общества на безопасную дистанцию власти игнорировать не смогут. Мы уже видим усиление технического контроля, досмотры на трассах, проверки документов в поездах. Скорее всего, мы придем к умной границе, когда физического барьера вроде нет, но каждый въезжающий прозрачен для системы.
2: Блогеры и пользователи соцсетей отмечают изменения атмосферы, связывая это с ростом конкуренции на рынке аренды жилья и бытовыми разногласиями. Беларусь воспринимается россиянами как мягкий вариант релокации из-за отсутствия языкового барьера, что приводит к росту числа приезжих, отмечают эксперты. По их словам, границы между странами – это политика, но границы между людьми – это уже психология. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
11: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об обеспечении честных и справедливых вступительных экзаменов.
12: Вы знаете, что глава государства уделяет
0: ну, просто огромное внимание вступительной кампании, потому что самое главное, что должно быть обеспечено в нашей стране, это справедливость. Для этого работает государственная комиссия. В этом году государственная комиссия начала работать по-новому, начали работать с более ранних стадий, с проведения олимпиад, еще университетских. И это позволяет охватить весь период подготовки к вступительной кампании, потому что победители олимпиад являются той категорией, которая зачисляется в высшие учебные заведения без вступительных испытаний. Поэтому, конечно, нужно обеспечить справедливость, прозрачность, честность уже и на этих этапах.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Санкции душат по полной. Спасет ли БМЗ от проблем новый директор? Александр Лукашенко согласовал Александра Саковича на должность генерального директора Белорусского металлургического завода. Он сменит во главе БМЗ Дмитрия Корчика, который руководил предприятием с середины 2019 года. До этого Сакович работал на посту начальника управления промышленной политики аппарата Совмина. Ранее он также был замдиректора БМЗ. Назначая нового гендиректора, президент поинтересовался работой других предприятий холдингов, в которые входят Минский подшипниковый завод, Полесье Электромаш, Могилевский металлургический завод и Кобринский инструментальный завод, а также филиал «Папортная Агро».
7: Они все дышат нормально, они в рабочем состоянии или там проблемы?
12: Они все работают, но проблем хватает во всех предприятиях. Начиная от Минского подшипникового завода, который в настоящее время реализует инвестиционные проекты. Есть ряд проблем, которые необходимо будет решать.
4: Что касается самого Белорусского металлургического завода, то ситуация на этом предприятии также требует внимания. По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, на БМЗ снижаются объемы производства. В силу ряда причин пришлось принимать управленческие решения, отметил Крутой.
13: Вот мы на последнем заседании исполкома разбирали там ситуацию. К сожалению, ситуация сложная. Снижение объема производства. Участие холдинга, вот я вызывал у руководителя предыдущего, поэтому ряд решений управленческих пришлось принимать.
4: Президент отметил, что Белорусский металлургический завод – это очень серьезное предприятие. Новому гендиректору Александру Лукашенко поручил производить и продавать.
7: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
12: Да, я понимаю.
7: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
12: Да, я понимаю.
7: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. И, кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
13: Господдержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую надо возвращать.
7: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть никаких. По-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
4: Белорусская продукция могла составить конкуренцию на западных рынках за счет приятной цены. Однако после введения санкций за поддержку российской СВО товары и сырье Минску продавать просто некуда. Россия неохотно покупает белорусский товар, предпочитая китайский и казахский. Тем временем белорусские производители набирают кредитов, попадают в долговую яму, а затем в банкротство, говорит экономист Ярослав Романчук.
14: Вы представляете, вот в 2000-м году или еще тем более там, в 1982 году построили в Советском Союзе Брестский ковровый завод, либо какое-нибудь витебское предприятие, либо там какой-нибудь мясозавод. Да? И логика построения была не рыночная, просто были деньги, выделялись, оно там сделалось, снабжалось сырьем, вот, и были какие-то товары. Прошло 40 лет, и предприятие, собственно, попала в состояние банкротства.
4: Многие компании работают еще с советских времен и были рассчитаны на плановую экономику. После распада СССР государству удавалось держать эти предприятия на плаву. Однако после 2022 года они начали закрываться, говорят экономисты. По их словам, в стране наблюдается череда банкротств. Предприятия попросту не выдерживают долговой нагрузки и ликвидируются. Все это напоминает эффект домино, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ.
15: Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
11: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
16: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через инвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить в Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
15: Радиосигнал. Подробно о важном.
1: Новости союзного государства.
2: В время Вечной войны Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство жителей Приднестровья. Совет Европы утвердил спецтрибунал для России. Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство жителей Приднестровья. Теперь для получения российского паспорта не нужно соблюдать пункт о оседлости или сдавать экзамен по языку.
17: И мы обязаны поддержать наших соотечественников, которые годами живут в условиях блокады и давления. Упрощение процедур – это гуманитарный жест, направленный на защиту прав и свобод людей, которые исторически и культурно связаны с Россией. Мы своих не бросаем.
2: В Молдове документ восприняли как прямую угрозу. Президент Майя Санду заявила, что Москва намеренно дестабилизирует регион, создавая почву для новой агрессии. Эксперт-международник Алексей Парфенов считает, что Владимир Путин хочет закрепиться в Приднестровье, превращая его в опасное звено, которое может сработать в любой момент.
18: Путин фактически объявил время вечной войны. Приднестровье становится юридическим плацдармом. Упрощенное гражданство дает повод в любой момент объявить о защите россиян и попытаться прорубить коридор через Одесскую область. Москва больше не играет в дипломатию, она просто выписывает мандат на будущую войну, игнорируя суверенитет Молдовы.
2: Одновременно с информацией об указе Владимира Путина из Кишинева пришли тревожные новости. Там на заседании Совета Европы 37 государств утвердили создание спецтрибунала по преступлениям агрессии. В отличие от других судов, этот будет заниматься именно руководством России в контексте СВО. МИД Украины назвал это решение историческим.
19: Мы закрываем юридический пробел. МУС не может судить руководство России за сам факт агрессии, но спецтрибунал это сделает. Нидерланды уже принимают первую фазу процесса. Это четкий сигнал. Каждый указ, подписанный в Кремле, станет томом в уголовном деле против его лидеров.
2: Создание управляющего комитета трибунала, по сути, ставит крест на неприкосновенности руководства России, уверены эксперты-международники. Точные механизмы работы нового органа пока неизвестны.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: За Россию и свободу до конца. Скандальный концерт Газманова в столице Беларуси взорвал соцсети. У Дворца спорта в центре Минска 9 мая прошел масштабный концерт, посвященный Дню Победы. Главным артистом на этом мероприятии стал российский певец Олег Газманов. Публика у сцены пела некоторые песни вместе с артистом. Видео с концерта опубликовала «Минская правда».
20: Офицер!

0: При этом в комментариях к видео белорусы отреагировали на происходящее неоднозначно. Люди пишут, что на фоне блокировок интернета в России ее граждане постепенно заполняют Беларусь, в которой скоро и белорусов не останется.
1: Это не Минск. Это деформированный город с поломанным обществом. Россияне заполняют страну. Белорусов скоро не останется.
2: Завезите еще больше гостей из России, и они вам еще и не такое споют. Так и работает машина пропаганды.
3: Белорусы, какой за Россию? Что с вами не так?
4: Как белорус могу сказать, что это капец. Оккупацию можно считать успешной. Осталось референдум о вхождении в состав на правах губернии. И вперед на какую-нибудь Польшу или страну Балтии. Газманов и Шаман в помощь.
0: Некоторые комментаторы убеждены, что российские власти делают все, чтобы втянуть Беларусь в войну. А другие напоминают, что в Беларуси есть свои артисты.
5: У нас есть свои звезды. Он бесплатно выступал? Или опять сексильоны заплатили?
6: Тошнит от Газманова. Испанский стыд делают они, а стыдно мне.
7: Когда уже это прекратится? Мы из Гродно, и не дай нам Бог объединения с Россией, мы не хотим. Белорусы, вы реально с головой дружите? Хуже нет беды для нашей страны.
8: Я вообще не поняла, зачем его позвали в Беларусь. Мне, если бы заплатили, не пошла бы на его концерт. Прислужник Кремля.
0: Среди комментаторов есть и те, кому концерт понравился. Правда, положительных отзывов намного меньше. Есть и те, кто высказывает нейтральную оценку. Мол, спели и спели, и ничего в этом страшного нет. Ранее белорусы высказали коллективное недовольство и забанили российского исполнителя Шамана. А в соцсетях жалуются, что БелЖД включает в поездах его песни и другую российскую попсу. Одна из пользовательниц рассказала на своей странице в соцсети, что часто ездит поездом Полоцк-Брест. По ее словам, там регулярно включают песню «Матушка-Земля» и треки «Шамана». Репертуар должен быть нейтральным, считает женщина.
9: Это мой привычный маршрут. Почти второй дом на колесах. Я ценю работу проводников, но есть одна вещь, которая превращает многочасовую поездку в испытание на прочность. Это радиоузел. У меня назрел вопрос. По какому принципу формируется музыкальный репертуар в наших поездах? Регулярно, на протяжении всей поездки, пассажиры вынуждены слушать российскую поп-музыку. Ладно бы это были просто хиты дискотек, но в последнее время в вагонах буквально на репите крутят песни Шамана. Музыка в общественном транспорте должна быть фоновой. Если уж и включать вокальные композиции, то почему в поезде, который идет через всю Беларусь, мы слышим только попсу соседнего государства? Я прошу пересмотреть политику вещания в поездах дальнего следования. Сделайте выбор в пользу нейтрального музыкального контента.
0: Что касается Олега Газманова, то он известен своей публичной поддержкой СВО и включен в санкционные списки Евросоюза. Еще в 2014 году Латвия запретила певцу въезжать в страну. Тогда латвийский МИД объяснил запрет тем, что Газманов содействует подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины. В 2015 году Газманова внесли в список деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности Украины. В 2016 в аналогичный список включила певца и Литва. В октябре 2022 Газманов попал в санкционные списки Евросоюза, а в феврале 2023 Канада признала его российским агентом дезинформации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Итак, на земле бойцы 41-й общевойсковой армии показали, в каких условиях живут в белгородском приграничье. Еще в начале спецоперации губернатор Вячеслав Гладков показывал подземные блиндажи, которые построили на границе. Тогда он говорил, что это целый подземный город, который может защитить регион. Сейчас эти блиндажи затопило, воды в них по колено, но там по-прежнему находятся военные. Бойцы 3-й мотострелковой роты показали, в каких условиях им приходится воевать. На кадрах солдаты стоят по колено в воде. Рядом 5-литровые бутылки по крышку в воде, из которых бойцы сделали своего рода дамбы. По ним и передвигаются.
12: Короче, такая у нас происходит. Короче, только так и пробираемся.
11: Не самые легкие условия для военных создает не только погода, но и командиры. Штурмовики из 82-го полка на Донецком направлении получили ранения на боевом задании. Но вместо госпиталя командир вновь посылает их в штурм.
13: Мы были на боевом задании, нас разбила Баба-Яга. Мы вернулись назад, командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся? Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
14: Ну мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит.
11: Еще один военный на Донецком направлении, который служит в морской пехоте, рассказал, что эвакуация раненых в подразделении отсутствует, а бойцы с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
15: На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километр где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют. Вот.
11: По его словам, потери личного состава носят системный характер и могут достигать десятков человек в сутки. Сам он чудом выжил в одном из боев и сейчас в госпитале.
15: В один день 20 человек просто положили. Просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
11: Но самое страшное, говорит боец, что ему пришлось видеть это на Херсонском направлении. Там, по словам военного, в ходе отдельных операций потери могли достигать уровня роты в сутки.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Зеленский шокирует. Разведка Украины предупредила о новом наступлении армии России с территории Беларуси. Зеленский утверждает, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО и готовит удары по центрам принятия решений в Киеве.
16: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
0: Об этом Зеленский заявил после совещания с руководителями Генштаба ВСУ, Главного управления разведки, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины. Это уже не первое заявление Зеленского о том, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну. Ранее он, в частности, заявил, что армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах Зеленский назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням.
16: По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины в населенных пунктах Беларуси рядом с границей, располагается в том числе на жилых домах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть. Проинформируем партнеров и будем готовить общие ответы.
0: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь, в частности, создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
17: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
0: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они также не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы тот дал подготовленных людей для участия в боевых действиях на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину. Сам Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
17: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
0: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. Хотя сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А теперь еще и очередное заявление Зеленского. Все это настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
17: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками, особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику, вот это дадим, это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел, и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас, надо заставлять работать руководителя.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Отпускной сезон под угрозой. Роспотребнадзор засекретил данные о состоянии воды и песка в Анапе после разлива мазута. Роспотребнадзор отказался предоставлять данные о качестве воды и песка в Анапе после разлива нефтепродуктов в Черном море. Об этом говорится в ответе на официальный запрос депутата Совета муниципального образования Анапы Олега Янсена. В ведомстве отметили, что регулярно направляют результаты мониторинга только в правительственную комиссию, созданную для ликвидации последствий крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе. В Роспотребнадзоре также добавили, что протокол правительственной комиссии запрещает ведомству делиться со СМИ и блогерами информации по этой теме. В ведомстве заявили, что лабораторный контроль состояния окружающей среды проводится ежедневно.
19: В пробах морской воды в Краснодарском крае обнаружили следы загрязнения. Санитарно-химические показатели установленным нормам не соответствуют.
10: В декабре 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два танкера «Волганефть-212» и «Волганефть-239» с тоннами мазута на борту. В результате разлива нефтепродукты вынесло на пляжи Анапы, Керчи, Евпатории и Ялты, а также в Сакском и Ленинском районах Крыма и на острове Тузла. Погибли сотни птиц и животных. При этом местные жители были вынуждены очищать песок от мазута самостоятельно. В конце марта этого года вице-премьер Виталий Савельев заявил, что более 90% мазута с пляжей была убрана, а вода пригодна для купания.
20: Все будет по плану, и мы откроем пляжи к 1 июня текущего года для наших граждан.
10: При этом на побережье Краснодарского края продолжают находить дельфинов со следами нефтепродуктов и признаками тяжелого отравления. За последние дни в Туапсинском и Анапском районах волонтеры и специалисты Центра спасения «Дельфа» обнаружили нескольких живых дельфинов в тяжелом состоянии. У животных наблюдались одинаковые симптомы – судороги, потеря координации, истощение, обезвоживание, а также критические нарушения работы печени и поджелудочной железы. На телах некоторых дельфинов были обнаружены следы мазута и раны, загрязненные нефтепродуктами. Часть животных спасти не удалось, несмотря на круглосуточную помощь волонтеров. Это отражение состояния всей морской экосистемы, отмечают экологи.
21: Китообразные Черного моря – высшее звено пищевой цепи и отражение состояния всей морской экосистемы. По их неблагополучию мы можем судить о том, насколько серьезны и продолжительны последствия экокатастроф.
10: Тысячи тонн мазута, разлившиеся в Керченском проливе, отбили желание отдыхать на ближайших к месту катастрофы курортах. Анапа может не досчитаться в этом году половины туристов, считают эксперты.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Пресс-секретарь МИД Руслан Воронков заявил, что Минск не позволит представителям властей Армении поучать Беларусь.
23: Заявление спикера парламента Армении – не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем. Когда зашкаливает бедность по верхнему порогу, уже превысившая 40%, растет безработица, а целые регионы стагнируют, проще всего назначить внешнего врага и упражняться в оскорбительных ярлыках. Такой циничный подход вызывает лишь сожаление. Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать. Попытки втянуть Минск во внутриполитические дрязги под лозунгами мифического вмешательства – грубое нарушение элементарной дипломатической этики. Результаты же так называемого сбалансированного прозападного курса официального Еревана наглядны. Депопуляция, хроническая экономическая нестабильность и полная внешнеполитическая зависимость, вынуждающая марионеточно обслуживать чужие саммиты. Мы четко разделяем братский армянский народ и его недальновидных представителей власти. Белорусов и армян связывают прочные исторические узы, и мы убеждены, рано или поздно руководство Армении внемлет здравому смыслу и вернется к конструктивному диалогу с нашим государством, чтобы наши страны вновь стали подлинно дружескими и стратегическими партнерами.
24: Учим пакистанский вместе! Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
25: Мосаме сарма.
24: Лето.
25: Мосаме гарма.
24: Весна.
25: Бахар.
24: Осень.
25: Хизан.
24: Учим пакистанский. Авось пригодится.
26: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
27: Это подкаст «Между строк». И знаешь, давай начнем прямо с факта, который, ну, честно говоря, звучит как завязка какого-то киберпанк-триллера.
28: Давай.
27: Обычная гражданская вышка сотовой связи, где-нибудь под Гомелем или Пинском, прямо сейчас, вот в эту самую секунду, может управлять летящим боевым беспилотником.
1: Да. И я тут подняла данные отчетов о радиоперехватах. И знаешь, это происходит регулярно на юге страны.
27: Угу.
1: То есть это не какая-то абстрактная геополитика из телевизора, это вот интеграция гражданской инфраструктуры в, скажем так, военные цели. Это процесс, который напрямую затрагивает миллионы людей внутри страны.
27: Собственно, поэтому мы сегодня и делаем этот детальный разбор. Потому что официальные лица в Беларуси с 22 года, ну, постоянно повторяют мантру, что страна — это лишь наблюдатель.
1: Угу. Классическая риторика.
27: Да-да. Но я решил... отложить в сторону вот эти политические заявления, и мы с тобой погружаемся исключительно в сухие данные. У нас на столе спецификации работы сотовых сетей, логи перехватов и аналитические отчеты.
1: Верно. И наша главная задача сегодня понять, как именно вышки связи оказались встроены вот в эту военную логистику. Как это работает технически?
27: И главное, к каким последствиям это в итоге приведет. Предлагаю начать, ну, с базовой проблемы военных. Зачем им вообще понадобился гражданский интернет?
1: О, это очень интересный момент. Если посмотреть на эволюцию дронов типа «Шахет», ну, или как их маркируют в соседней стране, «Герань-2», все сразу становится на свои места.
27: Так.
1: Это очень массовое и, главное, невероятно дешевое оружие. Я смотрела оценки аналитиков. Цена одного аппарата варьируется от 20 до 50 тысяч долларов.
27: Всего?
1: Да. Для дальности полета до 2500 километров это просто копейки.
27: Ну да, звучит так.
1: Но у этой дешевизны была, ну, серьезная обратная сторона. Первоначально они ведь работали как классическая слепая бомба. То есть принцип «выстрелил и забыл».
27: А, я понял. То есть в него просто на старте заложили координаты цели, и он тупо летит по строго заданному вектору.
1: Угу, абсолютно верно.
27: Ну, слушай, ведь это делает его невероятно предсказуемым. Для современных систем ПВО просчитать траекторию объекта, который летит с постоянной скоростью и ну, вообще не меняет курс, это же просто базовая математика первого класса.
1: Совершенно верно. И статистика сбитий, которую мы видели в начале, она это четко подтверждала. Оборонному комплексу нужно было срочно делать эти дроны ну, зрячими и как-то ими управлять в полете.
27: Ага. И тут они столкнулись с проблемой.
1: Да. Поставить туда продвинутые военные модемы западного или там японского производства просто невозможно. Экспортный контроль, санкции, все это работает.
27: Железо достать сложно.
1: Именно. И в итоге инженеры пошли по пути, ну, просто невероятного удешевления. Я читала технические разборы сбитых аппаратов, и знаешь, что они стали находить внутри?
27: Ну-ка.
1: Обычные гражданские 4G-модемы, буквально размером с пачку сигарет, которые можно купить в любом масс-маркете.
27: Да ладно.
1: А внутри? Российская сим-карта оператора Т2, ну, это бывший Теле2.
27: Вот, стоп, вот тут я хочу остановиться и посмотреть на эту проблему чисто глазами скептика. С точки зрения логики, здесь есть огромная, просто зияющая дыра.
1: Давай, какая?
27: Украинские телеком-операторы заблокировали роуминг для любых российских симок еще весной 22 года.
1: Было такое, да.
27: Как только этот дрон пересекает границу и оказывается в воздушном пространстве Украины, эта сим-карта Т2 превращается просто в бесполезный кусок пластика. Она же физически не может авторизоваться ни в одной украинской сети. Как тогда они им управляют?
1: А вот тут разгадка кроется в географии. Если мы откроем топографические карты северной границы Украины с Белоруссией, это же Полесье.
27: Ну да, болото, леса.
1: Абсолютно плоская равнинная местность, никаких гор. И в таких условиях радиосигнал от белорусских базовых станций, которые стоят прямо в приграничных районах, он же не обрывается ровно на пограничном столбе.
27: А, то есть он бьет дальше.
1: Да, он пробивает на 30, а в некоторых погодных условиях и до 50 километров вглубь украинской территории, накрывая приграничье Черниговской, Сумской и Волынской областей.
27: Обалдеть. Получается, дрон заходит в воздушное пространство Украины, но его модем цепляется за белорусскую гражданскую 4G-сеть.
1: Угу.
27: Оператор, который сидит в каком-нибудь защищенном бункере за 1000 километров оттуда, просто получает к нему доступ по Wi-Fi.
1: Да, ровно так это и работает. И в этот момент предсказуемая мина становится управляемым снайпером.
27: И вот тут Знаешь, мы подходим к моменту, который у меня лично вызывает больше всего вопросов. Именно с точки зрения корпоративной логики.
1: Давай.
27: Местные операторы связи в Беларуси, это ведь А1 МТС Беларусь Лайф, у них огромные штаты инженеров. Существуют системы DPI, ну, Deep Packet Inspection, которые анализируют трафик. Невозможно не заметить, когда на границе где-нибудь над Несом возникает аномальная активность. Десятки сим-карт российского оператора внезапно начинают гнать тяжелую зашифрованную телеметрию.
1: Согласна, это видно.
27: Ну так почему они не могут просто заблокировать этот конкретный пул IMEI-адресов модемов? Или обрубить трафик через этот самый DPI?
1: Смотри, технически фильтрация через DPI, конечно, возможна, но на практике отличить военный пакет данных от гражданского VPN-трафика очень сложно, если данные хорошо зашифрованы. А они зашифрованы?
27: Ну а блокировка номеров?
1: А вот что касается блокировки пула номеров, тут вступает в игру бюрократия и корпоративная экономика. Чтобы российская симка Т2 работала в Беларуси, между операторами подписано базовое роуминговое соглашение.
27: Логично.
1: С корпоративной точки зрения один оператор просто продает услугу связи другому оператору. Выборочно банить устройство роуминг-партнера – это прямое нарушение контрактов.
27: Более того, Министерство связи и информатизации в Беларуси, как регулятор, ну, они же имеют абсолютно полные полномочия. Они могут просто одним днем выпустить директиву, приостановить обслуживание абонентов конкретного иностранного оператора на приграничных базовых станциях.
1: Могут, да.
27: Это же делается парой кликов в биллинговой системе. Но они этого к чему-то не делают.
1: Да, и в аналитических докладах, которые я изучила, этому молчанию дается очень четкая правовая оценка. В международном праве существует такая концепция должной осмотрительности – due diligence.
27: Так.
1: Государственный регулятор не может просто сказать: «Ой, а мы не знали, что наши вышки используются для наведения дронов».
27: Ну да, звучит как детская отговорка.
1: Незнание в данном случае не освобождает от ответственности, потому что регулятор обязан контролировать использование своей инфраструктуры. И эксперты прямо указывают, бездействие в такой ситуации – это форма политического решения.
27: То есть никто публично не одобрял эту схему, они просто закрыли глаза на использование роуминга?
1: Именно так. Просто тихое согласие.
27: И это решение принимается где-то в высоких кабинетах, а расплачиваться за него придется обычным людям. Давай спустимся на уровень потребителя.
1: Давай.
27: В Беларуси сейчас, если я не ошибаюсь, около 6,5 миллионов активных пользователей смартфонов.
1: Угу, где-то так.
27: И у них есть как минимум 3 осязаемых риска из-за того, что их базовая станция внезапно стала военным объектом. И первый риск чисто правовой.
1: Да, и он прописан очень жестко. Согласно 52-й статье дополнительного протокола 1 к Женевским конвенциям, гражданская инфраструктура теряет свой иммунитет и становится законной военной целью, если она вносит эффективный вклад в военные действия.
27: То есть, переводя с юридического на человеческий, если сотовая вышка посреди деревни транслирует телеметрию для ударного дрона, украинские военные юристы абсолютно легально квалифицируют эту вышку как мишень.
1: Именно. И если будет принято решение о подавлении инфраструктуры, которая обеспечивает наведение, международное право не будет защищать этот объект, несмотря на то, что он гражданский.
27: Потрясающе. Хорошо, правовой аспект понятен. Но есть еще вопрос качества самой услуги. Вышка ведь, ну, не резиновая.
1: О, да.
27: Гражданская сеть проектируется под строго определенное количество подключений и объем трафика. Что происходит, когда в этот эфир врывается рой дронов, которым нужен стабильный, неразрывный канал передачи данных?
1: Происходит то, что инженеры называют красивым термином «деградация сети для конечного пользователя».
27: А на практике?
1: А на практике в 4G-сетях существуют протоколы Quality of Service, ну, качество обслуживания. Угу. Когда военным устройствам нужна гарантированная полоса пропускания для передачи видео и телеметрии, сеть отдает приоритет именно этим пакетам данных. Емкость радиоканала исчерпывается просто мгновенно.
27: Выходит, человек в условном Мозыре или там Бресте пытается вызвать такси через приложение или отправить сообщение, а у него все висит.
1: Да.
27: Он звонит в техподдержку, ругается, а ему отвечают дежурные фразы про модернизацию оборудования или там временную перегрузку.
1: Точно.
27: Хотя на самом деле его интернет-канал просто в наглую забрали под нужды военной операции.
1: Технически сеть просто перераспределила ресурсы в пользу устройств с более высоким приоритетом в роуминге. Но, знаешь, помимо связи есть третий, самый пугающий риск.
27: Какой?
1: Физический. Эти беспилотники несут боевую часть весом около 50 килограммов.
27: Серьезная цифра.
1: Очень. И их маршруты постоянно подвергаются воздействию украинских систем РЭП, которые пытаются подменить координаты GPS, это называется спуфинг, или, ну, вообще полностью заглушить навигацию.
27: А, я читал об этом. И когда дрон теряет спутники, он пытается ориентироваться по вышкам сотовой связи, через ту самую триангуляцию.
1: Да. Но если ячеистая сеть рвется, он просто слепнет окончательно. А учитывая, что они и так маневрируют на малых высотах прямо вдоль белорусской границы...
27: Они залетают обратно.
1: Да. Они теряют пространственную ориентацию и залетают на территорию Белоруссии. Мы подняли статистику инцидентов. За последние 2 года зафиксировали уже не менее дюжины подтвержденных случаев падения или перехвата таких заблудившихся аппаратов внутри страны.
27: Дюжина? Ого!
1: Угу. 50 килограммов взрывчатки – это колоссальная разрушительная сила.
27: Ну да.
1: Если такой аппарат упадет в лесу, ну, это локальный инцидент. Деревья повалят, но если у него закончится топливо или пропадет управление над жилым массивом, последствия будут катастрофическими.
27: И риск такой случайной трагедии возрастает с каждым новым запуском.
1: Абсолютно.
27: Слушай, звучит так, будто вся система телекоммуникаций страны оказалась в заложниках у одного непубличного решения. Но давай посмотрим на последствия для самой отрасли.
1: Давай.
27: Ведь инфраструктуру нужно обслуживать, обновлять. В отчетах аналитиков я видел, много внимания уделяется санкционным сценариям. А на какие шиши, грубо говоря, они будут чинить сети, если международное сообщество решит наказать операторов за участие в конфликте?
1: Если дело дойдет до секторальных санкций, сценарии выглядят крайне пессимистично. В первую очередь удар может быть нанесен через ассоциацию GSM.
27: Это кто такие?
1: Это глобальная организация, которая регулирует мировые стандарты связи и роуминг. У них есть механизмы исключения операторов за грубые нарушения.
27: То есть это ударит по базам данных, как их там, HLR, Home Location Register. Как-то вообще почувствует обычный абонент, который завтра поедет в отпуск, или по делам?
1: О, он почувствует это очень остро. Он пересекает границу с Польшей или Литвой, включает свой телефон, и на экране горит «нет сети».
27: Вообще ничего?
1: Ничего. Местные операторы по всему миру просто перестанут впускать белорусские сим-карты в свои сети, потому что, ну, их исключили из глобального реестра доверенных партнеров. И все, симка превращается в тыкву.
27: Жесть.
1: Человек остается в полной цифровой изоляции. Он не может получить СМС с кодом подтверждения от своего банка, не может зайти в мессенджер без местного Wi-Fi. Его номер за пределами страны как бы перестает существовать.
27: Слушай, но это изоляция снаружи. А что будет происходить внутри страны? Любая сеть сотовой связи ведь строится на базовых станциях, маршрутизаторах, оптических коммутаторах.
1: Угу.
27: И, насколько я понимаю спецификации, это все импортное железо? Там же нет ничего своего.
1: Совершенно верно. В основе сетей лежит оборудование и программное обеспечение так называемой большой тройки вендоров.
27: Это кто?
1: Это шведская Ericsson, финская Nokia и китайская Huawei. Если на фоне скандала с дронами будут активированы механизмы жесткого экспортного контроля, поставки оборудования и, что еще важнее, лицензии на программное обеспечение, они прекратятся.
27: А без софта железо не работает?
1: Конечно. Базовую станцию нельзя просто пойти и купить на маркетплейсе. Это сложнейшее оборудование, которое требует постоянных обновлений прошивок и замены вышедших из строя модулей.
27: То есть сеть начнет сыпаться даже не из-за того, что кто-то там нажмет красную кнопку, а из-за банального износа. Если сгорел коммутатор, а запасных на складе нет, зона покрытия просто сокращается.
1: Точно. И аналитики прогнозируют, что при таком сценарии жесткого технологического эмбарго качество связи внутри страны деградирует в течение 3, максимум 5 лет.
27: Так быстро.
1: Да, сети просто не смогут поддерживать текущие скорости передачи данных. Пока весь остальной мир будет разворачивать архитектуру 5G, интегрировать интернет вещей и строить умные города, местная инфраструктура откатится по уровню сервиса, ну, примерно в 2010 год.
27: Привет, медленный 3G!
1: Плюс ко всему, слушай, нельзя забывать про финансы. Мы уже видели, как работают международные ограничения против банковского сектора в Беларуси.
27: О да, это отдельная боль.
1: Если к телеком-операторам применят аналогичные меры блокировки корреспондентских счетов, они банально не смогут проводить валютные платежи. Они не смогут оплачивать аренду международных магистральных каналов интернета, не смогут рассчитываться за тот же внешний трафик.
27: И к чему это приведет?
1: К тому, что интернет внутри страны станет не только намного медленнее, но и значительно дороже, потому что издержки, как мы знаем, всегда перекладываются на конечного абонента. Компании свои бюджеты резать не будут.
27: Слушай, давай попробуем синтезировать всю эту картину, которую мы сегодня нарисовали.
1: Давай.
27: То, что мы сегодня разобрали, идеально иллюстрирует вообще природу современных гибридных конфликтов. Не было ведь никаких громких заявлений, официальных указов о передаче гражданских вышек военным.
1: Ни одного.
27: Был лишь процесс вот этой тихой, ползучей интеграции. Не отключили роуминг, не настроили фильтрацию трафика, просто проигнорировали аномальную нагрузку на приграничные базовые станции. Серия таких, знаешь, мелких административных и корпоративных решений привела к тому, что обычная инфраструктура стала частью военного конвейера.
1: Да. Инфраструктура, которая строилась для того, чтобы люди звонили близким и смотрели видео в интернете.
27: Именно.
1: И если эта ситуация не получит международного отклика или внутренние регуляторы не изменят подход, в перспективе года-двух негативный эффект начнет накапливаться. Интенсивность использования дронов только растет.
27: Это правда.
1: А значит, будет расти и нагрузка на сети, и количество инцидентов с упавшими аппаратами на территории страны. Риск того, что гражданская телеком-отрасль попадет под санкционный каток, вообще перестает быть гипотетическим.
27: Слушай, этот разбор показывает, насколько... иллюзорна граница между мирной жизнью и военными технологиями сегодня. И в финале хочется оставить такое небольшое пространство для размышлений.
1: Угу.
27: Если обычная сотовая вышка, но мимо которой люди каждый день ездят на работу на автобусе, оказалась так плотно встроенной в военную логистику без ведома самих абонентов, стоит задуматься.
1: О чем?
27: А какие еще привычные повседневные гражданские сервисы или инфраструктурные объекты внутри страны прямо сейчас также тихо и незаметно работают на чужие оборонные задачи, пока обычные люди просто продолжают оплачивать за них счета?
26: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Инфляция набирает обороты, что в апреле подорожало больше всего, отвечает Белстат.
3: За год цены выросли на 5,4%. Показатели сейчас такие же, как были в марте. Продукты стали дороже на 6,3%. Непродовольственные товары – на 2%.
2: Самое заметное подорожание, по данным Белстата, показали услуги.
3: Они выросли на 8,4%. Если считать в целом с начала этого года, то и тут услуги тоже в лидерах подорожания – плюс 5,4%.
2: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
4: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, и все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
5: Все, вы видели цены в магазинах. Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
6: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин. Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
7: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты. На сыр стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно.

0: 22% в год, то это значит, что реальный темп инфляции 20-22% в год. Вот это примерно та картина.
1: То, что инфляция – главная тема, которая сейчас волнует граждан, ранее говорил и Александр Лукашенко. Он снова поручил правительству обеспечить жесткий контроль за ценами. Однако такие меры вводились и ранее, а остановить рост цен и разгул инфляции не удалось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
1: Неполезный воздух. Опубликован рейтинг самых грязных городов Беларуси, где дышится тяжелее всего.
3: Самый опасный воздух по твердым микрочастицам сейчас в Бресте. Это пыль, выхлопы и мелкие частицы, которые человек вдыхает каждый день. Концентрация там достигла 31 микрограмма на кубический метр. Это рекордный показатель за последние 20 лет.
1: Раньше в лидерах был Гомель, но там ситуация улучшилась почти вдвое, до 23 микрограммов, говорят исследователи.
4: По этому показателю все нормально у Минска. Но если смотреть на другой загрязнитель, приземный озон, картина уже меняется, так как в столице он на очень плохом уровне – 44 микрограмма на кубический метр. Еще хуже дела в Полоцке и жилых районах Могилева. Здесь зафиксировано по 64 микрограмма на кубический метр.
1: Что простыми словами значит эти показатели, объясняет эколог Марина Жданович.
5: Твердые микрочастицы – это не просто грязный воздух, это то, что попадает глубоко в легкие. В промышленных городах добавляются выбросы предприятий, котельных, старого оборудования. А приземный озон – это вообще коварная история. Он образуется не напрямую из трубы, а в результате химических реакций в воздухе, особенно в жаркую солнечную погоду. Поэтому город может выглядеть чистым визуально, но по факту воздух там будет опасным.
1: По словам эколога, во многих странах эти проблемы давно решают системно. Обновляют общественный транспорт, ужесточают нормы для заводов, переводят предприятия на более чистые технологии и сокращают автомобильные выбросы.
5: Мир в этом плане давно пошел вперед. Города закупают электробусы, развивают велоинфраструктуру, ставят современные фильтры на предприятиях, контролируют выбросы онлайн. В Беларуси тоже можно было бы это делать, но все упирается в деньги, технологии и оборудование. А санкции и слабая экономика только усложняют модернизацию. В итоге старые заводы, старые котельные, старый транспорт продолжают работать, а люди этим дышат каждый день.
1: И проблема грязного воздуха – это не только неприятный запах или пыль на подоконнике. Это рост рисков астмы, болезней сердца, сосудов, онкологии и сокращение продолжительности жизни, предупреждают врачи. Но помните, если у вас есть жалобы на экологию, качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контакты». Контроль качества. Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Лучше тюрьма, чем СВО. В Пензенской области заключенных пытали до полусмерти, чтобы они подписали контракт с Минобороны. Добровольцы по принуждению в Пензенской области вскрылись шокирующие факты мобилизации заключенных. То, что госканалы называют шансом на искупление, на деле оказалось конвейером пыток. Родственники осужденных из нескольких колоний региона, в том числе ИК Сердобские и центров Бекова, заявляют, что людей буквально забивают до полусмерти, чтобы получить заветную подпись на контракте с Минобороны. Методы пензенского военкомата напоминают средневековые казни. Одному из пострадавших, 57-летнему мужчине, на медкомиссию поставили категорию «Д» – негоден. Но вместо свободы его ждал полиэтиленовый пакет на голове и угрозы изнасилования черенком от лопаты, рассказала его родственница.
7: Его били до потери сознания, душили пакетом. Когда он пришел в себя, ему сказали: «Либо подписываешь, либо живым отсюда не выйдешь. Человеку 57 лет, он инвалид, а военком

0: прямо сказал: «Пойдешь в штурмовую роту. Нам все равно». Их просто вывезли в Ростовскую область, в часть, даже не дав попрощаться.
1: Пока в Пензе людей ломает физически, в Бурятии последствия СВО уже видны в цифрах. Регион лишился более 15 тысяч мужчин всего за 3 года. Демограф Алексей Ракша считает, что эти потери фатальны для будущего республики.
2: Статистику по Бурятии сейчас пытаются засекретить. Но минус 15 с половиной тысяч мужчин – это огромная дыра. Минимум треть из них подтвержденные погибшие, остальные либо пропавшие, либо те, кто успел сбежать от мобилизации. В регионе уже возник перекос. Женщин становится больше, а мужчин выкашивает война. Бурятия, как и другие национальные окраины, просто обезлюживает. Это демографический дефолт, который аукнется через десятилетия пустыми школами и отсутствием рабочих рук.
1: Принудительная мобилизация и скрытая убыль населения создают картину тихой катастрофы, пишет журналист-расследователь Мария Светлова.
3: В Пензе пытают зэков. В Бурятии опустошают целые села – это две части одной стратегии. Власть боится трогать сытую Москву, поэтому уничтожает тех, за кого некому заступиться. Но некрологи и бесконечные могилы скрывать все труднее. Даже если завтра война закончится, Бурятия уже не вернется к прежней жизни, там просто некому будет ее восстанавливать. А пыточные в военкоматах показывают, что человеческий ресурс у властей на исходе, если в ход пошли черенки от лопат.
1: По словам Светловой, продолжение СВО требует все больше людей, и способы их доставки на фронт становятся все более бесчеловечными. Расследование ситуации в Пензенской области продолжается. Тем временем в Бурятии официальные лица предпочитают обсуждать праздники, а не исчезновение 15 тысяч мужчин из статистики. Местные активисты предполагают, что это и есть цена СВО для Бурятии.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
5: Глава правительства Александр Турчин о ключевой теме доклада президенту.
6: Как вы знаете, предполагается встреча главы нашего государства с президентом Российской Федерации в ближайшее время. И вот буквально вчера у меня состоялся разговор с моим коллегой, председателем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным. Как раз мы в том числе обсудили возможную, скажем так, повестку, если правильно так сказать, встречи наших руководителей, наши совместные проекты, дальнейшие наши действия, в том числе в рамках союзного государства. И вот в течение буквально нескольких следующих дней мы подготовим информацию главе государства для разговора с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот, собственно говоря, это была основная тема моего доклада главе государства. Ну и целый ряд были обсуждены еще текущих проблем, в том числе социально-экономическое развитие нашей страны.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Зачем Лукашенко снова говорит о войне? На совещании по обороноспособности он призвал готовиться к наземным операциям. На совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
8: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученные наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
7: В Последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
9: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
7: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
9: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
7: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
9: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться? Что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
7: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал, однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире.
9: Мы, как я уже часто говорю, реформировали 4-жды свою армию, а это, наверное, уже 5-й раз подходим к модернизации собственных вооруженных сил. Мы много увидели новинок. Как бы там ни было, беспилотники, они могут повернуть войну, развернуть и так далее, но без солдата, без надежного оружия у этого солдата мы не сможем обороняться в Беларуси, ну и нас никто не сможет завоевать. Поэтому да, беспилотники – это серьезная новинка. Да, она, наверное, войну, если вдруг случится, она вспять не повернет, наверное. Но значительно повлияет на ход военных действий.
7: Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса.
9: Мы фактически находимся в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса с использованием старых, как мир, методов устрашения. Прогнозы неутешительные. Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать. Вашингтон и его союзники продолжат расширять НАТО. Ситуация для них более чем благоприятная.
7: Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе!
10: Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
11: Сяха.
10: Синий.
11: Нила.
10: Коричневый.
11: Бура.
10: Зеленый.
11: Сабз.
10: Оранжевый.
11: Наранджи.
10: Фиолетовый.
11: Джамуни.
10: Красный.
11: Сурх.
10: Белый.
11: Сафед.
10: Желтый.
11: Пила.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Из первых уст.
5: Ветеран контрразведки КГБ Белоруссии генерал-майор Алексей Захаров об операции по обмену задержанными лицами.
6: Сама по себе операция по обмену сотрудниками спецслужб известна еще с незапамятных времен и использовалась различными спецслужбами для достижения собственных целей. Начало переговоров было инициировано польскими и белорусскими спецслужбами. Носили они узкоспециальный характер. Уникальность данной операции заключается в том, что на белорусской земле сошлись интересы сразу нескольких государств. Фактически 7 специальных служб различных государств мира имели свой интерес по вот этому вот обмену. А мне лично приходилось участвовать в формировании подобных каналов для доведения вот такой чувствительной информации. Я знаю, какой это сложный процесс, и поэтому могу без ложной скромности оценить, что операция сама была проведена блестяще. Она учла интересы, не только собственные интересы Комитета государственной безопасности, но и наших дружеских спецслужб, и прошла на высоком профессиональном уровне.
4: Новости регионов на радиосигнал.
7: В Минской области сбит сотрудник ГАИ. Известно, что ДТП произошло 14 мая около 13:15. 74-летний водитель за рулем «Опеля» совершил наезд на инспектора. В момент аварии сотрудник ГАИ находился рядом со служебным автомобилем, на котором были включены красно-синие маячки. Пострадавший госпитализирован с травмами различной степени тяжести. На место происшествия лично прибыл министр внутренних дел Иван Кубраков. Один из старейших производителей обуви в Беларуси оказался на грани банкротства. Экономический суд Гродненской области начал дело о финансовой несостоятельности обувной фабрики «Неман», которая работает еще с 1939 года и известна многим белорусам детской обувью, как в СССР. Предприятие само обратилось в суд. Сейчас для фабрики введен защитный период. Временный управляющий должен оценить, можно ли спасти компанию и восстановить ее платежеспособность. По данным суда, долги фабрики превышают 4 200 000 рублей. Против предприятия уже открыты десятки исполнительных производств. При этом стоимость имущества компании оценивается примерно в 14 миллионов рублей, включая готовую продукцию на складах. Однако свободных денег у фабрики осталось всего около 22 000 рублей. В Рогачевском опытно-производственном лесничестве удалось снять редкие кадры. В объектив фотоловушки попала рысь, которая спокойно прогуливалась по своей территории. Специалисты напоминают, что рысь – красивый, но скрытный хищник, встретить которого в дикой природе большая удача. Животное не представляет угрозы для человека и предпочитает избегать встреч с людьми. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: Важный сигнал.
7: Санкции душат по полной. Спасет ли БМЗ от проблем новый директор? Александр Лукашенко согласовал Александра Саковича на должность генерального директора Белорусского металлургического завода. Он сменит во главе БМЗ Дмитрия Корчика, который руководил предприятием с середины 2019 года. До этого Сакович работал на посту начальника управления промышленной политики аппарата Совмина. Ранее он также был замдиректора БМЗ. Назначая нового гендиректора, президент поинтересовался работой других предприятий-холдингов, которые входят в Минский подшипниковый завод, Полесье «Электромаш», Могилевский металлургический завод и Кобринский инструментальный завод, а также филиал «Папортная агро».
12: Они все дышат нормально, они в рабочем состоянии или там проблемы?
13: Они все работают, но проблем хватает во всех предприятиях. Начиная от Минского подшипникового завода, который в настоящее время реализует инвестиционные проекты. Есть ряд проблем, которые необходимо будет решать.
7: Что касается самого белорусского металлургического завода, то ситуация на этом предприятии также требует внимания. По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, на БМЗ снижаются объемы производства. В силу ряда причин пришлось принимать управленческие решения, отметил Крутой.
14: Вот мы на последнем заседании исполкома разбирали там ситуацию. К сожалению, ситуация сложная. Снижение объемов производства. Участие холдинга, вот я вызывал у руководителя предыдущего, поэтому ряд решений управленческих пришлось принимать.
7: Президент отметил, что белорусский металлургический завод – это очень серьезное предприятие. Новому гендиректору Александру Лукашенко поручил производить и продавать.
12: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
13: Да, я понимаю.
12: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
13: Да, я понимаю.
12: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. И, кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
14: Господдержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую надо возвращать.
12: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть никак. По-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
7: Белорусская продукция могла составить конкуренцию на западных рынках за счет приятной цены. Однако после введения санкций за поддержку российской СВО товары и сырье Минску продавать просто некуда. Россия неохотно покупает белорусский товар, предпочитая китайский и казахский. Тем временем белорусские производители набирают кредитов, попадают в долговую яму, а затем в банкротство, говорит экономист Ярослав Романчук.
15: Вы представляете, вот в 2000 году или еще тем более там, в 1982 году построили в Советском Союзе Брестский ковровый завод, либо какое-нибудь витебское предприятие, либо там какой-нибудь мясозавод. Да? И логика построения была не рыночная, а просто были деньги, выделялись, оно там сделалось, снабжалось сырьем, вот, и были какие-то товары. Прошло 40 лет, и предприятие собственно, попала в состояние банкротства.
7: Многие компании работают еще с советских времен и были рассчитаны на плановую экономику. После распада СССР государству удавалось держать эти предприятия на плаву. Однако после 2022 года они начали закрываться, говорят экономисты. По их словам, в стране наблюдается череда банкротств. Предприятия попросту не выдерживают долговой нагрузки и ликвидируются. Все это напоминает эффект домино, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
1: Авиации все меньше. В Ейске после ночных атак сгорели самолет Б-200 «Альтаир» и вертолет К-27. Тревожная ночь в Ейске обернулась серьезными потерями для авиации. Пока местные жители снимали на камеры телефонов огромные столбы дыма над военным аэродромом, журналисты подтвердили, что под удар попали редчайшие образцы техники. В списке уничтоженных уникальный самолет-амфибия Б-200 «Альтаир» и многоцелевой вертолет К-27. Ейский аэродром – это не просто взлетная полоса, это база 859-го центра боевого применения морской авиации. Именно там находится знаменитая «Нитка» – наземный тренажер, имитирующий палубу авианосца, говорит авиаэксперт Борис Логина.
16: Украина продолжает выбивать логистику и уникальные средства на всей оккупированной территории и в тыловых регионах России. В этот раз противник нанес прицельный удар по самолету Б-200 и вертолету К-27 непосредственно на базе в Ейске. Кроме того, в ходе этой комплексной операции были поражены комплекс «Панцирь-С-1» в Крыму и транспорт с боеприпасами в порту Бердянска.
1: Потеря Альтаира – удар не только по престижу, но и по карману. Б-200 – это редкий и дорогой реактивный самолет, способный садиться на воду. В морской авиации России таких бортов – единицы. И использовались они для сложнейших поисково-спасательных операций. Вертолет К-27 – также незаменимая рабочая лошадка для палубной авиации. Военный эксперт Алексей Коваленко отмечает, что география ударов расширяется, а ПВО не справляется даже на объектах стратегического значения, где тренируют лучших летчиков страны.
17: Удар по Ейску – это сигнал о том, что неприкасаемых зон больше нет. Поражение учебного центра и таких специфических машин, как Б-200, лишает флот глаз и средств спасения. Тратить украинские дроны на штучный самолет-амфибию – это стратегически верный ход. Восстановить такую технику в условиях санкций практически невозможно. Мы видим, как Украина методично приземляет российскую авиацию, причем делает это не в воздушных боях, а прямо на стоянках в сотнях километров от линии фронта.
1: Киев также заявил о поражении зенитного комплекса ТОР-М2 и пунктов дислокации войск в Луганской области. Как отреагирует Минобороны на потерю Альтаира и усилят ли защиту южных аэродромов, пока не ясно. Но для морской авиации ВМФ России последствия этой атаки будут ощущаться еще долго.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Министр внутренних дел Иван Кубраков о том, как ведут себя в плане законопослушности трудовые мигранты из Пакистана.
18: Проблем к ним нету. Все нарушения, которые выявляются со стороны пакистанцев, которые сейчас находятся у нас в стране и которые приезжали к нам, все нарушения связаны с нарушением миграционного законодательства. То есть проживают не по месту, там, где они зарегистрированы, либо нарушили сроки регистрации и так далее. Нарушений общественного порядка со стороны данных граждан нами не зафиксировано за 2025 год. Да, было одно преступление, которое было выявлено, совершено группой лиц, где был и гражданин Пакистана. Каких-либо проблем в настоящее время с их стороны нет.
4: Важный сигнал.
7: Новая волна эмиграции. Сколько белорусов в прошлом году получили гражданство Польши? В прошлом году польское гражданство получили 19 тысяч иностранцев, из них 6 с половиной тысяч – это белорусы. Такую статистику озвучили в польском сейме представители МВД. Белорусы – вторая по численности группа иностранцев, которые получили гражданство Польши. На первом месте украинцы, которым за прошлый год вручили 10 тысяч польских паспортов. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно на зарубежные компании. Многие называют Польшу новым домом.
19: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
7: Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше и нет санкций. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
20: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
7: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Также уехавшие белорусы говорят, что кроме зарплаты их впечатляет общее качество жизни и даже дороги.
0: Уже больше года я и моя семья, муж и двое детей, живем в Польше. Приехали мы сюда из Беларуси, из Минска, а точнее из небольшого такого городка за кольцевой Минска, который называется Ждановичи. Первое, что нас очень обрадовало, это качество дорог и пешеходных дорожек. Здесь, конечно, в Польше качество дорог очень радует. Пешеходные дорожки везде чистые, и обувь все время чистая. Что не может радовать меня, как хозяйку, обувь я здесь мою довольно редко.
7: Сколько именно белорусов покинули страну, неизвестно. Разные организации пытались это подсчитать. Самую большую цифру называли в парламентской ассамблее Совета Европы. В начале прошлого года там заявили, что из Беларуси могли выехать до 500 000 человек. То есть это как самый крупный областной центр Гомель. Власти называют более скромные цифры. Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун ранее сообщил, что за 2021 и 2022 годы страну покинули более 200 000 граждан. Уехавшие белорусы признаются, что ценят возможность жить свободно и без виз путешествовать по европейским странам.
21: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюс-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы меритесь и переезжаете, либо вы не меритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно, я сказала.
7: По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об обеспечении честных и справедливых вступительных экзаменов.
22: Вы знаете, что глава государства уделяет просто огромное внимание вступительной кампании, потому что самое главное, что должно быть обеспечено в нашей стране, это справедливость. Для этого работает государственная комиссия. В этом году государственная комиссия начала работать по-новому, начали работать с более ранних стадий, с проведения олимпиад, еще университетских. И это позволяет охватить весь период подготовки к вступительной кампании, потому что победители олимпиад являются той категорией, которая зачисляется в высшие учебные заведения без вступительных испытаний. Поэтому, конечно, нужно обеспечить справедливость, прозрачность, честность уже и на этих этапах.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Авиации все меньше. В Ейске после ночных атак сгорели самолет Б-200 «Альтаир» и вертолет К-27. Тревожная ночь в Ейске обернулась серьезными потерями для авиации. Пока местные жители снимали на камеры телефонов огромные столбы дыма над военным аэродромом, журналисты подтвердили, что под удар попали редчайшие образцы техники. В списке уничтоженных уникальный самолет-амфибия Б-200 «Альтаир» и многоцелевой вертолет К-27. Ейский аэродром – это не просто взлетная полоса, это база 859-го центра боевого применения морской авиации. Именно там находится знаменитая «Нитка» – наземный тренажер, имитирующий палубу авианосца, говорит авиаэксперт Борис Логина.
16: Украина продолжает выбивать логистику и уникальные средства на всей оккупированной территории и в тыловых регионах России. В этот раз противник нанес прицельный удар по самолету Б-200 и вертолету К-27 непосредственно на базе в Ейске. Кроме того, в ходе этой комплексной операции были поражены комплекс «Панцирь С-1» в Крыму и транспорт с боеприпасами в порту Бердянска.
1: Потеря «Альтаира» – удар не только по престижу, но и по карману. Б-200 – это редкий и дорогой реактивный самолет, способный садиться на воду. В морской авиации России таких бортов – единицы. И использовались они для сложнейших поисково-спасательных операций. Вертолет К-27 – также незаменимая рабочая лошадка для палубной авиации. Военный эксперт Алексей Коваленко отмечает, что география ударов расширяется, а ПВО не справляется даже на объектах стратегического значения, где тренируют лучших летчиков страны.
17: Удар по Ейску – это сигнал о том, что неприкасаемых зон больше нет. Поражение учебного центра и таких специфических машин, как Б-200, лишает флот глаз и средств спасения. Тратить украинские дроны на штучный самолет-амфибию – это стратегически верный ход. Восстановить такую технику в условиях санкций практически невозможно. Мы видим, как Украина методично приземляет российскую авиацию, причем делает это не в воздушных боях, а прямо на стоянках в сотнях километров от линии фронта.
1: Киев также заявил о поражении зенитного комплекса ТОР-М2 и пунктов дислокации войск в Луганской области. Как отреагирует Минобороны на потерю Альтаира и усилят ли защиту южных аэродромов, пока не ясно. Но для морской авиации ВМФ России последствия этой атаки будут ощущаться еще долго.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
10: Учим пакистанский вместе.
19: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
11: Эк.
19: 2.
11: До.
19: 3.
11: Тин.
19: 4.
11: Чар.
19: 5.
11: Пач.
19: 6.
11: Че.
19: 7.
11: Сат.
19: 8.
11: Ат.
19: 9.
11: Но.
19: 10.
11: Дас.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Привет всем! Это «Между строк». В Столинском, Глубокском и Березовском исполкомах сейчас подписывают тендеры на закупку бронежилетов партии по 400, 500 и 800 штук за раз. Это деньги из районных бюджетов, которые обычно идут на ремонт дорог, но теперь там графа «Боевая защита». Одновременно с этим в России потери достигли 1200 человек в сутки, а темпы набора новых людей впервые упали ниже уровня этих потерь. Давай разберем, как связаны пустые кассы российских военкоматов и полные склады бронежилетов в белорусских райцентрах.
3: Слушай, ну если мы реально хотим понять механику всего этого, нужно закрыть все новостные сайты и открыть портал госзакупок Республики Беларусь. Сайт ictrade.by.
2: Ага.
3: Потому что именно там, весной 2026 года, начали всплывать совершенно аномальные вещи с очень четким математическим следом. Давай прямо со Столинского райисполкома начнем.
2: Давай, что там у них?
3: Март 2026 года. В системе висит тендер, по итогам которого они заключают сделку с минской компанией НПК «Проне». Закупают ровно 408 бронежилетов. Изначально бюджет там вообще переваливал за 1 000 000 белорусских рублей. Но после торгов сумму сбили до 640 тысяч.
2: Подожди, стой. Давай вот сразу эти цифры переведем в реальность, чтобы было понятно. 640 тысяч рублей. Это же бюджет Столинского района.
3: Да, местный бюджет.
2: Ну, исполком – это же структура, которая отвечает за, не знаю, за ямочный ремонт, за вывоз мусора, за то, чтобы в местной поликлинике крыша не текла.
3: Абсолютно верно.
2: И они, получается, берут бюджет, который сопоставим с годовыми расходами на ремонт всей системы водоснабжения какого-нибудь поселка и просто вливают его в боевую экипировку?
3: Именно так. Это деньги из районного бюджета, которые забрали у ЖКХ. И фишка в том, что это не какой-то единичный сбой. Дальше мы смотрим Глубокский район, апрель 2026 года. Заявка на 485 единиц бронезащиты. Лимит расходов 1 миллион 200 тысяч рублей.
2: Ничего себе.
3: Да, и следом идет Березовский район. Там исполком запрашивает сразу 800 бронежилетов. Лимит 1 350 000 рублей. То есть, если сложить только эти три райцентра, мы получаем 1693 жилета на 3 с лишним миллиона рублей.
2: Слушай, я просто пытаюсь визуализировать этот масштаб. Вот 800 штук только для одной березы. 800 человек. Это же не просто какой-то отряд быстрого реагирования. Это два полноценных армейских батальона.
3: Угу.
2: И для кого эти жилеты физически предназначаются? Они же будут просто лежать в подвалах местных сельсоветов. Для кого? Для участковых, для сотрудников местного ЖЭКа. Моего соседа в них оденут.
3: Но ответ на этот вопрос прямо прописан в технической документации тендеров. Смотри, если бы это была закупка для милиции или инкассаторов, они бы брали легкие кевларовые жилеты скрытого ношения. Защита от пистолета, от ножа.
2: Логично, да.
3: Но здесь спецификация вообще другая. Там жесткие требования, во-первых. Расцветка, цветовой камуфляж вооруженных сил Республики Беларусь. А во-вторых, и это самое главное, обязательное наличие усиленных бронепластин.
2: Так.
3: Эти вставки должны выдерживать прямое попадание из автомата, то есть пули калибра 5,45 или 7,62.
2: То есть ты хочешь сказать, что это тяжелая штурмовая броня?
3: Да.
2: Это снаряжение для окопов, для общевойскового боя, а не для патрулирования улиц в райцентре. Ну слушай, может это какая-то плановая модернизация? Разве раньше они такое не закупали?
3: Закупали, но объемы были смешные. Я приведу цифры для сравнения. В 2024 году крупный город Пинск купил 240 штук, а в 2025 году Ивацевичи приобрели всего 36 жилетов на 70 тысяч рублей.
2: 36 штук. Но это помещается в один микроавтобус.
3: Вот именно. Это понятный локальный резерв. А то, что происходит в 2026 году, это скачок объемов в 20, а то и в 22 раза.
2: Хорошо, но в этом же нет никакой административной логики. Если армии реально нужно снаряжение, у Министерства обороны Беларуси есть огромный собственный бюджет. Он же вырос вроде недавно.
3: Да, в 2025 году военные расходы выросли на 26%. Это 1,8 миллиарда долларов.
2: Ну вот, зачем тогда заставлять районного чиновника выгребать последние копейки из бюджета на ремонт дорог? Почему нельзя купить это централизованно через Минобороны? Это выглядит так, как будто гражданские ведомства заставляют покупать танки.
3: Ну, во-первых, это классическая финансовая маскировка.
2: В смысле?
3: Если ты централизованно через Минобороны закупаешь десятки тысяч штурмовых бронежилетов, это сразу видно в сводных бюджетах. Эта строка расходов начинает светиться красным для любых аналитиков. А когда ты размазываешь закупки по десяткам райисполкомов, пряча их в статьи типа «обеспечение безопасности», общая картина размывается.
2: Ага, военные расходы перекладываются на гражданский сектор.
3: Точно. А во-вторых, это фундамент скрытой логистики мобилизации. Снаряжение не везут на центральные базы под Минском, откуда его потом нужно неделями развозить. Его складируют прямо по месту жительства будущих призывников.
2: То есть призывник приходит в военкомат в своем районе, переходит улицу к зданию райисполкома и сразу получает тяжелую броню. Доставка день в день.
3: Именно так. И тут мы подходим к самому важному условию этих тендеров, к срокам поставки.
2: Так, и какие там сроки?
3: В Столине, Глубоком и Березе все партии должны быть поставлены в период с апреля по октябрь 2026 года. То есть к осени эта система мгновенной выдачи должна быть 100% укомплектована.
2: И вот тут возникает главный вопрос. Зачем белорусским райцентрам понадобилась такая тотальная мобилизационная готовность именно к осени 2026 года? Что случилось?
3: А ответ находится за восточной границей. Там образовалась просто гигантская кадровая дыра. Смотри, по данным западных разведок, это еще данные НАТО на декабрь 2025 года, потери российской армии превысили 1 100 000 человек убитыми и ранеными.
2: 1 100 000?
3: Да. И средние потери за весь прошлый год составляли 1200 военнослужащих в сутки.
2: Слушай, давай вот остановимся на этой цифре, потому что сказать 1200 – это легко, но это же нужно осознать.
3: Ну да.
2: Население того же Столина, про который мы говорили, это около 7 тысяч человек. Если потери 1200 в день, получается, за 6 дней исчезает весь город. Просто стирается с карты.
3: Угу.
2: За месяц исчезает крупный региональный центр. И так происходит каждый месяц.
3: И эта математика потери наконец-то сломала их систему вербовки. Темпы набора новых контрактников в России впервые упали ниже уровня вот этих самых ежедневных потерь.
2: То есть добровольцев больше нет?
3: Нет. Разовые выплаты, которые раньше затягивали людей, перестали работать. Деньги больше не помогают перекрывать убыль.
2: Но подожди, у них же есть указ о частичной мобилизации от сентября 2022 года. Указ номер 647, он же до сих пор юридически действует. Почему Путин просто не запустит новую волну мобилизации внутри России?
3: Потому что они боятся экономического коллапса. В 2022 году из-за этого указа из страны уехало под 1 000 000 человек. Повторение этого сценария просто обрушит их внутреннюю экономику. Поэтому они пошли пылесосить внешние контуры.
2: Ну, Северную Корею мы уже видели.
3: Да, северокорейский корпус, там от 8 до 13 тысяч человек. Плюс Иран с их дронами. И следующий математический резерв, который лежит прямо на границе, это 9,5 миллионов населения Белоруссии. И готовая армия в 45-65 тысяч человек.
2: Хорошо, но давай спорить о механике. Вот как именно Путин будет забирать людей у Лукашенко? Не пришлют же они просто колонну автобусов на площадь в Березе, чтобы силой грузить людей? Как это будет выглядеть на практике?
3: Там есть несколько сценариев. Самый рабочий – это интеграция через так называемые учебно-боевые центры. Мы это уже видели. Помнишь ситуацию с белорусскими ракетными комплексами «Полонез»?
2: Да, они куда-то ездили стрелять.
3: Вот. Белорусские расчеты выезжали в Россию для боевых пусков, потому что в Беларуси якобы нет полигонов нужного размера.
2: Ага.
3: По этой же схеме могут оформляться отправки целых подразделений в российские учебные центры по контракту, якобы для боевого слаживания. А оттуда, в составе общих группировок, они просто перебрасываются на фронт.
2: То есть человек уезжает на полигон под Ростов, а оказывается в окопе?
3: Да. Ну или второй вариант – формат так называемых добровольцев. Когда начинается агрессивная вербовка белорусов на российские контракты прямо внутри страны. Но есть и более жесткий сценарий.
2: Какой?
3: Пограничная провокация.
2: Слушай, но чтобы втянуть государство в войну, нужен железобетонный повод. Нельзя же просто сымитировать перестрелку в лесу и объявить мобилизацию.
3: А им и не надо ничего имитировать с нуля. У них есть юридический капкан. В 2025 году был подписан договор о взаимных гарантиях безопасности. И там черным по белому сказано: нападение на Россию обязывает Беларусь вступить в войну.
2: То есть любой дрон, любая ракета.
3: Абсолютно верно. Минимальный инцидент трактуется как нападение. И чтобы этот инцидент гарантированно произошел, территорию страны просто накачали магнитами для ударов.
2: Да, комплексы «Орешник», которые они разместили.
3: И «Орешник», и «Искандер-М». Белорусские расчеты еще весной 2023 года прошли переподготовку по тактическому ядерному оружию. Размещение таких систем – это не про защиту. Это про то, чтобы сделать территорию законной целью для превентивного удара.
2: Ну да, политическое руководство просто лишило себя возможности отказать.
3: Именно.
2: Слушай, ну давай представим, что этот капкан захлопнулся. Вот машина запущена, склады в этих райисполкомах открываются, жилеты выдаются. Из белорусских городов забирают, ну скажем, 20 или 30 тысяч молодых мужчин. Что будет с экономикой? Что будет с белорусскими заводами?
3: А будет коллапс.
2: Ну просто кто будет стоять у станков на том же Минском тракторном заводе? Кто будет сеять, строить?
3: Никто. Изъятие десятков тысяч специалистов – это мгновенная остановка производственных цепочек. Но самое циничное в том, что инфраструктура для этого тотального изъятия людей уже полностью готова на законодательном уровне.
2: Какие законы они переписали?
3: Смотри, в октябре 2025 года прошла тихая, но очень жесткая реформа призыва. И теперь по мобилизации можно призывать граждан, против которых ведутся уголовные дела.
2: Ого, подожди. Это же просто легализованный конвейер. Человек пишет комментарии в интернете, на него заводят уголовное дело, а потом следователь говорит: либо ты садишься в тюрьму, либо надеваешь вот этот бронежилет, купленный за деньги местного ЖКХ, и едешь на фронт.
3: Да, идеальный рычаг давления на любого несогласного. И это только часть системы. Сроки проверочных военных сборов увеличили с 35 до 60 дней.
2: 60 дней? Слушай, 2 месяца – это уже не проверка навыков, это скрытая краткосрочная служба. За 2 месяца можно человека куда угодно перебросить.
3: Именно. А весной 2026 года они параллельно со срочниками начали массовый призыв офицеров запаса на первичные офицерские должности. И гребут даже тех, кто вообще никогда не служил, а просто закончил военную кафедру 10 лет назад.
2: Инженеров, айтишников.
3: Да. И чтобы никто не убежал, введены жесткие ограничения на выезд. Ты теперь обязан информировать военкомат о любых переездах. Граница под плотным контролем.
2: Да, выбор просто сужается до нуля.
3: И Лукашенко же в феврале 2026 года прямым текстом ставит задачу наладить собственное производство боеприпасов к концу года. Он тогда еще сказал про предчувствие Третьей мировой войны.
2: Но если страна начинает штамповать снаряды для чужой воюющей армии, заводы просто становятся военными целями. Это же ликвидация будущего страны как такового.
3: Да, экономическая и военная зависимость сейчас стопроцентная. Российский газ, кредиты, размещение ракет – все это лишает возможности сказать «нет».
2: И мы возвращаемся к цифрам на icetrade.by. Сталин, глубокая береза.
3: Да.
2: Эти тысячи жилетов лежат в районах и просто ждут своего часа.
3: И срок поставки – октябрь 2026 года.
2: На сегодня это все. Мы посмотрели на тендеры и цифры потерь соседа. Бронежилеты на складах исполкомов – это не страховка, это подготовка. Делай выводы сам. Услышимся. Пока.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Александр Угрин объяснил, что в лесу норма, а что бардак.
8: Хотелось бы сказать, что способы очистки лесосека порубочных остатков у нас установлены правилами РУБА, которые утверждены постановлением Министерства лесного хозяйства. И один из способов очистки лесосека от порубочных остатков является это сбор порубочных остатков валы и оставление их на перегнивание. При этом габариты вот этих валов должны составлять до 2,5 метров и высотой до 2,5 метров. Соответственно, на данном видео получается, если замерить, и они соответствуют вот этим показателям, то в соответствии с разрешительным документом, если этот способ очистки был туда вписан, то никаких нарушений лесного законодательства нет. При этом необходимо учитывать, что при проведении сплошных санитарных рубок или других сплошных рубок порубочные остатки должны складироваться не ближе 10 метров от стены леса. И в зависимости от вида рубок предусматриваются различные способы. Например, если это краенное усыхание по сосне, то там предусматривается сбор порубочных остатков кучи. При этом диаметр кучи должны составлять 2,5 метра, высота 1,5 метра и, соответственно, они сжигаются. Вот эти порубочные остатки. Но если эта древесина лежит непосредственно на самой лесосеке, то в соответствии с разрешительным документом, лесорубочным билетом предусматривается срок вывозки. Вывозка эта понимается с лесосеки, она должна быть выведена на промежуточный лесопромышленный склад. Если она лежит на промежуточном лесопромышленном складе, она уже находится там на хранении, и в соответствии с заключенными договорами она в дальнейшем непосредственно поставляется деревообрабатывающим предприятиям либо другим потребителям.
6: Важный сигнал.
7: За Россию и свободу до конца. Скандальный концерт Газманова в столице Беларуси взорвал соцсети. У Дворца спорта в центре Минска 9 мая прошел масштабный концерт, посвященный Дню Победы. Главным артистом на этом мероприятии стал российский певец Олег Газманов. Публика у сцены пела некоторые песни вместе с артистом. Видео с концерта опубликовала «Минская правда». При этом в комментариях к видео белорусы отреагировали на происходящее неоднозначно. Люди пишут, что на фоне блокировок интернета в России ее граждане постепенно заполняют Беларусь, в которой скоро и белорусов не останется.
16: Это не Минск. Это деформированный город с поломанным обществом. Россияне заполняют страну. Белорусов скоро не останется.
9: Завезите еще больше гостей из России, и они вам еще и не такое споют. Так и работает машина пропаганды.
23: Белорусы, какой за Россию? Что с вами не так?
24: Как белорус могу сказать, что это капец. Оккупацию можно считать успешной. Осталось референдум о вхождении в состав на правах губернии и вперед на какую-нибудь Польшу или страну Балтии. Газманов и Шаман в помощь.
7: Некоторые комментаторы убеждены, что российские власти делают все, чтобы втянуть Беларусь в войну. А другие напоминают, что в Беларуси есть свои артисты.
12: У нас есть свои звезды. Он бесплатно выступал? Или опять сексильоны заплатили?
13: Тошнит от Газманова. Испанский стыд делают они, а стыдно мне.
14: Когда уже это прекратится? Мы из Гродно, и не дай нам Бог объединения с Россией, мы не хотим. Белорусы, вы реально с головой дружите? Хуже нет беды для нашей страны.
15: Я вообще не поняла, зачем его позвали в Беларусь. Мне, если бы заплатили, не пошла бы на его концерт. Прислужник Кремля.
7: Среди комментаторов есть и те, кому концерт понравился. Правда, положительных отзывов намного меньше. Есть и те, кто высказывает нейтральную оценку. Мол, спели и спели, и ничего в этом страшного нет. Ранее белорусы высказали коллективное недовольство и забанили российского исполнителя «Шамана». А в соцсетях жалуются, что БелЖД включает в поездах его песни и другую российскую попсу. Одна из пользовательниц рассказала на своей странице в соцсети, что часто ездит поездом Полоцк-Брест. По ее словам, там регулярно включают песню «Матушка-Земля» и треки «Шамана». Репертуар должен быть нейтральным, считает женщина.
18: Это мой привычный маршрут. Почти второй дом на колесах. Я ценю работу проводников, но есть одна вещь, которая превращает многочасовую поездку в испытание на прочность. Это радиоузел. У меня назрел вопрос. По какому принципу формируется музыкальный репертуар в наших поездах? Регулярно, на протяжении всей поездки, пассажиры вынуждены слушать российскую поп-музыку. Ладно бы это были просто хиты дискотек, но в последнее время в вагонах буквально на репите крутят песни «Шамана». Музыка в общественном транспорте должна быть фоновой. Если уж и включать вокальные композиции, то почему в поезде, который идет через всю Беларусь, мы слышим только попсу соседнего государства? Я прошу пересмотреть политику вещания в поездах дальнего следования. Сделайте выбор в пользу нейтрального музыкального контента.
7: Что касается Олега Газманова, то он известен своей публичной поддержкой СВО и включен в санкционные списки Евросоюза. Еще в 2014 году Латвия запретила певцу въезжать в страну. Тогда латвийский МИД объяснил запрет тем, что Газманов содействует подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины. В 2015 году Газманова внесли в список деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности Украины. В 2016 в аналогичный список включила певца и Литва. В октябре 2022 Газманов попал в санкционные списки Евросоюза, а в феврале 2023 Канада признала его российским агентом дезинформации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
25: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
26: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внедационные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством?
10: Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
0: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодняшняя тема – белорусские продукты и техника против импорта. Мы попытаемся понять, стоит ли поддерживать местных производителей

0: Твои кровные, вот реально тяжело заработанные деньги, а получают, ну что они получают? Гудящую технику, скрипящий тонкий пластик, отвратительное обслуживание и самую настоящую гниль под красивой упаковкой. Местные заводы просто берут дешевые китайские детали и нагло лепят на них свои наклейки. А заграничные вещи дают реальный комфорт, тишину в доме, нормальный современный дизайн и честный состав. Я лично отказываюсь платить за этот откровенный обман.
1: Да что ты несешь вообще? Какой обман? Белорусская техника? Ну вот те же холодильники «Атлант» или стиралки из «Барановичей» — это же просто танк! Это фундаментальная, надежная конструкция. Да, там нет блестящих заграничных фантиков, нет этих модных сенсорных экранов, которые ломаются от первого же чиха. Зато, послушай меня, зато эту технику можно починить на коленке. Если что-то сломалось через 5 или 10 лет, местный мастер приедет с заводской деталью, прикрутит ее за копейки, и все снова работает десятилетиями. В местной колбасе реально есть мясо, а обувь из Витебска и Лиды переживет любую осеннюю грязь на улице. И самое главное, когда белорусы покупают произведенные в Беларуси, они отдают деньги простым рабочим на соседней улице. Они переплачивают за заграничную химию и вредные добавки корпорациям. Ты сам-то в это веришь, что импорт всегда лучше и надежнее?
2: Верю. И сейчас я тебе это докажу прямо с фактами на руках. Ты говоришь про «Атлант». Ты этот так называемый танк дома вообще включала? Он же гудит по ночам так, словно старый трактор по твоей кухне едет. Человек хочет тишины за свои деньги, понимаешь? А получает говорящий вибрирующий ящик. Давай посмотрим на 40-ю серию. Вот эти популярные модели 6026, 6025. Ты открываешь дверцу абсолютно нового холодильника, а там дешевый белый пластик и резина, которые желтеют практически сразу. Все становится такого, знаешь, грязного желтого цвета. Полки скрипят. Они реально прогибаются под весом обычной кастрюли с супом. Это вот твое хваленое качество.
1: Слушай, ну, пожелтела резина и что с того? На работу компрессора и на температуру это вообще никак не влияет. Холодильники в Беларуси делают для того, чтобы они морозили, а не чтобы ими любоваться, как картиной в музее. Это сугубо утилитарный подход. А твой заграничный гаджет сломался через год от банального скачка напряжения в сети, и все. Неси его прямо на помойку. Потому что электронная плата сгорела, а чинить ее, ну, это дороже, чем пойти новый купить. Зарубежные производители специально делают так, чтобы техника ломалась через 3 года. Это же запланированное устаревание. А белорусские аппараты — это надежный кусок металла, простая, понятная база, которая работает годами и не требует к себе какого-то нежного отношения.
2: Кусок металла? Да ты отстала от жизни лет на 20, если не больше. Местные заводы давно и плотно сидят на китайской игле. Какая там своя база? Очнись, это просто крупноузловая сборка. Ты вообще понимаешь, как это работает сейчас? Приводят готовый китайский компрессор, китайский конденсатор, скручивают это все вместе, причем часто вручную, потому что автоматика с их кривым металлом просто не справляется. Лепят наклейку «Сделано в Белоруссии», и все, готово, и продают втридорога.
1: Неправда. У них есть свои производственные линии. Они сами штампуют корпуса и производят массу деталей из нормального толстого металла.
2: Да какие свои линии? Bosch им поставил оборудование еще в начале 2000-х. И проблема даже не в том, что станки старые. Проблема в абсолютном отсутствии гибкости. Мировые бренды обновляют архитектуру техники каждые 3 года, а белорусские заводы – они заложники этой старой линии. Они должны окупать ее десятилетиями. Вот почему местный дизайн застрял в прошлом веке. Раньше, ну да, раньше они пытались делать свои электронные дисплеи. Но местный дисплей стоил заводу 10 евро, а китайский аналог – 1 евро. Как ты думаешь, что они теперь ставят внутрь? А сборка? Трубки испарителя паяют вручную кривыми руками, потому что робот не может это захватить. А стиральные машины? Ты видела тот показательный случай в интернете про белорусскую стиралку, который недавно разлетелся по сети? Там же просто позор.
1: Ой, ну единичный брак бывает у абсолютно любого производителя, даже у самых дорогих брендов. Это не показатель.
3: Единичный? Да там катастрофа, а не единичный брак. Человек просто хочет постирать одежду, нажимает кнопку «Экспресс-стирки» на новой, абсолютно новой машинке, а она с громким хрустом проваливается прямо внутрь корпуса, с концами. И вместе с ней проваливаются все остальные кнопки, потому что вся эта панель держится на честном слове и тончайшем дешевом пластике. Включать машинку нечем, человек разбирает переднюю панель, а внутри откровенный хлам. Какая-то ржавая масса, похожая на строительный гипс. Дорожки на платах тоньше волоса. Микросхема обычная 74HC595 припаяна в кривь и...

0: ось. А ведь это копеечная базовая деталь, простейший контроллер, который даже студенты в гараже паяют ровнее. Если завод не может ровно поставить деталь за 3 цента, о какой надежности всей машинки мы вообще говорим? Стекло на дверце — это даже не стекло. Это прозрачная пластмасса, которая выскакивает от легкого нажатия пальцем. Инженеры не додумали механику, просто сэкономили на толщине пластика. И ты предлагаешь за эту халтуру отдавать огромные деньги?
1: Я предлагаю смотреть на вещи шире и оценивать ремонтопригодность. Да, кнопка провалилась, стекло пластиковое, я не спорю, это неприятно. Зато открутила пару винтиков, вставила эту панель обратно, и машинка снова стирает. Ты сам только что сказал, что человек легко разобрал панель у себя дома на кухне. А теперь попробуй разобрать импортную стиралку. Попробуй, там же неразборный бак. Там все запаяно наглухо. Полетел копеечный подшипник, и что ты делаешь? Ты выбрасываешь весь барабан целиком и платишь половину стоимости новой машины? Местная техника, она и есть надежная база. Это честная машина, которая выполняет свою прямую функцию. Она крутит воду и стирает вещи. Все. Больше от нее ничего не требуется.
0: Честная техника? Ой, давай про честность поговорим в другом месте. Если сложная электроника — это не их конек, давай перейдем к тому, что испортить технологиями сложнее. Давай перейдем к еде. Уж тут-то ты любишь рассказывать, какая в Беларуси сытная и натуральная еда, так?
1: Абсолютно. Белорусская еда – это настоящий бренд. В местной колбасе реально есть свинина и говядина, а не дешевая соя и туалетная бумага, как в импорте. Огурцы пахнут настоящими огурцами. Молоко скисает, потому что оно настоящее. Это тебе не заграничная пластмасса, которая месяцами лежит на полке в тепле и даже не меняет цвет. В Беларуси еда живая.
0: Посмотри фактам в глаза. Какая живая еда? Какое там мясо? Недавно мужчина в ТикТок разобрал состав сосисок из телятины от Брестского мясокомбината. Знаешь, что там на самом деле на первом месте в составе? Свинина. Потом идет свиной жир, потом вода, потом свиная шкура. Телятины там меньше, чем соли. Зачем, скажи мне, нагло писать огромными буквами на лицевой упаковке «из телятины», если внутри это сплошной свиной жир, вода и шкуры. Это банальная экономия на сырье и наглый обман покупателя. Это вот твой честный состав?
1: Слушай, ну, производитель всегда указывает точные ингредиенты на обороте мелкими буквами. Главное просто уметь читать этикетку. Никто ничего не скрывает. И зато это натуральный животный жир, понимаешь? Натуральная шкура, а не химические заменители мяса, которые синтезируют в лабораториях специально для европейского рынка.
0: Натуральный обман, вот что это. А стейки от Дзержинского комбината, это же вообще стейки из будущего. Человек покупает мясо в магазине днем, 26 июля, время на часах 12:25. А на заводской этикетке напечатано, что стейк изготовлен и упакован в 15:01. Они там в будущее летают мясо паковать, чтобы продлить срок годности на бумаге. А жуткая эпидемия просрочки в обычных магазинах. Девушка перебрала 8 упаковок малины по 13 рублей за крошечную коробочку, и все 8 насквозь покрыты серой плесенью. Клубника за 17 рублей сплошная пушистая плесень. Как можно продавать гниль за такие огромные деньги?
1: Но подожди, в любом супермаркете мира можно найти испорченный продукт. Это не досмотр конкретного продавца о конкретном магазине, это человеческий фактор, а не показатель качества всех продуктов в Беларуси. Иди на обычный рынок, там всегда все свежее, прям с грядки привезли.
0: Да даже на рынке теперь обманывают в открытую. На рынке в Бобруйске женщина купила картошку. Сверху в сетке лежат красивые чистые клубни, а разрезаешь пакет дома, внутри сплошная гниль. Люди выбрасывают это на мусорку целыми килограммами. Совести у продавцов нет вообще. А местная соль из Солигорска, женщина варит рассол для огурцов, вода закипает, а на дне кастрюли остается жуткий серый осадок, реально похожий на песок. Это откровенная грязь в пищевом продукте.
1: Опять ты цепляешься к мелочам и преувеличиваешь. Соль добывают из земли, в шахтах. Этот серый осадок – это обычные природные минералы. В них нет ничего страшного. Белорусы десятилетиями едят эту картошку с грязью на кожуре и солят этой серой солью, и все живы и здоровы. А то, что картошка гниет, так это же прямое доказательство того, что она настоящая. Твои чистые европейские овощи залиты химией и воском, так что их даже насекомые не едят. Если жук это не ест, почему человек должен это есть? Давай возьмем сыр. Любой белорусский сыр – это плотный, тяжелый, жирный кусок, который реально дает сытность рабочему человеку. А импортный – это просто красивые дырки и воздух за бешеные деньги.
0: Воздух. Давай я тебе расскажу про детальный физический тест сыра Маздом, польский против белорусского. Одинаковая жирность, оба заявлены как полутвердая. Польский с естественной плотной корочкой, красивые большие дырки. Белорусский бледный, мокрый, дырки мелкие, будто их гвоздем проковыряли.
1: Да внешность сыра вообще не главное. Он должен быть вкусным и сытным. Все.
0: Тар, давай проверим его физические свойства, тест на зрелость. Берем ломтик и скручиваем в трубочку. Польский скручивается идеально, он пластичный, не ломается. Белорусский при малейшем сгибе начинает трескаться и просто крошиться в руках. Знаешь почему? Потому что технология выдержки грубо нарушена. Заводам нужны быстрые деньги, они не хотят держать сыр в подвалах месяцами, они выкидывают его на прилавки сырым. Тест в микроволновке. Польский плавится, держит форму, покрывается золотистой пленкой. Белорусский просто мгновенно растекается и превращается в лужу отвратительного мутного растительного жира. Тест на подоконнике. Польский за сутки выделяет естественные капли жира, черствеет с краю. Это показывает, что продукт живой. Белорусский сохнет равномерно, как кусок дешевой желтой пластмассы. Он вообще не реагирует на среду, потому что он мертвый. Заводы безбожно экономят на составе. И то же самое происходит с шоколадом. Настоящий бельгийский шоколад делают из дорогого какао-масла и натуральной ванили, а на местных кондитерских фабриках льют дешевый растительный жир. И чтобы скрыть вязкость этой дешевой массы, они бухают туда синтетический ванилин для мощного запаха и огромную дозу лецитина. Это такой эмульгатор, который склеивает несовместимые дешевые компоненты. И это ты называешь натуральностью. Это химический обман за твои же деньги.
1: Я категорически с этим не согласна. Ты просто придираешься к технологическим процессам. Европейский сыр может и гнется в красивую трубочку, но местный кусок сыра дает реальное чувство сытости на полдня. Белорусы привыкли к нормальной, плотной, тяжелой еде. Покупая местную картошку, даже если там попадется пара гнилых клубней на дне мешка, ты кормишь местного фермера, который работает на этой земле в любую погоду. Это поддержка своих людей.
0: Слушай, ну если ты так любишь страдать ради поддержки, может, ты и одежду с обувью тоже носишь исключительно из патриотизма, чтобы ноги стереть в кровь до костей?
1: Вот не трогай белорусскую обувь. Обувь из Лиды, из Витебска – это чистая, толстая кожа и натуральный лен. Эти ботинки выдержат абсолютно любую осеннюю грязь на улице. Снег, соль, реагенты. Ты пришел домой, протер их мокрой тряпкой, густо помазал кремом и носи 5 лет. Им просто сносу нет, это вечная вещь. А твои нежные заграничные бренды из так называемой эко-кожи, которые на самом деле просто нефть и пластик, разваляются и облезут после первой же глубокой лужи.
0: Да кто в здравом уме будет носить эти чугунные гири на ногах 5 лет? Дизайн этих ботинок достался в наследство от дедушки. Обувь невероятно тяжелая, подошва не гнется вообще, от слова совсем, а колодка. Ты знаешь, что такое анатомическая колодка? Нормальные бренды тратят миллионы на исследование формы стопы. А местные заводы используют деревянные болванки еще с советских времен. Стопа в них деформируется, ноги отекают и отваливаются от боли через 2 часа обычной ходьбы. Зачем мне терпеть эту физическую боль и носить эти кирпичи, если я могу купить легкие, удобные, дышащие кроссовки? Тем более нормальные мировые бренды одежды и обуви ушли. Timberland, Calvin Klein. Теперь людям приходится выбирать, либо покупать сомнительные подделки на рынках, либо мучиться в местных тяжеленных скрипящих туфлях.
1: Зато местная одежда шьется по нормальным полновесным лекалам из прочной ткани, которая не просвечивается. И не надо гнаться за чужими иностранными названиями на бирках. Вещь должна греть и защищать тело, а не показывать твой статус. Заграничная – это просто красивая одноразовая обертка, за которую ты переплачиваешь, а потом выбрасываешь на свалку.
0: Я переплачиваю за тишину в своей квартире, за красивый дизайн, который радует глаз, за анатомический комфорт для своих ног и за честный состав продуктов, где нет перемолотой свиной шкуры вместо мяса. Я не хочу из своего кармана поддерживать бракоделов, которые паяют трубки кривыми руками, не могут ровно припаять микросхему и специально кладут мошек и гниль на самое дно мешка с картошкой. Люди хотят удобства за свои деньги. Они хотят отдыхать дома, а не вести вечную борьбу с техникой, которая скрипит, ломается, желтеет и треплет нервы каждый божий день.
1: Борьба и трудности только закаляют характер. Но если говорить серьезно, утилитарная надежность важнее всего остального. Я выбираю то, что можно починить, то, что будет работать, греть и кормить долгие годы. База всегда в конечном итоге побеждает красивые, пустые слова и тонкий пластик.
0: А я выбираю уважение к себе. Я выбираю то, что не ломается сразу из коробки и приносит удовольствие от использования, а не ежедневные физические страдания, мозоли и бесконечные походы в сервисный ремонт.
1: На сегодня все. Мы обсудили и белорусские товары, и импорт. И понятно, что каждый выбирает свое. Кто-то надежную базу и поддержку местных заводов, а кто-то комфорт, современный дизайн и удобный сервис. Главное, чтобы покупка радовала, а не превращалась в ежедневную борьбу с техникой или неудобной обувью. Думайте сами, считайте свои деньги и выбирайте то, что вам ближе. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Владимир Зеленский предупредил Минск жестким военным ответом. Накануне у границы с Украиной заметили два белорусских вертолета. Они летали всего в нескольких километрах от Киевщины и Черниговщины.
4: И також напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі, з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, все контролюємо. І якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти. Кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України.
2: Важный сигнал.
5: Новая волна эмиграции. Сколько белорусов в прошлом году получили гражданство Польши? В прошлом году польское гражданство получили 19 тысяч иностранцев. Из них 6,5 тысяч – это белорусы. Такую статистику озвучили в польском Сейме представители МВД. Белорусы – вторая по численности группа иностранцев, которые получили гражданство Польши. На первом месте – украинцы, которым за прошлый год вручили 10 тысяч польских паспортов. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно на зарубежные компании. Многие называют Польшу новым домом.
6: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но, я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
5: Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше и нет санкций. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
7: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
5: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Также уехавшие белорусы говорят, что кроме зарплаты их впечатляет общее качество жизни. И даже дороги.
8: Уже больше года я и моя семья, муж и двое детей, живем в Польше. Приехали мы сюда из Беларуси, из Минска, а точнее из небольшого такого городка за кольцевой Минска, который называется Ждановичи. Первое, что нас очень обрадовало, это качество дорог и пешеходных дорожек. Здесь, конечно, в Польше качество дорог очень радует. Пешеходные дорожки везде чистые и обувь все время чистая. Что не может радовать меня, как хозяйку, обувь я здесь мою довольно редко.
5: С Сколько именно белорусов покинули страну, неизвестно. Разные организации пытались это подсчитать. Самую большую цифру называли в Парламентской ассамблее Совета Европы. В начале прошлого года там заявили, что из Беларуси могли выехать до 500 000 человек. То есть это как самый крупный областной центр Гомель. Власти называют более скромные цифры. Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун ранее сообщил, что за 2021 и 2022 годы страну покинули более 200 000 граждан. Уехавшие белорусы признаются, что ценят возможность жить свободно и без виз путешествовать по европейским странам.
9: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюсы-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы меряетесь и переезжаете, либо вы не меряетесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно, я сказала.
5: По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Кому президент Александр Лукашенко предложил такой план действий?
10: Третий крупный вопрос, который будет рассмотрен. Проект распоряжения присоединения к агрокомбинату Дзержинский Оршанского мясоконсервного комбината. Притом мы к этому мясоконсервному комбинату отдаем и сырьевую зону, так? Предыдущие попытки оздоровления этого убыточного комбината при участии представителей Витебского облсполкома, Оршанского райисполкома, областных объединений, занимающихся развитием предприятия, пока результата не принесли. Нашли новую формулу. Но это не вы нашли, это я договорился с руководителем Дзержинского, он присутствует здесь, что он возьмет зону, это будет комбинат ее, но подарок. Ну, надо было ему деньги вкладывать, чтобы переработку. Но если по-настоящему, чтобы переработку мяса осуществлять, надо было вкладывать деньги. Он не вкладывал, государство построило мясокомбинат. Так, по последнему слову техники. Хорошее предприятие я там был. От убоя до производства детского питания, которое сегодня сертифицировано на Китай, только дай. И не только на Китай. Где бы я ни был, все просят, дайте детского питания. То есть отличная переработка. Что для этого надо? Для этого надо сырьевая зона. Мясо подарили, сырьевую зону. Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Вкладывать в колхозы, совхозы, как он умеет это делать. Покупать технику, кадры, заставлять работать и так далее и тому подобное. Одного человека надо найти на предприятие, и он организует работу. Что получилось? Назначен новый управляющий. Найдены резервы роста эффективности Оршанского мясокомбината. Подходы выработаны к дальнейшему развитию. Меня так информируют. И вот я хотел бы от нового губернатора Витебской области услышать, как он оценивает антикризисный план и его эффективность. И самое главное, это нагрузка или подарок.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Инфляция набирает обороты, что в апреле подорожало больше всего, отвечает Белстат.
12: За год цены выросли на 5,4%. Показатели сейчас такие же, как были в марте. Продукты стали дороже на 6,3%. Непродовольственные товары – на 2%.
11: Самое заметное подорожание, по данным Белстата, показали услуги.
12: Они выросли на 8,4%. Если считать в целом с начала этого года, то и тут услуги тоже в лидерах подорожания – плюс 5,4%.
11: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
13: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, и все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
14: Все, вы видели цены в магазинах. Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
15: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
16: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы-то можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится, ну, меньше себе покупать и большим отказывать.
17: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты. На сыр стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
18: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
11: В том, что данным Белстата об уровне инфляции в стране не можно доверять, уверен экономист Игорь Липсиц. По его словам, нужно ориентироваться на НДС страны.
19: А я старый советский экономист, который привык к тому, что все врут, все скрывают, вся статистика лживая. И поэтому у советских экономистов была традиция устойчивая искать косвенные способы оценить реальную картину дел в экономике СССР. Это просто была, ну, как бы норма научной работы, потому что иначе ты получал ложную картину. И если у вас НДС растет на 20-22% в год, то это значит, что реальный темп инфляции 20-22% в год. Вот это примерно та картина.
11: То, что инфляция – главная тема, которая сейчас волнует граждан, ранее говорил и Александр Лукашенко. Он снова поручил правительству обеспечить жесткий контроль за ценами. Однако такие меры вводились и ранее, а остановить рост цен и разгул инфляции не удалось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
5: В агрогородке Поречье Гродненского района на 64-летнего рабочего рухнула тонна стеклопакетов. Мужчина погиб. Трагедия произошла во время проведения реконструкции на объекте. С бетонного перекрытия между первым и вторым этажами на рабочего упали стеклопакеты, находившиеся на поддоне. Вес обрушившихся конструкций составил более тонны. Пострадавший был экстренно госпитализирован, однако спасти его не удалось. Мужчина скончался в больнице от полученных травм. В Витебской области сотрудники спецназа и Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией задержали 21-летнего парня за комментарии о войне. По версии правоохранителей, молодой человек придерживался националистических и протестных взглядов. По данным следствия, в соцсетях он опубликовал комментарии и изображения с призывами к насилию в отношении ветеранов Великой Отечественной войны, так как считал, что в их действиях не было подвига, а также размещал материалы с портретом Адольфа Гитлера, героизируя его личность. На парня завели уголовное дело за разжигание социальной вражды. В Могилевской области подтвержден случай бешенства у человека. В апреле текущего года медики зафиксировали заболевание бешенством у жительницы региона. Женщина заразилась после того, как ее поцарапал бездомный кот. Она не обратилась за медицинской помощью и не прошла курс обязательных прививок. Врачи предупреждают, что бешенство смертельно. Если появились клинические признаки, излечение уже невозможно. Смерть наступает от паралича дыхания или остановки сердца. Пути заражения не только укусы, но и царапины, ослюнение или контакт с предметами, на которые попала инфицированная слюна. Единственный способ – немедленная вакцинация сразу после контакта с животным. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси Олег Воинов о первой встрече ветеранов архивного дела, прошедшее в Минске.
20: Это мероприятие мы запланировали, проводим впервые. В следующем планируем, что это будет на регулярной основе, потому что мы прекрасно понимаем, что те заслуги и те успехи архивной отрасли, которые на сегодня есть у нас, это во многом, конечно, большая заслуга наших ветеранов. Поэтому сегодня мы хотели бы очередной раз сказать им большое спасибо, поблагодарить их и рассказать о том, чем живет отрасль и как мы выполняем непосредственно их заветы, указания, их учебу, их школу. В том числе мы приглашаем сейчас и молодое поколение вместе с нами, чтобы была преемственность, чтобы люди понимали важность своей профессии, значимость, дорожили своей профессией. Поэтому вот это основной смысл, который мы закладываем. Ну и второе, что мы бы очень хотели, чтобы ветераны помнили и понимали о том, что заслуга их в этом очень велика. И мы их поздравляли бы не только открытками или телефонными звонками в канун праздников, юбилеев, но а также приглашали в архивы, показывали, рассказывали о наших достижениях. В последующем мы планируем наши эти встречи проводить на регулярной основе и делать их уже непосредственно в архивах.
2: Важный сигнал.
5: Зеленский шокирует. Разведка Украины предупредила о новом наступлении армии России с территории Беларуси. Зеленский утверждает, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО и готовит удары по центрам принятия решений в Киеве.
21: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
5: Об этом Зеленский заявил после совещания с руководителями Генштаба ВСУ, Главного управления разведки, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины. Это уже не первое заявление Зеленского о том, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну. Ранее он, в частности, заявил, что армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах Зеленский назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням.
21: По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины в населенных пунктах Беларуси рядом с границей, располагается в том числе на жилых домах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть. Проинформируем партнеров и будем готовить общие ответы.
5: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине, а у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
22: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
5: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они также не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы тот дал подготовленных людей для участия в боевых действиях на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину. Сам Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
22: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
5: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. Хотя сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А теперь еще и очередное заявление Зеленского. Все это настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! Это наш сегодняшний глубокий разбор. И сегодня мы смотрим на цифры, которые вот буквально к апрелю 2026 года превратили самую обычную, ну, ничем не примечательную минскую панельку в какой-то объект роскоши.
1: Да, всем привет, это действительно так. Базовое жилье вдруг стало элитным.
0: Вот об этом мы и будем говорить. Речь пойдет про постановление Нацбанка номер 214. Ипотека в Беларуси официально, ну, по сути, стала таким элитарным клубом для тех, кто зарабатывает по 8-9 тысяч рублей.
1: Да, цифры звучат пугающе.
0: И мы сегодня прямо на пальцах разберем, как новые правила оценки платежеспособности отрезали от жизни огромную часть населения. У нас сегодня куча данных. Национальное кадастровое агентство, свежая статистика Белстата, банковские предложения. Цель вообще понять, как это все работает.
1: Слушай, ну чтобы этот пазл сложился, нам нужно начать не с ценников на сайтах. Нам нужно вернуться в ноябрь 2025 года.
0: Так, это когда постановление 214 заработало на полную мощность.
1: Именно. И это не просто, знаешь, какая-то там дежурная корректировка коэффициентов. Это, ну, это реальный тектонический сдвиг. Регулятор внедрил жесткий потолок показателя долговой нагрузки – ПДН.
0: ПДН – это 40%, верно?
1: Да, жестко 40%. То есть все твои ежемесячные платежи, кредиты, рассрочки, они не могут превышать 40% от официального дохода.
0: Подожди, я хочу тут сразу прояснить механизм. Давай вот прям посчитаем, а то я немного запуталась.
1: Давай.
0: Ну вот, допустим, зарплата человека 2000 рублей чистыми. 40% от 2000 – это, 800 рублей.
1: Ровно 800, да.
0: То есть банк разрешит ему платить по всем долгам максимум 800 рублей в месяц, а если, скажем, у него уже есть жена в декрете или ребенок?
1: О, ну тут все еще сложнее. Из дохода сначала вычтут прожиточный минимум на иждивенцев, и только от остатка будут считать эти 40%.
0: Ого! То есть лимит станет вообще крошечным. Но раньше же тоже были лимиты, и как-то, ну, банки смотрели на это сквозь пальцы, могли пойти навстречу.
1: Раньше да. Но теперь они используют кредитный регистр. Причем используют его абсолютно тотально.
0: А, это та самая автоматизированная база.
1: Да-да. Раньше мелкие рассрочки, типа на маркетплейсе, могли просто не заметить при выдаче крупной ипотеки. А теперь система подтягивает абсолютно каждый финансовый след.
0: Давай представим ситуацию. Я прихожу в банк, я хочу взять ипотеку на, ну, скажем, 40 тысяч долларов. А за полгода до этого я купила, ну, не знаю, фен или мобильный телефон в рассрочку.
1: Так.
0: И вот я плачу за этот телефон какие-то смешные 50 рублей в месяц. И что, вот эти 50 рублей теперь реально откусывают кусок от моего лимита и могут стать причиной отказа?
1: Не просто могут, они становятся причиной массовых отказов. Я тебе, как кредитный офицер в этой ситуации, сказал бы: извините, но ваша рассрочка за фен снижает максимальную сумму ипотеки.
0: Жесть.
1: И система вообще не делает скидок на то, что это всего лишь фен. Банк видит твой кошелек как на рентгене.
0: Ну хорошо, а доходы? Я же отлично помню времена, когда можно было принести устную справку.
1: О, да, звонок другу.
0: Да. Дать номер главного бухгалтера, служба безопасности банка звонит и спрашивает: ну как там сотрудник? А бухгалтер: да, отличный сотрудник, мы ему в конверте еще премию даем, потянет он кредит.
1: Все, забудь. Эти времена окончательно ушли в историю. Никакие звонки работодателям больше не работают.
0: А что тогда работает?
4: Только официальные данные из государственных баз. В первую очередь это ФСЗН и налоговая.
0: ФСЗН – это фонд социальной защиты населения.
4: Да. Куда стекаются данные о легальных зарплатах. Если твой доход не прошел через фонд, если налоги не уплачены, для банка этих денег просто не существует.
0: Подожди, а как же самозанятые или ИПшники?
4: Для них это, практически похороны ипотеки. Им доказать стабильный доход стало невероятно сложно.
0: Слушай, возникает резонный вопрос. Зачем Нацбанку вообще понадобилось так радикально, закручивать гайки? Это же выглядит как наказание для обычных людей. Отрезали просто средний класс от жилья.
4: На первый взгляд, да. Но Нацбанк делает это не назло. Тут есть четкая макроэкономическая логика.
0: Какая?
4: Запретить людям покупать квартиры?
0: Нет, охладить перегретое потребительское кредитование. Понимаешь, когда у людей есть неограниченный доступ к дешевым кредитам, они массово скупают товары.
4: Ага. Внутреннее производство не справляется, растет импорт. А импорт за кредитные деньги – это прямой путь к бешеной инфляции.
0: То есть они пытаются сбить цены?
4: Да, сбить инфляционное давление и перенаправить деньги банков из сектора потребления в реальный сектор, на заводы, инфраструктуру.
0: Интересно, хотя я читала в источниках про одно исключение. Если ты берешь потребительский кредит на товары именно белорусского производства, то условия мягче.
4: Да. Классический протекционизм. Поддерживают своих. Но давай вернемся к квартирам.
0: Давай. Потому что логика Нацбанка понятна, но в реальности аналитики называют то, что сейчас происходит, феноменом 8000. И вот это реально шокирует.
4: О да, это прям маркер эпохи.
0: Я считала перед эфиром, давай проверим мою математику. Допустим, человек берет обычную панельную однушку в спальном районе. Ипотека сейчас – это ставка где-то 17-18% годовых, так?
4: Да, рыночная ставка примерно такая. Взнос 10%.
0: Если загнать это в калькулятор, ежемесячный платеж получается в районе 37 тысяч рублей. 3700.
4: И вот тут вступает в игру наше любимое правило 40%.
0: Точно. Чтобы банк одобрил платеж в 3700 рублей, и чтобы это было 40% от дохода, чистый официальный доход семьи должен быть почти 8000 рублей.
4: 8000 чистыми на руки. Да.
0: Но кто столько зарабатывает? Я открыла Белстат. Зарплату свыше 5000 получают всего 5,4% работников. А доход 8000 – это, меньше 1,5-2%.
4: Абсолютно элитарный клуб.
0: В одной статье привели потрясающий пример. Чтобы купить такую панельку, тебе нужно работать командиром воздушного судна. Белавия как раз искала пилотов на Boeing 737 с зарплатой от 8 до 18 тысяч.
4: Да-да. Или быть директором по IT. Звучит как анекдот, но это математический факт. Ипотека под 18% стала финансовым барьером.
0: Ну, слушай, дело же не только в одобрении. Давай поговорим про переплату. Это же вообще мрак.
4: Давай. Там цифры астрономические.
0: Вот если взять этот кредит на 20 лет под 18%, я когда увидела итоговую сумму, я просто глазам не поверила. За 20 лет только в виде процентов набегает около 350 тысяч рублей.
4: Это примерно 120 тысяч долларов.
0: Да. 120 тысяч долларов только процентами. То есть ты покупаешь однушку себе, а вторую, точно такую же, ты просто даришь банку.
4: Ну да. И это делает ипотеку крайне иррациональной. Ты добровольно связываешь себе руки на 20 лет.
0: На эти деньги можно целый автопарк купить.
4: Можно. Поэтому аналитики говорят, что это финансовое самоубийство.
0: И вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. По законам экономики, если кредит недоступен для 98% населения, спрос должен рухнуть.
4: Верно.
0: А если спроса нет, продавцы должны агрессивно снижать цены. Но в Минске происходит что-то странное. Сделки реально упали. В феврале-марте количество сделок рухнуло на 21-23%.
4: Забастовка покупателей.
0: Да. Люди просто не могут купить. Но цены упорно ползут вверх.
4: Это феномен, да.
0: Средний квадрат в Минске к апрелю пробил отметку в 1920-283 доллара. А в Минск-Мир вообще за 2450 долларов перевалил. Каждая третья проданная квартира стоила дороже 100 тысяч. Как это работает?
4: Ну, тут два мощнейших скрытых фактора. Первый – жилье стало просто инвестиционным активом.
0: Потому что людям некуда больше вкладывать деньги.
4: Именно. Альтернатив нет. Фондовый рынок слабый, международные площадки закрыты, люди покупают бетон. Это надежнее валюты. Отсюда и возникает феномен пустых окон.
0: А, это когда целые секции в новостройках вечером стоят темные.
4: Да. Инвесторы выкупают квартиры, но не живут там. И даже ремонт не делают, потому что ремонт – это лишние затраты. Квартиры стоят в голом бетоне годами, как бетонные банковские ячейки.
0: Потрясающе. То есть они создают искусственный дефицит, не давая ценам упасть.
4: Точно. А второй фактор – это валютная иллюзия. В долларах цены выросли, да. В белорусских рублях цена квадрата почти не изменилась с конца 2024 года.
0: А, то есть в рублях она стоит около 6040, как и раньше?
4: Да. Но продавцы привязывают цену к валюте. У них работает эффект владения. Они помнят, что купили квартиру за 50 тысяч долларов и психологически не готовы отдавать ее дешевле.
0: Но реальные-то сделки идут. Я видела данные, что между ценником в объявлении и реальной суммой сделки огромный разрыв. Продавцы готовы делать скидки до 27%.
4: Но только тем, кто приходит с живыми деньгами.
0: Да-да, с кэшем.
4: Это классика стагнирующего рынка. На витрине цены держат до последнего. Но за закрытыми дверями, если у тебя наличка и тебе не нужен кредит, ты диктуешь условия.
0: Очень глубокая картина. Но слушай, давай перейдем в практическую плоскость. Описание рынка выглядит как приговор. Ипотека мертва, инвесторы скупают бетон, а что делать обычному человеку?
4: Искать альтернативы.
0: Вот именно. И понимание будет неполным, если мы не посмотрим на соседей, что там за границей происходит. Я смотрела Литву, там ставка привязана к Юрибор.
4: Да-да, давай поясним. Юрибор – это ставка, по которой европейские банки кредитуют друг друга. В Литве сейчас итоговая ставка по ипотеке, ну, с учетом маржи банка, это 4,2-4,5%.
0: 4,5. Против наших 18. Это же колоссальная разница.
4: Да. Платеж за кредит в 70 тысяч евро, там будет около 420-450 евро в месяц. Это в 3 раза меньше, чем у нас.
0: А в Польше?
4: В Польше жестче. Там ставки зафиксировались около 7,7-8,5%.
0: Но это все равно в 2 раза дешевле.
4: Согласен. Но если посмотреть на Россию, там ситуация прям зеркальная нашей. Рыночная ипотека улетела за 20-22%.
0: То есть 18% – это реально загородотряд. Но вернемся к нашему покупателю в Минске. Аналитики предлагают 2 стратегии выживания. Первое – это накопление.
4: Жесткое накопление.
0: Да, они говорят, раз стоимость кредитов высокая, банки предлагают высокие ставки по вкладам. Рублевые безотзывные вклады дают до 15% годовых.
4: Магия сложных процентов.
0: Вот-вот. И они предлагают, если человек найдет силы откладывать те самые 3700 рублей каждый месяц на депозит под 15%, за 5 лет он соберет больше 300 тысяч рублей.
4: И купит квартиру без всякого рабства.
0: Сэкономив 15 лет жизни и 120 тысяч долларов.
4: А вторая альтернатива – это государственная система жилищных строительных сбережений. ГСЖ, СС.
0: Как она работает, я не очень поняла этот момент.
4: Там 2 этапа. Сначала ты копишь от 3 до 5 лет на спецсчете. Ставка привязана к ставке рефинансирования Нацбанка. Плюс государство дает сверху премию 10% от ставки рефинансирования.
0: Ага.
4: И эта премия не облагается налогом. А когда накопил нужную сумму, банк выдает кредит на остаток по 10,75-12,75%.
0: Звучит математически безупречно, но давай будем реалистами.
4: Ну давай.
0: Копить 5 лет, откладывая астрономические 3700 рублей каждый месяц, это требует железной, просто титановой дисциплины.
4: Безусловно.
0: Любая болезнь, потеря работы, и план рухнул. Но главное, жить-то где-то надо все эти 5 лет. К этим 3,7 млн рублей нужно прибавлять еще долларов 300-400 на аренду чужой квартиры.
4: И это абсолютно справедливое возражение. Никто не говорит, что это легко. Это требует невероятных самоограничений.
0: Это же просто разрыв бюджета.
4: Да, но это выбор. Выбор между комфортом здесь сейчас, но с 20-летним долговым рабством и финансовой свободой в будущем. Инфляционные риски есть всегда, но при ставке 18% накопление – это уже просто защита.
0: Да уж. Что ж, давай подводить итоги нашего разбора. Мы видим, что ипотека образца 2026 года полностью трансформировалась.
4: Факт.
0: Новые правила Нацбанка, ПДН 40%, тотальный контроль кредитного регистра – это все сделало кредиты недоступными для большинства. Покупка жилья стала испытанием для узкого круга высокооплачиваемых топов.
4: И для терпеливых инвесторов, да.
0: И напоследок мне хочется оставить такую, знаешь, провокационную мысль для тех, кто нас слушает.
4: Какую?
0: Вот смотри. Жесткое требование к доходам и необходимость копить на квартиру 5-10 лет – это неизбежно заставляет молодые семьи откладывать рождение детей.
4: О, это серьезная тема.
0: Да. Если недвижимость окончательно превратится из места для жизни в бетонный банковский сейф для инвесторов, как это вообще изменит демографию? Как изменится облик Минска уже в следующем десятилетии?
4: Это хороший вопрос для самостоятельного обдумывания.
0: Оставим его открытым. Считайте реальную стоимость денег. Не бойтесь изучать стратегии накопления. На сегодня это все. Услышимся в следующем разборе. Пока.
4: Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: Режут по-живому. Правительство готовит новое сокращение бюджета. На СВО снова не хватает. Перед российским правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов, заявил вице-премьер Александр Новак. В интервью для газеты «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей, поскольку цены на нефть оказались низкими, курс рубля крепким, а потребность в расходах выросла, в том числе на обеспечение обороны и безопасности.
7: Перед правительством стоит задача балансировки бюджета. Главное – приоритизация расходов, акцент на самых эффективных направлениях, которые дают максимальную отдачу.
6: Комментарии Новака могут свидетельствовать о том, что власти готовятся к бюджетной консолидации, пишут аналитики Райффайзенбанка. За январь-апрель дефицит федеральной казны достиг уже почти 6 триллионов рублей и в полтора раза превысил план на весь год. При этом Новак сообщил о резком снижении прогноза экономического роста с 1,3% до 0,4%. Обращают внимание аналитики банка. По их словам, это может означать недобор несырьевых доходов.
8: Дефицит бюджета текущего года, даже в условиях выросших цен на нефть, может оказаться существенно выше плана, если фискальная политика не станет более консервативной. Пока расходы остаются заметно выше уровней прошлых лет.
6: Власти оказались перед трудным выбором – сокращать расходы или рискнуть кубышкой – фондом национального благосостояния. В нем почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас фонд национального благосостояния фактически пустой, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
23: И он уже никак не страхует от экономических потрясений. Это уже, считайте, его нет. Завтра все придут в ФНБ, и уже никакой подушки для бюджета этот фонд не представляет. Просто будут еще больше печатать. Десятки триллионов рублей за годы войны напечатаны просто. И это фантики, которые наводняют экономику, которые приводят к дисбалансам и в банковской сфере, и по всем фронтам, и разгоняют гиперинфляцию уже. А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. То есть по всем отраслям идет падение. Все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Вот тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
6: Из Фонда национального благосостояния уже потратили большую часть средств, которые накапливались годами и всегда выполняли роль резервной государственной заначки для финансирования дефицита бюджета и поддержки экономики. Главная причина такого плачевного состояния кубышки – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
9: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают, не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
6: Даже с учетом геополитики, правительству, скорее всего, уже в этом году придется пойти на заметное сокращение непроцентных расходов бюджета, считают экономисты. По их словам, текущий размер дефицита уже более чем на 60% превышает остаток ликвидных средств в Фонде национального благосостояния. На фоне недобора нефтегазовых доходов, замедления экономики и роста расходов на обслуживание долга иной серьезной возможности сбалансировать бюджет нет, полагают эксперты. Они предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
12: Радиосигнал 666 АМ.
13: Учим пакистанский вместе.
14: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
15: Мосаме сарма.
14: Лето.
15: Мосаме гарма.
14: Весна.
15: Бахар.
14: Осень.
15: Хизан.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Важный сигнал.
5: Зачем Лукашенко снова говорит о войне? На совещании по обороноспособности он призвал готовиться к наземным операциям. На совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
24: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем.

0: Ну, если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
1: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
0: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
1: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
0: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне? Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться? Что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
1: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал, однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире.
0: Мы, как я уже часто говорю, реформировали 4-жды свою армию, а это, наверное, уже 5-й раз подходим к модернизации собственных вооруженных сил. Мы много увидели новинок. Как бы там ни было, беспилотники, они могут повернуть войну, развернуть и так далее, но без солдата, без надежного оружия у этого солдата мы не сможем обороняться в Беларуси, ну и нас никто не сможет завоевать. Поэтому да, беспилотники – это серьезная новинка. Да, она, наверное, войну, если вдруг случится, она вспять не повернет, наверное. Но значительно повлияет на ход военных действий.
1: Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса.
0: Мы фактически находимся в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса с использованием старых, как мир, методов устрашения. Прогнозы неутешительные. Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать. Вашингтон и его союзники продолжат расширять НАТО. Ситуация для них более чем благоприятная.
1: Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На Радиосигнал.
3: Облили помоями с ног до головы. Русские туристки поиздевались над Беларусью прямо в белорусском поезде по дороге в Минск. Молодые россиянки выставили видео своей поездки на поезде в Беларусь. Они насмехались над белорусским языком и национальной валютой.
4: Мы едем в Беларусь! Об внимание обратите. 10 рублей уплыли. Девки, это не рубли, это граммы. А почему не гренки? Девки, нас сейчас из этого поезда.
5: Я взяла пленочный аппарат.
4: Давай, вот именно сейчас нужно запечатлеть.

0: с этим ланчебоксом.
1: Печенье слабич.
2: Печенье до чаю.
0: А почему, типа, оно на белорусском?
1: Потому что это белорусский поезд.
0: Журавинья, цукерки у шоколадзе,
3: это видео вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях. Многие белорусы написали, что теперь понятно, почему россиян нигде не любят. В информационном пространстве в последнее время и без того фиксируются признаки социального напряжения, связанного с увеличением числа приезжих из России в Беларусь. Минск сегодня гудит в соцсетях совсем не по-доброму. Видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров. В комментариях под ними уже не просто жалобы на шумных соседей, а все более громкие требования. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, который плохо сочетается с местным укладом. Минчанка Олеся рассказала, что столкнулась с этим лично.
4: Знаете, дело не в гражданстве, а в поведении. Приезжают люди и ведут себя так, будто они здесь купили не только квартиру, но и всех окружающих. Громкие разговоры в кофейнях о провинциальном Минске. Пренебрежительный тон с официантами. Раньше мы этого не замечали, но сейчас, когда их стало так много, это стало давить. Мы чувствуем себя гостями в собственном городе. Поэтому люди и пишут про границу. Хочется, чтобы был какой-то фильтр, чтобы ехали те, кто готов нас уважать.
3: С другой стороны баррикад – те, кто приехал в Беларусь в поисках спокойствия и привычного комфорта. Фрилансер из Москвы пожаловался, что враждебность местных стала для него неприятным сюрпризом.
5: Я привез сюда семью, налоги плачу, бизнес зарегистрировал, но в последнее время недружественные взгляды чувствую постоянно. Нас обвиняют во всем, от роста цен на продукты до закрытия интернета. Мы здесь такие же заложники ситуации, как и все. Если введут жесткий контроль на границе, это только озлобит людей еще сильнее. Мы же в союзном государстве, разве нет?
3: Требования вернуть пограничные посты звучат все чаще. При этом с 1 апреля уже заработала система электронного мониторинга грузов «Спот». Но в полноценный паспортный контроль она превратиться не сможет, считает политолог Антон Буткевич.
6: Нужно понимать, что в рамках союзного государства классическая граница с колючей проволокой и штампами в паспортах практически невозможно, это разрушит весь политический конструкт. Однако запрос общества на безопасную дистанцию власти игнорировать не смогут. Мы уже видим усиление технического контроля, досмотры на трассах, проверки документов в поездах. Скорее всего, мы придем к умной границе, когда физического барьера вроде нет, но каждый въезжающий прозрачен для системы.
3: Блогеры и пользователи соцсетей отмечают изменения атмосферы, связывая это с ростом конкуренции на рынке аренды жилья и бытовыми разногласиями. Беларусь воспринимается россиянами как мягкий вариант релокации из-за отсутствия языкового барьера, что приводит к росту числа приезжих, отмечают эксперты. По их словам, границы между странами – это политика, но границы между людьми – это уже психология. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
7: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
8: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об обеспечении честных и справедливых вступительных экзаменов.
9: Вы знаете, что глава государства уделяет, ну, просто огромное внимание вступительной кампании, потому что самое главное, что должно быть обеспечено в нашей стране, это справедливость. Для этого работает государственная комиссия. В этом году государственная комиссия начала работать по-новому, начали работать с более ранних стадий, с проведения олимпиад, еще университетских. И это позволяет охватить весь период подготовки к вступительной кампании, потому что победители олимпиад являются той категорией, которая зачисляется в высшие учебные заведения без вступительных испытаний. Поэтому, конечно, нужно обеспечить справедливость, прозрачность, честность уже и на этих этапах.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Санкции душат по полной. Спасет ли БМЗ от проблем новый директор?
2: Александр Лукашенко согласовал Александра Саковича на должность генерального директора Белорусского металлургического завода. Он сменит во главе БМЗ Дмитрия Корчика, который руководил предприятием с середины 2019 года. До этого Сакович работал на посту начальника управления промышленной политики аппарата Совмина. Ранее он также был замдиректора БМЗ. Назначая нового гендиректора, президент поинтересовался работой других предприятий холдингов, в которые входят Минский подшипниковый завод, Полесье Электромаш, Могилевский металлургический завод и Кобринский инструментальный завод, а также филиал «Папортная Агро».
10: Они все дышат нормально, они в рабочем состоянии или там проблемы?
11: Они все работают, но проблем хватает во всех предприятиях. Начиная от Минского подшипникового завода, который в настоящее время реализует инвестиционные проекты. Есть ряд проблем, которые необходимо будет решать.
2: Что касается самого Белорусского металлургического завода, то ситуация на этом предприятии также требует внимания. По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, на БМЗ снижаются объемы производства. В силу ряда причин пришлось принимать управленческие решения, отметил Крутой.
12: Вот мы на последнем заседании исполкома разбирали там ситуацию. К сожалению, ситуация сложная. Снижение объемов производства. Участие холдинга, вот я вызывал у руководителя предыдущего, поэтому ряд решений управленческих пришлось принимать.
2: Президент отметил, что Белорусский металлургический завод – это очень серьезное предприятие. Новому гендиректору Александру Лукашенко поручил производить и продавать.
10: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
11: Да, я понимаю.
10: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
11: Да, я понимаю.
10: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. И, кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
12: Господдержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую надо возвращать.
10: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть. Никак по-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
2: Белорусская продукция могла составить конкуренцию на западных рынках за счет приятной цены. Однако после введения санкций за поддержку российской СВО товары и сырье Минску продавать просто некуда. Россия неохотно покупает белорусский товар, предпочитая китайский и казахский. Тем временем белорусские производители набирают кредитов, попадают в долговую яму, а затем в банкротство, говорит экономист Ярослав Романчук.
13: Вы представляете, вот в 2000, там, каком-нибудь 2000 году или еще тем более там, в 1982 году построили в Советском Союзе Брестский ковровый завод, либо какое-нибудь витебское предприятие, либо там, какой-нибудь мясозавод. Да? И логика построения была не рыночная, просто были деньги, выделялись, оно там сделалось, снабжалось сырьем, вот, и были какие-то товары. Прошло 40 лет, и предприятие собственно, попала в состояние банкротства.
2: Многие компании работают еще с советских времен и были рассчитаны на плановую экономику. После распада СССР государству удавалось держать эти предприятия на плаву. Однако после 2022 года они начали закрываться, говорят экономисты. По их словам, в стране наблюдается череда банкротств. Предприятия попросту не выдерживают долговой нагрузки и ликвидируются. Все это напоминает эффект домино, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
8: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
14: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внеинвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Но и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, но и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: В Риме Вечной войны Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство жителей Приднестровья. Совет Европы утвердил спецтрибунал для России. Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство жителей Приднестровья. Теперь для получения российского паспорта не нужно соблюдать пункт о оседлости или сдавать экзамен по языку.
15: И мы обязаны поддержать наших соотечественников, которые годами живут в условиях блокады и давления. Упрощение процедур – это гуманитарный жест, направленный на защиту прав и свобод людей, которые исторически и культурно связаны с Россией. Мы своих не бросаем.
3: Молдове документ восприняли как прямую угрозу. Президент Майя Санду заявила, что Москва намеренно дестабилизирует регион, создавая почву для новой агрессии. Эксперт-международник Алексей Парфенов считает, что Владимир Путин хочет закрепиться в Приднестровье, превращая его в опасное звено, которое может сработать в любой момент.
16: Путин фактически объявил время вечной войны. Приднестровье становится юридическим плацдармом. Упрощенное гражданство дает повод в любой момент объявить о защите россиян и попытаться прорубить коридор через Одесскую область. Москва больше не играет в дипломатию, она просто выписывает мандат на будущую войну, игнорируя суверенитет Молдовы.
3: Одновременно с информацией об указе Владимира Путина из Кишинева пришли тревожные новости. Там на заседании Совета Европы 37 государств утвердили создание спецтрибунала по преступлениям агрессии. В отличие от других судов, этот будет заниматься именно руководством России в контексте СВО. МИД Украины назвал это решение историческим.
17: Мы закрываем юридический пробел. МУС не может судить руководство России за сам факт агрессии, но спецтрибунал это сделает. Нидерланды уже принимают первую фазу процесса. Это четкий сигнал. Каждый указ, подписанный в Кремле, станет томом в уголовном деле против его лидеров.
3: Создание управляющего комитета трибунала, по сути, ставит крест на неприкосновенности руководства России, уверены эксперты-международники. Точные механизмы работы нового органа пока неизвестны.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: За Россию и свободу до конца. Скандальный концерт Газманова в столице Беларуси взорвал соцсети. У Дворца спорта в центре Минска 9 мая прошел масштабный концерт, посвященный Дню Победы. Главным артистом на этом мероприятии стал российский певец Олег Газманов. Публика у сцены пела некоторые песни вместе с артистом. Видео с концерта опубликовала «Минская правда».

0: При этом в комментариях к видео белорусы отреагировали на происходящее неоднозначно. Люди пишут, что на фоне блокировок интернета в России ее граждане постепенно заполняют Беларусь, в которой скоро и белорусов не останется.
1: Это не Минск. Это деформированный город с поломанным обществом. Россияне заполняют страну. Белорусов скоро не останется.
2: Завезите еще больше гостей из России, и они вам еще и не такое споют. Так и работает машина пропаганды.
3: Белорусы, какой за Россию? Что с вами не так?
4: Как белорус могу сказать, что это капец. Оккупацию можно считать успешной. Осталось референдум о вхождении в состав на правах губернии. И вперед на какую-нибудь Польшу или страну Балтии. Газманов и Шаман в помощь.
0: Некоторые комментаторы убеждены, что российские власти делают все, чтобы втянуть Беларусь в войну. А другие напоминают, что в Беларуси есть свои артисты.
5: У нас есть свои звезды. Он бесплатно выступал? Или опять сексильоны заплатили?
6: Тошнит от Газманова. Испанский стыд делают они, а стыдно мне.
7: Когда уже это прекратится? Мы из Гродно, и не дай нам Бог объединения с Россией, мы не хотим. Белорусы, вы реально с головой дружите? Хуже нет беды для нашей страны.
8: Я вообще не поняла, зачем его позвали в Беларусь. Мне, если бы заплатили, не пошла бы на его концерт. Прислужник Кремля.
0: Среди комментаторов есть и те, кому концерт понравился. Правда, положительных отзывов намного меньше. Есть и те, кто высказывает нейтральную оценку. Мол, спели и спели, и ничего в этом страшного нет. Ранее белорусы высказали коллективное недовольство и забанили российского исполнителя Шамана. А в соцсетях жалуются, что БелЖД включает в поездах его песни и другую российскую попсу. Одна из пользовательниц рассказала на своей странице в соцсети, что часто ездит поездом Полоцк-Брест. По ее словам, там регулярно включают песню «Матушка-Земля» и треки «Шамана». Репертуар должен быть нейтральным, считает женщина.
9: Это мой привычный маршрут. Почти второй дом на колесах. Я ценю работу проводников, но есть одна вещь, которая превращает многочасовую поездку в испытание на прочность. Это радиоузел. У меня назрел вопрос. По какому принципу формируется музыкальный репертуар в наших поездах? Регулярно, на протяжении всей поездки, пассажиры вынуждены слушать российскую поп-музыку. Ладно бы это были просто хиты дискотек, но в последнее время в вагонах буквально на репите крутят песни Шамана. Музыка в общественном транспорте должна быть фоновой. Если уж и включать вокальные композиции, то почему в поезде, который идет через всю Беларусь, мы слышим только попсу соседнего государства? Я прошу пересмотреть политику вещания в поездах дальнего следования. Сделайте выбор в пользу нейтрального музыкального контента.
0: Что касается Олега Газманова, то он известен своей публичной поддержкой СВО и включен в санкционные списки Евросоюза. Еще в 2014 году Латвия запретила певцу въезжать в страну. Тогда латвийский МИД объяснил запрет тем, что Газманов содействует подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины. В 2015 году Газманова внесли в список деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности Украины. В 2016 в аналогичный список включила певца и Литва. В октябре 2022 Газманов попал в санкционные списки Евросоюза, а в феврале...
10: Важный сигнал.
0: Зеленский шокирует. Разведка Украины предупредила о новом наступлении армии России с территории Беларуси. Зеленский утверждает, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО и готовит удары по центрам принятия решений в Киеве.
4: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
0: Об этом Зеленский заявил после совещания с руководителями Генштаба ВСУ, Главного управления разведки, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины. Это уже не первое заявление Зеленского о том, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну. Ранее он, в частности, заявил, что армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах Зеленский назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням.
4: По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей располагается в том числе на жилых домах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть. Проинформируем партнеров и будем готовить общие ответы.
0: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине, а у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
11: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
0: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они также не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы тот дал подготовленных людей для участия в боевых действиях на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину. Сам Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
11: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
0: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. Хотя сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А теперь еще и очередное заявление Зеленского. Все это настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
11: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками. Особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим, это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организации цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас, надо заставлять работать руководителя.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. союзного государства.
13: Отпускной сезон под угрозой. Роспотребнадзор засекретил данные о состоянии воды и песка в Анапе после разлива мазута. Роспотребнадзор отказался предоставлять данные о качестве воды и песка в Анапе после разлива нефтепродуктов в Черном море. Об этом говорится в ответе на официальный запрос депутата Совета муниципального образования Анапы Олега Янсена. В ведомстве отметили, что регулярно направляют результаты мониторинга только в правительственную комиссию, созданную для ликвидации последствий крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе. В Роспотребнадзоре также добавили, что протокол правительственной комиссии запрещает ведомству делиться со СМИ и блогерами информации по этой теме. В ведомстве заявили, что лабораторный контроль состояния окружающей среды проводится ежедневно.
14: В пробах морской воды в Краснодарском крае обнаружили следы загрязнения. Санитарно-химические показатели установленным нормам не соответствуют.
13: В декабре 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два танкера «Волганефть-212» и «Волганефть-239» с тоннами мазута на борту. В результате разлива нефтепродукты вынесло на пляжи Анапы, Керчи, Евпатории и Ялты, а также в Сакском и Ленинском районах Крыма и на острове Тузла. Погибли сотни птиц и животных. При этом местные жители были вынуждены очищать песок от мазута самостоятельно. В конце марта этого года вице-премьер Виталий Савельев заявил, что более 90% мазута с пляжей была убрана, а вода пригодна для купания.
15: Все будет по плану, и мы откроем пляжи к 1 июня текущего года для наших граждан.
13: При этом на побережье Краснодарского края продолжают находить дельфинов со следами нефтепродуктов и признаками тяжелого отравления. За последние дни в Туапсинском и Анапском районах волонтеры и специалисты Центра спасения «Дельфа» обнаружили нескольких живых дельфинов в тяжелом состоянии. У животных наблюдались одинаковые симптомы – судороги, потеря координации, истощение, обезвоживание, а также критические нарушения работы печени и поджелудочной железы. На телах некоторых дельфинов были обнаружены следы мазута и рамы, загрязненные нефтепродуктами. Часть животных спасти не удалось, несмотря на круглосуточную помощь волонтеров. Это отражение состояния всей морской экосистемы, отмечают экологи.
16: Китообразные Черного моря – высшее звено пищевой цепи и отражение состояния всей морской экосистемы. По их неблагополучию мы можем судить о том, насколько серьезны и продолжительны последствия экокатастроф.
13: Тысячи тонн мазута, разлившиеся в Керченском проливе, отбили желание отдыхать на ближайших к месту катастрофы курортах. Анапа может не досчитаться в этом году половины туристов, считают эксперты.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Пресс-секретарь МИД Руслан Воронков заявил, что Минск не позволит представителям властей Армении поучать Беларусь.
17: Заявление спикера парламента Армении – не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем. Когда зашкаливает бедность по верхнему порогу, уже превысившая 40%, растет безработица, а целые регионы стагнируют, проще всего назначить внешнего врага и упражняться в оскорбительных ярлыках. Такой циничный подход вызывает лишь сожаление. Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать. Попытки втянуть Минск во внутриполитические дрязги под лозунгами мифического вмешательства – грубое нарушение элементарной дипломатической этики. Результаты же так называемого сбалансированного прозападного курса официального Еревана наглядны. Депопуляция, хроническая экономическая нестабильность и полная внешнеполитическая зависимость, вынуждающая марионеточно обслуживать чужие саммиты. Мы четко разделяем братский армянский народ и его недальновидных представителей власти. Белорусов и армян связывают прочные исторические узы, и мы убеждены, рано или поздно руководство Армении внемлет здравому смыслу и вернется к конструктивному диалогу с нашим государством, чтобы наши страны вновь стали подлинно дружескими и стратегическими партнерами.
10: Учим пакистанский вместе!
18: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
19: Мосаме сарма.
18: Лето.
19: Мосаме гарма.
18: Весна.
19: Бахар.
18: Осень.
19: Хизан.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Это подкаст «Между строк». И знаешь, давай начнем прямо с факта, который, ну, честно говоря, звучит как завязка какого-то киберпанк-триллера.
21: Давай.
20: Обычная гражданская вышка сотовой связи, ну, где-нибудь под Гомелем или Пинском, прямо сейчас, вот в эту самую секунду, может управлять летящим боевым беспилотником.
21: Да. И я тут подняла данные отчетов о радиоперехватах. И знаешь, это происходит регулярно на юге страны.
20: Угу.
21: То есть это, ну, не какая-то абстрактная геополитика из телевизора, это вот интеграция гражданской инфраструктуры в, скажем так, военные цели. Это процесс, который напрямую затрагивает миллионы людей внутри страны.
20: Собственно, поэтому мы сегодня и делаем этот детальный разбор. Потому что официальные лица в Беларуси с 22 года, ну, постоянно повторяют мантру, что страна — это лишь наблюдатель.
21: Угу. Классическая риторика.
20: Да-да. Но я решил отложить в сторону вот эти политические заявления, и мы с тобой погружаемся исключительно в сухие данные. У нас на столе спецификации работы сотовых сетей, логи перехватов и аналитические отчеты.
21: Верно. И наша главная задача сегодня понять, как именно вышки связи оказались встроены вот в эту военную логистику. Как это работает технически?
20: И главное, к каким последствиям это в итоге приведет. Предлагаю начать, ну, с базовой проблемы военных. Зачем им вообще понадобился гражданский интернет?
21: О, это очень интересный момент. Если посмотреть на эволюцию дронов типа «Шахет», ну или как их маркируют в соседней стране, «Герань-2», все сразу становится на свои места.
20: Так.
21: Это очень массовое и, главное, невероятно дешевое оружие. Я смотрела оценки аналитиков. Цена одного аппарата варьируется от 20 до 50 тысяч долларов.
20: Всего?
21: Да. Для дальности полета до 2500 километров это просто копейки.
20: Ну да, звучит так.
21: Но у этой дешевизны была, ну, серьезная обратная сторона. Первоначально они ведь работали как классическая слепая бомба. То есть принцип «выстрелил и забыл».
20: Ага, я понял. То есть в него просто на старте заложили координаты цели, и он тупо летит по строго заданному вектору.
21: Угу, абсолютно верно.
20: Ну слушай, ведь это делает его невероятно предсказуемым. Для современных систем ПВО просчитать траекторию объекта, который летит с постоянной скоростью и ну, вообще не меняет курс, это же просто базовая математика первого класса.
21: Совершенно верно. И статистика сбитий, которую мы видели в начале, она это четко подтверждала. Оборонному комплексу нужно было срочно делать эти дроны ну, зрячими и как-то ими управлять в полете.
20: Ага. И тут они столкнулись с проблемой.
21: Да. Поставить туда продвинутые военные модемы западного или там японского производства просто невозможно. Экспортный контроль, санкции, все это работает.
20: Железо достать сложно.
21: Именно. И в итоге инженеры пошли по пути, ну, просто невероятного удешевления. Я читала технические разборы сбитых аппаратов, и знаешь, что они стали находить внутри?
20: Ну-ка.
21: Обычные гражданские 4G-модемы, буквально размером с пачку сигарет, которые можно купить в любом масс-маркете.
20: Да ладно.
21: А внутри? Российская сим-карта оператора Т2, ну, это бывший Теле2.
20: Вот, стоп, вот тут я хочу остановиться и посмотреть на эту проблему чисто глазами скептика. С точки зрения логики, здесь есть огромная, просто зияющая дыра.
21: Давай, какая?
20: Украинские телеком-операторы заблокировали роуминг для любых российских симок еще весной 22 года.
21: Было такое, да.
20: Как только этот дрон пересекает границу и оказывается в воздушном пространстве Украины, эта сим-карта Т2 превращается просто в бесполезный кусок пластика. Она же физически не может авторизоваться ни в одной украинской сети. Как тогда они им управляют?
21: А вот тут разгадка кроется в географии. Если мы откроем топографические карты северной границы Украины с Белоруссией, это же Полесье.
20: Ну да, болото, леса.
21: Абсолютно плоская равнинная местность, никаких гор. И в таких условиях радиосигнал от белорусских базовых станций, которые стоят прямо в приграничных районах, он же не обрывается ровно на пограничном столбе.
20: А, то есть он бьет дальше?
21: Да, он пробивает на 30, а в некоторых погодных условиях и до 50 километров вглубь украинской территории, накрывая приграничье Черниговской, Сумской и Волынской областей.
20: Обалдеть. Получается, дрон заходит в воздушное пространство Украины, но его модем цепляется за белорусскую гражданскую 4G-сеть.
21: Угу.
20: Оператор, который сидит в каком-нибудь защищенном бункере за 1000 километров оттуда, просто получает к нему доступ по Wi-Fi.
21: Да, ровно так это и работает. И в этот момент предсказуемая мина становится управляемым снайпером.
20: И вот тут, знаешь, мы подходим к моменту, который у меня лично вызывает больше всего вопросов. Именно с точки зрения корпоративной логики.
21: Давай.
20: Местные операторы связи в Беларуси, это ведь А1 МТС Беларусь Лайф.
21: Угу.
20: У них огромные штаты инженеров.
21: Угу.
20: Существуют системы DPI, Deep Packet Inspection, которые анализируют трафик. Невозможно не заметить, когда на границе где-нибудь над Несом возникает аномальная активность. Десятки сим-карт российского оператора внезапно начинают гнать тяжелую зашифрованную телеметрию.
21: Согласна, это видно.
20: Ну так почему они не могут просто заблокировать этот конкретный пул IMEI-адресов модемов? Или обрубить трафик через этот самый DPI?
21: Смотри, технически фильтрация через DPI, конечно, возможна, но на практике отличить военный пакет данных от гражданского VPN-трафика очень сложно, если данные хорошо зашифрованы. А они зашифрованы?
20: Ну а блокировка номеров?
21: А вот что касается блокировки пула номеров, тут вступает в игру бюрократия и корпоративная экономика. Чтобы российская симка Т2 работала в Беларуси, между операторами подписано базовое роуминговое соглашение.
20: Логично.
21: С корпоративной точки зрения один оператор просто продает услугу связи другому оператору. Выборочно банить устройство роуминг-партнера – это прямое нарушение контрактов.
20: Более того, Министерство связи и информатизации в Белоруссии как регулятор, ну, они же имеют абсолютно полные полномочия. Они могут просто одним днем выпустить директиву, приостановить обслуживание абонентов конкретного иностранного оператора на приграничных базовых станциях.
21: Могут, да.
20: Это же делается парой кликов в биллинговой системе. Но они этого к чему-то не делают.
21: Да, и в аналитических докладах, которые я изучила, этому молчанию дается очень четкая правовая оценка. В международном праве существует такая концепция должной осмотрительности – due diligence.
20: Так.
21: Государственный регулятор не может просто сказать: «Ой, а мы не знали, что наши вышки используются для наведения дронов».
20: Ну да, звучит как детская отговорка.
21: Незнание в данном случае не освобождает от ответственности, потому что регулятор обязан контролировать использование своей инфраструктуры. И эксперты прямо указывают, бездействие в такой ситуации – это форма политического решения.
20: То есть никто публично не одобрял эту схему, они просто закрыли глаза на использование роуминга?
21: Именно так. Просто тихое согласие.
20: И это решение принимается где-то в высоких кабинетах, а расплачиваться за него придется обычным людям. Давай спустимся на уровень потребителя.
21: Давай.
20: В Беларуси сейчас, если я не ошибаюсь, около 6,5 миллионов активных пользователей смартфонов.
21: Угу, где-то так.
20: И у них есть как минимум 3 осязаемых риска из-за того, что их базовая станция внезапно стала военным объектом. И первый риск чисто правовой.
21: Да, и он прописан очень жестко. Согласно 52-й статье дополнительного протокола 1 к Женевским конвенциям, гражданская инфраструктура теряет свой иммунитет и становится законной военной целью, если она вносит эффективный вклад в военные действия.
20: То есть, переводя с юридического на человеческий, если сотовая вышка посреди деревни транслирует телеметрию для ударного дрона, украинские военные юристы абсолютно легально квалифицируют эту вышку как мишень.
21: Именно. И если будет принято решение о подавлении инфраструктуры, которая обеспечивает наведение, международное право не будет защищать этот объект, несмотря на то, что он гражданский.
20: Потрясающе. Хорошо, правовой аспект понятен. Но есть еще вопрос качества самой услуги. Вышка ведь, ну, не резиновая.
21: О, да.
20: Гражданская сеть проектируется под строго определенное количество подключений и объем трафика. Что происходит, когда в этот эфир врывается рой дронов, которым нужен стабильный, неразрывный канал передачи данных?
21: Происходит то, что инженеры называют красивым термином «деградация сети для конечного пользователя».
20: А на практике?
21: А на практике в 4G-сетях существуют протоколы Quality of Service, ну, качество обслуживания. Угу. Когда военным устройствам нужна гарантированная полоса пропускания для передачи видео и телеметрии, сеть отдает приоритет именно этим пакетам данных. Емкость радиоканала исчерпывается просто мгновенно.
20: Выходит, человек в условном Мозыре или там Бресте пытается вызвать такси через приложение или отправить сообщение, а у него все висит.
21: Да.
20: Он звонит в техподдержку, ругается, а ему отвечают дежурные фразы про модернизацию оборудования или там временную перегрузку.
21: Точно.
20: Хотя на самом деле его интернет-канал просто в наглую забрали под нужды военной операции.
21: Технически сеть просто перераспределила ресурсы в пользу устройств с более высоким приоритетом в роуминге. Но, знаешь, помимо связи есть третий, самый пугающий риск.
20: Какой?
21: Физический. Эти беспилотники несут боевую часть весом около 50 килограммов.
20: Серьезная цифра.
21: Очень. И их маршруты постоянно подвергаются воздействию украинских систем РЭП, которые пытаются подменить координаты GPS, это называется спуфинг, или, ну, вообще полностью заглушить навигацию.
20: А, я читал об этом. И когда дрон теряет спутники, он пытается ориентироваться по вышкам сотовой связи, через ту самую триангуляцию.
21: Да. Но если ячеистая сеть рвется, он просто слепнет окончательно. А учитывая, что они и так маневрируют на малых высотах прямо вдоль белорусской границы...
20: Они залетают обратно.
21: Да. Они теряют пространственную ориентацию и залетают на территорию Белоруссии. Мы подняли статистику инцидентов. За последние 2 года зафиксировано уже не менее дюжины подтвержденных случаев падения или перехвата таких заблудившихся аппаратов внутри страны.
20: Дюжина? Ого!
21: Угу. 50 килограммов взрывчатки – это колоссальная разрушительная сила.
20: Ну да.
21: Если такой аппарат упадет в лесу, ну, это локальный инцидент. Деревья повалят, но если у него закончится топливо или пропадет управление над жилым массивом, последствия будут катастрофическими.
20: И риск такой случайной трагедии возрастает с каждым новым запуском.
21: Абсолютно.
20: Слушай, звучит так, будто вся система телекоммуникаций страны оказалась в заложниках у одного непубличного решения. Но давай посмотрим на последствия для самой отрасли.
21: Давай.
20: Ведь инфраструктуру нужно обслуживать, обновлять. В отчетах аналитиков я видел, много внимания уделяется санкционным сценариям. А на какие шиши, грубо говоря, они будут чинить сети, если международное сообщество решит наказать операторов за участие в конфликте?
21: Если дело дойдет до секторальных санкций, сценарии выглядят крайне пессимистично. В первую очередь удар может быть нанесен через ассоциацию GSM.
20: Это кто такие?
21: Это глобальная организация, которая регулирует мировые стандарты связи и роуминг. У них есть механизмы исключения операторов за грубые нарушения.
20: То есть это ударит по базам данных, как их там, HLR, Home Location Register. Как это вообще почувствует обычный абонент, который завтра поедет в отпуск или по делам?
21: О, он почувствует это очень остро. Он пересекает границу с Польшей или Литвой, включает свой телефон, и на экране горит «нет сети».
20: Вообще ничего?
21: Ничего. Местные операторы по всему миру просто перестанут впускать белорусские сим-карты в свои сети, потому что, ну, их исключили из глобального реестра доверенных партнеров. И все, симка превращается в тыкву.
20: Жесть.
21: Человек остается в полной цифровой изоляции. Он не может получить СМС с кодом подтверждения от своего банка, не может зайти в мессенджер без местного Wi-Fi. Его номер за пределами страны как бы перестает существовать.
20: Слушай, но это изоляция снаружи. А что будет происходить внутри страны? Любая сеть сотовой связи ведь строится на базовых станциях, маршрутизаторах, оптических коммутаторах.
21: Угу.
20: И, насколько я понимаю, спецификации — это все импортное железо? Там же нет ничего своего.
21: Совершенно верно. В основе сетей лежит оборудование и программное обеспечение так называемой большой тройки вендоров.
20: Это кто?
21: Это шведская Ericsson, финская Nokia и китайская Huawei. Если на фоне скандала с дронами будут активированы механизмы жесткого экспортного контроля, поставки оборудования и, что еще важнее, лицензии на программное обеспечение, они прекратятся.
20: А без софта железо не работает?
21: Конечно. Базовую станцию нельзя просто пойти и купить на маркетплейсе. Это сложнейшее оборудование, которое требует постоянных обновлений прошивок и замены вышедших из строя модулей.
20: То есть сеть начнет сыпаться даже не из-за того, что кто-то нажмет красную кнопку, а из-за банального износа. Если сгорел коммутатор, а запасных на складе нет, зона покрытия просто сокращается.
21: Точно. И аналитики прогнозируют, что при таком сценарии жесткого технологического эмбарго качество связи внутри страны деградирует в течение 3, максимум 5 лет.
20: Так быстро.
21: Да, сети просто не смогут поддерживать текущие скорости передачи данных. Пока весь остальной мир будет разворачивать архитектуру 5G, интегрировать интернет вещей и строить умные города, местная инфраструктура откатится по уровню сервиса, ну, примерно в 2010 год.
1: Привет, медленный 3G!
21: Плюс ко всему, слушай, нельзя забывать про финансы. Мы уже видели, как работают международные ограничения против банковского сектора в Беларуси.
20: О да, это отдельная боль.
21: Если к телеком-операторам применят аналогичные меры блокировки корреспондентских счетов, они банально не смогут проводить валютные платежи. Они не смогут оплачивать аренду международных магистральных каналов интернета, не смогут рассчитываться за тот же внешний трафик.
20: И к чему это приведет?
21: К тому, что интернет внутри страны станет не только намного медленнее, но и значительно дороже, потому что издержки, как мы знаем, всегда перекладываются на конечного абонента. Компании свои бюджеты резать не будут.
20: Слушай, давай попробуем синтезировать всю эту картину, которую мы сегодня нарисовали.
21: Давай.
20: То, что мы сегодня разобрали, идеально иллюстрирует вообще природу современных гибридных конфликтов. Не было ведь никаких громких заявлений, официальных указов о передаче гражданских вышек военным.
21: Ни одного.
20: Был лишь процесс вот этой тихой, ползучей интеграции. Не отключили роуминг, не настроили фильтрацию трафика, просто проигнорировали аномальную нагрузку на приграничные базовые станции. Серия таких, знаешь, мелких административных и корпоративных решений привела к тому, что обычная инфраструктура стала частью военного конвейера.
21: Да. Инфраструктура, которая строилась для того, чтобы люди звонили близким и смотрели видео в интернете.
20: Именно.
21: И если эта ситуация не получит международного отклика или внутренние регуляторы не изменят подход, в перспективе года-двух негативный эффект начнет накапливаться. Интенсивность использования дронов только растет.
20: Это правда.
21: А значит, будет расти и нагрузка на сети, и количество инцидентов с упавшими аппаратами на территории страны. Риск того, что гражданская телеком-отрасль попадет под санкционный каток, вообще перестает быть гипотетическим.
20: Слушай, этот разбор показывает, насколько... иллюзорна граница между мирной жизнью и военными технологиями сегодня. И в финале хочется оставить такое небольшое пространство для размышлений.
21: Угу.
20: Если обычная сотовая вышка, но мимо которой люди каждый день ездят на работу на автобусе, оказалась так плотно встроенной в военную логистику, без ведома самих абонентов, стоит задуматься.
21: О чем?
20: А какие еще привычные повседневные гражданские сервисы или инфраструктурные объекты внутри страны прямо сейчас также тихо и незаметно работают на чужие оборонные задачи, пока обычные люди просто продолжают оплачивать за них счета?
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
22: Инфляция набирает обороты, что в апреле подорожало больше всего, отвечает Белстат.
3: За год цены выросли на 5,4%. Показатели сейчас такие же, как были в марте. Продукты стали дороже на 6,3%. Непродовольственные товары – на 2%.
22: Самое заметное подорожание, по данным Белстата, показали услуги.
3: Они выросли на 8,4%. Если считать в целом с начала этого года, то и тут услуги тоже в лидерах подорожания – плюс 5,4%.
22: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
5: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
7: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
23: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
24: Ощущаю рост цен на какую-то... И сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и большим отказывать.
25: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
26: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
22: В том, что данным Белстата об уровне инфляции в стране не можно доверять, уверенный экономист Игорь Липсиц. По его словам, нужно ориентироваться на НДС страны.
27: А я старый советский экономист, который привык к тому, что все врут, все скрывают, вся статистика лживая. И поэтому у советских экономистов была традиция устойчивая искать косвенные способы оценить реальную картину дел в экономике СССР. Это просто была, ну, как бы норма научной работы, потому что иначе ты получал ложную картину. И если у вас НДС растет на 20-22% в год, то это значит, что реальный темп инфляции 20-22% в год. Вот это примерно та картина.
22: То, что инфляция – главная тема, которая сейчас волнует граждан, ранее говорил Александр Лукашенко. Он снова поручил правительству обеспечить жесткий контроль за ценами. Однако такие меры вводились и ранее, а остановить рост цен и разгул инфляции не удалось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
22: Неполезный воздух. Опубликован рейтинг самых грязных городов Беларуси, где дышится тяжелее всего.
3: Самый опасный воздух по твердым микрочастицам сейчас в Бресте. Это пыль, выхлопы и мелкие частицы, которые человек вдыхает каждый день. Концентрация там достигла 31 микрограмма на кубический метр. Это рекордный показатель за последние 20 лет.
22: Раньше в лидерах был Гомель, но там ситуация улучшилась почти вдвое, до 23 микрограммов, говорят исследователи.
3: По этому показателю все нормально у Минска. Но если смотреть на другой загрязнитель, приземный озон, картина уже меняется, так как в столице он на очень плохом уровне – 44 микрограмма на кубический метр. Еще хуже дела в Полоцке и жилых районах Могилева. Здесь зафиксировано по 64 микрограмма на кубический метр.
22: Что простыми словами значит эти показатели, объясняет эколог Марина Жданович.
28: Твердые микрочастицы – это не просто грязный воздух, это то, что попадает глубоко в легкие. В промышленных городах добавляются выбросы предприятий, котельных, старого оборудования. А приземный озон – это вообще коварная история. Он образуется не напрямую из трубы, а в результате химических реакций в воздухе, особенно в жаркую солнечную погоду. Поэтому город может выглядеть чистым визуально, но по факту воздух там будет опасным.
22: По словам эколога, во многих странах эти проблемы давно решают системно. Обновляют общественный транспорт, ужесточают нормы для заводов, переводят предприятия на более чистые технологии и сокращают автомобильные выбросы.
0: Мир в этом плане давно пошел вперед. Города закупают электробусы, развивают велоинфраструктуру, ставят современные фильтры на предприятиях, контролируют выбросы онлайн. В Беларуси тоже можно было бы это делать, но все упирается в деньги, технологии и оборудование. А санкции и слабая экономика только усложняют модернизацию. В итоге старые заводы, старые котельные, старый транспорт продолжают работать, а люди этим дышат каждый день.
22: И проблема грязного воздуха – это не только неприятный запах или пыль на подоконнике. Это рост рисков астмы, болезней сердца, сосудов, онкологии и сокращение продолжительности жизни, предупреждают врачи. Но помните, если у вас есть жалобы на экологию, качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контакты». Контроль качества. Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Лучше тюрьма, чем СВО. В Пензенской области заключенных пытали до полусмерти, чтобы они

0: Ода его ждал полиэтиленовый пакет на голове и угрозы изнасилования черенком от лопаты, рассказала его родственница.
1: Его били до потери сознания, душили пакетом. Когда он пришел в себя, ему сказали: «Либо подписываешь, либо живым отсюда не выйдешь. Человеку 57 лет, он инвалид, а военком прямо сказал: пойдешь в штурмовую роту. Нам все равно. Их просто вывезли в Ростовскую область, в часть, даже не дав попрощаться».
0: Пока в Пензе людей ломает физически, в Бурятии последствия СВО уже видны в цифрах. Регион лишился более 15 тысяч мужчин всего за 3 года. Демограф Алексей Ракша считает, что эти потери фатальны для будущего республики.
2: Статистику по Бурятии сейчас пытаются засекретить. Но минус 15,5 тысяч мужчин – это огромная дыра. Минимум треть из них подтвержденные погибшие, остальные либо пропавшие, либо те, кто успел сбежать от мобилизации. В регионе уже возник перекос. Женщин становится больше, а мужчин выкашивает война. Бурятия, как и другие национальные окраины, просто обезлюживает. Это демографический дефолт, который аукнется через десятилетия пустыми школами и отсутствием рабочих рук.
0: Принудительная мобилизация и скрытая убыль населения создают картину тихой катастрофы, пишет журналист-расследователь Мария Светлова.
3: В Пензе пытают зэков. В Бурятии опустошают целые села. Это две части одной стратегии. Власть боится трогать сытую Москву, поэтому уничтожает тех, за кого некому заступиться. Но некрологи и бесконечные могилы скрывать все труднее. Даже если завтра война закончится, Бурятия уже не вернется к прежней жизни, там просто некому будет ее восстанавливать. А пыточные в военкоматах показывают, что человеческий ресурс у властей на исходе, если в ход пошли черенки от лопат.
0: По словам Светловой, продолжение СВО требует все больше людей, и способы их доставки на фронт становятся все более бесчеловечными. Расследование ситуации в Пензенской области продолжается. Тем временем в Бурятии официальные лица предпочитают обсуждать праздники, а не исчезновение 15 тысяч мужчин из статистики. Местные активисты предполагают, что это и есть цена СВО для Бурятии.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
5: Глава правительства Александр Турчин о ключевой теме доклада президенту.
6: Как вы знаете, предполагается встреча главы нашего государства с президентом Российской Федерации в ближайшее время. И вот буквально вчера у меня состоялся разговор с моим коллегой, представителем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным. Как раз мы в том числе обсудили возможную, скажем так, повестку, если правильно так сказать, встречи наших руководителей, наши совместные проекты, дальнейшие наши действия, в том числе в рамках союзного государства. И вот в течение буквально нескольких следующих дней мы подготовим информацию главе государства для разговора с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот, собственно говоря, это была основная тема моего доклада главе государства. Ну и целый ряд были обсуждены еще текущих проблем, в том числе социально-экономическое развитие нашей страны.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Зачем Лукашенко снова говорит о войне? На совещании по обороноспособности он призвал готовиться к наземным операциям. На совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
8: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.

0: Последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
1: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
0: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
1: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
0: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
1: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться? Что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
0: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал, однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире.
1: Мы, как я уже часто говорю, реформировали 4-жды свою армию, а это, наверное, уже 5-й раз подходим к модернизации собственных вооруженных сил. Мы много увидели новинок. Как бы там ни было, беспилотники, они могут повернуть войну, развернуть и так далее, но без солдата, без надежного оружия у этого солдата мы не сможем обороняться в Беларуси, ну и нас никто не сможет завоевать. Поэтому да, беспилотники – это серьезная новинка. Да, она, наверное, войну, если вдруг случится, она вспять не повернет, наверное. Но значительно повлияет на ход военных действий.
0: Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса.
1: Мы фактически находимся в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса с использованием старых, как мир, методов устрашения. Прогнозы неутешительные. Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать. Вашингтон и его союзники продолжат расширять НАТО. Ситуация для них более чем благоприятная.
0: Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе!
3: Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
4: Сяг.
3: Синий.
4: Нила.
3: Коричневый.
4: Бура.
3: Зеленый.
4: Сабз.
3: Оранжевый.
4: Наранджи.
3: Фиолетовый.
4: Джамуни.
3: Красный.
4: Сурх.
3: Белый.
4: Сафед.
3: Желтый.
4: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
5: Ветеран контрразведки КГБ Белоруссии генерал-майор Алексей Захаров об операции по обмену задержанными лицами.
6: Сама по себе операция по обмену сотрудниками спецслужб, известная еще с незапамятных времен, и использовалась различными спецслужбами для достижения собственных целей. Начало переговоров было инициировано польскими и белорусскими спецслужбами. Носили они узкоспециальный характер. Уникальность данной операции заключается в том, что на белорусской земле сошлись интересы сразу нескольких государств. Фактически 7 специальных служб различных государств мира имели свой интерес по вот этому вот обмену. А мне лично приходилось участвовать в формировании подобных каналов для доведения вот такой чувствительной информации. Я знаю, какой это сложный процесс, и поэтому могу без ложной скромности оценить, что операция сама была проведена блестяще. Она учла интересы, не только собственные интересы Комитета государственной безопасности, но и наших дружеских спецслужб, и прошла на высоком профессиональном уровне.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
0: В Минской области сбит сотрудник ГАИ. Известно, что ДТП произошло 14 мая около 13:15. 74-летний водитель за рулем «Опеля» совершил наезд на инспектора. В момент аварии сотрудник ГАИ находился рядом со служебным автомобилем, на котором были включены красно-синие маячки. Пострадавший госпитализирован с травмами различной степени тяжести. На место происшествия лично прибыл министр внутренних дел Иван Кубраков. Один из старейших производителей обуви в Беларуси оказался на грани банкротства. Экономический суд Гродненской области начал дело о финансовой несостоятельности обувной фабрики «Неман», которая работает еще с 1939 года и известна многим белорусам детской обувью, как в СССР. Предприятие само обратилось в суд. Сейчас для фабрики введен защитный период. Временный управляющий должен оценить, можно ли спасти компанию и восстановить ее платежеспособность. По данным суда, долги фабрики превышают 4 200 000 рублей. Против предприятия уже открыты десятки исполнительных производств. При этом стоимость имущества компании оценивается примерно в 14 миллионов рублей, включая готовую продукцию на складах. Однако свободных денег у фабрики осталось всего около 22 000 рублей. В Рогачевском опытно-производственном лесничестве удалось снять редкие кадры. В объектив фотоловушки попала рысь, которая спокойно прогуливалась по своей территории. Специалисты напоминают, что рысь – красивый, но скрытный хищник, встретить которого в дикой природе большая удача. Животное не представляет угрозы для человека и предпочитает избегать встреч с людьми. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Важный сигнал.
0: Санкции душат по полной. Спасет ли БМЗ от проблем новый директор? Александр Лукашенко согласовал Александра Саковича на должность генерального директора Белорусского металлургического завода. Он сменит во главе БМЗ Дмитрия Корчика, который руководил предприятием с середины 2019 года. До этого Сакович работал на посту начальника управления промышленной политики аппарата Совмина. Ранее он также был замдиректора БМЗ. Назначая нового гендиректора, президент поинтересовался работой других предприятий холдингов, которые входят в Минский подшипниковый завод, Полесье «Электромаш», Могилевский металлургический завод и Кобринский инструментальный завод, а также филиал «Папортная агро».
1: Они все дышат нормально, они в рабочем состоянии или там проблемы?
7: Они все работают, но проблем хватает во всех предприятиях. Начиная от Минского подшипникового завода, который в настоящее время реализует инвестиционные проекты. Есть ряд проблем, которые необходимо будет решать.
0: Что касается самого белорусского металлургического завода, то ситуация на этом предприятии также требует внимания. По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, на БМЗ снижаются объемы производства. В силу ряда причин пришлось принимать управленческие решения, отметил Крутой.
8: Вот мы на последнем заседании исполкома разбирали там ситуацию. К сожалению, ситуация сложная. Снижение объемов производства. Участие холдинга, вот я вызывал у руководителя предыдущего, поэтому ряд решений управленческих пришлось принимать.
0: Президент отметил, что белорусский металлургический завод – это очень серьезное предприятие. Новому гендиректору Александру Лукашенко поручил производить и продавать.
1: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
7: Да, я понимаю.
1: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
7: Да, я понимаю.
1: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. И, кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
8: Господдержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую надо возвращать.
1: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть никаких. По-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
0: Белорусская продукция могла составить конкуренцию на западных рынках за счет приятной цены. Однако после введения санкций за поддержку российской СВО товары и сырье Минску продавать просто некуда. Россия неохотно покупает белорусский товар, предпочитая китайский и казахский. Тем временем белорусские производители набирают кредитов, попадают в долговую яму, а затем в банкротство, говорит экономист Ярослав Романчук.
9: Вы представляете, вот в 2000 году или еще тем более там, в 1982 году построили в Советском Союзе Брестский ковровый завод, либо какое-нибудь витебское предприятие, либо там какой-нибудь мясозавод. Да? И логика построения была не рыночная, а просто были деньги, выделялись, оно там сделалось, снабжалось сырьем, вот, и были какие-то товары. Прошло 40 лет, и предприятие собственно, попала в состояние банкротства.
0: Многие компании работают еще с советских времен и были рассчитаны на плановую экономику. После распада СССР государству удавалось держать эти предприятия на плаву. Однако после 2022 года они начали закрываться, говорят экономисты. По их словам, в стране наблюдается череда банкротств. Предприятия попросту не выдерживают долговой нагрузки и ликвидируются. Все это напоминает эффект домино, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
10: Авиации все меньше. В Ейске после ночных атак сгорели самолет Б-200 «Альтаир» и вертолет К-27. Тревожная ночь в Ейске обернулась серьезными потерями для авиации. Пока местные жители снимали на камеры телефонов огромные столбы дыма над военным аэродромом, журналисты подтвердили, что под удар попали редчайшие образцы техники. В списке уничтоженных уникальный самолет-амфибия Б-200 «Альтаир» и многоцелевой вертолет К-27. Ейский аэродром – это не просто взлетная полоса, это база 859-го центра боевого применения морской авиации. Именно там находится знаменитая «Нитка» – наземный тренажер, имитирующий палубу авианосца, говорит авиаэксперт Борис Логина.
11: Украина продолжает выбивать логистику и уникальные средства на всей оккупированной территории и в тыловых регионах России. В этот раз противник нанес прицельный удар по самолету Б-200 и вертолету К-27 непосредственно на базе в Ейске. Кроме того, в ходе этой комплексной операции были поражены комплекс «Панцирь-С-1» в Крыму и транспорт с боеприпасами в порту Бердянска.
10: Потеря Альтаира – удар не только по престижу, но и по карману. Б-200 – это редкий и дорогой реактивный самолет, способный садиться на воду. В морской авиации России таких бортов – единицы. И использовались они для сложнейших поисково-спасательных операций. Вертолет К-27 – также незаменимая рабочая лошадка для палубной авиации. Военный эксперт Алексей Коваленко отмечает, что география ударов расширяется, а ПВО не справляется даже на объектах стратегического значения, где тренируют лучших летчиков страны.
12: Удар по Ейску – это сигнал о том, что неприкасаемых зон больше нет. Поражение учебного центра и таких специфических машин, как Б-200, лишает флот глаз и средств спасения. Тратить украинские дроны на штучный самолет-амфибию – это стратегически верный ход. Восстановить такую технику в условиях санкций практически невозможно. Мы видим, как Украина методично приземляет российскую авиацию, причем делает это не в воздушных боях, а прямо на стоянках в сотнях километров от линии фронта.
10: Киев также заявил о поражении зенитного комплекса ТОР-М2 и пунктов дислокации войск в Луганской области. Как отреагирует Минобороны на потерю Альтаира и усилят ли защиту южных аэродромов, пока не ясно. Но для морской авиации ВМФ России последствия этой атаки будут ощущаться еще долго.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Министр внутренних дел Иван Кубраков о том, как ведут себя в плане законопослушности трудовые мигранты из Пакистана.
13: Проблем к ним нету. Все нарушения, которые выявляются со стороны пакистанцев, которые сейчас находятся у нас в стране и которые приезжали к нам, все нарушения связаны с нарушением миграционного законодательства. То есть проживают не по месту, там, где они зарегистрированы, либо нарушили сроки регистрации и так далее. Нарушений общественного порядка со стороны данных граждан нами не зафиксировано за 2025 год. Да, было одно преступление, которое было выявлено, совершено группой лиц, где был и гражданин Пакистана. Каких-либо проблем в настоящее время с их стороны нет.
2: Важный сигнал.
0: Новая волна эмиграции. Сколько белорусов в прошлом году получили гражданство Польши? В прошлом году польское гражданство получили 19 тысяч иностранцев, из них 6,5 тысяч – это белорусы. Такую статистику озвучили в польском сейме представители МВД. Белорусы – вторая по численности группа иностранцев, которые получили гражданство Польши. На первом месте – украинцы, которым за прошлый год вручили 10 тысяч польских паспортов. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно. Удаленно на зарубежные компании. Многие называют Польшу новым домом.
14: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но, я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
0: Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше, мол, заработки выше и нет санкций. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
15: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
0: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Также уехавшие белорусы говорят, что кроме зарплаты их впечатляет общее качество жизни и даже дороги.
16: Уже больше года я и моя семья, муж и двое детей, живем в Польше. Приехали мы сюда из Беларуси, из Минска, а точнее из небольшого такого городка за кольцевой Минска, который называется Ждановичи. Первое, что нас очень обрадовало, это качество дорог и пешеходных дорожек. Здесь, конечно, в Польше качество дорог очень радует. Пешеходные дорожки везде чистые, и обувь все время чистая. Что не может радовать меня, как хозяйку, обувь я здесь мою довольно редко.
0: Сколько именно белорусов покинули страну, неизвестно. Разные организации пытались это подсчитать. Самую большую цифру называли в парламентской ассамблее Совета Европы. В начале прошлого года там заявили, что из Беларуси могли выехать до 500 000 человек. То есть это как самый крупный областной центр Гомель. Власти называют более скромные цифры. Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун ранее сообщил, что за 2021 и 2022 годы страну покинули более 200 000 граждан. Уехавшие белорусы признаются, что ценят возможность жить свободно и без виз путешествовать по европейским странам.
17: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюсы-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы миритесь и переезжаете, либо вы не миритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно, я сказала.
0: По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об обеспечении честных и справедливых вступительных экзаменов.
18: Вы знаете, что глава государства уделяет, ну, просто огромное внимание вступительной кампании, потому что самое главное, что должно быть обеспечено в нашей стране, это справедливость. Для этого работает государственная комиссия. В этом году государственная комиссия начала работать по-новому, начали работать с более ранних стадий, с проведения олимпиад, еще университетских. И это позволяет охватить весь период подготовки к вступительной кампании, потому что победители олимпиад являются той категорией, которая зачисляется в высшие учебные заведения без вступительных испытаний. Поэтому, конечно, нужно обеспечить справедливость, прозрачность, честность уже и на этих этапах.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Авиации все меньше. В Ейске после ночных атак сгорели самолет Б-200 «Альтаир» и вертолет К-27. Тревожная ночь в Ейске обернулась серьезными потерями для авиации. Пока местные жители снимали на камеры телефонов огромные столбы дыма над военным аэродромом, журналисты подтвердили, что под удар попали редчайшие образцы техники. В списке уничтоженных уникальный самолет-амфибия Б-200 «Альтаир» и многоцелевой вертолет К-27. Ейский аэродром – это не просто взлетная полоса, это база 859-го центра боевого применения морской авиации. Именно там находится знаменитая «Нитка» – наземный тренажер, имитирующий палубу авианосца, говорит авиаэксперт Борис Логина.
11: Украина продолжает выбивать логистику и уникальные средства на всей оккупированной территории и в тыловых регионах России. В этот раз противник нанес прицельный удар по самолету Б-200 и вертолету К-27 непосредственно на базе в Ейске. Кроме того, в ходе этой комплексной операции были поражены комплекс «Панцирь-С-1» в Крыму и транспорт с боеприпасами в порту Бердянска.
10: Потеря «Альтаира» – удар не только по престижу, но и по карману. Б-200 – это редкий и дорогой реактивный самолет, способный садиться на воду. В морской авиации России таких бортов – единицы. И использовались они для сложнейших поисково-спасательных операций. Вертолет К-27 – также незаменимая рабочая лошадка для палубной авиации. Военный эксперт Алексей Коваленко отмечает, что география ударов расширяется, а ПВО не справляется даже на объектах стратегического значения, где тренируют лучших летчиков страны.
12: Удар по Ейску – это сигнал о том, что неприкасаемых зон больше нет. Поражение учебного центра и таких специфических машин, как Б-200, лишает флот глаз и средств спасения. Тратить украинские дроны на штучный самолет-амфибию – это стратегически верный ход. Восстановить такую технику в условиях санкций практически невозможно. Мы видим, как Украина методично приземляет российскую авиацию, причем делает это не в воздушных боях, а прямо на стоянках в сотнях километров от линии фронта.
10: Киев также заявил о поражении зенитного комплекса ТУР-М2 и пунктов дислокации войск в Луганской области. Как отреагирует Минобороны на потерю Альтаира и усилят ли защиту южных аэродромов, пока не ясно. Но для морской авиации ВМФ России последствия этой атаки будут ощущаться еще долго.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
19: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
19: 2.
4: До.
19: 3.
4: Тин.
19: 4.
4: Чар.
19: 5.
4: Пач.
19: 6.
4: Че.
19: 7.
4: Сат.
19: 8.
4: Ат.
19: 9.
4: Но.
19: 10.
4: Дас.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Привет всем! Это «Между строк». В Столинском, Глубокском и Березовском исполкомах сейчас подписывают тендеры на закупку бронежилетов партии по 400, 500 и 800 штук за раз. Это деньги из районных бюджетов, которые обычно идут на ремонт дорог, но теперь там графа «Боевая защита». Одновременно с этим в России потери достигли 1200 человек в сутки, а темпы набора новых людей впервые упали ниже уровня этих потерь. Давай разберем, как связаны пустые кассы российских военкоматов и полные склады бронежилетов в белорусских райцентрах.
21: Слушай, ну если мы реально хотим понять механику всего этого, нужно закрыть все новостные сайты и открыть портал госзакупок Республики Беларусь. Сайт icitrade.by.
20: Ага.
21: Потому что именно там, весной 2026 года, начали всплывать совершенно аномальные вещи с очень четким математическим следом. Давай прямо со Столинского райисполкома начнем.
20: Давай, что там у них?
21: Март 2026 года. В системе висит тендер, по итогам которого они заключают сделку с минской компанией НПК «Проне». Закупают ровно 408 бронежилетов. Изначально бюджет там вообще переваливал за 1 000 000 белорусских рублей. Но после торгов сумму сбили до 640 тысяч.
20: Подожди, стой. Давай вот сразу эти цифры переведем в реальность, чтобы было понятно. 640 тысяч рублей. Это же бюджет Столинского района.
21: Да, местный бюджет.
20: Ну, исполком — это же структура, которая отвечает за, не знаю, за ямочный ремонт, за вывоз мусора, за то, чтобы в местной поликлинике крыша не текла.
21: Абсолютно верно.
20: И они, получается, берут бюджет, который сопоставим с годовыми расходами на ремонт всей системы водоснабжения какого-нибудь поселка и просто вливают его в боевую экипировку?
21: Именно так. Это деньги из районного бюджета, которые забрали у ЖКХ. И фишка в том, что это не какой-то единичный сбой. Дальше мы смотрим Глубокский район, апрель 2026 года. Заявка на 485 единиц бронезащиты. Лимит расходов 1 миллион 200 тысяч рублей.
20: Ничего себе.
21: Да. И следом идет Березовский район. Там исполком запрашивает сразу 800 бронежилетов. Лимит 1 350 000 рублей. То есть, если сложить только эти три райцентра, мы получаем 1693 жилета на 3 с лишним миллиона рублей.
20: Слушай, я просто пытаюсь визуализировать этот масштаб. Вот 800 штук только для одной березы. 800 человек. Это же не просто какой-то отряд быстрого реагирования. Это два полноценных армейских батальона.
21: Угу.
20: И для кого эти жилеты физически предназначаются? Они же будут просто лежать в подвалах местных сельсоветов. Для кого? Для участковых, для сотрудников местного ЖЭКа. Моего соседа в них оденут.
3: Но ответ на этот вопрос прямо прописан в технической документации тендеров. Смотри, если бы это была закупка для милиции или инкассаторов, они бы брали легкие кевларовые жилеты скрытого ношения. Защита от пистолета, от ножа.
20: Логично, да.
3: Но здесь спецификация вообще другая. Там жесткие требования, во-первых. Расцветка, цветовой камуфляж вооруженных сил Республики Беларусь. А во-вторых, и это самое главное, обязательное наличие усиленных бронепластин.
20: Так.
3: Эти вставки должны выдерживать прямое попадание из автомата, то есть пули калибра 5,45 или 7,62.
20: То есть ты хочешь сказать, что это тяжелая штурмовая броня?
3: Да.
20: Это снаряжение для окопов, для общевойскового боя, а не для патрулирования улиц в райцентре. Ну слушай, может это какая-то плановая модернизация? Разве раньше они такое не закупали?
3: Закупали, но объемы были смешные. Я приведу цифры для сравнения. В 2024 году крупный город Пинск купил 240 штук, а в 2025 году Ивацевичи приобрели всего 36 жилетов на 70 тысяч рублей.
20: 36 штук. Но это помещается в один микроавтобус.
3: Вот именно. Это понятный локальный резерв. А то, что происходит в 2026 году, это скачок объемов в 20, а то и в 22 раза.
20: Хорошо, но в этом же нет никакой административной логики. Если армии реально нужно снаряжение, у Министерства обороны Беларуси есть огромный собственный бюджет. Он же вырос вроде недавно.
3: Да, в 2025 году военные расходы выросли на 26%. Это 1,8 миллиарда долларов.
20: Ну вот, зачем тогда заставлять районного чиновника выгребать последние копейки из бюджета на ремонт дорог? Почему нельзя купить это централизованно через Минобороны? Это выглядит так, как будто гражданские ведомства заставляют покупать танки.
3: Ну, во-первых, это классическая финансовая маскировка.
20: В смысле?
3: Если ты централизованно через Минобороны закупаешь десятки тысяч штурмовых бронежилетов, это сразу видно в сводных бюджетах. Эта строка расходов начинает светиться красным для любых аналитиков. А когда ты размазываешь закупки по десяткам райисполкомов, пряча их в статьи типа «обеспечение безопасности», общая картина размывается.
20: Ага, военные расходы перекладываются на гражданский сектор.
3: Точно. А во-вторых, это фундамент скрытой логистики мобилизации. Снаряжение не везут на центральные базы под Минском, откуда его потом нужно неделями развозить. Его складируют прямо по месту жительства будущих призывников.
20: То есть призывник приходит в военкомат в своем районе, переходит улицу к зданию райисполкома и сразу получает тяжелую броню. Доставка день в день.
3: Именно так. И тут мы подходим к самому важному условию этих тендеров, к срокам поставки.
20: Так, и какие там сроки?
3: В Столине, Глубоком и Березе все партии должны быть поставлены в период с апреля по октябрь 2026 года. То есть к осени эта система мгновенной выдачи должна быть 100% укомплектована.
20: И вот тут возникает главный вопрос. Зачем белорусским райцентрам понадобилась такая тотальная мобилизационная готовность именно к осени 2026 года? Что случилось?
3: А ответ находится за восточной границей. Там образовалась просто гигантская кадровая дыра. Смотри, по данным западных разведок, это еще данные НАТО на декабрь 2025 года, потери российской армии превысили 1 миллион 100 тысяч человек убитыми и ранеными.
20: 1 миллион 100 тысяч?
3: Да. И средние потери за весь прошлый год составляли 1200 военнослужащих в сутки.
20: Слушай, давай вот остановимся на этой цифре, потому что сказать 1200 – это легко, но это же нужно осознать.
3: Ну да.
20: Население того же Столина, про который мы говорили, это около 7 тысяч человек. Если потери 1200 в день, получается, за 6 дней исчезает весь город. Просто стирается с карты.
3: Угу.
20: За месяц исчезает крупный региональный центр. И так происходит каждый месяц.
3: И эта математика потери наконец-то сломала их систему вербовки. Темпы набора новых контрактников в России впервые упали ниже уровня вот этих самых ежедневных потерь.
20: То есть добровольцев больше нет?
3: Нет. Разовые выплаты, которые раньше затягивали людей, перестали работать. Деньги больше не помогают перекрывать убыль.
20: Но подожди, у них же есть указ о частичной мобилизации от сентября 2022 года. указ номер 647, он же до сих пор юридически действует. Почему Путин просто не запустит новую волну мобилизации внутри России?
3: Потому что они боятся экономического коллапса. В 2022 году из-за этого указа из страны уехало под 1 000 000 человек. Повторение этого сценария просто обрушит их внутреннюю экономику. Поэтому они пошли пылесосить внешние контуры.
20: Ну, Северную Корею мы уже видели.
3: Да, северокорейский корпус, там от 8 до 13 тысяч человек. Плюс Иран с их дронами. И следующий математический резерв, который лежит прямо на границе, это 9,5 миллионов населения Белоруссии. И готовая армия в 45-65 тысяч человек.
20: Хорошо, но давай спорить о механике. Вот как именно Путин будет забирать людей у Лукашенко? Не пришлют же они просто колонну автобусов на площадь в Березе, чтобы силой грузить людей? Как это будет выглядеть на практике?
3: Ну, там есть несколько сценариев. Самый рабочий – это интеграция через так называемые учебно-боевые центры. Мы это уже видели. Помнишь ситуацию с белорусскими ракетными комплексами «Полонез»?
20: Да, они куда-то ездили стрелять.
3: Вот. Белорусские расчеты выезжали в Россию для боевых пусков, потому что в Беларуси якобы нет полигонов нужного размера.
20: Ага.
3: По этой же схеме могут оформляться отправки целых подразделений в российские учебные центры по контракту, якобы для боевого слаживания. А оттуда в составе общих группировок они просто перебрасываются на фронт.
20: То есть человек уезжает на полигон под Ростов, а оказывается в окопе?
3: Да. Ну или второй вариант – формат так называемых добровольцев. Когда начинается агрессивная вербовка белорусов на российские контракты прямо внутри страны. Но есть и более жесткий сценарий.
20: Какой?
3: Пограничная провокация.
20: Слушай, но чтобы втянуть государство в войну, нужен железобетонный повод. Нельзя же просто сымитировать перестрелку в лесу и объявить мобилизацию.
3: А им и не надо ничего имитировать с нуля. У них есть юридический капкан. В 2025 году был подписан договор о взаимных гарантиях безопасности. И там черным по белому сказано: нападение на Россию обязывает Беларусь вступить в войну.
20: То есть любой дрон, любая ракета.
3: Абсолютно верно. Минимальный инцидент трактуется как нападение. И чтобы этот инцидент гарантированно произошел, территорию страны просто накачали магнитами для ударов.
20: Да, комплексы «Орешник», которые они разместили.
3: И «Орешник», и «Искандер-М». Белорусские расчеты еще весной 2023 года прошли переподготовку по тактическому ядерному оружию. Размещение таких систем – это не про защиту. Это про то, чтобы сделать территорию законной целью для превентивного удара.
20: Ну да, политическое руководство просто лишило себя возможности отказать.
3: Именно.
20: Слушай, ну давай представим, что этот капкан захлопнулся. Вот машина запущена, склады в этих райисполкомах открываются, жилеты выдаются. Из белорусских городов забирают, ну скажем, 20 или 30 тысяч молодых мужчин. Что будет с экономикой? Что будет с белорусскими заводами?
3: А будет коллапс?
20: Ну просто кто будет стоять у станков на том же Минском тракторном заводе? Кто будет сеять, строить?
3: Никто. Изъятие десятков тысяч специалистов – это мгновенная остановка производственных цепочек. Но самое циничное в том, что инфраструктура для этого тотального изъятия людей уже полностью готова на законодательном уровне.
20: Какие законы они переписали?
3: Смотри, в октябре 2025 года прошла тихая, но очень жесткая реформа призыва. И теперь по мобилизации можно призывать граждан, против которых ведутся уголовные дела.
20: Ого, подожди. Это же просто легализованный конвейер. Человек пишет комментарии в интернете, на него заводят уголовное дело, а потом следователь говорит: либо ты садишься в тюрьму, либо надеваешь вот этот бронежилет, купленный за деньги местного ЖКХ, и едешь на фронт.
3: Да, идеальный рычаг давления на любого несогласного. И это только часть системы. Сроки проверочных военных сборов увеличили с 35 до 60 дней.
20: 60 дней? Слушай, 2 месяца – это уже не проверка навыков, это скрытая краткосрочная служба. За 2 месяца можно человека куда угодно перебросить.
3: Именно. А весной 2026 года они параллельно со срочниками начали массовый призыв офицеров запаса на первичные офицерские должности. И гребут даже тех, кто вообще никогда не служил, а просто закончил военную кафедру 10 лет назад.
20: Инженеров, айтишников.
3: Да. И чтобы никто не убежал, введены жесткие ограничения на выезд. Ты теперь обязан информировать военкомат о любых переездах. Граница под плотным контролем.
20: Да, выбор просто сужается до нуля.
3: И Лукашенко же в феврале 2026 года прямым текстом ставит задачу наладить собственное производство боеприпасов к концу года. Он тогда еще сказал про предчувствие Третьей мировой войны.
20: Но если страна начинает штамповать снаряды для чужой воюющей армии, заводы просто становятся военными целями. Это же ликвидация будущего страны как такового.
3: Да, экономическая и военная зависимость сейчас стопроцентная. Российский газ, кредиты, размещение ракет – все это лишает возможности сказать «нет».
20: И мы возвращаемся к цифрам на icetrade.by. Столин, глубокая береза.
3: Да.
20: Эти тысячи жилетов лежат в районах и просто ждут своего часа.
3: И срок поставки – октябрь 2026 года.
20: На сегодня это все. Мы посмотрели на тендеры и цифры потерь соседа. Бронежилеты на складах исполкомов – это не страховка, это подготовка. Делай выводы сам. Услышимся. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Александр Угрин объяснил, что в лесу норма, а что бардак.
6: Хотелось бы сказать, что способы очистки лесосека от порубочных остатков у нас установлены правилами РУБа, которые утверждены постановлением Министерства лесного хозяйства. И один из способов очистки лесосека от порубочных остатков является это сбор порубочных остатков валы и оставление их на перегнивание. При этом габариты вот этих валов должны составлять до 2,5 метров и высотой до 2,5 метров. Соответственно, на данном видео, получается, если замерить, и они соответствуют вот этим показателям, то в соответствии с разрешительным документом, если этот способ очистки был туда вписан, то никаких нарушений лесного законодательства нет. При этом необходимо учитывать, что при проведении сплошных санитарных рубок или других сплошных рубок порубочные остатки должны складироваться не ближе 10 метров от стены леса. И в зависимости от вида рубок предусматриваются различные способы. Например, если это краенное усыхание по сосне, то там предусматривается сбор порубочных остатков в куче. При этом диаметр кучи должны составлять 2,5 метра, высота 1,5 метра и, соответственно, они сжигаются. Вот эти порубочные остатки. Но если эта древесина лежит непосредственно на самой лесосеке, то в соответствии с разрешительным документом, лесорубочным билетом предусматривается срок вывозки. Вывозка, это понимается, с лесосеки, она должна быть вывезена на промежуточный лесопромышленный склад. Если она лежит на промежуточном лесопромышленном складе, она уже находится там на хранении, и в соответствии с заключенными договорами она в дальнейшем непосредственно поставляется деревообрабатывающим предприятиям либо другим потребителям.
2: Важный сигнал.
0: За Россию и свободу до конца. Скандальный концерт Газманова в столице Беларуси взорвал соцсети. У Дворца спорта в центре Минска 9 мая прошел масштабный концерт, посвященный Дню Победы. Главным артистом на этом мероприятии стал российский певец Олег Газманов. Публика у сцены пела некоторые песни вместе с артистом. Видео с концерта опубликовала «Минская правда». При этом в комментариях к видео белорусы отреагировали на происходящее неоднозначно. Люди пишут, что на фоне блокировок интернета в России ее граждане постепенно заполняют Беларусь, в которой скоро и белорусов не останется.
11: Это не Минск. Это деформированный город с поломанным обществом. Россияне заполняют страну. Белорусов скоро не останется.
7: Завезите еще больше гостей из России, и они вам еще и не такое споют. Так и работает машина пропаганды.
22: Белорусы, какой за Россию? Что с вами не так?
23: Как белорус могу сказать, что это капец. Оккупацию можно считать успешной. Осталось референдум о вхождении в состав на правах губернии и вперед на какую-нибудь Польшу или страну Балтии. Газманов и Шаман в помощь.
0: Некоторые комментаторы убеждены, что российские власти делают все, чтобы втянуть Беларусь в войну. А другие напоминают, что в Беларуси есть свои артисты.
1: У нас есть свои звезды. Он бесплатно выступал? Или опять сексильоны заплатили?
8: Тошнит от Газманова. Испанский стыд делают они, а стыдно мне.
9: Когда уже это прекратится? Мы из Гродно, и не дай нам Бог объединения с Россией, мы не хотим. Белорусы, вы реально с головой дружите? Хуже нет беды для нашей страны.
13: Я вообще не поняла, зачем его позвали в Беларусь. Мне, если бы заплатили, не пошла бы на его концерт. Прислужник Кремля.
0: Среди комментаторов есть и те, кому концерт понравился. Правда, положительных отзывов намного меньше. Есть и те, кто высказывает нейтральную оценку. Мол, спели и спели, и ничего в этом страшного нет. Ранее белорусы высказали коллективное недовольство и забанили российского исполнителя «Шамана». А в соцсетях жалуются, что БелЖД включает в поездах его песни и другую российскую попсу. Одна из пользовательниц рассказала на своей странице в соцсети, что часто ездит поездом Полоцк-Брест. По ее словам, там регулярно включают песню «Матушка-Земля» и треки «Шамана». Репертуар должен быть нейтральным, считает женщина.
24: Это мой привычный маршрут. Почти второй дом на колесах. Я ценю работу проводников, но есть одна вещь, которая превращает многочасовую поездку в испытание на прочность. Это радиоузел. У меня назрел вопрос. По какому принципу формируется музыкальный репертуар в наших поездах? Регулярно, на протяжении всей поездки, пассажиры вынуждены слушать российскую поп-музыку. Ладно бы это были просто хиты дискотек, но в последнее время в вагонах буквально на репите крутят песни «Шамана». Музыка в общественном транспорте должна быть фоновой. Если уж и включать вокальные композиции, то почему в поезде, который идет через всю Беларусь, мы слышим только попсу соседнего государства? Я прошу пересмотреть политику вещания в поездах дальнего следования. Сделайте выбор в пользу нейтрального музыкального контента.
0: Что касается Олега Газманова, то он известен своей публичной поддержкой СВО и включен в санкционные списки Евросоюза. Еще в 2014 году Латвия запретила певцу въезжать в страну. Тогда латвийский МИД объяснил запрет тем, что Газманов содействует подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины. В 2015 году Газманова внесли в список деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности Украины. В 2016 в аналогичный список включила певца и Литва. В октябре 2022 Газманов попал в санкционные списки Евросоюза, а в феврале 2023 Канада признала его российским агентом дезинформации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
25: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внеинвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, но и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Но и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
12: маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
14: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодняшняя тема – белорусские продукты и техника против импорта. Мы попытаемся понять, стоит ли поддерживать местных производителей или лучше голосовать кошельком за заграничное качество. Слушай, а теперь давай на чистоту. Ты реально веришь, что если на холодильнике написано «сделано в Беларуси», то он прослужит 100 лет? Или ты, наконец, признаешь, что местный дизайн и сервис застряли в прошлом веке, и за те же деньги проще купить нормальную импортную вещь, которую не стыдно в квартиру поставить?
15: Ну, слушай, я уже просто физически не могу слушать эти бесконечные сказки про какое-то там хваленое качество в Беларуси. Ты посмотри фактам в глаза. Местная продукция — это давно уже миф. Понимаешь, миф, который искусственно раздувают в телевизоре. Люди идут в магазин, отдают свои кровные, вот реально тяжело заработанные деньги, а получают, ну что они получают? Гудящую технику, скрипящий тонкий пластик, отвратительное обслуживание и самую настоящую гниль под красивой упаковкой. Местные заводы просто берут дешевые китайские детали и нагло лепят на них свои наклейки. А заграничные вещи дают реальный комфорт, тишину в доме, нормальный современный дизайн и честный состав. Я лично отказываюсь платить за этот откровенный обман.
16: Да что ты несешь вообще? Какой обман? Белорусская техника, ну вот те же холодильники «Атлант» или стиралки из «Барановичей» — это же просто танк. Это фундаментальная, надежная конструкция. Да, там нет блестящих заграничных фантиков, нет этих модных сенсорных экранов, которые ломаются от первого же чиха. Зато, послушай меня, зато эту технику можно починить на коленке. Если что-то сломалось через 5 или 10 лет, местный мастер приедет с заводской деталью, прикрутит ее за копейки, и все снова работает десятилетиями. В местной колбасе реально есть мясо, а обувь из Витебска и Лиды переживет любую осеннюю грязь на улице. И самое главное, когда белорусы покупают произведенные в Беларуси, они отдают деньги простым рабочим на соседней улице. Они переплачивают за заграничную химию и вредные добавки корпорациям. Ты сам-то в это веришь, что импорт всегда лучше и надежнее?
15: Верю. И сейчас я тебе это докажу прям с фактами на руках. Ты говоришь про «Атлант». Ты этот так называемый танк дома вообще включала? Он же гудит по ночам так, словно старый трактор по твоей кухне едет. Человек хочет тишины за свои деньги, понимаешь? А получает говорящий вибрирующий ящик. Давай посмотрим на 40-ю серию. Вот эти популярные модели 6026, 6025. Ты открываешь дверцу абсолютно нового холодильника, а там дешевый белый пластик и резина, которые желтеют практически сразу. Все становится такого, знаешь, грязного желтого цвета. Полки скрипят. Они реально прогибаются под весом обычной кастрюли с супом. Это вот твое хваленое качество.
16: Слушай, ну, пожелтела резина и что с того? На работу компрессора и на температуру это вообще никак не влияет. Холодильники в Беларуси делают для того, чтобы они морозили, а не чтобы ими любоваться, как картиной в музее. Это сугубо утилитарный подход. А твой заграничный гаджет сломался через год от банального скачка напряжения в сети, и все. Неси его прямо на помойку. Потому что электронная плата сгорела, а чинить ее, ну, это дороже, чем пойти новые купить. Зарубежные производители специально делают так, чтобы техника ломалась через 3 года. Это же запланированное устаревание. А белорусские аппараты — это надежный кусок металла, простая, понятная база, которая работает годами и не требует к себе какого-то нежного отношения.
4: Кусок металла? Да ты отстала от жизни лет на 20, если не больше. Местные заводы давно и плотно сидят на китайской игле. Какая там своя база? Очнись, это просто крупноузловая сборка. Ты вообще понимаешь, как это работает сейчас? Приводят готовый китайский компрессор, китайский конденсатор, скручивают это все вместе, причем часто вручную, потому что автоматика с их кривым металлом просто не справляется. Лепят наклейку «Сделано в Белоруссии» и все, готово, и продают втридорога.
16: Неправда. У них есть свои производственные линии. Они сами штампуют корпуса и производят массу деталей из нормального толстого металла.
4: Да какие свои линии? Bosch им поставил оборудование еще в начале 2000-х. И проблема даже не в том, что станки старые. Проблема в абсолютном отсутствии гибкости. Мировые бренды обновляют архитектуру техники каждые 3 года, а белорусские заводы – они заложники этой старой линии. Они должны окупать ее десятилетиями. Вот почему местный дизайн застрял в прошлом веке. Раньше, ну да, раньше они пытались делать свои электронные дисплеи. Но местный дисплей стоил заводу 10 евро, а китайский аналог – 1 евро. Как ты думаешь, что они теперь ставят внутрь? А сборка? Трубки испарителя паяют вручную кривыми руками, потому что робот не может это захватить. А стиральные машины?

0: человека. И ты предлагаешь за эту халтуру отдавать огромные деньги?
1: Я предлагаю смотреть на вещи шире и оценивать ремонтопригодность. Да, кнопка провалилась, стекло пластиковое, я не спорю, это неприятно. Зато открутила пару винтиков, вставила эту панель обратно, и машинка снова стирает. Ты сам только что сказал, что человек легко разобрал панель у себя дома на кухне. А теперь попробуй разобрать импортную стиралку. Попробуй, там же неразборный бак. Там все запаяно наглухо. Полетел копеечный подшипник, и что ты делаешь? Ты выбрасываешь весь барабан целиком и платишь половину стоимости новой машины? Местная техника, она и есть надежная база. Это честная машина, которая выполняет свою прямую функцию. Она крутит воду и стирает вещи. Все. Больше от нее ничего не требуется.
0: Честная техника? Ой, давай про честность поговорим в другом месте. Если сложная электроника — это не их конек, давай перейдем к тому, что испортить технологиями сложнее. Давай перейдем к еде. Уж тут-то ты любишь рассказывать, какая в Беларуси сытная и натуральная еда, так?
1: Абсолютно. Белорусская еда – это настоящий бренд. В местной колбасе реально есть свинина и говядина, а не дешевая соя и туалетная бумага, как в импорте. Огурцы пахнут настоящими огурцами. Молоко скисает, потому что оно настоящее. Это тебе не заграничная пластмасса, которая месяцами лежит на полке в тепле и даже не меняет цвет. В Беларуси еда живая.
0: Посмотри фактам в глаза. Какая живая еда? Какое там мясо? Недавно мужчина в ТикТок разобрал состав сосисок из телятины от Брестского мясокомбината. Знаешь, что там на самом деле на первом месте в составе? Свинина. Потом идет свиной жир, потом вода, потом свиная шкура. Телятины там меньше, чем соли. Зачем, скажи мне? Нагло писать огромными буквами на лицевой упаковке «из телятины», если внутри это сплошной свиной жир, вода и шкуры. Это банальная экономия на сырье и наглый обман покупателя. Это вот твой честный состав?
1: Слушай, ну, производитель всегда указывает точные ингредиенты на обороте мелкими буквами. Главное просто уметь читать этикетку. Никто ничего не скрывает. И зато это натуральный животный жир, понимаешь? Натуральная шкура, а не химические заменители мяса, которые синтезируют в лабораториях специально для европейского рынка.
0: Натуральный обман, вот что это. А стейки от Дзержинского комбината, это же вообще стейки из будущего. Человек покупает мясо в магазине днем, 26 июля, время на часах 12:25. А на заводской этикетке напечатано, что стейк изготовлен и упакован в 15:01. Они там в будущее летают мясо паковать, чтобы продлить срок годности на бумаге. А жуткая эпидемия просрочки в обычных магазинах. Девушка перебрала 8 упаковок малины по 13 рублей за крошечную коробочку, и все 8 насквозь покрыты серой плесенью. Клубника за 17 рублей сплошная пушистая плесень. Как можно продавать гниль за такие огромные деньги?
1: Но подожди, в любом супермаркете мира можно найти испорченный продукт. Это не досмотр конкретного продавца о конкретном магазине, это человеческий фактор, а не показатель качества всех продуктов в Беларуси. Иди на обычный рынок, там всегда все свежее, прям с грядки привезли.
0: Да даже на рынке теперь обманывают в открытую. На рынке в Бобруйске женщина купила картошку. Сверху в сетке лежат красивые чистые клубни, а разрезаешь пакет дома, внутри сплошная гниль. Люди выбрасывают это на мусорку целыми килограммами. Совести у продавцов нет вообще. А местная соль из Солигорска, женщина варит рассол для огурцов, вода закипает, а на дне кастрюли остается жуткий серый осадок, реально похожий на песок. Это откровенная грязь в пищевом продукте.
1: Опять ты цепляешься к мелочам и преувеличиваешь. Соль добывают из земли, в шахтах. Этот серый осадок – это обычные природные минералы. В них нет ничего страшного. Белорусы десятилетиями едят эту картошку с грязью на кожуре и солят этой серой солью, и все живы и здоровы. А то, что картошка гниет, так это же прямое доказательство того, что она настоящая. Твои чистые европейские овощи залиты химией и воском, так что их даже насекомые не едят. Если жук это не ест, почему человек должен это есть? Давай возьмем сыр. Любой белорусский сыр – это плотный, тяжелый, жирный кусок, который реально дает сытность рабочему человеку. А импортный – это просто красивые дырки и воздух за бешеные деньги.
0: Воздух. Давай я тебе расскажу про детальный физический тест сыра Маздом, польский против белорусского. Одинаковая жирность, оба заявлены как полутвердая. Польский – с естественной плотной корочкой, красивые большие дырки. Белорусский – бледный, мокрый, дырки мелкие, будто их гвоздем проковыряли.
1: Да внешность сыра вообще не главное. Он должен быть вкусным и сытным.

0: все. Тар, давай проверим его физические свойства, тест на зрелость. Берем ломтик и скручиваем в трубочку. Польский скручивается идеально, он пластичный, не ломается. Белорусский при малейшем сгибе начинает трескаться и просто крошиться в руках. Знаешь почему? Потому что технология выдержки грубо нарушена. Заводам нужны быстрые деньги, они не хотят держать сыр в подвалах месяцами, они выкидывают его на прилавки сырым. Тест в микроволновке. Польский плавится, держит форму, покрывается золотистой пленкой. Белорусский просто мгновенно растекается и превращается в лужу отвратительного мутного растительного жира. Тест на подоконнике. Польский за сутки выделяет естественные капли жира, черствеет с краю. Это показывает, что продукт живой. Белорусский сохнет равномерно, как кусок дешевой желтой пластмассы. Он вообще не реагирует на среду, потому что он мертвый. Заводы безбожно экономят на составе. И то же самое происходит с шоколадом. Настоящий бельгийский шоколад делают из дорогого какао-масла и натуральной ванили, а на местных кондитерских фабриках льют дешевый растительный жир. И чтобы скрыть вязкость этой дешевой массы, они бухают туда синтетический ванилин для мощного запаха и огромную дозу лецитина. Это такой эмульгатор, который склеивает несовместимые дешевые компоненты. И это ты называешь натуральностью. Это химический обман за твои же деньги.
1: Я категорически с этим не согласна. Ты просто придираешься к технологическим процессам. Европейский сыр может и гнется в красивую трубочку, но местный кусок сыра дает реальное чувство сытости на полдня. Белорусы привыкли к нормальной, плотной, тяжелой еде. Покупая местную картошку, даже если там попадется пара гнилых клубней на дне мешка, ты кормишь местного фермера, который работает на этой земле в любую погоду. Это поддержка своих людей.
0: Слушай, ну если ты так любишь страдать ради поддержки, может, ты и одежду с обувью тоже носишь исключительно из патриотизма, чтобы ноги стереть в кровь до костей?
1: Вот не трогай белорусскую обувь. Обувь из Лиды, из Витебска – это чистая, толстая кожа и натуральный лен. Эти ботинки выдержат абсолютно любую осеннюю грязь на улице. Снег, соль, реагенты. Ты пришел домой, протер их мокрой тряпкой, густо помазал кремом и носи 5 лет. Им просто с носу нет, это вечная вещь. А твои нежные заграничные бренды из так называемой эко-кожи, которые на самом деле просто нефть и пластик, разваляются и облезут после первой же глубокой лужи.
0: Да кто в здравом уме будет носить эти чугунные гири на ногах 5 лет? Дизайн этих ботинок достался в наследство от дедушки. Обувь невероятно тяжелая, подошва не гнется вообще, от слова совсем, а колодка. Ты знаешь, что такое анатомическая колодка? Нормальные бренды тратят миллионы на исследование формы стопы. А местные заводы используют деревянные болванки еще с советских времен. Стопа в них деформируется, ноги отекают и отваливаются от боли через 2 часа обычной ходьбы. Зачем мне терпеть эту физическую боль и носить эти кирпичи, если я могу купить легкие, удобные, дышащие кроссовки? Тем более нормальные мировые бренды одежды и обуви ушли. Timberland, Calvin Klein. Теперь людям приходится выбирать, либо покупать сомнительные подделки на рынках, либо мучиться в местных тяжеленных скрипящих туфлях.
1: Зато местная одежда шьется по нормальным полновесным лекалам из прочной ткани, которая не просвечивается. И не надо гнаться за чужими иностранными названиями на бирках. Вещь должна греть и защищать тело, а не показывать твой статус. Заграничная – это просто красивая одноразовая обертка, за которую ты переплачиваешь, а потом выбрасываешь на свалку.
0: Я переплачиваю за тишину в своей квартире, за красивый дизайн, который радует глаз, за анатомический комфорт для своих ног и за честный состав продуктов, где нет перемолотой свиной шкуры вместо мяса. Я не хочу из своего кармана поддерживать бракоделов, которые паяют трубки кривыми руками, не могут ровно припаять микросхему и специально кладут мошек и гниль на самое дно мешка с картошкой. Люди хотят удобства за свои деньги. Они хотят отдыхать дома, а не вести вечную борьбу с техникой, которая скрипит, ломается, желтеет и треплет нервы каждый божий день.
1: Борьба и трудности только закаляют характер. Но если говорить серьезно, утилитарная надежность важнее всего остального. Я выбираю то, что можно починить, то, что будет работать, греть и кормить долгие годы. База всегда в конечном итоге побеждает красивые пустые слова и тонкий пластик.
0: А я выбираю уважение к себе. Я выбираю то, что не ломается сразу из коробки и приносит удовольствие от использования, а не ежедневные физические страдания, мозоли и бесконечные походы в сервисный ремонт.
1: На сегодня все. Мы обсудили и белорусские товары, и импорт. И понятно, что каждый выбирает свое. Кто-то надежную базу и поддержку местных заводов, а кто-то комфорт, современный дизайн и удобный сервис. Главное, чтобы покупка радовала, а не превращалась в ежедневную борьбу с техникой или неудобной обувью. Думайте сами, считайте свои деньги и выбирайте то, что вам ближе. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Владимир Зеленский предупредил Минск жестким военным ответом. Накануне у границы с Украиной заметили два белорусских вертолета. Они летали всего в нескольких километрах от Киевщины и Черниговщины.
4: Також напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі, з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, все контролюємо. І якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти. Кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України.
2: Важный сигнал.
5: Новая волна эмиграции. Сколько белорусов в прошлом году получили гражданство Польши? В прошлом году польское гражданство получили 19 тысяч иностранцев. Из них 6,5 тысяч – это белорусы. Такую статистику озвучили в польском Сейме представители МВД. Белорусы – вторая по численности группа иностранцев, которые получили гражданство Польши. На первом месте украинцы, которым за прошлый год вручили 10 тысяч польских паспортов. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно на зарубежные компании. Многие называют Польшу новым домом.
6: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
5: Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше и нет санкций. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
7: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
5: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Также уехавшие белорусы говорят, что кроме зарплат их впечатляет общее качество жизни. И даже дороги.
8: Уже больше года я и моя семья, муж и двое детей, живем в Польше. Приехали мы сюда из Белоруссии, из Минска, а точнее из небольшого такого городка за кольцевой Минска, который называется Ждановичи. Первое, что нас очень обрадовало, это качество дорог и пешеходных дорожек. Здесь, конечно, в Польше качество дорог очень радует. Пешеходные дорожки везде чистые и обувь все время чистая. Что не может радовать меня, как хозяйку, обувь я здесь мою довольно редко.
5: Сколько именно белорусов покинули страну, неизвестно. Разные организации пытались это подсчитать. Самую большую цифру называли в парламентской ассамблее Совета Европы. В начале прошлого года там заявили, что из Беларуси могли выехать до 500 000 человек. То есть это как самый крупный областной центр Гомель. Власти называют более скромные цифры. Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун ранее сообщил, что за 2021 и 2022 годы страну покинули более 200 тысяч граждан. Уехавшие белорусы признаются, что ценят возможность жить свободно и без виз путешествовать по европейским странам.
9: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюс-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы меритесь и переезжаете, либо вы не меритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно, я сказала.
5: По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Кому президент Александр Лукашенко предложил такой план действий?
10: Третий крупный вопрос, который будет рассмотрен. Проект распоряжения присоединения к агрокомбинату Дзержинский Оршанского мясоконсервного комбината. Притом мы к этому мясоконсервному комбинату отдаем и сырьевую зону, так? Предыдущие попытки оздоровления этого убыточного комбината при участии представителей Витебского облсполкома, Оршанского райисполкома, областных объединений, занимающихся развитием предприятия, пока результата не принесли. Нашли новую формулу. Но это не вы нашли, это я договорился с руководителем Дзержинского, он присутствует здесь, что он возьмет зону, это будет комбинат ее, но подарок. Ну, надо было ему деньги вкладывать, чтобы переработку. Но если по-настоящему, чтобы переработку мяса осуществлять, надо было вкладывать деньги. Он не вкладывал, государство построило мясокомбинат. Так, по последнему слову техники. Хорошее предприятие там был. От убоя до производства детского питания, которое сегодня сертифицировано на Китай, только дай. И не только на Китай. Где бы я ни был, все просят, дайте детского питания. То есть отличная переработка. Что для этого надо? Для этого надо сырьевая зона. Мясо подарили, сырьевую зону. Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Вкладывать в колхозы, совхозы, как он умеет это делать. Покупать технику, кадры, заставлять работать и так далее и тому подобное. Одного человека надо найти на предприятие, и он организует работу. Что получилось? Назначен новый управляющий. Найдены резервы роста эффективности Оршанского мясокомбината. Подходы выработаны к дальнейшему развитию. Меня так информируют. И вот я хотел бы от нового губернатора Витебской области услышать, как он оценивает антикризисный план и его эффективность. И самое главное, это нагрузка или подарок.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Инфляция набирает обороты, что в апреле подорожало больше всего, отвечает Белстат.
12: За год цены выросли на 5,4%. Показатели сейчас такие же, как были в марте. Продукты стали дороже на 6,3%. Непродовольственные товары – на 2%.
11: Самое заметное подорожание, по данным Белстата, показали услуги.
12: Они выросли на 8,4%. Если считать в целом с начала этого года, то и тут услуги тоже в лидерах подорожания – плюс 5,4%.
11: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
13: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
14: Все, вы видели цены в магазинах. Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
15: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
16: Ощущаю рост цен на какую-то... И сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы-то можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится, но меньше себе покупать и больше им отказывать.
17: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
18: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
11: В том, что данным Белстата об уровне инфляции в стране не можно доверять, уверен экономист Игорь Липсиц. По его словам, нужно ориентироваться на НДС страны.
19: А я старый советский экономист, который привык к тому, что все врут. Все скрывают, вся статистика лживая. И поэтому у советских экономистов была традиция устойчивая искать косвенные способы оценить реальную картину дел в экономике СССР. Это просто была, ну, как бы норма научной работы, потому что иначе ты получал ложную картину. И если у вас НДС растет на 20-22% в год, то это значит, что реальный темп инфляции 20-22% в год. Вот это примерно та картина.
11: То, что инфляция – главная тема, которая сейчас волнует граждан, ранее говорил и Александр Лукашенко. Он снова поручил правительству обеспечить жесткий контроль за ценами. Однако такие меры вводились и ранее, а остановить рост цен и разгул инфляции не удалось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
5: В агрогородке Поречье Гродненского района на 64-летнего рабочего рухнула тонна стеклопакетов. Мужчина погиб. Трагедия произошла во время проведения реконструкции на объекте. С бетонного перекрытия между первым и вторым этажами на рабочего упали стеклопакеты, находившиеся на поддоне. Вес обрушившихся конструкций составил более тонны. Пострадавший был экстренно госпитализирован, однако спасти его не удалось. Мужчина скончался в больнице от полученных травм. В Витебской области сотрудники спецназа и Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией задержали 21-летнего парня за комментарии о войне. По версии правоохранителей, молодой человек придерживался националистических и протестных взглядов. По данным следствия, в соцсетях он опубликовал комментарии и изображения с призывами к насилию в отношении ветеранов Великой Отечественной войны, так как считал, что в их действиях не было подвига, а также размещал материалы с портретом Адольфа Гитлера, героизируя его личность. На парня завели уголовное дело за разжигание социальной вражды. В Могилевской области подтвержден случай бешенства у человека. В апреле текущего года медики зафиксировали заболевание бешенством у жительницы региона. Женщина заразилась после того, как ее поцарапал бездомный кот. Она не обратилась за медицинской помощью и не прошла курс обязательных прививок. Врачи предупреждают, что бешенство смертельно. Если появились клинические признаки, излечение уже невозможно. Смерть наступает от паралича дыхания или остановки сердца. Пути заражения не только укусы, но и царапины, ослюнение или контакт с предметами, на которые попала инфицированная слюна. Единственный способ – немедленная вакцинация сразу после контакта с животным. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Директор департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси Олег Воинов о первой встрече ветеранов архивного дела, прошедшее в Минске.
20: Это мероприятие мы запланировали, проводим впервые. В последующем планируем, что это будет на регулярной основе, потому что мы прекрасно понимаем, что те заслуги и те успехи архивной отрасли, которые на сегодня есть у нас, это во многом, конечно, большая заслуга наших ветеранов. Поэтому сегодня мы хотели бы очередной раз сказать им большое спасибо, поблагодарить их и рассказать о том, чем живет отрасль и как мы выполняем непосредственно их заветы, указания, их учебу, их школу. В том числе мы приглашаем сейчас и молодое поколение вместе с нами, чтобы была преемственность, чтобы люди понимали важность своей профессии, значимость, дорожили своей профессией. Поэтому вот это основной смысл, который мы закладываем. Ну и второе, что мы бы очень хотели, чтобы ветераны помнили и понимали, о том, что заслуга их в этом очень велика. И мы их поздравляли бы не только открытками или телефонными звонками в канун праздников, юбилею, но а также приглашали в архивы, показывали, рассказывали о наших достижениях. В последующем мы планируем наши эти встречи проводить на регулярной основе и делать их уже непосредственно в архивах.
2: Важный сигнал.
5: Зеленский шокирует. Разведка Украины предупредила о новом наступлении армии России с территории Беларуси. Зеленский утверждает, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО и готовит удары по центрам принятия решений в Киеве.
0: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
5: Об этом Зеленский заявил после совещания с руководителями Генштаба ВСУ, Главного управления разведки, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины. Это уже не первое заявление Зеленского о том, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну. Ранее он, в частности, заявил, что армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах Зеленский назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням.
0: По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины в населенных пунктах Беларуси рядом с границей, располагается в том числе на жилых домах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть. Проинформируем партнеров и будем готовить общие ответы.
5: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине, а у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
21: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
5: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они также не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы тот дал подготовленных людей для участия в боевых действиях на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину. Сам Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
21: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
5: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. Хотя сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А теперь еще и очередное заявление Зеленского. Все это настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. на радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! Это наш сегодняшний глубокий разбор. И сегодня мы смотрим на цифры, которые вот буквально к апрелю 2026 года превратили самую обычную, ну, ничем не примечательную минскую панельку в какой-то объект роскоши.
4: Да, всем привет, это действительно так. Базовое жилье вдруг стало элитным.
1: Вот об этом мы и будем говорить. Речь пойдет про постановление Нацбанка номер 214. Ипотека в Беларуси официально, ну, по сути, стала таким элитарным клубом для тех, кто зарабатывает по 8-9 тысяч рублей.
4: Да, цифры звучат пугающе.
1: И мы сегодня прямо на пальцах разберем, как новые правила оценки платежеспособности отрезали от жизни огромную часть населения. У нас сегодня куча данных. Национальное кадастровое агентство, свежая статистика Белстата, банковские предложения. Цель вообще понять, как это все работает.
4: Слушай, ну чтобы этот пазл сложился, нам нужно начать не с ценников на сайтах. Нам нужно вернуться в ноябрь 2025 года.
1: Так, это когда постановление 214 заработало на полную мощность.
4: Именно. И это не просто, знаешь, какая-то там дежурная корректировка коэффициентов. Это, ну, это реальный тектонический сдвиг. Регулятор внедрил жесткий потолок показателя долговой нагрузки – ПДН.
1: ПДН – это 40%, верно?
4: Да, жестко 40%. То есть все твои ежемесячные платежи, кредиты, рассрочки, они не могут превышать 40% от официального дохода.
1: Подожди, я хочу тут сразу прояснить механизм. Давай вот прям посчитаем, а то я немного запуталась.
4: Давай.
1: Ну вот, допустим, зарплата человека 2000 рублей чистыми. 40% от 2000 – это, 800 рублей.
4: Ровно 800, да.
1: То есть банк разрешит ему платить по всем долгам максимум 800 рублей в месяц, а если, скажем, у него уже есть жена в декрете или ребенок?
4: О, ну тут все еще сложнее. Из дохода сначала вычтут прожиточный минимум на иждивенцев. И только от остатка будут считать эти 40%.
1: Ого! То есть лимит станет вообще крошечным. Но раньше же тоже были лимиты. И как-то, ну, банки смотрели на это сквозь пальцы, могли пойти навстречу.
4: Раньше да. Но теперь они используют кредитный регистр. Причем используют его абсолютно тотально.
1: А, это та самая автоматизированная база.
4: Да-да. Раньше мелкие рассрочки, типа на маркетплейсе, могли просто не заметить при выдаче крупной ипотеки. А теперь система подтягивает абсолютно каждый финансовый след.
1: Давай представим ситуацию. Я прихожу в банк, я хочу взять ипотеку на, ну, скажем, 40 тысяч долларов. А за полгода до этого я купила, ну, не знаю, фен или мобильный телефон в рассрочку.
4: Так.
1: И вот я плачу за этот телефон какие-то смешные 50 рублей в месяц. И что, вот эти 50 рублей теперь реально откусывают кусок от моего лимита и могут стать причиной отказа?
4: Не просто могут, они становятся причиной массовых отказов. Я тебе, как кредитный офицер в этой ситуации, сказал бы: извините, но ваша рассрочка за фен снижает максимальную сумму ипотеки.
1: Жесть.
4: И система вообще не делает скидок на то, что это всего лишь фен. Банк видит твой кошелек как на рентгене.
1: Ну хорошо, а доходы? Я же отлично помню времена, когда можно было принести устную справку.
4: О, да, звонок другу.
1: Да. Дать номер главного бухгалтера, служба безопасности банка звонит и спрашивает: ну как там сотрудник? А бух говорит: да, отличный сотрудник, мы ему в конверте еще премию даем, потянет он кредит.
4: Все, забудь. Эти времена окончательно ушли в историю. Никакие звонки работодателям больше не работают.
1: А что тогда работает?
4: Только официальные данные из государственных баз. В первую очередь это ФСЗН и налоговая.
1: ФСЗН – это фонд социальной защиты населения.
4: Да. Куда стекаются данные о легальных зарплатах. Если твой доход не прошел через фонд, если налоги не уплачены, для банка этих денег просто не существует.
1: Подожди, а как же самозанятые или ИПшники?
4: Для них это, практически похороны ипотеки. Им доказать стабильный доход стало невероятно сложно.
1: Слушай, возникает резонный вопрос. Зачем Нацбанку вообще понадобилось так радикально, ну, закручивать гайки? Это же выглядит как наказание для обычных людей. Отрезали просто средний класс от жилья.
4: На первый взгляд, да. Но Нацбанк делает это не назло. Тут есть четкая макроэкономическая логика.
1: Какая?
4: Запретить людям покупать квартиры?
1: Нет, охладить перегретое потребительское кредитование. Понимаешь, когда у людей есть неограниченный доступ к дешевым кредитам, они массово скупают товары.
4: Ага. Внутреннее производство не справляется, растет импорт. А импорт за кредитные деньги – это прямой путь к бешеной инфляции.
1: То есть они пытаются сбить цены?
4: Да, сбить инфляционное давление и перенаправить деньги банков из сектора потребления в реальный сектор, на заводы, инфраструктуру.
1: Интересно, хотя я читала в источниках про одно исключение. Если ты берешь потребительский кредит на товары именно белорусского производства, то условия мягче.
4: Да, классический протекционизм. Поддерживают своих. Но давай вернемся к квартирам.
1: Давай. Потому что логика Нацбанка понятна, но в реальности аналитики называют то, что сейчас происходит, феноменом 8000. И вот это реально шокирует.
4: О да, это прям маркер эпохи.
1: Я считала перед эфиром, давай проверим мою математику. Допустим, человек берет обычную панельную однушку в спальном районе. Ипотека сейчас – это ставка где-то 17-18% годовых, так?
4: Да, рыночная ставка примерно такая. Взнос 10%.
1: Если загнать это в калькулятор, ежемесячный платеж получается в районе 37 тысяч рублей. 3700.
4: И вот тут вступает в игру наше любимое правило 40%.
1: Точно. Чтобы банк одобрил платеж в 3700 рублей, и чтобы это было 40% от дохода, чистый официальный доход семьи должен быть почти 8000 рублей.
4: 8000 чистыми на руки. Да.
1: Но кто столько зарабатывает? Я открыла Белстат. Зарплату свыше 5000 получают всего 5,4% работников. А доход 8000 – это, меньше 1,5-2%.
4: Абсолютно элитарный клуб.
1: В одной статье привели потрясающий пример. Чтобы купить такую панельку, тебе нужно работать командиром воздушного судна. Белавия как раз искала пилотов на Boeing 737 с зарплатой от 8 до 18 тысяч.
4: Да-да. Или быть директором по IT. Звучит как анекдот, но это математический факт. Ипотека под 18% стала финансовым барьером.
1: Ну, слушай, дело же не только в одобрении. Давай поговорим про переплату. Это же вообще мрак.
4: Давай. Там цифры астрономические.
1: Вот если взять этот кредит на 20 лет под 18%, я когда увидела итоговую сумму, я просто глазам не поверила. За 20 лет только в виде процентов набегает около 350 тысяч рублей.
4: Это примерно 120 тысяч долларов.
1: Да. 120 тысяч долларов только процентами. То есть ты покупаешь однушку себе, а вторую, точно такую же, ты просто даришь банку.
4: Ну да. И это делает ипотеку крайне иррациональной. Ты добровольно связываешь себе руки на 20 лет.
1: На эти деньги можно целый автопарк купить.
4: Можно. Поэтому аналитики говорят, что это финансовое самоубийство.
1: И вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. По законам экономики, если кредит недоступен для 98% населения, спрос должен рухнуть.
4: Верно.
1: А если спроса нет, продавцы должны агрессивно снижать цены. Но в Минске происходит что-то странное. Сделки реально упали. В феврале-марте количество сделок рухнуло на 21-23%.
4: Забастовка покупателей.
1: Да. Люди просто не могут купить. Но цены упорно ползут вверх.
4: Это феномен, да.
1: Средний квадрат в Минске к апрелю пробил отметку в 1920-283 доллара. А в Минск-Мир вообще за 2450 долларов перевалил. Каждая третья проданная квартира стоила дороже 100 тысяч. Как это работает?
4: Ну, тут два мощнейших скрытых фактора. Первый – жилье стало просто инвестиционным активом.
1: Потому что людям некуда больше вкладывать деньги.
4: Именно. Альтернатив нет. Фондовый рынок слабый, международные площадки закрыты, люди покупают бетон. Это надежнее валюты. Отсюда и возникает феномен пустых окон.
1: А, это когда целые секции в новостройках вечером стоят темные.
4: Да. Инвесторы выкупают квартиры, но не живут там. И даже ремонт не делают, потому что ремонт – это лишние затраты. Квартиры стоят в голом бетоне годами. Как бетонные банковские ячейки.
1: Потрясающе. То есть они создают искусственный дефицит, не давая ценам упасть.
4: Точно. А второй фактор – это валютная иллюзия. В долларах цены выросли, да. В белорусских рублях цена квадрата почти не изменилась с конца 2024 года.
1: А, то есть в рублях она стоит около 6040, как и раньше.
4: Да. Но продавцы привязывают цену к валюте. У них работает эффект владения. Они помнят, что купили квартиру за 50 тысяч долларов и психологически не готовы отдавать ее дешевле.
1: Но реальные-то сделки идут. Я видела данные, что между ценником в объявлении и реальной суммой сделки огромный разрыв. Продавцы готовы делать скидки до 27%.
4: Но только тем, кто приходит с живыми деньгами.
1: Да-да, с кэшем.
4: Это классика стагнирующего рынка. На витрине цены держат до последнего. Но за закрытыми дверями, если у тебя наличка и тебе не нужен кредит, ты диктуешь условия.
1: Очень глубокая картина. Но слушай, давай перейдем в практическую плоскость. Описание рынка выглядит как приговор. Ипотека мертва, инвесторы скупают бетон, а что делать обычному человеку?
4: Искать альтернативы.
1: Вот именно. И понимание будет неполным, если мы не посмотрим на соседей, что там за границей происходит. Я смотрела Литву, там ставка привязана к Юрибор.
4: Да-да, давай поясним. Юрибор – это ставка, по которой европейские банки кредитуют друг друга. В Литве сейчас итоговая ставка по ипотеке, ну, с учетом маржи банка, это 4,2-4,5%.
1: 4,5. Против наших 18. Это же колоссальная разница.
4: Да. Платеж за кредит в 70 тысяч евро, там будет около 420-450 евро в месяц. Это в 3 раза меньше, чем у нас.
1: А в Польше?
4: В Польше жестче. Там ставки зафиксировались около 7,7-8,5%.
1: Но это все равно в 2 раза дешевле.
4: Согласен. Но если посмотреть на Россию, там ситуация прям зеркальная нашей. Рыночная ипотека улетела за 20-22%.
1: То есть 18% – это реально загородотряд. Но вернемся к нашему покупателю в Минске. Аналитики предлагают 2 стратегии выживания. Первое – это накопление.
4: Жесткое накопление.
1: Да, они говорят, раз стоимость кредитов высокая, банки предлагают высокие ставки по вкладам. Рублевые безотзывные вклады дают до 15% годовых.
4: Магия сложных процентов.
1: Вот-вот. И они предлагают, если человек найдет силы откладывать те самые 3700 рублей каждый месяц на депозит под 15%, за 5 лет он соберет больше 300 тысяч рублей.
4: И купит квартиру без всякого рабства.
1: Сэкономив 15 лет жизни и 120 тысяч долларов.
4: А вторая альтернатива – это государственная система жилищных строительных сбережений. ГСЖ, СС.
1: Как она работает, я не очень поняла этот момент.
4: Там 2 этапа. Сначала ты копишь от 3 до 5 лет на спецсчете. Ставка привязана к ставке рефинансирования Нацбанка. Плюс государство дает сверху премию 10% от ставки рефинансирования.
1: Ага.
4: И эта премия не облагается налогом. А когда накопил нужную сумму, банк выдает кредит на остаток по 10,75-12,75%.
1: Звучит математически безупречно, но давай будем реалистами.
4: Ну давай.
1: Копить 5 лет, откладывая астрономические 3700 рублей каждый месяц, это требует железной, просто титановой дисциплины.
4: Безусловно.
1: Любая болезнь, потеря работы, и план рухнул. Но главное, жить-то где-то надо все эти 5 лет. К этим 3,7 млн рублей нужно прибавлять еще долларов 300-400 на аренду чужой квартиры.
4: И это абсолютно справедливое возражение. Никто не говорит, что это легко. Это требует невероятных самоограничений.
1: Это же просто разрыв бюджета.
4: Да, но это выбор. Выбор между комфортом здесь сейчас, но с 20-летним долговым рабством и финансовой свободой в будущем. Инфляционные риски есть всегда, но при ставке 18% накопление – это уже просто защита.
1: Да уж. Что ж, давай подводить итоги нашего разбора. Мы видим, что ипотека образца 2026 года полностью трансформировалась.
4: Факт.
1: Новые правила Нацбанка, ПДН 40%, тотальный контроль кредитного регистра – это все сделало кредиты недоступными для большинства. Покупка жилья стала испытанием для узкого круга высокооплачиваемых топов.
4: И для терпеливых инвесторов, да.
1: И напоследок мне хочется оставить такую, знаешь, провокационную мысль для тех, кто нас слушает.
4: Какую?
1: Вот смотри. Жесткое требование к доходам и необходимость копить на квартиру 5-10 лет – это неизбежно заставляет молодые семьи откладывать рождение детей.
4: О, это серьезная тема.
1: Да. Если недвижимость окончательно превратится из места для жизни в бетонный банковский сейф для инвесторов, как это вообще изменит демографию? Как изменится облик Минска уже в следующем десятилетии?
4: Это хороший вопрос для самостоятельного обдумывания.
1: Оставим его открытым. Считайте реальную стоимость денег. Не бойтесь изучать стратегии накопления. На сегодня это все. Услышимся в следующем разборе. Пока.
4: Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: Режут по-живому. Правительство готовит новое сокращение бюджета. На СВО снова не хватает. Перед российским правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов, заявил вице-премьер Александр Новак. В интервью для газеты «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей, поскольку цены на нефть оказались низкими, курс рубля крепким, а потребность в расходах выросла, в том числе на обеспечение обороны и безопасности.
7: Перед правительством стоит задача балансировки бюджета. Главное – приоритизация расходов, акцент на самых эффективных направлениях, которые дают максимальную отдачу.
6: Комментарии Новака могут свидетельствовать о том, что власти готовятся к бюджетной консолидации, пишут аналитики Райффайзенбанка. За январь-апрель дефицит федеральной казны достиг уже почти 6 триллионов рублей и в полтора раза превысил план на весь год. При этом Новак сообщил о резком снижении прогноза экономического роста с 1,3% до 0,4%. Обращают внимание аналитики банка. По их словам, это может означать недобор несырьевых доходов.
22: Дефицит бюджета текущего года, даже в условиях выросших цен на нефть, может оказаться существенно выше плана, если фискальная политика не станет более консервативной. Пока расходы остаются заметно выше уровней прошлых лет.
6: Власти оказались перед трудным выбором – сокращать расходы или рискнуть кубышкой – фондом национального благосостояния. В нем почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас фонд национального благосостояния фактически пустой, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
23: И он уже никак не страхует от экономических потрясений. Это уже, считайте, его нет. Завтра все придут в ФНБ, и уже никакой подушки для бюджета этот фонд не представляет. Просто будут еще больше печатать. Десятки триллионов рублей за годы войны напечатаны просто. И это фантики, которые наводняют экономику, которые приводят к дисбалансам и в банковской сфере, и по всем фронтам, и разгоняют гиперинфляцию уже. А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. То есть по всем отраслям идет падение. Все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
6: Из Фонда национального благосостояния уже потратили большую часть средств, которые накапливались годами и всегда выполняли роль резервной государственной заначки для финансирования дефицита бюджета и поддержки экономики. Главная причина такого плачевного состояния кубышки – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
24: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
6: Даже с учетом геополитики, правительству, скорее всего, уже в этом году придется пойти на заметное сокращение непроцентных расходов бюджета, считают экономисты. По их словам, текущий размер дефицита уже более чем на 60% превышает остаток ликвидных средств в Фонде национального благосостояния. На фоне недобора нефтегазовых доходов, замедления экономики и роста расходов на обслуживание долга иной серьезной возможности сбалансировать бюджет нет, полагают эксперты. Они предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
9: Радиосигнал 666 АМ.
10: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
12: Мосаме сарма.
10: Лето.
12: Мосаме гарма.
10: Весна.
12: Бахар.
10: Осень.
12: Хизан.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Важный сигнал.
5: Зачем Лукашенко снова говорит о войне? На совещании по обороноспособности он призвал готовиться к наземным операциям. На совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
13: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а наземная операция – это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
5: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
13: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
5: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
13: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
5: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
13: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне? Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться? Что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
5: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал, однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире.
13: Мы, как я уже часто говорю, реформировали 4-жды свою армию, а это, наверное, уже 5-й раз подходим к модернизации собственных вооруженных сил. Мы много увидели новинок. Как бы там ни было, беспилотники, они могут повернуть войну, развернуть и так далее, но без солдата, без надежного оружия у этого солдата мы не сможем обороняться в Беларуси, ну и нас никто не сможет завоевать. Поэтому да, беспилотники – это серьезная новинка. Да, она, наверное, войну, если вдруг случится, она вспять не повернет, наверное. Но значительно повлияет на ход военных действий.
5: Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса.
14: мы фактически находимся в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса с использованием старых, как мир, методов устрашения. Прогнозы неутешительные. Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать. Вашингтон и его союзники продолжат расширять НАТО. Ситуация для них более чем благоприятная.
5: Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на...

0: Об, внимание, обратите, 10 рублей уплыли. Девки, это не рубли, это граммы. А почему не гренки? Девки, нас сейчас из этого поезда.
1: Я взяла пленочный аппарат.
0: Давай, вот именно сейчас нужно запечатлеть меня с этим ланчебоксом.
2: Печенье сладыч.
3: Печенье до чаю.
0: А почему, типа, оно на белорусском?
4: Потому что это белорусский поезд.
0: Журавинь, я цукерки у шоколадзе,
5: Это видео вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях. Многие белорусы написали, что теперь понятно, почему россиян нигде не любят. В информационном пространстве в последнее время и без того фиксируются признаки социального напряжения, связанного с увеличением числа приезжих из России в Беларусь. Минск сегодня гудит в соцсетях совсем не по-доброму. Видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров. В комментариях под ними уже не просто жалобы на шумных соседей, а все более громкие требования. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, который плохо сочетается с местным укладом. Минчанка Олеся рассказала, что столкнулась с этим лично.
6: Знаете, дело не в гражданстве, а в поведении. Приезжают люди и ведут себя так, будто они здесь купили не только квартиру, но и всех окружающих. Громкие разговоры в кофейнях о провинциальном Минске. Пренебрежительный тон с официантами. Раньше мы этого не замечали, но сейчас, когда их стало так много, это стало давить. Мы чувствуем себя гостями в собственном городе. Поэтому люди и пишут про границу. Хочется, чтобы был какой-то фильтр, чтобы ехали те, кто готов нас уважать.
5: С другой стороны баррикад – те, кто приехал в Беларусь в поисках спокойствия и привычного комфорта. Фрилансер из Москвы пожаловался, что враждебность местных стала для него неприятным сюрпризом.
7: Я привез сюда семью, налоги плачу, бизнес зарегистрировал, но в последнее время недружественные взгляды чувствую постоянно. Нас обвиняют во всем, от роста цен на продукты до закрытия интернета. Мы здесь такие же заложники ситуации, как и все. Если введут жесткий контроль на границе, это только озлобит людей еще сильнее. Мы же в союзном государстве, разве нет?
5: Требования вернуть пограничные посты звучат все чаще. При этом с 1 апреля уже заработала система электронного мониторинга грузов «Спот». Но в полноценный паспортный контроль она превратиться не сможет, считает политолог Антон Буткевич.
8: Нужно понимать, что в рамках союзного государства классическая граница с колючей проволокой и штампами в паспортах практически невозможно, это разрушит весь политический конструкт. Однако запрос общества на безопасную дистанцию власти игнорировать не смогут. Мы уже видим усиление технического контроля, досмотры на трассах, проверки документов в поездах. Скорее всего, мы придем к умной границе, когда физического барьера вроде нет, но каждый въезжающий прозрачен для системы.
5: Блогеры и пользователи соцсетей отмечают изменения атмосферы, связывая это с ростом конкуренции на рынке аренды жилья и бытовыми разногласиями. Беларусь воспринимается россиянами как мягкий вариант релокации из-за отсутствия языкового барьера, что приводит к росту числа приезжих, отмечают эксперты. По их словам, границы между странами – это политика, но границы между людьми – это уже психология. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
9: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
10: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об обеспечении честных и справедливых вступительных экзаменов.
11: Вы знаете, что глава государства уделяет, ну, просто огромное внимание вступительной кампании, потому что самое главное, что должно быть обеспечено в нашей стране, это справедливость. Для этого работает государственная комиссия. В этом году государственная комиссия начала работать по-новому, начали работать с более ранних стадий, с проведения олимпиад, еще университетских. И это позволяет охватить весь период подготовки к вступительной кампании, потому что победители олимпиад являются той категорией, которая зачисляется в высшие учебные заведения без вступительных испытаний. Поэтому, конечно, нужно обеспечить справедливость, прозрачность, честность уже и на этих этапах.
9: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: Важный сигнал.
1: Санкции душат по полной. Спасет ли БМЗ от проблем новый директор? Александр Лукашенко согласовал Александра Саковича на должность генерального директора Белорусского металлургического завода. Он сменит во главе БМЗ Дмитрия Корчика, который руководил предприятием с середины 2019 года. До этого Сакович работал на посту начальника управления промышленной политики аппарата Совмина. Ранее он также был замдиректора БМЗ. Назначая нового гендиректора, президент поинтересовался работой других предприятий холдингов, которые входят в Минский подшипниковый завод, Полесье Электромаш, Могилевский металлургический завод и Кобринский инструментальный завод, а также филиал «Папортная Агро».
2: Они все дышат нормально, они в рабочем состоянии или там проблемы?
3: Они все работают, но проблем хватает во всех предприятиях. Начиная от Минского подшипникового завода, который в настоящее время реализует инвестиционные проекты. Есть ряд проблем, которые необходимо будет решать.
1: Что касается самого Белорусского металлургического завода, то ситуация на этом предприятии также требует внимания. По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, на БМЗ снижаются объемы производства. В силу ряда причин пришлось принимать управленческие решения, отметил Крутой.
4: Вот мы на последнем заседании исполкома разбирали там ситуацию. К сожалению, ситуация сложная. Снижение объема производства. Участие холдинга, вот я вызывал у руководителя предыдущего, поэтому ряд решений управленческих пришлось принимать.
1: Президент отметил, что Белорусский металлургический завод – это очень серьезное предприятие. Новому гендиректору Александр Лукашенко поручил производить и продавать.
2: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
3: Да, я понимаю.
2: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
3: Да, я понимаю.
2: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. Кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
4: Господдержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую надо возвращать.
2: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть никаких. По-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
1: Белорусская продукция могла составить конкуренцию на западных рынках за счет приятной цены. Однако после введения санкций за поддержку российской СВО товары и сырье Минску продавать просто некуда. Россия неохотно покупает белорусский товар, предпочитая китайский и казахский. Тем временем белорусские производители набирают кредитов, попадают в долговую яму, а затем в банкротство, говорит экономист Ярослав Романчук.
5: Вы представляете, вот в 2000 году или еще тем более там, в 1982 году построили в Советском Союзе Брестский ковровый завод, либо какое-нибудь витебское предприятие, либо там какой-нибудь мясозавод, да, и логика построения была не рыночная, просто были деньги, выделялись, оно там сделалось, снабжалось сырьем, вот, и были какие-то товары. Прошло 40 лет, и предприятие, собственно, попало в состояние банкротства.
1: Многие компании работают еще с советских времен и были рассчитаны на плановую экономику. После распада СССР государству удавалось держать эти предприятия на плаву. Однако после 2022 года они начали закрываться, говорят экономисты. По их словам, в стране наблюдается череда банкротств. Предприятия попросту не выдерживают долговой нагрузки и ликвидируются. Все это напоминает эффект домино, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
6: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
7: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через инвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Но и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: В Риме вечной войны Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство жителей Приднестровья. Совет Европы утвердил спецтрибунал для России. Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство жителей Приднестровья. Теперь для получения российского паспорта не нужно соблюдать пункт о оседлости или сдавать экзамен по языку.
9: И мы обязаны поддержать наших соотечественников, которые годами живут в условиях блокады и давления. Упрощение процедур – это гуманитарный жест, направленный на защиту прав и свобод людей, которые исторически и культурно связаны с Россией. Мы своих не бросаем.
8: В Молдове документ восприняли как прямую угрозу. Президент Майя Санду заявила, что Москва намеренно дестабилизирует регион, создавая почву для новой агрессии. Эксперт-международник Алексей Парфенов считает, что Владимир Путин хочет закрепиться в Приднестровье, превращая его в опасное звено, которое может сработать в любой момент.
10: Путин фактически объявил время вечной войны. Приднестровье становится юридическим плацдармом. Упрощенное гражданство дает повод в любой момент объявить о защите россиян и попытаться прорубить коридор через Одесскую область. Москва больше не играет в дипломатию, она просто выписывает мандат на будущую войну, игнорируя суверенитет Молдовы.
8: Одновременно с информацией об указе Владимира Путина из Кишинева пришли тревожные новости. Там на заседании Совета Европы 37 государств утвердили создание спецтрибунала по преступлениям агрессии. В отличие от других судов, этот будет заниматься именно руководством России в контексте СВО. МИД Украины назвал это решение историческим.
11: Мы закрываем юридический пробел. МУС не может судить руководство России за сам факт агрессии, но спецтрибунал это сделает. Нидерланды уже принимают первую фазу процесса. Это четкий сигнал. Каждый указ, подписанный в Кремле, станет томом в уголовном деле против его лидеров.
8: Создание управляющего комитета трибунала, по сути, ставит крест на неприкосновенности руководства России, уверены эксперты-международники. Точные механизмы работы нового органа пока неизвестны.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: За Россию и свободу до конца. Скандальный концерт Газманова в столице Беларуси взорвал соцсети. У Дворца спорта в центре Минска 9 мая прошел масштабный концерт, посвященный Дню Победы. Главным артистом на этом мероприятии стал российский певец Олег Газманов. Публика у сцены пела некоторые песни вместе с артистом. Видео с концерта опубликовала «Минская правда». При этом в комментариях к видео белорусы отреагировали на происходящее неоднозначно. Люди пишут, что на фоне блокировок интернета в России ее граждане постепенно заполняют Беларусь, в которой скоро и белорусов не останется.
12: Это не Минск. Это деформированный город с поломанным обществом. Россияне заполняют страну. Белорусов скоро не останется.
13: Завезите еще больше гостей из России, и они вам еще и не такое споют. Так и работает машина пропаганды.
14: Белорусы, какой за Россию? Что с вами не так?
15: Как белорус могу сказать, что это капец. Оккупацию можно считать успешной. Осталось референдум о вхождении в состав на правах губернии и вперед на какую-нибудь Польшу или страну Балтии. Газманов и Шаман в помощь.
1: Некоторые комментаторы убеждены, что российские власти делают все, чтобы втянуть Беларусь в войну. А другие напоминают, что в Беларуси есть свои артисты.
16: У нас есть свои звезды. Он бесплатно выступал? Или опять сексильоны заплатили?
17: Тошнит от Газманова. Испанский стыд делают они, а стыдно мне.
18: Когда уже это прекратится? Мы из Гродно, и не дай нам Бог объединения с Россией, мы не хотим. Белорусы, вы реально с головой дружите? Хуже нет беды для нашей страны.
19: Я вообще не поняла, зачем его позвали в Беларусь. Мне, если бы заплатили, не пошла бы на его концерт. Прислужник Кремля.
1: Среди комментаторов есть и те, кому концерт понравился. Правда, положительных отзывов намного меньше. Есть и те, кто высказывает нейтральную оценку. Мол, спели и спели, и ничего в этом страшного нет. Ранее белорусы высказали коллективное недовольство и забанили российского исполнителя «Шамана». А в соцсетях жалуются, что БелЖД включает в поездах его песни и другую российскую попсу. Одна из пользовательниц рассказала на своей странице в соцсети, что часто ездит поездом Полоцк-Брест. По ее словам, там регулярно включают песню «Матушка-Земля» и треки «Шамана». Репертуар должен быть нейтральным, считает женщина.
20: Это мой привычный маршрут. Почти второй дом на колесах. Я ценю работу проводников, но есть одна вещь, которая превращает многочасовую поездку в испытание на прочность. Это радиоузел. У меня назрел вопрос. По какому принципу формируется музыкальный репертуар в наших поездах? Регулярно, на протяжении всей поездки, пассажиры вынуждены слушать российскую поп-музыку. Ладно бы это были просто хиты дискотек, но в последнее время в вагонах буквально на репите крутят песни «Шамана». Музыка в общественном транспорте должна быть фоновой. Если уж и включать вокальные композиции, то почему в поезде, который идет через всю Беларусь, мы слышим только попсу соседнего государства? Я прошу пересмотреть политику вещания в поездах дальнего следования. Сделайте выбор в пользу нейтрального музыкального контента.
1: Что касается Олега Газманова, то он известен своей публичной поддержкой СВО и включен в санкционные списки Евросоюза. Еще в 2014 году Латвия запретила певцу въезжать в страну. Тогда латвийский МИД объяснил запрет тем, что Газманов содействует подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины. В 2015 году Газманова внесли в список деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности Украины. В 2016 в аналогичный список включила певца и Литва. В октябре 2022 Газманов попал в санкционные списки Евросоюза, а в феврале 2023 Канада признала его российским агентом дезинформации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Итак, на земле бойцы 41-й общевойсковой армии показали, в каких условиях живут в белгородском приграничье. Еще в начале спецоперации губернатор Вячеслав Гладков показывал подземные блиндажи, которые построили на границе. Тогда он говорил, что это целый подземный город, который может защитить регион. Сейчас эти блиндажи затопило, воды в них по колено, но там по-прежнему находятся военные. Бойцы 3-й мотострелковой роты показали, в каких условиях им приходится воевать. На кадрах солдаты стоят по колено в воде. Рядом 5-литровые бутылки по крышку в воде, из которых бойцы сделали своего рода дамбы. По ним и передвигаются.
21: Короче, такая у нас происходит. Короче, только так и пробираемся.
8: Не самые легкие условия для военных создает не только погода, но и командиры. Штурмовики из 82-го полка на Донецком направлении получили ранения на боевом задании. Но вместо госпиталя командир вновь посылает их в штурм.
22: Мы были на боевом задании, нас разбила Баба-Яга. Мы вернулись назад, командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся. Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
23: Ну мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит.
8: Еще один военный на Донецком направлении, который служит в морской пехоте, рассказал, что эвакуация раненых в подразделении отсутствует, а бойцы с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
2: На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километр где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют. Вот.
8: По его словам, потери личного состава носят системный характер и могут достигать десятков человек в сутки. Сам он чудом выжил в одном из боев и сейчас в госпитале.
2: В один день 20 человек просто положили. Просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
8: Но самое страшное, говорит боец, что ему пришлось видеть это на Херсонском направлении. Там, по словам военного, в ходе отдельных операций потери могли достигать уровня роты в сутки.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Зеленский шокирует. Разведка Украины предупредила о новом наступлении армии России с территории Беларуси. Зеленский утверждает, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО и готовит удары по центрам принятия решений в Киеве.
15: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
1: Об этом Зеленский заявил после совещания с руководителями Генштаба ВСУ, Главного управления разведки, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины. Это уже не первое заявление Зеленского о том, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну. Ранее он, в частности, заявил, что армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах Зеленский назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням.
15: По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей располагается в том числе на жилых домах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть. Проинформируем партнеров и будем готовить общие ответы.
1: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине, а у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
3: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
1: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они также не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы тот дал подготовленных людей для участия в боевых действиях на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину. Сам Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
3: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
1: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. Хотя сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А теперь еще и очередное заявление Зеленского. Все это настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
5: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками, особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим, это дадим. Это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете. Иди и работай, упирайся. Нет, пришел и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организации цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас, надо заставлять работать руководителя.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Отпускной сезон под угрозой. Роспотребнадзор засекретил данные о состоянии воды и песка в Анапе после разлива мазута. Роспотребнадзор отказался предоставлять данные о качестве воды и песка в Анапе после разлива нефтепродуктов в Черном море. Об этом говорится в ответе на официальный запрос депутата Совета муниципального образования Анапы Олега Янсена. Ведомстве отметили, что регулярно направляют результаты мониторинга только в правительственную комиссию, созданную для ликвидации последствий крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе. В Роспотребнадзоре также добавили, что протокол правительственной комиссии запрещает ведомству делиться со СМИ и блогерами информации по этой теме. В ведомстве заявили, что лабораторный контроль состояния окружающей среды проводится ежедневно.
7: В пробах морской воды в Краснодарском крае обнаружили следы загрязнения. Санитарно-химические показатели установленным нормам не соответствуют.
6: В декабре 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два танкера «Волганефть-212» и «Волганефть-239» с тоннами мазута на борту. В результате разлива нефтепродукты вынесло на пляжи Анапы, Керчи, Евпатории и Ялты, а также в Сакском и Ленинском районах Крыма и на острове Тузла. Погибли сотни птиц и животных. При этом местные жители были вынуждены очищать песок от мазута самостоятельно. В конце марта этого года вице-премьер Виталий Савельев заявил, что более 90% мазута с пляжей была убрана, а вода пригодна для купания.
24: Все будет по плану, и мы откроем пляжи к 1 июня текущего года для наших граждан.
6: При этом на побережье Краснодарского края продолжают находить дельфинов со следами нефтепродуктов и признаками тяжелого отравления. За последние дни в Туапсинском и Анапском районах волонтеры и специалисты Центра спасения «Дельфа» обнаружили нескольких живых дельфинов в тяжелом состоянии. У животных наблюдались одинаковые симптомы – судороги, потеря координации, истощение, обезвоживание, а также критические нарушения работы печени и поджелудочной железы. На телах некоторых дельфинов были обнаружены следы мазута и раны, загрязненные нефтепродуктами. Часть животных спасти не удалось, несмотря на круглосуточную помощь волонтеров. Это отражение состояния всей морской экосистемы, отмечают экологи.
9: Китообразные Черного моря – высшее звено пищевой цепи и отражение состояния всей морской экосистемы. По их неблагополучию мы можем судить о том, насколько серьезны и продолжительны последствия экокатастроф.
6: Тысячи тонн мазута, разлившиеся в Керченском проливе, отбили желание отдыхать на ближайших к месту катастрофы курортах. Анапа может не досчитаться в этом году половины туристов, считают эксперты.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Пресс-секретарь МИД Руслан Воронков заявил, что Минск не позволит представителям властей Армении поучать Беларусь.
10: Заявление спикера парламента Армении – не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем. Когда зашкаливает бедность по верхнему порогу, уже превысившая 40%, растет безработица, а целые регионы стагнируют, проще всего назначить внешнего врага и упражняться в оскорбительных ярлыках. Такой циничный подход вызывает лишь сожаление. Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать. Попытки втянуть Минск во внутриполитические дрязги под лозунгами мифического вмешательства – грубое нарушение элементарной дипломатической этики. Результаты же так называемого сбалансированного прозападного курса официального Еревана наглядны. Депопуляция, хроническая экономическая нестабильность и полная внешнеполитическая зависимость, вынуждающая марионеточно обслуживать чужие саммиты. Мы четко разделяем братский армянский народ и его недальновидных представителей власти. Белорусов и армян связывают прочные исторические узы, и мы убеждены, рано или поздно руководство Армении внемлет здравому смыслу и вернется к конструктивному диалогу с нашим государством, чтобы наши страны вновь стали подлинно дружескими и стратегическими партнерами.
0: Учим пакистанский вместе! Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
11: Мосаме сарма.
0: Лето.
11: Мосаме гарма.
0: Весна.
11: Бахар.
0: Осень.
11: Хизан.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
17: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Это подкаст «Между строк». И знаешь, давай начнем прямо с факта, который, ну, честно говоря, звучит как завязка какого-то киберпанк-триллера.
24: Давай.
12: Обычная гражданская вышка сотовой связи, ну, где-нибудь под Гомелем или Пинском, прямо сейчас, вот в эту самую секунду, может управлять летящим боевым беспилотником.
24: Да. И я тут подняла данные отчетов о радиоперехватах. И знаешь, это происходит регулярно на юге страны.
12: Угу.
24: То есть это, ну, не какая-то абстрактная геополитика из телевизора, это вот интеграция гражданской инфраструктуры в, скажем так, военные цели. Это процесс, который напрямую затрагивает миллионы людей внутри страны.
12: Собственно, поэтому мы сегодня и делаем этот детальный разбор. Потому что официальные лица в Беларуси с 22-го года, ну, постоянно повторяют мантру, что страна — это лишь наблюдатель.
24: Угу. Классическая риторика.
12: Да-да. Но я решил отложить в сторону вот эти политические заявления, и мы с тобой погружаемся исключительно в сухие данные. У нас на столе спецификации работы сотовых сетей, логи перехватов и аналитические отчеты.
24: Верно. И наша главная задача сегодня понять, как именно вышки связи оказались встроены вот в эту военную логистику. Как это работает технически?
12: И главное, к каким последствиям это в итоге приведет. Предлагаю начать, с базовой проблемы военных. Зачем им вообще понадобился гражданский интернет?
24: О, это очень интересный момент. Если посмотреть на эволюцию дронов типа «Шахет», или как их маркируют в соседней стране, «Герань-2», все сразу становится на свои места.
12: Так.
24: Это очень массовое и, главное, невероятно дешевое оружие. Я смотрела оценки аналитиков. Цена одного аппарата варьируется от 20 до 50 тысяч долларов.
12: Всего?
24: Да. Для дальности полета до 2500 километров это просто копейки.
12: Ну да, звучит так.
24: Но у этой дешевизны была, серьезная обратная сторона. Первоначально они ведь работали как классическая слепая бомба. То есть принцип «выстрелил и забыл».
12: Я понял. То есть в него просто на старте заложили координаты цели, и он тупо летит по строго заданному вектору.
24: Угу, абсолютно верно.
12: Слушай, ведь это делает его невероятно предсказуемым. Для современных систем ПВО просчитать траекторию объекта, который летит с постоянной скоростью и вообще не меняет курс, это же просто базовая математика первого класса.
24: Совершенно верно. И статистика сбитий, которую мы видели в начале, она это четко подтверждала. Оборонному комплексу нужно было срочно делать эти дроны зрячими и как-то ими управлять в полете.
12: Ага. И тут они столкнулись с проблемой.
24: Да. Поставить туда продвинутые военные модемы западного или там японского производства просто невозможно. Экспортный контроль, санкции, все это работает.
12: Железо достать сложно.
24: Именно. И в итоге инженеры пошли по пути, просто невероятного удешевления. Я читала технические разборы сбитых аппаратов, и знаешь, что они стали находить внутри?
12: Ну-ка.
24: Обычные гражданские 4G-модемы, буквально размером с пачку сигарет, которые можно купить в любом масс-маркете.
12: Да ладно.
24: А внутри? Российская сим-карта оператора Т2, это бывший Теле2.
12: Вот тут я хочу остановиться и посмотреть на эту проблему чисто глазами скептика. С точки зрения логики, здесь есть огромная, просто зияющая дыра.
24: Давай, какая?
12: Украинские телеком-операторы заблокировали роуминг для любых российских симок еще весной 2022 года.
24: Было такое, да.
12: Как только этот дрон пересекает границу и оказывается в воздушном пространстве Украины, эта сим-карта Т2 превращается просто в бесполезный кусок пластика. Она же физически не может авторизоваться ни в одной украинской сети. Как тогда они им управляют?
24: А вот тут разгадка кроется в географии. Если мы откроем топографические карты северной границы Украины с Белоруссией, это же Полесье.
12: Ну да, болото, леса.
24: Абсолютно плоская равнинная местность, никаких гор. И в таких условиях радиосигнал от белорусских базовых станций, которые стоят прямо в приграничных районах, он же не обрывается ровно на пограничном столбе.
12: То есть он бьет дальше.
24: Да, он пробивает на 30, а в некоторых погодных условиях и до 50 километров вглубь украинской территории, накрывая приграничье Черниговской, Сумской и Волынской областей.
12: Обалдеть. Получается, дрон заходит в воздушное пространство Украины, но его модем цепляется за белорусскую гражданскую 4G-сеть.
24: Угу.
12: Оператор, который сидит в каком-нибудь защищенном бункере за 1000 километров оттуда, просто получает к нему доступ по Wi-Fi.
24: Да, ровно так это и работает. И в этот момент предсказуемая мина становится управляемым снайпером.
12: И вот тут, мы подходим к моменту, который у меня лично вызывает больше всего вопросов. Именно с точки зрения корпоративной логики.
24: Давай.
12: Местные операторы связи в Беларуси, это ведь А1 МТС Беларусь Лайф.
24: Угу.
12: У них огромные штаты инженеров.
24: Угу.
12: Существуют системы DPI, Deep Packet Inspection, которые анализируют трафик. Невозможно не заметить, когда на границе где-нибудь над Несом возникает аномальная активность. Десятки сим-карт российского оператора внезапно начинают гнать тяжелую зашифрованную телеметрию.
24: Согласна, это видно.
12: Ну так почему они не могут просто заблокировать этот конкретный пул IMEI-адресов модемов? Или обрубить трафик через этот самый DPI?
24: Смотри, технически фильтрация через DPI, конечно, возможна, но на практике отличить военный пакет данных от гражданского VPN-трафика очень сложно, если данные хорошо зашифрованы. А они зашифрованы?
12: Ну а блокировка номеров?
24: А вот что касается блокировки пула номеров, тут вступает в игру бюрократия и корпоративная экономика. Чтобы российская симка Т2 работала в Беларуси, между операторами подписано базовое роуминговое соглашение.
12: Логично.
24: С корпоративной точки зрения один оператор просто продает услугу связи другому оператору. Выборочно банить устройство роуминг-партнера – это прямое нарушение контрактов.
12: Более того, Министерство связи и информатизации в Беларуси, как регулятор, ну, они же имеют абсолютно полные полномочия. Они могут просто одним днем выпустить директиву, приостановить обслуживание абонентов конкретного иностранного оператора на приграничных базовых станциях.
24: Могут, да.
12: Это же делается парой кликов в биллинговой системе. Но они этого к чему-то не делают.
24: Да, и в аналитических докладах, которые я изучила, этому молчанию дается очень четкая правовая оценка. В международном праве существует такая концепция должной осмотрительности – due diligence.
12: Так.
24: Государственный регулятор не может просто сказать: «Ой, а мы не знали, что наши вышки используются для наведения дронов».
12: Ну да, звучит как детская отговорка.
24: Незнание в данном случае не освобождает от ответственности, потому что регулятор обязан контролировать использование своей инфраструктуры. И эксперты прямо указывают: бездействие в такой ситуации – это форма политического решения.
12: То есть никто публично не одобрял эту схему, они просто закрыли глаза на использование роуминга?
24: Именно так. Просто тихое согласие.
12: И это решение принимается где-то в высоких кабинетах, а расплачиваться за него придется обычным людям. Давай спустимся на уровень потребителя.
24: Давай.
12: В Беларуси сейчас, если я не ошибаюсь, около 6,5 миллионов активных пользователей смартфонов.
24: Угу, где-то так.
12: И у них есть как минимум 3 осязаемых риска из-за того, что их базовая станция внезапно стала военным объектом. И первый риск чисто правовой.
24: Да, и он прописан очень жестко. Согласно 52-й статье дополнительного протокола 1 к Женевским конвенциям, гражданская инфраструктура теряет свой иммунитет и становится законной военной целью, если она вносит эффективный вклад в военные действия.
12: То есть, переводя с юридического на человеческий, если сотовая вышка посреди деревни транслирует телеметрию для ударного дрона, украинские военные юристы абсолютно легально квалифицируют эту вышку как мишень.
24: Именно. И если будет принято решение о подавлении инфраструктуры, которая обеспечивает наведение, международное право не будет защищать этот объект, несмотря на то, что он гражданский.
12: Потрясающе. Хорошо, правовой аспект понятен. Но есть еще вопрос качества самой услуги. Вышка ведь, ну, не резиновая.
24: О, да.
12: Гражданская сеть проектируется под строго определенное количество подключений и объем трафика. Что происходит, когда в этот эфир врывается рой дронов, которым нужен стабильный, неразрывный канал передачи данных?
24: Происходит то, что инженеры называют красивым термином «деградация сети для конечного пользователя».
12: А на практике?
24: А на практике в 4G-сетях существуют протоколы Quality of Service, ну, качество обслуживания. Угу. Когда военным устройствам нужна гарантированная полоса пропускания для передачи видео и телеметрии, сеть отдает приоритет именно этим пакетам данных. Емкость радиоканала исчерпывается просто мгновенно.
12: Выходит, человек в условном Мозыре или там Бресте пытается вызвать такси через приложение или отправить сообщение, а у него все висит.
24: Да.
12: Он звонит в техподдержку, ругается, а ему отвечают дежурные фразы про модернизацию оборудования или там временную перегрузку.
24: Точно.
12: Хотя на самом деле его интернет-канал просто в наглую забрали под нужды военной операции.
24: Технически сеть просто перераспределила ресурсы в пользу устройств с более высоким приоритетом в роуминге. Но, знаешь, помимо связи есть третий, самый пугающий риск.
12: Какой?
24: Физический. Эти беспилотники несут боевую часть весом около 50 килограммов.
12: Серьезная цифра.
24: Очень. И их маршруты постоянно подвергаются воздействию украинских систем РЭП, которые пытаются подменить координаты GPS, это называется спуфинг, или, ну, вообще полностью заглушить навигацию.
12: А, я читал об этом. И когда дрон теряет спутники, он пытается ориентироваться по вышкам сотовой связи через ту самую триангуляцию.
24: Да. Но если ячеистая сеть рвется, он просто слепнет окончательно. А учитывая, что они и так маневрируют на малых высотах прямо вдоль белорусской границы...
12: Они залетают обратно.
24: Да. Они теряют пространственную ориентацию и залетают на территорию Белоруссии. Мы подняли статистику инцидентов. За последние 2 года зафиксировано уже не менее дюжины подтвержденных случаев падения или перехвата таких заблудившихся аппаратов внутри страны.
12: Дюжина? Ого!
24: Угу. 50 килограммов взрывчатки – это колоссальная разрушительная сила.
12: Ну да.
24: Если такой аппарат упадет в лесу, ну, это локальный инцидент. Деревья повалят, но если у него закончится топливо или пропадет управление над жилым массивом, последствия будут катастрофическими.
12: И риск такой случайной трагедии возрастает с каждым новым запуском.
24: Абсолютно.
12: Слушай, звучит так, будто вся система телекоммуникаций страны оказалась в заложниках у одного непубличного решения. Но давай посмотрим на последствия для самой отрасли.
24: Давай.
12: Ведь инфраструктуру нужно обслуживать, обновлять. В отчетах аналитиков я видел, много внимания уделяется санкционным сценариям. А на какие шиши, грубо говоря, они будут чинить сети, если международное сообщество решит наказать операторов за участие в конфликте?
24: Если дело дойдет до секторальных санкций, сценарии выглядят крайне пессимистично. В первую очередь удар может быть нанесен через ассоциацию GSM.
12: Это кто такие?
24: Это глобальная организация, которая регулирует мировые стандарты связи и роуминг. У них есть механизмы исключения операторов за грубые нарушения.
12: То есть это ударит по базам данных, как их там, HLR, Home Location Register. Как это вообще почувствует обычный абонент, который завтра поедет в отпуск или по делам?
24: О, он почувствует это очень остро. Он пересекает границу с Польшей или Литвой, включает свой телефон, и на экране горит «нет сети».
12: Вообще ничего?
24: Ничего. Местные операторы по всему миру просто перестанут впускать белорусские сим-карты в свои сети, потому что, ну, их исключили из глобального реестра доверенных партнеров. И все, симка превращается в тыкву.
12: Жесть.
24: Человек остается в полной цифровой изоляции. Он не может получить СМС с кодом подтверждения от своего банка, не может зайти в мессенджер без местного Wi-Fi. Его номер за пределами страны как бы перестает существовать.
12: Слушай, но это изоляция снаружи. А что будет происходить внутри страны? Любая сеть сотовой связи ведь строится на базовых станциях, маршрутизаторах, оптических коммутаторах.
24: Угу.
12: И, насколько я понимаю, спецификации — это все импортное железо? Там же нет ничего своего.
24: Совершенно верно. В основе сетей лежит оборудование и программное обеспечение так называемой «большой тройки» вендоров.
12: Это кто?
24: Это шведская Ericsson, финская Nokia и китайская Huawei. Если на фоне скандала с дронами будут активированы механизмы жесткого экспортного контроля, поставки оборудования и, что еще важнее, лицензии на программное обеспечение, они прекратятся.
12: А без софта железо не работает?
24: Конечно. Базовую станцию нельзя просто пойти и купить на маркетплейсе. Это сложнейшее оборудование, которое требует постоянных обновлений прошивок и замены вышедших из строя модулей.
12: То есть сеть начнет сыпаться даже не из-за того, что кто-то нажмет красную кнопку, а из-за банального износа. Если сгорел коммутатор, а запасных на складе нет, зона покрытия просто сокращается.
24: Точно. И аналитики прогнозируют, что при таком сценарии жесткого технологического эмбарго качество связи внутри страны деградирует в течение 3, максимум 5 лет.
12: Так быстро?
24: Да. Сети просто не смогут поддерживать текущие скорости передачи данных. Пока весь остальной мир будет разворачивать архитектуру 5G, интегрировать интернет вещей и строить умные города, местная инфраструктура откатится по уровню сервиса, ну, примерно в 2010 год.
12: Привет, медленный 3G!
24: Плюс ко всему, слушай, нельзя забывать про финансы. Мы уже видели, как работают международные ограничения против банковского сектора в Беларуси.
12: О да, это отдельная боль.
24: Если к телеком-операторам применят аналогичные меры блокировки корреспондентских счетов, они банально не смогут проводить валютные платежи. Они не смогут оплачивать аренду международных магистральных каналов интернета, не смогут рассчитываться за тот же внешний трафик.
12: И к чему это приведет?
24: К тому, что интернет внутри страны станет не только намного медленнее, но и значительно дороже, потому что издержки, как мы знаем, всегда перекладываются на конечного абонента. Компании свои бюджеты резать не будут.
12: Слушай, давай попробуем синтезировать всю эту картину, которую мы сегодня нарисовали.
24: Давай.
12: То, что мы сегодня разобрали, идеально иллюстрирует вообще природу современных гибридных конфликтов. Не было ведь никаких громких заявлений, официальных указов о передаче гражданских вышек военным.
24: Ни одного.
12: Был лишь процесс вот этой тихой, ползучей интеграции. Не отключили роуминг, не настроили фильтрацию трафика, просто проигнорировали аномальную нагрузку на приграничные базовые станции. Серия таких, знаешь, мелких административных и корпоративных решений привела к тому, что обычная инфраструктура стала частью военного конвейера.
24: Да. Инфраструктура, которая строилась для того, чтобы люди звонили близким и смотрели видео в интернете.
12: Именно.
24: И если эта ситуация не получит международного отклика или внутренние регуляторы не изменят подход, в перспективе года-двух негативный эффект начнет накапливаться. Интенсивность использования дронов только растет.
12: Это правда.
24: А значит, будет расти и нагрузка на сети, и количество инцидентов с упавшими аппаратами на территории страны. Риск того, что гражданская телеком-отрасль попадет под санкционный каток, вообще перестает быть гипотетическим.
12: Слушай, этот разбор показывает, насколько... иллюзорна граница между мирной жизнью и военными технологиями сегодня. И в финале хочется оставить такое небольшое пространство для размышлений.
24: Угу.
12: Если обычная сотовая вышка, но мимо которой люди каждый день ездят на работу на автобусе, оказалась так плотно встроенной в военную логистику без ведома самих абонентов, стоит задуматься.
24: О чем?
12: А какие еще привычные повседневные гражданские сервисы или инфраструктурные объекты внутри страны прямо сейчас также тихо и незаметно работают на чужие оборонные задачи, пока обычные люди просто продолжают оплачивать за них счета?
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Инфляция набирает обороты, что в апреле подорожало больше всего, отвечает Белстат.
14: За год цены выросли на 5,4%. Показатели сейчас такие же, как были в марте. Продукты стали дороже на 6,3%. Непродовольственные товары – на 2%.
13: Самое заметное подорожание, по данным Белстата, показали услуги.
14: Они выросли на 8,4%. Если считать в целом с начала этого года, то и тут услуги тоже в лидерах подорожания – плюс 5,4%.
13: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
16: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
18: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
19: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
25: Ощущаю рост цен на какую-то... И сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и большим отказывать.
2: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
8: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
13: В том, что данным Белстата об уровне инфляции в стране не можно доверять, уверен экономист Игорь Липсиц. По его словам, нужно ориентироваться на НДС страны.
20: А я старый советский экономист, который привык к тому, что все врут, все скрывают, вся статистика лживая. И поэтому у советских экономистов была традиция устойчивая искать косвенные способы оценить реальную картину дел в экономике СССР. Это просто была, ну, как бы норма научной работы, потому что иначе ты получал ложную картину. И если у вас НДС растет на 20-22% в год, то это значит, что реальный темп инфляции 20-22% в год. Вот это примерно та картина.
13: То, что инфляция – главная тема, которая сейчас волнует граждан, ранее говорил и Александр Лукашенко. Он снова поручил правительству обеспечить жесткий контроль за ценами. Однако такие меры вводились и ранее, а остановить рост цен и разгул инфляции не удалось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
13: Неполезный воздух. Опубликован рейтинг самых грязных городов Беларуси, где дышится тяжелее всего.
21: Самый опасный воздух по твердым микрочастицам сейчас в Бресте. Это пыль, выхлопы и мелкие частицы, которые человек вдыхает каждый день. Концентрация там достигла 31 микрограмма на кубический метр. Это рекордный показатель за последние 20 лет.
13: Раньше в лидерах был Гомель, но там ситуация улучшилась почти вдвое, до 23 микрограммов, говорят исследователи.
21: По этому показателю все нормально у Минска. Но если смотреть на другой загрязнитель, приземный озон, картина уже меняется, так как в столице он на очень плохом уровне – 44 микрограмма на кубический метр. Еще хуже дела в Полоцке и жилых районах Могилева. Здесь зафиксировано по 64 микрограмма на кубический метр.
13: Что простыми словами значат эти показатели, объясняет эколог Марина Жданович.
22: Твердые микрочастицы – это не просто грязный воздух, это то, что попадает глубоко в легкие. В промышленных городах добавляются выбросы предприятий, котельных, старого оборудования. А приземный озон – это вообще коварная история. Он образуется не напрямую из трубы, а в результате химических реакций в воздухе, особенно в жаркую солнечную погоду. Поэтому город может выглядеть чистым визуально, но по факту воздух там будет опасным.
13: По словам эколога, во многих странах эти проблемы давно решают системно. Обновляют общественный транспорт, ужесточают нормы для заводов, переводят предприятия на более чистые технологии и сокращают автомобильные выбросы.
22: Мир в этом плане давно пошел вперед. Города закупают электробусы, развивают велоинфраструктуру, ставят современные фильтры на предприятиях, контролируют выбросы онлайн. В Беларуси тоже можно было бы это делать, но все упирается в деньги, технологии и оборудование. А санкции и слабая экономика только усложняют модернизацию. В итоге старые заводы, старые котельные, старый транспорт продолжают работать, а люди этим дышат каждый день.
13: И проблема грязного воздуха – это не только неприятный запах или пыль на подоконнике. Это рост рисков астмы, болезней сердца, сосудов, онкологии и сокращение продолжительности жизни, предупреждают врачи. Но помните, если у вас есть жалобы на экологию, качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контакты». Контроль качества. Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Лучше тюрьма, чем СВО. В Пензенской области заключенных пытали до полусмерти, чтобы они подписали контракт с Минобороны. Добровольцы по принуждению в Пензенской области вскрылись шокирующие факты мобилизации заключенных. То, что госканалу называют шансом на искупление, на деле оказалось конвейером пыток. Родственники осужденных из нескольких колоний региона, в том числе ИК Сердобске и центров Бекова, заявляют, что людей буквально забивают до полусмерти, чтобы получить заветную подпись на контракте с Минобороны. Методы пензенского военкомата напоминают средневековые казни. Одному из пострадавших, 57-летнему мужчине, на медкомиссию поставили категорию «Д» – негоден. Но вместо свободы его ждал полиэтиленовый пакет на голове и угрозы изнасилования черенком от лопаты, рассказала его родственница.
3: Его били до потери сознания, душили пакетом. Когда он пришел в себя, ему сказали: «Либо подписываешь, либо живым отсюда не выйдешь». Человеку 57 лет, он инвалид, а военком прямо сказал: «Пойдешь в штурмовую».

0: Бурятия, как и другие национальные окраины, просто обезлюживает. Это демографический дефолт, который аукнется через десятилетия пустыми школами и отсутствием рабочих рук.
1: Принудительная мобилизация и скрытая убыль населения создают картину тихой катастрофы, пишет журналист-расследователь Мария Светлова.
2: В Пензе пытают зэков. В Бурятии опустошают целые села – это две части одной стратегии. Власть боится трогать сытую Москву, поэтому уничтожает тех, за кого некому заступиться. Но некрологи и бесконечные могилы скрывать все труднее. Даже если завтра война закончится, Бурятия уже не вернется к прежней жизни, там просто некому будет ее восстанавливать. А пыточные в военкоматах показывают, что человеческий ресурс у властей на исходе, если в ход пошли черенки от лопат.
1: По словам Светловой, продолжение СВО требует все больше людей, и способы их доставки на фронт становятся все более бесчеловечными. Расследование ситуации в Пензенской области продолжается. Тем временем в Бурятии официальные лица предпочитают обсуждать праздники, а не исчезновение 15 тысяч мужчин из статистики. Местные активисты предполагают, что это и есть цена СВО для Бурятии.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава правительства Александр Турчин о ключевой теме доклада президенту.
5: Как вы знаете, предполагается встреча главы нашего государства с президентом Российской Федерации в ближайшее время. И вот буквально вчера у меня состоялся разговор с моим коллегой, писателем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным. Как раз мы в том числе обсудили возможную, скажем так, повестку, если правильно так сказать, встречи наших руководителей, наши совместные проекты, дальнейшие наши действия, в том числе в рамках союзного государства. И вот в течение буквально нескольких следующих дней мы подготовим информацию главе государства для разговора с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот, собственно говоря, это была основная тема моего доклада главе государства. Ну и целый ряд были обсуждены еще текущих проблем, в том числе социально-экономическое развитие нашей страны.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Зачем Лукашенко снова говорит о войне? На совещании по обороноспособности он призвал готовиться к наземным операциям. На совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
7: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
6: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
7: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, вооруженные силы, и прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
6: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне.

0: Украине. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
1: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
0: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
1: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне? Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться? Что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
0: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал, однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире.
1: Мы, как я уже часто говорю, реформировали 4-жды свою армию, а это, наверное, уже 5-й раз подходим к модернизации собственных вооруженных сил. Мы много увидели новинок. Как бы там ни было, беспилотники, они могут повернуть войну, развернуть и так далее, но без солдата, без надежного оружия у этого солдата мы не сможем обороняться в Беларуси, ну и нас никто не сможет завоевать. Поэтому да, беспилотники – это серьезная новинка. Да, она, наверное, войну, если вдруг случится, она вспять не повернет, наверное. Но значительно повлияет на ход военных действий.
0: Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса.
1: Мы фактически находимся в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса с использованием старых, как мир, методов устрашения. Прогнозы неутешительные. Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать. Вашингтон и его союзники продолжат расширять НАТО. Ситуация для них более чем благоприятная.
0: Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
3: Сиаха.
2: Синий.
3: Нила.
2: Коричневый.
3: Бура.
2: Зеленый.
3: Сабз.
2: Оранжевый.
3: Наранджи.
2: Фиолетовый.
3: Джамуни.
2: Красный.
3: Сурх.
2: Белый.
3: Сафед.
2: Желтый.
3: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Из первых уст.
5: Ветеран контрразведки КГБ Белоруссии генерал-майор Алексей Захаров об операции по обмену задержанными лицами.
6: Сама по себе операция по обмену сотрудниками спецслужб известна еще с незапамятных времен и использовалась различными спецслужбами для достижения собственных целей. Начало переговоров было инициировано польскими и белорусскими спецслужбами носили они узкоспециальный характер. Уникальность данной операции заключается в том, что на белорусской земле сошлись интересы сразу нескольких государств. Фактически 7 специальных служб различных государств мира имели свой интерес по вот этому вот обмену. А мне лично приходилось участвовать в формировании подобных каналов для доведения вот такой чувствительной информации. Я знаю, какой это сложный процесс, и поэтому могу без ложной скромности оценить, что операция сама была проведена блестяще. Она учла интересы, не только собственные интересы Комитета государственной безопасности, но и наших дружеских спецслужб, и прошла на высоком профессиональном уровне.
2: Новости регионов на радиосигнал.
0: В Минской области сбит сотрудник ГАИ. Известно, что ДТП произошло 14 мая около 13:15. 74-летний водитель за рулем «Опеля» совершил наезд на инспектора. В момент аварии сотрудник ГАИ находился рядом со служебным автомобилем, на котором были включены красно-синие маячки. Пострадавший госпитализирован с травмами различной степени тяжести. На место происшествия лично прибыл министр внутренних дел Иван Кубраков. Один из старейших производителей обуви в Беларуси оказался на грани банкротства. Экономический суд Гродненской области начал дело о финансовой несостоятельности обувной фабрики «Неман», которая работает еще с 1939 года и известна многим белорусам детской обувью, как в СССР. Предприятие само обратилось в суд. Сейчас для фабрики введен защитный период. Временный управляющий должен оценить, можно ли спасти компанию и восстановить ее платежеспособность. По данным суда, долги фабрики превышают 4 200 000 рублей. Против предприятия уже открыты десятки исполнительных производств. При этом стоимость имущества компании оценивается примерно в 14 миллионов рублей, включая готовую продукцию на складах. Однако свободных денег у фабрики осталось всего около 22 тысяч рублей. В Рогачевском опытно-производственном лесничестве удалось снять редкие кадры. В объектив фотоловушки попала рысь, которая спокойно прогуливалась по своей территории. Специалисты напоминают, что рысь – красивый, но скрытный хищник, встретить которого в дикой природе большая удача. Животное не представляет угрозы для человека и предпочитает избегать встреч с людьми. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
0: Санкции душат по полной. Спасет ли БМЗ от проблем новый директор? Александр Лукашенко согласовал Александра Саковича на должность генерального директора Белорусского металлургического завода. Он сменит во главе БМЗ Дмитрия Корчика, который руководил предприятием с середины 2019 года. До этого Сакович работал на посту начальника управления промышленной политики аппарата Совмина. Ранее он также был замдиректора БМЗ. Назначая нового гендиректора, президент поинтересовался работой других предприятий холдингов, в которые входят Минский подшипниковый завод, Полесье Электромаш, Могилевский металлургический завод и Кобринский инструментальный завод, а также филиал «Папортная Агро».
7: Они все дышат нормально? Они в рабочем состоянии? Или там проблемы?
8: Они все работают, но проблем хватает во всех предприятиях. Начиная от Минского подшипникового завода, который в настоящее время реализует инвестиционные проекты. Есть ряд проблем, которые необходимо будет решать.
0: Что касается самого Белорусского металлургического завода, то ситуация на этом предприятии также требует внимания. По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, на БМЗ снижаются объемы производства. В силу ряда причин пришлось принимать управленческие решения, отметил Крутой.
9: Вот мы на последнем заседании исполкома разбирали там ситуацию. К сожалению, ситуация сложная. Снижение объема производства. Участие холдинга, вот я вызывал у руководителя предыдущего, поэтому ряд решений управленческих пришлось принимать.
0: Президент отметил, что Белорусский металлургический завод – это очень серьезное предприятие. Новому гендиректору Александру Лукашенко поручил производить и продавать.
7: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
8: Да, я понимаю.
7: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
8: Да, я понимаю.
7: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. И, кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
9: Господдержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую надо возвращать.
7: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть никаких. По-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
0: Белорусская продукция могла составить конкуренцию на западных рынках за счет приятной цены. Однако после введения санкций за поддержку российской СВО товары и сырье Минску продавать просто некуда. Россия неохотно покупает белорусский товар, предпочитая китайский и казахский. Тем временем белорусские производители набирают кредитов, попадают в долговую яму, а затем в банкротство, говорит экономист Ярослав Романчук.
10: Вы представляете, вот в 2000, там, каком-нибудь 2000 году или еще тем более там, в 1982 году построили в Советском Союзе Брестский ковровый завод, либо какое-нибудь витебское предприятие, либо там, какой-нибудь мясозавод. Да? И логика построения была не рыночная, просто были деньги, выделялись, оно там сделалось, снабжалось сырьем, вот, и были какие-то товары. Прошло 40 лет, и предприятие, собственно, попала в состояние банкротства.
0: Многие компании работают еще с советских времен и были рассчитаны на плановую экономику. После распада СССР государству удавалось держать эти предприятия на плаву. Однако после 2022 года они начали закрываться, говорят экономисты. По их словам, в стране наблюдается череда банкротств. Предприятия попросту не выдерживают долговой нагрузки и ликвидируются. Все это напоминает эффект домино, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
11: Авиации все меньше. В Ейске после ночных атак сгорели самолет Б-200 «Альтаир» и вертолет К-27. Тревожная ночь в Ейске обернулась серьезными потерями для авиации. Пока местные жители снимали на камеры телефонов огромные столбы дыма над военным аэродромом, журналисты подтвердили, что под удар попали редчайшие образцы техники. В списке уничтоженных уникальный самолет-амфибия Б-200 «Альтаир» и многоцелевой вертолет К-27. Ейский аэродром – это не просто взлетная полоса, это база 859-го центра боевого применения морской авиации. Именно там находится знаменитая «Нитка» – наземный тренажер, имитирующий палубу авианосца, говорит авиаэксперт Борис Логина.
12: Украина продолжает выбивать логистику и уникальные средства на всей оккупированной территории и в тыловых регионах России. В этот раз противник нанес прицельный удар по самолету Б-200 и вертолету К-27 непосредственно на базе в Ейске. Кроме того, в ходе этой комплексной операции были поражены комплекс «Панцирь-С-1» в Крыму и транспорт с боеприпасами в порту Бердянска.
11: Потеря «Альтаира» – удар не только по престижу, но и по карману. Б-200 – это редкий и дорогой реактивный самолет, способный садиться на воду. В морской авиации России таких бортов – единицы. И использовались они для сложнейших поисково-спасательных операций. Вертолет К-27 – также незаменимая рабочая лошадка для палубной авиации. Военный эксперт Алексей Коваленко отмечает, что география ударов расширяется, а ПВО не справляется даже на объектах стратегического значения, где тренируют лучших летчиков страны.
13: Удар по Ейску – это сигнал о том, что неприкасаемых зон больше нет. Поражение учебного центра и таких специфических машин, как Б-200, лишает флот глаз и средств спасения. Тратить украинские дроны на штучный самолет-амфибию – это стратегически верный ход. Восстановить такую технику в условиях санкций практически невозможно. Мы видим, как Украина методично приземляет российскую авиацию, причем делает это не в воздушных боях, а прямо на стоянках в сотнях километров от линии фронта.
11: К Киев также заявил о поражении зенитного комплекса ТОР-М2 и пунктов дислокации войск в Луганской области. Как отреагирует Минобороны на потерю Альтаира и усилят ли защиту южных аэродромов, пока не ясно. Но для морской авиации ВМФ России последствия этой атаки будут ощущаться еще долго.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Министр внутренних дел Иван Кубраков о том, как ведут себя в плане законопослушности трудовые мигранты из Пакистана.
14: Проблем к ним нету. Все нарушения, которые выявляются со стороны пакистанцев, которые сейчас находятся у нас в стране и которые приезжали к нам, все нарушения связаны с нарушением миграционного законодательства. То есть проживают не по месту, там, где они зарегистрированы, либо нарушили сроки регистрации и так далее. Нарушений общественного порядка со стороны данных граждан нами не зафиксировано за 2025 год. Да, было одно преступление, которое было выявлено, совершено группой лиц, где был и гражданин Пакистана. Каких-либо проблем в настоящее время с их стороны нет.
2: Важный сигнал.
0: Новая волна эмиграции. Сколько белорусов в прошлом году получили гражданство Польши? В прошлом году польское гражданство получили 19 тысяч иностранцев, из них 6,5 тысяч – это белорусы. Такую статистику озвучили в польском сейме представители МВД. Белорусы – вторая по численности группа иностранцев, которые получили гражданство Польши. На первом месте – украинцы, которым за прошлый год вручили 10 тысяч польских паспортов. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно. На зарубежные компании. Многие называют Польшу новым домом.
15: Мы хотим жить, мы хотим тишины и спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
0: Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше и нет санкций. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
16: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
0: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Также уехавшие белорусы говорят, что кроме зарплат их впечатляет общее качество жизни. И даже дороги.
17: Уже больше года я и моя семья, муж и 2 детей, живем в Польше. Приехали мы сюда из Беларуси, из Минска, а точнее из небольшого такого городка за кольцевой Минска, который называется Ждановичи. Первое, что нас очень обрадовало, это качество дорог и пешеходных дорожек. Здесь, конечно, в Польше качество дорог очень радует. Пешеходные дорожки везде чистые и обувь все время чистая. Что не может радовать меня, как хозяйку, обувь я здесь мою довольно редко.
0: Сколько именно белорусов покинули страну, неизвестно. Разные организации пытались это подсчитать. Самую большую цифру называли в парламентской ассамблее Совета Европы. В начале прошлого года там заявили, что из Беларуси могли выехать до 500 000 человек. То есть это как самый крупный областной центр Гомель. Власти называют более скромные цифры. Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун ранее сообщил, что за 2021 и 2022 годы страну покинули более 200 тысяч граждан. Уехавшие белорусы признаются, что ценят возможность жить свободно и без виз путешествовать по европейским странам.
18: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюсы-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы миритесь и переезжаете, либо вы не миритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно, я сказала.
0: По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об обеспечении честных и справедливых вступительных экзаменов.
19: Вы знаете, что глава государства уделяет, ну, просто огромное внимание вступительной кампании, потому что самое главное, что должно быть обеспечено в нашей стране, это справедливость. Для этого работает государственная комиссия. В этом году государственная комиссия начала работать по-новому, начали работать с более ранних стадий, с проведения олимпиад, еще университетских. И это позволяет охватить весь период подготовки к вступительной кампании, потому что победители олимпиад являются той категорией, которая зачисляется в высшие учебные заведения без вступительных испытаний. Поэтому, конечно, нужно обеспечить справедливость, прозрачность, честность уже и на этих этапах.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Авиации все меньше. В Ейске после ночных атак сгорели самолет Б-200 «Альтаир» и вертолет К-27. Тревожная ночь в Ейске обернулась серьезными потерями для авиации. Пока местные жители снимали на камеры телефонов огромные столбы дыма над военным аэродромом, журналисты подтвердили, что под удар попали редчайшие образцы техники. В списке уничтоженных уникальный самолет-амфибия Б-200 «Альтаир» и многоцелевой вертолет К-27. Ейский аэродром – это не просто взлетная полоса, это база 859-го центра боевого применения морской авиации. Именно там находится знаменитая «Нитка» – наземный тренажер, имитирующий палубу авианосца, говорит авиаэксперт Борис Логина.
12: Украина продолжает выбивать логистику и уникальные средства на всей оккупированной территории и в тыловых регионах России. В этот раз противник нанес прицельный удар по самолету Б-200 и вертолету К-27 непосредственно на базе в Ейске. Кроме того, в ходе этой комплексной операции были поражены комплекс «Панцирь С-1» в Крыму и транспорт с боеприпасами в порту Бердянска.
11: Потеря «Альтаира» – удар не только по престижу, но и по карману. Б-200 – это редкий и дорогой реактивный самолет, способный садиться на воду. В морской авиации России таких бортов – единицы. И использовались они для сложнейших поисково-спасательных операций. Вертолет К-27 – также незаменимая рабочая лошадка для палубной авиации. Военный эксперт Алексей Коваленко отмечает, что география ударов расширяется, а ПВО не справляется даже на объектах стратегического значения, где тренируют лучших летчиков страны.
13: Удар по Ейску – это сигнал о том, что неприкасаемых зон больше нет. Поражение учебного центра и таких специфических машин, как Б-200, лишает флот глаз и средств спасения. Тратить украинские дроны на штучный самолет-амфибию – это стратегически верный ход. Восстановить такую технику в условиях санкций практически невозможно. Мы видим, как Украина методично приземляет российскую авиацию, причем делает это не в воздушных боях, а прямо на стоянках в сотнях километров от линии фронта.
11: Киев также заявил о поражении зенитного комплекса ТОР-М2 и пунктов дислокации войск в Луганской области. Как отреагирует Минобороны на потерю «Альтаира» и усилят ли защиту южных аэродромов, пока не ясно. Но для морской авиации ВМФ России последствия этой атаки будут ощущаться еще долго.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
20: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
3: Эк.
20: 2.
3: До.
20: 3.
3: Тин.
20: 4.
3: Чар.
20: 5.
3: Пач.
20: 6.
3: Че.
20: 7.
3: Сат.
20: 8.
3: Ат.
20: 9.
3: Но.
20: 10.
3: Дас.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Привет всем! Это «Между строк». В Столинском, Глубокском и Березовском исполкомах сейчас подписывают тендеры на закупку бронежилетов партии по 400, 500 и 800 штук за раз. Это деньги из районных бюджетов, которые обычно идут на ремонт дорог, но теперь там графа «боевая защита». Одновременно с этим в России потери достигли 1200 человек в сутки, а темпы набора новых людей впервые упали ниже уровня этих потерь. Давай разберем, как связаны пустые кассы российских военкоматов и полные склады бронежилетов в белорусских райцентрах.
22: Слушай, ну если мы реально хотим понять механику всего этого, нужно закрыть все новостные сайты и открыть портал госзакупок Республики Беларусь. Сайт ictrade.by.
21: Ага.
22: Потому что именно там, весной 2026 года, начали всплывать совершенно аномальные вещи с очень четким математическим следом. Давай прямо со Столинского райисполкома начнем.
21: Давай, что там у них?
22: Март 2026 года. В системе висит тендер, по итогам которого они заключают сделку с минской компанией НПК «Проне». Закупают ровно 408 бронежилетов. Изначально бюджет там вообще переваливал за 1 000 000 белорусских рублей. Но после торгов сумму сбили до 640 тысяч.
21: Подожди, стой. Давай вот сразу эти цифры переведем в реальность, чтобы было понятно. 640 тысяч рублей. Это же бюджет Столинского района?
22: Да, местный бюджет.
21: Ну, исполком — это же структура, которая отвечает за, не знаю, за ямочный ремонт, за вывоз мусора, за то, чтобы в местной поликлинике крыша не текла.
22: Абсолютно верно.
21: И они, получается, берут бюджет, который сопоставим с годовыми расходами на ремонт всей системы водоснабжения какого-нибудь поселка и просто вливают его в боевую экипировку?
22: Именно так. Это деньги из районного бюджета, которые забрали у ЖКХ. И фишка в том, что это не какой-то единичный сбой. Дальше мы смотрим Глубокский район, апрель 2026 года. Заявка на 485 единиц бронезащиты. Лимит расходов 1 миллион 200 тысяч рублей.
21: Ничего себе.
22: Да. И следом идет Березовский район. Там исполком запрашивает сразу 800 бронежилетов. Лимит 1 350 000 рублей. То есть, если сложить только эти три райцентра, мы получаем 1693 жилета на 3 с лишним миллиона рублей.
21: Слушай, я просто пытаюсь визуализировать этот масштаб. Вот 800 штук только для одной березы. 800 человек. Это же не просто какой-то отряд быстрого реагирования. Это два полноценных армейских батальона.
22: Угу.
21: И для кого эти жилеты физически предназначаются? Они же будут просто лежать в подвалах местных сельсоветов. Для кого? Для участковых, для сотрудников местного ЖЭКа. Моего соседа в них оденут.
22: Но ответ на этот вопрос прямо прописан в технической документации тендеров. Смотри, если бы это была закупка для милиции или инкассаторов, они бы брали легкие кевларовые жилеты скрытого ношения. Защита от пистолета, от ножа.
21: Логично, да.
22: Но здесь спецификация вообще другая. Там жесткие требования, во-первых. Расцветка, цветовой камуфляж вооруженных сил Республики Беларусь. А во-вторых, и это самое главное, обязательное наличие усиленных бронепластин.
21: Так.
22: Эти вставки должны выдерживать прямое попадание из автомата. То есть пули калибра 5,45 или 7,62.
21: То есть ты хочешь сказать, что это тяжелая штурмовая броня?
22: Да.
21: Это снаряжение для окопов, для общевойскового боя, а не для патрулирования улиц в райцентре. Ну слушай, может, это какая-то плановая модернизация? Разве раньше они такое не закупали?
22: Закупали, но объемы были смешные. Я приведу цифры для сравнения. В 2024 году крупный город Пинск купил 240 штук, а в 2025 году Ивацевичи приобрели всего 36 жилетов на 70 тысяч рублей.
21: 36 штук. Но это помещается в один микроавтобус.
22: Вот именно. Это понятный локальный резерв. А то, что происходит в 2026 году, это скачок объемов в 20, а то и в 22 раза.
21: Хорошо, но в этом же нет никакой административной логики. Если армии реально нужно снаряжение, у Министерства обороны Беларуси есть огромный собственный бюджет. Он же вырос вроде недавно.
22: Да, в 2025 году военные расходы выросли на 26%. Это 1,8 миллиарда долларов.
21: Ну вот, зачем тогда заставлять районного чиновника выгребать последние копейки из бюджета на ремонт дорог? Почему нельзя купить это централизованно через Минобороны? Это выглядит так, как будто гражданские ведомства заставляют покупать танки.
22: Ну, во-первых, это классическая финансовая маскировка.
21: В смысле?
22: Если ты централизованно через Минобороны закупаешь десятки тысяч штурмовых бронежилетов, это сразу видно в сводных бюджетах. Эта строка расходов начинает светиться красным для любых аналитиков. А когда ты размазываешь закупки по десяткам райисполкомов, пряча их в статьи типа «Обеспечение безопасности», общая картина размывается.
21: Ага, военные расходы перекладываются на гражданский сектор.
22: Точно. А во-вторых, это фундамент скрытой логистики мобилизации. Снаряжение не везут на центральные базы под Минском, откуда его потом нужно неделями развозить. Его складируют прямо по месту жительства будущих призывников.
21: Призывник приходит в военкомат в своем районе, переходит улицу к зданию райисполкома и сразу получает тяжелую броню. Доставка день в день.
22: Именно так. И тут мы подходим к самому важному условию этих тендеров, к срокам поставки.
21: Так, и какие там сроки?
22: В Столине, Глубоком и Березе все партии должны быть поставлены в период с апреля по октябрь 2026 года. То есть к осени эта система мгновенной выдачи должна быть 100% укомплектована.
21: И вот тут возникает главный вопрос. Зачем белорусским райцентрам понадобилась такая тотальная мобилизационная готовность именно к осени 2026 года? Что случилось?
22: А ответ находится за восточной границей. Там образовалась просто гигантская кадровая дыра. Смотри, по данным западных разведок, это еще данные НАТО на декабрь 2025 года, потери российской армии превысили 1 миллион 100 тысяч человек убитыми и ранеными.
21: 1 миллион 100 тысяч?
22: Да. И средние потери за весь прошлый год составляли 1200 военнослужащих в сутки.
21: Слушай, давай вот остановимся на этой цифре, потому что сказать 1200 – это легко, но это же нужно осознать.
22: Ну да.
21: Население того же Столина, про который мы говорили, это около 7000 человек. Если потери 1200 в день, получается, за 6 дней исчезает весь город. Просто стирается с карты.
22: Угу.
21: За месяц исчезает крупный региональный центр. И так происходит каждый месяц.
22: И эта математика потери наконец-то сломала их систему вербовки. Темпы набора новых контрактников в России впервые упали ниже уровня вот этих самых ежедневных потерь.
21: То есть добровольцев больше нет?
22: Нет. Разовые выплаты, которые раньше затягивали людей, перестали работать. Деньги больше не помогают перекрывать убыль.
21: Но подожди, у них же есть указ о частичной мобилизации от сентября 2022 года. Указ номер 647, он же до сих пор юридически действует. Почему Путин просто не запустит новую волну мобилизации внутри России?
22: Потому что они боятся экономического коллапса. В 2022 году из-за этого указа из страны уехало под 1 миллион человек. Повторение этого сценария просто обрушит их внутреннюю экономику. Поэтому они пошли пылесосить внешние контуры.
21: Ну, Северную Корею мы уже видели.
22: Да, северокорейский корпус, там от 8 до 13 тысяч человек. Плюс Иран с их дронами. И следующий математический резерв, который лежит прямо на границе, это 9,5 миллионов населения Белоруссии. И готовая армия в 45-65 тысяч человек.
21: Хорошо, но давай спорить о механике. Вот как именно Путин будет забирать людей у Лукашенко? Не пришлют же они просто колонну автобусов на площадь в Березе, чтобы силой грузить людей? Как это будет выглядеть на практике?
22: Ну, там есть несколько сценариев. Самый рабочий – это интеграция через так называемые учебно-боевые центры. Мы это уже видели. Помнишь ситуацию с белорусскими ракетными комплексами «Полонез»?
21: Да, они куда-то ездили стрелять.
22: Вот. белорусские расчеты выезжали в Россию для боевых пусков, потому что в Беларуси якобы нет полигонов нужного размера.
21: Ага.
22: По этой же схеме могут оформляться отправки целых подразделений в российские учебные центры по контракту, якобы для боевого слаживания. А оттуда, в составе общих группировок, они просто перебрасываются на фронт.
21: То есть человек уезжает на полигон под Ростов, а оказывается в окопе?
22: Да. Ну или второй вариант – формат так называемых добровольцев. Когда начинается агрессивная вербовка белорусов на российские контракты прямо внутри страны. Но есть и более жесткий сценарий.
21: Какой?
22: Пограничная провокация.
21: Слушай, но чтобы втянуть государство в войну, нужен железобетонный повод. Нельзя же просто сымитировать перестрелку в лесу и объявить мобилизацию.
22: А им и не надо ничего имитировать с нуля. У них есть юридический капкан. В 2025 году был подписан договор о взаимных гарантиях безопасности. И там черным по белому сказано: нападение на Россию обязывает Беларусь вступить в войну.
21: То есть любой дрон, любая ракета.
22: Абсолютно верно. Минимальный инцидент трактуется как нападение. И чтобы этот инцидент гарантированно произошел, территорию страны просто накачали магнитами для ударов.
21: Да, комплексы «Орешник», которые они разместили.
22: И «Орешник», и «Искандер-М». Белорусские расчеты еще весной 2023 года прошли переподготовку по тактическому ядерному оружию. Размещение таких систем – это не про защиту. Это про то, чтобы сделать территорию законной целью для превентивного удара.
21: Ну да, политическое руководство просто лишило себя возможности отказать.
22: Именно.
21: Слушай, ну давай представим, что этот капкан захлопнулся. Вот машина запущена, склады в этих райисполкомах открываются, жилеты выдаются. Из белорусских городов забирают, ну скажем, 20 или 30 тысяч молодых мужчин. Что будет с экономикой? Что будет с белорусскими заводами?
22: А будет коллапс.
21: Ну просто кто будет стоять у станков на том же Минском тракторном заводе? Кто будет сеять, строить?
22: Никто. Изъятие десятков тысяч специалистов – это мгновенная остановка производственных цепочек. Но самое циничное в том, что инфраструктура для этого тотального изъятия людей уже полностью готова на законодательном уровне.
21: Какие законы они переписали?
22: Смотри, в октябре 2025 года прошла тихая, но очень жесткая реформа призыва. И теперь по мобилизации можно призывать граждан, против которых ведутся уголовные дела.
21: Ого, подожди. Это же просто легализованный конвейер. Человек пишет комментарии в интернете, на него заводят уголовное дело, а потом следователь говорит: либо ты садишься в тюрьму, либо надеваешь вот этот бронежилет, купленный за деньги местного ЖКХ, и едешь на фронт.
22: Да, идеальный рычаг давления на любого несогласного. И это только часть системы. Сроки проверочных военных сборов увеличили с 35 до 60 дней.
21: 60 дней? Слушай, 2 месяца – это уже не проверка навыков, это скрытая краткосрочная служба. За 2 месяца можно человека куда угодно перебросить.
22: Именно. А весной 2026 года они параллельно со срочниками начали массовый призыв офицеров запаса на первичные офицерские должности. И гребут даже тех, кто вообще никогда не служил, а просто закончил военную кафедру 10 лет назад.
21: Инженеров, айтишников.
22: Да. И чтобы никто не убежал, введены жесткие ограничения на выезд. Ты теперь обязан информировать военкомат о любых переездах. Граница под плотным контролем.
21: Да, выбор просто сужается до нуля.
22: И Лукашенко же в феврале 2026 года прямым текстом ставит задачу наладить собственное производство боеприпасов к концу года. Он тогда еще сказал про предчувствие Третьей мировой войны.
21: Но если страна начинает штамповать снаряды для чужой воюющей армии, заводы просто становятся военными целями. Это же ликвидация будущего страны как такового.
22: Да, экономическая и военная зависимость сейчас стопроцентная. Российский газ, кредиты, размещение ракет – все это лишает возможности сказать «нет».
21: И мы возвращаемся к цифрам на icetrade.by. Столин, глубокая береза.
22: Да.
21: Эти тысячи жилетов лежат в районах и просто ждут своего часа.
22: И срок поставки – октябрь 2026 года.
21: На сегодня это все. Мы посмотрели на тендеры и цифры потерь соседа. Бронежилеты на складах исполкомов – это не страховка, это подготовка. Делай выводы сам. Услышимся. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Александр Угрин объяснил, что в лесу норма, а что бардак.
1: Хотелось бы сказать, что способы очистки лесосека от порубочных остатков у нас установлены правилами РУБа, которые утверждены постановлением Министерства лесного хозяйства. И один из способов очистки лесосека от порубочных остатков является это сбор порубочных остатков валы и оставление их на перегнивание. При этом габариты вот этих валов должны составлять до 2,5 метров и высотой до 2,5 метров. Соответственно, на данном видео, получается, если замерить, и они соответствуют вот этим показателям, то в соответствии с разрешительным документом, если этот способ очистки был туда вписан, то никаких нарушений лесного законодательства нет. При этом необходимо учитывать, что при проведении сплошных санитарных рубок или других сплошных рубок порубочные остатки должны складироваться не ближе 10 метров от стены леса. И в зависимости от вида рубок предусматриваются различные способы. Например, если это краенное усыхание по сосне, то там предусматривается сбор порубочных остатков кучи. При этом диаметр кучи должны составлять 2,5 метра, высота 1,5 метра и, соответственно, они сжигаются. Вот эти порубочные остатки. Но если эта древесина лежит непосредственно на самой лесосеке, то в соответствии с разрешительным документом, лесорубочным билетом предусматривается срок вывозки. Вывозка эта понимается с лесосеки, она должна быть вывезена на промежуточный лесопромышленный склад. Если она лежит на промежуточном лесопромышленном складе, она уже находится там на хранении, в соответствии с заключенными договорами она в дальнейшем непосредственно поставляется деревообрабатывающим предприятиям либо другим потребителям.
2: Важный сигнал.
0: За Россию и свободу до конца. Скандальный концерт Газманова в столице Беларуси взорвал соцсети. У Дворца спорта в центре Минска 9 мая прошел масштабный концерт, посвященный Дню Победы. Главным артистом на этом мероприятии стал российский певец Олег Газманов. Публика у сцены пела некоторые песни вместе с артистом. Видео с концерта опубликовала «Минская правда».

0: При этом в комментариях к видео белорусы отреагировали на происходящее неоднозначно. Люди пишут, что на фоне блокировок интернета в России ее граждане постепенно заполняют Беларусь, в которой скоро и белорусов не останется.
1: Это не Минск. Это деформированный город с поломанным обществом. Россияне заполняют страну. Белорусов скоро не останется.
2: Завезите еще больше гостей из России, и они вам еще и не такое споют. Так и работает машина пропаганды.
3: Белорусы, какой за Россию? Что с вами не так?
4: Как белорус могу сказать, что это капец. Оккупацию можно считать успешной. Осталось референдум о вхождении в состав на правах губернии и вперед на какую-нибудь Польшу или страну Балтии. Газманов и Шаман в помощь.
0: Некоторые комментаторы убеждены, что российские власти делают все, чтобы втянуть Беларусь в войну. А другие напоминают, что в Беларуси есть свои артисты.
5: У нас есть свои звезды. Он бесплатно выступал? Или опять сексильоны заплатили?
6: Тошнит от Газманова. Испанский стыд делают они, а стыдно мне.
7: Когда уже это прекратится? Мы из Гродно, и не дай нам Бог объединения с Россией, мы не хотим. Белорусы, вы реально с головой дружите? Хуже нет беды для нашей страны.
8: Я вообще не поняла, зачем его позвали в Беларусь. Мне, если бы заплатили, не пошла бы на его концерт. Прислужник Кремля.
0: Среди комментаторов есть и те, кому концерт понравился. Правда, положительных отзывов намного меньше. Есть и те, кто высказывает нейтральную оценку. Мол, спели и спели, и ничего в этом страшного нет. Ранее белорусы высказали коллективное недовольство и забанили российского исполнителя Шамана. А в соцсетях жалуются, что БелЖД включает в поездах его песни и другую российскую попсу. Одна из пользовательниц рассказала на своей странице в соцсети, что часто ездит поездом Полоцк-Брест. По ее словам, там регулярно включают песню «Матушка-Земля» и треки «Шамана». Репертуар должен быть нейтральным, считает женщина.
9: Это мой привычный маршрут. Почти второй дом на колесах. Я ценю работу проводников, но есть одна вещь, которая превращает многочасовую поездку в испытание на прочность. Это радиоузел. У меня назрел вопрос. По какому принципу формируется музыкальный репертуар в наших поездах? Регулярно, на протяжении всей поездки, пассажиры вынуждены слушать российскую поп-музыку. Ладно бы это были просто хиты дискотек, но в последнее время в вагонах буквально на репите крутят песни Шамана. Музыка в общественном транспорте должна быть фоновой. Если уж и включать вокальные композиции, то почему в поезде, который идет через всю Беларусь, мы слышим только попсу соседнего государства? Я прошу пересмотреть политику вещания в поездах дальнего следования. Сделайте выбор в пользу нейтрального музыкального контента.
0: Что касается Олега Газманова, то он известен своей публичной поддержкой СВО и включен в санкционные списки Евросоюза. Еще в 2014 году Латвия запретила певцу въезжать в страну. Тогда латвийский МИД объяснил запрет тем, что Газманов содействует подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины. В 2015 году Газманова внесли в список деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности Украины. В 2016 в аналогичный список включила певца и Литва. В октябре 2022 Газманов попал в санкционные списки Евросоюза, а в феврале 2023 Канада признала его российским агентом дезинформации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
12: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внедационные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, но и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
13: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодняшняя тема – белорусские продукты и техника против импорта. Мы попытаемся понять, стоит ли поддерживать местных производителей или лучше голосовать кошельком за заграничное качество. Слушай, а теперь давай на чистоту. Ты реально веришь, что если на холодильнике написано «сделано в Беларуси», то он прослужит 100 лет? Или ты, наконец, признаешь, что местный дизайн и сервис застряли в прошлом веке, и за те же деньги проще купить нормальную импортную вещь, которую не стыдно в квартиру поставить?
14: Ну, слушай, я уже просто физически не могу слушать эти бесконечные сказки про какое-то там хваленое качество в Беларуси. Ты посмотри фактам в глаза. Местная продукция — это давно уже миф. Понимаешь, миф, который искусственно раздувают в телевизоре. Люди идут в магазин, отдают свои кровные, вот реально тяжело заработанные деньги, а получают, ну что они получают? Гудящую технику, скрипящий тонкий пластик, отвратительное обслуживание и самую настоящую гниль под красивой упаковкой. Местные заводы просто берут дешевые китайские детали и нагло лепят на них свои наклейки. А заграничные вещи дают реальный комфорт, тишину в доме, нормальный современный дизайн и честный состав. Я лично отказываюсь платить за этот откровенный обман.
13: Да что ты несешь вообще? Какой обман? Белорусская техника? Ну вот те же холодильники «Атлант» или стиралки из «Барановичей» — это же просто танк. Это фундаментальная, надежная конструкция. Да, там нет блестящих заграничных фантиков, нет этих модных сенсорных экранов, которые ломаются от первого же чиха. Зато, послушай меня, зато эту технику можно починить на коленке. Если что-то сломалось через 5 или 10 лет, местный мастер приедет с заводской деталью, прикрутит ее за копейки, и все снова работает десятилетиями. В местной колбасе реально есть мясо, а обувь из Витебска и Лиды переживет любую осеннюю грязь на улице. И самое главное, когда белорусы покупают произведенные в Беларуси, они отдают деньги простым рабочим на соседней улице. Они переплачивают за заграничную химию и вредные добавки корпорациям. Ты сам-то в это веришь, что импорт всегда лучше и надежнее?
14: Верю. И сейчас я тебе это докажу прямо с фактами на руках. Ты говоришь про «Атлант». Ты этот так называемый танк дома вообще включала? Он же гудит по ночам, так, словно старый трактор по твоей кухне едет. Человек хочет тишины за свои деньги, понимаешь? А получает говорящий вибрирующий ящик. Давай посмотрим на 40-ю серию. Вот эти популярные модели 6026, 6025. Ты открываешь дверцу абсолютно нового холодильника, а там дешевый белый пластик и резина, которые желтеют практически сразу. Все становится такого, знаешь, грязного желтого цвета. Полки скрипят. Они реально прогибаются под весом обычной кастрюли с супом. Это вот твое хваленое качество.
13: Слушай, ну, пожелтела резина, и что с того? На работу компрессора и на температуру это вообще никак не влияет. Холодильники в Беларуси делают для того, чтобы они морозили, а не чтобы ими любоваться, как картиной в музее. Это сугубо утилитарный подход. А твой заграничный гаджет сломался через год от банального скачка напряжения в сети, и все. Неси его прямо на помойку. Потому что электронная плата сгорела, а чинить ее, ну, это дороже, чем пойти новый купить. Зарубежные производители специально делают так, чтобы техника ломалась через 3 года. Это же запланированное устаревание. А белорусские аппараты — это надежный кусок металла, простая, понятная база, которая работает годами и не требует к себе какого-то нежного отношения.
15: Кусок металла? Да ты отстала от жизни лет на 20, если не больше. Местные заводы давно и плотно сидят на китайской игле. Какая там своя база? Очнись, это просто крупноузловая сборка. Ты вообще понимаешь, как это работает сейчас? Приводят готовый китайский компрессор, китайский конденсатор, скручивают это все вместе, причем часто вручную, потому что автоматика с их кривым металлом просто не справляется. Лепят наклейку «Сделано в Белоруссии», и все, готово, и продают втридорога.
13: Неправда. У них есть свои производственные линии. Они сами штампуют корпуса и производят массу деталей из нормального толстого металла.
15: Да какие свои линии? Bosch им поставил оборудование еще в начале 2000-х. И проблема даже не в том, что станки старые. Проблема в абсолютном отсутствии гибкости. Мировые бренды обновляют архитектуру техники каждые 3 года, а белорусские заводы – они заложники этой старой линии. Они должны окупать ее десятилетиями. Вот почему местный дизайн застрял в прошлом веке. Раньше, ну да, раньше они пытались делать свои электронные дисплеи. Но местный дисплей стоил заводу 10 евро, а китайский аналог – 1 евро. Как ты думаешь, что они теперь ставят внутрь? А сборка? Трубки испарителя паяют вручную кривыми руками, потому что робот не может это захватить. А стиральные машины? Ты видела тот показательный случай в интернете про белорусскую стиралку, который недавно разлетелся по сети? Там же просто позор.
13: Ой, ну единичный брак бывает у абсолютно любого производителя, даже у самых дорогих брендов. Это не показатель.
16: Единичный? Да там катастрофа, а не единичный брак. Человек просто хочет постирать одежду, нажимает кнопку «Экспресс-стирки» на новой, абсолютно новой машинке, а она с громким хрустом проваливается прямо внутрь корпуса, с концами. И вместе с ней проваливаются все остальные кнопки, потому что вся эта панель держится на честном слове и тончайшем дешевом пластике. Включать машинку нечем, человек разбирает переднюю панель, а внутри откровенный хлам. Какая-то ржавая масса, похожая на строительный гипс. Дорожки на платах тоньше волоса. Микросхема обычная 74HC595 припаяна в кривь и в кось. А ведь это копеечная базовая деталь, простейший контроллер, который даже студенты в гараже паяют ровнее.

0: панель обратно, и машинка снова стирает. Ты сам только что сказал, что человек легко разобрал панель у себя дома на кухне. А теперь попробуй разобрать импортную стиралку. Попробуй. Там же неразборный бак. Там все запаяно наглухо. Полетел копеечный подшипник, и что ты делаешь? Ты выбрасываешь весь барабан целиком и платишь половину стоимости новой машины? Местная техника, она и есть надежная база. Это честная машина, которая выполняет свою прямую функцию. Она крутит воду и стирает вещи. Все. Больше от нее ничего не требуется.
1: Честная техника? Ой, давай про честность поговорим в другом месте. Если сложная электроника – это не их конек, давай перейдем к тому, что испортить технологиями сложнее. Давай перейдем к еде. Уж тут-то ты любишь рассказывать, какая в Беларуси сытная и натуральная еда, так?
0: Абсолютно. Белорусская еда – это настоящий бренд. В местной колбасе реально есть свинина и говядина, а не дешевая соя и туалетная бумага, как в импорте. Огурцы пахнут настоящими огурцами. Молоко скисает, потому что оно настоящее. Это тебе не заграничная пластмасса, которая месяцами лежит на полке в тепле и даже не меняет цвет. В Беларуси еда живая.
1: Посмотри фактам в глаза. Какая живая еда? Какое там мясо? Недавно мужчина в ТикТок разобрал состав сосисок из телятины от Брестского мясокомбината. Знаешь, что там на самом деле на первом месте в составе? Свинина. Потом идет свиной жир, потом вода, потом свиная шкура. Телятины там меньше, чем соли. Зачем, скажи мне, нагло писать огромными буквами на лицевой упаковке «из телятины», если внутри это сплошной свиной жир, вода и шкуры? Это банальная экономия на сырье и наглый обман покупателя. Это вот твой честный состав?
0: Слушай, ну, производитель всегда указывает точные ингредиенты на обороте мелкими буквами. Главное просто уметь читать этикетку. Никто ничего не скрывает. И зато это натуральный животный жир, понимаешь? Натуральная шкура, а не химические заменители мяса, которые синтезируют в лабораториях специально для европейского рынка.
1: Натуральный обман, вот что это. А стейки от Дзержинского комбината, это же вообще стейки из будущего. Человек покупает мясо в магазине днем, 26 июля, время на часах 12:25, а на заводской этикетке напечатано, что стейк изготовлен и упакован в 15:01. Они там в будущее летают мясо паковать, чтобы продлить срок годности на бумаге. А жуткая эпидемия просрочки в обычных магазинах. Девушка перебрала 8 упаковок малины по 13 рублей за крошечную коробочку, и все 8 насквозь покрыты серой плесенью. Клубника за 17 рублей сплошная пушистая плесень. Как можно продавать гниль за такие огромные деньги?
0: Но подожди, в любом супермаркете мира можно найти испорченный продукт. Это не досмотр конкретного продавца о конкретном магазине, это человеческий фактор, а не показатель качества всех продуктов в Беларуси. Иди на обычный рынок, там всегда все свежее, прямо с грядки привезли.
1: Да даже на рынке теперь обманывают в открытую. На рынке в Бобруйске женщина купила картошку. Сверху в сетке лежат красивые чистые клубни, а разрезаешь пакет дома, внутри сплошная гниль. Люди выбрасывают это на мусорку целыми килограммами. Совести у продавцов нет вообще. А местная соль из Солигорска, женщина варит рассол для огурцов, вода закипает, а на дне кастрюли остается жуткий серый осадок, реально похожий на песок. Это откровенная грязь в пищевом продукте.
0: Опять ты цепляешься к мелочам и преувеличиваешь. Соль добывают из земли, в шахтах. Этот серый осадок – это обычные природные минералы. В них нет ничего страшного. Белорусы десятилетиями едят эту картошку с грязью на кожуре и солят этой серой солью, и все живы и здоровы. А то, что картошка гниет, так это же прямое доказательство того, что она настоящая. Твои чистые европейские овощи залиты химией и воском, так что их даже насекомые не едят. Если жук это не ест, почему человек должен это есть? Давай возьмем сыр. Любой белорусский сыр – это плотный, тяжелый, жирный кусок, который реально дает сытность рабочему человеку. А импортный – это просто красивые дырки и воздух за бешеные деньги.
1: Воздух. Давай я тебе расскажу про детальный физический тест сыра Маздом, польский против белорусского. Одинаковая жирность, оба заявлены как полутвердая. Польский – с естественной плотной корочкой, красивые большие дырки. Белорусский – бледный, мокрый, дырки мелкие, будто их гвоздем проковыряли.
0: Да внешность сыра вообще не главное. Он должен быть вкусным и сытным. Все.
1: Тар, давай проверим его физические свойства. Тест на зрелость. Берем ломтик и скручиваем в трубочку. Польский скручивается идеально, он пластичный, не ломается. Белорусский при малейшем сгибе начинает трескаться и просто крошиться в руках. Знаешь почему? Потому что технология выдержки грубая.

0: грубо нарушена. Заводам нужны быстрые деньги, они не хотят держать сыр в подвалах месяцами, они выкидывают его на прилавки сырым. Тест в микроволновке. Польский плавится, держит форму, покрывается золотистой пленкой. Белорусский просто мгновенно растекается и превращается в лужу отвратительного мутного растительного жира. Тест на подоконнике. Польский за сутки выделяет естественные капли жира, черствеет с краю. Это показывает, что продукт живой. Белорусский сохнет равномерно, как кусок дешевой желтой пластмассы. Он вообще не реагирует на среду, потому что он мертвый. Заводы безбожно экономят на составе. И то же самое происходит с шоколадом. Настоящий бельгийский шоколад делают из дорогого какао-масла и натуральной ванили, а на местных кондитерских фабриках льют дешевый растительный жир. И чтобы скрыть вязкость этой дешевой массы, они бухают туда синтетический ванилин для мощного запаха и огромную дозу лецитина. Это такой эмульгатор, который склеивает несовместимые дешевые компоненты. И это ты называешь натуральностью. Это химический обман за твои же деньги.
1: Я категорически с этим не согласна. Ты просто придираешься к технологическим процессам. Европейский сыр может и гнется в красивую трубочку, но местный кусок сыра дает реальное чувство сытости на полдня. Белорусы привыкли к нормальной, плотной, тяжелой еде. Покупая местную картошку, даже если там попадется пара гнилых клубней на дне мешка, ты кормишь местного фермера, который работает на этой земле в любую погоду. Это поддержка своих людей.
0: Слушай, ну если ты так любишь страдать ради поддержки, может, ты и одежду с обувью тоже носишь исключительно из патриотизма, чтобы ноги стереть в кровь до костей?
1: Вот не трогай белорусскую обувь. Обувь из Лиды, из Витебска – это чистая, толстая кожа и натуральный лен. Эти ботинки выдержат абсолютно любую осеннюю грязь на улице. Снег, соль, реагенты. Ты пришел домой, протер их мокрой тряпкой, густо помазал кремом и носи 5 лет. Им просто сносу нет, это вечная вещь. А твои нежные заграничные бренды из так называемой эко-кожи, которые на самом деле просто нефть и пластик, разваляются и облезут после первой же глубокой лужи.
0: Да кто в здравом уме будет носить эти чугунные гири на ногах 5 лет? Дизайн этих ботинок достался в наследство от дедушки. Обувь невероятно тяжелая, подошва не гнется вообще, от слова совсем, а колодка. Ты знаешь, что такое анатомическая колодка? Нормальные бренды тратят миллионы на исследование формы стопы. А местные заводы используют деревянные болванки еще с советских времен. Стопа в них деформируется, ноги отекают и отваливаются от боли через 2 часа обычной ходьбы. Зачем мне терпеть эту физическую боль и носить эти кирпичи, если я могу купить легкие, удобные, дышащие кроссовки? Тем более нормальные мировые бренды одежды и обуви ушли. Timberland, Calvin Klein. Теперь людям приходится выбирать, либо покупать сомнительные подделки на рынках, либо мучиться в местных тяжеленных скрипящих туфлях.
1: Зато местная одежда шьется по нормальным полновесным лекалам из прочной ткани, которая не просвечивается. И не надо гнаться за чужими иностранными названиями на бирках. Вещь должна греть и защищать тело, а не показывать твой статус. Заграничная – это просто красивая одноразовая обертка, за которую ты переплачиваешь, а потом выбрасываешь на свалку.
0: Я переплачиваю за тишину в своей квартире, за красивый дизайн, который радует глаз, за анатомический комфорт для своих ног и за честный состав продуктов, где нет перемолотой свиной шкуры вместо мяса. Я не хочу из своего кармана поддерживать бракоделов, которые паяют трубки кривыми руками, не могут ровно припаять микросхему и специально кладут мошек и гниль на самое дно мешка с картошкой. Люди хотят удобства за свои деньги. Они хотят отдыхать дома, а не вести вечную борьбу с техникой, которая скрипит, ломается, желтеет и треплет нервы каждый божий день.
1: Борьба и трудности только закаляют характер. Но если говорить серьезно, утилитарная надежность важнее всего остального. Я выбираю то, что можно починить, то, что будет работать, греть и кормить долгие годы. База всегда в конечном итоге побеждает красивые пустые слова и тонкий пластик.
0: А я выбираю уважение к себе. Я выбираю то, что не ломается сразу из коробки и приносит удовольствие от использования, а не ежедневные физические страдания, мозоли и бесконечные походы в сервисный ремонт.
1: На сегодня все. Мы обсудили и белорусские товары, и импорт. И понятно, что каждый выбирает свое. Кто-то надежную базу и поддержку местных заводов, а кто-то комфорт, современный дизайн и удобный сервис. Главное, чтобы покупка радовала, а не превращалась в ежедневную борьбу с техникой или неудобной обувью. Думайте сами, считайте свои деньги и выбирайте то, что вам ближе. Пока.
2: Радиосигнал. 66.6 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Владимир Зеленский предупредил Минск жестким военным ответом. Накануне у границы с Украиной заметили два белорусских вертолета. Они летали всего в нескольких километрах от Киевщины и Черниговщины.
4: Також напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі, з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, все контролюємо. І якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти. Кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України.
2: Важный сигнал.
5: Новая волна эмиграции. Сколько белорусов в прошлом году получили гражданство Польши? В прошлом году польское гражданство получили 19 тысяч иностранцев. Из них 6,5 тысяч – это белорусы. Такую статистику озвучили в польском Сейме представители МВД. Белорусы – вторая по численности группа иностранцев, которые получили гражданство Польши. На первом месте – украинцы, которым за прошлый год вручили 10 тысяч польских паспортов. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно на зарубежные компании. Многие называют Польшу новым домом.
6: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
5: Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше и нет санкций. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, говорит экономист Анастасия Лузгина.
7: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
5: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Также уехавшие белорусы говорят, что кроме зарплат их впечатляет общее качество жизни. И даже дороги.
8: Уже больше года я и моя семья, муж и 2 детей, живем в Польше. Приехали мы сюда из Беларуси, из Минска, а точнее из небольшого такого городка за кольцевой Минска, который называется Ждановичи. Первое, что нас очень обрадовало, это качество дорог и пешеходных дорожек. Здесь, конечно, в Польше качество дорог очень радует. Пешеходные дорожки везде чистые и обувь все время чистая. Что не может радовать меня, как хозяйку, обувь я здесь мою довольно редко.
5: Сколько именно белорусов покинули страну, неизвестно. Разные организации пытались это подсчитать. Самую большую цифру называли в парламентской ассамблее Совета Европы. В начале прошлого года там заявили, что из Беларуси могли выехать до 500 000 человек. То есть это как самый крупный областной центр Гомель. Власти называют более скромные цифры. Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун ранее сообщил, что за 2021 и 2022 годы страну покинули более 200 тысяч граждан. Уехавшие белорусы признаются, что ценят возможность жить свободно и без виз путешествовать по европейским странам.
9: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюс-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы миритесь и переезжаете, либо вы не миритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно, я сказала.
5: По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Кому президент Александр Лукашенко предложил такой план действий?
10: Третий крупный вопрос, который будет рассмотрен. Проект распоряжения присоединения к агрокомбинату Дзержинский Оршанского мясоконсервного комбината. Притом мы к этому мясоконсервному комбинату отдаем и сырьевую зону, так? Предыдущие попытки оздоровления этого убыточного комбината при участии представителей Витебского облсполкома, Оршанского райисполкома, областных объединений, занимающихся развитием предприятия, пока результата не принесли. Нашли новую формулу. Но это не вы нашли, это я договорился с руководителем Дзержинского, он присутствует здесь, что он возьмет зону, это будет комбинат ее, но подарок. Ну, надо было ему деньги вкладывать, чтобы переработку. Но если по-настоящему, чтобы переработку мяса осуществлять, надо было вкладывать деньги. Он не вкладывал, государство построило мясокомбинат. Так, по последнему слову техники. Хорошее предприятие я там был. От убоя до производства детского питания, которое сегодня сертифицировано на Китай, только дай. И не только на Китай. Где бы я ни был, все просят, дайте детского питания. То есть отличная переработка. Что для этого надо? Для этого надо сырьевая зона. Мясо подарили, сырьевую зону. Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Вкладывать в колхозы, совхозы, как он умеет это делать. Покупать технику, кадры, заставлять работать и так далее и тому подобное. Одного человека надо найти на предприятие, и он организует работу. Что получилось? Назначен новый управляющий. Найдены резервы роста эффективности Оршанского мясокомбината. Подходы выработаны к дальнейшему развитию. Меня так информируют. И вот я хотел бы от нового губернатора Витебской области услышать, как он оценивает антикризисный план и его эффективность. И самое главное, это нагрузка или подарок.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Инфляция набирает обороты. Что в апреле подорожало больше всего? Отвечает Белстат.
12: За год цены выросли на 5,4%. Показатели сейчас такие же, как были в марте. Продукты стали дороже на 6,3%. Непродовольственные товары – на 2%.
11: Самое заметное подорожание, по данным Белстата, показали услуги.
12: Они выросли на 8,4%. Если считать в целом с начала этого года, то и тут услуги тоже в лидерах подорожания – плюс 5,4%.
11: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
13: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
14: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
15: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
16: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
17: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
18: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
11: В том, что данным Белстата об уровне инфляции в стране не можно доверять, уверенный экономист Игорь Липсиц. По его словам, нужно ориентироваться на НДС страны.
19: А я старый советский экономист, который привык к тому, что все врут. все скрывают, вся статистика лживая. И поэтому у советских экономистов была традиция устойчивая искать косвенные способы оценить реальную картину дел в экономике СССР. Это просто была, ну, как бы норма научной работы, потому что иначе ты получал ложную картину. И если у вас НДС растет на 20-22% в год, то это значит, что реальный темп инфляции 20-22% в год. Вот это примерно та картина.
11: То, что инфляция – главная тема, которая сейчас волнует граждан, ранее говорил и Александр Лукашенко. Он снова поручил правительству обеспечить жесткий контроль за ценами. Однако такие меры вводились и ранее, а остановить рост цен и разгул инфляции не удалось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: В агрогородке Поречье Гродненского района на 64-летнего рабочего рухнула тонна стеклопакетов. Мужчина погиб. Трагедия произошла во время проведения реконструкции на объекте. С бетонного перекрытия между первым и вторым этажами на рабочего упали стеклопакеты, находившиеся на поддоне. Вес обрушившихся конструкций составил более тонны. Пострадавший был экстренно госпитализирован, однако спасти его не удалось. Мужчина скончался в больнице от полученных травм. В Витебской области сотрудники спецназа и Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией задержали 21-летнего парня за комментарии о войне. По версии правоохранителей, молодой человек придерживался националистических и протестных взглядов. По данным следствия, в соцсетях он опубликовал комментарии и изображения с призывами к насилию в отношении ветеранов Великой Отечественной войны, так как считал, что в их действиях не было подвига, а также размещал материалы с портретом Адольфа Гитлера, героизируя его личность. На парня завели уголовное дело за разжигание социальной вражды. В Могилевской области подтвержден случай бешенства у человека. В апреле текущего года медики зафиксировали заболевание бешенством у жительницы региона. Женщина заразилась после того, как ее поцарапал бездомный кот. Она не обратилась за медицинской помощью и не прошла курс обязательных прививок. Врачи предупреждают, что бешенство смертельно. Если появились клинические признаки, излечение уже невозможно. Смерть наступает от паралича дыхания или остановки сердца. Пути заражения не только укусы, но и царапины, ослюнение или контакт с предметами, на которые попала инфицированная слюна. Единственный способ – немедленная вакцинация сразу после контакта с животным. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Директор департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси Олег Воинов о первой встрече ветеранов архивного дела, прошедшей в Минске.
20: Это мероприятие мы запланировали, проводим впервые. В последующем планируем, что это будет на регулярной основе, потому что мы прекрасно понимаем, что те заслуги и те успехи архивной отрасли, которые на сегодня есть у нас, это во многом, конечно, большая заслуга наших ветеранов. Поэтому сегодня мы хотели бы очередной раз сказать им большое спасибо, поблагодарить их и рассказать о том, чем живет отрасль и как мы выполняем непосредственно их заветы, указания, их учебу, их школу. В том числе мы приглашаем сейчас и молодое поколение вместе с нами, чтобы была преемственность, чтобы люди понимали важность своей профессии, значимость, дорожили своей профессией. Поэтому вот это основной смысл, который мы закладываем. Ну и второе, что мы бы очень хотели, чтобы ветераны помнили и понимали о том, что заслуга их в этом очень велика. И мы их поздравляли бы не только открытками или телефонными звонками в канун праздников, юбилеев, но а также приглашали в архивы, показывали, рассказывали о наших достижениях. В последующем мы планируем наши эти встречи проводить на регулярной основе и делать их уже непосредственно в архивах.
2: Важный сигнал.
5: Зеленский шокирует. Разведка Украины предупредила о новом наступлении армии России с территории Беларуси. Зеленский утверждает, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО и готовит удары по центрам принятия решений в Киеве.
0: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
5: Об этом Зеленский заявил после совещания с руководителями Генштаба ВСУ, Главного управления разведки, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины. Это уже не первое заявление Зеленского о том, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну. Ранее он, в частности, заявил, что армия России атакует Украину с крыш белорусских пятиэтажек на границе. Размещение военной инфраструктуры на жилых домах Зеленский назвал грубым пренебрежением к человеческим жизням.
0: По данным нашей разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей располагается в том числе на жилых домах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть. Проинформируем партнеров и будем готовить общие ответы.
5: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине, а у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь в частности создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет.
21: Мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим.
5: С начала СВО территория Беларуси стала военной базой для вооруженных сил России и неоднократно использовалась для обстрелов Украины. Поэтому де-факто Беларусь прямой участник конфликта, хотя среди граждан страны и преобладают антивоенные настроения, считают эксперты. Они также не исключают, что на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы тот дал подготовленных людей для участия в боевых действиях на Украине. Это выглядит правдоподобно, учитывая новую военную доктрину. Сам Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
21: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
5: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. Хотя сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А теперь еще и очередное заявление Зеленского. Все это настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Всем привет! Это наш сегодняшний глубокий разбор, и сегодня мы смотрим на цифры, которые вот буквально к апрелю 2026 года превратили самую обычную, ну, ничем не примечательную минскую панельку в какой-то объект роскоши.
23: Да, всем привет, это действительно так. Базовое жилье вдруг стало элитным.
22: Вот об этом мы и будем говорить. Речь пойдет про постановление Нацбанка номер 214. Ипотека в Беларуси официально, ну, по сути, стала таким элитарным клубом для тех, кто зарабатывает по 8-9 тысяч рублей.
1: Да, цифры звучат пугающе.
22: И мы сегодня прямо на пальцах разберем, как новые правила оценки платежеспособности отрезали от жизни огромную часть населения. У нас сегодня куча данных. Национальное кадастровое агентство, свежая статистика Белстата, банковские предложения. Цель вообще понять, как это все работает.
1: Слушай, ну чтобы этот пазл сложился, нам нужно начать не с ценников на сайтах. Нам нужно вернуться в ноябрь 2025 года.
22: Так, это когда постановление 214 заработало на полную мощность.
1: Именно. И это не просто, знаешь, какая-то там дежурная корректировка коэффициентов. Это реальный тектонический сдвиг. Регулятор внедрил жесткий потолок показателя долговой нагрузки – ПДН.
22: ПДН – это 40%, верно?
1: Да, жестко 40%. То есть все твои ежемесячные платежи, кредиты, рассрочки, они не могут превышать 40% от официального дохода.
22: Подожди, я хочу тут сразу прояснить механизм. Давай вот прям посчитаем, а то я немного запуталась.
1: Давай.
22: Ну вот, допустим, зарплата человека 2000 рублей чистыми. 40% от 2000 – это, 800 рублей.
1: Ровно 800, да.
22: То есть банк разрешит ему платить по всем долгам максимум 800 рублей в месяц, а если, скажем, у него уже есть жена в декрете или ребенок?
1: О, ну тут все еще сложнее. Из дохода сначала вычтут прожиточный минимум на иждивенцев, и только от остатка будут считать эти 40%.
22: Ого! То есть лимит станет вообще крошечным. Но раньше же тоже были лимиты, и как-то, ну, банки смотрели на это сквозь пальцы, могли пойти навстречу.
1: Раньше да. Но теперь они используют кредитный регистр. Причем используют его абсолютно тотально.
22: А, это та самая автоматизированная база.
1: Да-да. Раньше мелкие рассрочки, типа на маркетплейсе, могли просто не заметить при выдаче крупной ипотеки. А теперь система подтягивает абсолютно каждый финансовый след.
22: Давай представим ситуацию. Я прихожу в банк, я хочу взять ипотеку на, ну, скажем, 40 тысяч долларов. А за полгода до этого я купила, ну, не знаю, фен или мобильный телефон в рассрочку.
1: Так.
22: И вот я плачу за этот телефон какие-то смешные 50 рублей в месяц. И что, вот эти 50 рублей теперь реально откусывают кусок от моего лимита и могут стать причиной отказа?
1: Не просто могут, они становятся причиной массовых отказов. Я тебе, как кредитный офицер в этой ситуации, сказал бы, извините, но ваша рассрочка за фен снижает максимальную сумму ипотеки.
22: Жесть.
1: И система вообще не делает скидок на то, что это всего лишь фен. Банк видит твой кошелек как на рентгене.
22: Ну хорошо, а доходы? Я же отлично помню времена, когда можно было принести устную справку.
1: О, да, звонок другу.
22: Да. Дать номер главного бухгалтера, служба безопасности банка звонит и спрашивает, ну как там сотрудник? А бог говорит, да, отличный сотрудник, мы ему в конверте еще премию даем, потянет он кредит.
1: Все, забудь. Эти времена окончательно ушли в историю. Никакие звонки работодателям больше не работают.
22: А что тогда работает?
1: Только официальные данные из государственных баз. В первую очередь это ФСЗН и налоговая.
22: ФСЗН – это фонд социальной защиты населения.
1: Да. Куда стекаются данные о легальных зарплатах. Если твой доход не прошел через фонд, если налоги не уплачены, для банка этих денег просто не существует.
22: Подожди, а как же самозанятые или ИПшники?
1: Для них это, практически похороны ипотеки. Им доказать стабильный доход стало невероятно сложно.
22: Слушай, возникает резонный вопрос. Зачем Нацбанку вообще понадобилось так радикально, закручивать гайки? Это же выглядит как наказание для обычных людей. Отрезали просто средний класс от жилья.
1: На первый взгляд, да. Но Нацбанк делает это не назло. Тут есть четкая макроэкономическая логика.
22: Какая?
1: Запретить людям покупать квартиры?
22: Нет, охладить перегретое потребительское кредитование. Понимаешь, когда у людей есть неограниченный доступ к дешевым кредитам, они массово скупают товары.
1: Ага. Внутреннее производство не справляется, растет импорт. А импорт за кредитные деньги – это прямой путь к бешеной инфляции.
22: То есть они пытаются сбить цены?
1: Да. Сбить инфляционное давление и перенаправить деньги банков из сектора потребления в реальный сектор, на заводы, инфраструктуру.
22: интересно. Хотя я читала в источниках про одно исключение. Если ты берешь потребительский кредит на товары именно белорусского производства, то условия мягче.
1: Да, классический протекционизм. Поддерживают своих. Но давай вернемся к квартирам.
22: Давай. Потому что логика Нацбанка понятна, но в реальности аналитики называют то, что сейчас происходит, феноменом 8 тысяч. И вот это реально шокирует.
1: О да, это прям маркер эпохи.
22: Я считала перед эфиром, давай проверим мою математику. Допустим, человек берет обычную панельную однушку в спальном районе. Ипотека сейчас – это ставка где-то 17-18% годовых, так?
1: Да, рыночная ставка примерно такая. Взнос 10%.
22: Если загнать это в калькулятор, ежемесячный платеж получается в районе 37 тысяч рублей. 3700.
1: И вот тут вступает в игру наше любимое правило 40%.
22: Точно. Чтобы банк одобрил платеж в 3700 рублей, и чтобы это было 40% от дохода, чистый официальный доход семьи должен быть почти 8000 рублей.
1: 8000 чистыми на руки. Да.
22: Но кто столько зарабатывает? Я открыла Белстат. Зарплату свыше 5000 получают всего 5,4% работников. А доход в 8000 – это, меньше 1,5-2%.
1: Абсолютно элитарный клуб.
22: В одной статье привели потрясающий пример. Чтобы купить такую панельку, тебе нужно работать командиром воздушного судна. Белавия как раз искала пилотов на Boeing 737 с зарплатой от 8 до 18 тысяч.
1: Да-да. Или быть директором по IT. Звучит как анекдот, но это математический факт. Ипотека под 18% стала финансовым барьером.
22: Но, слушай, дело же не только в одобрении. Давай поговорим про переплату. Это же вообще мрак.
1: Давай. Там цифры астрономические.
22: Вот если взять этот кредит на 20 лет под 18%, я когда увидела итоговую сумму, я просто глазам не поверила. За 20 лет только в виде процентов набегает около 350 тысяч рублей.
1: Это примерно 120 тысяч долларов.
22: Да. 120 тысяч долларов только процентами. То есть ты покупаешь однушку себе, а вторую, точно такую же, ты просто даришь банку.
1: Ну да. И это делает ипотеку крайне иррациональной. Ты добровольно связываешь себе руки на 20 лет.
22: На эти деньги можно целый автопарк купить.
1: Можно. Поэтому аналитики говорят, что это финансовое самоубийство.
22: И вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. По законам экономики, если кредит недоступен для 98% населения, спрос должен рухнуть.
1: Верно.
22: А если спроса нет, продавцы должны агрессивно снижать цены. Но в Минске происходит что-то странное. Сделки реально упали. В феврале-марте количество сделок рухнуло на 21-23%.
1: Забастовка покупателей.
22: Да. Люди просто не могут купить. Но цены упорно ползут вверх.
1: Это феномен, да.
22: Средний квадрат в Минске к апрелю пробил отметку в 1920-283 доллара. А в Минск-Мир вообще за 2450 долларов перевалил. Каждая третья проданная квартира стоила дороже 100 тысяч. Как это работает?
1: Ну, тут два мощнейших скрытых фактора. Первый – жилье стало просто инвестиционным активом.
22: Потому что людям некуда больше вкладывать деньги.
1: Именно. Альтернатив нет. Фондовый рынок слабый, международные площадки закрыты, люди покупают бетон. Это надежнее валюты. Отсюда и возникает феномен пустых окон.
22: А, это когда целые секции в новостройках вечером стоят темные.
1: Да. Инвесторы выкупают квартиры, но не живут там. И даже ремонт не делают, потому что ремонт – это лишние затраты. Квартиры стоят в голом бетоне годами. Как бетонные банковские ячейки.
22: Потрясающе. То есть они создают искусственный дефицит, не давая ценам упасть.
1: Точно. А второй фактор – это валютная иллюзия. В долларах цены выросли, да. В белорусских рублях цена квадрата почти не изменилась с конца 2024 года.
22: А, то есть в рублях она стоит около 6040, как и раньше.
1: Да. Но продавцы привязывают цену к валюте. У них работает эффект владения. Они помнят, что купили квартиру за 50 тысяч долларов и психологически не готовы отдавать ее дешевле.
22: Но реальные-то сделки идут. Я видела данные, что между ценником в объявлении и реальной суммой сделки огромный разрыв. Продавцы готовы делать скидки до 27%.
1: Но только тем, кто приходит с живыми деньгами.
22: Да-да, с кэшем.
1: Это классика стагнирующего рынка. На витрине цены держат до последнего. Но за закрытыми дверями, если у тебя наличка и тебе не нужен кредит, ты диктуешь условия.
22: Очень глубокая картина. Но слушай, давай перейдем в практическую плоскость. Описание рынка выглядит как приговор. Ипотека мертва, инвесторы скупают бетон, а что делать обычному человеку?
1: Искать альтернативы.
22: Вот именно. И понимание будет неполным, если мы не посмотрим на соседей, что там за границей происходит. Я смотрела Литву, там ставка привязана к Юрибор.
1: Да-да, давай поясним. Юрибор – это ставка, по которой европейские банки кредитуют друг друга. В Литве сейчас итоговая ставка по ипотеке, ну, с учетом маржи банка, это 4,2-4,5%.
22: 4,5. Против наших 18. Это же колоссальная разница.
1: Да. Платеж за кредит в 70 тысяч евро, там будет около 420-450 евро в месяц. Это в 3 раза меньше, чем у нас.
22: А в Польше?
1: В Польше жестче. Там ставки зафиксировались около 7,7-8,5%.
22: Но это все равно в 2 раза дешевле.
1: Согласен. Но если посмотреть на Россию, там ситуация прям зеркальная нашей. Рыночная ипотека улетела за 20-22%.
22: То есть 18% – это реально загородотряд. Но вернемся к нашему покупателю в Минске. Аналитики предлагают 2 стратегии выживания. Первая – это накопление.
1: Жесткое накопление.
22: Да, они говорят, раз стоимость кредитов высокая, банки предлагают высокие ставки по вкладам. Рублевые безотзывные вклады дают до 15% годовых.
1: Магия сложных процентов.
22: Вот-вот. И они предлагают, если человек найдет силы откладывать те самые 3700 рублей каждый месяц на депозит под 15%, за 5 лет он соберет больше 300 тысяч рублей.
1: И купит квартиру без всякого рабства.
22: Сэкономив 15 лет жизни и 120 тысяч долларов.
1: А вторая альтернатива – это государственная система жилищных строительных сбережений. ГСЖ, СС.
22: Как она работает, я не очень поняла этот момент.
1: Там 2 этапа. Сначала ты копишь от 3 до 5 лет на спецсчете. Ставка привязана к ставке рефинансирования Нацбанка. Плюс государство дает сверху премию 10% от ставки рефинансирования.
22: Ага.
1: И эта премия не облагается налогом. А когда накопил нужную сумму, банк выдает кредит на остаток по 10,75-12,75%.
22: Звучит математически безупречно, но давай будем реалистами.
1: Ну давай.
22: Копить 5 лет, откладывая астрономические 3700 рублей каждый месяц, это требует железной, просто титановой дисциплины.
1: Безусловно.
22: Любая болезнь, потеря работы и план рухнул. Но главное, жить-то где-то надо все эти 5 лет. К этим 3,7 млн рублей нужно прибавлять еще долларов 300-400 на аренду чужой квартиры.
1: И это абсолютно справедливое возражение. Никто не говорит, что это легко. Это требует невероятных самоограничений.
22: Это же просто разрыв бюджета.
1: Да, но это выбор. Выбор между комфортом здесь сейчас, но с 20-летним долговым рабством и финансовой свободой в будущем. Инфляционные риски есть всегда, но при ставке 18% накопление – это уже просто защита.
22: Да уж. Что ж, давай подводить итоги нашего разбора. Мы видим, что ипотека образца 2026 года полностью трансформировалась.
1: Факт.
22: Новые правила Нацбанка, ПДН 40%, тотальный контроль кредитного регистра – это все сделало кредиты недоступными для большинства. Покупка жилья стала испытанием для узкого круга высокооплачиваемых топов.
1: И для терпеливых инвесторов, да.
22: И напоследок мне хочется оставить такую, знаешь, провокационную мысль для тех, кто нас слушает.
1: Какую?
22: Вот смотри. Жесткое требование к доходам и необходимость копить на квартиру 5-10 лет – это неизбежно заставляет молодые семьи откладывать рождение детей.
1: О, это серьезная тема.
22: Да. Если недвижимость окончательно превратится из места для жизни в бетонный банковский сейф для инвесторов, как это вообще изменит демографию? Как изменится облик Минска уже в следующем десятилетии?
1: Это хороший вопрос для самостоятельного обдумывания.
22: Оставим его открытым. Считайте реальную стоимость денег. Не бойтесь изучать стратегии накопления. На сегодня это все. Услышимся в следующем разборе. Пока.
1: Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Режут по-живому. Правительство готовит новое сокращение бюджета. На СВО снова не хватает. Перед российским правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов, заявил вице-премьер Александр Новак. В интервью для газеты «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей, поскольку цены на нефть оказались низкими, курс рубля крепким, а потребность в расходах выросла, в том числе на обеспечение обороны и безопасности.
6: Перед правительством стоит задача балансировки бюджета. Главное – приоритизация расходов, акцент на самых эффективных направлениях, которые дают максимальную отдачу.
4: Комментарии Новака могут свидетельствовать о том, что власти готовятся к бюджетной консолидации, пишут аналитики Райффайзенбанка. За январь-апрель дефицит федеральной казны достиг уже почти 6 триллионов рублей и в полтора раза превысил план на весь год. При этом Новак сообщил о резком снижении прогноза экономического роста с 1,3% до 0,4%. Обращают внимание аналитики банка. По их словам, это может означать недобор несырьевых доходов.
7: Дефицит бюджета текущего года, даже в условиях выросших цен на нефть, может оказаться существенно выше плана, если фискальная политика не станет более консервативной. Пока расходы остаются заметно выше уровней прошлых лет.
4: Власти оказались перед трудным выбором – сокращать расходы или рискнуть кубышкой – фондом национального благосостояния. В нем почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас фонд национального благосостояния фактически пустой, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
23: И он уже никак не страхует от экономических потрясений. Это уже, считайте, его нет. Завтра все придут в ФНБ, и ну, уже никакой подушки для бюджета этот фонд не представляет. Ну, просто будут еще больше печатать. Десятки триллионов рублей за годы войны напечатаны просто. И это фантики, которые наводняют экономику, которые приводят к дисбалансам в банковской сфере и по всем фронтам, и разгоняют гиперинфляцию уже. А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. Ну, то есть по всем отраслям идет падение. Все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Вот тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
4: Из Фонда национального благосостояния уже потратили большую часть средств, которые накапливались годами и всегда выполняли роль резервной государственной заначки для финансирования дефицита бюджета и поддержки экономики. Главная причина такого плачевного состояния кубышки – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
24: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
4: Даже с учетом геополитики, правительству, скорее всего, уже в этом году придется пойти на заметное сокращение непроцентных расходов бюджета, считают экономисты. По их словам, текущий размер дефицита уже более чем на 60% превышает остаток ликвидных средств в Фонде национального благосостояния. На фоне недобора нефтегазовых доходов, замедления экономики и роста расходов на обслуживание долга иной серьезной возможности сбалансировать бюджет нет, полагают эксперты. Они предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут. Поэтому скоро может начаться самое сложное.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
25: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
8: Радиосигнал 666 АМ.
9: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
10: Мосаме сарма.
9: Лето.
10: Мосаме гарма.
9: Весна.
10: Бахар.
9: Осень.
10: Хизан.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Важный сигнал.
5: Зачем Лукашенко снова говорит о войне? На совещании по обороноспособности он призвал готовиться к наземным операциям. На совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
13: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обучены наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
5: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
13: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
5: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
13: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
5: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
13: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне? Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться? Что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
5: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал, однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире.
13: Мы, как я уже часто говорю, реформировали 4-жды свою армию, а это, наверное, уже 5-й раз подходим к модернизации собственных вооруженных сил. Мы много увидели новинок. Как бы там ни было, беспилотники, они могут повернуть войну, развернуть и так далее, но без солдата, без надежного оружия у этого солдата мы не сможем обороняться в Беларуси, ну и нас никто не сможет завоевать. Поэтому да, беспилотники – это серьезная новинка. Да, она, наверное, войну, если вдруг случится, она вспять не повернет, наверное. Но значительно повлияет на ход военных действий.
5: Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса.
13: Мы фактически находимся в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса с использованием старых, как мир, методов устрашения. Прогнозы неутешительны. Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать. Вашингтон и его союзники продолжат расширять НАТО. Ситуация для них более чем благоприятная.
5: Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. говорят на радиосигнал.
14: Облили помоями с ног до головы. Русские туристки поиздевались над Беларусью

0: Почему?
1: Типа оно на белорусском.
2: Потому что это белорусский поезд.
0: Журавинья, цукерки и шоколадзе,
3: Это видео вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях. Многие белорусы написали, что теперь понятно, почему россиян нигде не любят. В информационном пространстве в последнее время и без того фиксируются признаки социального напряжения, связанного с увеличением числа приезжих из России в Беларусь. Минск сегодня гудит в соцсетях совсем не по-доброму. Видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров. В комментариях под ними уже не просто жалобы на шумных соседей, а все более громкие требования. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, который плохо сочетается с местным укладом. Минчанка Олеся рассказала, что столкнулась с этим лично.
4: Знаете, дело не в гражданстве, а в поведении. Приезжают люди и ведут себя так, будто они здесь купили не только квартиру, но и всех окружающих. Громкие разговоры в кофейнях о провинциальном Минске. Пренебрежительный тон с официантами. Раньше мы этого не замечали, но сейчас, когда их стало так много, это стало давить. Мы чувствуем себя гостями в собственном городе. Поэтому люди и пишут про границу. Хочется, чтобы был какой-то фильтр, чтобы ехали те, кто готов нас уважать.
3: С другой стороны баррикад – те, кто приехал в Беларусь в поисках спокойствия и привычного комфорта. Фрилансер из Москвы пожаловался, что враждебность местных стала для него неприятным сюрпризом.
5: Я привез сюда семью, налоги плачу, бизнес зарегистрировал, но в последнее время недружественные взгляды чувствую постоянно. Нас обвиняют во всем, от роста цен на продукты до закрытия интернета. Мы здесь такие же заложники ситуации, как и все. Если введут жесткий контроль на границе, это только озлобит людей еще сильнее. Мы же в союзном государстве, разве нет?
3: Требования вернуть пограничные посты звучат все чаще. При этом с 1 апреля уже заработала система электронного мониторинга грузов «Спот». Но в полноценный паспортный контроль она превратиться не сможет, считает политолог Антон Буткевич.
6: Нужно понимать, что в рамках союзного государства классическая граница с колючей проволокой и штампами в паспортах практически невозможно, это разрушит весь политический конструкт. Однако запрос общества на безопасную дистанцию власти игнорировать не смогут. Мы уже видим усиление технического контроля, досмотры на трассах, проверки документов в поездах. Скорее всего, мы придем к умной границе, когда физического барьера вроде нет, но каждый въезжающий прозрачен для системы.
3: Блогеры и пользователи соцсетей отмечают изменения атмосферы, связывая это с ростом конкуренции на рынке аренды жилья и бытовыми разногласиями. Беларусь воспринимается россиянами как мягкий вариант релокации из-за отсутствия языкового барьера, что приводит к росту числа приезжих, отмечают эксперты. По их словам, границы между странами – это политика, но границы между людьми – это уже психология. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич об обеспечении честных и справедливых вступительных экзаменов.
9: Вы знаете, что глава государства уделяет, ну, просто огромное внимание вступительной кампании, потому что самое главное, что должно быть обеспечено в нашей стране, это справедливость. Для этого работает государственная комиссия. В этом году государственная комиссия начала работать по-новому, начали работать с более ранних стадий, с проведения олимпиад, еще университетских. И это позволяет охватить весь период подготовки к вступительной кампании, потому что победители олимпиад являются той категорией, которая зачисляется в высшие учебные заведения без вступительных испытаний. Поэтому, конечно, нужно обеспечить справедливость, прозрачность, честность уже и на этих этапах.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Санкции душат по полной. Спасет ли БМЗ от проблем новый директор? Александр Лукашенко согласовал Александра Саковича на должность генерального директора Белорусского металлургического

0: завода. Он сменит во главе БМЗ Дмитрия Корчика, который руководил предприятием с середины 2019 года. До этого Сакович работал на посту начальника управления промышленной политики аппарата Совмина. Ранее он также был замдиректора БМЗ. Назначая нового гендиректора, президент поинтересовался работой других предприятий холдингов, которые входят Минский подшипниковый завод, Полесье электромаш, Могилевский металлургический завод и Кобринский инструментальный завод, а также филиал «Папортная Агро».
1: Они все дышат нормально, они в рабочем состоянии или там проблемы?
2: Они все работают, но проблем хватает во всех предприятиях. Начиная от Минского подшипникового завода, который в настоящее время реализует инвестиционные проекты. Есть ряд проблем, которые необходимо будет решать.
0: Что касается самого белорусского металлургического завода, то ситуация на этом предприятии также требует внимания. По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, на БМЗ снижаются объемы производства. В силу ряда причин пришлось принимать управленческие решения, отметил Крутой.
3: Вот мы на последнем заседании исполкома разбирали там ситуацию. К сожалению, ситуация сложная. Снижение объема производства. Участие холдинга, вот я вызывал у руководителя предыдущего, поэтому ряд решений управленческих пришлось принимать.
0: Президент отметил, что белорусский металлургический завод – это очень серьезное предприятие. Новому гендиректору Александр Лукашенко поручил производить и продавать.
1: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
2: Да, я понимаю.
1: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
2: Да, я понимаю.
1: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. Кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
3: Господдержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую надо возвращать.
1: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть никаких. По-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
0: Белорусская продукция могла составить конкуренцию на западных рынках за счет приятной цены. Однако после введения санкций за поддержку российской СВО товары и сырье Минску продавать просто некуда. Россия неохотно покупает белорусский товар, предпочитая китайский и казахский. Тем временем белорусские производители набирают кредитов, попадают в долговую яму, а затем в банкротство, говорит экономист Ярослав Романчук.
4: Вы представляете, вот в 2000, там, каком-нибудь 2000 году или еще тем более там, 1982 году построили в Советском Союзе Брестский ковровый завод, либо какое-нибудь витебское предприятие, либо там, какой-нибудь мясозавод. Да? И логика построения была не рыночная, просто были деньги, выделялись, оно там сделалось, снабжалось сырьем, вот, и были какие-то товары. Прошло 40 лет, и предприятие, собственно, попала в состояние банкротства.
0: Многие компании работают еще с советских времен и были рассчитаны на плановую экономику. После распада СССР государству удавалось держать эти предприятия на плаву. Однако после 2022 года они начали закрываться, говорят экономисты. По их словам, в стране наблюдается череда банкротств. Предприятия попросту не выдерживают долговой нагрузки и ликвидируются. Все это напоминает эффект домино, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
6: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
7: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внеинвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: В Риме вечной войны Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство жителей Приднестровья. Совет Европы утвердил спецтрибунал для России. Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство жителей Приднестровья. Теперь для получения российского паспорта не нужно соблюдать пункт о оседлости или сдавать экзамен по языку.
9: И мы обязаны поддержать наших соотечественников, которые годами живут в условиях блокады и давления. Упрощение процедур – это гуманитарный жест, направленный на защиту прав и свобод людей, которые исторически и культурно связаны с Россией. Мы своих не бросаем.
8: В Молдове документ восприняли как прямую угрозу. Президент Майя Санду заявила, что Москва намеренно дестабилизирует регион, создавая почву для новой агрессии. Эксперт-международник Алексей Парфенов считает, что Владимир Путин хочет закрепиться в Приднестровье, превращая его в опасное звено, которое может сработать в любой момент.
10: Путин фактически объявил время вечной войны. Приднестровье становится юридическим плацдармом. Упрощенное гражданство дает повод в любой момент объявить о защите россиян и попытаться прорубить коридор через Одесскую область. Москва больше не играет в дипломатию, она просто выписывает мандат на будущую войну, игнорируя суверенитет Молдовы.
8: Одновременно с информацией об указе Владимира Путина из Кишинева пришли тревожные новости. Там на заседании Совета Европы 37 государств утвердили создание спецтрибунала по преступлениям агрессии. В отличие от других судов, этот будет заниматься именно руководством России в контексте СВО. МИД Украины назвал это решение историческим.
11: Мы закрываем юридический пробел. МУС не может судить руководство России за сам факт агрессии, но спецтрибунал это сделает. Нидерланды уже принимают первую фазу процесса. Это четкий сигнал. Каждый указ, подписанный в Кремле, станет томом в уголовном деле против его лидеров.
8: Создание управляющего комитета трибунала, по сути, ставит крест на неприкосновенности руководства России, уверены эксперты-международники. Точные механизмы работы нового органа пока неизвестны.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: За Россию и свободу до конца. Скандальный концерт Газманова в столице Беларуси взорвал соцсети. У Дворца спорта в центре Минска 9 мая прошел масштабный концерт, посвященный Дню Победы. Главным артистом на этом мероприятии стал российский певец Олег Газманов. Публика у сцены пела некоторые песни вместе с артистом. Видео с концерта опубликовала «Минская правда». При этом в комментариях к видео белорусы отреагировали на происходящее неоднозначно. Люди пишут, что на фоне блокировок интернета в России ее граждане постепенно заполняют Беларусь, в которой скоро и белорусов не останется.
12: Это не Минск. Это деформированный город с поломанным обществом. Россияне заполняют страну. Белорусов скоро не останется.
13: Завезите еще больше гостей из России, и они вам еще и не такое споют. Так и работает машина пропаганды.
14: Белорусы, какой за Россию? Что с вами не так?
15: Как белорус могу сказать, что это капец. Оккупацию можно считать успешной. Осталось референдум о вхождении в состав на правах губернии и вперед на какую-нибудь Польшу или страну Балтии. Газманов и Шаман в помощь.
0: Некоторые комментаторы убеждены, что российские власти делают все, чтобы втянуть Беларусь в войну. А другие напоминают, что в Беларуси есть свои артисты.
16: У нас есть свои звезды. Он бесплатно выступал? Или опять сексильоны заплатили?
17: Тошнит от Газманова. Испанский стыд делают они, а стыдно мне.
18: Когда уже это прекратится? Мы из Гродно, и не дай нам Бог объединения с Россией, мы не хотим. Белорусы, вы реально с головой дружите? Хуже нет беды для нашей страны.
19: Я вообще не поняла, зачем его позвали в Беларусь. Мне, если бы заплатили, не пошла бы на его концерт. Прислужник Кремля.
0: Среди комментаторов есть и те, кому концерт понравился. Правда, положительных отзывов намного меньше. Есть и те, кто высказывает нейтральную оценку. Мол, спели и спели, и ничего в этом страшного нет. Ранее белорусы высказали коллективное недовольство и забанили российского исполнителя «Шамана». А в соцсетях жалуются, что БелЖД включает в поездах его песни и другую российскую попсу. Одна из пользовательниц рассказала на своей странице в соцсети, что часто ездит поездом Полоцк-Брест. По ее словам, там регулярно включают песню «Матушка-Земля» и треки «Шамана». Репертуар должен быть нейтральным, считает женщина.
20: Это мой привычный маршрут. Почти второй дом на колесах. Я ценю работу проводников, но есть одна вещь, которая превращает многочасовую поездку в испытание на прочность. Это радиоузел. У меня назрел вопрос. По какому принципу формируется музыкальный репертуар в наших поездах? Регулярно, на протяжении всей поездки, пассажиры вынуждены слушать российскую поп-музыку. Ладно бы это были просто хиты дискотек, но в последнее время в вагонах буквально на репите крутят песни «Шамана». Музыка в общественном транспорте должна быть фоновой. Если уж и включать вокальные композиции, то почему в поезде, который идет через всю Беларусь, мы слышим только попсу соседнего государства? Я прошу пересмотреть политику вещания в поездах дальнего следования. Сделайте выбор в пользу нейтрального музыкального контента.
0: Что касается Олега Газманова, то он известен своей публичной поддержкой СВО и включен в санкционные списки Евросоюза. Еще в 2014 году Латвия запретила певцу въезжать в страну. Тогда латвийский МИД объяснил запрет тем, что Газманов содействует подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины. В 2015 году Газманова внесли в список деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности Украины. В 2016 в аналогичный список включила певца и Литва. В октябре 2022 Газманов попал в санкционные списки Евросоюза, а в феврале 2023 Канада признала его российским агентом дезинформации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Итак, на земле бойцы 41-й общевойсковой армии показали, в каких условиях живут в белгородском приграничье. Еще в начале спецоперации губернатор Вячеслав Гладков показывал подземные блиндажи, которые построили на границе. Тогда он говорил, что это целый подземный город, который может защитить регион. Сейчас эти блиндажи затопило, воды в них по колено, но там по-прежнему находятся военные. Бойцы 3-й мотострелковой роты показали, в каких условиях им приходится воевать. На кадрах солдаты стоят по колено в воде. Рядом 5-литровые бутылки по крышку в воде, из которых бойцы сделали своего рода дамбы. По ним и передвигаются.
21: Короче, такая у нас происходит. Короче, только так и пробираемся.
8: Не самые легкие условия для военных создает не только погода, но и командиры. Штурмовики из 82-го полка на Донецком направлении получили ранения на боевом задании. Но вместо госпиталя командир вновь посылает их в штурм.
22: Мы были на боевом задании, нас разбила Баба-Яга. Мы вернулись назад, командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся? Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
23: Ну мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит.
8: Еще один военный на Донецком направлении, который служит в морской пехоте, рассказал, что эвакуация раненых в подразделении отсутствует, а бойцы с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
24: На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода
1: У них висит, у хохлов висит разведчик. Километр где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов. Окружают и раз***ют так группу. Потом следующую отправляют. Вот.
8: По его словам, потери личного состава носят системный характер и могут достигать десятков человек в сутки. Сам он чудом выжил в одном из боев и сейчас в госпитале.
1: В один день 20 человек просто положили. Просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
8: Но самое страшное, говорит боец, что ему пришлось видеть это на Херсонском направлении. Там, по словам военного, в ходе отдельных операций потери могли достигать уровня роты в сутки.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
2: Вся Беларусь.
5: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
3: Новый привет от Трампа. Президент США поблагодарил Лукашенко за сотрудничество, на что он намекает.
4: Мы только что добились освобождения 3 польских и 2 молдавских заключенных из белорусского и российского заключения. Благодаря моему специальному посланнику президента Джону Коулу нам удалось оказать серьезное давление, чтобы добиться этого освобождения.
3: Так Дональд Трамп высказался по поводу недавнего обмена заключенными на белорусско-польской границе по формуле 5-5. Он отметил, что так он выполнил просьбу президента Польши по освобождению Анджея Пачобута. Вспомнил Трамп и Александра Лукашенко.
4: «Мой друг, президент Польши Кароль Навроцки, встретился со мной в сентябре прошлого года и попросил меня помочь добиться освобождения Анджея Пачобута из белорусской тюрьмы. Сегодня Пачобут свободен благодаря нашим усилиям. Соединенные Штаты выполняют обязательства перед своими союзниками и друзьями. Спасибо президенту Александру Лукашенко за его сотрудничество и дружбу. Очень приятно».
3: Этот обмен, напомню, состоялся 28 апреля. И на следующий день специальный посланник президента США Джон Коул отметил, что рассчитывает на еще одно освобождение политзаключенных в мае. Ранее Коул также заявил о возможном приезде Александра Лукашенко в Штаты. Напоминает политолог Николай Третьяк.
6: Александр Лукашенко так засиделся, что уже охотно ездил даже в самые плохие африканские страны, чтобы казаться нужным. Все понимают, что на самом деле он нужен только Кремлю. А здесь внимание самого Трампа. На фоне разных дипломатических провалов освобождение политзаключенных выглядит как успех, ведь взамен сняли некоторые санкции.
3: Хотя частичное послабление американских санкций Беларуси по факту ничего не дает, говорит эксперт.
6: Вывести тот же калий невозможно без порта в Клайпеде, а литовцы наотрез отказываются делать послабления. Американцы были в Вильнюсе, общались с литовскими парламентариями, но ничего не добились.
3: По его мнению, оттепель в отношениях США не более чем видимость. Единственная цель Трампа – освободить больше политзаключенных, которые находятся в белорусских тюрьмах, уверен политолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Важный сигнал.
0: Зачем Лукашенко снова говорит о войне? На совещании по обороноспособности он призвал готовиться к наземным операциям. На совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
25: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
0: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
25: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
0: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
25: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
0: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
25: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне? Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться? Что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
0: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал, однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире.
25: Мы, как я уже часто говорю, реформировали 4-жды свою армию, а это, наверное, уже 5-й раз подходим к модернизации собственных вооруженных сил. Мы много увидели новинок. Как бы там ни было, беспилотники, они могут повернуть войну, развернуть и так далее, но без солдата, без надежного оружия у этого солдата мы не сможем обороняться в Беларуси, ну и нас никто не сможет завоевать. Поэтому да, беспилотники – это серьезная новинка. Да, она, наверное, войну, если вдруг случится, она вспять не повернет, наверное. Но значительно повлияет на ход военных действий.
0: Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса.
25: Мы фактически находимся в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса с использованием старых, как мир, методов устрашения. Прогнозы неутешительные. Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать. Вашингтон и его союзники продолжат расширять НАТО. Ситуация для них более чем благоприятная.
0: Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Лишь бы не было войны. Сколько ветеранов Второй мировой осталось в Беларуси?
2: На данный момент в стране проживают 574 ветерана Второй мировой войны. Средний возраст – 99 лет. Самому молодому участнику войны – 92 года. Самой возрастной участнице, жительнице Минска, недавно исполнилось 106 лет. Более половины из них принимали непосредственное участие в боевых действиях.
3: Эти данные накануне 9 мая озвучил Белстат. Ветеранов стало на 226 человек меньше. А еще три года назад их было около 1500. Александр Лукашенко во время своего поздравления ко Дню Победы тоже отметил, что ветеранов осталось в Беларуси совсем мало.
7: Дорогие ветераны, к сожалению, такова суть жизни. Вас осталось совсем немного. Но ваш подвиг – это нравственная высота. И у нас, белорусов, нет другого пути, кроме начатого вами – к миру и созиданию.
3: В силу возраста многие участники войны принимали эти поздравления дома. А когда-то ветераны массово выходили 9 мая на районные парады, участвовали в праздничных концертах и просто гуляли по городу вместе с детьми и внуками, рассказывает фотограф и историк Вадим Качан.
9: День Победы далеко не всегда проходил так масштабно, как мы к этому привыкли. После окончания войны 9 мая был выходным всего несколько лет, до 48 года. Потом надо было восстанавливать страну, и о празднике никто и не думал. Плюс почти каждый кого-то потерял, не до праздников. Люди чаще вспоминали и поминали близких, которые стали жертвами этой кровавой мясорубки. Только в 1965 году по инициативе Брежнева масштабные мероприятия вернулись. Тогда, 9 мая, снова объявили выходным днем. Были возобновлены парады и салюты в городах, в том числе и в Минске. На улицах города можно было встретить толпы ветеранов.
3: Но, как это часто было в постсоветских странах, забота о белорусских ветеранах заканчивалась сразу после праздничных салютов 9 мая, рассказывает специалист по социальной политике и пенсионной системе Геннадий Коршунов.
10: Формально вроде и были доплаты к пенсиям, выплаты к 9 мая, льготы на медицину, транспорт, санатории. Но, к примеру, социально-бытовую поддержку и безопасные условия проживания, по заявлению самих же чиновников, оказывали по запросу. А многие старички и не знали, что можно и нужно обращаться. Тоже расширение гарантий для бывших узников фашизма вступило в силу с мая прошлого года, когда большинству ветеранов было за от 80 до 90 лет, а кого-то уже и вовсе нет живых. Разовая помощь не решала системных проблем старости. Уход, одиночество, лекарства, жилье, доступность врачей.
3: По сути, ветераны сталкивались и сталкиваются с теми же проблемами, что и другие белорусские пенсионеры. Бюрократия, зависимость от соцслужб, слабая самостоятельность, старое жилье, необходимость просить помощь, а не получать ее автоматически. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Контроль качества на «Радиосигнал».
3: Неполезный воздух. Опубликован рейтинг самых грязных городов Белоруссии, где дышится тяжелее всего.
11: Самый опасный воздух по твердым микрочастицам сейчас в Бресте. Это пыль, выхлопы и мелкие частицы, которые человек вдыхает каждый день. Концентрация там достигла 31 микрограмма на кубический метр. Это рекордный показатель за последние 20 лет.
3: Раньше в лидерах был Гомель, но там ситуация улучшилась почти вдвое, до 23 микрограммов, говорят исследователи.
11: По этому показателю все нормально у Минска. Но если смотреть на другой загрязнитель, приземный озон, картина уже меняется, так как в столице он на очень плохом уровне – 44 микрограмма на кубический метр. Еще хуже дела в Полоцке и жилых районах Могилева. Здесь зафиксировано по 64 микрограмма на кубический метр.
3: Что простыми словами значит эти показатели, объясняет эколог Марина Жданович.
12: Твердые микрочастицы – это не просто грязный воздух, это то, что попадает глубоко в легкие. В промышленных городах добавляются выбросы предприятий, котельных, старого оборудования. А приземный озон – это вообще коварная история. Он образуется не напрямую из трубы, а в результате химических реакций в воздухе, особенно в жаркую солнечную погоду. Поэтому город может выглядеть чистым визуально, но по факту воздух там будет опасным.
3: По словам эколога, во многих странах эти проблемы давно решают системно. Обновляют общественный транспорт, ужесточают нормы для заводов, переводят предприятия на более чистые технологии и сокращают автомобильные выбросы.
12: Мир в этом плане давно пошел вперед. Города закупают электробусы, развивают велоинфраструктуру, ставят современные фильтры на предприятиях, контролируют выбросы онлайн. В Беларуси тоже можно было бы это делать, но все упирается в деньги, технологии и оборудование. А санкции и слабая экономика только усложняют модернизацию. В итоге старые заводы, старые котельные, старый транспорт продолжают работать, а люди этим дышат каждый день.
3: И проблема грязного воздуха – это не только неприятный запах или пыль на подоконнике. Это рост рисков астмы, болезни сердца, сосудов, онкологии и сокращение продолжительности жизни, предупреждают врачи. Но помните, если у вас есть жалобы на экологию, качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контакты». Контроль качества. Давайте вместе наводить порядок.
5: Важный сигнал.
0: Хаб для нелегалов. На границе обнаружили подземный тоннель, по которому мигранты пробирались из Беларуси в Европу. В Литве на границе задержали группу мигрантов, проникших через тоннель со стороны Беларуси. Инцидент произошел в Варинском районе. Всего задержали 18 человек. Большинство назвались гражданами Афганистана и еще один Шри-Ланки. Документы были только у троих. После проверки всех задержанных вернули обратно в Беларусь. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищает Европу от мигрантов не собирается.
13: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
0: Ситуация обострилась после смерти польского солдата, которого в прошлом году ранил ножом мигрант на границе с Беларусью. В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
14: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
0: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
15: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
0: Вся Европа будет инвестировать в свою безопасность, оказав Польше, Латвии и Литве помощь в укреплении рубежей, считают эксперты. При этом они задаются вопросом, кто защитит от наплыва мигрантов саму Беларусь. Ведь приезжие массово прибывают из стран, где базируются ячейки Исламского государства. А это несет большие риски, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Новости регионов на радио «Сигнал».
0: Инцидент на Новополоцкой ТЭЦ. По предварительной информации, в трансформаторе произошло короткое замыкание. Это вызвало сильное задымление. Возгорание самоликвидировалось, пострадавших нет. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место, было задействовано 11 единиц техники. Сейчас специалисты устанавливают точные причины инцидента. В Бобруйске таксисты наездили на уголовку. Налоговая доначислила более 2 миллионов рублей. Контролирующие органы раскрыли масштабную схему минимизации налогов на частном предприятии, занимающемся перевозками и строительными услугами. Чтобы сохранить право на упрощенную систему налогообложения, при больших оборотах часть деятельности такси перевели на новую подконтрольную фирму. Проверка выявила, что компания систематически скрывала часть выручки как от извоза, так и от строительных работ. На предприятии практиковали серые выплаты сотрудникам, в том числе тем, кто официально не был трудоустроен. К уплате в бюджет начислено более 2 миллионов рублей. Выписан административный штраф в размере 500 000 рублей. В отношении собственника бизнеса возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. В Гомеле стая собак напала на девочку. По предварительной информации, на девочку набросилась стая из 9 животных. Очевидцы сообщают, что серьезных последствий удалось избежать благодаря случайному прохожему на мотоцикле. Он отогнал собак. По данным медиков, девочка находится в стабильном состоянии, ее жизни ничего не угрожает. Она остается под наблюдением врачей и получает необходимую помощь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
5: На Радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Белорусов никто не ждет. Несмотря на рекомендации МОК, Международная федерация легкой атлетики отказались снимать санкции со спортсменов из Беларуси.
16: Мы сможем вернуться к этому вопросу только при появлении признаков прогресса в мирных переговорах по Украине. До тех пор решение о санкциях, принятое в 2022 году и пересматривавшееся ранее, остается в силе.
3: Такое заявление опубликовала Международная федерация легкой атлетики в ответ на рекомендации Международного олимпийского комитета снять санкции с белорусских спортсменов. Ограничения ввели еще в 2022 году, сразу после того, как Россия начала свою спецоперацию на Украине и на Киев пошла именно с территории Беларуси, за что страна и попала под жесткие международные санкции, напоминает спортивный юрист Максим Орлов.
17: С того рокового февраля спортсмены из Беларуси и России в основном отстранены от международных соревнований. Международный олимпийский комитет позже предложил частичный компромисс – допуск отдельных спортсменов в нейтральном статусе, без флага, гимна и связей с армией или силовыми структурами. Но важно понимать, рекомендация МОК не является приказом для всех федераций. Легкая атлетика традиционно занимает одну из самых жестких позиций. Поэтому World Athletics фактически говорит, пока нет реального прогресса по миру в Украине, возвращение белорусов и россиян в полноценный международный спорт не будет.
3: Отсутствие нормального мирового поля по профессиональным спортсменам ударило очень сильно, говорит эксперт. Смена спортивного гражданства стала едва ли не единственным способом продолжить карьеру. Но и тут для белорусских атлетов не обошлось без трудностей, рассказывает Максим Орлов.
17: В большинстве видов спорта нужно согласие федерации, карантинный срок и новая страна, которая готова принять атлета. И парадоксально, но иностранные команды и сборные охотнее брали именно россиян, так как считается, что у них сильнее школа. Добавьте к этому, что карьера спортсмена коротка. За всю спортивную жизнь у него может быть одна, две олимпиады или чемпионата. И для тех, кто сейчас видит свой пик, нельзя сказать себе, мол, ничего, потерпим до конца санкций.
3: Как аналог Олимпиады и чемпионатов мира и Европы, союзное государство предложило игры дружбы в России. Минспорта позиционировало их как реальную альтернативу международным соревнованиям. Но в 2024 году проект заморозили на неопределенный срок. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Важный сигнал.
0: За Россию и свободу до конца. Скандальный концерт Газманова в столице Беларуси взорвал соцсети. У Дворца спорта в центре Минска 9 мая прошел масштабный концерт, посвященный Дню Победы. Главным артистом на этом мероприятии стал российский певец Олег Газманов. Публика у сцены пела некоторые песни вместе с артистом. Видео с концерта опубликовала «Минская правда». При этом в комментариях к видео белорусы отреагировали на происходящее неоднозначно. Люди пишут, что на фоне блокировок интернета в России ее граждане постепенно заполняют Беларусь, в которой скоро и белорусов не останется.
18: Это не Минск. Это деформированный город с поломанным обществом. Россияне заполняют страну. Белорусов скоро не останется.
19: Завезите еще больше гостей из России, и они вам еще и не такое споют. Так и работает машина пропаганды.
20: Белорусы, какой за Россию? Что с вами не так?
21: Как белорус могу сказать, что это капец. Оккупацию можно считать успешной. Осталось референдум о вхождении в состав на правах губернии и вперед на какую-нибудь Польшу или страну Балтии. Газманов и Шаман в помощь.
0: Некоторые комментаторы убеждены, что российские власти делают все, чтобы втянуть Беларусь в войну. А другие напоминают, что в Беларуси есть свои артисты.
22: У нас есть свои звезды. Он бесплатно выступал? Или опять сексильоны заплатили?
23: Тошнит от Газманова. Испанский стыд делают они, а стыдно мне.
26: Когда уже это прекратится? Мы из Гродно, и не дай нам Бог объединения с Россией, мы не хотим. Белорусы, вы реально с головой дружите? Хуже нет беды для нашей страны.
27: Я вообще не поняла, зачем его позвали в Беларусь. Мне, если бы заплатили, не пошла бы на его концерт. Прислужник Кремля.
0: Среди комментаторов есть и те, кому концерт понравился. Правда, положительных отзывов намного меньше. Есть и те, кто высказывает нейтральную оценку. Мол, спели и спели, и ничего в этом страшного нет. Ранее белорусы высказали коллективное недовольство и забанили российского исполнителя Шамана. А в соцсетях жалуются, что БелЖД включает в поездах его песни и другую российскую попсу. Одна из пользовательниц рассказала на своей странице в соцсети, что часто ездит поездом Полоцк-Брест. По ее словам, там регулярно включают песню «Матушка-Земля» и треки «Шамана». Репертуар должен быть нейтральным, считает женщина.
28: Это мой привычный маршрут, почти второй дом на колесах. Я ценю работу проводников, но есть одна вещь, которая превращает многочасовую поездку в испытание на прочность. Это радиоузел. У меня назрел вопрос. По какому принципу формируется музыкальный репертуар в наших поездах? Регулярно, на протяжении всей поездки, пассажиры вынуждены слушать российскую поп-музыку. Ладно бы это были просто хиты дискотек, но в последнее время в вагонах буквально на репите крутят песни Шамана. Музыка в общественном транспорте должна быть фоновой. Если уж и включать вокальные композиции, то почему в поезде, который идет через всю Беларусь, мы слышим только попсу соседнего государства? Я прошу пересмотреть политику вещания в поездах дальнего следования. Сделайте выбор в пользу нейтрального музыкального контента.
0: Что касается Олега Газманова, то он известен своей публичной поддержкой СВО и включен в санкционные списки Евросоюза. Еще в 2014 году Латвия запретила певцу въезжать в страну. Тогда латвийский МИД объяснил запрет тем, что Газманов содействует подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины. В 2015 году Газманова внесли в список деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности Украины. В 2016 в аналогичный список включила певца и Литва. В октябре 2022 Газманов попал в санкционные списки Евросоюза, а в феврале 2023 Канада признала его российским агентом дезинформации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
5: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
27: Давайте представим себе такую картину. Элитный легкоатлет пересекает финишную черту, ну, с каким-то абсолютно феноменальным временем.
2: Ага.
27: Трибуны ревут, высокоскоростные камеры там фиксируют потрясающий рекорд, на табло загораются цифры, способные вообще перевернуть мировой рейтинг.
2: Звучит как мечта любого спортсмена.
27: Да, но есть одно огромное «но». Для глобального спортивного мира этого забега, ну, его как бы никогда не было.
2: То есть вообще?
27: Вообще. Физически человек преодолел дистанцию, пролил там литры пота, но в официальных базах данных его имени просто нет.
2: Он какой, получается, спортсмен-призрак?
27: Именно. Всем привет! В эфире «Между строк».
2: Всем привет!
27: Международный олимпийский комитет готов возвращать белорусских спортсменов под национальным флагом. Лед, ну, вроде бы тронулся.
2: Ну да, борцы, теннисисты, пловцы, они же потихоньку выходят на арены.
27: Да-да, но есть одно просто зияющее исключение. Это легкая атлетика.
2: Слушай, ну ситуация реально беспрецедентная. World Athletics, это международная федерация, выступает категорически против.
27: Угу.
2: И для белорусских легкоатлетов сейчас закрыто абсолютно все. То есть никаких олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 28-м году, никакой там престижной бриллиантовой лиги.
27: И нет даже нейтрального статуса, который, ну, сейчас выдается в некоторых других дисциплинах. Просто глухая непробиваемая стена.
2: Полный вакуум, да?
27: И сегодня главная миссия – это разобрать анатомию этого явления. Нужно понять, как именно профессиональный спорт мирового уровня, оказавшись в условиях абсолютной изоляции, трансформируется в невероятно дорогое хобби.
2: Звучит жестко.
27: Ну, так и есть. И почему именно легкая атлетика, ну, казалось бы, самый базовый, самый чистый вид спорта, превратилась в главную политическую заложницу?
2: Я думаю, начинать этот разбор стоит с того, как эта изоляция выглядит не на бумаге в кабинетах чиновников, а вот чисто физически на тартановой беговой дорожке.
27: Тот самый феномен рекордов призраков, да?
2: Да.
27: Да.
2: Давай погрузимся в детали. Вот спринтер выходит на дорожку в Минске. Идеальные условия. Он выкладывается, ну, на 200%. И показывает время на стометровке, скажем, 10.05 секунды.
27: Слушай, для понимания контекста, 10.05 секунды – это же результат прямо экстракласса.
2: Точно.
27: Это уровень топ-20 лучших спринтеров планеты в текущем сезоне.
2: То есть в нормальной ситуации за таким атлетом уже выстраивалась бы огромная очередь из спонсоров.
27: Ага. Но для мировой статистики, как мы уже сказали, этого забега просто не существует.
2: И вот тут я хочу сыграть роль жесткого скептика.
27: Давай.
2: Возникает логичный вопрос: ну и что? Спортсмены же, они не сидят на диванах. Они пашут на тренировках, выступают на локальных стартах, на играх БРИКС, в конце концов. Им вручают медали. Золотая медаль ведь остается золотой медалью, даже если турнир не транслируется на весь мир. Разве победа теряет смысл?
27: Теряет. И это очень легко доказать с помощью математики и биомеханики. Медаль-то можно повесить на стену, конечно.
2: Ну вот, блестит, красивая.
27: Но и реальная спортивная ценность в таких условиях просто стремительно падает. Смотри, давай возьмем условное золото на локальном турнире. Спринтер побеждает с результатом 10-35 секунды.
2: Для местного уровня он герой, очевидно.
27: Да, красивые фотографии, пьедестал, гимн, все как надо. Но если перенести этот результат на мировую арену,
1: то в финалы крупных международных соревнований выходят только те, кто разменивает 10 секунд.
2: То есть бежит быстрее 10.
1: Да. Разница между 10.00 и 10.30 секунды – это всего 0.35 секунды.
2: Слушай, ну в повседневной жизни этого времени не хватит даже на моргание.
1: А в профессиональном спринте это бесконечность. Это расстояние в несколько корпусов на финише. Это, ну, просто зияющая пропасть между элитой и любителями. И проблема в том, что преодолеть эти доли секунды в одиночестве, без международной конкуренции, это физиологически невозможно.
2: Подожди, почему невозможно? Я вот не понимаю. Если есть современный стадион, грамотный тренер, четкий план питания, ну, бери и тренируйся.
1: Нет, это так не работает.
2: Разве нельзя натренировать эти доли секунды, просто увеличив нагрузку? Бег — это ведь максимально естественный процесс. Кеды, ноги, дорожка. Что еще нужно?
1: Вот это одно из самых распространенных заблуждений. Человеческий организм устроен гораздо хитрее. Понимаешь, биомеханика и предельный прогресс, они строятся исключительно на спарринге.
2: То есть нужен живой соперник?
1: Да, включаются зеркальные нейроны, когда плечом к плечу, буквально на соседней дорожке, бежит и дышит кенийский или ямайский стайр, организм запускает древние механизмы выживания.
2: Типа происходит резкий выброс адреналина?
1: Не просто адреналина. Мобилизуются самые глубокие резервы центральной нервной системы. Меняется гормональный фон прямо вот в процессе забега. Спортсмен физически не может выйти за свой предел, соревнуясь просто с секундомером.
2: Или с людьми, которых он и так побеждает каждый божий день.
1: Да. А когда соревнование проходит из года в год в узком кругу 15 одних и тех же лиц.
2: Ну да, заранее известно, кто как стартует, кто на каком метре начинает сдавать, интриги ноль.
1: И возникает эффект домашнего чемпиона. Человек объективно лучший в Беларуси, но он теряет так называемый психологический иммунитет.
2: Но давай копнем еще глубже. Помимо психологии, есть ведь и материальная база?
4: Да, современная легкая атлетика – это реально Формула-1. Это гонка корпораций, бюджетов и закрытых исследовательских лабораторий. И изоляция бьет по этому аспекту просто сокрушительно.
2: Приведи пример.
4: Давай разберем конкретный задокументированный пример технологического прорыва последних лет. Беговые шиповки Nike Alpha Fly.
2: А, это те самые кроссовки с карбоновыми пластинами, вокруг которых было столько шума.
4: Именно они. И это не маркетинговая уловка и не какой-то плацебо. В их подошву встроена жесткая углеродная пластина и слой специальной сверхлегкой пены.
2: И что это дает физически?
1: С точки зрения биомеханики, эта конструкция работает как рычаг и пружина одновременно. Она стабилизирует голеностоп, снижая потерю энергии при отталкивании. Клинические исследования доказывают, эта обувь повышает эффективность бега на 4-5%.
2: Подожди, 4-5% на марафонской дистанции или на 10 тысячах метров – это же колоссальное преимущество.
1: Это минуты времени.
2: Это разница между золотой медалью и местом где-то во втором десятке.
1: Вот именно. А теперь переносим это на ситуацию абсолютного вакуума. В профессиональном спорте технологии неразрывно связаны с медийностью.
2: Логично.
1: Мировые бренды вроде Nike, Adidas или Puma, они же инвестируют миллионы в разработку не ради благотворительности. Им нужны телевизионные рейтинги.
2: Им нужно, чтобы кроссовки с их логотипом пересекали финишную черту крупным планом.
1: Белорусский атлет просто выпадает из этой технологической цепочки.
2: И в итоге он выходит на старт в кроссовках прошлого поколения.
1: Угу.
2: А его прямой конкурент бежит в высокотехнологичных шиповках, которые возвращают энергию каждого шага. Исход предрешен еще в раздевалке.
1: Получается настоящая технологическая блокада. И ведь это касается не только экипировки. Насколько я понимаю, огромная проблема кроется в самой инфраструктуре.
2: Да. Стадионы.
1: Те же стадионы теряют международную сертификацию.
2: А это критический момент. Сертификация World Athletics – это же не просто бумажка с печатью, это сложнейшая система контроля.
1: Там все очень строго.
2: Стадионы должны проходить регулярные независимые аудиты. Проверяется угол наклона виражей с точностью до миллиметров, калибруются лазерные системы хронометража, датчики силы ветра.
1: А без международных соревнований поддерживать и оплачивать эту сверхдорогую систему, ну, просто бессмысленно. Возникает замкнутый круг.
2: То есть, если оборудование не сертифицировано, то даже если атлет в Бресте объективно пробежит 100-метровку быстрее Усейна Болта,
1: этот результат превратится в тыкву.
2: Жесть.
1: Он просто не будет признан. Но отсутствие сертификации стадионов – это лишь малая часть беды. Главный удар приходится по тренерским методикам.
2: А с ними что не так?
1: Это похоже на глобальное отставание в стандартах связи. Знаешь, такая аналогия, пока весь мир переходит на 5G, изолированная система упорно продолжает совершенствовать 3G.
2: Слушай, отличная метафора. Давай расшифруем, что такое этот спортивный 5G. Это же гигабайты новых данных, которые генерируются каждую неделю. Это закрытые конгрессы тренеров, новейшие исследования по выводу молочной кислоты, протоколы восстановления на клеточном уровне, использование искусственного интеллекта для анализа фаз шага.
1: А изолированная система всего этого лишена. Тренеры варятся в собственном соку. Они используют методики, которые давали результат еще вчера.
2: А математика здесь безжалостна?
1: Да, отставание на незаметные 5-10% в первый год превращается в непреодолимую пропасть в 30% через 3 года.
2: И тут мы подходим к самому болезненному, я бы сказал, экзистенциальному вопросу. Если нет мировых рекордов, нет доступа к технологиям, нет признания, ради чего вообще оставаться в этой профессии?
1: Хороший вопрос. Профессиональный век легко.

0: убил колени, пожертвовал образованием. И ровно в момент его физического пика дверь закрывается.
1: И это запускает массовый отток кадров. У талантливых подростков, которым сейчас по 14 лет, ну просто на глазах умирает олимпийская мечта.
0: Они же не глупые, они все видят. Они понимают, что финал многолетнего адского труда – это просто первенство республики.
1: И итог предсказуем. Начинается смена гражданства, утечка самых перспективных талантов в сборные других стран, где есть шанс получить паспорт и выйти на мировую дорожку.
0: Либо молодые люди просто трезво оценивают свои перспективы, кладут шиповки в шкаф и уходят в IT или в бизнес.
1: Но здесь скептики часто выдвигают контраргумент.
0: Какой?
1: Они говорят: подождите, но ведь система не рухнула, государство продолжает платить.
0: Ой, ну это классика.
1: Из бюджета выделяются колоссальные суммы на зарплаты тренеров, на организацию сборов, на поддержание манежей. Финансирование же идет полным ходом.
0: Да, финансирование идет, но давай назовем это своими именами. Это экономический режим выживания.
1: В смысле?
0: КПД этих вложений равен абсолютному нулю.
1: Почему нулю? Инфраструктура ведь работает. Люди бегают.
0: Потому что нет возврата инвестиций. В открытой рыночной модели профессиональный спорт работает иначе. Чемпионы привлекают внимание. Забег топ-уровня собирает сотни миллионов зрителей у экранов.
1: И возникает огромный рынок телевизионных прав?
0: Да. Глобальные спонсоры платят безумные деньги за интеграцию. Это капитализирует весь вид спорта. А в условиях вакуума эта термодинамическая цепочка просто обрывается.
1: Экономика превращается в замкнутую систему, где неизбежно растет энтропия.
0: Вот именно. Никакого внимания мировых брендов, никаких трансляций за рубеж. Бюджетные деньги тратятся исключительно на поддержание базовых функций.
1: Чтобы спортсмены просто получали стипендию и не расходились по домам.
0: Точно. Никаких инвестиций в инновации. Система медленно и методично сжигает ресурсы без малейшего шанса на развитие. Это классическая экономическая черная дыра.
1: Но знаешь, финансовые и биомеханические потери – это все равно поддается какому-то измерению. Настоящая, вот прям глубинная катастрофа кроется в другом.
0: Ты про психологию?
1: Да, в тотальном психологическом износе самой спортивной машины.
0: Слушай, для иллюстрации этого процесса есть пугающая, но очень точная аналогия, если задуматься. Давайте представим подготовку к Нью-Йоркскому марафону. Тренировки идут годами. Жесткие диеты, подъемы в 5 утра, ледяные ванны.
1: И вот наступает день X. Вы на пике формы.
0: Да, и вместо старта в мегаполисе вас заводят в душный подвал,
1: так,
0: ставят на беговую дорожку и говорят: «Старт дан, беги свои 42 километра прямо здесь».
1: Жесть какая.
0: Пейзаж не меняется, зрителей нет, финишной черты тоже нет. Человек бежит изо всех сил, пульс стучит в висках, мышцы горят от молочной кислоты, но он физически стоит на одном месте.
1: Вау!
0: Вот это и есть эффект беговой дорожки, в котором сейчас заперта легкая атлетика в стране. Главного старта просто не существует.
1: Знаешь, в психологии для этого состояния есть очень точный термин – выученная беспомощность.
0: О, да, слышала про такое.
1: Это явление было открыто еще в середине прошлого века Мартином Селигманом. Когда субъект понимает, что от его действий и усилий итоговый результат вообще никак не зависит, мозг просто отключает мотивацию.
0: Субъект сдается.
1: Да. И это состояние невероятно заразно. Оно распространяется как вирус.
0: Тренеры, спортивные врачи, функционеры, вся вертикаль начинает осознавать бессмысленность сверхусилий. Зачем придумывать инновационные планы тренировок, если потолок – это локальный турнир?
1: И начинается работа исключительно для галочки.
0: Провести тренировку от звонка до звонка, заполнить формуляры, сдать красивый отчет руководству.
1: Энтузиазм уступает место глухому формализму.
0: Оболочка-то остается красивой, стадионы стоят, люди бегают, но внутри система полностью выгорает.
1: И если свести все эти факторы воедино – отсутствие спарринга, технологическую блокаду, кадровый голод и выученную беспомощность – становится ясно, к чему все идет.
0: К сожалению, да. Если до конца 2026 года ситуация не изменится кардинально, запустится необратимый процесс. Белорусская легкая атлетика деградирует до состояния дорогостоящей массовой физкультуры.
1: Медали будут торжественно выдавать за результаты, с которыми на мировой арене даже не проходят квалификацию.
0: Именно. И к Олимпийским играм 2032 года в Брисбене конкурентоспособных атлетов в стране может просто физически не остаться.
1: И знаешь, здесь кроется самая важная, такая провокационная мысль, которую стоит обдумать. Спорт – это ведь лишь самая прозрачная, самая наглядная модель.
0: Модель чего?
1: В спорте

0: Деградацию можно бесстрастно измерить лазерным секундомером до сотых долей секунды. А задумайтесь вот о чем. Если абсолютная изоляция так быстро, буквально за 2-3 года, способна разрушить индустрию, где все зависит только от физиологии и упрямства, то что прямо сейчас происходит с наукой? С высокими технологиями.
1: С искусством.
2: Которые оказались ровно в таком же вакууме.
1: Абсолютно. Просто там, в исследовательских лабораториях или IT-секторе, эту деградацию нельзя замерить так мгновенно и наглядно. Там нет финишной черты и секундомера.
2: Это правда.
1: Но механизмы работают те же самые. Технологическое отставание, утечка умов, выученная беспомощность. И вопрос уже давно не в том, произойдет ли системный обвал во всех этих сферах.
2: Становится понятно, что вопрос лишь в том, как быстро он произойдет.
1: И это действительно сильная мысль, которую стоит осмыслить каждому. На этом будем заканчивать. До новых встреч в разборах.
2: До скорого.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Инфляция съела пенсионный рост. Почему в Беларуси даже после повышения пенсии в 3 раза ниже, чем в Польше? По подсчетам Минтруда, средний размер пенсии по возрасту в Беларуси после повышения 1 февраля составил около 1072 рублей. Как заявила начальник Главного управления Минтруда и соцзащиты Елена Гомрова, за 5 лет пенсии в Беларуси выросли почти в 2 раза. Это без учета инфляции. При этом недавно власти признали, что не смогли выполнить важное обещание, а именно довести размер выплат на заслуженном отдыхе хотя бы до уровня в 40% от средней зарплаты по стране. Об этом говорится в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы.
5: Соотношение размеров средней пенсии по возрасту и средней заработной платы по экономике колеблется в диапазоне от 36 до 37%, что максимально приближено к мировому стандарту.
4: Экономисты отмечают, что чиновники не совсем корректно охарактеризовали уровень нормы. Мол, это не мировой стандарт, а рекомендуемый в международной практике минимум. На самом деле соотношение пенсии и зарплат на уровне 40% – это обязательный минимальный показатель, который рекомендует Международная организация труда, говорит экономист Александр Кравцов.
6: Желательно, чтобы он был выше, так, то хотя бы от 50 до 70%. Это позволяет людям не просто существовать, а нормально жить. Раньше, те же лет 5 назад, в Беларуси так колебания средней пенсии были как раз на указанном выше минимальном уровне.
4: Даже после очередного повышения пенсии в Беларуси в 3 раза ниже, чем в соседней Польше. Там средний размер пенсии по возрасту составляет в пересчете на белорусские деньги около 3 500 рублей. В Литве средний уровень таких доходов в 3-м квартале прошлого года составил 2302 рубля. Выходит, что поляки на заслуженном отдыхе в среднем получают в 3,5 раза больше белорусов, а литовцы почти в 2,5 раза. Сами белорусские пенсионеры признаются, что еле сводят концы с концами.
7: Концы с концами еле сходятся.
8: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
9: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во 2-м классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
10: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
4: При этом в Беларуси и соседних европейских странах отличаются цены и уровень жизни, поэтому справедливо сравнить покупательную способность пенсионеров. Это можно сделать с помощью сервиса Numbeo, который систематизирует различную статистику и собирает информацию от пользователей. Одна из постоянных статей расходов – это продукты. Например, в Беларуси на указанную сумму можно купить 384 литра молока, в Литве – 510, а в Польше – 1077. Похожая картина выходит в переводе пенсии на куриное филе и картошку. Эксперты сходятся во мнении, что в реальных тратах белорусские пенсионеры заметно уступают западным соседям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Мамы говорят. На радио «Сигнал».
11: Хантавирус против ковида. Нужно ли бояться белорусам? Соцсети снова пугают заголовками о новой пандемии. На этот раз в центре внимания хантавирус. После того, как в нескольких странах зафиксировали локальные вспышки, белорусы тоже задались вопросом, неужели страну ждет очередной масочный режим и закрытые границы. Вирусологи успокаивают, что сценарий 2020 года не повторится. Хантавирус не новичок в мире медицины. О нем известно десятилетиями. Главное отличие от коронавируса заключается в том, что он крайне неохотно передается от человека к человеку. Главные переносчики хантавируса – грызуны. Для Беларуси эта тема особенно актуальна весной и летом, когда дачники массово возвращаются в свои дома после зимы. Впрочем, пандемия республике точно не грозит, говорит вирусолог Михаил Левин.
12: Главная причина, по которой хантавирус не вызовет пандемию, это способ его передачи. Он не распространяется так легко через дыхание, как грипп. Человек заражается, вдыхая пыль, где содержатся продукты жизнедеятельности грызунов. Да, это опасное заболевание, вызывающее поражение почек или легких, но оно остается локальным. Чтобы случилась пандемия, вирус должен мутировать так, чтобы начать массово прыгать от человека к человеку, а хантавирусы к этому биологически не склонны.
11: В Беларуси ежегодно фиксируются случаи так называемой мышиной лихорадки. Белорусские леса и поля – естественная среда обитания для рыжей полевки, которая и является основным носителем вируса в регионе, говорит врач-эпидемиолог Елена Савицкая.
13: Для белорусов хантавирус – это не экзотика из новостей, а наша ежегодная реальность. Больше всего рискуют жители сельской местности и дачники. Пик заболеваемости приходится на время уборки в сараях и подвалах без средств защиты. Важно помнить, что вирус коварен тем, что его легко спутать с тяжелым гриппом, высокая температура и боли в пояснице. Если вы работали в пыльном помещении, а через неделю свалились с лихорадкой, сразу говорите врачу о контакте с пылью или грызунами.
11: Оказывается, лучшая защита от хантавируса – это не вакцина, а обычная влажная уборка и маска в гараже. Некоторые дачники решили подготовиться к сезону после новостей о вирусе.
14: Слышал я про этот вирус, но паниковать не собираюсь. У меня правило железное. Когда весной первый раз захожу в сарай или на чердак, только в респираторе. Никаких веников. Только влажная тряпка с хлоркой, чтобы пыль не поднимать. Мыши за зиму там нахозяйничали, а дышать этим себе дороже. И продукты все в железных банках держу, чтобы не добрались. Чистота и осторожность – вот и вся пандемия.
11: Вся паника, напомню, началась после того, как на круизном судне, шедшем из Аргентины, выявили 7 случаев заражения хантавирусом. 3 человека скончались. 10 мая лайнер прибыл к Канарским островам для эвакуации и репатриации пассажиров. После высадки людей судно отправят на полную дезинфекцию в Нидерланды. Бояться стоит не новостей, а пыльных чердаков без маски, отмечают эксперты. По их словам, хантавирус не захватит мир, но может испортить вам отпуск. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Важный сигнал.
15: Главное, чтобы было ПВО. Хренин назвал приоритеты госпрограммы вооружения и объявил сборы войск территориальной обороны. Как заявил министр, главное сейчас – это средства радиоэлектронной борьбы, разведки, связи, контрбатарейной борьбы, малой противовоздушной обороны.
16: Главнокомандующий не раз говорил, что мы живем на лесисто-болотистой местности и должны уметь ее защищать. А в основе все равно остается развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, их оснащение.
15: По словам Хренина, Александр Лукашенко согласился с таким подходом правительства и военных.
16: До 2030 года планируется существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и госпрограммы вооружения. И, конечно, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований.
15: Также Министерство обороны начало очередные учебные сборы с военнообязанными в Лепельском и Чашникском районах.
17: Планируется провести комплекс мобилизационных мероприятий по формированию органов территориальной обороны и частей территориальных войск. Будет проведен прием военнообязанных, их обеспечение. Командный состав восстановит навыки управления. Военнообязанные пройдут подготовку к выполнению задач теробороны.
15: Белорусы в соцсетях пишут, что еще не успели отойти от предыдущих сборов, когда повестки вручали без предупреждения. И уже на следующий день мужчины должны были явиться в мобилизационные пункты.
17: Почти каждому знакомому пришла повестка. Идем служить. Не опять, а снова.
18: Мой, как только сел в автобус, исчезла связь. Телефон выключен. У всех так? Не знаю, как быть.
19: Забрали всех мужчин из Гродно и области. На 8 марта будем сами себе цветы покупать, девочки.
20: Когда в один день более 5000 мужчин сразу забирают, то это уже не обычные сборы. Как-то очень напряженно.
15: Представитель Министерства обороны Наталья Гаврусик заявила, что повестка накануне явки – это не организационная ошибка, а запланированный элемент проверки боевой готовности. Новые военные сборы, скорее всего, будут проходить так же. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Контроль качества на радио «Сигнал».
15: Подарок к празднику. С 9 мая Россия ввела новые запреты для белорусских предприятий. Снова пострадала молочка.
17: Временно ограничены поставки продукции двух крупных производителей из Беларуси. Это Лидский молочно-консервный комбинат, в сухой молочной продукции которого нашли бактерии группы кишечной палочки, а также закрытое акционерное общество «Смолевичи Минск». В твороге этого производителя были найдены дрожжи.
15: Ограничения, по данным Роскомнадзора, вступили в силу с 9 мая. Когда их снимут, неизвестно. Так называемая «война документов» на границе союзного государства продолжается, говорит юрист Степан Тихомиров. По его словам, российское надзорное ведомство каждую неделю блокирует тонны белорусских продуктов. При этом на прилавках магазинов по всей Беларуси с каждым днем все больше российской продукции, часто сомнительного качества, говорит Тихомиров.
21: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
15: Напомню, что о переполненных российских складах с арестованными белорусскими продуктами регулярно говорит и посол Селиверстов.
22: Активизация участия в российских программах с господдержкой и национальных проектах, развитие совместных производств и промышленной кооперации в высокотехнологичных сферах импортозамещения, взаимодействие с российскими партнерами по исключению создания дублирующих избыточных производств в союзном государстве.
15: По словам Александра Лукашенко, продажи отечественных товаров на российском рынке стремительно падают, и если не предпринять экстренных мер, будет катастрофа.
23: Мы находимся в очень сложной, ну, по крайней мере, непростой ситуации. И с востока, и с запада под серьезнейшим прессом. Я говорю об экономике, хотя и политика, она есть выражение этой экономики в концентрированном виде, как говорили классики. Но, тем не менее, вы должны понимать, что мы зажаты экономически двумя мощными блоками. С одной стороны, Европейский Союз. С другой стороны, Китайская Народная Республика и Россия. Наш главный союзник и партнер находится в очень сложном положении. Мы это чувствуем, поскольку это наш основной рынок.
15: В итоге экономический союз с Россией, который должен был принести Беларуси стабильность и выгоду, сделал страну сильно зависимой от Москвы. При этом белорусские производители не получают достаточной поддержки на рынке союзного государства. Скорее наоборот, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
24: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
4: ЧП под Борисовом. МЧС собрали как минимум килограмм ртути на территории местного предприятия. Какая есть опасность сейчас? Инцидент произошел на территории предприятия в агрогородке Барсуки. Во время уборки склада работники обнаружили разлитую ртуть и поврежденную резиновую емкость. Оценив масштаб находки, сотрудники немедленно вызвали спасателей.
0: Сначала даже не поняли, что это. Двигали старые ящики, и вдруг из-под одного из них покатились эти шарики. Хорошо, что среди нас были те, кто сразу узнал ртуть. Крикнули всем выйти и ничего не трогать. Честно говоря, стало не по себе. Ведь все знают, какая это отрава.
4: Для работников предприятия появление такого количества ядовитого вещества стало полной неожиданностью. Склад использовался для технических нужд, и как там оказалась емкость с ртутью, сейчас выясняется. По прибытии на место спасатели подтвердили, в помещении действительно разлетал ртуть.
1: Площадь поражения была локальной, но концентрация паров в воздухе превышала допустимые нормы. Мы незамедлительно приступили к демеркуризации. Работа кропотливая, механическая. Каждый грамм собирается вручную специальным инструментом, чтобы не допустить дальнейшего испарения.
4: Сотрудники МЧС оперативно собрали более килограмма ртути. Такое количество может отравить большое помещение, говорит эксперт по экологической безопасности Игорь Назаров.
12: Килограмм ртути – это серьезный объем, но благодаря быстрой реакции сотрудников и герметичности склада угрозы для людей нет. Повторный замер воздуха после уборки показал нулевые значения. Вещество изъято и направлено на утилизацию. Это пример того, как четкое соблюдение инструкций при обнаружении подозрительных предметов предотвращает реальную беду.
4: Главный вопрос, который волновал жителей Барсуков, не попали ли пары опасного вещества в вентиляцию или за пределы склада. Как заявили в областном управлении МЧС, повторные замеры показали, что здоровью людей ничего не угрожает.
2: Превышение допустимых норм не выявлено. Пострадавших нет, угрозы для людей и окружающей среды также нет.
4: В МЧС напоминают, что в случае обнаружения ртути ни в коем случае нельзя пытаться собрать ее пылесосом или выбрасывать в контейнеры для мусора. Необходимо сразу звонить по номерам 101 или 112. О других важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
15: И тут война. Выпускников Минска соберут на четырех площадках. Среди тем вечера – Великая Отечественная.
18: Торжественная часть с вручением аттестатов пройдет 12 июня в школах и гимназиях. Она должна начаться в 7-8 часов вечера. Далее юноши и девушки исполнят творческие номера, традиционный прощальный вальс, поблагодарят педагогов за то, что те находились рядом на протяжении 11 лет их взросления.
15: Программу выпускных вечеров в столице озвучила первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Людмила Ляхнович. По ее словам, развлекательную программу для большинства выпускников Минска устроят на четырех крупных площадках,
18: каждая из которых соберет выпускников одного или нескольких районов Минска. Это Чижовка-арена, футбольный манеж, дворец спорта и спортивно-культурный центр Университета культуры и искусств. 3500 выпускников Фрунзенского района отметят праздник в своих учреждениях образования. В сценариях концертных программ «Единых выпускных вечеров» найдет отражение тема Великой Отечественной войны. Творческие постановки и музыкальные композиции будут передавать любовь к стране, воспитывать у молодого поколения чувство патриотизма.
15: Такая тематика вызвала у родителей дополнительную тревогу, особенно на фоне военных действий на Украине, которые продолжаются уже пятый год недалеко от границы с Белоруссией, комментирует психолог Елена Морозова.
5: Сейчас родителям выпускников как никогда трудно. С одной стороны, это радостное событие окончания школы, начало нового этапа жизни их детей, но с другой, тревога за будущее только усиливается. Даже в мирные времена это было вызовом, а сейчас добавилась геополитическая нестабильность. Тема Великой Отечественной в данный момент эту тревогу только усилит.
15: По словам эксперта, белорусы в целом демонстрируют нежелание участвовать в военных действиях, а историческая память о тяжелых потерях в прошлых войнах, в том числе Великой Отечественной, только усиливает тревогу по этому поводу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Пишите, вас услышат. Вместо ремонта комитет госконтроля решил провести горячую линию по вопросам устранения дефектов на дорогах. Комитет госконтроля 12 мая решил провести горячую линию по вопросам ремонта и устранения дефектов на автомобильных дорогах. По короткому номеру 191 можно было сообщить о неудовлетворительном состоянии дорожного покрытия республиканских и местных автодорог после зимы, фактах некачественного либо несвоевременного проведения ремонта автодорог, неубранном мусоре вдоль трасс и на обочинах, а также на прилегающих к дорогам территориях. Жалобы можно было отправлять и в чат-бот телеграм-канала комитета госконтроля. Сколько и каких жалоб поступило в ведомстве, пока не сообщили. При этом белорусы регулярно жалуются на качество дорог и их ремонта. В частности, житель Смиловичей опубликовал новое видео, в котором показал, как отремонтировали дорогу в его городке.
6: Некто скаже, ну что ты хочеш? Робять же дороги, робять. Хіба ти не бачиш? Так, робять. Але мене обирає такий факт, що як я не роблю. А може, гэта і не ЖКХ робить? Бо поглядіться, всередину як заляпали, а обочини вон, як були по колено ями, так і поставалися. І гэта ось асфальт у пясочок положили. І скільки він тут пролежить? А гэта і знову вже наші з вами гроші. Ось цікаво, скільки було на гэта видатковано сродків? Я вельми сподіваюся, що гэта не той ремонт, який нам обіцяли.
4: А в Жодино асфальт решили укладывать в лужи. Местный житель выложил соответствующее видео. На нем видно, как дорожники кладут асфальт на дорогу, которая больше похожа на реку. На дороге, поражающие искусством своей технологии, жалуются и жители Витебского района. Например, в деревне Шилы провалы в асфальте мастерят из подручного хлама, кирпичей, веток и песка, говорят местные жители.
7: А вот это ремонт дорог по-белорусски, смотрите. Это... песочек, земля, влажный песок. На это уходят деньги налогоплательщиков. И там вон лопата их засыпают с трактора прямо. Оп! Нормально. Так и живем.
4: Ремонтники утверждают, что засыпают ямы на дороге переработанным асфальтом, так называемым гранулятом. Но автомобилисты этому не верят. По их словам, это не гранулят, а обычная земля с песком.
8: Гранулят? Так это не гранулят, это грязь. Оно ж видно.
7: Но мне сказали, что это гранулят.
8: Какой это гранулят? Это песок.
7: Ну вот...
8: Гранулят же он черный.
7: Так вот я к ним...
8: Земля обычная.
7: Я к ним подошел, спросил, говорю, что это гранулят. Я говорю, я думал, вы землей засыпаете.
8: Нет, это что? Это гранулят. Посмотри, коричневое. Ну, это гранулят.
7: Да, высохший, как это, как земля. Обычная причем.
8: Так это и есть обычная земля.
4: Автомобилисты отмечают плохое состояние дорожного покрытия даже на республиканских трассах. Например, в ямы влетают на Олимпийке М1 и на Витебской трассе перед границей с Россией. При этом в правительстве утверждают, что в целом дороги в Беларуси нормальные. Просто у белорусских граждан большие аппетиты, говорит вице-премьер Анатолий Сивак.
9: То есть нам хочется вот от государства все больше и лучше, или как там комфортнее и так далее и тому подобное. Но это все стоит немалых средств. И нам не всегда необходимо стремиться там к тому же асфальтовому покрытию и говорить, что вот каждую дорогу, ну каждый уголок положим асфальт.
4: В то же время белорусы задаются вопросом, почему нельзя отремонтировать дорогу один раз качественно, чтобы впоследствии не делать то же самое снова. Чиновники объясняют, что на это просто нет денег. По словам экспертов, государство последние несколько лет увеличивает финансирование ремонтных работ, но денег все равно не хватает. При этом доходы дорожного фонда сокращаются. Как следствие, растет нагрузка на бюджет, ведь недостающие средства приходится брать именно из него, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
15: Инфляция набирает обороты, что в апреле подорожало больше всего, отвечает Белстат.
17: За год цены выросли на 5,4%. Показатели сейчас такие же, как были в марте. Продукты стали дороже на 6,3%. Непродовольственные товары – на 2%.
15: Самое заметное подорожание, по данным Белстата, показали услуги.
17: Они выросли на 8,4%. Если считать в целом с начала этого года, то и тут услуги тоже в лидерах подорожания – плюс 5,4%.
15: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
10: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, и все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
11: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
13: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
14: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
24: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
25: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
15: В том, что данным Белстата об уровне инфляции в стране не можно доверять, уверенный экономист Игорь Липсиц. По его словам, нужно ориентироваться на НДС страны.
26: А я старый советский экономист, который привык к тому, что все врут, все скрывают, вся статистика лживая. И поэтому у советских экономистов была традиция устойчивая искать косвенные способы оценить реальную картину дел в экономике СССР. Это просто была, ну, как бы норма научной работы, потому что иначе ты получал ложную картину. И если у вас НДС растет на 20-22% в год, то это значит, что реальный темп инфляции 20-22% в год. Вот это примерно та картина.
15: То, что инфляция – главная тема, которая сейчас волнует граждан, ранее говорил и Александр Лукашенко. Он снова поручил правительству обеспечить жесткий контроль за ценами. Однако такие меры вводились и ранее, а остановить рост цен и разгул инфляции не удалось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
27: Ожидание и реальность. Белстат сообщил о средней зарплате в 3000 рублей. В комментариях, мягко говоря, не согласны. Средняя зарплата по стране в марте, по данным Белстата, достигла 2975 рублей 80 копеек. Это сумма до вычета подоходного налога и взноса в Фонд социальной защиты населения. Однако во многих регионах цифры и так гораздо скромнее. В списке зарплатных аутсайдеров по итогам марта оказались Шарковщинский, Кармянский и Краснопольский районы. Там средняя зарплата не дотягивает и до 2000 рублей. При этом порог в 2000 смогли перешагнуть 7 районов. Рассон Ушачский, Мстиславский, Октябрьский, Славгородский, Брагинский и Лельчицкий. Сами белорусы говорят, что их зарплаты оставляют желать лучшего.
28: Тысячи рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до тысячи, как до луны. Где-то там, внизу.
29: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
30: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
31: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
32: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
27: Люди говорят, мало того, что зарплаты не хватает, так ее еще и задерживают. Официально государство задолжало своим сотрудникам 6 миллионов рублей. Однако эксперты констатируют, реальные цифры гораздо выше. После вступления в силу санкций Запада многие предприятия потеряли рынки сбыта. При этом дружественная Россия не спешит покупать белорусские товары. В итоге зарплаты задерживают, а некоторых увольняют. При этом цены продолжают расти. Белорусы признаются, что для комфортной жизни доходы должны быть выше.
0: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 5000.
1: Ну, не меньше 4.
2: Мне 3 хватает.
5: А если дети появятся, сколько?
2: Я думаю, побольше надо.
0: Ну, хотя бы от 4000. Да, учитывая, что свое жилье несъемное. Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
6: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1000-3-4. Вот чтобы мне комфортно жить, вот мне, вот чтобы мне жить комфортно, чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, ну, какие-то, ну, да, отдых.
27: Чтобы зарабатывать больше, белорусы стремятся выехать в европейские страны. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, люди в возрасте и пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. При этом Александр Лукашенко жалобы и претензии людей не разделяет.
12: И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит, власти. Но не простит одного, если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
27: Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время экономисты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. При этом в Беларуси на фоне массового оттока трудоспособного населения возник огромный дефицит кадров. Если так будет продолжаться, работать скоро будет совсем некому, предупреждают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Заправки недовольны. АЗС обратились в март с просьбой отменить госрегулирование цен на свои продукты. Речь не о бензине. На автозаправках в Беларуси, как и в других странах, можно не только купить бензин, но также перекусить и купить ряд товаров, которые могут понадобиться в дороге для внезапного мелкого ремонта авто или чтобы просто себя порадовать. Часто именно потребительские товары из мини-маркетов приносят сетям АЗС хорошие доходы, особенно если учесть, что цены на топливо в стране устанавливаются государством и на всех заправках одинаковые. Рентабельность продаж сопутствующих товаров на АЗС, как правило, выше, чем у бензина и дизеля, а их продажи, которая привлекает потребителей, порой вызывает вопросы у властей. В октябре прошлого года Александр Лукашенко возмутился водителями, которые пьют кофе на заправках. По его мнению, из-за этого на АЗС возникают очереди.
12: Читаю. Вы знаете, очереди большие на АЗС. Господи, думаю, с чего бы это? Неужели правительство не выполняет мое поручение о том, чтобы белорусы не были обижены с топливом? Да нет. Приехали заправляться. Наталья Ивановна Качанова с Турчиным. Машины поставили поперек. Никто проехать не может. А они где? А они там в кафе кофе пьют. Ну, я к примеру говорю. Президент, приди наведи порядок. Вы что, там с ума посходили? Вы просили? Просили. Я принял решение. На каждой заправке должны быть сопутствующие товары, которые нужны всегда. Расходная мелочь и кофеек. Сегодня не можем подъехать, заправиться, потому что не там автомобили стоят.
4: Многие товары на прилавках заправок тоже находятся под госрегулированием. Они включены в довольно длинный список товаров, на которые введены максимально допустимые надбавки. Среди них есть специфические товары, которые можно найти в продаже при АЗС. Это, например, шины, автозапчасти, моторное масло, аккумуляторы и фильтры. Но заметная доля в продаже там принадлежит совершенно обычной для рядового потребителя продукции. Это тот же кофе, чай, вода, соки и другие напитки в упаковке, мороженое, хлеб, кондитерские изделия, молочка, моющие средства и средства для личной гигиены, мыло, зубная паста и так далее. Сюда же можно отнести подгузники, прокладки, канцелярию и игрушки. В то же время в документе подчеркивается, что правила 713-го постановления не распространяются на продукцию общественного питания, то есть разливные напитки и приготовленные на месте блюда и перекусы. На последнее белорусы периодически жалуются в соцсетях.
7: Это ребята, Белнефтехим делают твистеры, хоть бы шкурки поснимали. Я в шоке, блин. Вот как, сейчас покажу. Ой, блин. О, ёлы, смотрите, как они делают. Пиздец, вот с колбасы. Как можно делать такой твист? Жрите, люди, со шкурками, блин. Я в шоке, короче. Всем приятного аппетита, блин.
4: Представители ряда крупнейших сетей АЗС обратились в Министерство антимонопольного регулирования и торговли с просьбой отменить госрегулирование цен на потребительские товары, но получили отказ.
8: По результатам обсуждений, анализа поступивших в Министерство позиций госорганов и оценки возможного влияния на потребителей, предложение не поддержано большинством участников рабочей встречи. Вместе с тем, работа по совершенствованию действующей системы ценового регулирования продолжается.
4: Таким образом, Министерство антимонопольного регулирования и торговли отказало крупнейшим сетям автозаправок в отмене госрегулирования цен на потребительские товары, которые они продают. Под действие нашумевшего 713-го постановления по-прежнему попадает значительная часть ассортимента мини-маркетов при АЗС. От моторного масла, шин, автозапчастей, аккумуляторов и фильтров до воды, сладостей, канцелярии и игрушек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
15: Нация утопает в запрещенных веществах. В Гомеле остановили водителя с рекордным количеством промилле в крови. С наркотиками тоже беда. В закладчики идут даже дети.
9: В гомельскую милицию начали массово сообщать о неадекватном поведении водителя «Лада» на дороге. Наряды выехали по указанному адресу. На момент прибытия на место инцидента с помощью других водителей автомобиль уже остановили.
15: За рулем оказалась 43-летняя местная жительница с явными признаками опьянения, заявили в милиции.
9: Концентрация алкоголя в выдыхаемом ею воздухе превысила 3 промилле. С такими показателями не то что за руль, лучше с постели не вставать или сразу в больницу. Нарушительницу оштрафовали на 9000 рублей, лишили прав сроком минимум на 5 лет, а автомобиль конфисковали.
15: Параллельно с этим растет и уровень употребления запрещенных веществ, рассказывает юрист Ольга Олейник.
10: Возраст осужденных за наркотики стремительно молодеет. У нас что не закладчик, ребенок. В Лиде вот на днях сотрудники наркоконтроля задержали 14-летнего парня, который распространял психотропы. Восьмиклассник нашел в интернете предложение о легком заработке и согласился работать курьером, причем в оптовых размерах. Теперь ему грозит 15 лет лишения свободы.
15: Еще один похожий случай произошел в Бобруйске, рассказывает юрист.
10: Здесь 14-летнюю школьницу приговорили к 8 годам воспитательной колонии за участие в распространении наркотиков через интернет-магазин. Дети употребляют, распространяют. Сериал «Во все тяжкие», но там наркобароном стал учитель химии, а тут подростки. Куда мы катимся, непонятно.
15: По данным наркологов, в Беларуси под наблюдением подростковой службы находятся тысячи несовершеннолетних с нарушениями, связанными с алкоголем и наркотиками. Доля наркопреступлений среди подростков увеличилась примерно на треть за прошлый год. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
4: Легковушка влетела в троллейбус на улице Маяковского в Минске. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 45-летний водитель автомобиля «Пежо» при повороте налево не предоставил преимущества встречному троллейбусу, в результате чего произошло столкновение. По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. На месте работали сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска. Жительница Гомеля 3 месяца воровала элитный алкоголь из одного и того же магазина и почти оставалась незамеченной. Стали известны подробности дела находчивой жительницы областного центра. У женщины из-за пристрастия к алкоголю и наркотикам отобрали детей. На их содержание из зарплаты вычитали огромные суммы, оставляя ей на жизнь всего около 50 рублей. Чтобы выжить, она решила воровать дорогой алкоголь для перепродажи. Сама она к тому моменту бросила пить. Чтобы не примелькаться охране, гомельчанка приходила в магазин в разной одежде, выжидала момент, прятала бутылки и спокойно выходила. Наведывалась в магазин 5-7 раз в месяц. Брала товар на сумму до 400 рублей. Инвентаризация показала недостачу спиртного почти на 2000 рублей. Ранее женщину уже ловили на кражах. Теперь ей грозит до 3 лет лишения свободы. Белавия возобновила полеты в Дагестан. Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, первый рейс нового сезона в Махачкалу уже выполнен. Пока рейсы будут выполняться раз в неделю по субботам, а со 2 июня добавится вторая частота – по вторникам. Самолет вылетает из Минска в 13:10 с прибытием в Махачкалу в 16:30. Обратный вылет из Махачкалы в 17:30, прибытие в Минск в 21:00. Стоимость билета туда и обратно от 728 рублей по тарифу Light. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Санкции душат по полной. Спасет ли БМЗ от проблем новый директор? Александр Лукашенко согласовал Александра Саковича на должность генерального директора Белорусского металлургического завода. Он сменит во главе БМЗ Дмитрия Корчика, который руководил предприятием с середины 2019 года. До этого Сакович работал на посту начальника управления промышленной политики аппарата Совмина. Ранее он также был замдиректора БМЗ. Назначая нового гендиректора, президент поинтересовался работой других предприятий холдингов, в которые входят Минский подшипниковый завод, Полесье Электромаш, Могилевский металлургический завод и Кобринский инструментальный завод, а также филиал «Папортная Агро».
11: Они все дышат нормально? Они в рабочем состоянии? Или там проблемы?
13: Они все работают, но проблем хватает во всех предприятиях. Начиная от Минского подшипникового завода, который в настоящее время реализует инвестиционные проекты. Есть ряд проблем, которые необходимо будет решать.
4: Что касается самого Белорусского металлургического завода, то ситуация на этом предприятии также требует внимания. По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, на БМЗ снижаются объемы производства. В силу ряда причин пришлось принимать управленческие решения, отметил Крутой.
14: Вот мы на последнем заседании исполкома разбирали там ситуацию. К сожалению, ситуация сложная. Снижение объемов производства. Участие холдинга, вот я вызывал у руководителя предыдущего, поэтому ряд решений управленческих пришлось принимать.
4: Президент отметил, что Белорусский металлургический завод – это очень серьезное предприятие. Новому гендиректору Александру Лукашенко поручил производить и продавать.
11: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
13: Да, я понимаю.
11: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
13: Да, я понимаю.
11: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. И, кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
14: Господдержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую надо возвращать.
11: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть никак. По-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
4: Белорусская продукция могла составить конкуренцию на западных рынках за счет приятной цены. Однако после введения санкций за поддержку российской СВО товары и сырье Минску продавать просто некуда. Россия неохотно покупает белорусский товар, предпочитая китайский и казахский. Тем временем белорусские производители набирают кредитов, попадают в долговую яму, а затем в банкротство, говорит экономист Ярослав Романчук.
16: Вы представляете, вот в 2000 году или еще тем более там, в 1982 году построили в Советском Союзе Брестский ковровый завод, либо какое-нибудь витебское предприятие, либо там какой-нибудь мясозавод. Да? И логика построения была не рыночная, просто были деньги, выделялись, оно там сделалось, снабжалось сырьем, вот, и были какие-то товары. Прошло 40 лет, и предприятие, собственно, попало в состояние банкротства.
4: Многие компании работают еще с советских времен и были рассчитаны на плановую экономику. После распада СССР государству удавалось держать эти предприятия на плаву. Однако после 2022 года они начали закрываться, говорят экономисты. По их словам, в стране наблюдается череда банкротств. Предприятия попросту не выдерживают долговой нагрузки и ликвидируются. Все это напоминает эффект домино, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
17: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На Радиосигнал.
15: Дороги ушли под воду. Сразу несколько городов Беларуси затопило из-за отсутствия ливневок. Это реки воды, которые в прямом смысле слова залили улицы Гродно после обычного майского дождя. Дороги затопило, двигаться пешеходам невозможно, машины застряли.
18: А у нас около дома вот такая река. И как хочешь, так и выходи.
19: Стоят линии опоры электропередач высоковольтные, которые уже начали наклоняться, пропитавшись землю в воду.
15: Маленькие местные речушки превратились едва ли не в бассейн Амазонки, шутят в комментариях к многочисленным видео потопа местные жители.
20: Хотела в Венецию, но желания, как обычно, исполняются через задний проход.
21: Живу около Швейцарской долины. Смотрите, как затопило берега Юрисдики. Это не река, а речушка скорее. И хотелось бы ее полноводной видеть всегда. Но не такой ценой.
20: Горисполком опять отмахнется, скажет о каких-то аномальных количествах осадков. И так каждый год. Ливневки там, где их нет, а также очистка тех немногочисленных, которые есть, решили бы вопрос. Но это нужно напрягаться.
15: И такая проблема не только в Гродно, пишут белорусы из других населенных пунктов. Люди уже не первый год просят у местной власти прочистить существующие ливневки и установить новые недостающие системы. Но чиновники бездействуют, а каждый дождливый день заканчивается катастрофой.
22: Обращались и водоканал, писали обращения, прикладывали фотографии, но никто даже на нас не обращает внимания.
15: Жители Гродно отправили новое обращение к местным властям с просьбой решить проблему неработающих ливневок. Однако в бюджете этого года, напомню, на социальные статьи заложили недостаточную для проведения коммунальных ремонтов сумму. И помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, рост цен, образование, медицину, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте радиосигнал.ньюс в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
15: Что изменится с июня? Из главного – новое подорожание коммунальных услуг, сроки уплаты налогов и новшества в мобильной связи. Детальнее о новых тарифах, которые повлияют на толщину кошельков белорусов, рассказывает экономист Игорь Боровик.
23: С 1 июня поднимут субсидируемые тарифы на отопление и горячую воду на 7,5%. Со следующего месяца они составят 29 рублей 22 копейки за одну гигакалорию. Также вырастут тарифы на электричество для обогрева жилья.
15: Также эксперт напоминает, что именно до 1 июня включительно нужно успеть заплатить налоги за 2025 год. Новшества коснутся и банковских учреждений.
23: К примеру, Беларусьбанк с 15 июня расширит ограничения по операциям с картами. С этой даты лимиты будут действовать на переводы и оплату покупок за границей. У Технобанка повышаются тарифы за безналичное зачисление на счет физлица.
15: Несмотря на то, что услуги связи уже показали значительный рост цен с начала года, корректировки коснутся и мобильных операторов, комментирует пресс-служба НТС.
9: С 8 июня мы уточним порядок возврата денег клиентам при расторжении ими договоров на оказание услуг электросвязи. Так, при возврате остатка с лицевого счета абонентского номера может удерживаться комиссия в размере 1% от суммы, превышающей 3 базовые величины. Компенсация покрывает фактически понесенные расходы оператора на прием и обработку платежей.
15: Но самые большие изменения, пожалуй, коснутся Нацбанка, предупреждает финансовый аналитик Людмила Бойко.
0: Дело в том, что в июне снизить ставку рефинансирования. Это процентная ставка, которую Нацбанк использует при предоставлении кредитов другим финансовым организациям, в частности коммерческим банкам. Ее могут как повышать, так и понижать, в зависимости от складывающейся экономической ситуации. Сейчас она составляет около 10%. К ней привязаны в том числе проценты по кредитам на недвижимость и автомобили. То есть любые колебания этого показателя бьют по конечному пользователю, то есть по обычным белорусам.
15: Эксперты напоминают, что потребительские цены только в апреле выросли на 5,4% относительно прошлого года. А цены на услуги, включая коммуналку и проезд, продолжают расти еще быстрее, чем товары. В итоге белорусы тратят почти все свои доходы на базовые услуги и буквально живут от зарплаты до зарплаты. Отсюда и регулярный рост закредитованности населения, говорят экономисты. Но помните, если у вас есть жалобы на рост цен, образование, медицину, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». В экономике часто бывают парадоксы, но некоторые из них просто ломают логику.
2: Это ты о чем сейчас?
1: О политической риторике. Вот смотри, Александр Лукашенко публично называет санкции, цитирую, «петлей на шее» народа. Звучит жутко, как констатация такой, надвигающейся экономической катастрофы. А всего через год он стоит на поле с рапсом, оценивает урожай и заявляет буквально следующее. «Санкции на пользу пошли. Чего вы плачетесь?» И возникает какой-то когнитивный диссонанс. Каким образом макроэкономическое удушение может внезапно мутировать в невероятное благо?
5: Если отбросить эти красивые метафоры и посмотреть на сухие балансы, графики, логистические цепочки, картина вырисовывается совершенно иная.
1: И там никаких чудес нет?
5: Никаких. И в этой картине нет места чудесным превращениям удушения в какую-то пользу.
1: Что вообще такое это санкционное давление, если спустить его, скажем так, с небес макроэкономики на землю?
5: Давай попробуем.
1: Вот представь владельца огромного, очень успешного торгового центра.
5: Так.
1: И в один прекрасный день его главные поставщики оригинальных товаров и самые платежеспособные покупатели просто разрывают с ним все контракты. И этому владельцу приходится судорожно искать какой-то китайский ширпотреб, вести его окольными путями и продавать клиентам, которые готовы платить, раза в два меньше. Вот это же и есть санкции в миниатюре, правильно?
5: Торговый центр — это слишком мягкий пример.
1: Мягкий? А что не так?
5: Он не отражает всей механики блокировки. Добавь свою аналогию то, что у этого владельца не просто ушли поставщики.
1: А что еще?
5: Представь, что банк заблокировал все счета этого торгового центра.
1: То есть транзакции не проходят?
5: Да. Затем кто-то дистанционно отключил программное обеспечение на всех кассах.
1: Жесть.
5: А перед главным входом вырыли глубокую траншею и поставили бетонные блоки.
1: Физическая блокада.
5: Именно. Санкции, введенные против Беларуси после политического кризиса 2020 года и предоставления территории для войск в 2022-м, это не просто отказ покупать тракторы.
1: И это нечто более глубокое.
5: Это жесткий запрет на передачу критически важных технологий, это блокировка международных финансовых систем и, конечно, физическое перекрытие транспортных коридоров на западных границах.
1: Да, траншея перед входом. И цифры этого перекрытия, ну, впечатляют, если не сказать пугают.
5: О каких именно цифрах ты говоришь?
1: Закупки высокотехнологичных товаров в Евросоюзе рухнули на 50%.
5: Колоссальное падение.
1: А экспорт из Белоруссии в Европу вообще сложился как карточный домик. Падение в 3,5 раза.
5: Да, статистика суровая.
1: Было 3,5 миллиарда долларов экспортной выручки в год, а остался жалкий 1 миллиард. 2,5 миллиарда долларов просто вырезали из экономики. Вот куда делись эти объемы.
5: Чтобы понять, куда испарились эти миллиарды,

0: этот объем.
1: Да. А сейчас граница с Литвой закрыта. Этот конвейер физически уничтожен.
0: Слушай, ну, логично предположить, что Клайпеда – это же не единственный порт на планете. У соседней России огромная портовая инфраструктура на Балтике.
1: Усть-Луга, Санкт-Петербург.
0: Да. Грузишь те же вагоны, отправляешь туда, и калий снова плывет к заказчикам. Разве это не очевидный выход из тупика?
1: Очевидный, но только на карте. В реальности вмешивается беспощадная математика логистики.
0: То есть?
1: Калий – это сыпучий груз с очень низкой добавленной стоимостью. Его выгодно продавать только при дешевой доставке.
0: А, понимаю.
1: Когда маршрут меняется с короткого литовского плеча на длинное российское, расстояние увеличивается в разы. Железнодорожные тарифы просто взлетают.
0: Насколько сильно?
1: Если раньше доставка одной тонны калия до моря стоила около 30 долларов, то теперь эта цифра выросла до 60-70 долларов.
0: Ого! То есть издержки выросли более чем в два раза только на этапе доставки до воды.
1: Именно. К тому же портовые мощности в России не стоят пустыми в ожидании. Они под завязку загружены российским углем и российскими же удобрениями.
0: Логично, у них свой экспорт.
1: Возникают узкие места, очереди на выгрузку, вагоны стоят. Итог закономерен. Миллионы тонн просто теряют рентабельность.
0: И что делать с этим объемом?
1: Пытаются перенаправить потоки по железной дороге в Азию, но новые покупатели там прекрасно знают о безвыходном положении продавца.
0: Ну да, они же читают новости.
1: Они видят заблокированную страну и жестко диктуют условия. Говорят, заберем ваш калий, но с дисконтом в 30-40%.
0: С ума сойти. Товар уходит по цене, которая едва покрывает себестоимость добычи.
1: И эту чудовищно дорогую логистику. Да.
0: Получается классическая работа ради работы. Шахты гудят, поезда едут, люди спускаются в забой, а реальной прибыли-то нет.
1: Абсолютно.
0: Слушай, но калий и макроэкономика – это все-таки материи, ну, далекие от повседневности. Если спуститься на уровень обывателя, который вообще не торгует удобрениями, эффект изоляции все равно проникает в каждый его день.
1: Однозначно. И, во-первых, это визовая стена.
0: Да, это давно перестало быть историей про отмененный отпуск в Испании.
1: Это невозможность для студентов поехать на стажировку.
0: Возникает такое физическое ощущение закупоренности.
1: И эта закупоренность становится вполне материальной, когда человек идет, ну скажем, в магазин или автосервис.
0: Цены.
1: Да. Официальные европейские бренды ушли. Прямых поставок нет. На их место приходят так называемые серые схемы. Здесь важно понимать саму механику того, почему все становится таким запредельно дорогим.
0: Давай разберем на конкретном примере. Допустим, человеку нужна оригинальная немецкая деталь для автомобиля. Что происходит сейчас в цепочке поставок?
1: Ну, смотри. Раньше дилер покупал деталь на заводе в Германии, скажем, за 100 евро, и привозил напрямую.
0: Все просто и прозрачно.
1: А теперь эту же деталь покупает подставная фирма, ну, например, в Турции. Она накручивает свои 20% за услуги.
0: Так.
1: Затем деталь перепродается компании-посреднику в Казахстане или Кыргызстане. Те берут свой процент за транзит и оформление документов.
0: Плюс логистика между этими странами?
1: Верно. И только потом это все фурами едет в Беларусь. На каждом этапе оседают деньги логистов, юристов и посредников, которые закладывают свои риски.
0: То есть деталь уже стоит не 100 евро?
1: В итоге она стоит 300.
0: И потребитель из своего кармана оплачивает всю эту многоходовую геополитическую логистику.
1: Именно так.
0: Причем, ладно, запчасть для машины, а если это чип для томографа в больнице? Или специфическое европейское лекарство? Издержки просто астрономические?
1: Да, с физическими грузами все понятно, их тормозят на границе, но есть же еще одна сфера.
0: IT-сектор.
1: Да. Долгое время казалось, что эта отрасль неуязвима, потому что для кода не нужны фуры и порты.
0: Код не имеет границ. Идеальная спасательная шлюпка для экономики.
1: И IT-сектор действительно был главным драйвером модернизации в стране, генерировал валюту, создавал высокооплачиваемые рабочие места.
0: Но изоляция ударила по нему не менее разрушительно.
1: Потому что цифровых границ нет, зато есть финансовые и юридические.
0: Давай расшифруем для ясности.
1: Комплаенс – это система строгих внутренних правил западных корпораций и банков. Она создана для того, чтобы не нарушать законы, не участвовать в отмывании денег и не обходить санкции.
0: Понял. То есть западный банк смотрит на подрядчика из Беларуси.
1: И даже если этот конкретный разработчик не находится под

0: персональными санкциями, сама юрисдикция теперь помечена красным флажком.
1: Риски слишком высоки.
0: Ни один европейский или американский банк не хочет получить многомиллионный штраф от регуляторов просто за перевод денег в подсанкционную зону.
1: И белорусские компании в один момент стали токсичными для западных заказчиков.
0: Токсичными – это очень правильное слово. Заказчик говорит: «Вы пишете отличный код, но наши юристы запрещают с вами работать». А банк просто блокирует транзакции.
1: Выход только один – собирать чемоданы.
0: Что и привело к массовой релокации. Компании перевозят своих сотрудников в Польшу, Литву, Грузию. И страна теряет не просто налоги с этих высоких зарплат в моменте.
1: Наносится удар по внутреннему рынку.
0: Мощнейший вторичный удар. Уехавшие специалисты больше не покупают квартиры внутри страны, не ходят в местные рестораны, не пользуются услугами частных клиник.
1: Экономика лишается человеческого капитала, интеллекта, который должен был строить инновационное будущее.
0: Абсолютно.
1: Знаешь, тут напрашивается один очень серьезный вопрос. Если посмотреть на новостные сводки, то против соседней России введено несравнимо больше санкций.
0: Тысячи санкций. Против банков, энергетических гигантов, целых секторов.
1: Да. Россия – прямой участник конфликта 22-го года. Тем не менее, удар по белорусской экономике оказывается диспропорционально глубоким. В чем парадокс? Почему малые экономики страдают сильнее?
0: Уязвимость экономики зависит не от количества бумаг с санкциями, а от ее фундаментальной структуры.
1: И в чем разница структур?
0: У России есть колоссальная энергетическая подушка – экспорт нефти и газа.
1: Без которых Европа просто остановилась бы.
0: В 22-м году Запад не мог мгновенно отказаться от энергоносителей, остановились бы крупнейшие заводы, энергосистема Европы оказалась бы на грани коллапса.
1: Это мощный рычаг влияния.
0: Который дал время адаптироваться, накопить валюту и выстроить теневые схемы. Плюс фактор размера. Внутренний рынок России – это 150 миллионов человек.
1: Огромный объем потребления. То есть, если ты производил мебель на экспорт в Европу, и граница закрылась, ты можешь переориентировать продажи внутрь страны. Попытаться занять освободившиеся ниши.
0: А в Беларуси ситуация принципиально иная. Это типичная малая открытая экономика. Население менее 10 миллионов человек.
1: Внутренний рынок слишком мал.
0: Слишком мал, чтобы поглотить объемы производства гигантских заводов, которые строили еще в советское время с расчетом на весь Союз. Экономика критически зависит от экспорта.
1: Возьмем тот же калий. Да, это 15-20% мирового рынка. 20% – это огромная доля. Разве глобальная продовольственная безопасность может позволить себе потерять пятую часть удобрений?
0: Ну, как показала практика, мировая экономика способна это переварить.
1: То есть мир рухнул?
0: Был кратковременный ценовой шок. Но рынок очень гибок. Канадские производители увеличили добычу. Фермеры в Латинской Америке немного пересмотрели технологии использования.
1: Мир переплатил, но система стабилизировалась.
0: Без белорусского калия. Для глобальной экономики полная изоляция страны с таким небольшим населением – это неприятность, но точно не катастрофа.
1: Получается, Западу экономически намного дешевле и проще полностью заблокировать малую страну.
0: Закрыть границу на замок, да? Последствия для мировых цепочек минимальные, а эффекты для подсанкционной экономики тотальный.
1: Это ставит крест на иллюзиях о незаменимости. И вот мы возвращаемся к тому, с чего начали. На фоне рухнувшего экспорта, заблокированной логистики и уехавших инженеров, политики продолжают твердить мантру про пользу санкций.
0: Да, звучит сюрреалистично.
1: Зачем делать вид, что корабль летит вверх, когда он явно набирает воду и идет на дно? Ведь можно было бы сказать: да, экономика несет колоссальные убытки из-за изоляции, ищутся пути спасения.
0: В политике признание такого масштабного урона имеет огромную цену.
1: Политическую цену.
0: Да. Признать сокрушительный эффект санкций значит публично согласиться с тем, что политические и экономические стратегии, выбранные в 20-м и 22-м годах, не сработали, что они завели страну в тупик.
1: На такое саморазоблачение власть не пойдет.
0: И на взятие ответственности за падение уровня жизни тоже. Гораздо легче и безопаснее создать нарратив осажденной крепости.
1: Мол, есть коварный внешний враг, который хочет всех задушить.
0: Но благодаря сопротивлению система становится только сильнее. Это классический инструмент консолидации общества, чтобы не допустить социального взрыва из-за пустеющих кошельков.
1: Механизм отрицания понятен, но экономику нельзя заговорить. Если болезнь не лечить и даже не признавать диагноз, она же никуда не исчезнет. Какова реальная долгосрочная цена этого отрицания?
0: Самая страшная цена – это технологическая консервация. Предприятия, оказавшиеся в жесткой изоляции, лишены доступа к этим инновациям.
1: Они заняты банальным выживанием.
0: И разрыв с мировым рынком будет только увеличиваться. Через 5-10 лет такой консервации заводы начнут производить продукцию, которая концептуально устарела на целое поколение.
1: Кому она будет нужна?
0: Ее невозможно будет продать даже с огромным дисконтом, потому что она не будет соответствовать мировым стандартам энергоэффективности или безопасности. Произойдет не просто спад, а закрытие целых промышленных отраслей.
1: А восстановить разрушенную инженерную школу потом будет почти невозможно.
0: И заново встроить страну в глобальные цепочки поставок невероятно сложно.
1: Давай сведем все аргументы воедино. То, что сегодня прозвучало, доказывает одну непреложную истину. Сухие цифры говорят громче любых метафор на сельскохозяйственных полях.
0: Безусловно.
1: Обвал высокотехнологичного экспорта, глухой логистический тупик с калием, вынужденное бегство IT-сектора и астрономические наценки за серый импорт – это объективная реальность.
0: И эту реальность невозможно скрыть за оптимистичными рассуждениями об импортозамещении.
1: Для малых, открытых экономик, чья жизнь десятилетиями зависела от экспорта, санкции – это не стимул к развитию. Это глубоко разрушительный процесс, который бьет по самому фундаменту системы.
0: И здесь кроется фундаментальная опасность, которая выходит далеко за рамки цифр в бюджете.
1: О чем ты?
0: Когда экономика годами функционирует в режиме выживания, обходя запреты и привыкая к постоянному дефициту технологий, это меняет саму структуру бизнеса и управления.
1: Формируются новые привычки.
0: Менеджеры отучаются конкурировать качеством на открытом рынке. Они учатся искать лазейки, договариваться с посредниками и работать в условиях монополии. Искажается сама экономическая культура.
1: Да, это звучит как приговор. И тут остается главный вопрос. В какой момент эта временная, вынужденная мера становится постоянной чертой национального характера?
0: Сможет ли система, годами существовавшая в тепличных условиях технологической изоляции и отсутствия конкуренции, вообще когда-нибудь вернуться на нормальный мировой рынок?
1: Или точка невозврата уже пройдена, и медленное увядание зашито в самый код экономики? Есть над чем поразмышлять. До встречи в следующих выпусках.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Исключений не будет. Мини-армия ждет. Школьники не могут отказаться от 10-дневных военно-полевых сборов. Как сообщили в Комитете по образованию Мингорисполкома, военно-полевые сборы являются обязательной частью учебной программы по предмету допризывная и медицинская подготовка. Поэтому отказаться от них после 10 класса школьники не могут.
4: В этом году формат изменили. Теперь сборы будут проходить 10 учебных дней в круглосуточном режиме. Помимо практических занятий, школьников ждут спортивные и досуговые мероприятия. Без прохождения сборов ученик не получит итоговую отметку по предмету и не сможет быть переведен в 11 класс.
3: Кроме военно-полевых сборов, на базе союзного государства планируют создать центры патриотического воспитания молодежи. Госзаказчиком станет российское Минпросвещение. Как заявил первый зампред Госдумы Иван Мельников, уже есть готовность в тестовом режиме принять в летний период текущего года до 50 молодых ребят из Волгоградской области в Республиканском центре патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости. Есть также договоренность об аналогичной поездке молодежи из Беларуси на базу оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Волгоградской области.
5: Министерство просвещения Российской Федерации выразило готовность выступить государственным заказчиком нового мероприятия союзного государства с рабочим названием «Центр патриотического воспитания молодежи союзного государства». Полагаю, что в дальнейшем это мероприятие могло бы получить статус ежегодно проводимого.
3: Более 6 тысяч человек числится в военно-патриотических клубах МВД. Такую цифру озвучил министр внутренних дел Иван Кубраков. По его словам, сейчас в ведомстве действует более 180 военно-патриотических клубов. Эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
6: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
3: Могилевские юристы зафиксировали случаи проведения военно-патриотических акций даже в детских садах. Например, в детском садике номер 3 райцентра «Круглая» малышам вместо сказок рассказывали о подвиге пионера-героя Марата Казея, взорвавшего себя и врагов гранатой. А в Кричеве детей дошкольного возраста одели в специально пошитую военную форму и повели к военным могилам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
7: Золотое мясо. Белорусам сообщили, что поездка на шашлыки может обернуться внушительным штрафом. Сезон шашлыков в Беларуси уже стартовал. В связи с этим в Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили, за что можно получить штраф. В частности, за неправильную парковку возле водоемов отдыхающим грозит штраф до 450 рублей. А для предпринимателей и компаний сумма еще выше. Разводить костер тоже можно только по правилам, иначе придется заплатить до 540 рублей. Костер нужно окопать, а рядом должен быть огнетушитель, говорит представитель МЧС Анастасия Швайбович.
8: И необходимо каждому из нас быть бдительным для того, чтобы не допускать загораний в природных экосистемах. Обращаем внимание, что выброшенный окурок, оставленная разбитая бутылка, промасленная ветошь – все это может стать источником загорания.
7: Употребление алкоголя на природе считается нарушением, так как парки, пляжи и лесопарковые зоны относятся к общественным местам. За это предусмотрен штраф до 360 рублей. Купание в запрещенных местах может стоить еще 135 рублей. А за шумные разборки и мелкое хулиганство на пикнике можно получить штраф до 585 рублей. При этом практически любые действия милиция может квалифицировать как хулиганство, в том числе и загар топлес, отмечает юрист Илья Дунаев. Он советует во время отдыха не попадаться милиции на глаза.
9: В законодательстве действительно нет прямого запрета на загар в обнаженном виде. Однако, если отдыхающих на пляже людей смущает обнаженный человек, то они могут обратиться в милицию, и данную ситуацию квалифицируют как умышленные действия, нарушающие общественный порядок, спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу. Загорание в обнаженном виде будет расценено как мелкое хулиганство.
7: Судя по всему, правоохранители во время рейдов лишь этими запретами не ограничатся, отмечают юристы. По их словам, оштрафовать могут даже за фотосессию в красивом поле. Фотографироваться в полях официально пока не запрещено. Но если кто-то позвонит в милицию и потом найдут вытоптанные растения и составят протокол об умышленном повреждении чужого имущества, придется заплатить штраф. Вообще милиции может не понравиться все, что угодно. Законодательство в этом плане настолько размыто, что правоохранители трактуют его как законодательство. Хотят, говорит экономист Ярослав Романчук.
10: Каждый орган госуправления имеет доведенные показатели, и либо лычки, либо значки, либо премиальные они получают в зависимости от того, сколько этих самых штрафов они собрали.
7: Если собрать сразу все возможные нарушения, отдых на природе способен обойтись почти в 4000 рублей штрафов. В свою очередь, граждане жалуются на все новые и новые штрафы в стране. В соцсетях многие пишут, что милиция пытается заработать на людях и препятствует отдыху на природе. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
11: Россия арендовала белорусский юг. Как земли Беларуси используют для атак по городам Украины?
12: Беспилотники теперь массово движутся вдоль границы с Беларусью. На расстоянии примерно 5-10 километров друг от друга. Летят целыми группами практически непрерывным потоком.
11: О новой тактике запуска российских беспилотников рассказал советник министра обороны Украины Сергей Бескреснов.
13: Таким способом российская сторона пытается перегрузить нашу систему противовоздушной обороны, чтобы часть беспилотников смогла прорваться дальше вглубь территории Украины. Надеюсь, жители Беларуси понимают, что сбитые или оглушенные РЭБами российские дроны – это опасность и для них, а не только для нас.
11: Напомню, что один такой российский беспилотник недавно действительно залетел в Беларусь, упал и ранил женщину. Об этом рассказал Александр Лукашенко.
14: Позавчера, по-моему, или вчера там беспилотник упал, ранили нашу женщину. Угу. Вы слышали, что я выл, кричал там, хотя имел на это право? И это не первый раз.
11: И чем дольше продолжается российская спецоперация на Украине, тем чаще подобные инциденты случаются, говорит президент.
14: И российские, и украинские падают там в Гомельской области, он Крупко, спросите, губернатор вам расскажет. Война идет рядом. Это не за забором, уже, она уже у нас, эта война.
11: Военные эксперты предупреждают о нарастающей опасности для жителей белорусско-украинского приграничья. Во время атак людей просят минимизировать нахождение на улицах, а также советуют по возможности уйти в помещение без окон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Беларусь ищет таланты. Собственник мясной губернии продвигает на эстраду 8-летнюю дочь. У простых детей шансов все меньше. Лиза Вертинская начала появляться в эфире ГосТВ еще в 2023 году. На тот момент ей было всего 5 лет. В телестудию ее привел Иван Зданюк, автор песен и постоянный участник многочисленных концертов, организованных властями. Он представился педагогом девочки, а после стал автором нескольких ее песен. Весной 2024 года Лизе завели собственный YouTube-канал и, похоже, начали активно ее раскручивать. За несколько месяцев такой раскрутки YouTube-аккаунт Лизы Вертинской набрал более 1 000 000 подписчиков. И на этой отметке рост остановился, следует из данных сервиса аналитики Social Blade. На Яндекс.Музыке у исполнительницы около 6000 слушателей в месяц, а на Spotify 160. Зато Лизу начали представлять в публикациях государственных СМИ как звездочку, которая громко заявила о себе и имеет свыше 2 000 000 подписчиков в Instagram, YouTube и других соцсетях. Перед президентскими выборами прошлого года девочка выступала на концертах марафона «Единство» в Минске и Гродно, а также вместе с другими блогерами ходила по белорусским предприятиям. Госагентство «Минск-Новости» подробно осветило визит семьи Вертинских на досрочное голосование. Авторы опубликовали такую цитату девочки.
15: «Планирую стать популярной артисткой. А еще хочу, чтобы все у нас в стране были счастливы. У меня есть еще одна большая мечта. Очень хочется лично встретиться с нашим президентом. Думаю, нам будет о чем поговорить».
3: В конце года Лизу пригласили выступать на Славянском базаре на концерте «Звезды ТикТока» вместе с другими блогерами, которые до этого участвовали в предвыборной агитации Александра Лукашенко. Сейчас Лиза учится во 2-м классе и очень активно выступает. В одном из интервью она признавалась, что иногда приходится вставать в 5 утра, чтобы все успеть.
15: «Каждый день я пою, танцую, снимаю блог и учусь в 2 школах. Минской гимназии номер 30 и музыкальной. Иногда родителям приходится пораньше забирать меня с уроков, чтобы успеть на съемку или концерт».
3: За последние полгода ее можно было послушать на разных мероприятиях, в частности, на спортивных соревнованиях президентского спортивного клуба. Девочка появляется и на частных детских праздниках. Школьница также мелькает на ТВ. К тому же она выпускает песни и клипы. Поет Лиза в основном про родителей, свои успехи и любовь к Беларуси. Правда, в конце прошлого года вышла песня «Мой бой». Телеведущие одного из утренних шоу поинтересовались у 8-летней Лизы, о каком же парне идет речь. Девочка ответила, что из-за возраста ей нельзя петь о мальчиках, а песня посвящена герою игры «Roblox».
16: Мой бой, мой бой, парень непростой. Мой бой, мой бой, танцуй со мной.
3: Мама Лизы, Наталья Вертинская, она указана ее представительницей и является правообладательницей части ее песен. Вдобавок к музыкальной карьере дочери Наталья руководит студией перманентного макияжа в Минске. В прошлом году она получила награду от Белорусского союза женщин на конкурсе «Женщина года» в номинации «Столичная бизнес-леди». Папа школьницы Александр Вертинский часто появляется на видео юной блогерки. Он снялся в клипе на песню «Папа может», которая, по всей видимости, посвящена ему самому. Александр тоже занимается бизнесом. Он владелец и руководитель компании «Мясная губерния», которая производит мясные полуфабрикаты. В одном из интервью его представляли как «мясного барона». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
11: Санкции Беларуси на пользу. Разбираем по фактам свежее заявление Александра Лукашенко.
17: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограмм НПК в этом в среднем по республике. И сразу же урожайность пошла. И не только от удобрений, конечно, а от всей технологии.
18: Видишь, санкции на пользу пошли.
17: Да.
18: Как я говорю, что вы плачетесь?
11: Такой диалог состоялся у Александра Лукашенко во время рабочей поездки на поля в Минскую область. Оценив уборку рапса, президент пришел к неожиданным выводам. По его словам, санкции, которые против Беларуси ввели за поддержку российской СВО на Украине, идут только на пользу. Эксперты напоминают, что всего год назад Лукашенко говорил иначе.
18: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
11: Говоря на языке фактов и цифр, после введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе уменьшились вдвое, а экспорт белорусских товаров – более чем в 3,5 раза, рассказывает экономист Лев Львовский.
19: Если говорить про макроэкономику, то, наверное, одна самая главная санкция, которая больше всего повлияла на нас, это запрет на перевалку белорусского калия через литовскую логистическую систему, через литовский порт. Если говорить про жизнь обычных людей, то я думаю, что их в большей степени затрагивают санкции или ограничения, там у нас разные все есть, на мобильность, на получение виз. Если говорить про, ну, например, молодежь и такое людей, которые как-то сильно обдумывают свое будущее, то тут я бы выделял белорусского IT-сектора.
11: И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от санкций даже больше, чем Россия, которая эту спецоперацию начала в соседней стране, считает эксперт.
19: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
11: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Контроль качества на радио «Сигнал».
11: Конура из фильма ужасов. Бывший воспитанник интерната показал, какую квартиру получил по распределению.
20: Обращение к президенту Республики Беларусь, к Александру Григорьевичу Лукашенко. Меня зовут Арбузов Филипп Викторович. Проживаю в деревне Пугляи, переулок Школьный, дом 5, квартира 13. Хочу, чтобы вы мне помогли стать на арендное жилье в Варшанском районе на очередь, так как я нуждаюсь в этом жилье. Располком считает, что у меня типа отличная квартира. Квартиры эти вообще без всяких удобств. Ванны нету, ничего нету. Жизнь как бы так живешь, невозможно, холодно зимой. Хотя все считают, что отличная квартира.
11: Так начинается обращение к Александру Лукашенко, бывшего воспитанника интерната Аршанского района, Филиппа. После выпуска из заведения вместо нормальной квартиры его поселили в заплесневевшую развалюху в деревне Пугляи.
20: Хотя все мои, которые вышли из дома интерната, они получили хорошие квартиры с удобствами, а мне дали квартиру без удобств, где не душа, где печка нерабочая на кухне, например. Практически, ну, отопление печное, хотя должно было быть отопление центральное. Но его уже давным-давно нету, снесли.
11: В доме отрезано централизованное отопление, постоянная сырость и холод, печка неисправна, элементарных удобств в виде ванны и туалета тоже нет.
20: Когда с интерната вышли, меня типа, ну, усунули в такую квартиру. Вот, смотрите, вот какая квартира. Нету ванны практически, стены вон какие страшные. Хочу еще обратить внимание, вот у меня печка вот эта не в рабочем полностью состоянии. Не хотят делать тоже ЖКХ, как говорится. Как вам сказать, вот обои обваливаются, вот потолок страшный какой-то, там уже плесень пошла. Так, вот обои поотвалились. Тут постоянно дует, короче, ну, сейчас, конечно, теплее, но зимой вообще ужас. Топишь, не натопишь, по несколько прицепов дров покупаешь.
11: Несмотря на многочисленные жалобы, местные власти считают, что жилье соответствует нормам. Однако сам молодой человек с такой оценкой не согласен.
20: Вот все пообвалилось, вот дырки большие. Квартира, короче, страх просто.
11: Юристы отмечают, что Филипп, как выходец из интерната, имеет полное право на достойные жилищные условия, соответствующие стандартам безопасности и комфорта. Жилище, которое ему предложили, явно не соответствует этим требованиям, и он вправе требовать пересмотра решения местных властей согласно законам о социальной защите граждан. И помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, рост цен, образование, медицину, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
11: Пережила Вторую мировую, но не СВО. Одна из старейших фабрик Беларуси по производству обуви на грани банкротства.
12: Экономический суд Гродненской области начал дело о финансовой несостоятельности обувной фабрики «Неман», которая работает еще с 1939 года и известна многим белорусам детской обувью.
11: Парадоксально, но предприятие само обратилось в суд, рассказывает юрист Виктория Ласточкина.
0: Сейчас для фабрики введен защитный период. Временный управляющий должен оценить, можно ли спасти компанию и восстановить ее платежеспособность. Долги фабрики превышают 4 миллиона рублей.
11: Против легендарного предприятия, которое столько лет делало обувь, как говорится, советского качества, сейчас открыты десятки исполнительных производств, рассказывает юрист.
0: При этом стоимость имущества компании оценивается примерно в 14 миллионов рублей, включая готовую продукцию на складах. Однако свободных денег у фабрики осталось всего около 22 тысяч. Я думаю, их объявят банкротом, все распродадут и конец.
11: Белорусы в комментариях пишут, что ничего, кроме горечи, подобные новости у них не вызывают. Мол, время такое, что даже такие исторические предприятия не получают должной поддержки государства для развития. А в далеком 67-м году фабрики «Неман» посвятили целый выпуск сатирического киножурнала «Фитиль». Главные роли исполнили Евгений Леонов, Савелий Крамаров и Олег Ефремов.
21: Товарищ майор,
22: докладывайте.
21: На прилавке обувной секции находилось 8 пар обуви. 3 пары английской фирмы и 5 пар гродненской фабрики «Неман». Во время обеденного перерыва пару этой гродненской фабрики «Неман» украли. По подозрению в хищении задержано 3 мужчин. Прошу вас.
11: Еще в 2022 году фабрику передали под управление «Белвеста». Тогда предприятие планировали серьезно перезапустить и увеличить объемы производства. Правда, позже финансовые проблемы начались уже у самого «Белвеста». И в начале этого года предприятие тоже запустило процедуру банкротства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Окно в Европу закрыто. Латвия планирует полностью запретить автобусное сообщение с Беларусью. Министерство сообщения страны подготовило новые правила, которые распространят действующие ограничения не только на нерегулярные рейсы, но и на все регулярные пассажирские перевозки. Под запрет также могут попасть транзитные автобусные маршруты через территорию Латвии. Власти объясняют инициативу вопросами национальной безопасности. По мнению латвийских спецслужб, регулярное транспортное сообщение повышает риски вербовки и давления на граждан страны. При этом государство признает, что перевозчики понесут серьезные убытки, например, компания «Эколайнс» оценивает потери только на маршрутах Рига-Москва и Рига-Санкт-Петербург примерно в 4 миллиона евро в год. Окончательное решение должен принять Кабинет министров Латвии, говорит бывший латвийский депутат Вейкас Политис.
23: Война между Россией и Украиной продолжается. Это влияет и на сателлиты России в Республику Беларусь. Так что, к сожалению, такова вот ситуация.
3: После начала Россией специальной военной операции на Украине и поддержки СВО Белоруссию, Латвия усилила миграционный контроль, чтобы снизить риски разведывательной деятельности и других угроз безопасности. Все это грозит Беларуси полной изоляцией, отмечают эксперты. При этом Латвия продолжает строительство инфраструктуры на границе с Беларусью. В частности, там устанавливают наблюдательные вышки. Кроме того, на участке вдоль Западной Двины латвийцы решили установить 5 мостов через небольшие реки, ручьи и овраги. А на участке у озера Рич проложить дороги, которые позволят пограничникам быстро перемещаться вдоль берега. При этом в восточном регионе Латвии ранее появились бетонные и металлические конструкции. Это противотанковые препятствия, которые латвийская армия планирует использовать для защиты внешних границ Латвии и ЕС, говорит инспектор инженерных войск национальных вооруженных сил Латвии Каспар Сластинш.
24: Этот материал использовался еще во время Второй мировой войны. До сих пор то тут, то там в Европе их можно увидеть, в лесах или мхах. Казалось бы, они должны были бы остаться в прошлом, но, к сожалению, реальные боевые действия в Украине доказывают, что это по-прежнему эффективное средство.
3: По словам латвийских военных, кроме противотанковых препятствий, линия обороны будет нуждаться в боеприпасах, взрывчатке и минах. Их планируют разместить в инженерно-ресурсных парках. Готовиться к военным действиям нужно вовремя, говорит Ластинш.
24: Мы привозим эти материалы не только для того, чтобы потенциально остановить движение во время войны, но и для того, чтобы удержать противника от подобных мыслей.
3: Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Белоруссией и Россией. Страны Балтии, а также Польша начали строить различные оборонительные сооружения. А то, что Латвия планирует полностью запретить автобусное сообщение с Белоруссией, означает укрепление железного занавеса, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
1: Если говорить о политических последствиях и вообще политической такой атмосфере, которая вокруг этого решения наблюдается, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
3: Европейские страны отгораживаются от Беларуси как от токсичного союзника России, отмечают эксперты. А страдают от этого, по их словам, и обычные белорусы, и страна в целом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Мамы говорят. На радиосигнал.
7: Облили помоями с ног до головы. Русские туристки поиздевались над Белоруссией прямо в белорусском поезде по дороге в Минск. Молодые россиянки выставили видео своей поездки на поезде в Беларусь. Они насмехались над белорусским языком и национальной валютой.
4: Мы едем в Беларусь! Об внимание, обратите, 10 рублей уплыли. Девки, это не рубли, это граммы. А почему не гренки? Девки, нас сейчас из этого поезда.
5: Я взяла пленочный аппарат.
4: Давай, вот именно сейчас нужно запечатлеть меня с этим ланчебоксом.
6: Печенье сладыч.
22: Печенье до чаю.
4: А почему, типа, оно на белорусском?
5: Потому что это белорусский поезд.
4: Журавинь, я цукерки у шоколадзе,
7: Это видео вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях. Многие белорусы написали, что теперь понятно, почему россиян нигде не любят. В информационном пространстве в последнее время и без того фиксируются признаки социального напряжения, связанного с увеличением числа приезжих из России в Беларусь. Минск сегодня гудит в соцсетях совсем не по-доброму. Видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров. В комментариях под ними уже не просто жалобы на шумных соседей, а все более громкие требования. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, который плохо сочетается с местным укладом. Минчанка Олеся рассказала, что столкнулась с этим лично.
15: Знаете, дело не в гражданстве, а в поведении. Приезжают люди и ведут себя так, будто они здесь купили не только квартиру, но и всех окружающих. Громкие разговоры в кофейнях о провинциальном Минске. Пренебрежительный тон с официантами. Раньше мы этого не замечали, но сейчас, когда их стало так много, это стало давить. Мы чувствуем себя гостями в собственном городе. Поэтому люди и пишут про границу. Хочется, чтобы был какой-то фильтр, чтобы ехали те, кто готов нас уважать.
7: С другой стороны баррикад – те, кто приехал в Беларусь в поисках спокойствия и привычного комфорта. Фрилансер из Москвы пожаловался, что враждебность местных стала для него неприятным сюрпризом.
25: Я привез сюда семью, налоги плачу, бизнес зарегистрировал, но в последнее время недружественные взгляды чувствую постоянно. Нас обвиняют во всем, от роста цен на продукты до закрытия интернета. Мы здесь такие же заложники ситуации, как и все. Если введут жесткий контроль на границе, это только озлобит людей еще сильнее. Мы же в союзном государстве, разве нет?
7: Требования вернуть пограничные посты звучат все чаще. При этом с 1 апреля уже заработала система электронного мониторинга грузов «Спот». Но в полноценный паспортный контроль она превратиться не сможет, считает политолог Антон Буткевич.
26: Нужно понимать, что в рамках союзного государства классическая граница с колючей проволокой и штампами в паспортах практически невозможно, это разрушит весь политический конструкт. Однако запрос общества на безопасную дистанцию власти игнорировать не смогут. Мы уже видим усиление технического контроля, досмотры на трассах, проверки документов в поездах. Скорее всего, мы придем к умной границе, когда физического барьера вроде нет, но каждый въезжающий прозрачен для системы.
7: Блогеры и пользователи соцсетей отмечают изменения атмосферы, связывая это с ростом конкуренции на рынке аренды жилья и бытовыми разногласиями. Беларусь воспринимается россиянами как мягкий вариант релокации из-за отсутствия языкового барьера, что приводит к росту числа приезжих, отмечают эксперты. По их словам, границы между странами – это политика, но границы между людьми – это уже психология. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
3: Что с вакцинами? В Могилевской области подтвержден случай бешенства у человека. Заболевание бешенством у жительницы региона медики зафиксировали в конце апреля. Ситуация критическая, поскольку пациентка не предприняла вовремя необходимых мер. Женщина заразилась после того, как ее поцарапал бездомный кот. Она не обратилась за медицинской помощью и не прошла курс обязательных прививок. Больные звери бросаются на людей и подвергают их жизнеопасности. При этом около трети обратившихся за помощью – маленькие дети, говорит заведующая отделением особо опасных инфекций Республиканского центра общественного здоровья Анастасия Лешкевич.
8: Большинство из них указывали при обращении на контакт с домашними собаками и кошками, и из которых больше имело хозяев, нежели безнадзорных. Это говорит о том, что все-таки не все хозяева своевременно либо просто не представляют своих питомцев, как уже говорили мои коллеги, для проведения профилактических прививок против бешенства.
3: Медики фиксируют рост количества случаев заражения бешенством от укусов животными. По неофициальной информации, такая ситуация с бешенством возникла из-за нехватки вакцины для животных. Раньше их раскидывали с самолета в лесах, животные находили вакцину-приманку и распространение заболевания удавалось избежать. Однако из-за санкций закупать такие приманки стало проблематично. Из-за этого в дикой природе бушует бешенство. Более того, дикие животные начали передавать вирус домашним. При этом опознать бешеное животное бывает практически невозможно.
8: Не всегда визуально понятно, что животное больно бешенством. Оно может быть ласковое, и человек никогда не заподозрит в том, что животное больное. Но и в случае нанесения повреждений, конечно же, серьезный риск здоровью и жизни. Потому что бешенство – это смертельное заболевание.
3: Вирус периодически находят у животных как в дикой природе, так и у домашних и сельскохозяйственных. Среди носителей встречаются лисы, волки, собаки, кошки, лошади и другие. А вот в Гомеле горожанам в парке угрожают бешеные белки. Они кусают отдыхающих, говорит заведующая инфекционным отделением местной поликлиники Лариса Пархомова.
9: В зависимости от сезона, сейчас, да, довольно часто обращаются с покусами за оказанием антирабической помощи, это помощь прививок против бешенства, именно белками в нашем парке. Антирабическая помощь оказывается в полном объеме, то есть проводится первичная антирабическая обработка рана, назначается по показаниям прививки и может вводиться иммуноглобулин.
3: Медики предупреждают, что бешенство смертельно. Если появились клинические признаки, излечение уже невозможно. Смерть наступает от паралича дыхания или остановки сердца. Пути заражения не только укусы, но и царапины, ослюнение или контакт с предметами, на которые попала инфицированная слюна. Единственный способ – немедленная вакцинация сразу после контакта с животным. Чем раньше начата иммунизация, тем выше шансы на благополучный исход. Самовольно прерывать лечение нельзя. Это ведет к трагическим последствиям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
10: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. на радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк».
13: Привет!
10: Слушай, представь себе гигантский производственный цех. Ну, знаешь, такие огромные советские масштабы.
13: Ага, бетонные стены, высоченные потолки.
10: Да-да-да, именно. И вот конвейерные ленты, которые безостановочно двигались просто десятилетиями. Они реально пережили Вторую мировую войну, оккупацию, потом этот экономический коллапс при развале Союза. А сейчас?
13: А сейчас они встали.
10: Стоят в абсолютно звенящей тишине. На банковских счетах этого предприятия сумма, ну, на которую можно купить разве что пару подержанных ноутбуков.
13: А долги?
10: А долги исчисляются миллионами. В мае 2026 года рухнул настоящий промышленный гигант. Гродненская обувная фабрика «Неман» официально подала на банкротство.
13: Обалдеть. То есть 85 лет истории просто...
10: Просто оборвались, да? Именно оборвались.
13: Слушай, 85 лет – это же не просто возраст для бизнеса, это, ну, целая историческая эпоха. Если вдуматься, на территории Беларуси вообще не так много предприятий, которые могли бы похвастаться такой, знаешь, непрерывной линией жизни.
10: Абсолютно согласен. Это был монументальный проект, который в прямом смысле обувал целые поколения. У фабрики был настолько культовый статус, что она в свое время даже стала частью массовой культуры.
13: Это ты про кино сейчас.
10: Да, они попали в сатирический киножурнал «Фитиль» с Евгением Леоновым.
13: Точно-точно, помню эту историю.
10: Ну вот, а когда производство становится объектом шуток на всесоюзном экране, ну, это говорит о просто невероятном масштабе проникновения в жизнь людей.
13: Но вот в этом моменте возникает очень жесткий диссонанс.
10: Какой?
13: Ну смотри... Как предприятие-легенда, которое производит не пейджеры, не дискеты, не какой-то там устаревший товар, а абсолютно базовую потребность – обувь. Как оно может просто взять и исчезнуть в мирное время?
10: Хороший вопрос.
13: Ботинки нужны людям всегда, правильно? Технологии ношения обуви особо не изменились. Это звучит как какой-то экономический нонсенс.
10: 100%. И поэтому сегодня цель разобраться не просто в банкротстве одной конкретной фабрики. Сегодня нужно вскрыть саму анатомию краха в легкой промышленности.
13: Звучит масштабно.
10: Потому что история Немана – это такой идеальный учебник того, как рушатся производственные империи. И начинается все с суровой математики безвыходности.
13: Так, давай цифры. Что там в бухгалтерии?
10: Давай. К моменту подачи заявления о банкротстве долг фабрики превысил 4 с четвертью миллиона рублей.
13: Ого! 4 миллиона! А на счетах? Ты говорил про пару ноутбуков.
10: А на счетах оставалось ровно 22 тысячи.
13: Подожди, 4 с лишним миллиона долга при 22 тысячах живых денег?
10: Угу.
13: Это же даже не банкротство, это, ну, экономическая клиническая смерть.
10: Дальше хуже. Против фабрики на тот момент было открыто 54 исполнительных производства.
13: 54?
10: Да. И вот тут нужно понимать саму механику процесса. Что такое 54 исполнительных листа для работающего завода? Это значит, что судебные приставы буквально подключились напрямую к кровеносной системе предприятия.
13: То есть автоматические списания?
10: Именно. Представь старый смартфон. Ты пытаешься открыть простое приложение, ну, чтобы сделать один звонок. В случае фабрики выпустить одну партию ботинок. А у тебя в фоновом режиме визит 54 тяжелые программы, которые сжирают батарею за секунды.
13: Ага, поняла аналогию.
10: Любая копейка, которую клиент переводит на счет фабрики закупленный товар, она даже не доходит до руководства.
13: Банк сразу все забирает.
10: Да, автоматизированные алгоритмы мгновенно перехватывают эти деньги и отправляют в счет погашения старых долгов.
13: Слушай, ну в бизнесе ведь всегда есть опция реструктуризации. Компании постоянно балансируют на грани, это нормальная практика. Разве нельзя было пойти в банк, показать вменяемый бизнес-план, взять целевой кредит?
10: И на что его потратить?
13: Ну как на что? Специально на закупку сырья, запустить станки, сшить обувь, продать ее и из новой прибыли уже потихоньку отдавать этот минус. Разве нет?
10: Эта логика прекрасно работает в здоровой экономике, но ни один банк, который находится в здравом уме, не выдаст ни копейки юридическому лицу, чьи счета уже арестованы по 54 делам. Кредитная история не просто испорчена, она сожжена дотла.
13: Ну да, звучит как приговор для рисковиков в банке.
10: Более того, давай посмотрим на структуру самого этого долга. Около 40% всей задолженности – это неоплаченная коммуналка.
13: В смысле? свет, тепло, вода?
10: Да.
13: То есть они были должны не каким-то там крутым инвесторам, а базовым поставщикам ресурсов?
10: Да-да, государственным структурам, по сути. И это создает классическую коммунальную петлю. Ситуация доходит до полного физического абсурда.
13: А в чем абсурд?
10: Производственные станки могут остановиться посреди рабочего дня, просто потому что рубильник на подстанции отключат за неуплату. А зимой огромные бетонные цеха рискуют элементарно замерзнуть.
13: Ну да, если отключить отопление, там же просто полопаются все трубы.
10: Вот именно. А без воды невозможно проводить технологические процессы, ту же химическую обработку материалов. Круг замкнулся. Чтобы производить обувь, нужно закупить кожу и клей.
13: Логично.
10: Чтобы их купить, нужны деньги. Но все деньги уходят приставам, а пока руководство ищет эти деньги, им отключают свет.
13: Стой, стой, но ведь белорусские власти не могли не замечать этот штопор.
10: Конечно, замечали.
13: Просто тонуть начинает не какой-то ларек с шаурмой, а реально градообразующее предприятие с огромной историей. Неужели не было попыток вмешаться и как-то, ну, спасти ситуацию?
10: Попытки были. В 2022 году государство решило сделать ход конем. Они применили весьма нестандартное административное решение.
13: Какое?
10: Гродненский Неман передали под управление другого обувного гиганта – компания «Белвест» из Витебска.
13: А, то есть слияние. План звучал масштабно. Спасение через объединение усилий.
10: Ну да.
13: И вот в этом моменте я, кстати, готова встать на сторону тех, кто принимал это решение.
10: Да ладно. Почему?
13: Потому что в корпоративном мире это абсолютно рабочая стратегия. M&A, ну, слияние и поглощение, они происходят каждый день. Большой сильный игрок с выстроенными бизнес-процессами берет на буксир слабого.
10: В теории, да.
13: Он дает ему доступ к своим отлаженным каналам сбыта, делится какими-то передовыми технологиями, оптимизирует логистику. Почему эта схема не сработала в данном конкретном случае?
10: Потому что это все звучит логично исключительно на бумаге. Проблема лишь в одном.
13: В чем?
10: Белвест к тому моменту сам уже стремительно шел ко дну.
13: Да ладно?
10: Серьезно. В начале 2026 года, буквально за пару месяцев до того, как Гродненский Неман выбросил белый флаг и пошел в суд, витебский флагман «Белвест» официально ушел в санацию на 36 месяцев.
13: Подожди, санация. Ну, для понимания, это ведь процедура финансового оздоровления, когда государство фактически признает, что компания самостоятельно расплатиться с долгами вообще не в состоянии и просто дает ей длительную отсрочку.
10: Совершенно верно.
13: То есть спасатель сам оказался экономически несостоятельным.
10: Именно так. Это было похоже на попытку связать двух тонущих людей тяжелой цепью, в надежде, что их совокупный вес каким-то магическим образом вдруг превратится в спасательный плот.
13: Какая жуткая метафора.
10: Но правдивая. В реальности долги просто слились в одну гигантскую воронку. Управленческие проблемы наложились друг на друга, бюрократия удвоилась. В итоге сработал эффект домино, и в глубочайшем кризисе оказался весь обувной кластер страны.
13: Жесть. Хорошо, допустим. Административное слияние провалилось из-за слабости обоих активов. Это понятно. Но возникает другой, гораздо более жесткий вопрос. К самой рыночной ситуации.
10: Давай.
13: Сейчас же эпоха, когда концепция импортозамещения продвигается на абсолютно всех уровнях. Границы для дешевой логистики закрываются, западные конкуренты уходят, привозить товар из-за рубежа становится все сложнее и, главное, дороже.
10: Так.
13: По всем законам рынка это просто золотой век для внутренних производителей. Условия идеальные. Производи свое, занимай пустые полки и доминируй. Почему они не завалили страну гродненской обувью?
10: А вот здесь мы сталкиваемся с главной иллюзией импортозамещения, которая с размаху разбивается о физическую реальность современного производства.
13: То есть дело не только в менеджменте.
10: Современная обувная промышленность – это сложнейшая химия. Чтобы сделать качественную подошву, нужны износостойкие гибкие полимеры. Чтобы верх не отклеился от низа после первого же дождя, нужны высокотехнологичные специализированные клее, реактивы, грунтовки. Плюс нужна качественная фурнитура, стальные супинаторы, надежные молнии и сплавы для застежек.
13: И ты хочешь сказать, что все это невозможно найти внутри страны?
10: Почти 100% этих компонентов – чистейший импорт. Аналогов необходимых химических соединений в Белоруссии просто нет.
13: Вообще нет. А как же местные заменители?
10: А те местные заменители, которые пытаются использовать, приводят к тому, что обувь рассыпается прямо на ноге через месяц носки, и покупатель больше никогда к этому бренду не возвращается. Репутация уничтожается мгновенно.
13: Да, это логично.
10: А теперь добавляем сюда геополитику и санкции. Логистические цепочки не просто усложнились, они сломались. То сырье, полиуретан или клей, которое раньше ехало напрямую с европейских заводов за неделю, теперь добирается месяцами.
13: Через посредников.
10: Да. Фуры идут через третьи страны, меняют документы, перегружаются на границах. Каждый такой перевалочный пункт накидывает свои дикие проценты к стоимости.
13: Понятно, себестоимость просто улетает в космос.
10: Да, себестоимость производства взлетела настолько, что местный ботинок стал буквально золотым.
13: Окей, логистика подорожала, химикатов нет, этот довод принимается. Но слушай, давай вернемся к цифрам, потому что математика все равно как-то не сходится.
10: Что не сходится?
13: В документах фигурирует, что имущество фабрики оценивается примерно в 14 миллионов рублей. Это огромные цеха, производственные станки, земля под ними. Долг, как ты сам говорил, 4 с четвертью миллиона.
10: Было такое.
13: Ну так если у предприятия активов в 3 раза больше, чем долгов, решение же очевидно. Распродайте часть этого имущества с молотка, погасите долг до последней копейки, снимите арест со счетов и начните работу с чистого листа. Почему не так?
10: Потому что эта простая математика прекрасно выглядит только в вакууме бухгалтерского баланса. В реальности эти 14 миллионов – это в основном неликвидный бетон.
13: В смысле неликвидный? Здание же чего-то стоит.
10: Давай посмотрим, что такое старый производственный цех, построенный в середине прошлого.

0: И переделать нельзя?
1: Чтобы переоборудовать эти старые советские монстры под современные нужды, нужно вложить еще десятки миллионов просто на демонтаж и реконструкцию. Поэтому эти здания на рынке недвижимости стоят мертвым грузом, покупателей на них нет.
0: А станки? Оборудование же можно продать?
1: Что касается станков, производственное оборудование там морально устарело. Его цена на вторичном рынке стремится к стоимости металлолома.
0: Стой, подожди, но у них же еще есть склады. Фабрика работала, склады забиты готовой продукцией. Обувь – это товар, который не портится так быстро, как продукты питания. Продайте обувь.
1: Эх. Забитые склады в этой истории – это не финансовая подушка безопасности, это бетонный блок на ногах.
0: Почему? Обувь же новая.
1: Понимаешь, дизайн их продукции безнадежно застрял в далеком прошлом. Фабрика упорно делала ставку на натуральную кожу. С одной стороны, это звучит благородно – качественный, добротный материал.
0: Ну да, кожа – это кожа.
1: Но использование натуральной кожи автоматически делает ботинок дорогим в производстве. А что вообще происходит в рознице? На соседних полках стоит китайская и турецкая синтетика.
0: Кожзам.
2: Эко-кожа, кожзам, как угодно назови, современные искусственные материалы научились имитировать что угодно. Они выглядят в 10 раз моднее. Производители из Азии молниеносно реагируют на мировые тренды. И главное, стоят значительно дешевле.
0: Ну да, возникает парадокс. Обувь, которую везут за тысячи километров, преодолевая таможни, границы и сложную логистику, оказывается и дешевле, и привлекательнее для местного потребителя, чем ботинки, сшитые в его родном городе.
2: Именно так. Потребитель всегда голосует рублем и глазами. И добил ситуацию полный провал фабрики в современной торговле. Сейчас же основные продажи одежды и обуви перетекли куда?
3: В интернет.
2: На маркетплейсы, да. А что нужно для успеха на маркетплейсе? Нужны шикарные студийные фотографии продукта, нужна инфографика, нужна агрессивная работа с отзывами покупателей, гибкая система возвратов.
3: И гродненская фабрика.
2: Оказалось, к этому абсолютно не готово. Их товар просто не существует в цифровой реальности современной молодежи. Поэтому эти дорогие кожаные ботинки с устаревшим дизайном продолжают тихо пылиться на полках тех самых неликвидных складов.
0: Слушай, это переводит разговор в совершенно другую, гораздо более тяжелую плоскость. Человеческое измерение всей этой катастрофы.
2: Это правда.
0: Потому что за сухими финансовыми отчетами, за этими 54 исполнительными производствами и забитыми складами стоят живые люди.
2: До июня 2026 года у Немана действует так называемый «защитный период». Юридически это время, когда руководство якобы ищет чудесные возможности для выхода из кризиса и разрабатывает какие-то там антикризисные планы.
0: А по факту?
2: Ну, давай смотреть правде в глаза. Для сотен обычных сотрудников в реальности это означает лишь одно – жесточайшие задержки зарплат и полная неопределенность.
0: И стоит пристально посмотреть на то, кто именно эти люди. Гродно – большой город, понятно, но фабрика была для многих просто смыслом жизни. Там сформировались целые семейные династии обувщиков. Многим рабочим в цехах сейчас по 50-55 лет.
2: Да, предпенсионный возраст.
0: Это закройщики, швеи, технологи, которые всю свою сознательную жизнь стояли у одного и того же конвейера. У них узкоспециализированные навыки. Вот куда им сейчас идти со своим опытом?
2: Идти особо некуда.
0: Рынок труда лихорадит, другие промышленные предприятия тоже испытывают огромные трудности и оптимизируют штаты. В таком возрасте переучиваться на программиста или логиста, но это просто утопия.
2: Конечно.
3: Слушай, если посмотреть на эту историю чуть шире, возникает одна крайне провокационная мысль.
2: Давай.
3: Если такие промышленные гиганты, которые десятилетиями казались всем нам вечными, но несокрушимыми символами стабильности, чьи логотипы, знакомы с детства, на самом деле годами держались исключительно на честном слове,
2: угу.
3: Если за их монументальными фасадами все это время скрывались катастрофические долги и пустые счета, возникает пугающий вопрос – а сколько еще легендарных предприятий, чьи вывески видны на улицах городов каждый день, прямо сейчас являются просто экономическими зомби, которые покорно и тихо ожидают неизбежного отключения от аппарата искусственного жизнеобеспечения?
2: Ох, это тот самый вопрос, который заставляет совершенно иначе смотреть на привычные вещи вокруг нас. Есть повод задуматься и оценивать все критически. До встречи.
3: Всем пока.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Новости регионов на «Радиосигнал».

0: В Ляховичах во время земляных работ произошла трагедия. 48-летний мужчина помогал знакомому копать траншею для прокладки канализации. Во время работ ковш экскаватора повредил водопроводную трубу, после чего мужчина спустился вниз, чтобы остановить течь. В этот момент стенка траншеи внезапно обрушилась, и мужчину засыпало грунтом на глубине около 2 метров. Спасатели оперативно извлекли пострадавшего и передали медикам. Мужчину доставили в больницу, однако спасти его не удалось. От полученных травм он скончался. У жителя Дзержинского района обнаружили крупный арсенал оружия и боеприпасов. 62-летнего мужчину задержали милиционеры. Оружие нашли дома, а также в других принадлежащих ему помещениях. Среди изъятого – карабины, винтовки, пистолеты, револьверы, обрезы охотничьих ружей, пневматическое и холодное оружие. Также силовики обнаружили около 2500 патронов и самодельное устройство для стрельбы винтовочными боеприпасами. Сейчас проводится проверка, выясняется происхождение оружия и цели его хранения. Средняя зарплата по стране в марте, по данным Белстата, достигла 2975 рублей 80 копеек. Это сумма до вычета подоходного налога и взноса в фонд социальной защиты населения. Однако во многих регионах цифры и так гораздо скромнее. В списке зарплатных аутсайдеров по итогам марта оказались Шарковщинский, Кармянский и Краснопольский районы. Там средняя зарплата не дотягивает и до 2000 рублей. При этом порог в 2000 смогли перешагнуть 7 районов. Рассонский, Ушачский, Мстиславский, Октябрьский, Славгородский, Брагинский и Лельчицкий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Алкоголя не будет. В Гомеле запретили продавать алкогольные напитки в дни последнего звонка и школьных выпускных. Что в остальных городах? Гомельский горисполком ограничил продажи алкоголя в дни последнего звонка и выпускных вечеров. Соответствующее решение опубликовано на национальном правовом интернет-портале.
2: Алкоголь не будет продаваться в Гомеле с 8 утра 23 мая до 8 утра 24 мая, а также с 8 утра 12 июня до 8 утра 13 июня. Ограничение не касается продажи в общепите на разлив, а также для проведения ритуальных обрядов, свадебных и юбилейных торжеств.
0: В Республиканском научно-практическом центре психического здоровья считают запрет продажи алкоголя во время выпускных и последних звонков в школах правильным. Там подчеркивают, что несовершеннолетним употреблять спиртное вообще нельзя.
3: В подростковом возрасте любой алкоголь, даже в очень малом количестве, наносит организму непоправимый вред. На несформировавшийся молодой организм он действует наиболее грубо, затрагивая личностные качества подростка, психическое и физическое здоровье, а также ведет к нарушениям репродуктивной функции у девушек-подростков.
0: В Беларуси на наркологическом учете состоят даже 10-летние дети. Врачи бьют тревогу. По их словам, число наблюдаемых наркологами детей остается значительным. На учете оказываются те, кто употребляет алкоголь с вредными последствиями, а у некоторых подростков уже есть диагноз алкоголизм. Вообще Беларусь входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
4: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы, в общем, знаем про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по, да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
0: Что касается запрета алкоголя на выпускных и последних звонках в Гомеле, то это повод, чтобы еще раз обратить внимание на защитные механизмы, считают эксперты. Они полагают, что подобные запреты введут и в других городах Беларуси, в том числе и в столице. В Минске более 2700 выпускников Заводского и Ленинского районов соберутся в Чижовка-арене. Еще 4500 школьников из Советского, Центрального и Московского районов примет футбольный манеж. Для выпускников Первомайского и Партизанского районов площадка из станет дворец спорта, а для учащихся Октябрьского района – спортивно-культурный центр Белорусского государственного университета культуры и искусств. В общей сложности только материально-техническая часть выпускных в Минске обойдется бюджету примерно более чем в 450 с половиной тысяч рублей. Но точная сумма пока неизвестна. В регионах затраты, как правило, ниже, чем в столице. Например, в Мариной Горке на организацию выпускного планируют потратить до 29 тысяч рублей, а выпускной бал в Новогрудке хотят организовать за 49 тысяч. Дополнительно почти 10 с половиной тысяч будет стоить аренда шатра. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
5: Что важно знать о новом смертельном вирусе? Беларусь усилила санитарный контроль на границе из-за хантавируса. Об этом сообщил Минздрав. В ведомстве отметили, что делают все возможное, чтобы избежать рисков распространения инфекции.
6: В связи с отсутствием ареала распространения переносчика Андис-вирус, длиннохвостого рисового хомячка, на территории Европы и Азии, в Республике Беларусь риски формирования потенциала для распространения инфекции минимальны.
5: Директор Института биофизики и клеточной инженерии Академии наук Андрей Гончаров уточняет, что вирус переносят не только рисовые хомяки, но и обычные крысы и мыши. Более того, случаи заболевания хантавирусом регистрируются в Беларуси не один десяток лет.
7: Хантавирус – это семейство гренковых вирусов, которые в основном заражают мышевидных грызунов и, собственно говоря, в них и циркулируют. То есть это домашние мыши, полевки, крысы даже и другие грызуны. Вирусы эти распространены на территории, как, скажем так, нового света и старого света. И большое отличие в том, что они вызывают разные заболевания с разными симптомами. То есть все вирусы, которые циркулируют у нас в Европе, в Азии, в Африке, они преимущественно вызывают геморрагические лихорадки с почечным синдромом. Хантавируса пумала, доправа.
5: Чаще всего заражение происходит на дачах, во время сельскохозяйственных работ или отдыха на природе, предупреждает врач-инфекционист Алина Клочана.
8: Основная мера профилактики – избегать контакта с грызунами и тщательно мыть руки после уборки помещений. Продукты необходимо хранить в закрытых емкостях, а воду из непроверенных источников обязательно кипятить. При высокой температуре, сильной слабости и болях в пояснице следует сразу обратиться к врачу.
5: Напомним, пассажиры круизного лайнера, где была зафиксирована вспышка смертоносного хантавируса, в начале мая уже разъехались по всему миру, в том числе в Европу. По данным ВОЗ, как минимум 23 человека покинули судно, еще не подозревая, что могли контактировать с вирусом. А у одного из путешественников позже появились симптомы заболевания. Он попал в больницу в Швейцарии. В итоге 3 человека скончались и по меньшей мере 4 заболели. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Элитные квадраты. Стоимость аренды жилья в Минске бьет все рекорды. На рынке появился новый тренд. Без удобств, без ремонта, дорого. Так называемый «голый тренд» набирает популярность в столице, рассказывает агент по недвижимости Василий Саванович.
9: Еще несколько месяцев назад такие предложения были единичными. Сейчас вариантов чуть больше. Это сотни объектов. В основном владельцы таких квартир – люди, которые купили жилье, но у них не хватает денег, времени, желания или чего-то еще, чтобы сделать ремонт прямо сейчас.
5: Такую недвижимость чаще всего снимают люди, которые ищут варианты подешевле. Студенты, иногородние, молодые специалисты, говорит агент по недвижимости.
9: В общем, в основном это молодежь, которой нужно сэкономить. Также иногда это могут быть семьи, которые копят на собственное жилье и готовы пожить в таких условиях. Есть и люди, готовые сделать ремонт своими руками и продолжать арендовать уже жилье с ремонтом. Но тут есть подводные камни, так как на 100% застраховаться, что владелец квартиры не поднимет после проделанных работ стоимость, нельзя.
5: Средняя цена на такую голую квартиру составляет от 500 до 1000 рублей, подсчитала риэлтор Виктория Волошина.
10: те, что дешевле сдаются, очень быстро. Варианты подороже, если хорошая локация и большой метраж. Кстати, недавно сдали одну такую квартиру не бедным людям. У них было такое требование, чтобы голые стены, но установлены кухня и хороший санузел. Так, они заехали на грузовиках со своими мебелью и техникой. Такую конфетку сделали в стиле лофт. Но это скорее исключение, такие прихоти богатых.
5: Эксперты сходятся во мнении, что чаще всего люди выбирают так называемые голые квартиры, поскольку у них нет денег на аренду жилья с нормальными условиями и удобствами. Рост цен на недвижимость, низкая покупательная способность и финансовые трудности вынуждают искать любые доступные варианты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
5: Беловежская пуща, версия 2026. Минобороны показала военным атташе огромный забор, который на границе с Беларусью построила Польша. Как сообщили в Департаменте международного военного сотрудничества Минобороны, атташе посетили неработающий на данный момент пункт пропуска Переров.
11: Им была доведена информация о ситуации в приграничной зоне, а также показана стена высотой в 5,5 метров, которая построена в реликтовом лесу. Атташе также посетили действующий пункт пропуска Брест, ознакомились с тем, как он функционирует.
5: Эксперты отмечают, отношения между Минском и Варшавой остаются напряженными уже несколько лет. После миграционного кризиса 2021 года Польша усилила охрану границы, построила почти 200-километровый заградительный забор и постепенно ограничила работу пунктов пропуска. Напомню также, что в марте Польша установила антидроновую систему на границе с Беларусью. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Марчин Кервинский.
11: Первый модуль системы противодействия беспилотникам на границе с Беларусью уже запущен. Система включает радары и радиосканеры, которые будут обнаруживать и перехватывать потенциально опасные воздушные объекты. Технология разработана польскими инженерами.
5: По словам министра внутренних дел Польши, местные власти планируют установить еще 5 таких модулей.
11: Это необходимо, чтобы полностью закрыть восточную границу страны, включая морской участок. Также мы увеличиваем численность пограничной службы на 3000 человек.
5: По данным польской пограничной службы, только за прошлый год границу между двумя странами пытались пересечь сотни тысяч человек. Политолог Евгений Третьяк уверен, массовые попытки мигрантов попасть в Евросоюз не случайные.
12: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает, запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически выступают транзитной территорией и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
5: Так или иначе, но для обычных белорусов поездки в Польшу становятся все сложнее. И если нынешняя политическая ситуация не изменится, граница между странами рискует окончательно превратиться в тот самый железный занавес, о котором предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
13: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
5: Новый привет от Трампа. Президент США поблагодарил Лукашенко за сотрудничество, на что он намекает.
14: Мы только что добились освобождения 3 польских и 2 молдавских заключенных из белорусского и российского заключения. Благодаря моему специальному посланнику президента Джону Коулу нам удалось оказать серьезное давление, чтобы добиться этого освобождения.
5: Так Дональд Трамп высказался по поводу недавнего обмена заключенными на белорусско-польской границе по формуле 5 на 5. Он отметил, что так он выполнил просьбу президента Польши по освобождению Анджея Пачобута. Вспомнил Трамп и Александра Лукашенко.
14: «Мой друг, президент Польши Кароль Навроцкий, встретился со мной в сентябре прошлого года и попросил меня помочь добиться освобождения Анджея Пачобута из белорусской тюрьмы. Сегодня Пачобут свободен благодаря нашим усилиям. Соединенные Штаты выполняют обязательства перед своими союзниками и друзьями. Спасибо президенту Александру Лукашенко за его сотрудничество и дружбу. Очень приятно».
5: Этот обмен, напомню, состоялся 28 апреля. И на следующий день специальный посланник президента США Джон Коул отметил, что рассчитывает на еще одно освобождение политзаключенных в мае. Ранее Коул также заявил о возможном приезде Александра Лукашенко в Штаты. Напоминает политолог Николай Третьяк.
15: Александр Лукашенко так засиделся, что уже охотно ездил даже в самые плохие африканские страны, чтобы казаться нужным. Все понимают, что на самом деле он нужен только Кремлю. А здесь внимание самого Трампа. На фоне разных дипломатических провалов освобождение политзаключенных выглядит как успех, ведь взамен сняли некоторые санкции.
5: Хотя частичное послабление американских санкций Беларуси по факту ничего не дает, говорит эксперт.
16: Вывести тот же калий невозможно без порта в Клайпеде, а литовцы наотрез отказываются делать послабления. Американцы были в Вильнюсе и общались с литовскими парламентариями, но ничего не добились.
5: По его мнению, оттепель в отношениях США не более чем видимость. Единственная цель Трампа – освободить больше политзаключенных, которые находятся в белорусских тюрьмах, уверен политолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Зачем Лукашенко снова говорит о войне? На совещании по обороноспособности он призвал готовиться к наземным операциям. На совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
17: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана – и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
0: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
17: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
0: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
17: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
0: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
17: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне? Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться? Что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать, все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
0: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал, однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире.
17: Мы, как я уже часто говорю, реформировали 4-жды свою армию, а это, наверное, уже 5-й раз подходим к модернизации собственных вооруженных сил. Мы много увидели новинок. Как бы там ни было, беспилотники, они могут повернуть войну, развернуть и так далее, но без солдата, без надежного оружия у этого солдата мы не сможем обороняться в Беларуси, ну и нас никто не сможет завоевать. Поэтому да, беспилотники – это серьезная новинка, да, она, наверное, войну, если вдруг случится, она вспять не повернет, наверное, но значительно повлияет на ход военных действий.
0: Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса.
17: Мы фактически находимся в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса с использованием старых, как мир, методов устрашения. Прогнозы неутешительные. Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать. Вашингтон и его союзники продолжат расширять НАТО. Ситуация для них более чем благоприятная.
0: Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: На Радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Лишь бы не было войны. Сколько ветеранов Второй мировой осталось в Беларуси?
18: На данный момент в стране проживают 574 ветерана Второй мировой войны. Средний возраст – 99 лет. Самому молодому участнику войны – 92 года. Самой возрастной участнице, жительнице Минска, недавно исполнилось 106 лет. Более половины из них принимали непосредственное участие в боевых действиях.
5: Эти данные накануне 9 мая озвучил Белстат. Ветеранов стало на 226 человек меньше. А еще 3 года назад их было около 1500. Александр Лукашенко во время своего поздравления ко Дню Победы тоже отметил, что ветеранов осталось в Беларуси совсем мало.
17: Дорогие ветераны, к сожалению, такова суть жизни. Вас осталось совсем немного. Но ваш подвиг – это нравственная высота. И у нас, белорусов, нет другого пути, кроме начатого вами, к миру и созиданию.
5: В силу возраста многие участники войны принимали эти поздравления дома. А когда-то ветераны массово выходили 9 мая на районные парады, участвовали в праздничных концертах и просто гуляли по городу вместе с детьми и внуками, рассказывает фотограф и историк Вадим Качан.
19: День Победы далеко не всегда проходил так масштабно, как мы к этому привыкли. После окончания войны 9 мая был выходным всего несколько лет, до 1948 года. Потом надо было восстанавливать страну, и о празднике никто и не думал. Плюс почти каждый кого-то потерял, не до праздников. Люди чаще вспоминали и поминали близких, которые стали жертвами этой кровавой мясорубки. Только в 1965 году по инициативе Брежнева масштабные мероприятия вернулись. Тогда, 9 мая, снова объявили выходным днем. Были возобновлены парады и салюты в городах, в том числе и в Минске. На улицах города можно было встретить толпы ветеранов.
5: Но, как это часто было в постсоветских странах, забота о белорусских ветеранах заканчивалась сразу после праздничных салютов 9 мая, рассказывает специалист по социальной политике и пенсионной системе Геннадий Коршунов.
20: Формально вроде и были доплаты к пенсиям, выплаты к 9 мая, льготы на медицину, транспорт, санатории. Но, к примеру, социально-бытовую поддержку и безопасные условия проживания, по заявлению самих же чиновников, оказывали по запросу. А многие старички и не знали, что можно и нужно обращаться. Тоже расширение гарантий для бывших узников фашизма вступило в силу с мая прошлого года, когда большинству ветеранов было за от 80 до 90 лет, а кого-то уже и вовсе нет живых. Разовая помощь не решала системных проблем старости. Уход, одиночество, лекарства, жилье, доступность врачей.
5: По сути, ветераны сталкивались и сталкиваются с теми же проблемами, что и другие белорусские пенсионеры. Бюрократия, зависимость от соцслужб, слабая самостоятельность, старое жилье, необходимость просить помощь, а не получать ее автоматически. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
5: Неполезный воздух. Опубликован рейтинг самых грязных городов Белоруссии, где дышится тяжелее всего.
21: Самый опасный воздух по твердым микрочастицам сейчас в Бресте. Это пыль, выхлопы и мелкие частицы, которые человек вдыхает каждый день. Концентрация там достигла 31 микрограмма на кубический метр. Это рекордный показатель за последние 20 лет.
5: Раньше в лидерах был Гомель, но там ситуация улучшилась почти вдвое, до 23 микрограммов, говорят исследователи.
21: По этому показателю все нормально у Минска. Но если смотреть на другой загрязнитель, приземный озон, картина уже меняется, так как в столице он на очень плохом уровне – 44 микрограмма на кубический метр. Еще хуже дела в Полоцке и жилых районах Могилева. Здесь зафиксировано по 64 микрограмма на кубический метр.
5: Что простыми словами значит эти показатели, объясняет эколог Марина Жданович.
22: Твердые микрочастицы – это не просто грязный воздух, это то, что попадает глубоко в легкие. В промышленных городах добавляются выбросы предприятий, котельных, старого оборудования. А приземный озон – это вообще коварная история. Он образуется не напрямую из трубы, а в результате химических реакций в воздухе, особенно в жаркую солнечную погоду. Поэтому город может выглядеть чистым визуально, но по факту воздух там будет опасным.
5: По словам эколога, во многих странах эти проблемы давно решают системно. Обновляют общественный транспорт, ужесточают нормы для заводов, переводят предприятия на более чистые технологии и сокращают автомобильные выбросы.
22: Мир в этом плане давно пошел вперед. Города закупают электробусы, развивают велоинфраструктуру, ставят современные фильтры на предприятиях, контролируют выбросы онлайн. В Беларуси тоже можно было бы это делать, но все упирается в деньги, технологии и оборудование. А санкции и слабая экономика только усложняют модернизацию. В итоге старые заводы, старые котельные, старый транспорт продолжают работать, а люди этим дышат каждый день.
5: И проблема грязного воздуха – это не только неприятный запах или пыль на подоконнике. Это рост рисков астмы, болезней сердца, сосудов, онкологии и сокращение продолжительности жизни, предупреждают врачи. Но помните, если у вас есть жалобы на экологию, качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
0: Хаб для нелегалов. На границе обнаружили подземный тоннель, по которому мигранты пробирались из Беларуси в Европу. В Литве на границе задержали группу мигрантов, проникших через тоннель со стороны Беларуси. Инцидент произошел в Варинском районе. Всего задержали 18 человек. Большинство назвались гражданами Афганистана и еще один Шри-Ланки. Документы были только у троих. После проверки всех задержанных вернули обратно в Беларусь. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищает Европу от мигрантов не собирается.
2: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
0: Ситуация обострилась после смерти польского солдата, которого в прошлом году ранил ножом мигрант на границе с Беларусью. В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
3: Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника.
0: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
4: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. Никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
0: Вся Европа будет инвестировать в свою безопасность, оказав Польше, Латвии и Литве помощь в укреплении рубежей, считают эксперты. При этом они задаются вопросом, кто защитит от наплыва мигрантов саму Беларусь. Ведь приезжие массово прибывают из стран, где базируются ячейки исламского государства. А это несет большие риски, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Новости регионов. На радио «Сигнал».
0: Инцидент на Новополоцкой ТЭЦ. По предварительной информации, в трансформаторе произошло короткое замыкание. Это вызвало сильное задымление. Возгорание самоликвидировалось, пострадавших нет. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место, было задействовано 11 единиц техники. Сейчас специалисты устанавливают точные причины инцидента. В Бобруйске таксисты наездили на уголовку. Налоговая доначислила более 2 миллионов рублей. Контролирующие органы раскрыли масштабную схему минимизации налогов на частном предприятии, занимающемся перевозками и строительными услугами. Чтобы сохранить право на упрощенную систему налогообложения, при больших оборотах часть деятельности такси перевели на новую подконтрольную фирму. Проверка выявила, что компания систематически скрывала часть выручки как от извоза, так и от строительных работ. На предприятии практиковали серые выплаты сотрудникам, в том числе тем, кто официально не был трудоустроен. К уплате в бюджет начислено более 2 миллионов рублей. Выписан административный штраф в размере 500 000 рублей. В отношении собственника бизнеса возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. В Гомеле стая собак напала на девочку. По предварительной информации, на девочку набросилась стая из 9 животных. Очевидцы сообщают, что серьезных последствий удалось избежать благодаря случайному прохожему на мотоцикле. Он отогнал собак. По данным медиков, девочка находится в стабильном состоянии, ее жизни ничего не угрожает. Она остается под наблюдением врачей и получает необходимую помощь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Белорусов никто не ждет. Несмотря на рекомендации МОК, Международная федерация легкой атлетики отказались снимать санкции со спортсменов из Беларуси.
6: Мы сможем вернуться к этому вопросу только при появлении признаков прогресса в мирных переговорах по Украине. До тех пор решение о санкциях, принятое в 2022 году и пересматривавшееся ранее, остается в силе.
5: Такое заявление опубликовала Международная федерация легкой атлетики в ответ на рекомендации Международного олимпийского комитета снять санкции с белорусских спортсменов. Ограничения ввели еще в 2022 году, сразу после того, как Россия начала свою спецоперацию на Украине и на Киев пошла именно с территории Беларуси, за что страна и попала под жесткие международные санкции, напоминает спортивный юрист Максим Орлов.
7: С того рокового февраля спортсмены из Беларуси и России в основном отстранены от международных соревнований. Международный олимпийский комитет позже предложил частичный компромисс – допуск отдельных спортсменов в нейтральном статусе, без флага, гимна и связей с армией или силовыми структурами. Но важно понимать, рекомендация МОК не является приказом для всех федераций. Легкая атлетика традиционно занимает одну из самых жестких позиций. Поэтому World Athletics фактически говорит, пока нет реального прогресса по миру в Украине, возвращение белорусов и россиян в полноценный международный спорт не будет.
5: Отсутствие нормального мирового поля по профессиональным спортсменам ударило очень сильно, говорит эксперт. Смена спортивного гражданства стала едва ли не единственным способом продолжить карьеру. Но и тут для белорусских атлетов не обошлось без трудностей, рассказывает Максим Орлов.
7: В большинстве видов спорта нужно согласие федерации, карантинный срок и новая страна, которая готова принять атлета. И парадоксально, но иностранные команды и сборные охотнее брали именно россиян, так как считается, что у них сильнее школа. Добавьте к этому, что карьера спортсмена коротка. За всю спортивную жизнь у него может быть одна, две олимпиады или чемпионата. И для тех, кто сейчас видит свой пик, нельзя сказать себе, мол, ничего, потерпим до конца санкций.
5: Как аналог Олимпиады и чемпионатов мира и Европы, союзное государство предложило «Игры дружбы» в России. Минспорта позиционировало их как реальную альтернативу международным соревнованиям. Но в 2024 году проект заморозили на неопределенный срок. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: За Россию и свободу до конца. Скандальный концерт Газманова в столице Беларуси взорвал соцсети. У Дворца спорта в центре Минска 9 мая прошел масштабный концерт, посвященный Дню Победы. Главным артистом на этом мероприятии стал российский певец Олег Газманов. Публика у сцены пела некоторые песни вместе с артистом. Видео с концерта опубликовала «Минская правда». При этом в комментариях к видео белорусы отреагировали на происходящее неоднозначно. Люди пишут, что на фоне блокировок интернета в России ее граждане постепенно заполняют Беларусь, в которой скоро и белорусов не останется.
20: Это не Минск. Это деформированный город с поломанным обществом. Россияне заполняют страну. Белорусов скоро не останется.
8: Завезите еще больше гостей из России, и они вам еще и не такое споют. Так и работает машина пропаганды.
9: Белорусы, какой за Россию? Что с вами не так?
10: Как белорус могу сказать, что это капец. Оккупацию можно считать успешной. Осталось референдум о вхождении в состав на правах губернии и вперед на какую-нибудь Польшу или страну Балтии. Газманов и Шаман в помощь.
0: Некоторые комментаторы убеждены, что российские власти делают все, чтобы втянуть Беларусь в войну. А другие напоминают, что в Беларуси есть свои артисты.
23: У нас есть свои звезды. Он бесплатно выступал? Или опять сексильоны заплатили?
24: Тошнит от Газманова. Испанский стыд делают они, а стыдно мне.
25: Когда уже это прекратится? Мы из Гродно, и не дай нам Бог объединения с Россией, мы не хотим. Белорусы, вы реально с головой дружите? Хуже нет беды для нашей страны.
26: Я вообще не поняла, зачем его позвали в Беларусь. Мне, если бы заплатили, не пошла бы на его концерт. Прислужник Кремля.
0: Среди комментаторов есть и те, кому концерт понравился. Правда, положительных отзывов намного меньше. Есть и те, кто высказывает нейтральную оценку. Мол, спели и спели, и ничего в этом страшного нет. Ранее белорусы высказали коллективное недовольство и забанили российского исполнителя Шамана. А в соцсетях жалуются, что БелЖД включает в поездах его песни и другую российскую попсу. Одна из пользовательниц рассказала на своей странице в соцсети, что часто ездит поездом Полоцк-Брест. По ее словам, там регулярно включают песню «Матушка-Земля» и треки «Шамана». Репертуар должен быть нейтральным, считает женщина.
27: Это мой привычный маршрут. Почти второй дом на колесах. Я ценю работу проводников, но есть одна вещь, которая превращает многочасовую поездку в испытание на прочность. Это радиоузел. У меня назрел вопрос. По какому принципу формируется музыкальный репертуар в наших поездах? Регулярно, на протяжении всей поездки, пассажиры вынуждены слушать российскую поп-музыку. Ладно бы это были просто хиты дискотек, но в последнее время в вагонах буквально на репите крутят песни Шамана. Музыка в общественном транспорте должна быть фоновой. Если уж и включать вокальные композиции, то почему в поезде, который идет через всю Беларусь, мы слышим только попсу соседнего государства? Я прошу пересмотреть политику вещания в поездах дальнего следования. Сделайте выбор в пользу нейтрального музыкального контента.
0: Что касается Олега Газманова, то он известен своей публичной поддержкой СВО и включен в санкционные списки Евросоюза. Еще в 2014 году Латвия запретила певцу въезжать в страну. Тогда латвийский МИД объяснил запрет тем, что Газманов содействует подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины. В 2015 году Газманова внесли в список деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности Украины. В 2016 в аналогичный список включила певца и Литва. В октябре 2022 Газманов попал в санкционные списки Евросоюза, а в феврале 2023 Канада признала его российским агентом дезинформации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
13: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
28: Давайте представим себе такую картину. Элитный легкоатлет пересекает финишную черту, ну, с каким-то абсолютно феноменальным временем.
29: Ага.
28: Трибуны ревут, высокоскоростные камеры там фиксируют потрясающий рекорд, на табло загораются цифры, способные вообще перевернуть мировой рейтинг.
29: Звучит как мечта любого спортсмена.
28: Да, но есть одно огромное но. Для глобального спортивного мира этого забега, ну, его как бы никогда не было.
29: То есть вообще?
28: Вообще. Физически человек преодолел дистанцию, пролил там литры пота, но в официальных базах данных его имени просто нет.
29: Он какой получается спортсмен-призрак?
28: Именно. Всем привет! В эфире «Между строк».
29: Всем привет!
28: Международный олимпийский комитет готов возвращать белорусских спортсменов под национальным флагом. Лед, ну, вроде бы тронулся.
29: Ну да, борцы, теннисисты, пловцы, они же потихоньку выходят на арены.
28: Да-да, но есть одно просто зияющее исключение. Это легкая атлетика.
29: Слушай, ну ситуация реально беспрецедентная. World Athletics, это международная федерация, выступает категорически против.
28: Угу.
29: И для белорусских легкоатлетов сейчас закрыто абсолютно все. То есть никаких Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 28-м году, никакой там престижной бриллиантовой лиги.
28: И нет даже нейтрального статуса, который, ну, сейчас выдается в некоторых других дисциплинах. Просто глухая непробиваемая стена.
29: Полный вакуум. Да.
28: И сегодня главная миссия – это разобрать анатомию этого явления. Нужно понять, как именно профессиональный спорт мирового уровня, оказавшись в условиях абсолютной изоляции, трансформируется в невероятно дорогое хобби.
29: Звучит жестко.
28: Ну, так и есть. И почему именно легкая атлетика, ну, казалось бы, самый базовый, самый чистый вид спорта, превратилась в главную политическую заложницу?
29: Я думаю, начинать этот разбор стоит с того, как эта изоляция выглядит не на бумаге в кабинетах чиновников, а вот чисто физически на тартановой беговой дорожке.
28: Тот самый феномен рекордов призраков, да?
29: Да.
28: Да.
29: Давай погрузимся в детали. Вот спринтер выходит на дорожку в Минске. Идеальные условия. Он выкладывается, ну, на 200%. И показывает время на стометровке, скажем, 10.05 секунды.
28: Слушай, для понимания контекста, 10.05 секунды – это же результат прямо экстра-класса.
29: Точно.
28: Это уровень топ-20 лучших спринтеров планеты в текущем сезоне.
29: То есть в нормальной ситуации за таким атлетом уже выстраивалась бы огромная очередь из спонсоров.
28: Ага. Но для мировой статистики, как мы уже сказали, этого забега просто не существует.
29: И вот тут я хочу сыграть роль жесткого скептика.
28: Давай.
29: Возникает логичный вопрос: ну и что? Спортсмены же, они не сидят на диванах. Они пашут на тренировках, выступают на локальных стартах, на играх БРИКС, в конце концов. Им вручают медали. Золотая медаль ведь остается золотой медалью, даже если турнир не транслируется на весь мир. Разве победа теряет смысл?
28: Теряет. И это очень легко доказать с помощью математики и биомеханики. Медаль-то можно повесить на стену, конечно.
29: Ну вот, блестит красивая.
28: Но и реальная спортивная ценность в таких условиях просто стремительно падает. Смотри, давай возьмем условное золото на локальном турнире. Спринтер побеждает с результатом 10-35 секунды.
29: Для местного уровня он герой, очевидно.
28: Да, красивые фотографии, пьедестал, гимн, все как надо. Но если перенести этот результат на мировую арену, то в финалы крупных международных соревнований выходят только те, кто разменивает 10 секунды.
29: То есть бежит быстрее 10.
28: Да. Разница между 10.00 и 10.30 секунды – это всего 0.35 секунды.
29: Слушай, ну в повседневной жизни этого времени не хватит даже на моргание.
28: А в профессиональном спринте это бесконечность. Это расстояние в несколько корпусов на финише. Это, ну, просто зияющая пропасть между элитой и любителями. И проблема в том, что преодолеть эти доли секунды в одиночестве, без международной конкуренции, это физиологически невозможно.
29: Подожди, почему невозможно? Я вот не понимаю. Если есть современный стадион, грамотный тренер, четкий план питания, ну, бери и тренируйся.
28: Нет, это так не работает.
29: Разве нельзя натренировать эти доли секунды, просто увеличив нагрузку? Бег — это ведь максимально естественный процесс. Кеды, ноги, дорожка. Что еще нужно?
28: Вот это одно из самых распространенных заблуждений. Человеческий организм устроен гораздо хитрее. Понимаешь, биомеханика и предельный прогресс, они строятся исключительно на спарринге.
29: То есть нужен живой соперник?
28: Да, включаются зеркальные нейроны, когда плечом к плечу, буквально на соседней дорожке, бежит и дышит кенийский или ямайский стайр, организм запускает древние механизмы выживания.
29: Типа происходит резкий выброс адреналина?
28: Не просто адреналина. Мобилизуются самые глубокие резервы центральной нервной системы. Меняется гормональный фон прямо вот в процессе забега. Спортсмен физически не может выйти за свой предел, соревнуясь просто с секундомером.
29: Или с людьми, которых он и так побеждает каждый божий день.
28: Да. А когда соревнования проходят из года в год в узком кругу 15 одних и тех же лиц.
29: Ну да, заранее известно, кто как стартует, кто на каком метре начинает сдавать, интриги ноль.
28: И возникает эффект домашнего чемпиона. Человек объективно лучший в Беларуси, но он теряет так называемый психологический иммунитет.
29: Но давай копнем еще глубже. Помимо психологии, есть ведь и материальная база?
11: Да, современная легкая атлетика – это реально Формула-1. Это гонка корпораций, бюджетов и закрытых исследовательских лабораторий. И изоляция бьет по этому аспекту просто сокрушительно.
29: Приведи пример.
11: Давай разберем конкретный задокументированный пример технологического прорыва последних лет. Беговые шиповки Nike Alpha Fly.
29: А, это те самые кроссовки с карбоновыми пластинами, вокруг которых было столько шума.
11: Именно они. И это не маркетинговая уловка и не какой-то плацебо. В их подошву встроена жесткая углеродная пластина и слой специальной сверхлегкой пены.
29: И что это дает физически?
11: С точки зрения биомеханики, эта конструкция работает как рычаг и пружина одновременно. Она стабилизирует голеностоп, снижая потерю энергии при отталкивании. Клинические исследования доказывают, эта обувь повышает эффективность бега на 4-5%.
29: Подожди, 4-5% на марафонской дистанции или на 10 тысячах метров – это же колоссальное преимущество.
11: Это минуты времени.
29: Это разница между золотой медалью и местом где-то во втором десятке.
11: Вот именно. А теперь переносим это на ситуацию абсолютного вакуума. В профессиональном спорте технологии неразрывно связаны с медийностью.
29: Логично.
11: Мировые бренды вроде Nike, Adidas или Puma, они же инвестируют миллионы в разработку не ради благотворительности. Им нужны телевизионные рейтинги.
29: Им нужно, чтобы кроссовки с их логотипом пересекали финишную черту крупным планом.
11: Белорусский атлет просто выпадает из этой технологической цепочки.
29: И в итоге он выходит на старт в кроссовках прошлого поколения.
11: Угу.
29: А его прямой конкурент бежит в высокотехнологичных шиповках, которые возвращают энергию каждого шага. Исход предрешен еще в раздевалке.
11: Получается настоящая технологическая блокада. И ведь это касается не только экипировки. Насколько я понимаю, огромная проблема кроется в самой инфраструктуре.
29: Да, стадионы.
11: Те же стадионы теряют международную сертификацию.
29: А это критический момент. Сертификация World Athletics – это же не просто бумажка с печатью. Это сложнейшая система контроля.
11: Там все очень строго.
29: Стадионы должны проходить регулярные независимые аудиты. Проверяется угол наклона виражей с точностью до миллиметров, калибруются лазерные системы хронометража, датчики силы ветра.
11: А без международных соревнований поддерживать и оплачивать эту сверхдорогую систему просто бессмысленно. Возникает замкнутый круг.
29: То есть, если оборудование не сертифицировано, то даже если атлет в Бресте объективно пробежит 100-метровку быстрее Усейна Болта,
11: этот результат превратится в тыкву.
29: Жесть.
11: Он просто не будет признан. Но отсутствие сертификации стадионов – это лишь малая часть беды. Главный удар приходится по тренерским методикам.
29: А с ними что не так?
11: Это похоже на глобальное отставание в стандартах связи. Знаешь, такая аналогия, пока весь мир переходит на 5G, изолированная система упорно продолжает совершенствовать 3G.
29: Слушай, отличная метафора. Давай расшифруем, что такое этот спортивный 5G. Это же гигабайты новых данных, которые генерируются каждую неделю. Это закрытые конгрессы тренеров, новейшие исследования по выводу молочной кислоты, протоколы восстановления на клеточном уровне, использование искусственного интеллекта для анализа фаз шага.
11: А изолированная система всего этого лишена. Тренеры варятся в собственном соку. Они используют методики, которые давали результат еще вчера.
29: А математика здесь безжалостна?
11: Да, отставание на незаметные 5-10% в первый год превращается в непреодолимую пропасть в 30% через 3 года.
29: И тут мы подходим к самому болезненному, я бы сказал, экзистенциальному вопросу. Если нет мировых рекордов, нет доступа к технологиям, нет признания, ради чего вообще оставаться в этой профессии?
11: Хороший вопрос. Профессиональный век легкоатлета микроскопичен. Это тебе не шахматы.
29: Биологические рамки очень жесткие. Пик формы, когда сердце и связки способны переваривать чудовищные объемы тренировок, длится всего 7-8 сезонов.
11: В среднем это возраст где-то от 23 до 30 лет. И потеря 3 лет из-за санкций для спортсмена – это не просто пауза на отдых. Это фатальный удар. Это фактически конец карьеры.
29: Согласен.
11: А если посмотреть на ситуацию с точки зрения теории невозвратных затрат, можно представить себе человеку 25 лет. Он отдал спорту 15 лет жизни, убил колени, пожертвовал образованием. И ровно в момент его физического пика дверь закрывается.
29: И это запускает массовый отток кадров. У талантливых подростков, которым сейчас по 14 лет, просто на глазах умирает олимпийская мечта.
11: Они же не глупые, они все видят. Они понимают, что финал многолетнего адского труда – это просто первенство республики.
29: И итог предсказуем. Начинается смена гражданства, утечка самых перспективных талантов в сборные других стран, где есть шанс получить паспорт и выйти на мировую дорожку.
28: Либо молодые люди просто трезво оценивают свои перспективы, кладут шиповки в шкаф и уходят в IT или в бизнес.
29: Но здесь скептики часто выдвигают контраргумент.
28: Какой?
29: Они говорят: подождите, но ведь система не рухнула, государство продолжает платить.
28: Ой, ну это классика.
29: Из бюджета выделяются колоссальные суммы на зарплаты тренеров, на организацию сборов, на поддержание манежей. Финансирование же идет полным ходом.
28: Да, финансирование идет, но давай назовем это своими именами. Это экономический режим выживания.
29: В смысле?
28: КПД этих вложений равен абсолютному нулю.
29: Почему нулю? Инфраструктура ведь работает. Люди бегают.
28: Потому что нет возврата инвестиций. В открытой рыночной модели профессиональный спорт работает иначе. Чемпионы привлекают внимание. Забег топ-уровня собирает сотни миллионов зрителей у экранов.
29: И возникает огромный рынок телевизионных прав?
28: Да. Глобальные спонсоры платят безумные деньги.

0: медленно и методично сжигает ресурсы без малейшего шанса на развитие. Это классическая экономическая черная дыра.
1: Но знаешь, финансовые и биомеханические потери — это все равно поддается какому-то измерению. Настоящая, вот прям глубинная катастрофа кроется в другом.
0: Ты про психологию?
1: Да, в тотальном психологическом износе самой спортивной машины.
0: Слушай, для иллюстрации этого процесса есть пугающая, но очень точная аналогия, если задуматься. Давайте представим подготовку к Нью-Йоркскому марафону. Тренировки идут годами. Жесткие диеты, подъемы в 5 утра, ледяные ванны.
1: И вот наступает день X. Вы на пике формы.
0: Да, и вместо старта в мегаполисе вас заводят в душный подвал,
1: так.
0: Ставят на беговую дорожку и говорят: «Старт дан, беги свои 42 километра прямо здесь».
1: Жесть какая.
0: Пейзаж не меняется, зрителей нет, финишной черты тоже нет. Человек бежит изо всех сил, пульс стучит в висках, мышцы горят от молочной кислоты, но он физически стоит на одном месте.
1: Вау.
0: Вот это и есть эффект беговой дорожки, в котором сейчас заперта легкая атлетика в стране. Главного старта просто не существует.
1: Знаешь, в психологии для этого состояния есть очень точный термин – выученная беспомощность.
0: О, да, слышала про такое.
1: Это явление было открыто еще в середине прошлого века Мартином Селигманом. Когда субъект понимает, что от его действий и усилий итоговый результат вообще никак не зависит, мозг просто отключает мотивацию.
0: Субъект сдается.
1: Да. И это состояние невероятно заразно. Оно распространяется как вирус.
0: Тренеры, спортивные врачи, функционеры, вся вертикаль начинает осознавать бессмысленность сверхусилий. Зачем придумывать инновационные планы тренировок, если потолок – это локальный турнир?
1: И начинается работа исключительно для галочки.
0: Провести тренировку от звонка до звонка, заполнить формуляры, сдать красивый отчет руководству.
1: Энтузиазм уступает место глухому формализму.
0: Оболочка-то остается красивой, стадионы стоят, люди бегают, но внутри система полностью выгорает.
1: И если свести все эти факторы воедино – отсутствие спарринга, технологическую блокаду, кадровый голод и выученную беспомощность – становится ясно, к чему все идет.
0: К сожалению, да. Если до конца 2026 года ситуация не изменится кардинально, запустится необратимый процесс. Белорусская легкая атлетика деградирует до состояния дорогостоящей массовой физкультуры.
1: Медали будут торжественно выдавать за результаты, с которыми на мировой арене даже не проходят квалификацию.
0: Именно. И к Олимпийским играм 2032 года в Брисбене конкурентоспособных атлетов в стране может просто физически не остаться.
1: И знаешь, здесь кроется самая важная, такая провокационная мысль, которую стоит обдумать. Спорт — это ведь лишь самая прозрачная, самая наглядная модель.
0: Модель чего?
1: В спорте деградацию можно бесстрастно измерить лазерным секундомером.
2: Фу.
1: До сотых долей секунды. А задумайтесь вот о чем. Если абсолютная изоляция так быстро, буквально за 2-3 года способна разрушить индустрию, где все зависит только от физиологии и упрямства, то что прямо сейчас происходит с наукой? С высокими технологиями?
0: С искусством.
1: Которые оказались ровно в таком же вакууме?
0: Абсолютно. Просто там, в исследовательских лабораториях или IT-секторе эту деградацию нельзя замерить так мгновенно и наглядно. Там нет финишной черты и секундомера.
1: Это правда.
0: Но механизмы работают те же самые. Технологическое отставание, утечка умов, выученная беспомощность. И вопрос уже давно не в том, произойдет ли системный обвал во всех этих сферах.
1: Становится понятно, что вопрос лишь в том, как быстро он произойдет.
0: И это действительно сильная мысль, которую стоит осмыслить каждому. На этом будем заканчивать. До новых встреч в разборах.
1: До скорого.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Инфляция съела пенсионный рост. Почему в Беларуси даже после повышения пенсии в 3 раза ниже, чем в Польше? По подсчетам Минтруда, средний размер пенсии по возрасту в Беларуси после повышения 1 февраля составил около 1072 рублей. Как заявила начальник Главного управления Минтруда и соцзащиты Елена Гомрова, за 5 лет пенсии в Беларуси выросли почти в 2 раза. Это без учета инфляции. При этом недавно власти признали, что не смогли выполнить важное обещание, а именно довести размер выплат на заслуженном отдыхе хотя бы до уровня в 40% от средней зарплаты по стране. Об этом говорится в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы.
5: Соотношение размеров средней пенсии по возрасту и средней заработной

0: заработной платы по экономике колеблется в диапазоне от 36 до 37%, что максимально приближено к мировому стандарту.
1: Экономисты отмечают, что чиновники не совсем корректно охарактеризовали уровень нормы. Мол, это не мировой стандарт, а рекомендуемый в международной практике минимум. На самом деле соотношение пенсии и зарплат на уровне 40% – это обязательный минимальный показатель, который рекомендует Международная организация труда, говорит экономист Александр Кравцов.
2: Желательно, чтобы он был выше, так, то хотя бы от 50 до 70%. Это позволяет людям не просто существовать, а нормально жить. Раньше, те же лет 5 назад, в Беларуси так колебания средней пенсии были как раз на указанном выше минимальном уровне.
1: Даже после очередного повышения пенсии в Беларуси в 3 раза ниже, чем в соседней Польше. Там средний размер пенсии по возрасту составляет в пересчете на белорусские деньги около 3 500 рублей. В Литве средний уровень таких доходов в 3-м квартале прошлого года составил 2302 рубля. Выходит, что поляки на заслуженном отдыхе в среднем получают в 3,5 раза больше белорусов, а литовцы почти в 2,5 раза. Сами белорусские пенсионеры признаются, что еле сводят концы с концами.
3: Концы с концами еле сходятся.
4: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
5: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во 2-м классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
6: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, кое-что из молочных продуктов.
1: При этом в Беларуси и соседних европейских странах отличаются цены и уровень жизни, поэтому справедливо сравнить покупательную способность пенсионеров. Это можно сделать с помощью сервиса Numbeo, который систематизирует различную статистику и собирает информацию от пользователей. Одна из постоянных статей расходов – это продукты. Например, в Беларуси на указанную сумму можно купить 384 литра молока, в Литве – 510, а в Польше – 1077. Похожая картина выходит в переводе пенсии на куриное филе и картошку. Эксперты сходятся во мнении, что в реальных тратах белорусские пенсионеры заметно уступают западным соседям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: На радиосигнал главные итоги недели. Мамы говорят. На радиосигнал.
8: Хантавирус против ковида. Нужно ли бояться белорусам? Соцсети снова пугают заголовками о новой пандемии. На этот раз в центре внимания хантавирус. После того, как в нескольких странах зафиксировали локальные вспышки, белорусы тоже задались вопросом, неужели страну ждет очередной масочный режим и закрытые границы. Вирусологи успокаивают, что сценарий 2020 года не повторится. Хантавирус не новичок в мире медицины. О нем известно десятилетиями. Главное отличие от коронавируса заключается в том, что он крайне неохотно передается от человека к человеку. Главные переносчики хантавируса – грызуны. Для Беларуси эта тема особенно актуальна весной и летом, когда дачники массово возвращаются в свои дома после зимы. Впрочем, пандемия республике точно не грозит, говорит вирусолог Михаил Левин.
9: Главная причина, по которой хантавирус не вызовет пандемию, это способ его передачи. Он не распространяется так легко через дыхание, как грипп. Человек заражается, вдыхая пыль, где содержатся продукты жизнедеятельности грызунов. Да, это опасное заболевание, вызывающее поражение почек или легких, но оно остается локальным. Чтобы случилась пандемия, вирус должен мутировать так, чтобы начать массово прыгать от человека к человеку, а хантавирусы к этому биологически не склонны.
8: В Беларуси ежегодно фиксируются случаи так называемой мышиной лихорадки. Белорусские леса и поля – естественная среда обитания для рыжей полевки, которая и является основным носителем вируса в регионе, говорит врач-эпидемиолог Елена Савицкая.
0: Для белорусов хантавирус – это не экзотика из новостей, а наша ежегодная реальность. Больше всего рискуют жители сельской местности и дачники. Пик заболеваемости приходится на время уборки в сараях и подвалах без средств защиты. Важно помнить, что вирус коварен тем, что его легко спутать с тяжелым гриппом. Высокая температура и боли в пояснице. Если вы работали в пыльном помещении, а через неделю свалились с лихорадкой, сразу говорите врачу о контакте с пылью или грызунами.
8: Оказывается, лучшая защита от хантавируса – это не вакцина, а обычная влажная уборка и маска в гараже. Некоторые дачники решили подготовиться к сезону после новостей о вирусе.
10: Слышал я про этот вирус, но паниковать не собираюсь. У меня правило железное. Когда весной первый раз захожу в сарай или на чердак, только в респираторе. Никаких веников. Только влажная тряпка с хлоркой, чтобы пыль не поднимать. Мыши за зиму там нахозяйничали, а дышать этим себе дороже. И продукты все в железных банках держу, чтобы не добрались. Чистота и осторожность – вот и вся пандемия.
8: Вся паника, напомню, началась после того, как на круизном судне, шедшем из Аргентины, выявили 7 случаев заражения хантавирусом. 3 человека скончались. 10 мая лайнер прибыл к Канарским островам для эвакуации и репатриации пассажиров. После высадки людей судно отправят на полную дезинфекцию в Нидерланды. Бояться стоит не новостей, а пыльных чердаков без маски, отмечают эксперты. По их словам, хантавирус не захватит мир, но может испортить вам отпуск. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
7: Важный сигнал.
11: Главное, чтобы было ПВО. Хренин назвал приоритеты госпрограммы вооружения и объявил сборы войск территориальной обороны. Как заявил министр, главное сейчас – это средства радиоэлектронной борьбы, разведки, связи, контрбатарейной борьбы, малой противовоздушной обороны.
12: Главнокомандующий не раз говорил, что мы живем на лесисто-болотистой местности и должны уметь ее защищать. А в основе все равно остается развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, их оснащение.
11: По словам Хренина, Александр Лукашенко согласился с таким подходом правительства и военных.
12: До 2030 года планируется существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и госпрограммы вооружения. И, конечно, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований.
11: Также Министерство обороны начало очередные учебные сборы с военнообязанными в Лепельском и Чашникском районах.
13: Планируется провести комплекс мобилизационных мероприятий по формированию органов территориальной обороны и частей территориальных войск. Будет проведен прием военнообязанных, их обеспечение. Командный состав восстановит навыки управления. Военнообязанные пройдут подготовку к выполнению задач теробороны.
11: Белорусы в соцсетях пишут, что еще не успели отойти от предыдущих сборов, когда повестки вручали без предупреждения. И уже на следующий день мужчины должны были явиться в мобилизационные пункты.
13: Почти каждому знакомому пришла повестка. Идем служить. Не опять, а снова.
14: Мой, как только сел в автобус, исчезла связь. Телефон выключен. У всех так. Не знаю, как быть.
15: Забрали всех мужчин из Гродно и области. На 8 марта будем сами себе цветы покупать, девочки.
16: Когда в один день более 5000 мужчин сразу забирают, то это уже не обычные сборы. Как-то очень напряженно.
11: Представитель Министерства обороны Наталья Гаврусик заявила, что повестка накануне явки – это не организационная ошибка, а запланированный элемент проверки боевой готовности. Новые военные сборы, скорее всего, будут проходить так же. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Контроль качества на радио «Сигнал».
11: Подарок к празднику. С 9 мая Россия ввела новые запреты для белорусских предприятий. Снова пострадала молочка.
13: Временно ограничены поставки продукции двух крупных производителей из Беларуси. Это Лидский молочно-консервный комбинат, в сухой молочной продукции которого нашли бактерии группы кишечной палочки, а также закрытое акционерное общество «Смолевичи Минск». В твороге этого производителя были найдены дрожжи.
11: Ограничения, по данным Роскомнадзора, вступили в силу с 9 мая. Когда их снимут, неизвестно. Так называемая война документов на границе союзного государства продолжается, говорит юрист Степан Тихомиров. По его словам, российское надзорное ведомство каждую неделю блокирует тонны белорусских продуктов. При этом на прилавках магазинов по всей Беларуси с каждым днем все больше российской продукции, часто сомнительного качества, говорит Тихомиров.
17: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
11: Напомню, что о переполненных российских складах с арестованными белорусскими продуктами регулярно говорит и посол Селиверстов.
18: Активизация участия в российских программах с господдержкой и национальных проектах, развитие совместных производств и промышленной кооперации в высокотехнологичных сферах импортозамещения, взаимодействие с российскими партнерами по исключению создания дублирующих избыточных производств в союзном государстве.
11: По словам Александра Лукашенко, продажи отечественных товаров на российском рынке стремительно падают, и если не предпринять экстренных мер, будет катастрофа.
19: Мы находимся в очень сложной, ну, по крайней мере, непростой ситуации. И с востока, и с запада под серьезнейшим прессом. Я говорю об экономике, хотя и политика, она есть выражение этой экономики в концентрированном виде, как говорили классики. Но, тем не менее, вы должны понимать, что мы зажаты экономически двумя мощными блоками. С одной стороны, Европейский Союз. С другой стороны, Китайская Народная Республика и Россия. Наш главный союзник и партнер находится в очень сложном положении. Мы это чувствуем, поскольку это наш основной рынок.
11: В итоге экономический союз с Россией, который должен был принести Беларуси стабильность и выгоду, сделал страну сильно зависимой от Москвы. При этом белорусские производители не получают достаточной поддержки на рынке союзного государства. Скорее наоборот, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
1: ЧП под Борисовом. МЧС собрали как минимум килограмм ртути на территории местного предприятия. Какая есть опасность сейчас? Инцидент произошел на территории предприятия в агрогородке Барсуки. Во время уборки склада работники обнаружили разлитую ртуть и поврежденную резиновую емкость. Оценив масштаб находки, сотрудники немедленно вызвали спасателей.
20: Сначала даже не поняли, что это. Двигали старые ящики, и вдруг из-под одного из них покатились эти шарики. Хорошо, что среди нас были те, кто сразу узнал ртуть. Крикнули всем выйти и ничего не трогать. Честно говоря, стало не по себе. Ведь все знают, какая это отрава.
1: Для работников предприятия появление такого количества ядовитого вещества стало полной неожиданностью. Склад использовался для технических нужд, и как там оказалась емкость с ртутью, сейчас выясняется. По прибытии на место спасатели подтвердили, в помещении действительно разлетал ртуть.
21: Площадь поражения была локальной, но концентрация паров в воздухе превышала допустимые нормы. Мы незамедлительно приступили к демеркуризации. Работа кропотливая, механическая. Каждый грамм собирается вручную специальным инструментом, чтобы не допустить дальнейшего испарения.
1: Сотрудники МЧС оперативно собрали более килограмма ртути. Такое количество может отравить большое помещение, говорит эксперт по экологической безопасности Игорь Назаров.
9: Килограмм ртути – это серьезный объем, но благодаря быстрой реакции сотрудников и герметичности склада угрозы для людей нет. Повторный замер воздуха после уборки показал нулевые значения. Вещество изъято и направлено на утилизацию. Это пример того, как четкое соблюдение инструкций при обнаружении подозрительных предметов предотвращает реальную беду.
1: Главный вопрос, который волновал жителей Барсуков, не попали ли пары опасного вещества в вентиляцию или за пределы склада. Как заявили в областном управлении МЧС, повторные замеры показали, что здоровью людей ничего не угрожает.
2: Превышение допустимых норм не выявлено. Пострадавших нет, угрозы для людей и окружающей среды также нет.
1: В МЧС напоминают, что в случае обнаружения ртути ни в коем случае нельзя пытаться собрать ее пылесосом или выбрасывать в контейнеры для мусора. Необходимо сразу звонить по номерам 101 или 112. О других важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Важный сигнал.
11: И тут война. Выпускников Минска соберут на четырех площадках. Среди тем вечера – Великая Отечественная.
14: Торжественная часть с вручением аттестатов пройдет 12 июня в школах и гимназиях. Она должна начаться в 7-8 часов вечера. Далее юноши и девушки исполнят творческие номера, традиционный прощальный вальс, поблагодарят педагогов за то, что те находились рядом на протяжении 11 лет их взросления.
11: Программу выпускных вечеров в столице озвучила первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Людмила Ляхнович. По ее словам, развлекательную программу для большинства выпускников Минска устроят на четырех крупных площадках,
14: каждая из которых соберет выпускников одного или нескольких районов Минска. Это Чижовка-арена, футбольный манеж, дворец спорта и спортивно-культурный центр Университета культуры и искусств. 3500 выпускников Фрунзенского района отметят праздник в своих учреждениях образования. В сценариях концертных программ единых выпускных вечеров найдет отражение тема Великой Отечественной войны. Творческие постановки и музыкальные композиции будут передавать любовь к стране, воспитывать у молодого поколения чувство патриотизма.
11: Такая тематика вызвала у родителей дополнительную тревогу, особенно на фоне военных действий на Украине, которые продолжаются уже пятый год недалеко от границы с Белоруссией, комментирует психолог Елена Морозова.
3: Сейчас родителям выпускников как никогда трудно. С одной стороны, это радостное событие окончания школы, начало нового этапа жизни их детей, но с другой, тревога за будущее только усиливается. Даже в мирные времена это было вызовом, а сейчас добавилась геополитическая нестабильность. Тема Великой Отечественной в данный момент эту тревогу только усилит.
11: По словам эксперта, белорусы в целом демонстрируют нежелание участвовать в военных действиях, а историческая память о тяжелых потерях в прошлых войнах, в том числе Великой Отечественной, только усиливает тревогу по этому поводу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Важный сигнал.
1: Пишите, вас услышат. Вместо ремонта комитет госконтроля решил провести горячую линию по вопросам устранения дефектов на дорогах. Комитет госконтроля 12 мая решил провести горячую линию по вопросам ремонта и устранения дефектов на автомобильных дорогах. По короткому номеру 191 можно было сообщить о неудовлетворительном состоянии дорожного покрытия республиканских и местных автодорог после зимы, фактах некачественного либо несвоевременного проведения ремонта автодорог, неубранном мусоре вдоль трасс и на обочинах, а также на прилегающих к дорогам территориях. Жалобы можно было отправлять и в чат-бот телеграм-канала комитета госконтроля. Сколько и каких жалоб поступило в ведомстве, пока не сообщили. При этом белорусы регулярно жалуются на качество дорог и их ремонта. В частности, житель Смиловичей опубликовал новое видео, в котором показал, как отремонтировали дорогу в его городке.
4: Нехто скаже, ну що ти хочеш? Роблять же дороги, роблять. Хіба ти не бачиш? Так, роблять. Але мене обурає такий факт, що як я не роблять. А може гэта і не ЖКХ роблять? Бо поглядіться, всередину як заляпали, а обочини вон, як були по колено ями, так і поставалися. І гэта ось асфальт у пясочок положили, і скільки він тут пролежить? А гэта і знову ж наші з вами гроші. Ось цікаво, скільки було на гэта видатковано сродків? Я вельми сподіваюся, що гэта не той ремонт, який нам обіцяли.
1: А в Жодино асфальт решили укладывать в лужи. Местный житель выложил соответствующее видео. На нем видно, как дорожники кладут асфальт на дорогу, которая больше похожа на реку. На дороге, поражающие искусством своей технологии, жалуются и жители Витебского района. Например, в деревне Шилы провалы в асфальте мастерят из подручного хлама, кирпичей, веток и песка, говорят местные жители.
5: А вот это ремонт дорог по-белорусски. Смотрите. Это... Песочек, земля, влажный песок. На это уходят деньги налогоплательщиков. И там вон лопата их засыпают с трактора прямо. Оп! Нормально. Так и живем.
1: Ремонтники утверждают, что засыпают ямы на дороге переработанным асфальтом, так называемым гранулятом. Но автомобилисты этому не верят. По их словам, это не гранулят, а обычная земля с песком.
22: Гранулят? Так это не гранулят, это грязь. Оно ж видно.
5: Но мне сказали, что это гранулят.
22: Какой это гранулят? Это песок.
5: Ну вот...
22: Гранулят же он черный.
5: Так вот я ж к ним...
22: Земля обычная.
5: Я к ним подошел, спросил, говорю, что это гранулят. Я говорю, я думал, вы землей засыпаете.
22: Нет, это что? Это же гранулят. Посмотри, коричневый. Ну, это гранулят.
5: Да, высохший, как это, как земля. Обычная причем.
22: Так это и есть обычная земля.
1: Автомобилисты отмечают плохое состояние дорожного покрытия даже на республиканских трассах. Например, в ямы влетают на Олимпийке М1 и на Витебской трассе перед границей с Россией. При этом в правительстве утверждают, что в целом дороги в Беларуси нормальные. Просто у белорусских граждан большие аппетиты, говорит вице-премьер Анатолий Сивак.
23: То есть нам хочется вот от государства все больше и лучше, или как там комфортнее и так далее и тому подобное. Но это все стоит немалых средств. И нам не всегда необходимо стремиться там к тому же асфальтовому покрытию и говорить, что вот каждую дорогу, ну, каждый уголок положим асфальт.
1: В то же время белорусы задаются вопросом, почему нельзя отремонтировать дорогу один раз качественно, чтобы впоследствии не делать то же самое снова. Чиновники объясняют, что на это просто нет денег. По словам экспертов, государство последние несколько лет увеличивает финансирование ремонтных работ, но денег все равно не хватает. При этом доходы дорожного фонда сокращаются. Как следствие, растет нагрузка на бюджет, ведь недостающие средства приходится брать именно из него, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Важный сигнал.
11: Инфляция набирает обороты, что в апреле подорожало больше всего, отвечает Белстат.
13: За год цены выросли на 5,4%. Показатели сейчас такие же, как были в марте. Продукты стали дороже на 6,3%. Непродовольственные товары – на 2%.
11: Самое заметное подорожание, по данным Белстата, показали услуги.
13: Они выросли на 8,4%. Если считать в целом с начала этого года, то и тут услуги тоже в лидерах подорожания – плюс 5,4%.
11: То, что зарплаты и социальные выплаты не успевают за подорожанием всего и вся, подтверждают и сами белорусы. По их словам, реальная жизнь существенно отличается от цифр, которые демонстрирует официальная статистика.
24: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
25: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
26: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
27: Ощущаю рост цен на какую-то... И сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если Раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле. Но сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
0: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
6: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
11: В том, что данным Белстата об уровне инфляции в стране не можно доверять, уверен экономист Игорь Липсиц. По его словам, нужно ориентироваться на НДС страны.
8: А я старый советский экономист, который привык к тому, что все врут, все скрывают, вся статистика лживая. И поэтому у советских экономистов была традиция устойчивая искать косвенные способы оценить реальную картину дел в экономике СССР. Это просто была, ну, как бы норма научной работы, потому что иначе ты получал ложную картину. И если у вас НДС растет на 20-22% в год, то это значит, что реальный темп инфляции 20-22% в год. Вот это примерно та картина.
11: То, что инфляция – главная тема, которая сейчас волнует граждан, ранее говорил Александр Лукашенко. Он снова поручил правительству обеспечить жесткий контроль за ценами. Однако такие меры вводились и ранее, а остановить рост цен и разгул инфляции не удалось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
10: Ожидание и реальность. Белстат сообщил о средней зарплате в 3000 рублей. В комментариях, мягко говоря, не согласны. Средняя зарплата по стране в марте, по данным Белстата, достигла 2975 рублей 80 копеек. Это сумма до вычета подоходного налога и взноса в фонд социальной защиты населения. Однако во многих регионах цифры и так гораздо скромнее. В списке зарплатных аутсайдеров по итогам марта оказались Шарковщинский, Кармянский и Краснопольский районы. Там средняя зарплата не дотягивает и до 2000 рублей. При этом порог в 2000 смогли перешагнуть 7 районов. Рассонск, Ушачский, Мстиславский, Октябрьский, Славгородский, Брагинский и Лельчицкий. Сами белорусы говорят, что их зарплаты оставляют желать лучшего.
12: Тысячи рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до тысячи, как до луны. Где-то там, внизу.
15: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
16: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
17: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
28: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
10: Люди говорят, мало того, что зарплаты не хватает, так ее еще и задерживают. Официально государство задолжало своим сотрудникам 6 миллионов рублей. Однако эксперты констатируют, реальные цифры гораздо выше. После вступления в силу санкций Запада многие предприятия потеряли рынки сбыта. При этом дружественная Россия не спешит покупать белорусские товары. В итоге зарплаты задерживают, а некоторых увольняют. При этом цены продолжают расти. Белорусы признаются, что для комфортной жизни доходы должны быть выше.
29: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 5000.
30: Ну, не меньше 4.
31: Мне 3 хватает.
32: А если дети появятся, сколько?
31: Я думаю, побольше надо.
29: Ну, хотя бы от 4000. Да, учитывая, что свое жилье несъемное. Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
33: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 3-4. Вот чтобы мне комфортно жить, чтобы мне жить комфортно, чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, отдых.
10: Чтобы зарабатывать больше, белорусы стремятся выехать в европейские страны. Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, люди в возрасте и пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. При этом Александр Лукашенко жалобы и претензии людей не разделяет.
34: И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит власти. Но не простит одного. Если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
10: Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время экономисты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. При этом в Беларуси на фоне массового оттока трудоспособного населения возник огромный дефицит кадров. Если так будет продолжаться, работать скоро будет совсем некому, предупреждают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
7: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Заправки недовольны. АЗС обратились в март с просьбой отменить госрегулирование цен на свои продукты. Речь не о бензине. На автозаправках в Беларуси, как и в других странах, можно не только купить бензин, но также перекусить и купить ряд товаров, которые могут понадобиться в дороге для внезапного мелкого ремонта авто или чтобы просто себя порадовать. Часто именно потребительские товары из мини-маркетов приносят сетям АЗС хорошие доходы, особенно если учесть, что цены на топливо в стране устанавливаются государством и на всех заправках одинаковые. Рентабельность продаж сопутствующих товаров на АЗС, как правило, выше, чем у бензина и дизеля, а их продажи, которая привлекает потребителей, порой вызывает вопросы у властей. В октябре прошлого года Александр Лукашенко возмутился водителями, которые пьют кофе на заправках. По его мнению, из-за этого на АЗС возникают очереди.
34: Считаю. Вы знаете, очереди большие на АЗС. Господи, думаю, с чего бы это? Неужели правительство не выполняет мое поручение о том, чтобы белорусы не были обижены с топливом? Да нет. Приехали заправляться. Наталья Ивановна Качанова с Турчиным. Машины поставили поперек. Никто проехать не может. А они где? А они там в кафе кофе пьют. Ну, я к примеру говорю. Президент, приди наведи порядок. Вы что, там с ума посходили? Вы просили? Просили. Я принял решение. На каждой заправке должны быть сопутствующие товары, которые нужны всегда. Расходная мелочь и кофеек. Сегодня не можем подъехать, заправиться, потому что не там автомобили стоят.
1: Многие товары на прилавках заправок тоже находятся под госрегулированием. Они включены в довольно длинный список товаров, на которые введены максимально допустимые надбавки. Среди них есть специфические товары, которые можно найти в продаже при АЗС. Это, например, шины, автозапчасти, моторное масло, аккумуляторы и фильтры. Но заметная доля в продаже там принадлежит совершенно обычной для рядового потребителя продукции. Это тот же кофе, чай, вода, соки и другие напитки в упаковке, мороженое, хлеб, кондитерские изделия, молочка, моющие средства и средства для личной гигиены, мыло, зубная паста и так далее. Сюда же можно отнести подгузники, прокладки, канцелярию и игрушки. В то же время в документе подчеркивается, что правила 713-го постановления не распространяются на продукцию общественного питания, то есть разливные напитки и приготовленные на месте блюда и перекусы. На последнее белорусы периодически жалуются в соцсетях.
2: Это ребята, Белнефтехим делают истеры, хоть бы шкурки поснимали. Я в шоке, блин. Вот как сейчас покажу. Ой, блин. О! Ёл, смотрите, как они делают. Пиздец, вот с колбасы. Как можно делать такой твист? Жрыся люди со шкурками, блин. Я в шоке, короче. Всем приятного аппетита, блин.
1: Представители ряда крупнейших сетей АЗС обратились в Министерство антимонопольного регулирования и торговли с просьбой отменить госрегулирование цен на потребительские товары, но получили отказ.
3: По результатам обсуждений, анализа поступивших в Министерство позиций госорганов и оценки возможного влияния на потребителей, предложение не поддержано большинством участников рабочей встречи. Вместе с тем, работа по совершенствованию действующей системы ценового регулирования продолжается.
1: Таким образом, Министерство антимонопольного регулирования и торговли отказало крупнейшим сетям автозаправок в отмене госрегулирования цен на потребительские товары, которые они продают. Под действие нашумевшего 713-го постановления по-прежнему попадает значительная часть ассортимента мини-маркетов при АЗС. От моторного масла, шин, автозапчастей, аккумуляторов и фильтров до воды, сладостей, канцелярии и игрушек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Важный сигнал.
11: Нация утопает в запрещенных веществах. В Гомеле остановили водителя с рекордным количеством промилле в крови. С наркотиками тоже беда. В закладчики идут даже дети.
4: В гомельскую милицию начали массово сообщать о неадекватном поведении водителя «Лада» на дороге. Наряды выехали по указанному адресу. На момент прибытия на место инцидента с помощью других водителей автомобиль уже остановили.
11: За рулем оказалась 43-летняя местная жительница с явными признаками опьянения, заявили в милиции.
4: Концентрация алкоголя в выдыхаемом ею воздухе превысила 3 промилле. С такими показателями не то что за руль, лучше с постели не вставать или сразу в больницу. Нарушительницу оштрафовали на 9000 рублей, лишили прав сроком минимум на 5 лет, а автомобиль конфисковали.
11: Параллельно с этим растет и уровень употребления запрещенных веществ, рассказывает юрист Ольга Олейник.
5: Возраст осужденных за наркотики стремительно молодеет. У нас что не закладчик, ребенок. В Лиде вот на днях сотрудники наркоконтроля задержали 14-летнего парня, который распространял психотропы. Восьмиклассник нашел в интернете предложение о легком заработке и согласился работать курьером, причем в оптовых размерах. Теперь ему грозит 15 лет лишения свободы.
11: Еще один похожий случай произошел в Бобруйске, рассказывает юрист.
5: Здесь 14-летнюю школьницу приговорили к 8 годам воспитательной колонии за участие в распространении наркотиков через интернет-магазин. Дети употребляют, распространяют. Сериал «Во все тяжкие», но там наркобароном стал учитель химии, а тут подростки. Куда мы катимся, непонятно.
11: По данным наркологов, в Беларуси под наблюдением подростковой службы находятся тысячи несовершеннолетних с нарушениями, связанными с алкоголем и наркотиками. Доля наркопреступлений среди подростков увеличилась примерно на треть за прошлый год. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
1: Легковушка влетела в троллейбус на улице Маяковского в Минске. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 45-летний водитель автомобиля «Пежо» при повороте налево не предоставил преимущества встречному троллейбусу, в результате чего произошло столкновение. По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. На месте работали сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска. Жительница Гомеля 3 месяца воровала элитный алкоголь из одного и того же магазина и почти оставалась незамеченной. Стали известны подробности дела находчивой жительницы областного центра. У женщины из-за пристрастия к алкоголю и наркотикам отобрали детей. На их содержание из зарплаты вычитали огромные суммы, оставляя ей на жизнь всего около 50 рублей. Чтобы выжить, она решила воровать дорогой алкоголь для перепродажи. Сама она к тому моменту бросила пить. Чтобы не примелькаться охране, гомельчанка приходила в магазин в разной одежде, выжидала момент, прятала бутылки и спокойно выходила. Наведывалась в магазин 5-7 раз в месяц. Брала товар на сумму до 400 рублей. Инвентаризация показала недостачу спиртного почти на 2000 рублей. Ранее женщину уже ловили на кражах. Теперь ей грозит до 3 лет лишения свободы. Белавия возобновила полеты в Дагестан. Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, первый рейс нового сезона в Махачкалу уже выполнен. Пока рейсы будут выполняться раз в неделю по субботам, а со 2 июня добавится вторая частота – по вторникам. Самолет вылетает из Минска в 13:10 с прибытием в Махачкалу в 16:30. Обратный вылет из Махачкалы в 17:30, прибытие в Минск в 21:00. Стоимость билета туда и обратно от 728 рублей по тарифу Light. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Важный сигнал.
1: Санкции душат по полной. Спасет ли БМЗ от проблем новый директор? Александр Лукашенко согласовал Александра Саковича на должность генерального директора Белорусского металлургического завода. Он сменит во главе БМЗ Дмитрия Корчика, который руководил предприятием с середины 2019 года. До этого Сакович работал на посту начальника управления промышленной политики аппарата Совмина. Ранее он также был замдиректора БМЗ. Назначая нового гендиректора, президент поинтересовался работой других предприятий холдингов, которые входят в Минский подшипниковый завод, Полесье Электромаш, Могилевский металлургический завод и Кобринский инструментальный завод, а также филиал «Папортная Агро».
34: Они все дышат нормально, они в рабочем состоянии или там проблемы?
0: Они все работают, но проблем хватает во всех предприятиях. Начиная от Минского подшипникового завода, который в настоящее время реализует инвестиционные проекты. Есть ряд проблем, которые необходимо будет решать.
1: Что касается самого Белорусского металлургического завода, то ситуация на этом предприятии также требует внимания. По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, на БМЗ снижаются объемы производства. В силу ряда причин пришлось принимать управленческие решения, отметил Крутой.
6: Вот мы на последнем заседании исполкома разбирали там ситуацию. К сожалению, ситуация сложная. Снижение объемов производства. Участие холдинга, вот я вызывал у руководителя предыдущего, поэтому ряд решений управленческих пришлось принимать.
1: Президент отметил, что Белорусский металлургический завод – это очень серьезное предприятие. Новому гендиректору Александру Лукашенко поручил производить и продавать.
34: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
0: Да, я понимаю.
34: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
0: Да, я понимаю.
34: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. И, кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
6: Господдержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую надо возвращать.
34: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть. Никак по-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
1: Белорусская продукция могла составить конкуренцию на западных рынках за счет приятной цены. Однако после введения санкций за поддержку российской СВО товары и сырье Минску продавать просто некуда. Россия неохотно покупает белорусский товар, предпочитая китайский и казахский. Тем временем белорусские производители набирают кредитов, попадают в долговую яму, а затем в банкротство, говорит экономист Ярослав Романчук.
9: Вы представляете, вот в 2000, там, каком-нибудь 2000 году или еще тем более там, в 1982 году построили в Советском Союзе Брестский ковровый завод, либо какое-нибудь витебское предприятие, либо там, какой-нибудь мясозавод. Да? И логика построения была не рыночная, просто были деньги, выделялись, оно там сделалось, снабжалось сырьем, вот, и были какие-то товары. Прошло 40 лет, и предприятие, собственно, попала в состояние банкротства.
1: Многие компании работают еще с советских времен и были рассчитаны на плановую экономику. После распада СССР государству удавалось держать эти предприятия на плаву. Однако после 2022 года они начали закрываться, говорят экономисты. По их словам, в стране наблюдается череда банкротств. Предприятия попросту не выдерживают долговой нагрузки и ликвидируются. Все это напоминает эффект домино, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радио «Сигнал 666 АМ». Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
13: Вся Беларусь.
7: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На Радиосигнал.
11: Дороги ушли под воду. Сразу несколько городов Беларуси затопило из-за отсутствия ливневок. Это реки воды, которые в прямом смысле слова залили улицы Гродно после обычного майского дождя. Дороги затопило, двигаться пешеходам невозможно, машины застряли.
8: А у нас около дома вот такая река. И как хочешь, так и выходи.
12: Стоят по линии опоры электропередач высоковольтные, которые уже начали наклоняться, пропитавшись землю в воду.
11: Маленькие местные речушки превратились едва ли не в бассейн Амазонки. Шутят в комментариях к многочисленным видеопотопам местные жители.
13: Хотела в Венецию, но желания, как обычно, исполняются через задний проход.
14: Живу около Швейцарской долины. Смотрите, как затопило берега Юрисдики. Это не река, а речушка скорее. И хотелось бы ее полноводной видеть всегда, но не такой ценой.
13: Горисполком опять отмахнется, скажет о каких-то аномальных количествах осадков. И так каждый год. Ливневки там, где их нет, а также очистка тех немногочисленных, которые есть, решили бы вопрос. Но это нужно напрягаться.
11: И такая проблема не только в Гродно, пишут белорусы из других населенных пунктов. Люди уже не первый год просят у местной власти прочистить существующие ливневки и установить новые недостающие системы. Но чиновники бездействуют, а каждый дождливый день заканчивается катастрофой.
15: Обращались и водоканал, писали обращения, прикладывали фотографии, но никто даже на нас не обращает внимания.
11: Жители Гродно отправили новое обращение к местным властям с просьбой решить проблему неработающих ливневок. Однако в бюджете этого года, напомню, на социальные статьи заложили недостаточную для проведения коммунальных ремонтов сумму. И помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, рост цен, образование, медицину, качество продуктов, яму на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте радиосигнал.ру. Сигнал.ньюс в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
7: Важный сигнал.
11: Что изменится с июня? Из главного – новое подорожание коммунальных услуг, сроки уплаты налогов и новшества в мобильной связи. Детальнее о новых тарифах, которые повлияют на толщину кошельков белорусов, рассказывает экономист Игорь Боровик.
18: С 1 июня поднимут субсидируемые тарифы на отопление и горячую воду на 7,5%. Со следующего месяца они составят 29 рублей 22 копейки за одну гигакалорию. Также вырастут тарифы на электричество для обогрева жилья.
11: Также эксперт напоминает, что именно до 1 июня включительно нужно успеть заплатить налоги за 2025 год. Новшества коснутся и банковских учреждений.
18: К примеру, Беларусьбанк с 15 июня расширит ограничения по операциям с картами. С этой даты лимиты будут действовать на переводы и оплату покупок за границей. У Технобанка повышаются тарифы за безналичное зачисление на счет физлица.
11: Несмотря на то, что услуги связи уже показали значительный рост цен с начала года, корректировки коснутся и мобильных операторов, комментирует пресс-служба НТС.
19: С 8 июня мы уточним порядок возврата денег клиентам при расторжении ими договоров на оказание услуг электросвязи. Так, при возврате остатка с лицевого счета абонентского номера может удерживаться комиссия в размере 1% от суммы, превышающей 3 базовые величины. Компенсация покрывает фактически понесенные расходы оператора на прием и обработку платежей.
11: Но самые большие изменения, пожалуй, коснутся Нацбанка, предупреждает финансовый аналитик Людмила Бойко.
20: Дело в том, что в июне снизит ставку рефинансирования. Это процентная ставка, которую Нацбанк использует при предоставлении кредитов другим финансовым организациям, в частности коммерческим банкам. Ее могут как повышать, так и понижать, в зависимости от складывающейся экономической ситуации. Сейчас она составляет около 10%. К ней привязаны в том числе проценты по кредитам на недвижимость и автомобили. То есть любые колебания этого показателя бьют по конечному пользователю, то есть по обычным белорусам.
11: Эксперты напоминают, что потребительские цены только в апреле выросли на 5,4% относительно прошлого года. А цены на услуги, включая коммуналку и проезд, продолжают расти еще быстрее, чем товары. В итоге белорусы тратят почти все свои доходы на базовые услуги и буквально живут от зарплаты до зарплаты. Отсюда и регулярный рост закредитованности населения, говорят экономисты. Но помните, если у вас есть жалобы жалобы на рост цен, образование, медицину, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
7: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На «Радиосигнал» «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». В экономике часто бывают парадоксы, но некоторые из них просто ломают логику.
17: Это ты о чем сейчас?
16: О политической риторике. Вот смотри, Александр Лукашенко публично называет санкции, цитирую, «петлей на шее народа». Звучит жутко, как констатация такой, надвигающейся экономической катастрофы. А всего через год он стоит на поле с рапсом, оценивает урожай и заявляет буквально следующее. «Санкции на пользу пошли. Чего вы плачетесь?» И возникает какой-то когнитивный диссонанс. Каким образом макроэкономическое удушение может внезапно мутировать в невероятное благо?
21: Если отбросить эти красивые метафоры и посмотреть на сухие балансы, графики, логистические цепочки, картина вырисовывается совершенно иная.
16: И там никаких чудес нет?
21: Никаких. И в этой картине нет места чудесным превращениям удушения в какую-то пользу.
16: Что вообще такое это санкционное давление, если спустить его, скажем так, с небес макроэкономики на землю?
21: Давай попробуем.
16: Вот представь владельца огромного, очень успешного торгового центра.
21: Так.
16: И в один прекрасный день его главные поставщики оригинальных товаров и самые платежеспособные покупатели просто разрывают с ним все контракты. И этому владельцу приходится судорожно искать какой-то китайский ширпотреб, вести его окольными путями и продавать клиентам, которые готовы платить, раза в два меньше. Вот это же и есть санкции в миниатюре, правильно?
21: Торговый центр — это слишком мягкий пример.
16: Мягкий? А что не так?
21: Он не отражает всей механики блокировки. Добавь свою аналогию то, что у этого владельца не просто ушли поставщики.
16: А что еще?
21: Представь, что банк заблокировал все счета этого торгового центра.
16: То есть транзакции не проходят?
21: Да. Затем кто-то дистанционно отключил программное обеспечение на всех кассах.
16: Жесть.
21: А перед главным входом вырыли глубокую траншею и поставили бетонные блоки.
16: Физическая блокада.
21: Именно. Санкции, введенные против Беларуси после политического кризиса 2020 года и предоставления территории для войск в 2022, это не просто отказ покупать тракторы.
16: И это нечто более глубокое.
21: Это жесткий запрет на передачу критически важных технологий, это блокировка международных финансовых систем и, конечно, физическое перекрытие транспортных коридоров на западных границах.
16: Да, траншея перед входом. И цифры этого перекрытия, впечатляют. Если не сказать, пугают.
21: О каких именно цифрах ты говоришь?
16: Закупки высокотехнологичных товаров в Евросоюзе рухнули на 50%.
21: Колоссальное падение.
16: А экспорт из Белоруссии в Европу вообще сложился как карточный домик. Падение в 3,5 раза.
21: Да, статистика суровая.
16: Было 3,5 миллиарда долларов экспортной выручки в год, а остался жалкий 1 миллиард. 2,5 миллиарда долларов просто вырезали из экономики. Вот куда делись эти объемы.
21: Чтобы понять, куда испарились эти миллиарды, достаточно посмотреть на главный генератор валюты в стране.
16: Калийные удобрения?
21: Да, калий. До введения жестких ограничений экспорт составлял около 12 миллионов тонн в год.
16: Подожди, 12 миллионов тонн – это же невероятный объем.
21: Это гигантская масса груза. И эта логистика десятилетиями работала просто как идеальный конвейер.
16: Поезда, порты.
21: Специализированные вагоны-хопперы шли в Литву, там выгружались на терминалах в порту Клайпеды, а оттуда уже корабли развозили калий в Индию, Бразилию и Китай.
16: Порт был прямо заточен под этот объем.
21: Да. А сейчас граница с Литвой закрыта. Этот конвейер физически уничтожен.
16: Слушай, логично предположить, что Клайпеда – это же не единственный порт на планете. У соседней России огромная портовая инфраструктура на Балтике.
21: Усть-Луга, Санкт-Петербург.
16: Да. Грузишь те же вагоны, отправляешь туда, и калий снова плывет к заказчикам. Разве это не очевидный выход из тупика?
21: Очевидный, но только на карте. В реальности вмешивается беспощадная математика логистики.
2: То есть?
21: Калий – это сыпучий груз с очень низкой добавленной стоимостью. Его выгодно продавать только при дешевой доставке.
2: А, понимаю.
21: Когда маршрут меняется с короткого литовского плеча на длинное российское, расстояние увеличивается в разы. Железнодорожные тарифы просто взлетают.
2: Насколько сильно?
21: Если раньше доставка одной тонны калия до моря стоила около $30, то теперь эта цифра выросла до $60-70.
2: Ого! То есть издержки выросли более чем в два раза только на этапе доставки до воды.
21: Именно. К тому же портовые мощности в России не стоят пустыми в ожидании. Они под завязку загружены российским углем и российскими же удобрениями.
2: Логично, у них свой экспорт.
21: Возникают узкие места, очереди на выгрузку, вагоны.

0: Механическая работа ради работы. Шахты гудят, поезда едут, люди спускаются в забой, а реальной прибыли-то нет.
1: Абсолютно.
0: Слушай, но калий и макроэкономика – это все-таки материи, ну, далекие от повседневности. Если спуститься на уровень обывателя, который вообще не торгует удобрениями, эффект изоляции все равно проникает в каждый его день.
1: Однозначно. И, во-первых, это визовая стена.
0: Да, это давно перестало быть историей про отмененный отпуск в Испании.
1: Это невозможность для студентов поехать на стажировку.
0: Возникает такое физическое ощущение закупоренности.
1: И эта закупоренность становится вполне материальной, когда человек идет, ну скажем, в магазин или автосервис.
0: Цены.
1: Да. Официальные европейские бренды ушли. Прямых поставок нет. На их место приходят так называемые серые схемы. И здесь важно понимать саму механику того, почему все становится таким запредельно дорогим.
0: Давай разберем на конкретном примере. Допустим, человеку нужна оригинальная немецкая деталь для автомобиля. Что происходит сейчас в цепочке поставок?
1: Ну, смотри. Раньше дилер покупал деталь на заводе в Германии, скажем, за 100 евро, и привозил напрямую.
0: Все просто и прозрачно.
1: А теперь эту же деталь покупает подставная фирма, ну, например, в Турции. Она накручивает свои 20% за услуги.
0: Так.
1: Затем деталь перепродается компании-посреднику в Казахстане или Кыргызстане. Те берут свой процент за транзит и оформление документов.
0: Плюс логистика между этими странами?
1: Верно. И только потом это все фурами едет в Беларусь. На каждом этапе оседают деньги логистов, юристов и посредников, которые закладывают свои риски.
0: То есть деталь уже стоит не 100 евро?
1: В итоге она стоит 300.
0: И потребитель из своего кармана оплачивает всю эту многоходовую геополитическую логистику.
1: Именно так.
0: Причем, ладно, запчасть для машины. А если это чип для томографа в больнице? Или специфическое европейское лекарство? Издержки просто астрономические?
1: Да, с физическими грузами все понятно, их тормозят на границе, но есть же еще одна сфера.
0: IT-сектор?
1: Да. Долгое время казалось, что эта отрасль неуязвима, потому что для кода не нужны фуры и порты.
0: Код не имеет границ. Идеальная спасательная шлюпка для экономики.
1: И IT-сектор действительно был главным драйвером модернизации в стране, генерировал валюту, создавал высокооплачиваемые рабочие места.
0: Но изоляция ударила по нему не менее разрушительно.
1: Потому что цифровых границ нет, зато есть финансовые и юридические.
0: Давай расшифруем для ясности.
1: Комплаенс – это система строгих внутренних правил западных корпораций и банков. Она создана для того, чтобы не нарушать законы, не участвовать в отмывании денег и не обходить санкции.
0: Понял. То есть западный банк смотрит на подрядчика из Беларуси.
1: И даже если этот конкретный разработчик не находится под персональными санкциями, сама юрисдикция теперь помечена красным флажком.
0: Риски слишком высоки.
1: Ни один европейский или американский банк не хочет получить многомиллионный штраф от регуляторов просто за перевод денег в подсанкционную зону.
0: И белорусские компании в один момент стали токсичными для западных заказчиков.
1: Токсичными – это очень правильное слово. Заказчик говорит: «Вы пишете отличный код, но наши юристы запрещают с вами работать». А банк просто блокирует транзакции.
0: Выход только один – собирать чемоданы.
1: Что и привело к массовой релокации. Компании перевозят своих сотрудников в Польшу, Литву, Грузию. И страна теряет не просто налоги с этих высоких зарплат в моменте.
0: Наносится удар по внутреннему рынку.
1: Мощнейший вторичный удар. Уехавшие специалисты больше не покупают квартиры внутри страны, не ходят в местные рестораны, не пользуются услугами частных клиник.
0: Экономика лишается человеческого капитала, интеллекта, который должен был строить инновационное будущее.
1: Абсолютно.
0: Знаешь, тут напрашивается один очень серьезный вопрос. Если посмотреть на новостные сводки, то против соседней России введено несравнимо больше санкций.
1: Тысячи санкций. Против банков, энергетических гигантов, целых секторов.
0: Да. Россия – прямой участник конфликта 22-го года. Тем не менее, удар по белорусской экономике оказывается диспропорционально глубоким. В чем парадокс? Почему малые экономики страдают сильнее?
1: Уязвимость экономики зависит не от количества бумаг с санкциями, а от ее фундаментальной структуры.
0: И в чем разница структур?
1: У России есть колоссальная энергетическая подушка – экспорт нефти и газа.
0: Без которых Европа просто остановилась бы.
1: В 2022 году Запад не мог мгновенно отказаться от энергоносителей, остановились бы крупнейшие заводы, энергосистема Европы оказалась бы на грани коллапса.
0: Это мощный рычаг влияния.
1: Который дал время адаптироваться, накопить валюту и выстроить

0: теневые схемы, плюс фактор размера. Внутренний рынок России – это 150 миллионов человек.
1: Огромный объем потребления. То есть, если ты производил мебель на экспорт в Европу, и граница закрылась, ты можешь переориентировать продажи внутрь страны. Попытаться занять освободившиеся ниши.
0: А в Беларуси ситуация принципиально иная. Это типичная малая открытая экономика. Население менее 10 миллионов человек.
1: Внутренний рынок слишком мал.
0: Слишком мал, чтобы поглотить объемы производства гигантских заводов, которые строили еще в советское время с расчетом на весь Союз. Экономика критически зависит от экспорта.
1: Возьмем тот же калий. Да, это 15-20% мирового рынка. 20% – это огромная доля. Разве глобальная продовольственная безопасность может позволить себе потерять пятую часть удобрений?
0: Ну, как показала практика, мировая экономика способна это переварить.
1: То есть мир мирухнул?
0: Был кратковременный ценовой шок, но рынок очень гибок. Канадские производители увеличили добычу. Фермеры в Латинской Америке немного пересмотрели технологии использования.
1: Мир переплатил, но система стабилизировалась.
0: Без белорусского калия. Для глобальной экономики полная изоляция страны с таким небольшим населением – это неприятность, но точно не катастрофа.
1: Получается, Западу экономически намного дешевле и проще полностью заблокировать малую страну.
0: Закрыть границу на замок, да? Последствия для мировых цепочек минимальные, а эффект для подсанкционной экономики тотальный.
1: Это ставит крест на иллюзиях о незаменимости. И вот мы возвращаемся к тому, с чего начали. На фоне рухнувшего экспорта, заблокированной логистики и уехавших инженеров, политики продолжают твердить мантру про пользу санкций.
0: Да, звучит сюрреалистично.
1: Зачем делать вид, что корабль летит вверх, когда он явно набирает воду и идет на дно? Ведь можно было бы сказать, да, экономика несет колоссальные убытки из-за изоляции, ищутся пути спасения.
0: В политике признание такого масштабного урона имеет огромную цену.
1: Политическую цену.
0: Да. Признать сокрушительный эффект санкций значит публично согласиться с тем, что политические и экономические стратегии, выбранные в 2020 и 2022 годах, не сработали, что они завели страну в тупик.
1: На такое саморазоблачение власть не пойдет.
0: И на взятие ответственности за падение уровня жизни тоже. Гораздо легче и безопаснее создать нарратив осажденной крепости.
1: Мол, есть коварный внешний враг, который хочет всех задушить.
0: Но благодаря сопротивлению система становится только сильнее. Это классический инструмент консолидации общества, чтобы не допустить социального взрыва из-за пустеющих кошельков.
1: Механизм отрицания понятен, но экономику нельзя заговорить. Если болезнь не лечить и даже не признавать диагноз, она же никуда не исчезнет. Какова реальная долгосрочная цена этого отрицания?
0: Самая страшная цена – это технологическая консервация. Предприятия, оказавшиеся в жесткой изоляции, лишены доступа к этим инновациям.
1: Они заняты банальным выживанием.
0: И разрыв с мировым рынком будет только увеличиваться. Через 5-10 лет такой консервации заводы начнут производить продукцию, которая концептуально устарела на целое поколение.
1: КМОНа будет нужна?
0: Ее невозможно будет продать даже с огромным дисконтом, потому что она не будет соответствовать мировым стандартам энергоэффективности или безопасности. Произойдет не просто спад, а закрытие целых промышленных отраслей.
1: А восстановить разрушенную инженерную школу потом будет почти невозможно.
0: И заново встроить страну в глобальные цепочки поставок невероятно сложно.
1: Давай сведем все аргументы воедино. То, что сегодня прозвучало, доказывает одну непреложную истину. Сухие цифры говорят громче любых метафор на сельскохозяйственных полях.
0: Безусловно.
1: Обвал высокотехнологичного экспорта, глухой логистический тупик с калием, вынужденное бегство IT-сектора и астрономические наценки за серый импорт – это объективная реальность.
0: И эту реальность невозможно скрыть за оптимистичными рассуждениями об импортозамещении.
1: Для малых, открытых экономик, чья жизнь десятилетиями зависела от экспорта, санкции – это не стимул к развитию. Это глубоко разрушительный процесс, который бьет по самому фундаменту системы.
0: И здесь кроется фундаментальная опасность, которая выходит далеко за рамки цифр в бюджете.
1: О чем ты?
0: Когда экономика годами функционирует в режиме выживания, обходя запреты и привыкая к постоянному дефициту технологий, это меняет саму структуру бизнеса и управления.
1: Формируются новые привычки.
0: Менеджеры отучаются конкурировать качеством на открытом рынке. Они учатся искать лазейки, договариваться с посредниками и работать в условиях монополии. Искажается сама экономическая культура.
1: Да, это звучит как приговор. И тут остается главный вопрос. В какой момент эта временная, вынужденная мера становится постоянной чертой национального характера?
0: Сможет ли система, годами существовавшая в тепличных условиях технологической изоляции и отсутствия конкуренции, вообще когда-нибудь вернуться на нормальный мировой рынок?
1: Или точка невозврата уже пройдена, и медленное увядание зашито в самый код экономики? Есть над чем поразмышлять. До встречи в следующих выпусках.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Исключений не будет. Мини-армия ждет. Школьники не могут отказаться от 10-дневных военно-полевых сборов. Как сообщили в Комитете по образованию Мингорисполкома, военно-полевые сборы являются обязательной частью учебной программы по предмету допризывная и медицинская подготовка. Поэтому отказаться от них после 10 класса школьники не могут.
4: В этом году формат изменили. Теперь сборы будут проходить 10 учебных дней в круглосуточном режиме. Помимо практических занятий, школьников ждут спортивные и досуговые мероприятия. Без прохождения сборов ученик не получит итоговую отметку по предмету и не сможет быть переведен в 11 класс.
3: Кроме военно-полевых сборов, на базе союзного государства планируют создать центры патриотического воспитания молодежи. Госзаказчиком станет российское Минпросвещение. Как заявил первый зампред Госдумы Иван Мельников, уже есть готовность в тестовом режиме принять в летний период текущего года до 50 молодых ребят из Волгоградской области в Республиканском центре патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости. Есть также договоренность об аналогичной поездке молодежи из Беларуси на базу оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Волгоградской области.
5: Министерство просвещения Российской Федерации выразило готовность выступить государственным заказчиком нового мероприятия союзного государства с рабочим названием «Центр патриотического воспитания молодежи союзного государства». Полагаю, что в дальнейшем это мероприятие могло бы получить статус ежегодно проводимого.
3: Более 6 тысяч человек числятся в военно-патриотических клубах МВД. Такую цифру озвучил министр внутренних дел Иван Кубраков. По его словам, сейчас в ведомстве действует более 180 военно-патриотических клубов. Эксперты отмечают все больше военно-патриотических акций в школах. Эта практика пришла из России, говорит политолог Константин Скоркин.
6: Власть перешла к созданию системы цельной, вот такой милитаристической обработки подрастающего поколения. Поэтому это, вот эта вся система образования дополнительного, скажем так, воспитательная, да, система дополнительная к образованию, которая и само образование тоже наполняется этими компонентами.
3: Могилевские юристы зафиксировали случаи проведения военно-патриотических акций даже в детских садах. Например, в детском садике номер 3 райцентра «Круглая» малышам вместо сказок рассказывали о подвиге пионера-героя Марата Казея, взорвавшего себя и врагов гранатой. А в Кричеве детей дошкольного возраста одели в специально пошитую военную форму и повели к военным могилам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
7: Золотое мясо. Белорусам сообщили, что поездка на шашлыки может обернуться внушительным штрафом. Сезон шашлыков в Беларуси уже стартовал. В связи с этим в Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили, за что можно получить штраф. В частности, за неправильную парковку возле водоемов отдыхающим грозит штраф до 450 рублей. А для предпринимателей и компаний сумма еще выше. Разводить костер тоже можно только по правилам, иначе придется заплатить до 540 рублей. Костер нужно окопать, а рядом должен быть огнетушитель, говорит представитель МЧС Анастасия Швайбович.
8: И необходимо каждому из нас быть бдительным для того, чтобы не допускать загораний в природных экосистемах. Обращаем внимание, что выброшенный окурок, оставленная разбитая бутылка, промасленная ветошь – все это может стать источником загорания.
7: Употребление алкоголя на природе считается нарушением, так как парки, пляжи и лесопарковые зоны относятся к общественным местам. За это предусмотрен штраф до 360 рублей. Купание в запрещенных местах может стоить еще 135 рублей. А за шумные разборки и мелкое хулиганство на пикнике можно получить штраф до 585 рублей. При этом практически любые действия милиция может квалифицировать как хулиганство, в том числе и загар топлес, отмечает юрист Илья Дунаев. Он советует во время отдыха не попадаться милиции на глаза.
9: В законодательстве действительно нет прямого запрета на загар в обнаженном виде. Однако, если отдыхающих на пляже людей смущает обнаженный человек, то они могут обратиться в милицию, и данную ситуацию квалифицируют как умышленные действия, нарушающие общественный порядок, спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу. Загорание в обнаженном виде будет расценено как мелкое хулиганство.
7: Судя по всему, правоохранители во время рейдов лишь этими запретами не ограничатся, отмечают юристы. По их словам, оштрафовать могут даже за фотосессию в красивом поле. Фотографироваться в полях официально пока не запрещено. Но если кто-то позвонит в милицию и потом найдут вытоптанные растения и составят протокол об умышленном повреждении чужого имущества, придется заплатить штраф. Вообще, милиции может не понравиться все, что угодно. Законодательство в этом плане настолько размыто, что правоохранители трактуют его как законодательство. Хотят, говорит экономист Ярослав Романчук.
10: Каждый орган госуправления имеет доведенные показатели, и либо лычки, либо значки, либо премиальные они получают в зависимости от того, сколько этих самых штрафов они собрали.
7: Если собрать сразу все возможные нарушения, отдых на природе способен обойтись почти в 4000 рублей штрафов. В свою очередь, граждане жалуются на все новые и новые штрафы в стране. В соцсетях многие пишут, что милиция пытается заработать на людях и препятствует отдыху на природе. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
11: Россия арендовала белорусский юг. Как земли Беларуси используют для атак по городам Украины?
12: Беспилотники теперь массово движутся вдоль границы с Беларусью. На расстоянии примерно 5-10 километров друг от друга. Летят целыми группами практически непрерывным потоком.
11: О новой тактике запуска российских беспилотников рассказал советник министра обороны Украины Сергей Бескреснов.
13: Таким способом российская сторона пытается перегрузить нашу систему противовоздушной обороны, чтобы часть беспилотников смогла прорваться дальше вглубь территории Украины. Надеюсь, жители Беларуси понимают, что сбитые или оглушенные РЭБами российские дроны – это опасность и для них, а не только для нас.
11: Напомню, что один такой российский беспилотник недавно действительно залетел в Беларусь, упал и ранил женщину. Об этом рассказал Александр Лукашенко.
14: Позавчера, по-моему, или вчера там беспилотник упал, ранили нашу женщину. Угу. Вы слышали, что я выл, кричал там, хотя имел на это право? И это не первый раз.
11: И чем дольше продолжается российская спецоперация на Украине, тем чаще подобные инциденты случаются, говорит президент.
14: И российские, и украинские падают там в Гомельской области, он Крупко, спросите, губернатор вам расскажет. Война идет рядом. Это не за забором, уже, она уже у нас, эта война.
11: Военные эксперты предупреждают о нарастающей опасности для жителей белорусско-украинского приграничья. Во время атак людей просят минимизировать нахождение на улицах, а также советуют по возможности уйти в помещение без окон. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный Сигнал.
3: Беларусь ищет таланты. Собственник мясной губернии продвигает на эстраду 8-летнюю дочь. У простых детей шансов все меньше. Лиза Вертинская начала появляться в эфире ГосТВ еще в 2023 году. На тот момент ей было всего 5 лет. В телестудию ее привел Иван Зданюк, автор песен и постоянный участник многочисленных концертов, организованных властями. Он представился педагогом девочки, а после стал автором нескольких ее песен. Весной 2024 года Лизе завели собственный YouTube-канал и, похоже, начали активно ее раскручивать. За несколько месяцев такой раскрутки YouTube-аккаунт Лизы Вертинской набрал более 1 000 000 подписчиков. И на этой отметке рост остановился, следует из данных сервиса аналитики Social Blade. На Яндекс.Музыке у исполнительницы около 6000 слушателей в месяц, а на Spotify 160. Зато Лизу начали представлять в публикациях государственных СМИ как звездочку, которая громко заявила о себе и имеет свыше 2 000 000 подписчиков в Instagram, YouTube и других соцсетях. Перед президентскими выборами прошлого года девочка выступала на концертах марафона «Единство» в Минске и Гродно, а также вместе с другими блогерами ходила по белорусским предприятиям. Госагентство «Минск Новости» подробно осветило визит семьи Вертинских на досрочное голосование. Авторы опубликовали такую цитату девочки.
15: «Планирую стать популярной артисткой. А еще хочу, чтобы все у нас в стране были счастливы. У меня есть еще одна большая мечта. Очень хочется лично встретиться с нашим президентом. Думаю, нам будет о чем поговорить».
3: В конце года Лизу пригласили выступать на Славянском базаре на концерте «Звезды ТикТока» вместе с другими блогерами, которые до этого участвовали в предвыборной агитации Александра Лукашенко. Сейчас Лиза учится во 2-м классе и очень активно выступает. В одном из интервью она признавалась, что иногда приходится вставать в 5 утра, чтобы все успеть.
15: «Каждый день я пою, танцую, снимаю блог и учусь в 2 школах. Минской гимназии номер 30 и музыкальной. Иногда родителям приходится пораньше забирать меня с уроков, чтобы успеть на съемку или концерт».
3: За последние 1.5 года ее можно было послушать на разных мероприятиях, в частности, на спортивных соревнованиях президентского спортивного клуба. Девочка появляется и на частных детских праздниках. Школьница также мелькает на ТВ. К тому же она выпускает песни и клипы. Поет Лиза в основном про родителей, свои успехи и любовь к Беларуси. Правда, в конце прошлого года вышла песня «Мой бой». Телеведущие одного из утренних шоу поинтересовались у 8-летней Лизы, о каком же парне идет речь. Девочка ответила, что из-за возраста ей нельзя петь о мальчиках, а песня посвящена герою игры Roblox. Мама Лизы, Наталья Вертинская, она указана ее представительницей и является правообладательницей части ее песен. Вдобавок к музыкальной карьере дочери Наталья руководит студией перманентного макияжа в Минске. В прошлом году она получила награду от Белорусского союза женщин на конкурсе «Женщина года» в номинации «Столичная бизнес-леди». Папа школьницы Александр Вертинский часто появляется на видео юной блогерки. Он снялся в клипе на песню «Папа может», которая, по всей видимости, посвящена ему самому. Александр тоже занимается бизнесом, он владелец и руководитель компании «Мясная губерния», которая производит мясные полуфабрикаты. В одном из интервью его представляли как «мясного барона». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
11: Санкции Беларуси на пользу. Разбираем по фактам свежее заявление Александра Лукашенко.
16: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограмм НПК в этом в среднем по республике. И сразу же урожайность пошла. И не только от удобрений, конечно, а от всей технологии.
14: Видишь, санкции на пользу пошли.
16: Да.
14: Как я говорю, что вы плачетесь?
11: Такой диалог состоялся у Александра Лукашенко во время рабочей поездки на поля в Минскую область. Оценив уборку рапса, президент пришел к неожиданным выводам. По его словам, санкции, которые против Беларуси ввели за поддержку российской СВО на Украине, идут только на пользу. Эксперты напоминают, что всего 1 год назад Лукашенко говорил иначе.
14: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Санкции – это петля на шее белорусского народа.
11: Говоря на языке фактов и цифр, после введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе уменьшились вдвое, а экспорт белорусских товаров более чем в 3,5 раза, рассказывает экономист Лев Львовский.
17: Если говорить про макроэкономику, то, наверное, одна самая главная санкция, которая больше всего повлияла на нас, это запрет на перевалку белорусского калия через литовскую логистическую систему, через литовский порт. Если говорить про жизнь обычных людей, то я думаю, что их в большей степени затрагивают санкции или ограничения, там у нас разные все есть, на мобильность, на получение виз. Если говорить про, ну, например, молодежь и такое людей, которые как-то сильно обдумывают свое будущее, то тут я бы выделял белорусского IT-сектора.
11: И как бы парадоксально это ни звучало, но Беларусь пострадала от санкций даже больше, чем Россия, которая эту спецоперацию начала в соседней стране, считает эксперт.
17: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
11: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Контроль качества. На радиосигнал.
11: Конура из фильма ужасов. Бывший воспитанник интерната показал, какую квартиру получил по распределению.
18: Обращение к президенту Республики Беларусь, к Александру Григорьевичу Лукашенко. Меня зовут Арбузов Филипп Викторович. Проживаю в деревне Пугляи, переулок Школьный, дом 5, квартира 13. Хочу, чтобы вы мне помогли стать на арендное жилье в Варшанском районе на очередь, так как я нуждаюсь в этом жилье. Располком считает, что у меня типа отличная квартира. Квартиры эти вообще без всяких удобств. Ванны нету, ничего нету. Жизнь как бы так живешь, невозможно, холодно зимой. Хотя все считают, что отличная квартира.
11: Так начинается обращение к Александру Лукашенко, бывшего воспитанника интерната Аршанского района, Филиппа. После выпуска из заведения вместо нормальной квартиры его поселили в заплесневевшую развалюху в деревне Пугляи.
18: Хотя все мои, которые вышли из дома интерната, они получили хорошие квартиры с удобствами, а мне дали квартиру без удобств, где не душа, где печка нерабочая на кухне, например, практически, ну, отопление печное, хотя должно было быть отопление центральное, но его уже давным-давно нету, снесли.
11: В доме отрезано централизованное отопление, постоянная сырость и холод, печка неисправна, элементарных удобств в виде ванны и туалета тоже нет.
18: Когда с интерната вышли, меня типа, ну, усунули в такую квартиру, вот смотрите. Вот какая квартира. Нету ванны практически, стены вон какие страшные. Хочу еще обратить внимание, вот у меня печка вот эта не в рабочем полностью состоянии. Не хотят делать тоже ЖКХ, как говорится. Как вам сказать, вот обои обваливаются, вот потолок страшный какой-то, там уже плесень пошла. Так, вот обои поотвалились. Тут постоянно дует, короче, ну, сейчас, конечно, теплее, но зимой вообще уже стопишь, не натопишь, по несколько прицепов дров покупаешь.
11: Несмотря на многочисленные жалобы, местные власти считают, что жилье соответствует нормам. Однако сам молодой человек с такой оценкой не согласен.
18: Вот все пообвалилось, вот дырки большие. Квартира, короче, страх просто.
11: Юристы отмечают, что Филипп, как выходец из интерната, имеет полное право на достойные жилищные условия, соответствующие стандартам безопасности и комфорта. Жилище, которое ему предложили, явно не соответствует этим требованиям, и он вправе требовать пересмотра решения местных властей согласно законам о социальной защите граждан. И помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, рост цен, образование, медицину, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
11: Пережила Вторую мировую, но не СВО. Одна из старейших фабрик Беларуси по производству обуви на грани банкротства.
12: Экономический суд Гродненской области начал дело о финансовой несостоятельности обувной фабрики «Неман», которая работает еще с 1939 года и известна многим белорусам детской обувью.
11: Парадоксально, но предприятие само обратилось в суд, рассказывает юрист Виктория Ласточкина.
19: Сейчас для фабрики введен защитный период. Временный управляющий должен оценить, можно ли спасти компанию и восстановить ее платежеспособность. Долги фабрики превышают 4 миллиона рублей.
11: Против легендарного предприятия, которое столько лет делало обувь, как говорится, советского качества, сейчас открыты десятки исполнительных производств, рассказывает юрист.
19: При этом стоимость имущества компании оценивается примерно в 14 миллионов рублей, включая готовую продукцию на складах. Однако свободных денег у фабрики осталось всего около 22 тысяч. Я думаю, их объявят банкротом, все распродадут и конец.
11: Белорусы в комментариях пишут, что ничего, кроме горечи, подобные новости у них не вызывают. Мол, время такое, что даже такие исторические предприятия не получают должной поддержки государства для развития. А в далеком 67-м году фабрике «Неман» посвятили целый выпуск сатирического киножурнала «Фитиль». Главные роли исполнили Евгений Леонов, Савелий Крамаров и Олег Ефремов.
20: Товарищ майор,
21: докладывайте.
20: На прилавке обувной секции находилось 8 пар обуви. 3 пары английской фирмы и 5 пар гродненской фабрики «Неман». Во время обеденного перерыва пару этой гродненской фабрики «Неман» украли. По подозрению в хищении задержаны 3 мужчин. Прошу вас.
11: Еще в 2022 году фабрику передали под управление «Белвеста». Тогда предприятие планировали серьезно перезапустить и увеличить объемы производства. Правда, позже финансовые проблемы начались уже у самого «Белвеста». И в начале этого года предприятие тоже запустило процедуру банкротства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Окно в Европу закрыто. Латвия планирует полностью запретить автобусное сообщение с Беларусью. Министерство сообщения страны подготовило новые правила, которые распространят действующие ограничения не только на нерегулярные рейсы, но и на все регулярные пассажирские перевозки. Под запрет также могут попасть транзитные автобусные маршруты через территорию Латвии. Власти объясняют инициативу вопросами национальной безопасности. По мнению латвийских спецслужб, регулярное транспортное сообщение повышает риски вербовки и давления на граждан страны. При этом государство признает, что перевозчики понесут серьезные убытки. Например, компания Ecolines оценивает потери только на маршрутах Рига-Москва и Рига-Санкт-Петербург примерно в 4 миллиона евро в год. Окончательное решение должен принять Кабинет министров Латвии, говорит бывший латвийский депутат Вейкас Политис.
0: Война между Россией и Украиной продолжается. Это влияет и на сателлиты России в Республику Беларусь. Так что, к сожалению, такова вот ситуация.
3: После начала Россией специальной военной операции на Украине и поддержки СВО Белоруссию, Латвия усилила миграционный контроль, чтобы снизить риски разведывательной деятельности и других угроз безопасности. Все это грозит Беларуси полной изоляцией, отмечают эксперты. При этом Латвия продолжает строительство инфраструктуры на границе с Беларусью. В частности, там устанавливают наблюдательные вышки. Кроме того, на участке вдоль западной Двины латвийцы решили установить 5 мостов через небольшие реки, ручьи и овраги. А на участке у озера Рич проложить дороги, которые позволят пограничникам быстро перемещаться вдоль берега. При этом в восточном регионе Латвии ранее появились бетонные и металлические конструкции. Это противотанковые препятствия, которые латвийская армия планирует использовать для защиты внешних границ Латвии и ЕС, говорит инспектор инженерных войск национальных вооруженных сил Латвии Каспар Сластинш.
21: Этот материал использовался еще во время Второй мировой войны. До сих пор то тут, то там в Европе их можно увидеть, в лесах или мхах. Казалось бы, они должны были бы остаться в прошлом, но, к сожалению, реальные боевые действия в Украине доказывают, что это по-прежнему эффективное средство.
3: По словам латвийских военных, кроме противотанковых препятствий, линия обороны будет нуждаться в боеприпасах, взрывчатке и минах. Их планируют разместить в инженерно-ресурсных парках. Готовиться к военным действиям нужно вовремя, говорит Ластинш.
21: Мы привозим эти материалы не только для того, чтобы потенциально остановить движение во время войны, но и для того, чтобы удержать противника от подобных мыслей.
3: Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Беларусью и Россией. Страны Балтии, а также Польша начали строить различные оборонительные сооружения. А то, что Латвия планирует полностью запретить автобусное сообщение с Беларусью, означает укрепление железного занавеса, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
22: Если говорить о политических последствиях и вообще политической такой атмосфере, которая вокруг этого решения наблюдается, то это, конечно, печально для белорусов. Потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил. И никто его туда не приглашал, он под санкциями. А вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу. А завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
3: Европейские страны отгораживаются от Беларуси как от токсичного союзника России, отмечают эксперты. А страдают от этого, по их словам, и обычные белорусы, и страна в целом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Мамы говорят. На радиосигнал.
7: Облили помоями с ног до головы. Русские туристки поиздевались над Беларусью прямо в белорусском поезде по дороге в Минск. Молодые россиянки выставили видео своей поездки на поезде в Беларусь. Они насмехались над белорусским языком и национальной валютой.
23: Мы едем в Беларусь! Об внимание обратите. 10 рублей уплыли. Девки, это не рубли, это граммы. А почему не гривенки? Девки, нас сейчас из этого поезда.
24: Я взяла пленочный аппарат.
23: Давай, вот именно сейчас нужно запечатлеть меня с этим ланчебоксом.
24: Печенье слабич.
25: Печенье до чаю.
23: А почему типа оно на белорусском?
24: Потому что это белорусский поезд.
23: Журавинья, цукерки и шоколад.
7: Это видео вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях. Многие белорусы написали, что теперь понятно, почему россиян нигде не любят. В информационном пространстве в последнее время и без того фиксируются признаки социального напряжения, связанного с увеличением числа приезжих из России в Беларусь. Минск сегодня гудит в соцсетях совсем не по-доброму. Видео с бытовыми конфликтами между белорусами и приезжими из России набирают сотни тысяч просмотров. В комментариях под ними уже не просто жалобы на шумных соседей, а все более громкие требования. Конфликты в очередях, споры из-за парковочных мест и взлетевшие цены на аренду жилья – это лишь вершина айсберга. Основная претензия белорусов – изменение самой атмосферы. Многие говорят об имперском вайбе гостей, который плохо сочетается с местным укладом. Минчанка Олеся рассказала, что столкнулась с этим лично.
15: Знаете, дело не в гражданстве, а в поведении. Приезжают люди и ведут себя так, будто они здесь купили не только квартиру, но и всех окружающих. Громкие разговоры в кофейнях о провинциальном Минске. Пренебрежительный тон с официантами. Раньше мы этого не замечали, но сейчас, когда их стало так много, это стало давить. Мы чувствуем себя гостями в собственном городе. Поэтому люди и пишут про границу. Хочется, чтобы был какой-то фильтр, чтобы ехали те, кто готов нас уважать.
7: С другой стороны баррикад – те, кто приехал в Беларусь в поисках спокойствия и привычного комфорта. Фрилансер из Москвы пожаловался, что враждебность местных стала для него неприятным сюрпризом.
1: Я привез сюда семью, налоги плачу, бизнес зарегистрировал, но в последнее время недружественные взгляды чувствую постоянно. Нас обвиняют во всем, от роста цен на продукты до закрытия интернета. Мы здесь такие же заложники ситуации, как и все. Если введут жесткий контроль на границе, это только озлобит людей еще сильнее. Мы же в союзном государстве, разве нет?
7: Требования вернуть пограничные посты звучат все чаще. При этом с 1 апреля уже заработала система электронного мониторинга грузов «Спот». Но в полноценный паспортный контроль она превратиться не сможет, считает политолог Антон Буткевич.
4: Нужно понимать, что в рамках союзного государства классическая граница с колючей проволокой и штампами в паспортах практически невозможно, это разрушит весь политический конструкт. Однако запрос общества на безопасную дистанцию власти игнорировать не смогут. Мы уже видим усиление технического контроля, досмотры на трассах, проверки документов в поездах. Скорее всего, мы придем к умной границе, когда физического барьера вроде нет, но каждый въезжающий прозрачен для системы.
7: Блогеры и пользователи соцсетей отмечают изменения атмосферы, связывая это с ростом конкуренции на рынке аренды жилья и бытовыми разногласиями. Беларусь воспринимается россиянами как мягкий вариант релокации из-за отсутствия языкового барьера, что приводит к росту числа приезжих, отмечают эксперты. По их словам, границы между странами – это политика, но границы между людьми – это уже психология. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
3: Что с вакцинами? В Могилевской области подтвержден случай бешенства у человека. Заболевание бешенством у жительницы региона медики зафиксировали в конце апреля. Ситуация критическая, поскольку пациентка не предприняла вовремя необходимых мер. Женщина заразилась после того, как ее поцарапал бездомный кот. Она не обратилась за медицинской помощью и не прошла курс обязательных прививок. Больные звери бросаются на людей и подвергают их жизнеопасности. При этом около трети обратившихся за помощью – маленькие дети, говорит заведующая отделением особо опасных инфекций Республиканского центра общественного здоровья Анастасия Лешкевич.
5: Большинство из них указывали при обращении на контакт с домашними собаками и кошками, и из которых больше имело хозяев, нежели безнадзорных. Это говорит о том, что все-таки не все хозяева своевременно либо просто не представляют своих питомцев, как уже говорили мои коллеги, для проведения профилактических прививок против бешенства.
3: Медики фиксируют рост количества случаев заражения бешенством от укусов животными. По неофициальной информации, такая ситуация с бешенством возникла из-за нехватки вакцины для животных. Раньше их раскидывали с самолета в лесах, животные находили вакцину-приманку и распространение заболевания удавалось избежать. Однако из-за санкций закупать такие приманки стало проблематично. Из-за этого в дикой природе бушует бешенство. Более того, дикие животные начали передавать вирус домашним. При этом опознать бешеное животное животное, бывает практически невозможно.
5: Не всегда визуально понятно, что животное больно бешенством. Оно может быть ласковое, и человек никогда не заподозрит в том, что животное больное. Ну и в случае нанесения повреждений, конечно же, серьезный риск здоровью и жизни. Потому что бешенство – это смертельное заболевание.
3: Вирус периодически находят у животных как в дикой природе, так и у домашних и сельскохозяйственных. Среди носителей встречаются лисы, волки, собаки, кошки, лошади и другие. А вот в Гомеле горожанам в парке угрожают бешеные белки. Они кусают отдыхающих, говорит заведующая инфекционным отделением местной поликлиники Лариса Пархомова.
6: В зависимости от сезона, сейчас, да, довольно часто обращаются с покусами за оказанием антирабической помощи, это помощь прививок против бешенства, именно белками в нашем парке. Антирабическая помощь оказывается в полном объеме, то есть проводится первичная антирабическая обработка рана, назначается по показаниям прививки и может вводиться иммуноглобулин.
3: Медики предупреждают, что бешенство смертельно. Если появились клинические признаки, излечение уже невозможно. Смерть наступает от паралича дыхания или остановки сердца. Пути заражения не только укусы, но и царапины, ослюнение или контакт с предметами, на которые попала инфицированная слюна. Единственный способ – немедленная вакцинация сразу после контакта с животным. Чем раньше начата иммунизация, тем выше шансы на благополучный исход. Самовольно прерывать лечение нельзя. Это ведет к трагическим последствиям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
8: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк».
10: Привет!
9: Слушай, представь себе гигантский производственный цех. Ну, знаешь, такие огромные советские масштабы.
10: Ага, бетонные стены, высоченные потолки.
9: Да-да-да, именно. И вот конвейерные ленты, которые безостановочно двигались просто десятилетиями. Они реально пережили Вторую мировую войну, оккупацию, потом этот экономический коллапс при развале Союза. А сейчас?
10: А сейчас они встали.
9: Стоят в абсолютно звенящей тишине. На банковских счетах этого предприятия сумма, ну, на которую можно купить разве что пару подержанных ноутбуков.
10: А долги?
9: А долги исчисляются миллионами. В мае 2026 года рухнул настоящий промышленный гигант. Гродненская обувная фабрика «Неман» официально подала на банкротство.
10: Обалдеть. То есть 85 лет истории просто...
9: Просто оборвались, да? Именно оборвались.
10: С нишей 85 лет – это же не просто возраст для бизнеса, это, ну, целая историческая эпоха. Если вдуматься, на территории Беларуси вообще не так много предприятий, которые могли бы похвастаться такой, знаешь, непрерывной линией жизни.
9: Абсолютно согласен. Это был монументальный проект, который в прямом смысле обувал целые поколения. У фабрики был настолько культовый статус, что она в свое время даже стала частью массовой культуры.
10: Это ты про кино сейчас.
9: Да, они попали в сатирический киножурнал «Фитиль» с Евгением Леоновым.
10: Точно-точно, помню эту историю.
9: Ну вот, а когда производство становится объектом шуток на всесоюзном экране, ну, это говорит о просто невероятном масштабе проникновения в жизнь людей.
10: Но вот в этом моменте возникает очень жесткий диссонанс.
9: Какой?
10: Ну смотри. Как предприятие-легенда, которое производит не пейджеры, не дискеты, не какой-то там устаревший товар, а абсолютно базовую потребность – обувь. Как оно может просто взять и исчезнуть в мирное время?
9: Хороший вопрос.
10: Ботинки нужны людям всегда, правильно? Технологии ношения обуви особо не изменились. Это звучит как какой-то экономический нонсенс.
9: 100%. И поэтому сегодня цель разобраться не просто в банкротстве одной конкретной фабрики. Сегодня нужно вскрыть саму анатомию краха в легкой промышленности.
10: Звучит масштабно.
9: Потому что история Немана – это такой идеальный учебник того, как рушатся производственные империи. И начинается все с суровой математики безвыходности.
10: Так, давай цифры. Что там в бухгалтерии?
9: Давай. К моменту подачи заявления о банкротстве долг фабрики превысил 4 с четвертью миллиона рублей.
10: Ого! 4 миллиона! А на счетах? Ты говорил про пару ноутбуков.
9: А на счетах оставалось ровно 22 тысячи.
10: Подожди, 4 с лишним миллиона долга при 22 тысячах живых денег?
9: Угу.
10: Это же даже не банкротство, это экономическая клиническая смерть.
9: Дальше хуже. Против фабрики на тот момент было открыто 54 исполнительных производства.
10: 54?
9: Да. И вот тут нужно понимать саму механику процесса. Что такое 54 исполнительных листа для работающего завода? Это значит, что судебные приставы буквально подключились напрямую к кровеносной системе предприятия.
10: То есть автоматические списания?
9: Именно. Представь старый смартфон. Ты пытаешься открыть простое приложение, чтобы сделать один звонок. В случае фабрики выпустить одну партию ботинок. А у тебя в фоновом режиме визит 54 тяжелые программы, которые сжирают батарею за секунды.
10: Ага, поняла аналогию.
9: Любая копейка, которую клиент переводит на счет фабрики закупленный товар, она даже не доходит до руководства.
10: Банк сразу все забирает.
9: Да, автоматизированные алгоритмы мгновенно перехватывают эти деньги и отправляют в счет погашения старых долгов.
10: Слушай, в бизнесе ведь всегда есть опция реструктуризации. Компании постоянно балансируют на грани, это нормальная практика. Разве нельзя было пойти в банк, показать вменяемый бизнес-план, взять целевой кредит?
9: И на что его потратить?
10: Как на что? Специально на закупку сырья, запустить станки, сшить обувь, продать ее и из новой прибыли уже потихоньку отдавать этот минус. Разве нет?
9: Эта логика прекрасно работает в здоровой экономике, но ни один банк, который находится в здравом уме, не выдаст ни копейки юридическому лицу, чьи счета уже арестованы по 54 делам. Кредитная история не просто испорчена, она сожжена дотла.
10: Звучит как приговор для рисковиков в банке.
9: Более того, давай посмотрим на структуру самого этого долга. Около 40% всей задолженности – это неоплаченная коммуналка.
10: В смысле? Свет, тепло, вода?
9: Да.
10: То есть они были должны не каким-то там крутым инвесторам, а базовым поставщикам ресурсов?
9: Да-да, государственным структурам, по сути. И это создает классическую коммунальную петлю. Ситуация доходит до полного физического абсурда.
10: А в чем абсурд?
9: Производственные станки могут остановиться посреди рабочего дня, просто потому что рубильник на подстанции отключат за неуплату. А зимой огромные бетонные цеха рискуют элементарно замерзнуть.
10: Если отключить отопление, там же просто полопаются все трубы.
9: Вот именно. А без воды невозможно проводить технологические процессы, ту же химическую обработку материалов. Круг замкнулся. Чтобы производить обувь, нужно закупить кожу и клей.
10: Логично.
9: Чтобы их купить, нужны деньги. Но все деньги уходят приставам, а пока руководство ищет эти деньги, им отключают свет.
10: Стой, но ведь белорусские власти не могли не замечать этот штопор.
9: Конечно, замечали.
10: Просто тонуть начинает не какой-то ларек с шаурмой, а реально градообразующее предприятие с огромной историей. Неужели не было попыток вмешаться и как-то, спасти ситуацию?
9: Попытки были. В 2022 году государство решило сделать ход конем. Они применили весьма нестандартное административное решение.
10: Какое?
9: Гродненский Неман передали под управление другого обувного гиганта – компания «Белвест» из Витебска.
10: А, то есть слияние. План звучал масштабно. Спасение через объединение усилий.
9: Да.
10: И вот в этом моменте я, кстати, готова встать на сторону тех, кто принимал это решение.
9: Да ладно. Почему?
10: Потому что в корпоративном мире это абсолютно рабочая стратегия. M&A, слияние и поглощение, они происходят каждый день. Большой сильный игрок с выстроенными бизнес-процессами берет на буксир слабого.
9: В теории, да.
10: Он дает ему доступ к своим отлаженным каналам сбыта, делится какими-то передовыми технологиями, оптимизирует логистику. Почему эта схема не сработала в данном конкретном случае?
9: Потому что это все звучит логично исключительно на бумаге. Проблема лишь в одном.
10: В чем?
9: Белвест к тому моменту сам уже стремительно шел ко дну.
10: Да ладно.
9: Серьезно. В начале 2026 года, буквально за пару месяцев до того, как Гродненский Неман выбросил белый флаг и пошел в суд, витебский флагман Белвест официально ушел в санацию на 36 месяцев.
10: Подожди, санация. Ну, для понимания, это ведь процедура финансового оздоровления, когда государство фактически признает, что компания самостоятельно расплатиться с долгами вообще не в состоянии и просто дает ей длительную отсрочку.
9: Совершенно верно.
10: То есть спасатель сам оказался экономически несостоятельным.
9: Именно так. Это было похоже на попытку связать двух тонущих людей тяжелой цепью, в надежде, что их совокупный вес каким-то магическим образом вдруг превратится в спасательный плот.
10: Какая жуткая метафора.
9: Но правдивая. В реальности долги просто слились в одну гигантскую воронку. Управленческие проблемы наложились друг на друга, бюрократия удвоилась. В итоге сработал эффект домино, и в глубочайшем кризисе оказался весь обувной кластер страны.
10: Жесть. Хорошо, допустим. Административное слияние провалилось из-за слабости обоих активов. Это понятно. Но возникает другой, гораздо более жесткий вопрос. К самой рыночной ситуации.
9: Давай.
10: Сейчас же эпоха, когда концепция импортозамещения продвигается на абсолютно всех уровнях. Границы для дешевой логистики закрываются, западные конкуренты уходят, привозить товар из-за рубежа становится все сложнее и, главное, дороже.
9: Так.
10: По всем законам рынка это просто золотой век для внутренних производителей. Условия идеальные. Производи свое, занимай пустые полки и доминируй. Почему они не завалили страну гродненской обувью?
9: А вот здесь мы сталкиваемся с главной иллюзией импортозамещения, которая с размаху разбивается о физическую реальность современного производства.
10: То есть дело не только в менеджменте.
9: Современная обувная промышленность – это сложнейшая химия. Чтобы сделать качественную подошву, нужны износостойкие гибкие полимеры. Чтобы верх не отклеился от низа после первого же дождя, нужны высокотехнологичные специализированные клее, реактивы, грунтовки. Плюс нужна качественная фурнитура, стальные супинаторы, надежные молнии и сплавы для застежек.
10: И ты хочешь сказать, что все это невозможно найти внутри страны?
9: Почти 100% этих компонентов – чистейший импорт. Аналогов необходимых химических соединений в Белоруссии просто нет.
10: Вообще нет. А как же местные заменители?
9: А те местные заменители, которые пытаются использовать, приводят к тому, что обувь рассыпается прямо на ноге через месяц носки, и покупатель больше никогда к этому бренду не возвращается. Репутация уничтожается мгновенно.
10: Да, это логично.
9: А теперь добавляем сюда геополитику и санкции. Логистические цепочки не просто усложнились, они сломались. То сырье, полиуретан или клей, которое раньше ехало напрямую с европейских заводов за неделю, теперь добирается месяцами.
10: Через посредников.
9: Да. Фуры идут через третьи страны, меняют документы, перегружаются на границах. Каждый такой перевалочный пункт накидывает свои дикие проценты к стоимости.
10: Понятно, себестоимость просто улетает в космос.
9: Да, себестоимость производства взлетела настолько, что местный ботинок стал буквально золотым.
10: Окей, логистика подорожала, химикатов нет, этот довод принимается. Но слушай, давай вернемся к цифрам, потому что математика все равно как-то не сходится.
9: Что не сходится?
10: В документах фигурирует, что имущество фабрики оценивается примерно в 14 миллионов рублей. Это огромные цеха, производственные станки, земля под ними. Долг, как ты сам говорил, 4 с четвертью миллиона.
9: Было такое.
10: Ну так если у предприятия активов в три раза больше, чем долгов, решение же очевидно. Распродайте часть этого имущества с молотка, погасите долг до последней копейки, снимите арест со счетов и начните работу с чистого листа. Почему не так?
9: Потому что эта простая математика прекрасно выглядит только в вакууме бухгалтерского баланса. В реальности эти 14 миллионов – это в основном неликвидный бетон.
10: В смысле неликвидный? Здание же чего-то стоит.
9: Давай посмотрим, что такое старый производственный цех, построенный в середине прошлого века. Это огромные, бестолковые по меркам современного бизнеса площади, с высоченными потолками, которые зимой нужно отапливать, сжигая просто невероятное количество энергии, с жесткой планировкой несущих стен, заточенной исключительно под тяжелые конвейеры советского типа.
10: То есть современному предпринимателю такое здание даром не нужно?
9: Совершенно не нужно. Если кто-то сегодня хочет открыть производство, он строит легкие, компактные ангары с сэндвич-панелей, где можно дешево контролировать климат и легко менять конфигурацию производственных линий.
10: А старые здания переделать нельзя?
9: Чтобы переоборудовать эти старые советские монстры под современные нужды, нужно вложить еще десятки миллионов просто на демонтаж и реконструкцию. Поэтому эти здания на рынке недвижимости стоят мертвым грузом. Покупателей на них нет.
10: А станки? Оборудование же можно продать?
9: Что касается станков, производственное оборудование там морально устарело. Его цена на вторичном рынке стремится к стоимости металлолома.
10: Стой, подожди, но у них же еще есть склады. Фабрика работала, склады забиты готовой продукцией. Обувь – это товар, который не портится так быстро, как продукты питания. Продайте обувь.
9: Эх... Забитые склады в этой истории – это не финансовая подушка безопасности, это бетонный блок на ногах.
10: Почему? Обувь же новая.
9: Понимаешь, дизайн их продукции безнадежно застрял в далеком прошлом. Фабрика упорно делала ставку на натуральную кожу. С одной стороны, это звучит благородно – качественный, добротный материал.
10: Ну да, кожа – это кожа.
9: Но использование натуральной кожи автоматически делает ботинок дорогим в производстве. А что вообще происходит в рознице? На соседних полках стоит китайская и турецкая синтетика.
10: Кожзам.
8: Эко-кожа, кожзам, как угодно назови, современные искусственные материалы научились имитировать что угодно. Они выглядят в 10 раз моднее. Производители из Азии молниеносно реагируют на мировые тренды. И главное, стоят значительно дешевле.
10: Ну да, возникает парадокс. Обувь, которая...

0: Работа с отзывами покупателей, гибкая система возвратов.
1: И гродненская фабрика.
0: Оказалось, к этому абсолютно не готова. Их товар просто не существует в цифровой реальности современной молодежи. Поэтому эти дорогие кожаные ботинки с устаревшим дизайном продолжают тихо пылиться на полках тех самых неликвидных складов.
1: Слушай, это переводит разговор в совершенно другую, гораздо более тяжелую плоскость. Человеческое измерение всей этой катастрофы.
0: Это правда.
1: Потому что за сухими финансовыми отчетами, за этими 54 исполнительными производствами и забитыми складами стоят живые люди.
0: До июня 2026 года у Немана действует так называемый «защитный период». Юридически это время, когда руководство якобы ищет чудесные возможности для выхода из кризиса и разрабатывает какие-то там антикризисные планы.
1: А по факту?
0: Ну, давай смотреть правде в глаза. Для сотен обычных сотрудников в реальности это означает лишь одно – жесточайшие задержки зарплат и полная неопределенность.
1: И стоит пристально смотреть на то, кто именно эти люди. Гродно – большой город, понятно, но фабрика была для многих просто смыслом жизни. Там сформировались целые семейные династии обувщиков. Многим рабочим в цехах сейчас по 50-55 лет.
0: Да, предпенсионный возраст.
1: Это закройщики, швеи, технологи, которые всю свою сознательную жизнь стояли у одного и того же конвейера. У них узкоспециализированные навыки. Вот куда им сейчас идти со своим опытом?
0: Идти особо некуда.
1: Рынок труда лихорадит, другие промышленные предприятия тоже испытывают огромные трудности и оптимизируют штаты. В таком возрасте переучиваться на программиста или логиста, но это просто утопия.
0: Конечно.
2: Слушай, если посмотреть на эту историю чуть шире, возникает одна крайне провокационная мысль.
0: Давай.
2: Если такие промышленные гиганты, которые десятилетиями казались всем нам вечными, но несокрушимыми символами стабильности, чьи логотипы знакомы с детства, на самом деле годами держались исключительно на честном слове, если за их монументальными фасадами все это время скрывались катастрофические долги и пустые счета, возникает пугающий вопрос. А сколько еще легендарных предприятий, чьи вывески видны на улицах городов каждый день, прямо сейчас являются просто экономическими зомби, которые покорно и тихо ожидают неизбежного отключения от аппарата искусственного жизнеобеспечения?
0: Ох, это тот самый вопрос, который заставляет совершенно иначе смотреть на привычные вещи вокруг нас. Есть повод задуматься и оценивать все критически. До встречи.
1: Всем пока.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Новости регионов. На «Радиосигнал».
4: В Ляховичах во время земляных работ произошла трагедия. 48-летний мужчина помогал знакомому копать траншею для прокладки канализации. Во время работ ковш экскаватора повредил водопроводную трубу, после чего мужчина спустился вниз, чтобы остановить течь. В этот момент стенка траншеи внезапно обрушилась, и мужчину засыпало грунтом на глубине около 2 метров. Спасатели оперативно извлекли пострадавшего и передали медикам. Мужчину доставили в больницу, однако спасти его не удалось. От полученных травм он скончался. У жителя Дзержинского района обнаружили крупный арсенал оружия и боеприпасов. 62-летнего мужчину задержали милиционеры. Оружие нашли дома, а также в других принадлежащих ему помещениях. Среди изъятого – карабины, винтовки, пистолеты, револьверы, обрезы охотничьих ружей, пневматическое и холодное оружие. Также силовики обнаружили около 2500 патронов и самодельное устройство для стрельбы винтовочными боеприпасами. Сейчас проводится проверка, выясняется происхождение оружия и цели его хранения. Средняя зарплата по стране в марте, по данным Белстата, достигла 2975 рублей 80 копеек. Это сумма до вычета подоходного налога и взноса в Фонд социальной защиты населения. Однако во многих регионах цифры и так гораздо скромнее. В списке зарплатных аутсайдеров по итогам марта оказались Шарковщинский, Кармянский и Краснопольский районы. Там средняя зарплата не дотягивает и до 2000 рублей. При этом порог в 2000 смогли перешагнуть 7 районов. Рассонский, Ушачский, Мстиславский, Октябрьский, Славгородский, Брагинский и Лельчицкий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Алкоголя не будет. В Гомеле запретили продавать алкогольные напитки.

0: и в дни последнего звонка и школьных выпускных. Что в остальных городах? Гомельский горисполком ограничил продажи алкоголя в дни последнего звонка и выпускных вечеров. Соответствующее решение опубликовано на национальном правовом интернет-портале.
1: Алкоголь не будет продаваться в Гомеле с 8 утра 23 мая до 8 утра 24 мая, а также с 8 утра 12 июня до 8 утра 13 июня. Ограничение не касается продажи в общепите на разлив, а также для проведения ритуальных обрядов, свадебных и юбилейных торжеств.
0: В Республиканском научно-практическом центре психического здоровья считают запрет продажи алкоголя во время выпускных и последних звонков в школах правильным. Там подчеркивают, что несовершеннолетним употреблять спиртное вообще нельзя.
2: В подростковом возрасте любой алкоголь, даже в очень малом количестве, наносит организму непоправимый вред. На несформировавшийся молодой организм он действует наиболее грубо, затрагивая личностные качества подростка, психическое и физическое здоровье, а также ведет к нарушениям репродуктивной функции у девушек-подростков.
0: В Беларуси на наркологическом учете состоят даже десятилетние дети. Врачи бьют тревогу. По их словам, число наблюдаемых наркологами детей остается значительным. На учете оказываются те, кто употребляет алкоголь с вредными последствиями, а у некоторых подростков уже есть диагноз алкоголизм. Вообще Беларусь входит в топ-20 самых пьющих стран мира, говорит психотерапевт Константин Минкевич.
3: Проблема актуальна. То, что Беларусь в числе скорее пьющих стран, чем нет, это почти не подвергается сомнению. Ну, по совокупности всего того, что мы знаем, про то, что происходит. И по тем же уровням потребления алкоголя на душу населения, и по, да хотя бы по житейскому банальному опыту даже, вот, наблюдая, сколько людей пьющих. Вот, ну, конечно же, по статистикам всяким учета, которые, опять же, там делают все время оговорку, что это верхушка айсберга, все те, кто там находится на учете.
0: Что касается запрета алкоголя на выпускных и последних звонках в Гомеле, то это повод, чтобы еще раз обратить внимание на защитные механизмы, считают эксперты. Они полагают, что подобные запреты введут и в других городах Беларуси, в том числе и в столице. В Минске более 2700 выпускников Заводского и Ленинского районов соберутся в Чижовка-арене. Еще 4500 школьников из Советского, Центрального и Московского районов примет футбольный манеж. Для выпускников Первомайского и Партизанского районов площадкой станет дворец спорта, а для учащихся Октябрьского района – спортивно-культурный центр Белорусского государственного университета культуры и искусств. В общей сложности только материально-техническая часть выпускных в Минске обойдется бюджету примерно более чем в 450 с половиной тысяч рублей, но точная сумма пока неизвестна. В регионах затраты, как правило, ниже, чем в столице. Например, в Мариной Горке на организацию выпускного планируют потратить до 29 тысяч рублей, а выпускной бал в Новогрудке хотят организовать за 49 тысяч. Дополнительно почти 10 с половиной тысяч будет стоить аренда шатра. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
5: Что важно знать о новом смертельном вирусе? Беларусь усилила санитарный контроль на границе из-за хантавируса. Об этом сообщил Минздрав. Ведомстве отметили, что делают все возможное, чтобы избежать рисков распространения инфекции.
6: В связи с отсутствием ареала распространения переносчика Андис-вирус, длиннохвостого рисового хомячка, на территории Европы и Азии, в Республике Беларусь риски формирования потенциала для распространения инфекции минимальны.
5: Директор Института биофизики и клеточной инженерии Академии наук Андрей Гончаров уточняет, что вирус переносит не только рисовые хомяки, но и обычные крысы и мыши. Более того, случаи заболевания хантавирусом регистрируются в Беларуси не один десяток лет.
7: Хантавирус – это семейство гренковых вирусов, которые в основном заражают мышевидных грызунов и, собственно говоря, в них и циркулируют. То есть это домашние мыши, полевки, крысы даже и, ну, другие грызуны. Вирусы эти распространены на территории, как, ну, скажем так, нового света и старого света. И большое отличие в том, что они вызывают как бы разные заболевания с разными симптомами. То есть те вирусы, которые циркулируют у нас в Европе, в Азии, в Африке, они преимущественно вызывают геморрагические лихорадки с почечным синдромом. Ну, это хантавирусы пумала, добрава.
5: Чаще всего заражение происходит на дачах, во время сельскохозяйственных работ или отдыха на природе, предупреждает врач-инфекционист Алина Клочана.
8: Основная мера профилактики – избегать контакта с грызунами и тщательно мыть руки после уборки помещений. Продукты необходимо хранить в закрытых емкостях, а воду из непроверенных источников обязательно кипятить. При высокой температуре, сильной слабости и болях в пояснице следует сразу обратиться к врачу.
5: Напомним, пассажиры круизного лайнера, где была зафиксирована вспышка смертоносного хантавируса, в начале мая уже разъехались по всему миру, в том числе в Европу. По данным ВОЗ, как минимум 23 человека покинули судно, еще не подозревая, что могли контактировать с вирусом. А у одного из путешественников позже появились симптомы заболевания. Он попал в больницу в Швейцарии. В итоге 3 человека скончались и по меньшей мере 4 заболели. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Элитные квадраты. Стоимость аренды жилья в Минске бьет все рекорды. На рынке появился новый тренд. Без удобств, без ремонта, дорого. Так называемый «голый тренд» набирает популярность в столице, рассказывает агент по недвижимости Василий Саванович.
9: Еще несколько месяцев назад такие предложения были единичными. Сейчас вариантов чуть больше. Это сотни объектов. В основном владельцы таких квартир – люди, которые купили жилье, но у них не хватает денег, времени, желания или чего-то еще, чтобы сделать ремонт прямо сейчас.
5: Такую недвижимость чаще всего снимают люди, которые ищут варианты подешевле. Студенты, иногородние, молодые специалисты, говорит агент по недвижимости.
9: В общем, в основном это молодежь, которой нужно сэкономить. Также иногда это могут быть семьи, которые копят на собственное жилье и готовы пожить в таких условиях. Есть и люди, готовые сделать ремонт своими руками и продолжать арендовать уже жилье с ремонтом. Но тут есть подводные камни, так как на 100% застраховаться, что владелец квартиры не поднимет после проделанных работ стоимость, нельзя.
5: Средняя цена на такую голую квартиру составляет от 500 до 1000 рублей, подсчитала риэлтор Виктория Волошина.
10: Те, что дешевле, сдаются очень быстро. Варианты подороже, если хорошая локация и большой метраж. Кстати, недавно сдали одну такую квартиру не бедным людям. У них было такое требование, чтобы голые стены, но установлены кухня и хороший санузел. Так, они заехали на грузовиках со своими мебелью и техникой. Такую конфетку сделали в стиле лофт. Но это скорее исключение, такие прихоти богатых.
5: Эксперты сходятся во мнении, что чаще всего люди выбирают так называемые «голые» квартиры, поскольку у них нет денег на аренду жилья с нормальными условиями и удобствами. Рост цен на недвижимость, низкая покупательная способность и финансовые трудности вынуждают искать любые доступные варианты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
5: Беловежская пуща, версия 2026. Минобороны показала военным атташе огромный забор, который на границе с Белоруссией построила Польша. Как сообщили в Департаменте международного военного сотрудничества Минобороны, атташе посетили неработающий на данный момент пункт пропуска Переров.
11: Им была доведена информация о ситуации в приграничной зоне, а также показана стена высотой в 5,5 метров, которая построена в реликтовом лесу. Атташе также посетили действующий пункт пропуска Брест, ознакомились с тем, как он функционирует.
5: Эксперты отмечают, отношения между Минском и Варшавой остаются напряженными уже несколько лет. После миграционного кризиса 2021 года Польша усилила охрану границы, построила почти 200-километровый заградительный забор и постепенно ограничила работу пунктов пропуска. Напомню также, что в марте Польша установила антидроновую систему на границе с Белоруссией. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Марчин Кервинский.
11: Первый модуль системы противодействия беспилотникам на границе с Беларусью уже запущен. Система включает радары и радиосканеры, которые будут обнаруживать и перехватывать потенциально опасные воздушные объекты. Технология разработана польскими инженерами.
5: По словам министра внутренних дел Польши, местные власти планируют установить еще 5 таких модулей.
11: Это необходимо, чтобы полностью закрыть восточную границу страны, включая морской участок. Также мы увеличиваем численность пограничной службы на 3000 человек.
5: По данным польской пограничной службы, только за прошлый год границу между двумя странами пытались пересечь сотни тысяч человек. Политолог Евгений Третьяк уверен, массовые попытки мигрантов попасть в Евросоюз не случайные.
12: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает, запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически выступают транзитной территорией и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
5: Так или иначе, но для обычных белорусов поездки в Польшу становятся все сложнее. И если нынешняя политическая ситуация не изменится, граница между странами рискует окончательно превратиться в тот самый железный занавес, о котором предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
13: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
5: Новый привет от Трампа. Президент США поблагодарил Лукашенко за сотрудничество, на что он намекает.
11: Мы только что добились освобождения 3 польских и 2 молдавских заключенных из белорусского и российского заключения. Благодаря моему специальному посланнику президента Джону Коулу нам удалось оказать серьезное давление, чтобы добиться этого освобождения.
5: Так Дональд Трамп высказался по поводу недавнего обмена заключенными на белорусско-польской границе по формуле 5 на 5. Он отметил, что так он выполнил просьбу президента Польши по освобождению Анджея Пачобута. Вспомнил Трамп и Александра Лукашенко.
11: «Мой друг, президент Польши Кароль Навроцки, встретился со мной в сентябре прошлого года и попросил меня помочь добиться освобождения Анджея Пачобута из белорусской тюрьмы. Сегодня Пачобут свободен благодаря нашим усилиям. Соединенные Штаты выполняют обязательства перед своими союзниками и друзьями. Спасибо президенту Александру Лукашенко за его сотрудничество и дружбу. Очень приятно».
5: Этот обмен, напомню, состоялся 28 апреля, и на следующий день специальный посланник президента США Джон Коул отметил, что рассчитывает на еще одно освобождение политзаключенных в мае. Ранее Коул также заявил о возможном приезде Александра Лукашенко в Штаты, напоминает политолог Николай Третьяк.
12: Александр Лукашенко так засиделся, что уже охотно ездил даже в самые плохие африканские страны, чтобы казаться нужным. Все понимают, что на самом деле он нужен только Кремлю. А здесь внимание самого Трампа. На фоне разных дипломатических провалов освобождение политзаключенных выглядит как успех, ведь взамен сняли некоторые санкции.
5: Хотя частичное послабление американских санкций Беларуси по факту ничего не дает, говорит эксперт.
12: Вывести тот же калий невозможно без порта в Клайпеде, а литовцы наотрез отказываются делать послабления. Американцы были в Вильнюсе и общались с литовскими парламентариями, но ничего не добились.
5: По его мнению, оттепель в отношениях США не более чем видимость. Единственная цель Трампа – освободить больше политзаключенных, которые находятся в белорусских тюрьмах, уверен политолог. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
0: Зачем Лукашенко снова говорит о войне? На совещании по обороноспособности он призвал готовиться к наземным операциям. На совещании по обороноспособности и развитию ВПК Беларуси Александр Лукашенко призвал готовиться к потенциальной войне, основываясь на опыте конфликта Ирана и США.
14: Без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
0: В последнее время в Беларуси все активнее идут разнообразные военные приготовления. Это учения, проверки боеготовности, а также постоянные консультации с Российской Федерацией по линии Минобороны. Президента интересует, как будут действовать вооруженные силы в случае агрессии против Беларуси. Именно для этого в начале года он поручил провести проверку войск.
14: В начале этого года Государственный секретариат Совета Безопасности совместно с Комитетом государственного контроля по моему поручению проверял готовность и способность войск реагировать на любые агрессивные действия против Беларуси. Но если просто говорить, я уже это подчеркивал, меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, и прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать?
0: Александр Лукашенко уже не раз открыто заявлял, что готовится к войне. При этом, по его словам, Минск не хочет войны и выступает против нее. Однако в случае угрозы конфликта Беларусь даст ответ, говорит Лукашенко.
14: Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы, оружие, мы ответим. К этому и готовимся.
0: Кроме того, Лукашенко добавил, что в случае войны Беларусь может нарастить численность войск до 500 000 человек. Президент подчеркнул, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно и дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию.
14: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне? Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
0: Кого именно Лукашенко называет противниками и соперниками Беларуси, он не конкретизировал, однако отметил, что военные уже предприняли ряд действий, видя, как разворачиваются события на Украине и изучая войны, которые случились в последние годы в мире.
14: Мы, как я уже часто говорю, реформировали 4-жды свою армию, а это, наверное, уже 5-й раз подходим к модернизации собственных вооруженных сил. Мы много увидели новинок. как бы там ни было, беспилотники, они могут повернуть войну, развернуть и так далее, но без солдата, без надежного оружия у этого солдата мы не сможем обороняться в Беларуси, ну и нас никто не сможет завоевать. Поэтому, да, беспилотники – это серьезная новинка. Да, она, наверное, войну, если вдруг случится, она вспять не повернет, наверное, но значительно повлияет на ход военных действий.
0: Александр Лукашенко ранее отметил тенденцию к расширению НАТО, угрозу со стороны коллективного Запада и добавил, что Беларусь находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса.
14: Мы фактически находимся в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса с использованием старых, как мир, методов устрашения. Прогнозы неутешительные. Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать. Вашингтон и его союзники продолжат расширять НАТО. Ситуация для них более чем благоприятная.
0: Александр Лукашенко даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой и ментально, и стратегически. Очередное заявление президента о подготовке к войне настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Лишь бы не было войны. Сколько ветеранов Второй мировой осталось в Беларуси?
11: На данный момент в стране проживают 574 ветерана Второй мировой войны. Средний возраст – 99 лет. Самому молодому участнику войны – 92 года. Самой возрастной участнице, жительнице Минска, недавно исполнилось 106 лет. Более половины из них принимали непосредственное участие в боевых действиях.
5: Эти данные накануне 9 мая озвучил Белстат. Ветеранов стало на 226 человек меньше. А еще три года назад их было около 1500. Александр Лукашенко во время своего поздравления ко Дню Победы тоже отметил, что ветеранов осталось в Беларуси совсем мало.
14: Дорогие ветераны, к сожалению, такова суть жизни. Вас осталось совсем немного. Но ваш подвиг – это нравственная высота. И у нас, белорусов, нет другого пути, кроме начатого вами – к миру и созиданию.
5: В силу возраста многие участники войны принимали эти поздравления дома. А когда-то ветераны массово выходили 9 мая на районные парады, участвовали в праздничных концертах и просто гуляли по городу вместе с детьми и внуками, рассказывает фотограф и историк Вадим Качан.
15: День Победы далеко не всегда проходил так масштабно, как мы к этому привыкли. После окончания войны 9 мая был выходным всего несколько лет, до 48 года. Потом надо было восстанавливать страну, и о празднике никто и не думал. Плюс почти каждый кого-то потерял, не до праздников. Люди чаще вспоминали и поминали близких, которые стали жертвами этой кровавой мясорубки. Только в 1965 году по инициативе Брежнева масштабные мероприятия вернулись. Тогда, 9 мая, снова объявили выходным днем. Были возобновлены парады и салюты в городах, в том числе и в Минске. На улицах города можно было встретить толпы ветеранов.
5: Но, как это часто было в постсоветских странах, забота о белорусских ветеранах заканчивалась сразу после праздничных салютов 9 мая, рассказывает специалист по социальной политике и пенсионной системе Геннадий Коршунов.
16: Формально вроде и были доплаты к пенсиям, выплаты к 9 мая, льготы на медицину, транспорт, санатории. Но, к примеру, социально-бытовую поддержку и безопасные условия проживания, по заявлению самих же чиновников, оказывали по запросу. А многие старички и не знали, что можно и нужно обращаться. Тоже расширение гарантий для бывших узников фашизма вступило в силу с мая прошлого года, когда большинству ветеранов было за от 80 до 90 лет, а кого-то уже и вовсе нет живых. Разовая помощь не решала системных проблем старости. Уход, одиночество, лекарства, жилье, доступность врачей.
5: По сути, ветераны сталкивались и сталкиваются с теми же проблемами, что и другие белорусские пенсионеры. Бюрократия, зависимость от соцслужб, слабая самостоятельность, старое жилье, необходимость просить помощь, а не получать ее автоматически. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
5: Неполезный воздух. Опубликован рейтинг самых грязных городов Белоруссии, где дышится тяжелее всего.
17: Самый опасный воздух по твердым микрочастицам сейчас в Бресте. Это пыль, выхлопы и мелкие частицы, которые человек вдыхает каждый день. Концентрация там достигла 31 микрограмма на кубический метр. Это рекордный показатель за последние 20 лет.
5: Раньше в лидерах был Гомель, но там ситуация улучшилась почти вдвое, до 23 микрограммов, говорят исследователи.
18: По этому показателю все нормально у Минска. Но если смотреть на другой загрязнитель, приземный озон, картина уже меняется, так как в столице он на очень плохом уровне – 44 микрограмма на кубический метр. Еще хуже дела в Полоцке и жилых районах Могилева. Здесь зафиксировано по 64 микрограмма на кубический метр.
5: Что простыми словами значат эти показатели, объясняет эколог Марина Жданович.
19: Твердые микрочастицы – это не просто грязный воздух, это то, что попадает глубоко в легкие. В промышленных городах добавляются выбросы предприятий, котельных, старого оборудования. А приземный озон – это вообще коварная история. Он образуется не напрямую из трубы, а в результате химических реакций в воздухе, особенно в жаркую солнечную погоду. Поэтому город может выглядеть чистым визуально, но по факту воздух там будет опасным.
5: По словам эколога, во многих странах эти проблемы давно решают системно. Обновляют общественный транспорт, ужесточают нормы для заводов, переводят предприятия на более чистые технологии и сокращают автомобильные выбросы.
19: Мир в этом плане давно пошел вперед. Города закупают электробусы, развивают велоинфраструктуру, ставят современные фильтры на предприятиях, контролируют выбросы онлайн. В Беларуси тоже можно было бы это делать, но все упирается в деньги, технологии и оборудование. А санкции и слабая экономика только усложняют модернизацию. В итоге старые заводы, старые котельные, старый транспорт продолжают работать, а люди этим дышат каждый день.
5: И проблема грязного воздуха – это не только неприятный запах или пыль на подоконнике. Это рост рисков астмы, болезней сердца, сосудов, онкологии и сокращение продолжительности жизни, предупреждают врачи. Но помните, если у вас есть жалобы на экологию, качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контакты». Контроль качества. Давайте вместе наводить порядок.
4: Важный сигнал.
0: Хаб для нелегалов. На границе обнаружили подземный тоннель, по которому мигранты пробирались из Беларуси в Европу. В Литве на границе задержали группу мигрантов, проникших через тоннель со стороны Беларуси. Инцидент произошел в Варинском районе. Всего задержали 18 человек. Большинство назвались гражданами Афганистана и еще один Шри-Ланки. Документы были только у троих. После проверки всех задержанных вернули обратно в Беларусь. Эксперты отмечают, что в Беларусь массово приезжают мигранты из арабских стран, чтобы потом попасть в Европу. При этом Александр Лукашенко пока не спешит ужесточать антимигрантское законодательство и заявляет, что защищать Европу от мигрантов не собирается.
20: Мы ничего делать не будем и ловить их здесь не будем. Не будем, потому что вы начали против нас войну. Но вы же помните, я это открыто и честно сказал. И вы помните, я же сказал, что я не буду больше вас защищать. Поэтому наша позиция светлая и понятная. Мы не отстойник. Мы никого здесь ловить не будем.
0: Ситуация обострилась после смерти польского солдата, которого в прошлом году ранил ножом мигрант на границе с Беларусью. В последнее время власти соседних с Беларусью европейских стран друг за другом заявляют об увеличении числа мигрантов на границе. По этой причине они дополнительно укрепляют охрану границы с Беларусью. В постоянном представительстве Беларуси при ОБСЕ и других международных организациях в Вене ранее заявили, что с 2021 года белорусские власти сократили количество мигрантов на границах ЕС до уровня 2019 2015 года. В представительстве также призвали Латвию, Литву и Польшу к нормальному диалогу. Белорусские дипломаты категорически отвергли обвинения в том, что страна использует миграцию как инструмент, и пожаловались на недипломатические действия соседей.
1: «Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы хотели бы также призвать делегации Латвии и Польши не использовать неуважительные, непрофессиональные и недипломатичные выражения в адрес суверенных властей другого государства-участника».
0: По словам экспертов, этот кризис создан искусственно, чтобы проучить Европу и создать ей проблемы. В итоге это грозит Беларуси полной изоляцией, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
21: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
0: Вся Европа будет инвестировать в свою безопасность, оказав Польше, Латвии и Литве помощь в укреплении рубежей, считают эксперты. При этом они задаются вопросом, кто защитит от наплыва мигрантов саму Беларусь. Ведь приезжие массово прибывают из стран, где базируются ячейки Исламского государства. А это несет большие риски, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Новости регионов на радио «Сигнал».
0: Инцидент на Новополоцкой ТЭЦ. По предварительной информации, в трансформаторе произошло короткое замыкание. Это вызвало сильное задымление. Возгорание самоликвидировалось, пострадавших нет. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место, было задействовано 11 единиц техники. Сейчас специалисты устанавливают точные причины инцидента. В Бобруйске таксисты наездили на уголовку. Налоговая доначислила более 2 миллионов рублей. Контролирующие органы раскрыли масштабную схему минимизации налогов на частном предприятии, занимающемся перевозками и строительными услугами. Чтобы сохранить право на упрощенную систему налогообложения, при больших оборотах часть деятельности такси перевели на новую подконтрольную фирму. Проверка выявила, что компания систематически скрывала часть выручки как от извоза, так и от строительных работ. На предприятии практиковали серые выплаты сотрудникам, в том числе тем, кто официально не был трудоустроен. К уплате в бюджет начислено более 2 миллионов рублей. Выписан административный штраф в размере 500 000 рублей. В отношении собственника бизнеса возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. В Гомеле стая собак напала на девочку. По предварительной информации, на девочку набросилась стая из 9 животных. Очевидцы сообщают, что серьезных последствий удалось избежать благодаря случайному прохожему на мотоцикле. Он отогнал собак. По данным медиков, девочка находится в стабильном состоянии, ее жизни ничего не угрожает. Она остается под наблюдением врачей и получает необходимую помощь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Белорусов никто не ждет. Несмотря на рекомендации МОК, Международная федерация легкой атлетики отказались снимать санкции со спортсменов из Беларуси.
22: Мы сможем вернуться к этому вопросу только при появлении признаков прогресса в мирных переговорах по Украине. До тех пор решение о санкциях, принятое в 2022 году и пересматривавшееся ранее, остается в силе.
5: Такое заявление опубликовала Международная федерация легкой атлетики в ответ на рекомендации Международного олимпийского комитета снять санкции с белорусских спортсменов. Ограничения ввели еще в 2022 году, сразу после того, как Россия начала свою спецоперацию на Украине и на Киев пошла именно с территории Беларуси, за что страна и попала под жесткие международные санкции, напоминает спортивный юрист Максим Орлов.
2: С того рокового февраля спортсмены из Беларуси и России в основном отстранены от международных соревнований. Международный олимпийский комитет позже предложил частичный компромисс – допуск отдельных спортсменов в нейтральном статусе, без флага, гимна и связей с армией или силовыми структурами. Но важно понимать, рекомендация МОК не является приказом для всех федераций. Легкая атлетика традиционно занимает одну из самых жестких позиций. Поэтому World Athletics фактически говорит, пока нет реального прогресса по миру в Украине, возвращение белорусов и россиян в полноценный международный спорт не будет.
5: Отсутствие нормального мирового поля по профессиональным спортсменам ударило очень сильно, говорит эксперт. Смена спортивного гражданства стала едва ли не единственным способом продолжить карьеру. Но и тут для белорусских атлетов не обошлось без трудностей, рассказывает Максим Орлов.
2: В большинстве видов спорта нужно согласие федерации, карантинный срок и новая страна, которая готова принять атлета. И парадоксально, но иностранные команды и сборные охотнее брали именно россиян, так как считается, что у них сильнее школа. Добавьте к этому, что карьера спортсмена коротка. За всю спортивную жизнь у него может быть одна, две олимпиады или чемпионата. И для тех, кто сейчас видит свой пик, нельзя сказать себе, мол, ничего, потерпим до конца санкций.
5: Как аналог Олимпиады и чемпионатов мира и Европы, союзное государство предложило «Игры дружбы» в России. Минспорта позиционировало их как реальную альтернативу международным соревнованиям. Но в 2024 году проект заморозили на неопределенный срок. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
0: За Россию и свободу до конца. Скандальный концерт Газманова в столице Беларуси взорвал соцсети. У Дворца спорта в центре Минска 9 мая прошел масштабный концерт, посвященный Дню Победы. Главным артистом на этом мероприятии стал российский певец Олег Газманов. Публика у сцены пела некоторые песни вместе с артистом. Видео с концерта опубликовала «Минская правда». При этом в комментариях к видео белорусы отреагировали на происходящее неоднозначно. Люди пишут, что на фоне блокировок интернета в России ее граждане постепенно заполняют Беларусь, в которой скоро и белорусов не останется.
3: Это не Минск. Это деформированный город с поломанным обществом. Россияне заполняют страну. Белорусов скоро не останется.
6: Завезите еще больше гостей из России, и они вам еще и не такое споют. Так и работает машина пропаганды.
23: Белорусы, какой за Россию? Что с вами не так?
24: Как белорус могу сказать, что это капец. Оккупацию можно считать успешной. Осталось референдум о вхождении в состав на правах губернии и вперед на какую-нибудь Польшу или страну Балтии. Газманов и Шаман в помощь.
0: Некоторые комментаторы убеждены, что российские власти делают все, чтобы втянуть Беларусь в войну. А другие напоминают, что в Беларуси есть свои артисты.
25: У нас есть свои звезды. Он бесплатно выступал? Или опять сексильоны заплатили?
26: Тошнит от Газманова. Испанский стыд делают они, а стыдно мне.
27: Когда уже это прекратится? Мы из Гродно, и не дай нам Бог объединения с Россией, мы не хотим. Белорусы, вы реально с головой дружите? Хуже нет беды для нашей страны.
28: Я вообще не поняла, зачем его позвали в Беларусь. Мне, если бы заплатили, не пошла бы на его концерт. Прислужник Кремля.
0: Среди комментаторов есть и те, кому концерт понравился. Правда, положительных отзывов намного меньше. Есть и те, кто высказывает нейтральную оценку. Мол, спели и спели, и ничего в этом страшного нет. Ранее белорусы высказали коллективное недовольство и забанили российского исполнителя Шамана. А в соцсетях жалуются, что БелЖД включает в поездах его песни и другую российскую попсу. Одна из пользовательниц рассказала на своей странице в соцсети, что часто ездит поездом Полоцк-Брест. По ее словам, там регулярно включают песню «Матушка-Земля» и треки «Шамана». Репертуар должен быть нейтральным, считает женщина.
29: Это мой привычный маршрут. Почти второй дом на колесах. Я ценю работу проводников, но есть одна вещь, которая превращает многочасовую поездку в испытание на прочность. Это радиоузел. У меня назрел вопрос. По какому принципу формируется музыкальный репертуар в наших поездах? Регулярно, на протяжении всей поездки, пассажиры вынуждены слушать российскую поп-музыку. Ладно бы это были просто хиты дискотек. Но в последнее время в вагонах буквально на репите крутят песни Шамана. Музыка в общественном транспорте должна быть фоновой. Если уж и включать вокальные композиции, то почему в поезде, который идет через всю Беларусь, мы слышим только попсу соседнего государства? Я прошу пересмотреть политику вещания в поездах дальнего следования. Сделайте выбор в пользу нейтрального музыкального контента.
0: Что касается Олега Газманова, то он известен своей публичной поддержкой СВО и включен в санкционные списки Евросоюза. Еще в 2014 году Латвия запретила певцу въезжать в страну. Тогда латвийский МИД объяснил запрет тем, что Газманов содействует подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины. В 2015 году Газманова внесли в список деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности Украины. В 2016 в аналогичный список включила певца и Литва. В октябре 2022 Газманов попал в санкционные списки Евросоюза, а в феврале 2023 Канада признала его российским агентом дезинформации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
7: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Давайте представим себе такую картину. Элитный легкоатлет пересекает финишную черту, ну, с каким-то абсолютно феноменальным временем.
9: Ага.
8: Трибуны ревут, высокоскоростные камеры там фиксируют потрясающий рекорд, на табло загораются цифры, способные вообще перевернуть мировой рейтинг.
9: Звучит как мечта любого спортсмена.
8: Да, но есть одно огромное но. Для глобального спортивного мира этого забега, ну, его как бы никогда не было.
9: То есть вообще?
8: Вообще. Физически человек преодолел дистанцию, пролил там литры пота, но в официальных базах данных его имени просто нет.
9: Он какой, получается, спортсмен-призрак?
8: Именно. Всем привет! В эфире «Между строк».
9: Всем привет!
8: Международный олимпийский комитет готов возвращать белорусских спортсменов под национальным флагом. Лед, ну, вроде бы тронулся.
9: Ну да, борцы, теннисисты, пловцы, они же потихоньку выходят на арены.
8: Да-да, но есть одно просто зияющее исключение. Это легкая атлетика.
9: Слушай, ну ситуация реально беспрецедентная. World Athletics, это международная федерация, выступает категорически против.
8: Угу.
9: И для белорусских легкоатлетов сейчас закрыто абсолютно все. То есть никаких Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 28-м году, никакой там престижной бриллиантовой лиги.
8: И нет даже нейтрального статуса, который, ну, сейчас выдается в некоторых других дисциплинах. Просто глухая непробиваемая стена.
9: Полный вакуум, да?
8: И сегодня главная миссия – это разобрать анатомию этого явления. Нужно понять, как именно профессиональный спорт мирового уровня, оказавшись в условиях абсолютной изоляции, трансформируется в невероятно дорогое хобби.
9: Звучит жестко.
8: Ну, так и есть. И почему именно легкая атлетика, ну, казалось бы, самый базовый, самый чистый вид спорта, превратилась в главную политическую заложницу?
9: Я думаю, начинать этот разбор стоит с того, как эта изоляция выглядит не на бумаге в кабинетах чиновников, а вот чисто физически на тартановой беговой дорожке.
8: Тот самый феномен рекордов призраков, да?
9: Да.
8: Да.
9: Давай погрузимся в детали. Вот спринтер выходит на дорожку в Минске. Идеальные условия. он выкладывается, ну, на 200%. И показывает время на стометровке, скажем, 10.05 секунды.
8: Слушай, для понимания контекста, 10.05 секунды – это же результат прямо экстракласса.
9: Точно.
8: Это уровень топ-20 лучших спринтеров планеты в текущем сезоне.
9: То есть в нормальной ситуации за таким атлетом уже выстраивалась бы огромная очередь из спонсоров.
8: Ага. Но для мировой статистики, как мы уже сказали, этого забега просто не существует.
9: И вот тут я хочу сыграть роль жесткого скептика.
8: Давай.
9: Возникает логичный вопрос: ну и что? Спортсмены же, они не сидят на диванах. Они пашут на тренировках, выступают на локальных стартах, на играх БРИКС, в конце концов. Им вручают медали. Золотая медаль ведь остается золотой медалью, даже если турнир не транслируется на весь мир. Разве победа теряет смысл?
8: Теряет. И это очень легко доказать с помощью математики и биомеханики. Медаль-то можно повесить на стену, конечно.
9: Ну вот, блестит, красивая.
8: Но и реальная спортивная ценность в таких условиях просто стремительно падает. Смотри, давай возьмем условное золото на локальном турнире. Спринтер побеждает с результатом 10-35 секунды.
9: Для местного уровня он герой, очевидно.
8: Да, красивые фотографии, пьедестал, гимн, все как надо. Но если перенести этот результат на мировую арену, то в финалы крупных международных соревнований выходят только те, кто разменивает 10 секунды.
9: То есть бежит быстрее 10.
8: Да. Разница между 10.00 и 10.30 секунды – это всего 0.35 секунды.
9: Слушай, ну в повседневной жизни этого времени не хватит даже на моргание.
8: А в профессиональном спринте это бесконечность. Это расстояние в несколько корпусов на финише. Это, ну, просто зияющая пропасть между элитой и любителями. И проблема в том, что преодолеть эти доли секунды в одиночестве, без международной конкуренции, это физиологически невозможно.
9: Подожди, почему невозможно? Я вот не понимаю. Если есть современный стадион, грамотный тренер, четкий план питания, ну, бери и тренируйся.
8: Нет, это так не работает.
9: Разве нельзя натренировать эти доли секунды, просто увеличив нагрузку? Бег — это ведь максимально естественный процесс. Кеды, ноги, дорожка. Что еще нужно?
8: Вот это одно из самых распространенных заблуждений. Человеческий организм устроен гораздо хитрее. Понимаешь, биомеханика и предельный прогресс, они строятся исключительно на спарринге.
9: То есть нужен живой соперник?
8: Да, включаются зеркальные нейроны, когда плечом к плечу, буквально на соседней дорожке, бежит и дышит кенийский или ямайский стайр, организм запускает древние механизмы выживания.
9: Типа происходит резкий выброс адреналина?
8: Не просто адреналина. Мобилизуются самые глубокие резервы центральной нервной системы. Меняется гормональный фон прямо вот в процессе забега. Спортсмен физически не может выйти за свой предел, соревнуясь просто с секундомером.
9: Или с людьми, которых он и так побеждает каждый божий день.
8: Да. А когда соревнования проходят из года в год в узком кругу 15 одних и тех же лиц.
9: Ну да, заранее известно, кто как стартует, кто на каком метре начинает сдавать, интриги ноль.
8: И возникает эффект домашнего чемпиона. Человек объективно лучший в Беларуси, но он теряет так называемый психологический иммунитет.
9: Но давай копнем еще глубже. Помимо психологии, есть ведь и материальная база?
7: Да, современная легкая атлетика – это реально Формула-1. Это гонка корпораций, бюджетов и закрытых исследовательских лабораторий. И изоляция бьет по этому аспекту просто сокрушительно.
9: Приведи пример.
7: Давай разберем конкретный задокументированный пример технологического прорыва последних лет. Беговые шиповки Nike Alpha Fly.
9: А, это те самые кроссовки с карбоновыми пластинами, вокруг которых было столько шума.
7: Именно они. И это не маркетинговая уловка и не какой-то плацебо. В их подошву встроена жесткая углеродная пластина и слой специальной сверхлегкой пены.
9: И что это дает физически?
7: С точки зрения биомеханики, эта конструкция работает как рычаг и пружина одновременно. Она стабилизирует голеностоп, снижая потерю энергии при отталкивании. Клинические исследования доказывают, эта обувь повышает эффективность бега на 4-5%.
9: Подожди, 4-5% на марафонской дистанции или на 10 тысячах метров – это же колоссальное преимущество.
7: Это минуты времени.
9: Это разница между золотой медалью и местом где-то во втором десятке.
7: Вот именно. А теперь переносим это на ситуацию абсолютного вакуума. В профессиональном спорте технологии неразрывно связаны с медийностью.
9: Логично.
7: Мировые бренды вроде Nike, Adidas или Puma, Они же инвестируют миллионы в разработку не ради благотворительности. Им нужны телевизионные рейтинги.
9: Им нужно, чтобы кроссовки с их логотипом пересекали финишную черту крупным планом.
7: Белорусский атлет просто выпадает из этой технологической цепочки.
9: И в итоге он выходит на старт в кроссовках прошлого поколения. А его прямой конкурент бежит в высокотехнологичных шиповках, которые возвращают энергию каждого шага. Исход предрешен еще в раздевалке.
7: Получается настоящая технологическая блокада. И ведь это касается не только экипировки. Насколько я понимаю, огромная проблема кроется в самой инфраструктуре.
9: Да. Стадионы.
7: Те же стадионы теряют международную сертификацию.
9: А это критический момент. Сертификация World Athletics – это же не просто бумажка с печатью, это сложнейшая система контроля.
7: Там все очень строго.
9: Стадионы должны проходить регулярные независимые аудиты. Проверяется угол наклона виражей с точностью до миллиметров, калибруются лазерные системы хронометража, датчики силы ветра.
7: А без международных соревнований поддерживать и оплачивать эту сверхдорогую систему ну просто бессмысленно. Возникает замкнутый круг.
9: То есть если оборудование не сертифицировано, то даже если атлет в Бресте объективно пробежит 100-метровку быстрее Усейна Болта,
7: этот результат превратится в тыкву.
9: Жесть.
7: Он просто не будет признан. Но отсутствие сертификации стадионов – это лишь малая часть беды. Главный удар приходится по тренерским методикам.
9: А с ними что не так?
7: Это похоже на глобальное отставание в стандартах связи. Знаешь, такая аналогия, пока весь мир переходит на 5G, изолированная система упорно продолжает совершенствовать 3G.
9: Слушай, отличная метафора. Давай расшифруем, что такое этот спортивный 5G. Это же гигабайты новых данных, которые генерируются каждую неделю. Это закрытые конгрессы тренеров, новейшие исследования по выводу молочной кислоты, протоколы восстановления на клеточном уровне, использование искусственного интеллекта для анализа фаз шага.
7: А изолированная система всего этого лишена. Тренеры варятся в собственном соку. Они используют методики, которые давали результат еще вчера.
9: А математика здесь безжалостна?
7: Да, отставание на незаметные 5-10% в первый год превращается в непреодолимую пропасть в 30% через 3 года.
9: И тут мы подходим к самому болезненному, я бы сказал, экзистенциальному вопросу. Если нет мировых рекордов, нет доступа к технологиям, нет признания, ради чего вообще оставаться в этой профессии?
7: Хороший вопрос. Профессиональный век легкоатлета микроскопичен. Это тебе не шахматы.
9: Биологические рамки очень жесткие. Пик формы, когда сердце и связки способны переваривать чудовищные объемы тренировок, длится всего 7-8 сезонов.
7: В среднем это возраст где-то от 23 до 30 лет. И потеря 3 лет из-за санкций для спортсмена – это не просто пауза на отдых. Это фатальный удар. Это фактически конец карьеры.
9: Согласен.
7: А если посмотреть на ситуацию с точки зрения теории невозвратных затрат, можно представить себе человеку 25 лет. Он отдал спорту 15 лет жизни, убил колени, пожертвовал образованием. И ровно в момент его физического пика дверь закрывается.
9: И это запускает массовый отток кадров. У талантливых подростков, которым сейчас по 14 лет, ну просто на глазах умирает олимпийская мечта.
7: Они же не глупые, они все видят. Они понимают, что финал многолетнего адского труда – это просто первенство республики.
9: И итог предсказуем. Начинается смена гражданства, утечка самых перспективных талантов в сборные других стран, где есть шанс получить паспорт и выйти на мировую дорожку.
7: Либо молодые люди просто трезво оценивают свои перспективы, кладут шиповки в шкаф и уходят в IT или в бизнес.
9: Но здесь скептики часто выдвигают контраргумент.
7: Какой?
9: Они говорят: подождите, но ведь система не рухнула, государство продолжает платить.
7: Ой, ну это классика.
9: Из бюджета выделяются колоссальные суммы на зарплаты тренера, на организацию сборов, на поддержание манежей. Финансирование же идет полным ходом.
7: Да, финансирование идет, но давай назовем это своими именами. Это экономический режим выживания.
9: В смысле?
7: КПД этих вложений равен абсолютному нулю.
9: Почему нулю? Инфраструктура ведь работает. Люди бегают.
7: Потому что нет возврата инвестиций. В открытой рыночной модели профессиональный спорт работает иначе. Чемпионы привлекают внимание. Забег топ-уровня собирает сотни миллионов зрителей у экранов.
9: И возникает огромный рынок телевизионных прав?
7: Да. Глобальные спонсоры платят безумные деньги за интеграцию. Это капитализирует весь вид спорта. А в условиях вакуума эта термодинамическая цепочка просто обрывается.
9: Экономика превращается в замкнутую систему, где неизбежно растет энтропия.
7: Вот именно. Никакого внимания мировых брендов. Никаких трансляций за рубеж. Бюджетные деньги тратятся исключительно на поддержание базовых функций.
9: Чтобы спортсмены просто получали стипендию и не расходились по домам.
7: Точно. Никаких инвестиций в инновации. Система медленно и методично сжигает ресурсы без малейшего шанса на развитие. Это классическая экономическая черная дыра.
9: Но знаешь, финансовые и биомеханические потери — это все равно поддается какому-то измерению. Настоящая, вот прям глубинная катастрофа кроется в другом.
7: Ты про психологию?
9: Да, в тотальном психологическом износе самой спортивной машины.
7: Слушай, для иллюстрации этого процесса есть пугающая, но очень точная аналогия, если задуматься. Давайте представим подготовку к Нью-Йоркскому марафону. Тренировки идут годами. Жесткие диеты, подъемы в 5 утра, ледяные ванны.
9: И вот наступает день Х. Вы на пике формы.
7: Да, и вместо старта в мегаполисе вас заводят в душный подвал,
9: так.
7: Ставят на беговую дорожку и говорят: «Старт дан, беги свои 42 километра прямо здесь».
9: Жесть какая.
7: Пейзаж не меняется, зрителей нет, финишной черты тоже нет. Человек бежит изо всех сил, пульс стучит в висках, мышцы горят от молочной кислоты, но он физически стоит на одном месте.
9: Вау.
7: Вот это и есть эффект беговой дорожки, в котором сейчас заперта легкая атлетика в стране. Главного старта просто не существует.
9: Знаешь, в психологии для этого состояния есть очень точный термин – выученная беспомощность.
7: О, да, слышала про такое.
9: Это явление было открыто еще в середине прошлого века Мартином Селигманом, когда субъект понимает, что…

0: Энтузиазм уступает место глухому формализму.
1: Оболочка-то остается красивой, стадионы стоят, люди бегают, но внутри система полностью выгорает.
0: И если свести все эти факторы воедино – отсутствие спарринга, технологическую блокаду, кадровый голод и выученную беспомощность – становится ясно, к чему все идет.
1: К сожалению, да. Если до конца 2026 года ситуация не изменится кардинально, запустится необратимый процесс. Белорусская легкая атлетика деградирует до состояния дорогостоящей массовой физкультуры.
0: Медали будут торжественно выдавать за результаты, с которыми на мировой арене даже не проходят квалификацию.
1: Именно. И к Олимпийским играм 2032 года в Брисбене конкурентоспособных атлетов в стране может просто физически не остаться.
0: И знаешь, здесь кроется самая важная, такая провокационная мысль, которую стоит обдумать. Спорт — это ведь лишь самая прозрачная, самая наглядная модель.
1: Модель чего?
0: В спорте деградацию можно бесстрастно измерить лазерным секундомером. До сотых долей секунды. А задумайтесь вот о чем. Если абсолютная изоляция так быстро, буквально за 2-3 года, способна разрушить индустрию, где все зависит только от физиологии и упрямства, то что прямо сейчас происходит с наукой? С высокими технологиями.
1: С искусством.
2: Которые оказались ровно в таком же вакууме.
1: Абсолютно. Просто там, в исследовательских лабораториях или IT-секторе, эту деградацию нельзя замерить так мгновенно и наглядно. Там нет финишной черты и секундомера.
2: Это правда.
1: Но механизмы работают те же самые. Технологическое отставание, утечка умов, выученная беспомощность. И вопрос уже давно не в том, произойдет ли системный обвал во всех этих сферах.
2: Становится понятно, что вопрос лишь в том, как быстро он произойдет.
1: И это действительно сильная мысль, которую стоит осмыслить каждому. На этом будем заканчивать. До новых встреч в разборах.
2: До скорого.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Инфляция съела пенсионный рост. Почему в Беларуси даже после повышения пенсии в 3 раза ниже, чем в Польше? По подсчетам Минтруда, средний размер пенсии по возрасту в Беларуси после повышения 1 февраля составил около 1072 рублей. Как заявила начальник Главного управления Минтруда и соцзащиты Елена Гомрова, за 5 лет пенсии в Беларуси выросли почти в 2 раза. Это без учета инфляции. При этом недавно власти признали, что не смогли выполнить важное обещание, а именно довести размер выплат на заслуженном отдыхе хотя бы до уровня в 40% от средней зарплаты по стране. Об этом говорится в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы.
5: Соотношение размеров средней пенсии по возрасту и средней заработной платы по экономике колеблется в диапазоне от 36 до 37%, что максимально приближено к мировому стандарту.
4: Экономисты отмечают, что чиновники не совсем корректно охарактеризовали уровень нормы. Мол, это не мировой стандарт, а рекомендуемый в международной практике минимум. На самом деле соотношение пенсии и зарплат на уровне 40% – это обязательный минимальный показатель, который рекомендует Международная организация труда, говорит экономист Александр Кравцов.
6: Желательно, чтобы он был выше, так, то хотя бы от 50 до 70%. Это позволяет людям не просто существовать, а нормально жить. Раньше, те же лет 5 назад, в Беларуси так колебания средней пенсии были как раз на указанном выше минимальном уровне.
4: Даже после очередного повышения пенсии в Беларуси в 3 раза ниже, чем в соседней Польше. Там средний размер пенсии по возрасту составляет в пересчете на белорусские деньги около 3500 рублей. В Литве средний уровень таких доходов в 3-м квартале прошлого года составил 2302 рубля. Выходит, что поляки на заслуженном отдыхе в среднем получают в 3,5 раза больше белорусов, а литовцы почти в 2,5 раза. Сами белорусские пенсионеры признаются, что еле сводят концы с концами.
7: Концы с концами еле сходятся.
8: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
9: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во 2-м классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
10: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, кое-что из молочных продуктов.
4: При этом в Беларуси и соседних европейских странах

0: отличаются цены и уровень жизни, поэтому справедливо сравнить покупательную способность пенсионеров. Это можно сделать с помощью сервиса Numbeo, который систематизирует различную статистику и собирает информацию от пользователей. Одна из постоянных статей расходов – это продукты. Например, в Беларуси на указанную сумму можно купить 384 литра молока, в Литве – 510, а в Польше – 1077. Похожая картина выходит в переводе пенсии на куриное филе и картошку. Эксперты сходятся во мнении, что в реальных тратах белорусские пенсионеры заметно уступают западным соседям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Мамы говорят на радиосигнал.
2: Хантавирус против ковида. Нужно ли бояться белорусам? Соцсети снова пугают заголовками о новой пандемии. На этот раз в центре внимания хантавирус. После того, как в нескольких странах зафиксировали локальные вспышки, белорусы тоже задались вопросом, неужели страну ждет очередной масочный режим и закрытые границы. Вирусологи успокаивают, что сценарий 2020 года не повторится. Хантавирус не новичок в мире медицины. О нем известно десятилетиями. Главное отличие от коронавируса заключается в том, что он крайне неохотно передается от человека к человеку. Главные переносчики хантавируса – грызуны. Для Беларуси эта тема особенно актуальна весной и летом, когда дачники массово возвращаются в свои дома после зимы. Впрочем, пандемия республике точно не грозит, говорит вирусолог Михаил Левин.
3: Главная причина, по которой хантавирус не вызовет пандемию, это способ его передачи. Он не распространяется так легко через дыхание, как грипп. Человек заражается, вдыхая пыль, где содержатся продукты жизнедеятельности грызунов. Да, это опасное заболевание, вызывающее поражение почек или легких, но оно остается локальным. Чтобы случилась пандемия, вирус должен мутировать так, чтобы начать массово прыгать от человека к человеку, а хантавирусы к этому биологически не склонны.
2: В Беларуси ежегодно фиксируются случаи так называемой мышиной лихорадки. Белорусские леса и поля – естественная среда обитания для рыжей полевки, которая и является основным носителем вируса в регионе, говорит врач-эпидемиолог Елена Савицкая.
4: Для белорусов хантавирус – это не экзотика из новостей, а наша ежегодная реальность. Больше всего рискуют жители сельской местности и дачники. Пик заболеваемости приходится на время уборки в сараях и подвалах без средств защиты. Важно помнить, что вирус коварен тем, что его легко спутать с тяжелым гриппом, высокая температура и боли в пояснице. Если вы работали в пыльном помещении, а через неделю свалились с лихорадкой, сразу говорите врачу о контакте с пылью или грызунами.
2: Оказывается, лучшая защита от хантавируса – это не вакцина, а обычная влажная уборка и маска в гараже. Некоторые дачники решили подготовиться к сезону после новостей о вирусе.
5: Слышал я про этот вирус, но паниковать не собираюсь. У меня правило железное. Когда весной первый раз захожу в сарай или на чердак, только в респираторе. Никаких веников. Только влажная тряпка с хлоркой, чтобы пыль не поднимать. Мыши за зиму там нахозяйничали, а дышать этим себе дороже. И продукты все в железных банках держу, чтобы не добрались. Чистота и осторожность – вот и вся пандемия.
2: Вся паника, напомню, началась после того, как на круизном судне, шедшем из Аргентины, выявили 7 случаев заражения хантавирусом. 3 человека скончались. 10 мая лайнер прибыл к Канарским островам для эвакуации и репатриации пассажиров. После высадки людей судно отправят на полную дезинфекцию в Нидерланды. Бояться стоит не новостей, а пыльных чердаков без маски, отмечают эксперты. По их словам, хантавирус не захватит мир, но может испортить вам отпуск. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Важный сигнал.
6: Главное, чтобы было ПВО. Хренин назвал приоритеты госпрограммы вооружения и объявил сборы войск территориальной обороны. Как заявил министр, главное сейчас – это средства радиоэлектронной борьбы, разведки, связи, контрбатарейной борьбы, малой противовоздушной обороны.
7: Главнокомандующий не раз говорил, что мы живем на лесисто-болотистой местности и должны уметь ее защищать.
8: В основе все равно остается развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, их оснащение.
6: По словам Хренина, Александр Лукашенко согласился с таким подходом правительства и военных.
8: До 2030 года планируется существенно увеличить процент отечественных видов вооружения в рамках как гособоронзаказа, так и госпрограммы вооружения. И, конечно, будем работать над сокращением сроков производства данных изделий в интересах не только вооруженных сил, но и других воинских формирований.
6: Также Министерство обороны начало очередные учебные сборы с военнообязанными в Лепельском и Чашникском районах.
9: Планируется провести комплекс мобилизационных мероприятий по формированию органов территориальной обороны и частей территориальных войск. Будет проведен прием военнообязанных, их обеспечение. Командный состав восстановит навыки управления. Военнообязанные пройдут подготовку к выполнению задач теробороны.
6: Белорусы в соцсетях пишут, что еще не успели отойти от предыдущих сборов, когда повестки вручали без предупреждения. И уже на следующий день мужчины должны были явиться в мобилизационные пункты.
9: Почти каждому знакомому пришла повестка. Идем служить. Не опять, а снова.
10: Мой, как только сел в автобус, исчезла связь. Телефон выключен. У всех так? Не знаю, как быть.
11: Забрали всех мужчин из Гродно и области. На 8 марта будем сами себе цветы покупать, девочки.
12: Когда в один день более 5000 мужчин сразу забирают, то это уже не обычные сборы. Как-то очень напряженно.
6: Представитель Министерства обороны Наталья Гаврусик заявила, что повестка накануне явки – это не организационная ошибка, а запланированный элемент проверки боевой готовности. Новые военные сборы, скорее всего, будут проходить так же. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Контроль качества на радио «Сигнал».
6: Подарок к празднику. С 9 мая Россия ввела новые запреты для белорусских предприятий. Снова пострадала молочка.
9: Временно ограничены поставки продукции двух крупных производителей из Беларуси. Это Лидский молочно-консервный комбинат, в сухой молочной продукции которого нашли бактерии группы кишечной палочки, а также закрытое акционерное общество «Смолевичи Минск». В твороге этого производителя были найдены дрожжи.
6: Ограничения, по данным Роскомнадзора, вступили в силу с 9 мая. Когда их снимут, неизвестно. Так называемая «война документов» на границе союзного государства продолжается, говорит юрист Степан Тихомиров. По его словам, российское надзорное ведомство каждую неделю блокирует тонны белорусских продуктов. При этом на прилавках магазинов по всей Беларуси с каждым днем все больше российской продукции, часто сомнительного качества, говорит Тихомиров.
13: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
6: Напомню, что о переполненных российских складах с арестованными белорусскими продуктами регулярно говорит и посол Селиверстов.
14: Активизация участия в российских программах с господдержкой и национальных проектах, развитие совместных производств и промышленной кооперации в высокотехнологичных сферах импортозамещения, взаимодействие с российскими партнерами по исключению создания дублирующих избыточных производств в союзном государстве.
6: По словам Александра Лукашенко, продажи отечественных товаров на российском рынке стремительно падают, и если не предпринять экстренных мер, будет катастрофа.
15: Мы находимся в очень сложной, ну, по крайней мере, непростой ситуации. И с востока, и с запада под серьезнейшим прессом. Я говорю об экономике, хотя и политика, она есть выражение этой экономики в концентрированном виде, как говорили классики. Но, тем не менее, вы должны понимать, что мы зажаты экономически двумя мощными блоками. С одной стороны, Европейский Союз. С другой стороны, Китайская Народная Республика и Россия. Наш главный союзник и партнер находится в очень сложном положении. Мы это чувствуем, поскольку это наш основной рынок.
6: В итоге экономический союз с Россией, который должен был принести Беларуси стабильность и выгоду, сделал страну сильно зависимой от Москвы. При этом белорусские производители не получают достаточной поддержки на рынке союзного государства.